0: исправьте ее. И в этом вам поможет моя книга «Экспресс-курс. Как родиться в богатой семье».
1: Спасибо, Виктор.
0: Не за что. Да-да-да, малышка, давай.
2: Виктор, наконец-то к вам попала. Я просто пересмотрела все ваши рилсы.
0: Ну что ж вы сразу не сказали, что у вас уже есть экономическое образование. Вот скажите, сколько вы хотите зарабатывать?
2: 10 миллионов рублей в месяц.
0: Молодец, это богатое мышление. А кем работать?
2: Никем.
0: А это уже патриковское мышление, тогда же лучше. Да, так, да-да, мужчина.
3: Виктор, подскажите, а что выбрать? Замещающие облигации с амортизацией, предполагающие среднесрочную оферту, или все-таки удариться в классический дейтрейдинг ликвидных активов, ну и, конечно, скальпинг и волатильник финансовых инструментов?
0: Вот это вот первое. Следующий вопрос. Да-да.
1: Виктор, а что мне делать? У меня мало денег, и я несчастен.
0: Если вы несчастны, у вас в жизни все плохо, нет работы, нечего есть, у вас ублюдская клетчатая рубашка, отвратительная хлебала, паршивый нос, от вас воняет.
1: Да хватит уже, можно к сути?
0: Да-да, к сути. Я был такой же, как и вы. Я ел дерьмо, питался из мусора, облизывал асфальт.
1: Да перестаньте уже!
0: Да-да, извините. А ответ на ваш вопрос вы найдете в моей книге «Если вы бедный, то вы говно». Закончим с вопросами. Ну что ж, и напоследок я научу вас самому верному способу приобрести первоначальный капитал. Аффирмация на удачу. Закройте глаза, представьте деньги повсюду. Представьте, что деньги льются на вас рекой. Представьте, что вы получаете деньги ни за что. Короче, представьте себя Джиганом. Теперь вы можете позволить себе 18-комнатный дом, Мерседес С-класса и даже, может быть, дубайский шоколад. А теперь скажите, я счастлив и богат. Я счастлив и богат. Я счастлив и богат. Ну вот и все. Теперь вы счастливы и богаты. Я люблю вас всех. Ведь пока мои курсы покупают всякие и богаты, у меня есть все. До встречи. Приходите на мой следующий курс по стратегическому бизнес-планированию «Мутки, темки, суета».
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
5: Камеди Радио. Может, обнимемся все?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Лесовой, встречаем!
2: Что значит? Ненавижу в Москве ходить в гости. Что тут вообще такие расстояния, это не поход, это какая-то экспедиция. То есть я иногда строю маршрут, там пересадок больше, чем у Майкла Джексона. Я еще заметил, что самые гостеприимные, они почему-то живут дальше всех. Они еще всегда говорят, что от них, до них можно от метро пешком дойти, но то, что оно только в 32-м году откроется, они не говорят почему-то. У них еще эти ЖК всегда так пафосно называются, типа ЖК европейский. Ты приезжаешь и понимаешь, Запад реально загнивает. Поднимаешься к нему, они такие, ой, у нас что-то батарея не топит. Я такой, да ЖК европейский. У нас ЖК Вятичи с июня шарашит батарея это. Еще поводы для похода в гости иногда такие странные, типа новоселье. Я думаю, вы снимаете эту квартиру? Я номер в гостинице снял, чего вы мне на мультиварку не скидываетесь? У вас это новоселье каждые 2 месяца, вас из-за этой вечеринки и выселяют. Я еще всегда как порядочный, то есть когда иду в гости, пишу, что купить. В надежде, что мне напишут, ничего не надо, мы же тебя ждем в гости. А там все для пиццы, все для супа, сына в школу помочь собрать, консьержке 700 рублей на входе оставить. Мне нравится ходить в гости к кавказцам. Потому что я в целом люблю людей, которые на меня злятся, когда я на них свои деньги потратил. Когда ты приходишь к ним, они такие, зачем ты купил это? Ты что, ты думаешь, у нас нет мармеладных червячков? Реально, они такие гостеприимные, то есть мне иногда даже неловко. То есть я сижу такой, говорю, можешь помочь? Он такой, не-не, жена сама диван передвинет, расслабься. Мы когда с женой уходили от кавказцев, ну не от погони, в смысле, из гостей, они нам подарок подарили. Говорит, у нас так принято. Я был в шоке. Потому что когда я уходил от русских, я максимум что слышал, это мусор захватишь. И это не вопрос, потому что он же протянут и капает тебе на ботинки. И ты такой в надежде, что они суеверные, такой, так на ночь нельзя. Они такие, так это и не мы. Это ж вы! Я еще в гостях постоянно что-то забываю. И в эту спасательную экспедицию мне вообще так не хочется идти. То есть я долго не мог понять, как мне людей, у которых я что-то забыл, самим мне привозить это. Теперь я просто перед выходом что-нибудь ценное пи***ю у них. Чтобы у них какой-то стимул появился. Они мне звонят такие, алло, Сереж, а ты когда уходил, наша детская коляска в подъезде стояла? А то по камерам ты с ней уходишь. Я говорю, так у меня 3 пакета с мусором, я как должен нести? Приходите, забирайте и пол пачки орбита мои захватите. Я вообще живу на Патриках. Не, по-честному. Да. Па-па-па-па. Я просто кому не говорю, мне никто не верит. То есть все такие, кто ты? Там что, подъезд не закрывается, что ли? Я как-то другу говорю, я на Патриках живу. Он говорит, ага, я в ананасе. Я вообще я переехал на Патрики и потерял какой-то смысл в жизни. Я не знаю, к чему стремиться. То есть Патрики мой пик. Я раньше думал, что пик мой пик. А сейчас все, то есть я на Патриках. Мне куда центрей? Мне к Ленину вальтом лечь? Мне что делать? Но это не я, то есть решил это. Это у меня просто жена из тех, кто говорит, больше тратишь, больше зарабатываешь. Вот это. Религия кэшбэка вот это. Ешь и худей. Мы чисто в чек инвестируем. Звучит вообще как распределение семейных обязанностей. Типа, я больше трачу, ты больше зарабатываешь. Чего ты сидишь? А у меня чисто финансовая грамота за участие. То есть у нас вообще с ней разные амбиции. То есть мы сейчас снимаем квартиру, но она уже сидит на сайтах и смотрит, там, сколько стоят квартиры, в надежде, что они подешевеют. Я живу в надежде, что нам позвонит хозяйка нашей квартиры и скажет, Сереж, вы так классно у нас живете, а забирайте себе эту квартиру. Я такой, блин, круто, а депозит вернете? А то мне надо губу на место пришить себе. Но мне вообще там некомфортно жить на Патриках, потому что мы там, например, с женой считаемся извращенцами. Потому что мы ровесники, то есть там так не принято. Что, богатые люди, они на меня так смотрят с таким высокомерием, то есть от меня как будто воняет всегда, то есть. От меня и воняет иногда, но они всегда на меня так смотрят почему-то, то есть. Там эти девушки на летних верандах сидят в мини-юбках, все лето свое игристое пьют, в них давление, как в бутылке шампанского. И они если резко встанут, там лисьим хвостом кому-нибудь глаз выбьет. Меня бесит, что я уже живу там почти 2 года на этих Патриках, и ко мне ни одна тварь ни разу не подошла, не спросила, здравствуйте, сколько вы зарабатываете? Мне кажется, ко мне скоро пойдут, спросят, здравствуйте, вообще зарабатываете что-нибудь? Но я не верю вот в эти видео, где они спрашивают, и они такие, я зарабатываю 800 миллиардов в секунду. Я верю больше вот в эти видео, где к ним подходят, говорят, 3 плюс 2, они такие, 3 плюс 2. Это распродажа какая-то. Еще все туда такие нарядные приезжают, в какие-то платья. Я когда жил в Чертаново, туда никто не наряжался. Туда наоборот, прежде чем приехать, драгоценности себе снимали. А тут все в платьях с прическами какие-то. И мне неловко мусор выбросить. Я выйду, ко мне подойду, спрошу: здравствуйте, сколько стоит ваш лук? Который на мне или который из пакета торчит? Просто мы оба в чулках, как бы, я не сразу понял. По-другому стал смотреть на бомжей в пиджаках, то есть... Тоже думаю себе такой помойный пиджак завести, чтобы немного оттенял. Я вообще людей в пиджаках, бомжей от богатых отличаю по спортивным штанам. Бомжи всегда спортивные, потому что они в любой момент готовы в больницу лечь. Еще, знаете, боюсь начать чувствовать там себя своим на Патриках, будучи бедным. Знаете, это самые ужасные люди, когда заходишь в какое-то заведение, и на тебя так хостес смотрит, типа, мы только тараканов потравили, чего вы приперлись сюда? И как-то ко мне девушка-официантка как-то подошла со словами: не можно забрать, и типа, вы доедать будете? С такой интонацией, как будто она эту тарелку соседнего стола взяла и предлагает мне, типа, будешь есть? Вот тут пол круассана еще осталось. Все, спасибо, что послушали, у меня на это все. Чао! Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Я начну с классики.
2: Ух ты!
1: Ух ты! В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне, поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Мы обладаем самым великим языком в мире, ребята. Чтобы разобраться в том, как мы живем, надо просто подумать о том, из чего состоит наш русский язык. Язык формирует речь, речь формирует мышление. Мышление формирует действие, а действие и есть жизнь. Все, что мы любим, мы называем уменьшительно-ласкательно. У нас есть специальная форма для этого. Водочка, пивко, тортик, попка, сиськи. Это все наше любимое. Заметьте, нет таких слов, как самодачушка, ухоответственушка, работоспособнушка, серьезнушка, долгушка. Нет, мы не любим эти слова. И поэтому мы их никак не превращаем в уменьшительно-ласкательные. Мы любим три вещи, друзья. И для этого мы придумали кучу синонимов. Мы любим выпивать, мы любим отдыхать и заниматься сексом. Все, больше мы не любим ничего. Очень любим отдыхать, друзья. Вспоминайте вместе со мной. Мы отдыхаем, оттягиваемся, зависаемся, виснем, топыримся, оттопыриваемся, наводим движение, теряем голову, кайфуем, кутим, отрываемся, гужбаним, тусим, расслабляемся, оттягиваемся, куролесим. Ох, как мы любим отдыхать! А как мы любим бухнуть, а? Почему мы пьющие нации, спросите вы меня, а я вам отвечу. Пока вот это вот все перепробуешь, уже можно на пенсию отправляться, и ты ни разу не повторился. У нас очень много заимствований. И мы заменяем слова, которые нас страшат, которые мы боимся. Слово «ипотека» мы сразу... Ага, вроде нормальное, хорошее. С детства же мы привыкли. Дискотека, игротека, винотека, библиотека. Вроде хорошо. Ипотека значит тоже. Но есть же хорошие русские слова. «Долговая яма». Это ипотека, если вы не понимаете. На плакатах должно быть написано «Нефть, лес, золото, банк, долговая яма под 15%, телефон». Так будет правильно. Наши же классики раньше же как-то держались. Пушкин, Лермонтов, все остальные. Согласитесь, ведь в те времена полстраны разговаривал на немецком, а половина на французском. Но ведь никто же не говорит, а великий русский копирайтер Пушкин и креатор Гоголь работали колумнистами в журнале «Колокол», сисадмином которого был Герцен. Ага. Никто не скажет, Толстой — это первый русский дауншифтер. Гоголь — год. А Пушкин — хипстер, да, Пушкин — хипстер. А Маяковский кто? Ну это стендапер, да. Вот мат — это наше. Вот мат — мы красавцы. Мат — самое точное, что у нас есть. Ни один мужик не приходит и не говорит после работы: «Жена, меня так утомила моя работа. Ты бы могла не докучать меня своими мелкими расспросами». На дороге, когда вы едете, я один в салоне, вы же не стесняетесь никого, не говорите же, что «мужчина, вы так неаккуратно едете и к тому же поворотника не включили, вы, скорее всего, глупец». Самое главное, у нас куча пословиц, которые оправдывают любое наше действие. И в русском языке, в отличие от всех остальных, на каждую пословицу есть антипословица. Куй железо, пока горячо. Но работа не волк, в лес не убежит. Все нормально. Может быть, без труда не вытащить рыбу. Работа не волк. Все хорошо. Все хорошо. Вы никогда не задумывались, а как вообще придумывались пословицы? Вот это вот «баба с возу кобыле легче». Это, наверное, сидели старцы такие, на дорогу смотрели. Смотрите, баба упала. Ты нет, смотри, кобыла побыстрее бежит. Давай запишем. «Баба с возу кобыле легче». Или как это было? А что у вас здесь? Здесь у нас кошки, здесь попугайчики, тут хомяки. А это что за холмик? Тут собака. А вот где собака зарыта. Как придумывали эти поговорки, а? Как это выглядело? Открывают непонятную дверь. Так, ответственность здесь, самоотдача здесь, правда здесь, добро здесь. Зла не хватает! Что это за хрень такая? Я как в воду глядел. И что ты там увидел? Я таких пословиц могу придумать миллион. Ты знаешь, я как палец в сыр засунул. Я чувствовал, я прямо как в варенье пухнул. Много глупых. Гусь свинье не товарищ. И все. Гусь свинье не товарищ. Лось бобру не господин. Да. Бегемот в серлиде не сеньор. Не сеньор. Нет, нет. И мы верим в это во все. И употребляем это все. Друзья, разберитесь в языке.

0: мертвыми лечь. Не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя. Русская речь. Великое русское слово. К чему я это все говорил? Слава Богу, есть пророк в нашем Отечестве. Есть наш великий современник, который уже стал классиком. Который как бы все эти стихи уместил в нескольких прекрасных строчках. Без тебя, без тебя. Все ненужным сразу стало без тебя. Стас Михайлов, спасибо тебе.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Вот-вот начнется новый, еще более остроумный, отопительный сезон. Осень. На Камеди Радио.
3: Встречайте, Инга Сергеевна Стоколяс.
4: Значит так, рассказываю вам. Я сейчас не в отношениях, но я хочу, чтобы вы меня поддержали в такой мысли. Вот мне кажется, у каждой девушки есть хотя бы одна сумасшедшая знакомая, на которую ты смотришь и думаешь, блин, даже она замужем. А потом ты смотришь, за кем она замужем. Ну, просто мужья бывают разные. У меня сейчас у подруги муж по работе в Сербии. И, короче, он сутки не выходил на связь. Она подняла всех на уши. И знаете, что оказалось? Что он случайно запер себя в туалете и сутки не мог выбраться. Ну, очень много вопросов к этой ситуации. Во-первых, кто ходит в туалет без телефона? А во-вторых, он вообще-то у нее программист. У них там дома умные часы, умные весы и один тупой Андрей. Мне кажется, он сидел на унитазе и кричал: «Алиса, помоги! Позвони в МЧС!» И она такая: «Включаю вам плейлист, вам некуда спешить». Ну, если честно, блин, это же позор. Ты мужик, которого победила дверь в туалете. Я вообще не могу поверить, что когда-то это был самый сильный сперматозоид. Как тебе вообще мать родила? Бедная, наверное, трое суток ворожала. Потому что он такой: «А я не понимаю, тут от себя или на себя?» Я еще вот, знаете, подумала, что ему повезло еще с, ну, с женой, потому что она нашла человека, который в другой стране, там, выломал дверь, вытащил его. Но другая женщина бы, скорее всего, по-другому поступила. Другая женщина, скорее всего, такая: «Чё, он мне сутки не отвечает? Ну и пошел он нахрен». А? А потом бы через 10 лет увидела в новостях: «Мужчину-мумию нашли в туалете в Белграде». Бедный, он пытался ёршиком туннель прокопать. Если честно, я после этого случая поняла, почему по статистике женатые мужики живут дольше. Мы же не знаем, сколько холостяков на унитазах полегло, да? Я вообще теперь поняла вот этих мужиков, которые всем громко заявляют: «Я срать». Человек просто хочет, чтобы его спасли, если что. Не знаю, еще хотела вам пожаловаться. У меня есть такая проблема. У меня мама шопоголик и Плюшкин. Похлопайте, вы же знаете, что это такое, да? Супер. Короче, и это проблема. Я недавно считала, у нас дома 25 чайников. Представляете, 25 чайников. А завариваем мы все равно в пакетиках. Я вообще не понимаю, зачем ей столько. Надеюсь, что она хотя бы по утрам с ними поет. Что это наши заколдованные слуги. Но она недавно притащила домой два стула, которые сосед просто оставил на улице. Хотя, я не знаю, может, мужик не успел в багажник загрузить, а она уж притаранила. Ну, не знаю, зачем вообще они ей. Только если для вот этой загадки есть два стула. И свой мать уже выбрала. Но я еще прочла, как бороться с людьми с синдромом Плюшкина, и там говорят, что нужно все из дома потихоньку выкидывать, пока человек не заметил. Но с моей матерью такое не сработает. Она все заметит, что пропало. Так бы отец уже давно из семьи ушел. Но у нее еще, знаете, у нее очень экстравагантный вкус. Она недавно купила такую деревянную резную кровать для кота. Да. И там в изголовье кровати нарисован портрет кота. Я вообще не понимаю, зачем нашему коту такая пафосная кровать? Он кастрированный, ему даже некого туда привезти. Ну, из-за этого ей сложно подобрать какой-то подарок. Но я уже придумала, что делать. Я ей дарю всякие антикварные бесполезные вещи. Я недавно ей подарила, знаете, что? Такую подставку под яйца. Ну, я не знаю вообще, зачем. Я такое только в мультиках видела. Но она так обрадовалась. Но больше всего обрадовался батя. Потому что он подумал, что это стопки. Я говорю: «Так это под яйца». Он говорит: «О, прикольно, через яйца я еще не бухал». Еще хотела с вами поделиться такой ситуацией. Мы тут недавно с друзьями смотрели фильм у меня дома. И, короче, у меня сел ноутбук, и друг говорит: «Давай через мой планшет посмотрим». Мы смотрим фильм, и тут ему начинают приходить сообщения: «Витя, а что ты удалил меня из друзей? А кто мы друг другу, Витя?» И рядом сидит его невеста и такая: «Витя, а что это?» И он такой: «Это субтитры». У меня в секунду гостиная превратилась в студию «Пусть говорят».

0: наряд. Всем уже с**т на фильм, все ждут, что напишет Наталья «большие сиськи». Ну, если честно, так некомфортно, когда у тебя в квартире срутся. Я себя там чувствовала, как ребенок при разводе. Понимаете? Не понимаю, с кем я останусь. Витя мне, конечно, друг, но Ксюша мне делает ногти по себестоимости. Ну, вообще, если честно, меня раздражают вот эти страстные парочки. Потому что у меня есть еще одна такая. Мы с ними ходили тут в музей. Они там, естественно, посорлись. Потом ко мне подходит подруга и говорит, мы только что занялись сексом в туалете. Я думаю, вот это, наверное, офигела уборщица, что она зашла и такая, вот это, конечно, Васнецов умеет людей возбудить. Ну, не знаю, просто я вообще не представляю. Я говорю, так вы помирились? Она говорит, нет. Ну как нет? Как можно трахаться злыми? Спиной к друг другу? И, с другой стороны, в примирительном сексе, может, есть свой смысл, потому что, ну вот, невозможно злиться на голову мужика. Вот, согласитесь, вот при всем уважении, ну, голый мужик, он не выглядит агрессивно. Да? Вот даже когда смотришь вот эти древнегреческие статуи, он там стоит злой, с копьем, а потом ты смотришь ниже и думаешь, ну, теперь понятно, что у тебя копье такое длинное. Но даже вот эксгибиционист, он когда из кустов на тебя выпрыгивает, он же делает это не агрессивно, да? Он же делает это скорее вот так, извините, не уделите минутку. Так сказать, чем богаты. У меня на этом все. Спасибо большое. Вы супер кайф.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Андрей Атлас.
3: Здравствуйте все. Воу. Слушайте, я вот уже 2 года живу, работаю в Москве, жена у меня до сих пор живет в Ростове, в нашей ростовской квартире. Не вникайте, просто повезло, это так больше не бывает. Она мне недавно звонит, говорит, я собралась в магазин покупать всякую ненужную хрень, которую некуда ставить. Ну, она не так сказала, но смысл мы же понимаем, да? И она говорит, я боюсь, мне не хватит денег, можешь мне кинуть 1000 рублей на карту? Я говорю, да, хорошо. Начинаю переводить ей деньги, и как-то так получилось, что я ошибся. Ну, не знаю, пальцы толстые. Короче, я перевел ей 10. Вы пытались когда-нибудь Wi-Fi в телефон назад руками затолкать вот так? Не надо, пожалуйста, господи, не надо. Я так расстроился. От нее пачкой сыпятся сообщения, типа, спасибо, люблю тебя, ты мой рыцарь. Ну, как после этого звонить и говорить, типа, я тебя тоже очень люблю, но 9 косарей, пожалуйста, да? Ну, хрен с ним, 8, это мой косяк, я согласен за него заплатить, да? Ну, я сидел, думал, что, ну, а кто, как не жена, должен тебя поддержать и понять в этой ситуации? Ну, наверное, если я позвоню и все расскажу, она поймет. А потом я понял, что я не хочу звонить, я же тогда буду не рыцарь, понимаете? Уйдет вся романтика. А потом понял, что, ну, это купленная романтика, она фальшивая, она такая не нужна. Я к тому, что, парни, если вы попали в такую ситуацию, не дай бог, конечно, да? Ну, надо звонить. Другого выхода нет. Как бы это больно не было, надо звонить в Сбербанк и говорить, отмените платеж, пожалуйста. Я вообще не знаю, кто это, аферисты какие-то. Я не знаю, может быть, жена бы и поняла меня. Но я вот так себе все это представил, из-за своих же комплексов, понимаете? Меня такие ситуации очень часто подводят. Я, смотрите, расскажу вам историю. Недавно летел выступать в самолете, и рядом со мной сидела девушка симпатичная. Мы всю дорогу не общались. Может, потому что я был в наушниках. Может, потому что и на меня, я не знаю. Но нам принесли еду. И она меня вот так дергает за рукав, я поворачиваюсь, а она мне протягивает треугольничек сыра. Знаете, вот этот в фольге, который из круглой упаковки такой, такая типа... Ну, мне так обидно стало. Я думаю, ты что про меня подумала сейчас? Типа, вот это он жирный, конечно, да? Ну, он же не наестся этим всем. Отдам ему свой сыр, пока он меня не сожрал, да? Знаете, как это, жертва дракону, типа, вот тебе девственница, не трогай мою деревню, типа. Ну, мне обидно было. А с другой стороны, я сижу, думаю... Блин, ну сыр халявный, что я, дурак, что ли, отказываться, да? Я взял этот сыр у нее, сожрал его. А потом нам приносят чай, я уже досмотрел свой фильм, вытащил наушники. Она ко мне нагинается и говорит, я вообще-то просила открыть. Просто это все из-за моих комплексов, понимаете? Я не знаю, что она там думала, когда протягивала мне сыр, но я вот так вот подумал за нее. И я всю жизнь из-за своих комплексов попадаю в дебильные ситуации. Я ненавижу шведские столы в гостиницах. Знаете, вот эти завтраки, где сосиски в поддонах стоят вот эти. Я спускаюсь, начинаю себе накладывать сосиски на тарелку. Одну, вторую, третью. Слышу сбоку. Я думаю, ну это надо мной, 100%. Они сейчас думают, сейчас он 3 сосиски положит, потом тарелку поставит, поддон этот заберет, пойдет к себе в пещеру, да, куда он там, где он живет. Или мы с женой в Азии недавно были, нам предложили на слонах покататься. Мы стоим на площадке, ждем слона, нам подводят слона, я смотрю, у него глаз слезится. Я говорю, вы видите, что происходит? Ну, он плачет, не надо. Они говорят, да не-не, ему в глаз что-то попало. Ну, я знаю, что ему попало в глаз, мое изображение. Он стоит, думает, что происходит вообще. Ну, вот этот, вы его спариваться привели или что, просто... Если кататься, пусть он меня катает, да? Ну, я к тому, что, ну, не нападайте на толстых. Мы сами себя накажем. Серьезно вам говорю, мы все про себя знаем. Я каждый раз доедаю хот-дог и думаю, твою во что ты себя превратил? Надо спортом заниматься. Потом бумажку от него вот так комкаю, выкидываю, попадаю в ведро и думаю, баскетбол вычеркиваем. Все. Спасибо, Питер, вы отличная публика.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: USB.
5: Многие говорят, что на российской эстраде нет новых ярких исполнителей. Это не так. Группа USB представляет новых ярких исполнителей. Жора Побывалов и группа Аппарат. В Дубае теперь уже не слетаешь. Таиланд далеко, в Европу никак.

0: Создатели легендарного хита «Братуха Братулец» представляют Корефан Братанов и Друган Кентяров.
1: Здорово, старый, как ты, старина? Старух лет старче, старище, стариканский.
2: Здоров, земеля, зёмушка, земляк. Ништяк все зёма, землячок, землянский. Супруга рядом тут привет передает. Твоя там где? Поди опять готовит утку. Да нет, тут рядом, над душой стоит. Твою услышать хочет, вырывает трубку.
3: Привет, подружка, как ты, подруган? Подрундель, подрулец, подруня, подругайка. Моя подрулька, подругаля, подружбан. Как подругангстер, подругиза, подружбайка.
4: Здоров, сеструха, нормально, сеструня.

0: Ну как там, шипсы?
1: Держатся в Россиишке.
0: Ну ладно, все, созвонимся позже. А мы поедем, перекинемся в картишки.
2: Корефаны под ругайка Братановой и друганы сеструха Кентяровы представляют совместный альбом «Дружочки-пирожочки». Скачивайте там да сям. Скачайте, скачайте, не скачайте, не скачайте.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Гарик Бульдог Харламов и Тимур Каштан Батрутдинов.
2: И поэтому все так произошло.
3: Здравствуй, случайный зритель. В эфире интернет-телевидение «Золотой дождь». Интернет-телевидение «Золотой дождь». Нас смотрят по ошибке. У нас в гостях автор и, к сожалению, исполнитель своих песен Эдуард Суровый.

0: ну, пошли вон из Сума! Пошли нахер все из Сума! И костер свой заберите, и какашки заберите, и свои, и лошадей!
1: Интернет-телевидение «Золотой дождь». Нам поставил лайк сам Джигурда. Да что там говорить, только Джигурда. Спонсор нашей программы – Химкинский хладокомбинат представляет новое мороженое «Мясо». Мороженое «Мясо» – лизни сухожилие.
0: А я была буха. А вы мне говорили, а поехали в номера. А я была буха. А вы мне говорили, снимай-ка юбку. А я была буха. Мне говорили, давай, залезай-ка на кровать. А я была буха.

говорили: иди кто, давай-ка в дух. А я не хочу в аду. А я не хочу снимать юбку. А все, что я хочу, это немножечко чая. А я, между прочим, главный нотариус. У нас корпоративный вечер, а вы лысый старый бухгалтер. А где же моя сумма?

На 20-летие Эдуарда родители продают дачу в Вологодской области и на все деньги покупают плакат голой Памелы Андерсон. Именно благодаря этому плакату Эдуард узнает, что он правша.

0: хотел продать квартиру, документы все собрал. Но в ЖЭКе мне сказали, что дед не подписал. Без подписи квартиру не сможем мы продать. И понял я, что надо. У деда подпись взять. Подпись деда мне нужна. Подпись деда мне важна. Подпись деда.
1: В 2007 году Эдуард дал свой первый сольный концерт в Олимпийском. Посетители бассейна были удивлены, увидев мужика, плывущего на спине, без плавок, с гитарой в руках. «Акула! Акула!» — кричали дети. Эдуард их не слышал, лишь пел свою следующую песню.
0: С какой фамилией родился, с такой и будь таков. Меня в кино не пропустил мужик с фамилией «Война богов». «Война богов». Виталий Валерьянович. И фильм «И человек».
1: Интернет-телевидение «Золотой дождь». «Золотой дождь», теперь мы в скайпе. Хочешь смотреть? Звони.
0: Люди ее уничтожают, убивают ее поголовно. А ведь они ничего о ней не знают. Она ведь просто хочет дальше жить и дальше воспитывать яйца. Не убивайте курицу! Не убивайте курицу! Пусть бегает по улице вместе с детворой! Не убивайте курицу! Не убивайте курицу! Не убивайте курицу! Можно жрать ее живой!
1: В субботу, 16 декабря 1998 года, Эдуард Суровый дает концерт в Тель-Авиве. Израильтяне в эту субботу делают вид, что работают, лишь бы не пойти на концерт.
2: Детскую хотите?
1: Хотелось бы детскую.
0: Маленькой-маленькой мышке.
1: Хорошо, детская.
0: В пшене

случайно попался камушек. И темную-темную ночью мышка села покакать.

0: Ну, там еще слышалось в лесу, но...
1: В прошлом году Стинг, Шакира, Элтон Джон и Мадонна дали благотворительный концерт в поддержку детей, пострадавших от песен Эдуарда Сурового. В 2006 году Эдуард выходит из тюрьмы, курит, тушит бычок об глаз охранника и заходит обратно. Следующая песня Эдуарда.
2: Я пошел недавно в цирк заграничное. Состояние, так скажем, пограничном. Акробатам я мешал и канаты сотрясал. Банкой пива сбил эквилибристку. Сбил ботинком я кота, обезьяну, енота. И полинул козявкой я в батутистку.
0: Знаете, что случилось потом?
1: Я думаю, всем интересно.
2: От гимнастов дюсалей получил я
3: Эдуард.
1: Друзья, это был Эдуард Суровый. Спасибо.
4: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте на сцене Рома Сафонов и Костя Бутуса.
2: Московский театр безлактозного зрителя при поддержке фонда выгорания и отстаивания личных границ представляет современную постановку «Винни-Пух и ой, все-все». Винни-Пух и Пятачок вот уже пятый час ходили по Патрикам и обсуждали очень важные вопросы.
3: Да я тебе говорю, по мимимишности Мальтипу лабрадуделя просто раком ставят.
4: Согласен, Винни. Кстати, а почему ты называешь меня Пятачок?
3: А как тебя еще называть после твоей неудачной ринопластики? Ну, хочешь, буду Виктория Боня.
4: Тогда уж лучше Пятачок. Слушай, Винни, чем займемся, куда пойдем?
3: Ты же знаешь, куда идем мы с Пятачком, большой-большой секрет.
4: Так уже же не секрет. Мы же мессенджер Макс установили. Слушай, я тут чекнул. Сегодня днюха у ослика ИА.
3: Что за имя такое ИА?
4: Вообще он Дима, просто он на месяц взял аскезу от согласных. И теперь он ИА.
3: И что мы ему подарим?
4: Ну, я ему подарю шарик.
3: Подожди, откуда у тебя шарик?
4: Ты что, мы же только что из клуба вышли.
3: Точно. Ты же их не выкидываешь. Так, а я что подарю?
4: Ну, вообще, он хотел Range Rover, ну или квартиру в центре.
3: Подожди, а горшочек с медом он не хотел?
4: Нет.
3: Будет сюрприз.
5: Мальчики, привет!
3: Привет, сова! Уже вернулась? Тебя что, из Дубая поперли?
5: Нет, поперли меня как раз-таки в Дубае. Причем под кондиционером. Именно поэтому я так разговариваю.
4: Слушай, давно хотел тебя спросить, а почему тебя называют сова?
5: Ну, потому что я не сплю по ночам, и моя голова поворачивается до 180 градусов. Так можно зарабатывать в два раза больше за то же время.
3: А что ты подаришь на денюху ослику?
5: Ну, у меня есть хвостик. Хотите, достану?
4: Винни, надеюсь, она имеет в виду из сумки?
3: Так, сова, не надо ничего доставать. Мы верим, что у тебя есть хвостик.
4: Смотрите, кажется, на нас надвигаются пчелы.
6: Есть. Чё смотрите?
3: Пятачок, нам бы замаскироваться. Я похож на маленькую черную тучку?
4: Если честно, то они больше.
6: О, женщина. Ну что, пожужжим, позажигаем, а потом ко мне в жулебина.
5: Что им от меня надо?
4: Кажется, они хотят тебя ужалить.
6: Нет, отжалить хотим. Ну что, кто с нами поедет?
5: Никто.
6: Да? А я думал, сова. Есть.
3: Так, ну что, на дуреку кослу? Только где мы найдем горшочек?
5: А пойдемте к кролику. Он как раз ходит на всякие долбанские мастер-классы. У него по-любому много картин по номерам и глиняных горшочков. Едем к нему.
3: Да.
4: Ой-ой-ой, кажется, дождь собирается.
3: С чего ты взял?
4: Такси до дома кролика 7 тысяч.
3: Так, а что будем делать?
2: И патриковская элита встала втроем на один электросамокат и отправилась к кролику.
3: Кролик!
4: Кролик!
3: Кролик!
5: Кролик!
3: Кролик!
5: Кролик! Что надо? Что надо?
3: А пустишь нас к себе в нору?
5: Ни за что! Да и хватит называть мою аутентичную студию с дизайнерским мхом на цокольном этаже норой!
3: Да ладно, ладно, а ты что не спишь?
5: Да я это, глину месил.
3: Может, мы тогда попозже зайдем?
5: Да нет, не в том смысле. Я занимался гончарным мастерством. Чего приперлись?
4: Ты идешь на день рождения к ослику?
5: А, нет, меня не звали.
3: А, слушай, если бы мы ходили только туда, куда нас приглашают, мы бы ходили только на выборы.
4: Кролик, а у тебя есть горшок?
5: Ха-ха-ха! А че вас уже на Патриках даже в туалет никуда не пускают?
4: Да нет, мы хотим подарить ослику горшок. Пойдем с нами, оторвемся как следует.
5: Ну вы же знаете, я современный кролик. Я не занимаюсь сексом. Я ем морковку исключительно на пару и каждый день делаю эти всратые глиняные горшочки.
3: Эх, кролик, кролик, бабу бы тебе, конечно.
5: Да, давай найдем тебе кого-нибудь на денюхе у осла. Ну ладно, давайте попробуем найти мне бабу.
2: Сказал кролик, а то, что он на самом деле подумал, никто не узнал, потому что он был интеллигентный и запрещенный на территории Российской Федерации.
4: Нифига себе у тебя слышимость в ЖК.
5: Не обращай внимания. Ну что, поехали к ослу?
3: Поехали.
2: И они поехали на день рождения. Потом еще немного поехали, и еще немного, пока не оказались на 92-м этаже Москва-Сити в ослиных апартаментах с видом на набережную Тараса Шевченко.
3: Ого!
5: Ничего себе!
3: Привет, Ослик!
5: Ослик, привет!
3: А ты что, один, а где все?
7: Ну, судя по геопозиции, все сейчас в Шереметьево.
3: А ты что такой грустный, а? Ты что, выпил кофе на обычном молоке и выжил?
7: Нет.
4: Твои лимитированные кроссовки за 3500 оказались палью?
7: Нет.
5: Твой рилс «Как собрать миллион просмотров» посмотрело только 30 человек?
7: Нет.
3: Да, ну а что ты грустишь?
5: Алло.
3: Мы тебе подарки принесли, смотри, горшочек, шарик.
5: Хвостик.
4: Тихо. Смотри, как входит и выходит. Входит, так замечательно выходит.
5: А если что, у моего хвостика такой же функционал.
3: Сова! Пожалуйста.
8: Вот. Вот поэтому я и грустный.
3: Да что ты имеешь в виду?
8: Да потому что я осознал, какие мы с вами конченые.
5: Почему?
8: Соевые обсосы, крафтовые обрыганы, долбанаты на миндальном, вот мы кто!
5: Осел, у тебя что, подичка?
8: Ничка! Посмотрите, в кого мы превратились, когда в Москву переехали. Ходим с деловыми хлебальниками в этих штанах широких. Тьфу!
3: Да ладно! Расслабься! Давай тусить, а! Пу-пу-ру-пу-ру-пу-пу-пу-пу-пу!
8: Да заткнись! Ты что думаешь, можешь любую дичь вытворить, потом песенку спел и все забыли? Ты что, лепс? Ты Винни-Пух, ты медведь, ты должен сосать лапу, а не опироль через трубочку.
5: Слушай, ну осел, ну хорош тебе, серьезно.
8: А ты, кролик, ты же был самым умным из нас.
5: Да.
8: Вечно начищал свои очки, а сейчас начищаешь одно.
4: Не, ну это уже too much.
8: А ты, пятачок. Ходишь по Патрикам, базовый минимум, роскошный максимум, ты свинья! Твой базовый минимум — это желуди! А роскошный максимум — то, что тебя к весне не зарезали! Хотя с таким видом жить в Алтуфьево ты каждый день рискуешь.
5: Так, осел, ты что, погнал?
8: А ты сова, сова, ты же сова! Раньше все ходили к сове, чтоб сова дала совет. Куда вы слово «совет» подевали? Почему она у вас просто дает? Почему? Мы же были прекрасный советский мультик. Как мы превратились в такое?
3: Да вот именно! Что все прекрасные советские мультфильмы в последнее время переснимает Сарик Андреасян.
5: Да!
3: Поэтому мы шифруемся под долбанатов, да! Понимаешь?
8: Да?
3: Да!
5: Да!
8: Так, а чего же вы раньше не сказали? Нам надо срочно на Патрике!
5: Конечно!
8: Москвичи, доставайте горшочки, мы будем сувать туда хвостик и шарики!
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Для тех, у кого идеальный слух или чувство юмора. Ну или тебя Вадик зовут.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Саша Муратова. Похлопайте, кто, как и я, старше 30. Нифига себе, все. Кто уже возраст ощущает? Остальные силы экономят, молодцы. Смотрите, мне сейчас 38, и я еще в том году вообще не понимала приколов по поводу возраста. Такая 30, 37, какая разница, что-то все шутят, говорят. Сейчас мне 38, одной короткой фразой могу сформулировать, что это такое. Смотрите, мне 38, и недавно я простыла, пока лежала в аппарате МРТ. Там дует, представляете? Про это почему-то вообще никто не говорит. Если кто еще не ходил и собирается, советую, одевайтесь теплее. В идеале сразу в шапке вообще туда идти. Да, еще говорят, что с возрастом характер портится. Я вот не знаю, но я в последнее время стала замечать, что я стала участвовать в разборках в чате дома. У нас в последний месяц там очень популярна тема, что колясочная только для колясок, и чтоб никаких велосипедов там не было. Все спорят, и я спорю. Хотя у меня нет ни велосипеда, ни коляски. Честно, мне просто скучно. И я хочу, чтобы они там все разосрались. Ну, человек такой. Я как вижу, что там как только одна сторона в споре побеждать начинает, я сразу в пользу другой аргумента вкидываю и дальше смотрю, как они ругаются. Да. Но чата дома это очень круто. Вы как считаете? Согласны? Я вообще в восторге. Чаты, там можно многому научиться у своих соседей. Я вот вам всем искренне желаю самооценки, как у моих соседей. У нас там есть, кто уже ремонт доделали, и они уже заселились. И вот они, значит, выяснили, что им по ночам очень ярко в окна светит Останкинская телебашня. Да, и они уже целый месяц на полном серьезе обсуждают, как будто ее отключать. Я всем желаю такой уверенности в себе. Если вдруг у вас в какой-то момент перестанут телеки работать, знаете, у них все получилось. Они молодцы. Я вот не так давно была в Италии, там было очень много русских, и так получилось, что я на 10 секунд попала в диалог чужой пары. Вот так навстречу друг другу шли, и я слышу, она ему говорит: слушай, нам сейчас дальше куда? Налево или направо? Он говорит: да иди ты. Я обернулась, смотрю, они обнялись, поцеловались и дальше пошли. Ну, у них все круто, у них вообще идеальные отношения. Мне кажется, у них, знаете, какой-то свой язык любви. Мне кажется, ну, сейчас момент, когда надо объяснить, что такое языки любви. Для тех, кто не знает, смотрите, с точки зрения психологии, это то, как вы выражаете и воспринимаете любовь. В идеале, чтобы они вообще совпадали. Их всего 5. Слова, время, забота, прикосновение. Какой 5-й? Подарки. Подарки, конечно, вот грустный мужчина сказал. Да, смотрите, психологи выяснили, что у мужчин основной язык любви – это время. Я думаю, потому что это бесплатно. Но я думаю, что не просто время, а будущее время. Это знаете, когда ты ему говоришь что-то сделать, а он тебе на все отвечает «потом», «посмотрим», «завтра сделаю». И есть много женщин, которым важно, чтобы их мужчина прямо здесь и сейчас решал проблему. Похлопайте, женщины, кому это важно? Я вот считаю, что мужчина, который здесь сейчас решает проблему, это максимально ненадежный мужчина. Мужчина делает все сегодня, потому что вообще не уверен, что завтра будет с вами. Держаться надо того мужика, который на любую вашу просьбу отвечает «завтра сделаю». Ну, он от вас вообще никуда не планирует сваливать. Вы в его картине мира навсегда. Да, я вообще считаю, что залог самых счастливых отношений – это максимально ленивый мужчина. И, ну, ему все лень. Он разводиться не пойдет, ему лень. Ругаться он не будет, ему лень. Ну, изменять точно не будет. Это куда-то ехать надо, мыться. Второй раз за неделю, оно мне надо вообще. Да, в идеале, конечно, знаете, чтобы люди в паре, ну, разговаривали между собой, иначе даже в парах

они по-разному смотрят на свои отношения. Мне рилс попался. Там, значит, пара семейных по отдельности снимают и просят по 10-бальной шкале оценить их отношения. Значит, сначала показывают жену. Она говорит, у нас все плохо. Я оцениваю наши отношения на 1 из 10. Я вообще думаю, что мне надо с ним разводиться. Дальше показывают мужика. Он говорит, у нас все идеально. Мне очень нравятся наши отношения. Последнее время все вообще великолепно. И я так поняла, что у мужика начинается все круто быть в отношениях, когда женщина собралась от него уходить. Ну, им вообще все нравится. Все правда очень сильно относительно. Вот смотрите, эксперимент. Похлопайте, кто, как и я, ни разу в жизни не встречал эксгибиционистов. Много. Отлично. Смотрите, мне правда ни разу в жизни не попадались. А недавно я подумала, а что если они мне попадались, просто это они мне сами ничего не хотят показывать. Ну, я по паркам хожу, мужчин в плащах видела, аж не знаю, что там у них под плащами. Ну, не в плане, что покажите мне, пожалуйста. Не, ну, мы все понимаем, что там нет ничего великолепного. Но просто как бы, если они мне не попадались, окей. А если попадались и это их решение не показывать, ну, уже чуть-чуть неприятно. Может, он идет такой, смотрит на меня такой, не для нее моя роза цвела, я не знаю. А есть в зале мужчины-эксгибиционисты? Не, ну вдруг сейчас, может, кто-то выйдет, покажет что-то, ну, на камеры снимем. Такой вообще момент замечательный. Полстраны увидит. Да, я просто, смотрите, я заметила, что я задаю вопрос, кому не попадались, и чаще всего хлопают, ну, плюс-минус мои ровесницы. И я вот подумала, а может быть, нам тоже попадались? Просто мы взрослые настолько заколебались, что уже не замечаем. Ну, им же еще реакция нужна. А у меня вот какая от меня реакция? У меня ремонт, ипотека, еще какие-то дела. Мне если вот прямо сейчас в зале кто-то покажет, я такая, ну, такой день получается. Да, я к тому, что мы перестали радоваться простым вещам. Мы куда-то бежим, спешим, жизнь вообще мимо проходит. Реально, чем взрослее становишься, тем меньше поводов для радости. Вот у нас была как-то семейная пара, 20 лет в браке. Прикиньте, 20 лет, вообще молодцы. Вот оцените их поводы для радости. Значит, я сначала мужа спрашиваю, говорю, когда вы последний раз были счастливы? Он вот так вот задумался. И говорит, а вот мы отдыхать ездили, и меня там волной смыло. Потом я жену спрашиваю, я говорю, а вы когда последний раз были счастливы? Она говорит, а вот мы отдыхать ездили, и вот там волной смыло. Все, на этом все, спасибо большое. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Комаров!
2: Всем привет! Я сам не говорю по-английски, но у меня нет зажима. Я люблю поэтому на нем разговаривать. Я люблю общаться с официантами, с продавцами. Мне всегда весело, когда я захожу, например, в магазин и говорю «hello». По «hello» уже невозможно понять, на каком уровне твой язык находится. И поэтому они всегда радуются. Я говорю «hello», и там начинается «о, hello, hello». Ты смотришь и думаешь, ты даже не представляешь, что ждет тебя дальше. «Have you ever played in crocodile?» Let's begin. Я не против развития, ни в коем случае. Например, мы ходим в театры, я пытаюсь приобщиться к этой театральной культуре, хотя я не понимаю, хорошо актер играет, плохо играет, я не понимаю. Я думаю, они тоже не понимают. Потому что в случае стендап-выступления все понятно. Я говорю шутку, вы смеетесь, все понятно. Обратная реакция молниеносная, мы понимаем, что все идет хорошо. В театре нет этой обратной реакции, четвертая стена. Поэтому они даже не смотрят на зрителя. Вы вообще офигели бы, если бы в театре весь спектакль, прикиньте, чисто вас. С самого начала. Прикиньте, во время Гамлета. Быть или не быть. Как считаешь? Жена потащила меня в театр на ту постановку, на которой она уже была. Мы пошли во второй раз. Ей там понравился актер, как он играл. И она в этот раз решила купить цветы и подарить ему. И я ей говорю, ты понимаешь, что тебе придется в конце спектакля на глазах всего зала подойти к сцене и, глядя актеру в глаза, подарить ему букет. Ты в туалет зайти не можешь спросить. Ты с этим справишься? Кстати, если справишься, спроси у него, где туалет, он должен знать. И она такая, да, в натуре. Я думаю, а как ты до этого планировала вручить ему букет? Просто встать с места и кинуть на сцену? В итоге купила букет. Заходим в театр, садимся, начинается спектакль. Я смотрю на нее, она не получает удовольствия. Она сидит и думает про этот последний момент, как ей нужно будет дарить этот букет. Уже репетирует, типа... Этот букет перекладывается постоянно, он уже между нами. Я говорю, нафиг, убирай его, ясно, убирай. Я не пойду, я знаю, как это будет в последний момент. Витя, иди! В итоге она не пошла. В итоге мы зашли в театр с цветами и вышли из театра с цветами. Женщина, которая стояла на выходе, нас смотрела так вопросительно. Я сказал, не понравилось. И в этом вся проблема. В театре им всегда дарят цветы, понимаете? Неважно, как они сыграли, справились, нет. Всегда дарят цветы, всегда в конце звучат аплодисменты. Я вообще считаю, что нужно дарить им не цветы. Слушайте, букет стоит косарь, кто-то тратится за двушку, покупает. В целом так букет, те цветы, которые им дарят, они в совокупности это двадцатка. Ну, давайте просто деньги им будем дарить. Они, мне кажется, выкладываться будут побольше. У них зарплаты не такие большие, они за двадцатку нормально будут там сражаться. Там во время батальных сцен будет все реально правдоподобно. Подобно, потому что двадцатку лучше делить на меньшее количество актеров. Там во время постановки «Отелло» он будет душить Дездемону прямо, ну как Хабиб, знаете, прямо пока она не отключится. Я не против развития, нужно развиваться, но при этом не нужно бросаться во все тяжкие, дамы, как вы обычно делаете, когда дело касается похудения. Потому что вы подписаны на всех этих шикарных фитоняшек с этими плоскими, не рожавшими животами, с этими плоскими, знаете, где здесь как будто плита какая-то стоит. Это нереально, дамы, она живет этим 24/7, чтобы был такой живот. Надо не жрать и постоянно качать пресс. Ваше утро должно начинаться вот так. Вы встали с кровати, легли. Вы встали с кровати, легли. Вот каждый день ваше утро. Эти штуки, знаете, вот эти штуки, это нереально. Забудьте. Нереально. Даже

0: как будто я не знаю об этом. Ни разу не подбирала слова типа: «А, Вить, слушай, слушай, просто режет глаза, поэтому нет, тебе говорят, ты воняешь, и просто ногой спихивают с кровати». Ну, обидно, обидно. При этом в обратную сторону я стараюсь, конечно, так не делать, потому что я люблю ее, я стараюсь, ну, не мстить, я и стараюсь, наоборот, подавать ей пример. Мы недавно хотели заняться любовью, и все, дети спят, мы уже все голые, все какой-то романтик, и она почему-то по-ребячески просто захотела запрыгнуть на кровать и запрыгнула вот так вот на колени, знаете, и как они хрустнули. Я вам клянусь, я думал, она больше ходить не будет никогда. А хруст – это самое антивозбуждающее, что может быть на планете. А человеческий хруст – тем более. И вот она на коленях просто с мольбой в глазах смотрит на меня, как бы взглядом мне дает понять, что, Витя, сейчас моя самооценка полностью зависит от тебя. И я поступил как мужчина. Я посмотрел на нее и сказал: «Родная, я воняю». Пошел в ванную, проржался, и мы занялись любовью. Спасибо большое, дамы и господа, у меня все для вас.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Иван Половинки.
2: Ну что, на самом деле сегодня мое последнее выступление в Камеди Клаб. Сегодня мой последний монолог. Огромное спасибо вам за ваше внимание, за вас, за ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Я думал, что придется долго выступать в Камеди Клаб, чтобы стать успешным, богатым, знаменитым. Нет, не придется. У меня и так все в жизни будет хорошо. Я буду и богатым, и успешным, и знаменитым. И мне для этого ничего не нужно делать. Потому что моя жена закончила курсы по визуализации. Да, наклеила карту желаний. Для тех, кто не знает, карта желаний — это когда ты врезаешь картинки, то, о чем мечтаешь. Домик на Бали, квартира в Москва-Сити, Бентли. И вешаешь на холодильник, купленный в кредит. Причем там такие желания у нее: тачка, Бали, яхта. Меня пугает, что моя жена хочет жить как Жиган. Там наклей траву и телок, и все сойдется. Я говорю: слушай, даже если у тебя будет Бентли, этого недостаточно. Клей тогда все, что с ней будет связано. Как ты налоги за нее каждый год будешь ходить платить. Как по 10 тысяч за бензин будешь отдавать. А вообще сначала знаешь что? Права наклей там на карте где-нибудь. Живых людей на обочине. А еще я, кстати, заметил, что на карте желаний моей жены нет меня. Я говорю: а почему? Она такая: ну знаешь, Ваня, у тебя должна быть своя карта желаний. Я говорю: так она у меня есть. На ней так и написано: кредитка. Это, кстати, твоя карта желаний. Это единственная карта, которая работает у нас в доме. Я и пытаюсь объяснить, что визуализация — это Это не работает, девчонки. Вот смотрите, у меня дядя 20 лет работал на фуре. У него там столько постеров в кабине было. Если бы визуализация работала, он должен был тут Саманту Фокс еще в 89-м году. Но что бы я ни говорил жене, у нее на все есть отмазка. Я говорю: вот смотри, твоя подруга 3 года визуализирует. Она как приезжала к нам домой на метро, так и приезжает. Она говорит: ты не понимаешь, Ваня, у нее не исполняются желания, потому что у нее поражены планеты. Я говорю: ты неправильно говоришь, не планеты, а полушария. У нее поражены полушария. Ну и опять же, если твоя карта желаний и визуализация работают, то почему у тебя муж я? У тебя что, карта желаний выглядела вот так? Бентли, Бали, Половинкин? Ты извращенка, ну? Это ж похоже на где логика, убери лишнее. Я уже и прикалывался. Жена такая: скинь мне денег. Я говорю: я тебе скинул. Она такая: не скинул. Я говорю: а ты представь. А еще я, кстати, заметил, что если девушки по какой-то теме съезжают, то это всегда фигня какая-то. Это нумерология, астрология, визуализация. Я ни от одного мужика не слышал, чтобы он говорил: блин, моя с ума сошла. Нашла инвесторов, открыла сеть магазинов, сейчас выходит на международный уровень. Еще и название такое у компании, такое интересное, такое Wildberries. В принципе, я понимаю, почему девушки на это ведутся. Потому что красиво звучит, да? Визуализировать, а не смотреть на холодильник. Карта желаний, а не картинки на ватмане. Общение с космосом, а не у меня фляга засвистела. Но недавно ситуация стала усугубляться. К жене стали приходить подруги из ее секты по визуализации, чтобы посидеть в кругу женской силы. У нас на кухне за квадратным столом.

0: я тоже хотел посмотреть. Жена такая: ты что, нельзя? Мужская энергия для этого не подходит. Я говорю: то есть, купи, Ваня, нам вина и сыра, для этого мужская энергия подходит, а посидеть у себя на кухне нет? Хотя я понимаю, почему мужская энергия не подходит. Потому что мужская энергия, она же может заржать. А недавно, мне кажется, жена сделала последний шаг в неадекватность. Она стала слушать аффирмации. Я объясню, что такое аффирмации для тех, кто не знает. Ну, мало ли у вас есть работа. Да. Аффирмации — это такие фразы самовнушения, которые нужно слушать каждый день. Ну вот, например, такие.
1: Я разрешаю себе иметь деньги. Я разрешаю себе иметь большие деньги. Большие деньги делают людей лучше. Я достойна больших сумм денег.
0: Согласитесь, на караоке похоже, да? В конце не хватает. Вы рехнулись на 100 баллов. Я, кстати, заметил, что эти все аффирмации, они для женщин. Ну, раз жена это слушает, я решил для нее тоже записать аффирмацию. Кстати, мужики, можете пользоваться моей, если ваша жена тоже с ума сошла. Я записал вот такую.
2: Я разрешаю себе быть адекватной. Я адекватная жена. Мой муж приходит с работы, и я понимаю, что он уставший и не хочет слушать всякую фигню про аффирмации, карты желаний и визуализацию. Я адекватная жена. Ко мне приходят подруги, чтобы посидеть в кругу женской силы, а я им не открываю, потому что я адекватная жена. А они неадекватные. А если я еще раз что-то скажу мужу про визуализацию, я разрешаю себе ударить себя по щеке, потому что я адекватная жена.
0: И вы знаете, сработало! Сработало! Моя жена перестала визуализировать и заниматься всякой фигней. Сейчас она занимается позитивным мышлением. Поэтому у меня сегодня последнее выступление в Comedy Club, потому что у меня и так все в жизни будет хорошо!
3: Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ура, Мамарян!
2: Что, значит, смотрите, у меня отец из многодетной семьи. Он 11 ребенок. Реально 11-й. Я не понимаю, как может пара, у которой есть 10 детей, подумать, а может еще один? Дорогой, наши дети хотят играть в футбол, у них нет вратаря. Давай что-то с этим сделаем. Реально, и обычно еще в восточных семьях, я просто избегаю слова «хачи», в восточных семьях очень часто, знаете, семьи многодетные, просто потому что сына нет долго. Знаете, когда 8 дочек, они такие, да пробуем еще. Я думаю, в такой семье, вот где 8 дочек, потом сын родился, они закончили. Последние дочки 3, они же все осознают. Они же понимают, что они чисто в поиске родились. Так это киндер, знаете, когда ждешь, что вот бегемотики официантика, у тебя эти синие бегемотики подряд. И такой, ладно, этих тоже воспитаем. Но нам нужен бегемотик. Знаете, вот эти, которые. Семьи, которые ждут наследника, знаете, он вырастает, потом такой, ну что, пап, я наследник, что у нас есть? Он такой, 8 сестер, вот твое наследство, давай, разбирайся. Но больше всего меня поражает, когда мне кто-то в России говорит, я из многодетной семьи, я такой, сколько вас? И он такой, трое. Это трехдетная семья, братан, трехдетная семья. Многодетная семья, это когда вас по головам считают, понимаете? Один дом осмотрели? Многодетная семья. Там пацана забыли в отпуск взять, понимаете? Если вас трое, тебя забыли, тебя и не планировали брать, братан. Ты остаешься у бабушки. Это изначально было решено. Ну, я не знаю, если вам интересно, мое любимое видео в Ютубе, это видео про мужика, которому жена родила сразу 10 детей. Смотрели? 10 близнецов. Невероятное видео. Он сразу исчез. Тут же он. Я что, кошку трахнул и пропал вообще? Я думаю, он потом вернулся, может, не он вернулся, но я думаю, а ты ушел, ты удивился прям? Ну, а как там УЗИ? Не? Не было такого, что вы пришли, и вам говорят, у вас в УЗИ газелька едет. Не было таких разговоров. Ты когда такой, ой, послушаю, пинается, и тебя толпой, ты не подумал, что что-то необычное у вас в семье, не подумал ты об этом? Блин, 10 детей, прикиньте. Я не хочу об этом думать, но как она... рожать, просто представь. Она же на 6-м подумала, что это никогда не закончится. Она такая, ну я всегда рожаю теперь вот так. Фокус какой-то сейчас вот так, наверное, еще пойдут, да, вот такие дети. Там же 10-й, как в Яралаше вышел, типа, все, вот так же. 10-й родился. 10 детей, я держу, заходите, все вместе будем рождаться, давайте. У нас там газель, пацаны. Чисто в Блаблакаре родились ребята. Они близнецы. Они в один класс пойдут. Это их класс. Вы понимаете? Это 10-й наш. Вот такой класс, понимаете? У меня нет детей. Я, наверное, поэтому так шучу. У меня нет детей. У меня есть племянник. Это вообще класс. Племянник очень крутой. Я его обожаю. Очень сильно люблю. Ну, очень люблю. Ну, поиграй с ним, типа, кто мой любимый племянник? Той самый сладкий. У него одна сопля, он больной, убрали. Пока не выздоровеет, ко мне не подходить. Все тесты. Я для него дядя из Москвы, понимаете? Мечта хача. Я прям, ну, это такая ответственность. Я дядя из Москвы, понимаете? Ну, ему надо какие-то советы по жизни давать. А вы меня слышали, ну, что я рассказываю? Кругозор отвратительный. Я говорю, ну что я могу ему советовать? Он, дядя, дай совет по жизни. Я такой, в такси эконом не садись, вот так. В такси эконом не садись, там мало платят. Я знаю, ты это не верь. Это все точно вранье. Не знаю, племянник. Ну, короче, я сам недавно заболел. Я заболел и вообще не ходил к врачам. Вы особо не переживайте. Просто туберкулез. Короче, я заболел и... Я реально, пацаны, вы не поймете, мне кажется, я вообще не ходил ко врачам, потому что я какой-то момент так, ну, я почему-то доверяю бабе в аптеке. Есть такое? Я такой, да она в белом халате, она все знает. Она 5 лет в меди училась на продавца. Я такой, да она точно знает. Потому что белый халат такой обманчивый. На меня наденьте, я же главврач сразу. Ну реально, я же главврач этой клиники в Мытищах на цокольном этаже, знаете где? Я говорю, конечно, у нас стоматология, гинекология в одном кабинете, конечно, заходите. Шиномонтаж тоже открыли рядом, там делают, тут делают, конечно. У меня доктор Амарян, знаете, как любят, господи, я докторян, вот так я сделаю. Не знаю, что это за ужас. Реально, ну, тупее, чем доверять бабе в аптеке, по-моему, это доверять школьной медсестре. Помните?

0: школьную медсестру, говорю, что это за персонаж в нашей жизни вообще, помните? Ты приходишь, говоришь, у меня рак, а она такая, ну иди домой. Ты такой, у меня ноги отнялись. Ну, бери двух друзей, пускай несут тебя домой. Она нужна была, вы пытались вспомнить? Ноль причин, ноль. Вы скажете, манту, давайте вспомним. Другой человек приезжал делать, а она говорит, 3 дня не мочи. Ты приходишь, говоришь, я намочил. Она такая, ну иди домой, ты что, схему не знаешь? Спасибо большое, народ, вы прекрасны, спасибо огромное.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, мать троих детей, Маргарита Родина.
2: Значит, смотрите, мне 41, вот вышли наши эфиры, и мне тут же написали: а вам не кажется, что вы для этой передачи слишком старая? Я думаю, ах ты гад, сейчас я выпью корвалол и тебе отвечу. Ну просто, ну в смысле, старая, это юмористическая передача, мне здесь самое место. Хуже, если было, если бы я в 40 лет пришла на шоу «Холостяк». Прикиньте, стояла бы там в ряд с моделями, как будто у меня дочь без шапки уехала. Говорила бы: ой, Тимати, я вас так люблю, это же вы тот самый Тантум Верде. Слушайте, я нормально, адекватно воспринимаю свой возраст. Я не из тех женщин, которые прям вот всеми силами стараются молодиться. Ну, потому что мне кажется, это выглядит ужасно. Мне вот в этом смысле очень нравится, что я работаю в молодом коллективе. Ну, потому что они меня прям держат. Я там вообще не расслабляюсь. Они там что-то объясняют, все рассказывают. Правда, иногда тоже перебарщивают. Мы вот недавно с ними пошли в кино, и они говорят: ну что, будем брать начос? Рит, начос – это чипсы такие. А я как бы в курсе. Нет же такого, что я разбираюсь только в той еде, которую на поминках подают. У меня вообще очень много молодых подруг, и меня прям бесит, когда молодые девчонки жалуются, что у них никого нет. Вот у меня сейчас подруге 27, слушайте, она постоянно ноет.

Типа, блин, где найти мужика? Я думаю, что ты ноешь, тебе же всего 27. Ну, я в 27 не ныла. Я в 27 смотрела на мужчину и думала, о, у тебя все пальцы на руках, пошли, я тебя рожу. Ну, просто, ну, в 27, если ты не можешь себе кого-то найти, все, тебе жопа. Потому что после 40 там, слушайте, меня даже Тиндер не вывозит. Я вот недавно там зарегистрировалась, поставила возраст 45+, пролистала 8 человек, и они закончились. Я думаю, что будет дальше. Я туда зайду через 2 года, мне просто скажут, вот с этим. Я там сейчас, по сути, вообще всех знаю. Просто захожу посмотреть, как у них дела. А там еще так удобно, там же есть радиус, можно наблюдать. И вот смотришь, было 3 километра, стало 16, думаешь, о, Володька на дачу поехал. Я вообще недавно подумала, ну вот куда мне новый мужчина, если я до сих пор не могу разобраться со своими старыми. Просто у меня было 3 бывших мужа, и я думала, они хотя бы после развода перестанут меня удивлять, но нет. Я недавно позвонила второму, говорю, слушай, уже конец месяца, может, заплатишь алименты, надо дочери ботинки купить. Он говорит, блин, сейчас денежка не очень, а может, ты медом возьмешь? Серьезно, блин, медом? Ну, а он серьезно, прикиньте, говорит, а что он хороший, башкирский, 2500 за банку, что, в счет алиментов? Пасечник, блин. Я думаю, ты еще меня что, навариться на мне пытаешься? Я такую банку на ярмарке меда за 1300 брала. Значит, смотрите, у меня 3 детей, дочь подросток, и, ну, правда, капец, как сложно воспитывать подростков. Но они же прям ужасно разговаривают. Вот ей 17, она недавно перед праздниками ко мне подходит и говорит, ой, не надо мне ничего дарить, просто дай мне 5000. 5000? У тебя что, блин, свадьба? Ну просто, ну это невозможно, они же всегда, они грубят, хамят. Ну вот знаете, что хуже? Это когда подростки начинают говорить слишком ласково. Знаете вот эту ситуацию, когда сидишь на работе, и тебе приходит голосовое сообщение. Мамулечка, а ты когда домой? И ты думаешь, никогда. Ну потому что там же явно сейчас происходит какое-то говно. Это я вот раньше, когда шутила про детей, и вот это показали по телевизору, я честно, я очень переживала, что меня прям будут осуждать. Но нет, наоборот, мне стали писать матери, так их, давайте еще, подростки ужасные люди. Я вам клянусь, мне один раз написала женщина, а вы можете пожестче. Я честно, я понимаю, потому что, ну правда, родителям сложно быть. Ты в них вкладываешься, там что-то оплачиваешь им все, а потом они вырастают и считают, что они эту жизнь поняли лучше, чем ты. У меня вот недавно ко мне подходит дочь и говорит, ты знаешь, я решила после школы не поступать в институт. Буду делать брови. Я говорю, а что ты мне раньше это не сказал? Я бы тебя после 4-го забрала. Ну а что, там ручки-то маленькие, как раз все аккуратно бы получалось. Ну просто, ну ты сдурела, блин, ну какие брови? Ну я не могу, я ее водила, я оплачивала репетиторов. Мне в конце концов, мне как хвалиться перед своими подругами? Что я буду приезжать к ним навстречу, они будут говорить, ой, какая у тебя интересная форма бровей. А это не форма, это я просто правда, поймите, мне обидно, но получается, что я как мать вообще не состоялась. У меня вон старший ушел после 9-го, это бровист. Я сейчас смотрю на своего младшего, ему 5, думаю, не, сынок, я в тебя уже не верю. Мне вот недавно позвонили из детского сада и говорят, вам надо купить развивающие тетради. Я говорю, нам не надо. Все, у меня на этом все. Спасибо вам. Камеди. Миди-радио. Радио. This is the...

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Марина Кравец. Кто-то в поисках самореализации делает ароматические свечи. Кто-то печет капкейки. Кто-то продает собачью одежду на Wildberries. Но есть и такие девушки.
2: Горячее андалузское солнце стыдливо прятал за вершину Сьерра-Мадрона.

0: С берегов залива? Нет, не залива. Залива мне не нравится. Так, легкий прохладный ветерок с берегов полноводной Гуадалеты шептал непристойности апельсиновым деревьям в живописном предместе окраины провинции Херес де ла Фронтера. Си. На открытой террасе поместья Фернандо Морьентеса в тонком полупрозрачном... Нет. Прозрачном платье с бокалом прохладной рьохи сидела пышногрудая... Нет. Среднегрудая... Неважно. Сидела жгучая сексуальная Мария. Пышногрудая. Так. Значит, престарелая служанка поставила на столик перед Марией большую продолговатую перечницу и печеный баклажан. Все напоминало ей о Хорхе. Последний раз она видела Хорхе 12 дней... Нет. 12 лет... Нет. 12 мужчин назад. Да. Из-за нахлынувших воспоминаний единственное, что осталось у Марии сухим, это вино в бокале. Так, стало отчаянно прохладно, и она подумала, что было бы неплохо накинуть на плечи Хорхе свои ноги. Так. В дверь постучали, сердце Марии замерло. А кто же это? Стук становился все настойчивее. Может, это продавец звонков опять хочет втюхать нам свои звонки? Подумала Мария. Дверь открылась. Ла-ла-ла-лай. Это был Хорхе. В одной руке он держал гитару, в другой вино. Мария сразу поняла, чем он стучал в дверь и как сильно он по ней соскучился.
1: Мария, ты одна?
0: Хорхе с порога намекнул, что хочет овладеть Марией. Я совсем одна и готова ко всему! Промолчала Мария.
1: Раздевайся.
0: Приказал Хорхе. Грудь Марии наполнилась грудью. Так... Ноги отказывались вести себя культурно. Предвкушение послевкусия предвосхищало наслаждение сладостным сладострастием. По телу Марии бежали мурашки, и бежали они ровно туда, куда смотрел Хорхе. Хорхе обрушился на нее, как мадридский Реал обрушился на дырявую оборону хихонского спортинга в финале Копа де ля Рей. Их тела сплелись в жарком фламенко любви. Звуки страстной любви разносились по всей округе, вгоняя в краску завистливых обитательниц монастыря Сан-Себастьян-Фуэго. От этих звуков осыпалась штукатурка с фасада Саграда Фамилия. Хорхе склонился над ухом возлюбленной и, тяжело дыша, произнес...
1: Как же чешется жбан, Лена, от этого парика. Просто невозможно, Лена. Реально жбан чешется, Лена.
0: Сережа, вот почему? Ну вот, Сережа, как всегда. Вот только ко мне приходит вдохновение, и приходишь ты, и все портишь. И так всегда, Сережа.
1: Да, Лена, хватит, пожалуйста, хватит. Я тебя прошу. Я задолбался. Я то испанец, то какой-то самурай, то сенсей, то шейх, то еще кто-то. Я задолбался, Лена.
0: Сережа, ты не понимаешь, я напишу бестселлер, мы заработаем миллионы, и наша жизнь изменится.
1: Ты уже миллион книг написала, но они не продаются вообще ни одна, Лена.
0: И это ты так меня поддерживаешь, да, Сережа? Мы же договорились, ты моя муза.
1: Да я задолбался быть твоей музой. Роды бестселлера затянулись, Лена. Я 2 недели ходил в стрингах, пока ты писала свой этот роман «Месть стриптизера». Я здесь себе все натер. У меня все опухло. Прикольно, конечно, но больно, Лена, больно. Я из ванны не вылазил неделю, пока ты писала свое это озеро любви. Мы за воду заплатили 120 тысяч, а за книгу твою ничего не заплатили. Ты столько книг написала у нас. Оплененная членом, очлененная пленом, устричное послесловие, секретные секреты секретарши, волшебные пальцы гитариста, старая шляпа фокусника, венецианские похождения безотказной, римские похождения безотказной, стокгольмские похождения безотказной. У безотказной шенген не заканчиваются.
0: Сережа, да пройдет время, и романы Елены целые.

0: Лафановой будет читать весь мир.
1: С нами в кровати спал 2 месяца какой-то Ашот, пока ты писала «Итальянец» из Адлера.
0: Конечно. Конечно, потому что я должна прочувствовать все, о чем я пишу. Я пишу о страсти. Люди хотят читать о любви, Сережа?
1: Люди не хотят читать, как Изабелла отдалась Рамиресу. Люди хотят читать правду про себя, хотят читать узнаваемые вещи, чтобы было реалистично, понимаешь ты?
0: Что ты предлагаешь?
1: Что ты предлагаешь? Пиши! Пиши, говорю! Оксана ухандохалась в Зюзю. Нашвырялась в тень кромешную, набульбенилась по-королевски. Моральные принципы и трусики оставились за колонкой. Инстинкт самосохранения взял речевой аппарат и поехал в гостиницу спать.
0: Что это вообще такое?
1: Это интрига. Пиши, Анапа, июнь, 4 утра, кафе «Штурвал».
0: Штурвал.
1: Оксану размотала, как гамно на каруселях. И Оксана не ждала никакого Хорхе. Оксана пошла на охоту. И будет это Хорхе, или какой-то таксист, или продавец сладкого, неважно абсолютно. Ей по барабуличке. Пиши давай.
0: По барабуличке.
1: Пиши.
0: Сережа, что это за монстр? У нее вообще, что ли, никаких принципов нет?
1: Не, Оксана знала себе цену. 1872 рубля. Именно столько она нагуляла в кафе «Штурвал».
0: Сережа, может, как-то поромантичнее?
1: Легкий летний бриз, задувая мизерное пламя пустой пластиковой зажигалки, мешал ей подкуривать картошку фри.
0: Почему картошку фри?
1: Потому что стики она съела с бургером.
0: Сереж, ну ты какие-то ужасы описываешь.
1: Подожди, какие ужасы? Она еще футболку не снимала. Я описываю героиню, чтобы читатель мог влюбиться в нее.
0: Да как в это можно влюбиться?
1: Я тебе сейчас расскажу, как. Ноги, обутые в красные туфли, заляпанные чесночным соусом, понесли ее к линии прибоя. Автопилот сработал в штатном режиме. Теплый песочек, освещенный луной и звездным небом, сливался с темной манящей гладью Южного моря. Да и сказала Оксана, разделась до трусов телесного цвета и, помогая себе руками, поскакала в море сикануть.
0: Сережа!
1: Ладно, освежиться.
0: Ну, допустим. Слушай, а где здесь любовь?
1: А?
0: Любовь-то где, а?
1: Интересно стало, да, где любовь у нее? Где любовь? Где? А вот она, любовь, вот она стоит за мусорным баком, ширинку застегивает. Красавец Жора!
0: Жора?
1: Жора! Широкие плечи, волевой подбородок, сильные ноги. Все это ему понравилось в Оксане, которая в этот момент выползала из моря. Их взгляды встретились, их перегары переплелись.
0: Подожди, а что за Жора? Не хватает деталей.
1: Жора приехал на 2 дня из Ростова. Спал на пляже, сгорел нафиг вообще. Выпил все пиво в Анапе, сломал руку, подцепил ротавирус, проглотил осу, упал на мангал, наступил на гвоздь, 3 раза забыл, что не умеет плавать.
0: Неромантично.
1: И заплел африканские косички. Да. У Жоры было правило не чпокаться там, где работаешь. Поэтому Жора на всякий случай нигде не работал. Жора приехал в Анапу потрахаться и подраться. И глядя на Оксану, он понял, что он может закрыть оба гештальта сразу. Единственное, о чем он думал, какой гештальт закрыть первым. Синим, как он сам, ногтем он вытащил ремень, и штаны упали сами.
0: А трусы?
1: Анапа, какие трусы, Лена, ты что?
0: Сереж, в этом нет какой-то красоты. Давай хоть добавим, не знаю, там, бабочки в животе.
1: Бабочки в животе не летали, потому что сгорели после первой же самбуки нафиг. Молодые потянулись друг к другу и уже были готовы нырнуть в водопад страсти, как раздался дикий крик «Жора!».
0: Что такое?
1: Поворот в сюжете. Процитировав строчки Нагана «Жора, гребаный насос, где ты был?», появилась жена Жоры Виктория. Завязалась битва Ростов против Краснодара, южное дерби, Давид против Голиафа. Более мотивированная Виктория с легкостью прошла в клинч, оформила тейкдаун и проделала треугольник удушающим.
0: Удушающим. Сережа, а зачем такие подробности драки?
1: Привлекаем мужскую аудиторию. Но, вырвав мужа из лап Оксаны, она унесла птенца в гнездо. Браво! Все, давай, закрывай и отправляй своему этому самому, кто у тебя там печатает.
0: Нет, Сергей,

0: Я не буду отдавать эту историю в издательство. Я не буду печатать историю нашего с тобой знакомства. Пойми, за это просто никто не заплатит.
1: Дай сюда, я знаю, кто это купит. Сарик. Слушай, есть отличный сценарий. Ты не знаешь какого-нибудь хорошего режиссера, который мог бы...
2: Брат, давай я сниму, я хороший режиссер.
1: Я серьезно.
2: Ну ладно, что там почем, давай я куплю.
1: Сколько не жалко.
2: Столько нет.
1: Ладно, один армянин отказался, другой согласится. Пойдем Мартиросяну, он из этого конфетку сделает.
0: Я сама отдам.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Это как вареники с творогом, но без творога и не вареники.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойтов.
2: Могу смело заявить, я абсолютно счастливый человек, абсолютно, внутри этого несчастного тела живет абсолютно счастливый человек, потому что, ну, у меня, как и должно быть у счастливого человека, у меня два ребенка, девочка и мальчик. Я был оба раза на родах, я могу сказать, что это, конечно, очень мило, здорово, поддержка, но толку от тебя ноль вообще. Ты там больше мешаешься, тебя забивают медсестры постоянно, потому что ты как туристом в этом чепчике, в этой накидке какой-то. Там никто так не выглядит, как ты. Тебя одели так для смеху, чтобы отличать просто от стены. Некоторые чудики камеру с собой берут. Ну, чисто туристы, знаете, в начале перестройки на Арбате. Горбачев, Горбачев, гласность. Это потому, что ты не можешь помочь никак. Ты очень сильно волнуешься, но никак не можешь помочь. Второй раз я настолько разволновался, что я уснул вот на этом мячике, знаете, который аэробный. Прыгая вот так вот. А первый раз мимо меня пронесли плаценту в пакетике, и я стек просто по стеночке. Правда, о том, что это плацента, я узнал потом, когда меня по щекам хлестали, говорю: «О, папа, приходим в себя, это плацента, вот ребенок, все нормально». Потому что, я искренне первое время думал, что мы родили медузу, и она на 1 сентября понесу что-то в аквариуме. Так что мамы, конечно, мамы более главные, чем отцы, потому что, ну, подвиг, героизм родить, да, говорят: «Молодец, сама родила, молодец, умница, сама родила». Твоим зачатием никто не восхищается-то. Никто не говорит: «Колян, сам зачал». После стольки лет беспробудного пьянства и надо...

0: ты монстр, Колян! Умница! Мы тоже даем жизнь, тоже, но мы не проходим через такое количество боли, как женщины. Поэтому наш единственный шанс, чуваки, чтобы нас хоть немного уважали в этом моменте, это во время семяизвержения делать вид, что мы испытываем адскую боль просто. Лежать это накидочкой накрытыми. Галя, давай меня кисарить, я сам не кончу никогда, я клянусь. Конечно, шутки, но я думал о том, что все-таки что ты должен сделать как отец, потому что мама по факту может сделать все, воспитать ребенка как захочет. Что ты должен сделать как папа? Ты обязательно должен выбрать имя своему сыну. Ты. Женщине доверять это нельзя, потому что она слишком романтична в этот момент, и там всякая романтическая дичь просто. Да? Мануэль, Даниэль, Ариэль. Это все. Не надо. Потому что, когда отец дает имя сына, он думает о нем как о взрослом человеке. Понимает прекрасно, что, ну, как бы, Арея Владимировича Веремейку – это лютая дичь, правильно? Не надо такого. Я говорю, моя жена перед самыми родами хотела назвать сына Йонатан. Йонатан – прекрасное еврейское имя, очень красивое. Единственная проблема – мы не евреи. Вот единственная проблема. А это странно, это то же самое, как в Тель-Авиве родился бы Алтенбек Дизингов. Странновато. Ну, вообще, Йонатан Станиславович Старовойтов, да, слишком много букв, надо что-то убирать. К примеру, фамилию, да, Йонатан Станиславович, ну, это чисто лидер боснийских сербов, его будут судить в Гааге 100%. Оставим фамилию, Йонатан Старовойтов, ну, это какое-то японское заклинание, да, которое самураи, когда все харакири делают, Йонатан Старовойтов! Но ты не должен настаивать на имени для своей дочери, ни в коем случае. Ты должен как бы говорить, окей, это мне нравится. Предлагать не надо, потому что любое имя будет воспринято как, а почему? Почему, Алена? У тебя была баба с таким именем? У тебя была баба с таким именем, 100%. У меня все, народ, спасибо огромное, вы прекрасны. Чао.
1: Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Варвара Щербакова.
2: Так, ну что? Начну сразу с предъявы. Парни, а вы можете как-то в переписке с девушками заранее на берегу обозначать, мы флиртуем или просто по работе общаемся? Потому что реально у вас у всех сейчас такая манера общения, ни хрена непонятно. Ну, а я девушка впечатлительная. Для меня любое двусмысленное сообщение — это намек. Особенно, если парень нравится, да? Я вот недавно что-то сидела с подругой, пересказывала ей переписку. А у нас есть, да, такой прикол? Да, художественный пересказ переписки. Когда ты просто фигачишь по ролям. Типа, ну я вам так говорю. Давай встретимся. И он такой, ну давай. А там вообще не так. Там было, ну давай, не будем. Я тоже не прям все рассказываю, да? Только важную часть. Ну, реально, просто столько условностей в общении с мужчинами. Кошмар. Меня еще бесит, что нельзя предъявить парню, с которым вы общаетесь. Он тебе нравится, но вы не встречаетесь. Вы люди вообще, нет? Ну, нельзя флиртовать сначала со мной, потом с какой-то другой бабой. Я объясню так, чтобы мужчинам было понятно. Вот, допустим, вы кушаете котлетку, да? Не доели и начали кушать десерт. А котлетку, простите, кто трахнет? Так, я не озабочена, да? Ну просто мне кажется, что в современном мире, во времена Тиндера, ну у нас нет столько времени, долго, месяцами выяснять, что между нами. Но какие могут быть длительные переписки? Тут реально, чем быстрее тебе дают понять, что от тебя нужно, тем лучше. Мне вот чувак недавно написал, есть свободный час, приезжай. Все, там, секунда на шок, 15 минут на дорогу. Я в лифте уже шапку в рукав пуховика запихивала, чтоб человека не задерживай. Так что я в Москве 3 года уже живу, да, москвичка, считаем. Короче, мы приезжали сюда вместе с подругами, ну, я еще как-то держусь. Но они все стали уже прям прогибаться под этот московский ритм. Вот недавно что-то с девчонками виделись, и одна пришла в каких-то огромных шароварах, вот о здоровой рубахе, стоит в углу, пьет воду, говорит, я сошла с ума, мне жутко. Я хожу в странных тряпках и питаюсь травой. Ну, это мы так услышали. Потому что она-то говорила что-то про чакры, про гармонию, да, вот это вот все говно для людей, которые один раз в жизни съездили на Бали. Которые потом всю жизнь рассказывают, действительно, да стоит того. Такой экспириенс. Это была моя первая диарея с видом на океан. Слушайте, я подружку не осуждаю, правда. Я думаю, может быть, она наконец-то решилась быть собой. Ну, потому что в Москве-то это нормально. Тут много своеобразных людей. Легко смешаться с толпой. Ну, реально, здесь на странности вообще никто не обращает внимания. Вон возле метро кришнаиты танцуют в одних цветных штанах и под странную музыку. И все такие, нормально. Но я вообще не удивлюсь, что там среди них в толпе есть еще 2-3 невнимательных девятиклассника, которые, о, ТикТок! Но я сама к странностям спокойно отношусь. Единственное, меня смущает, что многие люди слишком активно навязывают свой образ жизни. Вот у меня есть знакомый веган. Он мне постоянно говорит, Варь, притормози с мясом, ты скоро умрешь. Я говорю, мне 28 лет, пока все нормально. Он говорит, подожди. Что, обалдел? Ничего мне ждать вообще? Ну, я ж тоже не прям столько мяса ем. А, ни разу не было, чтоб к нему в гости пришла с лосем на плечах. Я орала, ставь печку, сейчас легонько перекусим. Как я его удачно каршерингом сбила. Реально, я просто подумала, что люди так по-разному сходят с ума, а я даже не знаю, как это обычно происходит. Вообще неизвестно, может, меня тоже это ждет. Но я просто боюсь, что это будет как-то неожиданно. Типа, нормально, нормально, вдруг я резко начну выкладывать свои танцы на пилоне. Типа, девчонки, сегодня я погнула 6, поэтому просто послушаем энигму. Но, а самое для меня страшное, что если я уже с кривой резьбой, просто мне никто об этом не рассказывает.

рассказывает. Ну, потому что я-то за собой предпосылочки уже замечаю, правда. Я просто постоянно на работе, у меня нет времени часто видеться с друзьями, поэтому из-за недостатка общения я, если честно, начала разговаривать с людьми на улицах.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Александр Рева.
2: Старая добрая сказка. Кинокомпания 20-й представляет. Как Иван Царева жену искал. В ролях Татьяна Арнгольд Шварценеггер. Впервые на экране Петр Федоров и Федор Федоров. Позвал как-то царь Гвидон сына своего Ивана на серьезный разговор.
3: Я царь Гвидон.
2: Ты звал меня папа?
3: Я никогда не звал тебя папа. Папа это я, ты сын.
2: Хорошо, папа ты.
3: Какие еще папа ты? Папа ты давным-давно вымерли вместе с мамонтами.
2: Что ты хотел?
3: Мы самый старый род Гвидонов, и ты мой единственный сын. Если ты не найдешь себе жену и не продолжишь наш род, ты будешь последним Гвидоном.
2: Я не хочу, мне хорошо одному.
3: Ты уже ведешь себя как последний Гвидон. Все, чтобы через 5 минут тебя не было во дворце. Быстро!
2: И начал он собираться в путь. Так, побреюсь. Ты посмотри.
1: И отправился Иван-царева в путь. Прошел Иван много колдобин, заколдобин, выбоин пару раз во время пути. И попал он в сказочный, волшебный, заколдованный, огромный, бескрайний, беспрецедентный, сливовый, круглый, мокрый, так о чем я? А, лес! Он попал в заколдованный лес.
2: Ого-го-го, какой красивый лес! Где же мне найти эту принцессу?
4: Вы кто?
5: Мы гуси-нелюди.
2: Гуси-нелюди?
6: Да, мы придумали платные парковки и эвакуаторов.
2: Помогите мне найти принцессу.
5: Тебе помогут живые ягоды.
2: Живые ягоды?
7: Мы живые ягоды, как мы любим жить. Солнышко, солнышко, как хорошо. Ай, он съел нашу мать. Он сын, это мой сын. Не трогай отца. Я отец, что ты делаешь? Ай, как больно. Он съел всю нашу семью. Я старый, не трогай меня. Фашист, сам старье.
5: Ты придурок, ты должен был спросить. Они бы сказали, где принцесса.
6: Эх ты. Теперь сам справляйся.
1: И пошел Иван-царева дальше.
2: Я иду искать свою принцессу. Я иду искать свое счастье.
1: Музыка Виктора Дробыша.
2: Иду я искать ее. Я иду искать. И я.
1: Слова Виктора Дробыша.
8: Стоять! Все, дальше нельзя. Здесь живет стоячок. Лесовичок.
2: А кто это?
8: О, это я.
2: Что с тобой?
8: Я возбуждаюсь от вопросов.

0: Ты возбуждаешься от вопросов?
1: А, да! Спасибо! Как давно я не слышал вопросов! Долгое время я задавал вопросы сам себе, но это было не так приятно.
0: Понятно. Где-то тут живет принцесса.
1: Допустим.
0: А мне надо найти невесту.
1: Поздравляю. И? Ну давай, задай вопрос.
0: Как мне ее найти?
1: Вон там.
0: Показывай, куда мне идти?
1: Да я тебе уже полчаса показываю, куда идти.
0: Смотри, спасибо. И пошел Иван-царева дальше, и увидел он теремок, тере-международный олимпийский комитет. Кто-кто в теремоке живет? Я, мышка анализа-берушка.
2: Я мышка-цейрушка.
3: Я мышка-прослушка.
4: Я мышка-гнилушка.
5: И я крыса Родченков.
0: Пустите меня переночевать! Ты русский богатырь? Нет, я богатырь под нейтральным флагом.
5: Все равно тебя не пустим.
0: Тьфу на вас!
5: Отлично, мы твою слюну и проверим.
0: И пошел Иван-царева дальше. I'm to go, I'm to go, I'm go, go, go, go, I'm go.
5: Автор перевода Виктор Дробыш.
0: Ты кто?
6: Я мужик с руку.
0: Кто?
6: Ну, раньше я был мальчик с пальчик, теперь вырос, и я теперь мужик с руку.
0: Мужчина, с руку.
6: Да.
0: Я ищу невесту.
6: Вот тебе волшебный клубок.
0: Из ларца?
6: Из пупка. Не ходи туда. Там на тебя нападет золотая лыбка.
0: Золотая лыбка? А почему она золотая?
6: У нее 3 граммофона.
0: Золотых?
6: Золотых.
0: Золотых?
6: За них.
0: А у тебя есть граммофон?
6: Нет, я получил нику.
0: Золотую?
6: Ну, слушай, если я золотую, я Оскар получу.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Расул Чебдаров!
2: Так, чё, сразу начну с приятной такой хорошей новости. Значит, я в этом году стал отцом, представляете? Да, я еще был, я ходил на партнерские роды, и, блин, это, ну, короче, я никому не советую вообще туда идти, реально, пацаны, это какой ужас, это так страшно. Во-первых, там ничего партнерского нету, там ничего нет партнерского, там нет такого, типа, так, Карина, давай, ты вверх рожаешь, я низ рожаю, да, Кулагины партнеры вместе, работа совместная, нет, там все делает она, а ты просто стоишь рядом и такой, вау, это из-за меня, да, вот эта суета сейчас происходит, сильно. Там невозможно чувствовать себя брутально, понимаете, ты в панике, ты в пену, вообще не понимаешь, что делать. Там нет такого, типа, там отходят воды, такой, куда отошли, пускай обратно зайдут, пускай сюда там, куда они уходят? Нет, там такая паника, там просто ты, там непонятно, что происходит. Короче, вот что там было, там что-то, суета, вот что бы ни происходило, врачи всегда, всегда мне говорили, типа, так и должно быть, не переживайте, так и должно быть. Прикиньте, она, короче, теряет сознание, такие, так и должно быть, не переживайте, все в порядке. Она начинает вот просто, у нее рвотный рефлекс, прям так, бэ-бэ, вот так, лежа, вот так, бэ, вот так она блюет, прикиньте. И такие, так и должно быть, не переживайте, все в порядке. Я бы не удивился, если бы где-то, знаете, на углу здания, в углу комнаты, вот так женщина такая, бэ, и такие, так и должно быть, не переживайте. Это на третьем этаже такие тяжелые роды, просто у нас окей, там двое не рожается, вы понимаете. Короче, какая-то суета, что-то, все, экстренное кесарево везут на этой каталке, я за ней бегу, она как будто ее на черном квартале подстрелили, клянусь, просто там вся скорая бригада бежит, я за ней, меня еще тоже во все докторское одели. Я такой, ни хрена себе, я тоже хирург, нам, короче, понимаете, залетаю, все, там ее кладут, что-то бам-бам, разрезают резко, я рядом с ней за ширмой, дорогая, держись, вот эта фигня все. Достают мелкого и такие, папаша, смотрите, я выглядываю, ну, сейчас увижу сына, выглядываю, смотрю, и такие, смотрите, папа, я смотрю, и он такой урод, просто, такой страшный, знаете, весь в говне, весь синий, такой, просто весь рифленый, как вот этот мишленовский человечек, клянусь вам. И это еще врач масла в огонь добавляет, такая, ой, как на папу похож. А, я еще, короче, я еще, нет-нет, популярный комик, прикиньте, сам в шоке каждый раз, но, или вы не согласны? Не-не-не, да нормально. Я популярный комик, но у меня вот какая популярность. Короче, я часто летаю, выступаю в разных городах, но летаю на очень дешевых авиакомпаниях, понимаете? Знаете, мне так напрягает победный момент. Обратите внимание, вот каждый раз всегда, там всегда такое, всегда, каждый раз, когда я подхожу к стойке регистрации, там всегда, каждый раз, всегда какой-то бедолага дерется со своей сумкой. Как-то пролезает, пролезает. Я очень надеюсь, что когда директор Победы умрет, его точно так же в маленький гроб затолкают, клянусь вам. Да пролезает.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Давайте продолжим. Ярослава, тринадцатка на этой сцене.
2: Так, ну что, давайте знакомиться. Кто меня не знает, меня зовут Ярослава. Подруги сокращенно зовут меня Яся. И когда у меня появляется парень, они называют его Ясин хрен. Возможно, поэтому с этим проблемы, да? Мне 30 лет, и у меня было уже 2 развода. Причем в первый раз я была в браке 9 месяцев, а во второй раз всего месяц. Во второй раз фотограф даже не успел фотки обработать. И в первый раз я вышла замуж рано, где-то в 7 утра, и я считаю, что до 25 это все детский сад. И женить нужно так же, понимаете? Пластмассовые кольца, куличики из грязи, друг другу писи показали, и на медовый тихий час. Но если очень хотят пожениться, можно сказать, смотрите, молодежь, сейчас регистрируем вас карандашиком, да? А как залетите, ведем ручкой. Которая исчезает, естественно. Во второй раз я развелась после того, как он сказал слово «денег». «Денег». Я это когда услышала, я такая: «А, губишь! Ненавижу деньги!» Они сгубили мои отношения. И у нас не было детей. Я считаю, что дети — это слишком большая ответственность. Вот, например, 3-летняя дочка моей подруги все время сидит в планшете, в Тиндере. Ищет отца. И однажды я увидела, как девочка подошла к окну, она увидела там собаку, начала делать вот так. То есть она пыталась увеличить собаку пальцами, как в смартфоне, представляете? И когда у нее не получилось, она заплакала. Я подумала: ой, моя хорошая, если бы в жизни все так легко увеличивалось, да? Я вообще на какое-то время законсервировалась. Да, мы ловите термин. Это, короче, когда у тебя больше 6 месяцев не было секса, уже не особо хочется. То есть ты становишься как банка с соленьями, понимаете? Ну не то, чтобы огурцов понапихано, нет. Просто теперь, чтобы открыть банку, нужно приложить больше усилий, понимаете? Подержать под теплой водой, постучать по крышечке, сказать: я обожаю ответственность. Но потом приходит время, ты такая: ну ладно, у парня день рождения, подарю ему банку, а то еще взорвется. Даешь ему, он открывает, и ты такая: о, какой ты сильный. Я сама про себя думаешь: хорошо, что до этого подраскрутила электрическое, да? Вообще, девчонки заметили, что сейчас в Москве есть проблема. Очень много слишком модных парней. Прям слишком. Ну, на такого смотришь, шляпе, сумка. У него еще есть вещь какая-нибудь, которую он сам сделал. Ну, там, простатит или склёз, что-нибудь такое. Но зато есть плюсы, когда гуляешь с таким модником, скорее всего, в темном переулке, изнасилуют его, да? Я просто никогда не любила выделяться, хотя у меня мама работала дизайнером. И в детстве я попросила ее купить мне черный пуховик. И она мне сшила розовую шубу с манжетами в виде далматинца. Я прихожу со школы, говорю: мам, я больше никогда не буду носить эту шубу. Меня все обзывают 101 далматинец. Она такая: тупые дети. Я хотела сделать шубу из GTA. Да? Да. И я пошла грабить тачки. Знаете, испытываю сейчас социальное давление, потому что я встречаюсь с парнем, он из Турции, и мои друзья не могут держаться от подколов, понимаете? Они меня когда видят, их прям трясет от радости, у них прям начинается: а что ты намаз пропускаешь, а что ты не у него на рынке? Я когда его знакомила с друзьями, мой друг включил песню Таркана «Дуду», удивился, почему тот не подпевает. Он думал, что это гимн Турции, да? А это «Целуют флаг». И тетя против. Сложно, когда на семейном ужине ваша тетя называет твоего парня «бусурманин». И кидают в него царские рубли, да? Ну, у них, знаете, есть крутая фишка в Турции.

что когда рождается ребенок, ему дается двойное имя. Одно дает отец, и другое мать. И вот мой сказал, что если у него будет дочка, ему нравится имя Ниссан. Я говорю, ну, Кашкай, я правильно понимаю? Я хотела Ауди. Я понимаю, что если родится чернявый ребенок с волосами на спине в 4 года, это не будет Светогор, да? Но Мухаммед Олег звучит неплохо. Чтобы скинхеды такие, да что ты, блин, такое? Вы не поверите, но у них есть тоже стереотипы про русских женщин, особенно из Москвы. И он мне сказал, что если меня будет знакомить со своими родителями, он скажет, что я с Камчатки. Я родом с Камчатки. Я говорю, хорошо. Тогда, когда я тебя буду знакомить со своими, я скажу, что ты из Константинополя. И мой отец такой, о, византиец. Классная тога, чувак. У них есть стереотип, что в Москве одни шпихи. Я подумала, ну, странно. Неужели он думает, что на Камчатке их нет, да? Или к портовым они нормально относятся. Такие же отношения, но единственное, сложно ругаться. Потому что он мне говорит по-русски, я плохо говорю по-английски. Сначала мы даже не могли поругаться. Потому что язык любви, он легкий, понимаете? I love you, beautiful eyes. Но потом накапливаются обиды. Ты уже не знаешь, как человеку сказать, что типа, ты нарушаешь мои личные границы. Если тебе нравится этот хиджаб, то сам, блин, его и носи, да? В Happy English нет раздела, как правильно сраться. Поэтому наша ссора выглядит, как ссора в семье пятиклассников. Типа, you bet, I'm good. You stupid, I'm smart, not car, бип-бип. В жопу тебя рахат лукум, короче. Недавно после ссоры пришлось ему отомстить. Он мне позвонил из парикмахерской и попросил объяснить барберу, какую прическу он хочет. Я говорю, знаете, выберите ему 5 звезд на висках. Типа у меня турок, у которого все включено. У меня на этом все, спасибо вам большое, пока! Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Катя Шкуро и Гарик Харламов.
2: Ситуация простая. Москва. Кафе.
3: О, Викусь, привет. Пришла уже.
4: Привет, Витя. Да, слушай, а чем мы не как обычно в Пушкин, Марио или Море? Чем мы в этой бечевне сидим? Тут даже официантов нет, и нужно еду в какую-то вон телегу набирать.
3: Да это я. Ну что, что ближе было? Ну, главное же не где ты, а с кем ты, правильно?
4: Блин, так приятно, что ты читаешь мой инстаграм.
3: Ну, а то, конечно, конечно.
4: Блин, Витюша, а ты, ну, чё пропал? Так-то скоро за квартирку платить надо. Айфончик новенький выходит, и в Дубае сезон начинается.
3: Скучала, в общем, да?
4: Ну, конечно, котик. Просто, ну, пойми правильно, ты сейчас в таком возрасте, ну, мало ли, может, ты сдох. Ну, или ты со своей тусишь, которая у тебя на аватарке там вдали возле дерева стоит?
3: Жена.
4: Вот, да, с ней.
3: Нет, нет, не с ней. Не с ней, не с ней. И не сдох. Хотя лучше бы, конечно, сдох. Дела у меня были, Викусь, дела, дела. Знаешь, что такое дела, Викусь? Дела, знаешь, что такое? Это когда ты куда-то уехал, а потом вернулся с таким же хлебалом и ногтями. Дела! Дела.
4: Слыхала я про твои дела, деловой. Я слышала, ты попал в какой-то европейский список?
3: Попал, да. Я, главное, этот список смотрю, вот смотрю на этот список, там одни эти. Ович, Овский, Ман, Берг и я, Кабанов. Шалом, ё-моё!
4: Блин, вообще молодец, звучит очень дорого. Ну, давай поедем, отметим, там, по старинке в ЦУМ, потом ко мне.
3: Не, Викусь, давай без ЦУМа.
4: А в смысле без зая? Тебе что, ш**а какая-то? Так, Виктор Сергеевич, давай в двух словах, что случилось?
3: Именно в двух хочешь? Ну, хорошо. Персональные санкции. М? Как тебе? М? Замороженные активы. Арестовали яхту у г**ки, но тут в двух не получилось. Так вышло.
4: Подожди, яхту?
3: Да, да, арестовали мою Венеру Милосскую. Я ее в честь тебя назвал за умение делать все без рук. Да. Еще и виллу в Барселоне арестовали.
4: Офигеть, Вить. Че, все так плохо, да?
3: Да нет, все нормально, Викусь. Ты что? Да все хорошо. Что ты? Просто как бы тебе сказать, Викусик, знаешь что? Нам надо с тобой как-то, ну знаешь что, немножечко подужаться. Подужаться. Ну совсем чуть-чуть. Ну, пока пояса подзатянуть. Не вот эти вот из ЦУМа твои, а обычные пояса. Чуть-чуть подзатянуть надо. Ну как бы спуститься с небес на Свиблова немножечко. Немножечко. Ну немножечко. Скажем так, квартиру купить не, ну где-нибудь подальше по Тверскому бульвару. В Твери где-нибудь купить квартиру. Допустим. Как тебе? О, и еще. Давай я теперь тебе не 500 тысяч в месяц буду платить, а допустим, вообще не буду платить.
4: Ты чё? А жить я на что буду?
3: Ну, вопрос, конечно, правильный, но... Наверное, это прозвучит как дичь. Но, может быть, ты себе работу найдёшь? Вот, вот ты кто?
4: Вика.
3: Нет, нет, нет, я... В смысле, где ты училась?
4: У Элеоноры.
3: Да нет, подожди, я говорю, ты... Ты после школы, ты куда пошла?
4: Рассвет встречать.
3: А что ты говоришь? В дипломе у тебя что написано?
4: Да не помню, я не хочу работать, ты не понимаешь?
3: Да очень зря.
4: Так, Вить, подожди. Ты хочешь, чтобы я пошла на работу?
3: Да.
4: И деньги ты мне давать не будешь?
3: Нет.
4: А трахаться мы будем так же?
3: Конечно, за это не переживай.
4: Подожди, Витюш. Так ты мне тогда нафиг нужен?
3: Ну подожди, нет, подожди, подожди, не кричись. Не руби сук, на котором периодически сидишь, Вика. Подожди, подожди. Как бы тебе объяснить-то? Давай, знаешь что, давай трахаться в долг.
4: В смысле?
3: Ну как, ну, ну в долг. Как белорусы, только я отдам. А? Ну ты же меня знаешь, я обязательно что-нибудь придумаю. Просто я не могу думать на голодный. Викусь, ну, хочешь, мы оформим все это официально. Назовем это трахотека.
4: Да кого-нибудь другого тогда найду.
3: Ой, а Тёма, кого ты найдешь? Ну, кого ты найдешь? Наши с тобой отрасли самые пострадавшие. Ликусь, ты чё? Вся твоя целевая аудитория в санкциях, вон. Найду. Единственные, кто твои запросы сейчас подтянут, это айтишники. Но им не до тебя. Не до тебя. Они с Росграмом и Рутюбом сношаются.
4: Блин, Лита, ты меня тоже правильно пойми. Ты уже не тот, каким я тебя встретила полгода назад. Ты уже не тот молодой, перспективный, 60-летний мужик. Ты вон старый дед, у тебя волосы в ушах, и ты жрешь с телеги.
3: А, ясно, понятно, понятно, понятно, ясно. Тогда знаешь что? Сисечки верни.
4: Чего?
3: Сиськи вернула! Сиськи мне вернула! Слушай, я столько в тебя бабок вложил. Я же должен какой-то кэшбэк свалиться. Какие-нибудь бонусы... Должны же мне прилететь обратно. Где бы ты была без меня? Что бы ты делала? Сидела бы в своем Воронеже долбанном. Ногти бы стригла в торговом центре, пилила бы. Шпокалась бы с чуваком из Свистнова за симку. Что бы ты делала без меня? Ты бы гелик один раз в жизни увидела бы, когда он тебя с дороги нафиг сбил с клумникой в руках. Что бы ты без меня делала? Стояла бы в пуховике, ждала бы расписания автобуса. Ходила бы зимой в перчатках из Black Star Burger. Что бы ты без меня, дед? Ты зубы свои вспомни, зубы свои. У тебя зубы были, как у Темниковой, вот эта щель только через каждый. Посмотри на себя, шмотки мои, сиськи мои, губы мои.

0: руки мои, все тело мое. Я, по сути, сам себя деру. Я так-то вообще не должен, у тебя даже разрешение спрашивать. Так, дай.
1: Да пошел ты в свою старую шоу. Понял? Я это все заработала своими руками, ногами, иногда каблуками. Вообще-то это тоже работа. Ты когда-нибудь спал со старым вонючим мужиком?
0: А ты думаешь, откуда у меня завод? О, правда, был.
1: Вот именно, что был. А сейчас у тебя, кроме твоей перхоти, ни хрена не осталось.
0: Ну-ка, погоди, погоди, подожди.
1: Что подожди?
0: Ага, заткнись ты. Ох, ничего. Все. Да! Все, сняли санкции.
1: Да что случилось-то?
0: Сняли санкции. Санкции. Я теперь не Кабанов, я теперь камбэков, ясно? Камбэков. Видите, фениксов, ё-моё, я. Всем куриных пяточков за мой счет, или что у вас тут самое дорогое?
1: Поздравляю.
0: Пошла. Да нет, нет, я серьезно, я любя, я в хорошем смысле. Так, где у них здесь туалет? Пойдем, поздравишь меня.
1: Блин, ты такой сексуальный, когда богатый.
0: Ну иди сюда, иди сюда. О, хорошо. Фу. Все, биточки куриные отменяйте.
1: В смысле, так, ну, мы ж праздновать, там санкции отменили.
0: А, ты будешь? Тогда одни оставьте. Хорошо. Все, давай, целую, я пошел. Пока.
1: Так праздновать?
0: Что праздновать?
1: Санкции отменили.
0: А, так это ж я, получается, тебя обманул. Ты, Вик, береги себя на самом деле. Посмотри, ты уже за куриные биточки даешь. Я побежал, а то метро закрывается. Пока.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если боишься слов «жимолость», «прополис» или «сапет», то слушай Камеди Радио. Мы молодежные. Йоу.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Встречайте, Денис Че!
3: Так, что, смотрите, последний, в общем, год-полтора

практикую интервальную трезвость. Как с голоданием, там схема у меня 8-16. Надо успеть все выпить с 10 до 6 вечера. Да нет, на самом деле беру большие перерывы, там по 5-6 месяцев не пью, потом какое-то время размышляю, стоило ли оно того. Да нет, жить можно на самом деле. Единственное, ну со скуки купил себе игровую приставку за 50 тысяч. И вот ваша реакция обидная. Что если бы я сказал, что купил снегоступ и иду на Эверест, да, вы бы реагировали вот так вот. Ну, а я просто как-то думаю, что если у тебя нет крупных кредитных обязательств и как-то есть эрекция, то морозить жопу в разряженной атмосфере нет оснований. Вообще людей послушать, так я себе какую-то вредную привычку купил, там постоянно прилетает, что видеоигры делают меня раздражительным. Это когда не получается. Нет такого, что я всех зомби победил и телевизор с окна выкинул. Я говорю, когда не получается, все что угодно делает тебя раздражительным. У меня подруга раз на йогу, я помню, затянула, у меня вот этой собаке мордой вниз там в пояснице что-то как треснуло. Я кусок коврика отгрыз. Я говорю, не знаю, я... Вообще нормально же быть раздражительным, если честно. Ну, то есть, ну, нас даже думать бесит, это научный факт. 40 минут умственного напряжения делают тебя агрессивным, я говорю. Поэтому, если вы знаете человека, которого невозможно вывести из себя, вы вот займите у него денег побольше. Скорее всего, это имбецил. Ему можно будет отдать прикольными камнями с пляжа. Я говорю, знаю я. Ой, да. Постоянно любят кто-нибудь напихать, что видеоигры в приставку я просто убиваю свое время. Я думаю, две бабки в очереди к банкомату убивают мое время. Я вообще считаю, что я имею моральное право, ну, убивать время в приставку, потому что у меня первый компьютер появился лет в 17. Это вообще был больше не компьютер, а обогреватель, по-моему. На него нельзя было ничего установить, скачать, но носки сушил исправно. Я говорю, у меня даже информатика в школе была, ну, конченая. У меня была по ней тетрадь. Я туда в натуральную величину срисовывал клавиатуру. Нас учили как-то, ну, не работать на компьютере, а помнить, как он выглядит. Наверное, чтоб если его вынесут, мы могли его опознать. Как-то я, ну, не знаю, я не хочу сказать, что у меня там какое-то было плохое детство. Вообще нет, просто время было такое. Мы что-то в уме считали, во сне летали, там, в туалете газету мяли. Я, не знаю, просто я не понимаю, зачем. Ну, не совсем уверен, что нужно сейчас прямо у детей забирать гаджеты. Не знаю. Просто, ну, он там с малых самых лет, ему, ну, у него есть доступ в мировую сеть. Он в 20 лет какой-нибудь киберспортсмен, разработчик, я не знаю. У меня вот просто с детства был доступ вот этой к острой палке. Я на нее мог картошку так наткнуть, как захерчить, блин. Очень сильно. На девятиэтажку. Мне сейчас по работе говорят, что-нибудь пришлите ваши кейсы. Я думаю, это мне в СДЭК куда-то надо идти. Или скажите адрес, сейчас палку возьму. У меня кейса нет, я в рюкзаке закину вам. Не знаю, не знаю. Вот сейчас весь мир цифровой, ну, у детей отбирают гаджеты. Ну, чем угодно бы дети занимались, лишь бы не в телефонах сидели. Я не знаю. У меня знакомые отдали сына на испанский. Я думаю, ну вот на испанском, ну, 500 миллионов в мире человек говорят, если то хорошо. А одиноких баб, которым надо переустановить Windows, 2 миллиарда. Он пока будет там учить Buenos Dias и Adios, айтишники всех баб попортят. Я прям честно люблю игровой мир. Ну, как бы странно ни звучало, как раз-таки там все по правде. Ну, потому что если там написано, что это кожаные сапоги отличного качества, это реально охренные сапоги. В них можно биться с драконом. Не будет такого, что пришел дракон, а ты ходить не можешь. Потому что тебе китайцы маломерки какие-то прислали, у тебя все ноги в мозолях. Я говорю, знаю, мне там сильно понятны причинно-следственные всегда связи. Я говорю, ну, там украли принцессу, надо ее спасти. Не знаю, ну, реальной жизни, ну, какой-то сюр творится, я не знаю. Я тут видел новость. Проститутки России
пообещать.

0: обещали не повышать цены на свои услуги из-за падения курса рубля. Сижу и думаю, когда вообще проститутки стали давать официальные заявления? Ни разу не было, чтобы я какую-то новость узнавал и думал, интересно, что по этому поводу скажут проститутки. Нет, и обещания более чем благородные не повышать цены. Коммунальщики, например, таких заявлений не делали. Все, ребят, спасибо, у меня все, вы потрясная публика.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Таня Березовская.
2: Так что, я выросла в многодетной семье. У меня есть две младшие сестры, и у нас с каждой из сестер разница ровно в 7 лет. Такое ощущение, что батя каждые 7 лет на нас смотрел и такой: «Я могу лучше». Первому ребенку еще всегда больше требований же, да? Я вот в 16 лет стала мастером спорта по художественной гимнастике. Да, спасибо, спасибо. Наконец-то пригодилось. Реально. Да, мастер спорта в 16 лет — это чуть менее престижно, чем беременна в 16. Этих хотя бы страна знает. А я все детство выступала в этих блестящих купальниках со шпушем, макияжем. Возила шпагат по городам.

0: я уже до совершеннолетия, как эскортница, выгорела. Я потом в школу приходила, мне учителя говорят, почему накрасилась как проститутка? Я думаю, ну, во-первых, это со вчерашнего не смылось. Во-вторых, мне 8. Из нас двоих по часовую оплату берете вы. Так, что, мужики, тоже про секс с гимнастками. Давайте сразу раз и навсегда вопросики закроем. Вот, честно, я с 16 лет на пенсии, у меня уже 2 грыжи. Я сильно извиняюсь. А можно мне во время секса просто полежать? Ну, я тоже хочу кайфануть. У меня все, что из гимнастики в постели осталось, это артистизм. Да, вы, мужчины, это еще оргазмом называете тоже. Живите в своем мире. Да, я 12 лет отдала спорту и хочу сказать, что это очень круто, если у вашего ребенка помимо школы есть какое-то хобби, да, потому что у него не будет времени на всякую фигню бухать, курить, а у вас как раз будет время на бухать, курить. Это вы молодцы, реально. Это вы круто придумали, конечно. Но только из крайности в крайность тоже не впадайте. Потому что я знаю вот этих родителей моих, да, которые всеми секциями человека загрузили и не подумали, что в какой-то момент фляга может свистануть. Да? О, вы что думаете, Волочкова все? Долбанулась? Нет, у нее пубертат. Да, я вообще ушла из спорта, потому что очень сильно поправилась. Если вы не знали, большинство жирных спортсменов становятся физруками. Я была вот этим жирным физруком, который говорил, да я ж на Олимпиаду должен был ехать. Да, у меня просто травма была. Жопа слиплась. Но сейчас дела уже получше обстоят. Я за последние пару лет похудела на 10 килограмм уже, да? Ну, что уже секса какого-то хотелось, если честно. Я тут встречалась с парнем, ну, тоже как с парнем, с Милфом. Вот. А мне, чтобы его сторис посмотреть, в WhatsApp надо было заходить. Но я согласилась повстречаться, потому что, согласитесь, мы, девчонки, во время влюбленности вообще никаких косяков не замечаем. Да? Это я сейчас трезвым мозгом понимаю, что он выглядит, конечно, как серфер, но анапский. Да? Которого на банан намотало уже. Пришлось расстаться, потому что мне надоело слово «ежели». Все, спасибо большое, вы приятные, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Зураб Фатуа, Андрей Овевин и Дмитрий Люсяк-Сорокин.
2: Друзья, существует огромное количество радиостанций. Для богатых людей – радио Монте-Карло. Для таксистов – радио Шансон. Для московских таксистов – радио Монте-Карло. Но нет радио для тех, кого больше всех. Я сейчас говорю о нервных людях, которых все достало и которых все раздражает. Специально для них мы придумали нервное радио. Слушаем, слушаем, слушаем!
3: Вы слушаете нервное радио.
4: Ненавидим всех!
2: Добрый вечер, в эфире Нервное радио. Вы на волне 98 и идите FM. Это радио для тех, кого достали пробки, постоянная суета и эта скотина на шестом этаже, которая каждое утро играет на скрипке. А у нас песня.
5: Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется
6: парковаться, им захочется.
7: А у нас в гостях сатана, который расскажет о погоде в Москве на следующую неделю.
2: А на следующей неделе в Москве отличная погода. Минус 15, метель и магнитная буря. Не забывайте теплые вещи и то, что кредит все равно нужно выплачивать.
8: Музыкальная пауза на нервном радио.
2: Воскресенье.

0: подольше, ведь сегодня выходной, но только вдруг за стеной. Засуньте метры в перфоратор свой! Нервное радио!
1: Я больше так не буду!
0: Это была позитивная рубрика «Душим эвакуаторщика». А спонсор сегодняшнего выпуска – фисташки Олежка. Фисташки Олежка, мы не собираемся раскрываться.
2: Очередной хит на нервном радио.

0: Колечко, колечко, колечко, кольцо. Запустил бы тебе им в лицо.
1: Нервное радио.
2: А у нас звонок в студию. На связи Роман, который только что наступил босой ногой на Лего. Роман. Спасибо, Роман, мы вас услышали.
3: Мы продолжаем. Песня на нервном радио.
0: Твоя песенка спета, колонки молчат. Не нажала на тормоз и стоит целым гад-гад. Гад-гад, стоит целым гад-гад, гад-гад.
4: Нервное радио. У себя побибикай.
1: А у нас в студии уникальный гость. Это человек, который никого не бесит. Как вы поняли, у нас в студии никого нет.
2: Но есть песня на нервном радио.
0: Когда меня не станет, моя ипотека достанет моих детей, потом еще их детей.
1: А у нас рубрика «Уроки русского языка для доставщиков еды». Улица Ростроповича, 16.
5: Прошнакомишнак, прошась.
1: Улица Ростроповича, 16.
5: Прошнанавичнак, тропас.
1: Ростроповича, 16.
5: Прошнакомишнак, пошась.
1: Ростроповича.
5: Крапнак,
1: тнонич. 16.
5: И пласта.
1: Ростроповича, 16.
5: Запака, ночнак.
1: Ростроповича, 16.
5: Прошнакомишнак, пошась.
1: Это была рубрика «Уроки русского языка для доставщиков еды».
3: Переходим к хит-параду фраз, после которых хочется дать с ноги.
4: Пятое место.
6: Ой, мне кто-то звонит.
4: Четвертое место.
6: О, у меня с тысячи сдачи не будет.
4: Третье место.
7: А мы вот только с Мальдив прилетели.
4: Первое место.
8: Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста,
4: ждите ответа. Нервное радио. Горите в аду.
1: В конце сериала «Ход королевы» главная героиня выигрывает у русского шахматиста. Это была рубрика «Спойлеры» на нервном радио.
2: А у нас весенний хит.
0: Любите девушки обычных мальчиков, ведь всех тиктокеров накажет Бог.
1: А у нас с 20-минутным опозданием рэпер Саша СТ. Да кто он такой, чтобы так опаздывать? Что, самый востребованный, что ли? Ты чего опаздываешь?
9: Да потому что надо своих гостей встречать.
1: Чего?
9: Ваше радио мира в каком-то ТЦ, который никому не нужен. Я сюда еле попал. 4 лифта, 3 охранника меня сюда не пускали.
1: Да ты что орешь? Ты себе песню нормальную
9: запишешь? Да ты себе работу нормальную найди.
1: Да пошел ты.
9: Да пошел ты.
1: Вали отсюда.
9: Да,
1: да иди ты отсюда.
3: Вали, вали.
1: Это был рэпер Саша СТ на нервном радио. Это было нервное радио 98 и идите сами знаете куда FM. Услышишь?
10: Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Владос Алешин!
2: Что, пожрать я люблю шавуху. Любите шавуху? Поаплодируйте, если такие люди. Я чувствую, вы здесь, вы молодцы. Но я люблю такую трушную, которая прям... Поняли? Потому что в ней есть опасность, понимаете? Азарт – это восточная рулетка, понимаете? Потому что ты всегда ешь и думаешь, прорвет мне сегодня днище или нет, понимаете? Причем я не про вот это днище, а вот это, когда ты ее кусаешь, и снизу пу, разорвало. И ты на это смотришь и не думаешь, что делать. Думаешь, я же просил без морковки, вы что нахуй сделали? Это что такое? А там же всегда еще дают одну салфетку. Я думаю, вы сделали. Я и так наказан. Она мне... Зачем, чтобы пот со лба протереть или что? Ну, давать одну салфетку для шавухи, это все равно, что после огнестрела к тебе врач подойдет, скажет, у кошечки боли, у собачки боли. Да, но я люблю шавуху, потому что это простая еда. Простая еда, кайф, вот эти современные тенденции в еде, конечно, особенно крупы. Вот это кускус, булгур, это, ну, кускус еще понятно, ты его кипятком залил, он как доширак, разбух, и все окей. А булгур, видели, это же перловка, тахнул рис. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Ну, не может называться крупа и чувак, который меня на комфорте подвозил. Это ненормально, мне кажется. Но больше всего меня вот этих современных штуках бесит вот этот лимонад с огурцом. Это огурец, как бычий цепень нарезан. Я на это смотрю, я хочу пить лимонад, не огурнат. Понимаете? Ну, это преступление против маминого рассола. Вы что делаете? Мне говорят, зато он утоляет жажду. Я говорю, жажду? Одна функция. Меня мамин рассол как-то с утра заново научил ходить, понимаете? Я прозрел. А мне говорят, попробуй, там чувствуется огурец. Я говорю, слушайте, чувствуется огурец, когда ты с бодуна на себя наклоняешь 3-литровую банку, и тебе огурец... Ты там как близорукая порно-актриса. Ага, пытаешься что-то поймать. Но за гастрономию не шарю, потому что не знаю про нее ни хрена, потому что моя мама не ходила по ресторанам, она не могла меня научить, понимаете? Я маму первый раз привел в ресторан, и то она сильно охренела, я клянусь. Она зашла в ресторан, вот так вот встала, огляделась, и первое, что смогла сказать, это «Как в Кремле». Я такой, да, мама, это Бургер Кинг, здесь тебе 100% понравится, 100%. Ну, потому что мы всегда ели дома, понимаете, всегда ели дома, причем у нас было два вида посуды. Одна вот эта для еды, а вторая вот эта сервизы, которые просто стояли, поняли? Где вот эта супница, которая никогда не видела суп в себе, понимаете? Зато в себе видела все, коронки деда, цепочки, инструкцию для стиралки, деньги... Она же еще по какой-то причине праздничная. Я думаю, в натуре, а на праздник прям кто-то суп варит.

0: пил. Прям вот суп. Прям суп. Ну, всегда же праздник, ты же всегда хочешь что-то оливье, курицу, что-то твердое, понимаете? Что из жидкого пахан всегда синий за столом сидел, этого было достаточно. Ну, реально, я не помню такого, что у меня завтра днюха. Я такой, завтра рассольничка, как нахлобучу, конечно. Прям и супницы буду есть руками, вот так. Еще торт будет печеночный. Ох, что за вечеринка нас ожидает, понимаете? Чудо. Домашняя гастрономия – это ад. Ты нормальную еду ешь только в праздники. Все остальное время ты выпрашиваешь у матери еду. Реально, я у матери выпрашивал колбасу похавать. У матери, не у раба-владельца, понимаете? Зато сварить то, что ты не любишь, это она, конечно, молодец. Вот это молочная лапша, вот это таз говна, вот это где... Вот это пенка на всю Евразию. Ешь, Владик, будешь сильным. Сильным и заблеванным. Это жрать невыносимо. Тебе в детстве просто, ну, тебе ничего не дают. Тебе просто включают режим деда. И ты все доедаешь. Я сейчас все доедаю. У меня все безотходное производство. Ну, реально, у меня кефир пропал, я оладьи сделал. Оладьи пропали, сухари, а сухари не пропадают. Это вечная еда, понимаете? Зато жена мне говорит, надо все выкидывать, надо все выкидывать. Она мне недавно говорит, у нас кефир прокис. Я говорю, что? Она говорит, ну кефир. Я говорю, так кефир изначально прокис, это кисломолочная продукция. Она такая, ну пропал. Я говорю, пропал, это когда в кефире кто-то начинает жить. Когда ты открываешь кефир, оттуда ты закрыл кефир. Вот это надо выкидывать сразу. Поэтому я за фастфуд. Поэтому я за фастфуд. Фастфуд кайф. Но насколько я люблю фастфуд, настолько я его ненавижу, это из-за острых крыльев вот этих. Потому что они невероятно вкусные, но стоит их лизнуть, там, ну, изжога открывается. И с этим надо быть осторожным. С этим надо быть осторожным. Но я недавно наблюдал картину, как какая-то взрослая женщина кормила своего малого ребенка вот так вот острыми крыльями. Не грудью, а вот тут острыми крыльями. Понимаете? Со словами «С днем рождения!» Я думаю, а он у тебя что, в год дракона родился? Ты что делаешь? Ну ты же, говорю, взрослая женщина. Ты же понимаешь, что после вечера с острыми крыльями тебя будет ждать утро после острых крыльев. Понимаете, вот это утро, когда ты просыпаешься такой, я не пойду в туалет. Пусть все через пот выходит, нет? И в этот день надо быть дома, не надо никуда ходить. Отложите дела, потому что я один раз, дуру, вот так в бассейн пошел. Это из бассейна сделал термальный источник, понимаете? Там не то, что вода закипела, там бабки всплыли, как пельмени вокруг меня. Инструктор бегает, что делать, а я матери звоню, говорю, вынимай коронки деда, цепочки, я, кажется, нашел место для супницы. Все, спасибо большое, дамы и господа, всего доброго, пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Лилия Аверина.
2: Так, что, мне 31, не загонялась из-за возраста, но вот недавно один парень позвал меня на свидание. Знаете как? Говорит, выбери место, куда вы там, взрослые женщины, ходите кофе пить. Я думаю, да пошел в жопу, или куда вы там, молодежь, ходите? Ну, какая нахрен взрослая женщина? Я старше его на 3 года, это не такая большая разница. Ну, нет такого, что я вечерами икону по номерам вышиваю, а он расплакался, потому что скрипыша на кассе не дали. Я вообще не люблю свидания, потому что это что-то заморачиваться, наряжаться. Я поэтому на первую встречу прихожу сразу, как дно, в домашнем. Ну, просто я не хочу рисовать стрелки ради какого-то незнакомого чувака. Девчонки знают, для парней объясню, парни, смотрите, чтобы на глазах получились идеальные стрелки, нужно, чтобы глаз был один. Мы так заморачиваемся, чтобы быть привлекательнее для вас. Ну, нам от вас реакция нужна соответствующая. Знаете, как в шоу «Перезагрузка», когда мужчина видит свою женщину после стилистов, да, и начинает рыдать. Такой, господи, тебе так идут зубы. Так, я еще вес набрала. Значит, как я это поняла? Смотрите, я качалась на качели, и у меня застряла в качели, да, да. Еще эти дети в очередь выстроились. Такие, а вы долго еще? Ну, а я долго еще. Слышали, ночью во дворе качели скрипят? Кто-то пасты ждет МЧС. Короче, оказалось, что я набрала за год 18 лишних килограмм. Прикиньте, да, 18 килограмм. И через 9 месяцев из меня никто не вышел. Я, конечно, хочу похудеть, но я хочу похудеть быстро, за раз. Но невозможно так сильно покакать. Но мне нравится, что мы, девчонки, мы находчивые, мы изобретательные. Вот, девочки, кто сейчас в вытягивающем белье? Поаплодируйте. Естественно, никого. Естественно. В нем же только манекены в Инканто стоят, да? И Киркоров. Значит, расскажу, что такое утягивающее белье. Это когда ты сидишь, не дышишь, да, контролируешь эмоции, потому что похохотала, у тебя титька на стол вылетела. Ну, я не завидую парню, который такую девушку приводит к себе, да, она идет в душ, а выходит вообще другой комплекции. Как лапша быстрого приготовления. 5 минут в кипятке постояла. Но мы заморачиваемся. Мужики вообще не парятся. Ну, мужик жрет, жрет, пока у него живот через ремень не перепрыгнет. И он такой, о, посвободнее стало. Девочки, давайте объединимся и будем тоже гнобить их за лишний вес. Ну, я хочу летом на пляже видеть мужика в закрытом купальнике. Завидую людям помладше. Они еще не знают, что снилось, надо класть паспорт, а не под губу. Ну, в них какой-то энтузиазм есть. Вот у меня подружки слегка за 20. Она решила устроить парню сюрприз, чтобы он пришел домой с работы, а она там связанная с кляпом во рту. Ну, вот эта знаменитая мужская фантазия, как будто твою девушку доставил с ДЭК, да? Такие сюрпризы, они только до 30 работают, потому что я сейчас в отношениях с ровесником, и он приходит с работы уже затахавшийся. Ну, он после того, как пришел, еще сидит 10 минут в коридоре в обуви, смотрит в стену, говорит, ну, ему если в этот момент секс предложить, он подумает, что наказан. Значит, одноклассница мне недавно написала, говорит, Лиля, где твои дети? Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Ты же за весь класс рожала. Она первого ребенка родила в 9 классе. Мы с подружками, когда узнали, что она беременна, решили как-то скинуться, собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. А сейчас у нее уже 4 детей, и она говорит, это счастье! А у самой глаз дергается. 4 детей, и ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Я понимаю, сложно быть многодетной матерью. Мне кажется, идеальные дети только у Оксаны Самойловой. Ну, там же с мужем беда, да? Есть чувство, что если Самойлова скажет, что он пришел с прогулки весь в дне, ну, это явно не про ребенка, да? Так, а я пока сама не готова к детям, но боюсь, что их может не быть, потому что я недавно узнала, что яйцеклеток в организме женщины определенное количество, и с каждым годом они теряют в качестве. Ну, а мне уже 31. Я боюсь, что я рожу кого-то сразу в TikTok-хаус. Ну, просто бесит, что что-то в моем организме я не могу контролировать. Я недавно болела ротавирусом, или как называют его осознанные женщины, состояние потока. Я на 3-й день думала, ну все, я не человек, я стихия, я струя. У меня на этом все, спасибо.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте на сцене Камеди яркий, веселый, позитивный и зажигательный Иван Половинкин.
2: Класс, про отношения будет монолог, ребятушки, про отношения. Слушайте, а поаплодируйте, пожалуйста, кто ссорится в отношениях? Обожаю эти аплодисменты. Слышали? Там кому-то по лицу нащелкали. Мы не ссоримся с тобой, Сережа. Давай придем, я тебе покажу, что значит ссориться. Я сейчас встречаюсь с девушкой, и мы с ней тоже ссоримся. И я начал задумываться, почему вообще мужчины и женщины ссорятся в отношениях. И я понял, в чем проблема, ребяточки. Дело в том, что одни и те же ситуации мы представляем по-разному. Ну вот смотрите, обычная ситуация, когда девушка говорит, давай выходные проведем дома. Ну, мы же разные выходные представляем. Ну, я представляю так выходные. Я просыпаюсь в 12 часов дня. Она говорит, ты чего так рано встал? Поваляйся еще. Я валяюсь еще пару часов. Встаю, иду на кухню, завтракаю пивом. Потом она подходит, говорит, ну все, пора дела делать. Пойдем, ты будешь играть в PlayStation, а я буду сидеть рядом и восхищаться тобой. Я сижу, играю, она говорит, блин, забыла. Мне ж надо поехать платье вернуть, которые мне не подошли, чтобы тебе деньги на карту вернулись, Вань, представляешь? Уезжает, возвращается, говорит, ну все, давай сексом заниматься. Можешь сильно не стараться, мне оргазм не нужен, главное ты. Я вот так представляю, да. А девушка, она по-другому представляет выходные дома. Она вот так представляет. В 9 утра ее будет запах свежесваренного кофе. Я чувствую, что она проснулась и, предварительно приняв душ, забегаю к ней в комнату, обернувшись в полотенце так, что видно мой пресс. Я ее нежно целую, у нас с ней невероятный секс. Тут звонок в дверь. Это курьер, который принес подарок, который я не забыл заказать, ведь сегодня 1472 день со дня нашего первого поцелуя. Да, и этот подарок – гончарный круг, о котором она так давно мечтала. Мы садимся, как в фильме «Привидение». Она спереди, я сзади, мы рука об руку. Начинаем лепить кувшин. Точно так же, как когда-то она слепила из меня нормального человека. Потом мы с ней наряжаем елку. Смеемся, запутавшись в гирлянде, падаем. У нас опять безумный секс, после которого она засыпает, а я бесшумно пылесошу. По-разному, ребята, представляем. Так и есть, мы разные, 100%. Поэтому и ругаемся, да. Или вот смотрите, например, когда парень куда-то собирается со

своими друзьями, и она говорит: «Возьми меня с собой». Ну она как это представляет? В ее голове это так происходит. Я с ней за руку захожу в бар, где сидят мои друзья. И говорю: «Ребята, это та, про которую я говорю с вами на работе часами. Я люблю ее!» И все мои друзья аплодируют: «Блин, как повезло тебе с ней! Какая она офигенная! Не то что наши!» Пускай заходит, рассказывает о себе, а мы ей расскажем, кто мы по гороскопу. И она точно будет понимать, кто из нас нормальный, а кто конченый. А я по-другому представляю знакомство ее со своими друзьями. Что мы с ней заходим в бар, и она говорит: «Ребята, какие вы все классные! Жалко, мне домой надо уехать. Навсегда!» И уезжает. Вот так представляю. Так по-разному, ребята, по-разному представляют. Или вот, например, знакомство с ее родителями. Ну, мы же тоже на два разных знакомства в голове идем. Она это по-другому представляет. Она это представляет, что я захожу чистый. Открываю дверь и сразу ее маме с порога говорю: «А моя девушка не говорила, что у нее есть младшая сестра?» Мама смущается, улыбается от комплимента. Я ей дарю огромную коробку семян для дачи. Отцу 5 новых шуток про Трампа. Потом говорю: «Родители, закройте глаза». Закройте глаза, закройте. Открывайте. «Это ваш новый ремонт!» И родители счастливые, да. А я по-другому представляю знакомство с ее родителями. Я так представляю, что мы приезжаем к ней, и ее мама говорит: «Какой ты хороший зять! Я к вам никогда не приеду! Ну, ребенка в случае чего вы поедете отдыхать, я всегда заберу». И батя подходит ее и такой: «Надеюсь, ты алкаш?» «Ну, потому что я алкаш, ну. Не надо с кем-то этот 20-летний коньяк пить». Да, ребята, так и есть. Поэтому ругаемся. Мы разные. Или вот смотрите, например, ее день рождения. Ну, мы же тоже по-разному представляем ее день рождения. Как она его представляет? «В 23:55, накануне дня рождения, я делаю вид, что забыл. Как-то незаметно покидаю квартиру. Ровно в 00 часов 00 минут. Стук с той стороны окна. Она распахивает шторы. Это я поднимаюсь в корзине крана. Бьет салют. У меня огромная хапка цветов. Со мной в корзине Анна Асти, которая поет, что все мужики конченые, и я ей подпеваю». Вот так она представляет. Да, да, вот такой день рождения. А я по-другому. Я по-другому представляю день рождения. Я вот так представляю, что мы с ней идем вечером по парку. И она такая: «Прикинь, забыла. У меня же вчера днюха была». «Да ладно, еще будет». А я такой: «А я не забыл!» И дарю ей огромную шаурму. И она такая: «Ого, двойная, в сырном лаваше! Во-во-во, у меня ж не юбилей!» И вечером у нас секс. Ну, потому что угадал с подарком, понимаете? Или вот смотрите, когда девушка просит сделать ей массаж. Она же тоже по-другому это представляет. Она представляет так, что я сажусь на нее абсолютно невесомо. Проминаю каждую мышцу, ведь я закончил курсы китайского массажа. Масло аккуратно бежит ровно по ее телу, не капает вообще на кровать. И я, сидя на ней голый, к ней не пристаю. А я по-другому представляю. Я так представляю. Она мне дает этот тюбик с маслом и говорит: «Дальше как знаешь, Вань». И я только к ней прикасаюсь, и она такая: «Как же я тебя хочу! Давай трахаться, там и разомнемся! А потом я тебе массаж сделаю». Представляю, конечно. Или вот смотрите, девушки, когда она мне говорит: «Дай мне денег, я куплю себе курсы». Как она это представляет? Она представляет так, что она проходит любые 5-дневные курсы в области бизнеса. Естественно, что-то связанное с мыловарением. К ней приезжает основательница Wildberries и говорит: «Ну все, заключаем пожизненный контракт. Теперь мыло покупаю только у тебя. А тебе все бесплатно на Wildberries». И я хожу по дому и восхищаюсь. Такой: «Блин, какая ты молодец! За 4 дня ты организовала многомиллиардную империю». Вот что бывает, когда клеишь карту желаний, а не как дебил ходишь на работу. А я по-другому представляю. Конечно, я представляю, что она пошла на эти курсы, мне тут же звонит и говорит: «Ваня, какая я дура! Как же ты был прав, ты ж предупреждал, это такая фигня! Больше деньги мне тратить, Ваня, не давай! Деньги – это не мое, Ваня! Деньги – это твое!» Спасибо, спасибо. Короче,

0: девушкой поняли, что мы все понимаем по-разному, решили сесть это обсудить и опять поругались. Потому что даже это мы представляем по-разному. Потому что, парни, когда девушка на нас кричит, она знаете, что ждет? Она представляет, что в какой-то момент ты такой: я все понял. Я жил неправильно. Спасибо тебе, что ты появилась в моей жизни, мой 26-летний мудрец. Теперь я буду жить только так, как ты мне говоришь.
1: Но, девушки, когда вы ругаетесь на нас, парень тоже немножко другое представляет. Когда вы ругаетесь, он стоит и представляет, что он вам говорит: как же ты задолбала, а? А вслух говорит: конечно, дорогая, я полностью согласен, я люблю тебя. Спасибо большое, спасибо.
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Слушай Камеди Радио. Мы знаем, где скидки на курицу.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Максим Калашников.
2: Максим меня зовут. У меня сын подросток, и вот недавно нашел я у него электронную сигарету. И жена говорит, поговори с ним по-мужски. А в моем детстве вот мужской разговор состоял в том, что если родители находили сигарету, то папа заставлял всю пачку выкурить, знаете, чтобы желание отбилось на 100%. И я всегда думал, что так же буду с сыном поступать, но я не учел, что электронная сигарета, она другая, потому что я дал ее, говорю, кури, пока не выкуришь. Он ее сидит 1.5 часа, курит. Мы ее 2 раза подзаряжали уже. Я не знал, что там 10 тысяч затяжек. И в итоге он ее месяц курил. Я смотрю, никакого воспитательного процесса нету. Просто папа разрешил дома курить. Но в воспитании детей я понял, что нельзя доверять якобы научным рилсам. Мне как-то попался рилс, как с сыном-подростком наладить отношения. И там говорят, не надо ему ничего советовать. Просто советуйтесь с ним, и вы вызовете доверие. Я, целый день с ним по всяким вопросам советовался, но потом слышу, вечером он с другом разговаривает по телефону, говорит, папа меня сегодня... Но он меня выбрал сдавать английский.

русский язык по ЕГЭ, потому что мы 10 лет его в школе учил, он там 10 лет с репетитором, и я подумал, а возможно этот вообще английский язык вот хоть когда-то выучить, но есть ли там какая-то конечная точка? Вот. Я всегда жду, что репетитор позвонит и скажет, ну все, мы вышли на финишную прямую, осталось выучить последние два слова. Заусенец и бижутерия, все. На сладенькое оставляли. Просто мы всегда экономим, чтобы он занимался с репетиторами, а сын вот не понимает, что экономия для него, потому что один раз у нас закончилась туалетная бумага, я ему дал карточку, чтобы он купил туалетную бумагу в магазине, и он купил 4 рулона за 2000 рублей. Думаешь, где ты такую дорогую нашел? Ну, просто вдумайтесь, один рулон 500 рублей стоит. Вот. Я сегодня гречку ел, вот она 100 рублей стоит. На входе, получается. Я думаю, для кого такие помпезные проводы нужны? Я его подозвал, говорю, ну, говорю, наверняка там секрет дороговизны написан на английском языке, ты переведи. Он перевел, говорит, она такая дорогая, потому что там вкрапление серебряных нитей. Я думаю, ну, в принципе, можно ей пользоваться, если в конце использования образуется серебряный кулон. И получается, мы экономим, чтобы сын занимался с репетиторами. И на дочку мы тоже уделяем внимание. Она у нас ходит на все секции, на какие захочет. Но, правда, на те, где первое занятие бесплатное. И у них там открылась секция бадминтона. Она говорит, хочу ходить на бадминтон. Жена позвонила, сказали, приходите на первое занятие, только возьмите с собой ракетку. А у нас дома не мир ракеток. У нас самое подходящее, ну, это сковородка, я не знаю. Я говорю, да пускай так идет. Говорю, не будем позориться. Мы пришли, а там тренер еще валанчики забыла. Она говорит, ничего страшного, просто представляйте, что у вас есть валанчик. Говорит, а вы представляете и ракетку, и валанчик. В итоге мы вот полтора часа вот так вот рукой помахали. Я думаю, можно было для прикола и сковородку взять. Но она... Тренер потом спрашивает, говорит, ну что, вы будете записываться? Я говорю, да? Ну, говорю, знаете, наверное, нет. У нас в семье вообще развито хорошо воображение. Говорю, мы дома Олимпийские игры выиграем. Говорю, к вам, говорю, просто за медалями придем и все. Ну. И мне с дочкой легче общаться, потому что я сам до 5 класса учился на одни пятерки, а тут она сейчас учится во 2 классе, но в 1 классе подошла и говорит, у нас будет интернет-олимпиада по математике, говорит, ее надо дома решать, говорит, давай ее вместе. И мы решили, заняли первое место в школе интернет-олимпиаде по математике, вот, ну как мы, это я решил вообще. Это я занял первое место в школе в интернет в интернет-олимпиаде по математике среди первоклашек, получается. То есть, если вдуматься, то я самый умный еще родитель на потоке, но... И знаете, я понял, что вот воспитание детей, оно такой тяжелый, ну, процесс, и он совсем вообще не веселый. Ну вот, и я вот, чтобы как-то себе поднять настроение, я вот научился это делать. Это заключается в том, что я заиком подсказываю неправильно. Когда он говорит, я был в Сосновом, ле-ле-ле, я говорю, Леруа Мерлин. Но там надо тоже, чтобы он не понял, что это прикол, потому что матерятся они вообще без запиночки. Ну и чтобы драки не возникло, потому что я против драк во всех их проявлениях, но единственное есть исключение, вот если будут драться две бабки, то... Я их разнимать не буду. Я, наоборот, масло в огонь буду подливать, знаете, чтобы драка состоялась. Просто я видел как-то такую драку. Она была в поликлинике, там две бабки подрались, что у одной был номерок на 15:40, а у другой на 15:20. И было это все в 11 утра. Вот. Ну, правда, они сидели тихо, мирно до этого. Я подошел, говорю, у меня есть номерок на 11:20, могу отдать самый сильный из вас. И бой состоялся. Ну, мне потом победительнице было стрёмно говорить, что это номерок вообще к детскому офтальмологу, но я вот с дочкой пришел, и у меня у дочки садится зрение, мы проверяли, насколько оно сильно село, и там надо было говорить буквы, которые она видит, а в какой-то момент она перестала их видеть, а я сидел поближе и начал ей подсказывать. Ну, меня врач вывела из кабинета и говорит, ты это делаешь вообще? Она говорит, тем более не

0: правильно. Я говорю, я хочу дочке показать, что она без папы никто вообще. Просто ходит, задрав нос после победы в интернет-олимпиаде по математике, вообще не признает, что это моя заслуга. Все, спасибо, у меня...
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Полина Гугунова.
2: Так, а похлопайте, есть в зале люди, которые тяжело переносят изменения в партнере. Поняла. Не, я все равно расскажу. Смотрите, я в отношениях 4 года, все круто, все нравится. У парня волосы длинные, прям длиннее, чем у меня. Нас из-за этого даже путали несколько раз. А мне давали. Да, мне нравятся длинные волосы у парней, но недавно он решил побриться налысо. Так сказать, сюрприз. Ну и, честно, даже появились мысли о расставании. И в этот момент я поняла, что все 4 года наши отношения держались на волоске. Я сразу фотку подругам отправила, говорю, вот, а вы говорили, мужики не меняются. Да, из Джареда Лето в Бритни. Ну, кстати, когда женщина как-то меняет свою внешность, я вообще полностью на ее стороне, потому что, ну, так совпало, что женщина прекрасна в нескольких проявлениях. Да, мужчины, ну, дай бог, в одном. Так что, мужики, вы, если женщине понравились, ну, ничего, все не меняйте. Зафиксируйтесь. Ну, любит она экспрессивных, но продолжает и плеваться во время разговора. Нет, надо было зуб вставить. Да, ну, спасибо. Но трусы меняйте. Пожалуйста. Ты знаешь, есть у вас эти счастливые. Это мои счастливые трусы, я в них ни разу не умер. Да? Это не дырки, а следы от пулевого. Кстати, реальный факт. Мне мой парень привез свои волосы, состриженные в пакете. Такой, держи, ты же их так любила. Я теперь вообще боюсь говорить, что мне в нем что-то нравится. Боюсь, скажу, люблю твой запах, получу пердеж в пакете. А, и сильно волосы на внешность влияют. Я уже, если честно, во время секса думаю, может, паричок тебе какой-нибудь купим. Ну, просто раньше удобно было, раньше могла волосы хотя бы на кулак намотать. Сейчас просто в конце по лысине шлепаю, все, свободен. Оно радует, что на жопе все по-прежнему. Да, там. Есть за что ухватиться. Снимаем квартиру вместе. Недавно хозяева нам пишут, что возвращаются из Америки, собираются делать ремонт и открывать третью комнату. У нас была третья комната, оказывается. И вот мне интересно, что там такого в этой третьей комнате, что люди аж из Америки возвращаются. Знаете, что-то живут такие, тьфу ты, бабушка. И дали нам месяц на то, чтобы съехать. Но мне кажется, месяца мало, чтобы найти что-то адекватное в Москве. Но это никогда не квартира. Это всегда компромисс. Вот это ремонт хороший, но в подъезде. Только славяне тут не жили. Я вот такое объявление нашла. Трехкомнатная квартира в самом центре Москвы. 80 тысяч. Дешево. Какой-то подвох должен быть. Думаю, ну, наверное, таракан, еще что-то. Открываю объявление, там вместо пола земля голая. Межкомнатных стен нет вообще. Прям хотелось написать и спросить, а вот эти вот три комнаты, они сейчас с нами в одной комнате? И все равно 80 тысяч. Да, потому что самое главное, что сколько до метро добираться. А там до метро даже идти не надо, там чуть-чуть подкопаешь и уже метро. А в итоге временно снимаем комнату у друга. Ну и странно, конечно, когда друг арендодатель. Но арендодатель когда-нибудь бухал с вашим парнем и говорил, поехали в массажку, мне тут арендная плата пришла. А, ну я вообще очень неуверенный в себе человек. Я вот мечтаю о такой же уверенности, как у мужчин, которые в общих туалетах с открытой дверью писают. Был у мужики. Это лицо знакомое. Ой, знаете, я это еще вижу, у меня всегда первая реакция – ой. Да, ой, мне стыдно. Еще как зашла в кабинку, мне мужчина говорит, стучаться надо. Я такая, куда стучаться? В жопу? Я думаю, в следующий раз такое вижу, я зайду и такая, ага, но там я в большей уязвимости, он может развернуться. Еще всегда после них ободок такой, как будто он с полным ртом воды зашел. И унитаз его капец как рассмешил. А я еще с парнем живу, я знаю вот эту мужскую любовь, пописать куда не надо. Ну там, в раковину, в ванну. Да, но я тоже бываю грешна. Да. Ну не в раковину, в раковину не получается. Да, я иногда писаю в ванну, когда мой парень в туалете. Он писает в ванну, когда я в ванной. Все, у меня на этом все, спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
0: Азбука Камеди Радио. Буква «В». Виктория Складчикова.
4: Я как-то была в Лондоне, так немножко напилась за день. И вот вечером у нас экскурсия. Мы так стоим около Букингемского дворца. Экскурсовод говорит: «Флаг поднят, значит, королева там». Я говорю: «Нет, блин, королева здесь». Вот поэтому.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
5: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили!
2: Сразу об актуальном. Когда я узнал, что Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись, у меня были такие же эмоции, как когда «Справедливая Россия» заняла 4-е место на выборах. Мне было тотально... Я просто не понимаю, почему столько шумихи вокруг этого события. Да, известная пара развелась. Ну и что теперь? И знаете, что самое интересное? Когда они были вместе, они были идеальной парой. Но стоило им расстаться, и начала всплывать грязь наружу. Типа, Брэд Питт, он такой плохой, он как некрасиво, фу. Оставил жену, он курил, и он опасен для общества. Вы видели хоть одного человека, который опасен для общества? Он опасен для общества, если это общество из зефира. Просто... Я знаю, о чем я говорю. Не обязательно быть суперзвездной парой, чтобы в вашу личную жизнь все лезли. Понимаете? Просто недавно я расстался с девушкой. Но не думайте, что я счастлив, потому что мы сейчас с ней снова сошлись. Я взрослый мужик, я могу позволить себе пьяные звонки. Так вот, понимаете, она мой светлый человечек. Она мой лучик солнца и автор этого блевотного предложения. В наше время все лезут в твою личную жизнь, дают какие-то советы. И друзья абсолютно не умеют успокаивать, когда вы расстались. Два моих друга детства подошли ко мне, чтобы меня успокоить, но у них не получилось. Они такие: так, слушай, забудь ее, успокойся, она... То есть меня должно это успокоить. Я 5 лет жил с... Фух. Я-то думал, она плохо готовит, а она, слава богу... Мой отец сказал, у нее ужасно воняет изо рта, а я их даже не знакомил. Просто так. И вы знаете... Вы заметили, что парни и девушки в расставании ведут себя по-разному? То есть, если девушка рассталась, ну, там, дождь идет за окном и в душе, она сидит на окне, ей грустно. Когда парень расстался, он делает «ву». Понимаете, я помню свое первое утро, когда я проснулся, и вот только-только ему «это свобода, все, папа дома». Я снова в игре, взял мобильный телефон, так, кого там накормить роллами и «я здесь, все». Я крутой. Это реальная история, я клянусь, у меня была такая история. Я зашел в ВКонтакт, и там был диалог 2014 года, где некая Лидия написала: «Привет, спишь?» И вот я ответил: «Нет, не сплю». Я снова в игре. Крутой чувак. Но расставание – это реально тяжело, потому что все напоминает о твоей бывшей, да? Там полотенце, игрушки, ее сестра рядом по утрам. Все как-то давит, все... не дает расслабиться. И знаете, что самое ужасное, когда расстался с девушкой, друзья раскрывают свою мерзкую сущность. Все, они жуткие лицемеры. Они называли нас такими ужасными словами. Она была там толстая дебилка, я самовлюбленный красивый, красивый, это я от себя добавил. И вот сейчас мы с ней сошлись, мы снова вместе, мы счастливы. И самое ужасное, что она задала мне вопрос, которого мы все боимся, когда мы сходимся. А был ли у тебя кто-то за это время, пока мы были не вместе? Я сказал: конечно, нет, потому что... Я же 24-летний парень, который иногда показывает по телевизору, есть квартира в Москве, неплохо зарабатываю. Мы не встречались год. Когда бы я успел? Правильно? Когда... Но я сказал нет, чтобы не обидеть. Это нормально, что парни врут, чтобы не обидеть. Но смотрите, самое главное, чтобы у вас в квартире не было длинных чужих волос, иначе правда скроется. Поэтому мой совет... Смотрите, значит... Лысым женщинам даже в душ не надо, там, тряпкой потер, там, что-то. Ладно, это моя личная радость. Но самое обидное, что я спросил, был ли у нее кто-то, и она сказала нет. И это обидно, потому что она никогда мне не врет, это правда. И это что ж получается, что у меня девушка, которую я хочу только я? Я что, муж Ангелы Меркель? Почему? Это просто обидно. Так вот, смотрите, мысль, которую я хочу вам донести. В личных отношениях должны быть 2 человека. 2 человека. У цыган 7, у нас с вами 2. У нас не надо лезть в чужие отношения, давать советы, это все глупо. Но только если ваш друг не встречается с какой-нибудь конченной козой, конечно, тут надо сказать. Спасибо вам за внимание, с вами было приятно, увидимся.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Камиль Зулфугаров.
2: Так что, зовут меня Камиль Зулфугаров, я из Ростова-на-Дону. Учился в самом многонациональном классе, который можно представить. У меня в классе учились почти все национальности бывшего Советского Союза, прикиньте. Я помню 1 сентября, 1 класса, нас учительница забирает с линейки, сажает туда, как вас, и говорит, давайте знакомиться. Меня зовут Виктория Евгеньевна, я у вас буду преподавать родной язык. И потом задает нам вопрос, какой у нас с вами родной язык? Там как понеслись варианты, там казахский, грузинский, армянский, лезгинский. Я на все это смотрю, говорю, русский, говорю. Русский наш родной язык. Она говорит, молодец, фамилия. Я говорю, Зулфугаров. А она так вопросительно посмотрела, я боялся, что она добавит, правильно, чурка говорит. Но она не могла так сказать, потому что она бы нас еще больше запутала. А какая чурка правильно говорит? На одно и то же задание по-разному реагировали. Я помню, когда учительница по изонам сказала просто фразу вот эту. «Ребята, нарисуйте свою семью». У меня в классе учился цыган, ему ватмана не хватило. Не поместилась ни жена, ни дети. Прикиньте, ну разные люди просто. Просто разные мы. Зато по математике успеваемость отличная была, пока на яблоках считали. Полкласса родителям на рынке помогали, рядом рынок был. Учительница говорит, да как у вас так получается и на рынке, и в задачах обвешивать. Не знаю, очень многонациональный город Ростов, настолько многонациональный, что мы с пацанами можем определить этнос человека просто по звуку, прикиньте. Я как-то с кентом шел по темному переулку, нам сзади, оу, и мне кент говорит, это Кавказ. Я говорю, как ты понял? Он говорит, люлями запахло. Но мы уйдем отсюда голодные. Мы настолько многонациональные, многонациональная страна, настолько Россия, что у нас есть мусульманские регионы, прикиньте. Мусульманские регионы, юг России, которые представляют ребята из этих регионов нашу страну на международной арене. Поэтому я очень скептически отношусь к фразе «понаехали», потому что эта фраза адресована к жителям нашей большой страны. Вы видели нашу сборную России по борьбе? Все же славяне. Но мне очень нравится, когда комментаторы без единой запинки фамилии и имена наших борцов произносят. Видели вот это? Представляем состав нашей российской сборной по борьбе. Гаджи-Гаджи Муратов, Курамагомед Курамагомедов, Магомед Шарипов и Вячеслав Иванов. Как он сюда попал? Иванов Вячеслав Магомедович. Наши! Не знаю. Возможно, кстати, из-за многонациональности.

0: нашей родины. У нас у всех с вами есть легкий, ненавязчивый национализм в прикол. Мы же все с вами в адекватном состоянии понимаем, что бурятам при свече не нужно говорить «нихау». Но говорим. Кстати, армяне можно говорить и «барывдзес», и «бонджорно». Потому что они сами говорят, что они итальянцы. У меня есть друг армянин, говорит: «брат, мы итальянцы, мы пиццу придумали». Я говорю: «как вы ее придумали?» Он говорит: «шаурму развернули, разнос». Получился. Меня эта тема сильно касается многонациональной страны, потому что я метис. Я всю жизнь думал, что я для русских буду своим, и для кавказцев я буду своим. В итоге я для всех чурбан. Это... У меня еще отец с матерью не просто разной национальности, а не разного вероисповедания, прикиньте. То есть у меня отец мусульманин, мать христианка. И когда ты живешь в такой разной семье, где у тебя отец и мать разного вероисповедания, тебе сложно, потому что каждый из них пытается тебя потихоньку на свою сторону завербовать. Не сильно, не так, что вечером меня обрезали, мать с утра все пришила на место. Я теперь штопанный сынок. Не знаю, я переживал, потому что у нас отец с матерью, они ругались, они договорились, и папа сильно переживал, что мать настоит, и что я не сам выберу, а кто-то будет настаивать. Он даже при матери мне некоторые вещи запретил делать. Например, мы были на речке с родителями, отдыхали. Он при матери мне запретил нырять, что ему казалось, что только вынырну, там уже мать войнется. Другим человеком просто стану. Я считаю, что в религии самое главное – это любовь. Поэтому я очень негативно отношусь к людям, которые прикрывают свои корыстные качества, какие-то религиозные, поняли, политика. Вот это... У меня есть друзья, цыгане. Не, нормальные ребята, мы давно дружим. Они у меня даже дома были. Я их просто одни в хате не оставляю. И... Они мне всегда говорят: слушай, Кама, говорит, вот ты постоянно нас все время подкалываешь, что мы типа что-то воруем, да? Я говорю: да, это локальный прикол такой. Он говорит: а ты знаешь, что у нас, у цыган, говорит, есть притча, где нам сам Бог разрешил воровать. Рассказать? Я говорю: конечно, расскажи. Но я читал заповеди. Там не было никакой поправки на национальность. Там не было такого: не укради, в скобках, если ты не цыган, конечно. Есть притча, рассказать вам эту притчу? Да. Уже как вы осторожнее хлопаете. Говорит, когда-то много тысяч лет назад Бога вели на казнь, и у палачей было 5 гвоздей для Бога в руки, в ноги и в сердце. И один из нас, из цыганей, украл гвоздь, который должен был пойти Богу в сердце. Об этом Бог узнал, и с тех пор он нам всем разрешил воровать. Я говорю: вот вы придумали. У меня сразу первый вопрос: а чего он тогда все 5 гвоздей не свистнул-то? Но я говорю, у нас тоже есть, говорю, притча интересная. Говорю, когда-то много тысяч лет назад Бог летел по небу на своей красивой колеснице, увидел внизу кавказцев. Мы сидели, кайфовали. Он спустился, и кавказцы говорят: слушай, у нас все есть. Нам интересно, что нам не хватает. И тогда Бог посмотрел на свою грязную колесницу и говорит: вам не хватает автомойки. И с тех пор у нас у каждого есть автомойка. Я не знаю, что со мной случится после смерти, никто не знает. Единственное, так как я из Ростова, я бы хотел бы, чтобы там, кто меня встречал, у них было максимально выкручено кавказское гостеприимство. Чтобы я вот умер, предстал, говорю: куда мне, в рай или в ад? Они говорят: подожди, сядь, поешь, выпей. Вас что в костюмах хоронят? Тут банкет, брат мой. Спасибо большое, ребята.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша зефирка Саша Муратова.
2: Значит, я не знаю, слышали вы или нет, есть такой стереотип, что у нас у женщин, давайте не будем говорить нет логики, что у нас у женщин странная логика. Слышали такое? Я когда такое слышу, я всегда против, а потом бывает, видишь какую-то женщину, что она что-то делает, и думаешь, ну, так оно и есть. Я, значит, не так давно ходила подавать документы на загранпаспорт зачем-то. И мне там в какой-то момент инспектор говорит, все, можете проходить фотографироваться. Я говорю, хорошо, но можно я сначала сниму толстовку? Он говорит, да, но при условии, что у вас под ней что-то есть. Я, честно, до сих пор не знаю, можно снимать, нельзя. Ну, футболка была, груди нет, я не знаю. Но, оказывается, мне объяснил, что правда была девушка, которая спросила разрешения снять толстовку. Ей разрешили, она сняла и собиралась идти фоткаться на загранпаспорт в одном лифчике. Я не знаю, в чем логика, надеюсь, у нас все адекватные, так никто не делает, но стереотип такой есть. И я думаю, а что если нас всех подставляет какая-то одна тупая женщина? Ну, может, несколько, которые все стереотипы под себя собрали, они там и водят плохо, и работать не хотят, все марафоны желания прошли, не знаю, что они еще делают. Но стереотипы, они же так и работают. Мы тут тоже со сцены очень много шутим про мужчин, и я надеюсь, что все понимают, что это собирательный образ, потому что, ну, реально, эта сцена что только не слышала. Но мы все говорили, что у нас мужчины и ленивые, не моются, и по дому ничего не делают, мало зарабатывают. Я надеюсь, все понимают, что не все мужчины такие, но есть гораздо хуже, все нормально. Это шутка, потому что, правда, если нас послушать, что мы говорим про мужчин, и собрать все это в одного человека, это же монстр какой-то получается. Но я еще раз повторю, он ленивый, он не моется, он по дому ничего не делает, мало зарабатывает, и мама постоянно слушается, еще при всем при этом как-то умудряется изменять. Я не знаю с кем, видимо, с той тупой женщиной, которая нас всех подставляет. И я делала паспорт на 10 лет, и я поняла, что я взрослею, меняется восприятие окружающих. И я прошлое делала 24 года, и тогда сказала маме, я буду делать паспорт на 10 лет. Мама говорит, ты что, зачем, ты еще выйдешь замуж, родишь детей, не надо. А сейчас тот паспорт закончился. Я делаю новый, я говорю, маме, я буду делать паспорт на 10 лет, мама говорит, все правильно. Я вообще поняла, что пора задуматься о личной жизни. Мне тут ВКонтакте написал мужчина, у него нет аватарки, он мне пишет «Привет, ты мне очень понравилась, пойдем куда-нибудь сходим, вот тебе мое фото, но не обращай внимания на то, что вокруг». Я открываю, смотрю, а там вокруг него сын. И жена в окне отражается, пока их фотографировал. Ну, мы, естественно, никуда и не идем, но я задалась вопросом, который почему-то я себе вообще об этом не спрашивала, хотя пора бы уже. А как я вообще отношусь к мужчинам с детьми? Ну, потому что, скорее всего, это логично. Мне 35, если у меня будет мужчина, он будет старше меня, у него же, скорее всего, есть в прошлом брак и дети. Потому что если у мужчины в этом возрасте этого всего нет, это уже как-то странно. Ну, подозрительно. Я бы с таким не смогла. Потому что куда мы поставим в диджейский пульт? У меня дома места нет, у меня там уже стоит кошачий домик. То есть получается, если у него есть ребенок, у меня математический склад ума, я автоматом из его дохода вычитаю 25% на алименты. Потому что у него есть ребенок, он очень хороший человек. То есть минус 25% на алименты. Если у него еще квартира съемная и подписка на Кинопоиск, то все. У него денег нет, живем на мои. Мне такое не подходит. Поэтому получается, мне нужен мужчина с уже взрослым ребенком и обеспеченный. Я придумала, где таких искать. Надо стоять около МГИМО, подходить к студентам и говорить, кто на платном, нужны контакты вашего отца. Встречаемся там, да? Все, на этом все, спасибо.
0: Комедия. Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Павел Снежок, Воля!
2: Так, слушайте, со случая начнем. Недавно захожу в магазин одежды и спрашиваю консультанта, а где у вас мужская одежда, я что-то хочу себе купить. Он говорит, а вы все берите, у нас все унисекс, пожалуйста. Слушайте, а я не хочу унисекс, я не хочу прийти на работу, и чтобы батруха мне сказал, о, я вчера девушку в такой футболке трогал. Я объясню, мне не нравится, что в последнее время все больше и больше размывается понятие мужское и женское. Кому не нравится, что размывается понятие мужское и женское? Ну, и я не только одежду имею в виду. Я считаю, что многие вещи надо разделить на мужское и женское. Я объясню. Вот смотрите, машины точно надо разделить на мужские и женские. Вот точно. Потому что багажник, он же в мужской машине нужен. Ну, потому что у женщины багажник – это все, что вокруг нее в машине. Для женщины багажник – это вот где она не сидит, все остальное – багажник. Там все лежит у нее вокруг. Там блузка, кофта какая-то, переноска для кота, кот отдельно от переноски, 6 видов каких-то перчаток на все виды погоды, вешалки брендовый пакет на всякий случай, чтобы гречку туда положить и к подъезду, блин, пошуршать, типа… Я лакшери. Обязательно шарф летом, туфли зимой. По факту женская машина – это женская сумочка с полным приводом. Мужики в зале, поднимите руки, у кого в машине есть запасная пара обуви. Ну ни у кого нет второй обуви. Это на случай, если Леха пригласит в парк погулять, а я, блин, в лоферах. Что? Как мы пойдем гулять? Невозможно. Женская машина должна быть без багажника, но с 25 подстаканниками, чтобы весь свой кофе она могла бы неделю возить и не выбрасывать оттуда. Слушайте, что я говорю? Вот так должна выглядеть женская машина. Вот. Вот она. И все равно кофе на кресле стоит у нее. Машина на бензине, света на капучине. Зеркало заднего вида в женской машине не должно быть, потому что она хотела, что там сзади. Важно, что впереди. А то, что сзади, должно остаться в прошлом. Пауло Коэльо. Зеркало должно быть перед ней, чтобы она козырек опускала и оттуда трюмо такое с подсветкой сразу. Чтобы можно зеркалук сразу вот фигачить себе в полный рост. Раз заговорили про машины, должны быть дороги, мужские и женские, разные дороги. Чтобы была полоса, где все быстро едут, отбойник. На всякий случай надо еще один отбойник. И там женская дорога дальше, на которой ты смотришь и думаешь, в какую сторону все едут, что происходит, сколько полос, почему посреди дороги парковка, а потому что, блин, трюмо, поехали. Вообще на женской дороге должны двигаться

0: не машины, а сама дорога. Как большая беговая дорожка такая, как траволатор в аэропорту вот такая. На нее женскую машину ставят, и она доезжает куда надо. Ее гигантская рука вот так снимает и ставит на парковку, блин, на одно место. Ровно! Не на три, не на шесть, на одно. Многие вещи должны быть мужскими и женскими. Многие. Но уже надо сделать мужское и женское одеяло. Потому что это абсолютно два разных одеяла. Женское одеяло должно крепиться к стене, как рулон туалетной бумаги. Вот такая, чтобы она всю ночь, как гусеница, заматывалась в нее, закручивалась в нее. А оно не кончается и не кончается, а она заматывается. А мужское одеяло должно быть по контуру прям гвоздями вот так вот прибито. Чтоб ты как мумия лежал, чтобы не оторвать это было. Она все равно попробует, потому что когда у нее рулон этот кончится, она все равно за твое возьмется, а ты так, что гвозди все в потолок, та-та-та-та, вот так наверх. Женское одеяло – это такое одеяло, куда уже должна быть встроена нога. Чужая, не моя, на которой она кладет свою ногу и душит прям до утра ее эту ногу. А твоя нога целая, не синяя, не отлежавшаяся, не с температурой 600 градусов, потому что она между лях там запотела уже. Чтоб в твоей ноге хоть какое-то кровообращение там к утру было. Вот объясните мне, почему есть детская еда? Детская есть, а мужской и женской еды нет. Ну, еда должна быть мужская и женская. Давайте уже решим. Все, что с авокадо, это для женщин. А все, что начинается на ша, это мужское. Шашлыки, шурпа, шаурма. Что это тут на полу? Ну-ка я доел. Это все мужское. Наше, наше. Паспорта должны быть мужские и женские, по-любому. Во-первых, в женских паспортах надо сделать так, чтобы в любой момент можно было поменять фоточку. Правильно? Да, девочки? Да, вот, видите? Мы, мужики, не меняемся. Мы только хуже становимся, мы просто как гриб сморщиваемся со временем. А девочки, они всегда разные, они всегда разные. Сегодня она рыжая, завтра она хочет переклеить фотографию, потому что она кудрявая. Потом она таинственная, тут ее бросили, она с корешкой. Конечно, ей нужна фотография, вдруг у нее настроение, она в желтом плаще, в красно-белое, блин, за просека вот так с разворотом. Конечно. И не должно в женском паспорте быть года рождения, чтобы никто не знал, сколько ей лет. Должно быть написано «выглядит на 19». Конечно. Не должно быть никакой лишней информации. Ни детей, ни откуда она приехала в Москву. Ниоткуда! В графе «город рождения» должно быть написано «не твое собачье дело». Прошлое должно оставаться в прошлом. Пауло Коэльо. Всего, что в паспорте, девочки вот этого стесняются. Ни у одного мужика нет такого, чтобы он не договаривал деревню, в которой он родился. Он гордится этим. Я из верхних брызг, елки. Давай, че? Ты тоже, блин, брызговцы? Ну-ка давай, выпьем прям с брызгами, понеслась, давай. Мужики гордятся этим. Давайте уже окончательно и раз и навсегда. Надо разделить собак на мужских и женских. Вот смотрите. Если при виде собаки хочется смеяться, она женская. Если при виде собаки хочется бежать, мужская. У мужика должна быть собака, название которой состоит из прилагательного и овчарка. Любая, кавказская, азиатская, немецкая, лысая, дохлая, неважно, овчарка. Вот когда ты читаешь на заборе «Осторожно, злая собака», ты же не представляешь там мультипу, тедипу, этот лабрадудель. Ты представляешь что-то прям с тебя ростом такое волосатое, что гавкает и сигнализация в области во всей срабатывает. Что-то такое с голосом джигурды, такой волочком. Что-то такое. Хочется закончить мужскими и женскими мыслями, ну, потому что они разные. Вот девочки сейчас сидят, и я уверен, все думают, блин, как классно, я в камеди, как здорово, так красиво, сырная тарелка, такая вкусная, все сфотаю, все в соцсети выложу, подруги мои в Рязани сдохнут, сдохнут все, все сдохнут там, потому что я здесь, а они там. Игорь вывел меня сюда. Люблю, Игорь такой классный. И в это время знаете, что думает Игорь? Сырная тарелка 9800. Тут все, блин. Очень хорошо, что мы разные. Женщины, мужчин любите. Мужчины, женщин. И только так. Спасибо!
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Мы не приборная панель таксиста. У нас ничего святого.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артём Винокур!
2: Что, я женатый человек. Женатый человек. Есть мужчины, поаплодируйте, кто в браке. Давайте так, кто в браке есть, да? Я как бы вас сейчас, ну, то есть ничего не хочу вам сказать, но вы даже не представляете, с какой крысой вы живете. То, что я вам сейчас буду рассказывать, это от вас очень скрывают. То есть как бы это вообще повезло, что я в России, а не в Америке, прямо сейчас бывшие выстрелили. Я объясняю, смотрите, вот вы живете в браке, да, зарабатываете денежки какие-то, бегаете, ипотека у кого-то, что-то вы там мечетесь, вот это дети. Приносишь денежки, даешь жене денежки, она на эти денежки покупает вкусную еду и прячет ее нахрен от тебя. Как вам такой партнер на жизнь? Хотите? Вот ситуация, я прихожу домой, просто что-то выкидывать в мусорку и вижу фантики от Milky Way. Так я его не видел, ну то есть не был замечен. Фантики, я как бы такой, ну ладно, выношу мусор. Следующий день, опять я прихожу, опять фантики, я уже такой, я уже жене говорю, Наташ, я как-то с ним пересечься могу в квартире или что? Мне уроки какие-то сделать надо, ну то есть я, у меня есть на Milky Way, как мне его получить вообще? И я вот это, когда произошло, я сразу вспомню, что я, то есть это общая черта женская. То есть я это помню у матери, что я был ребенком, я помню, я вот так захожу на кухню, мать меня не видит, она вот так спиной, и просто, какая мышь. Из-за пачки с рисом вот так, просто с верхней полки достает шоколадку, поворачивается, видит меня и такая, ой. Это вот был, знаете, что за день? Это был тот день, когда она перешла на самую крысиную еду, вот этот горький шоколад. Потому что его уже прятать не надо. То есть его оставляешь, это никто есть, кроме нее не будет. То есть хотите...

0: Видите, вот это 99 дерьма, вот это процентов. Никто не хочет это, да? Странно, странно. С кайфом есть, но то, что одна, понимаете, одна. Я вам говорю, мужчины, вы вообще даже, вы живете жизнью, вы... Я именно вот, короче, поэтому, то есть, когда я увидел, что мать прячет еду, будучи ребенком, я приходил домой каждый раз со школы, у меня родители оба работали. Я приходил домой, я был один, всегда один. И я каждый день, приходя домой, звонил матери на работу и спрашивал: мам, что дома покушать есть? И она каждый раз мне орала в телефон, так: открой холодильник и посмотри! А я не мог ей ребенком объяснить, я открывал. Я же не могу ребенку сказать: мам, помимо вот этой фигни еще что-то есть? Я видел, тут где-то шоколадки прячутся. Мне ребенком уже закладки какие-то искать надо, по квартире бегать. Всегда там суп. Да я видел! Ну как это не заметить? Как можно суп не заметить? Я вот этот день ненавижу, когда вы, женщины, решили вот это варить суп уже мусорными ведрами. Вот это там нет, вот этот объем, он не заканчивается, там дна нету. То есть у меня мать вот такими варит вот этими. То есть и вот это, чтобы в холодильник убрать, она аж полки оттуда достает, не входит. Оно не входит туда, потому что оно не для холодильника. А когда там старый, а этот новый, этот на балкон, конечно, в отдельное помещение, иди там с санками, с лыжами, стоит просто, птица отгоняет от нашего балкона. Просто я ребенком достаю вот это ведро, меня убить это может буквально, просто его ставлю. Я вот эту крышку открывать даже не хотел. То есть, ну, просто, ну, ноль ожиданий оттуда. Я знаю, что там, ты открываешь, там каток. Просто каток, там у мужиков зимняя рыбалка. Они вообще охренели, что ты появился. То есть это не вскрыть, это надо пур брать как-то. Вот это как это? Это ты достаешь этот суп, его режешь, как торт, вот так, треугольником. В пиалку кладешь, в микроволновке подносишь. Для нее тоже денек неприятный в этот момент. Она просто на 5 минут его ставишь, 5 минут. Она его 5 минут вот так тошнит, вот так. Просто укачивает этот суп. Просто 5 минут она его греет. Микроволновка горячая. Стол под ней горячий. Ты заглядывал, чуть-чуть загорел аж от излучения. Крышку открываешь. Ты, бар, ты же исчез, что ли? Как он? Просто эта пиалка, ее не коснуться. Как ее достать? Смотришь, лед. Там он даже его по***ли этому супу. То есть как это погреть? Это на костре надо разогревать как-то. Просто. А чем это закончилось, я вот не помню, если честно. Да вот это последняя шутка у меня была или что? Что-то так вошел, честно, в кураж про этот суп. Нет, фу, слава богу, я вспомнил, боже. Честно, как просто удивился. Честно, аж прожил вот эту жизнь, знаете. И суп – это идеальная вещь, чтобы понять, что мы стареем по супу, понимаете? То есть как люди просто. Вот когда тебе 8 лет, ты такой: ебаный суп. Я не понял, орешь вот это в слезах, его солишь этот уже суп. Сейчас вот мне 30, я такой: это что, супчик, что ли? А налить, знаете, горяченького надо поесть. Надо горяченького поесть. Я буду супчик, хорошо, хорошо. Я к чему? То есть вы, мужчины, даже не понимаете, что как круто живут женщины. Как они классно едят, пока вас нету. То есть вы, мужчины, кто в браке, вы даже, вот вы послушайте, что я говорю, вы даже не представляете. Прямо сейчас у вас дома креветки есть. Вы в курсе? Вы это не видели. Вы не знаете вообще, откуда они там за котлетами, она их прячет, чтобы ты не увидел это случайно. Креветочки она лопает, пока она одна дома. Да, авокадо вот это, думаете, оно пропадает просто так. Лопает с креветочками. Женщины вот дерьмово прямо едят вынужденно, когда вот вся семья собирается. Вот это им надо, вот этот номер отбывать, знаете. То есть вот это, знаете, мужчина, когда домой пришел, еще жена все дает вот эту еду какую-то, знаете, как будто у меня какая-то язва, вот эта тюремная, вареная, пареная, вообще, как будто ей врач сказал: только вот это ему жрать, умрет. Дает вот эту еду, и все, ешь ее вот так. И она всегда вот так, знаете, ешь, и она вот так вся рядом так сидит. И ты вот это ешь, и такой: а ты будешь есть? Там всегда вот это, да, слушай, да я, честно, пока готовила, поняла, что какая-то. Приятного аппетита. Народ, спасибо большое, что вы послушали. Вы потрясающая публика. Пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Надя Джавраилова.
2: Спасибо.
1: Смотрите, прочитала недавно новость, что в Подмосковье дикая раненая лосиха сама пришла к людям за помощью. И первое, про что я подумала, надо тоже к поликлинике прикрепиться. Ну что я в Москву переехала, когда мне было 24 года, мне это было не нужно. Давайте так, до 30 лет все можем себе позволить лечиться, где придется. Да? Где-то в платную сходила, где-то подруге показала. Но прикрепиться к поликлинике – это и есть остепениться. Потому что пока что я дважды не была у одного гинеколога. Ну, со стороны как будто мне просто нравится показывать разным людям. Понимаете? Я думаю, стараюсь сейчас создать какую-то надежную жизненную опору. Я вот думала, что в съемной квартире еще долго смогу прожить. Нет, без прописки уже тревожно. То есть, понимаете, если со мной сейчас что-то случится, меня хозяева могут просто вынести куда-то в подъезд, а я еще пугающе одних размеров с мусоропроводом. Ну, то есть для меня это аэротруба больше. Хочется какую-то надежную, классную старость. Я об этом уже думаю. Просто нас постоянно пугают. Мне вот говорят, вот ты детей не рожаешь, кто за тобой в старости ухаживать будет? Я думаю, ну если я буду бабкой, которая в Москве снимает квартиру, то, конечно, никто за мной ухаживать не будет. Но если я буду бабкой с квартирой в Москве, меня приедут мыть даже двоюродные. Ну, я племяннику из Челябинска прям так и буду говорить. Я говорю, ты же понимаешь, чтобы выбраться из твоей жопы, ты понимаешь, чью для этого надо помыть, да? Берегушку погнали. Поэтому я решилась на ипотеку, взяла ипотеку. Ну, мне вообще было не страшно. Вообще не страшно. Я в такие моменты так рада, что я тупая, господи. Понимаете? Сейчас все на такой тревоге ходят. Все такие, какой кошмар, ставка по ипотеке 18%. Ужас, 18%. Надя, ты понимаешь, сколько это? Конечно нет. Давайте на все ипотеки, вообще плевать. Бедные умные люди, в какой же тревоге вы постоянно живете? Ну, это ужасно понимать, сколько это 18%. Я с процентами пока только в мире сметаны разобралась. Живу не тужу, всем советую. Просто банки, они же еще хитрые, специально расчет на таких лохов, как я. То есть они мне долг в процентах вуалируют. Вы мне в рублях скажите, сколько я вам должна. Ну, я же по такой схеме не живу. Меня если спрашивают, сколько у меня было мужчин, я же не отвечаю в килограммах, да? Типа, Надя, скажи честно, сколько вот у тебя до меня было мужчин? И я такая, ну, килограмм 320 было. И вот пускай он стоит там, считает, это у меня было сколько? 2 больших или 5 маленьких, да? Или 4 средних и карлик. Или 5 очень худых, но там один с пакетом был. Ну, куча вариантов. Знаете, еще было, почему не страшно брать ипотеку? К счастью, очень много вдохновляющих примеров вокруг. Ну, то есть, у меня много знакомых девочек, которые тоже не замужем, им не помогают родители, они берут ипотеку, нормально все выплачивают. Ну, вы не подумайте, что я совершенно финансово безграмотная. Конечно, нет. Конечно, стабильно, на каждое новолуние ритуал на деньги делается. Правда, есть? Я наткнулась в видео, там какой-то рилс, там учат, как просить деньги у Луны на новолуние. Надо попросить и написать в комментариях, сколько ты денег попросила. Я почитала комментарии, женщины потрясающие. Там одна женщина попросила у Луны 2500. Я вообще не угораю над такими людьми, если что, я понимаю, почему так происходит. Ну, мы с девчонками росли под крики «Лунная призма, дай мне силу!» Мы просто выросли и такие «Лунная призма, дай 2500!» Реально. И мне с покупкой квартиры помогала риэлтор. Мне ее посоветовали мои тоже тупые друзья. Мы вот, знаете, в компании нашли одну умную женщину. Сейчас она сходит по району, как котят пристраивает. Меня прям с формулировкой, знаете, как котенка. Типа, вот у нас покупательница, да? Озорная девчонка, но писит куда нужно. Вот. Потрясающая женщина. То есть, знаете, когда по прическе видно, что человек разбирается, ей можно довериться. У нее бордовое каре. Она сделала своей профессией за чужой ремонт. Это восхитительно. То есть, мы заходим, говорит она сразу начинает все смотреть. Она такая, ну вы сантехнику не меняли, у вас здесь старая, да, с потолка, вот у вас что-то текло. Да и рожа у вас, если честно, неприятная, да? Если я когда-то пойду на свидание, я ее с собой возьму обязательно. Знаете, чтобы она по мужику как по стенке постучала и такая, Надь, ну тут не берем, тут если что даже переделать не получится, тут прям несущий. Ну, тут. Еще у меня появилось новое развлечение недавно. Мне очень нравится какому-нибудь знакомому мужчине сказать комплимент «ты красивый» и наблюдать, как он корчится в муках неловкости. Блин, попробуйте, это так весело. Просто говоришь, ты красивый. Там начинается вот это, что, да кто, да я, да перестань, да ну что ты, да я гноед, ну хватит. Ну, просто. Это такая отличная проверка на адекватность, потому что мне очень нравятся мужчины, которые после комплимента чуть-чуть стесняются, такие оправдываются, типа, да это просто свет удачно упал. Просто есть же еще вот эти, которые я знаю. Ты говоришь, ты красивый, я знаю. Тут уже я говорю, да это просто свет удачно упал, гноед ты. Просто многие думают, что женщинам нравятся уверенные в себе мужчины. Мне лично нет. Я уже поняла давно, что вот эта мужская самоуверенность, она не настоящая. То есть это попытка, наоборот, прикрыть какие-то комплексы. Я уверена, что за каждой мужской, знаете, завышенной самооценкой стоит грустная, травмирующая история. Я думаю, вот эти рэперы, которые я трахал, ну это про дерево, это... Все, у меня на этом все, спасибо.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
8: Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Камеди Радио.
7: And the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Костя Бутусов и Роман Сафонов.
2: В нашей стране с каждым годом все активнее поддерживают демографию. Итак, представьте, недалекое будущее, в России осталась последняя пара, у которой нет детей.
3: Света.
4: Что, Сереж?
3: Я все осознал. Я все понял. Нам с тобой реально уже пора.
4: Ты о чем?
3: Ты в курсе, что мы последняя пара без детей?
4: Реально последняя?

0: Блин, круто!
1: Это ни хрена не круто! Давно не модно и капец как невыгодно! Мы каждый месяц платим налог на бездетность 180 тысяч! У нас у единственных ипотека под 168%! Ты понимаешь, что мы остаток 1200 не можем 6 лет выплатить? А сегодня пришла новость, что людям без детей запрещено посещать торговые центры, кинотеатры, рестораны и секретные военные объекты.
0: Так это же всем запрещено!
1: А вот ни хрена! С детьми уже можно. Вот фото, где Скворцовы всей семьей на пикнике под Искандером сидят. Пожалуйста, еще одна. С 1 числа авиакомпании приравняют всех, у кого нет детей, к ручной клади. Теперь, чтобы нам куда-то полететь, нам надо весить 10 килограмм и помещаться в контейнер. Зашибись, да? Ты понимаешь, на нас уже все люди косо смотрят. Все, кроме дяди Валеры.
0: Ну видишь, кто-то нас поддерживает.
1: Он косоглазый! Он когда осуждает, прямо смотрит. Тебя уже подруги называют Света Черный Дельфин, потому что из тебя никто никогда не выходит!
0: Ты думаешь, нам так намекают на детей?
1: Намекают? Да государство уже все делает, чтобы это случилось. Нам для интимной обстановки по вечерам свет отключают. У нас в ванной из крана горячая вода сразу с лепестками роз идет. Мне уже в магазине типа по акции устрицы и орехи в подарок дают. И это в магазине стройматериалов. Пакет на кассе не предлагают. В больнице бахилу не дают, так пускают. В пивнухе из сушеной рыбы пузырь достают и при мне выкидывают. Это еще хорошо, что я на работе одноразовые стаканы тырю. Так бы у нас вообще секса не было!
2: Семья Парафондовых, вы окружены. Срочно приступить к зачатию. В противном случае группа захвата откроет огонь на поражение.
1: Это еще что? Это нами уже соседи угорают. Вон с балкона в рупор орут. Видишь, Света, все хотят, чтобы у нас дети появились. Меня уже все называют Юлия Высоцкая, потому что я зря яйца перевожу.
0: Сережа, ты не понимаешь. Я еще хочу развиваться, чему-то учиться.
1: Да ты уже всему научилась, Света. Ты ходила на курсы астролога, психолога, нумеролога, таролога, нутрициолога. Света, ты самый образованный, ни хрена не делающий человек в мире! Ты ходила на все. На пилон, на полденс, на стрипластику. К чему вы там готовитесь? Что такое должно произойти в стране, чтоб резко понадобились 40-летние стриптизерши? Света, тебе пора становиться мамой.
0: Блин, если я рожу, у меня испортится фигура и внешность.
1: Света, посмотри на себя. У тебя нарощенные волосы, ботоксный лоб, перекачанные скулы, подкачанные губы, пластиковые ресницы и силиконовая попа. У тебя что-то может испортиться только по гарантийному сроку. Пожалуйста, давай родим ребенка, умоляю, давай.
0: Ну, у нас уже есть сынуля, это наш мальтипу Джерри.
1: Он не наш сын! У него есть мать! И она собака! И она ненавидит нас за то, что мы забрали ее ребенка. Хотя у нее их 8. Видишь, Света, даже мальтипо о стране думает и рожает много детей.
0: Сережа, ребенок — это заморочки. С собакой все проще.
1: Проще? Как вообще можно думать, что собака лучше ребенка? Ребенка не покупают на Авито за 150 тысяч. Он бесплатный! За него еще сверху накидывают. Ребенка дешевле стричь, одевать. И обуви ему надо в 2 раза меньше. Ему не нужен французский гипоаллергенный корм со вкусом нежного лосося за 8 тысяч. Просто каша! Не нравится? Пошел вон, потом придешь, съешь остывшую. Пожалуйста, ну все уже это сделали, давай, Света.
0: Сережа, ну я еще такая молодая, я хочу расти.
1: Куда тебе расти? Тебе 35. Еще пару лет, и ты начнешь уменьшаться в росте. Тебя уже на Патриках на «вы» называют. Твое тело уже само намекает, что рожать пора. Вон, сиськи виновато в пол смотрят. Потому что им стыдно, что они почти 40 лет без дела висят.
0: А как же мои духовные практики?
1: Да завязывай ты уже с ними, а. Уже стрёмно на ретрит с артритом летать.
0: Сережа, я обещаю, что подумаю.
1: Да что тут думать? Тут даже думать не надо. Вон Джиган, все смеялись. А он первый смекнул, что надо делать. У него из нового только дети выходят, ни одной песни. Ничего, популярный. Света, пожалуйста, что думать? Давай делать детей. Ну, хочешь, назовем его Джерри, пожалуйста.
0: Да ладно. Ну хорошо, я согласна, давай делать детей прямо сейчас.
3: А через 9 месяцев в семье Фарафонтовых появился ребенок. Потом еще двойня, а потом еще тройня.
1: Соседи, заткнитесь, она сейчас передумает!
0: Пошли лучше встать.
1: Пошли, конечно. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Что расскажу? У меня есть жена, ребенок, ребенку годик, и недавно жена захотела сделать семейную фотосессию. Говорит, Кирилл, нам нужна семейная фотосессия. Честно? Я так надеялся, что у нее еще какая-то другая семья есть, потому что я вообще не люблю фотографироваться. У меня, знаете, вот никогда нет второй эмоции для фотографа. Знаете, вот второго хорошего лица для фотографа. Я сразу даю свое лучшее, просто максимум, вот. И она говорит, Кирилл, хорошо, эта эмоция есть, давай еще одну. Я думаю, да это все. Щелкает, это все, щелкает. Она говорит, Кирилл, какая у вас рабочая сторона лица? У меня обе безработные, не знаю, у меня обе для себя живут, ушли после девятого, кайфуют. Она говорит, Кирилл, улыбайтесь. Я думаю, да я угораю, у меня истерика, у меня инсульт. Щелкает. Она говорит, Кирилл, улыбайтесь, нам нужна счастливая семейная фотосессия. Я думаю, слушайте, а для счастливой семейной фотосессии недостаточно того, что отец просто есть. Вот он стоит, не уходит, все это оплатил, вещи с пункта выдачи забрал, стоит на двух работах, шарашит, стоит со своей семьей, единственное, это не счастье, да это грамота минимум, понимаете, что я стою, трезво улыбаюсь, это вообще круто. Я просто не люблю фотографироваться, я, знаете, вот какой в жизни, такой и на фотосессии. Но жена, какая лицемерка жена, боже мой, какая лицемерка, потому что у меня жена в жизни лиса. И матюкается, и ругается, у нас по дому в трусах чешу не я, не я. Но как только пришла фотограф, она сразу, ой, в розовом свитере, знаете, финалистка шоу «Пацанки». Просто тетя из рекламы майонеза. У нее руки в крылышки превратились, знаете, она сразу в патриархат уверовала. Говорит, как мой муж скажет, так и будет. Как мой муж, мой муж, мой муж, мой муж. Как будто она минуты ранее не говорила, Кирилл, она уже поднимает, надеюсь, штаны умойте. Как мой муж скажет, честно, вот я себя чувствовал, знаете, как будто приехали котика кастрировать, вот надо, знаете. И ветеринар говорит, а где будем котика кастрировать, в гостиной или в спальне? И хозяйка такая, а вот как Барсик скажет, так и будет. Сейчас он слезы вытрет и скажет, где он хочет, то, что он не хочет. Но я не знаю, ну кошмар какой-то. И это фотограф еще, конечно, странно, говорит, Кирилл, фотосессия стоит 10 тысяч рублей, но если вы не хотите, чтобы я выкладывала ваши фотографии к себе в Инстаграм как портфолио, то 15. Я не знаю, но я, конечно, доплатил денежки, потому что, ну, мои девчонки, мои роднульки, ну, куда я какой-то тетке в Инстаграм? Ну, конечно, ну, маленькие мои, я хочу, чтобы только у меня они были. Я когда доплатил, я вообще по-другому стал смотреть на семьи, которые у нее там в Инстаграме находятся, знаете. Я уже смотрел сверху такой, фу, бедняки, чисто нищие, чисто пахан за пятерку всю семью продал. Я уверен,

0: Он еще и торговался точно. Говорит, а давайте, косарь, уступите, еще из нас стикер-пак фигачите. А давайте я деда поймаю, сфоткайте, 500 рублей уступите, хорошо, но я не знаю. И жена говорит, Кирилл, нам нужно сфоткаться на память. Я думаю, ты куда-то уезжаешь, мать? Мы что, такой компашкой больше не соберемся? Я не знаю. Она говорит, Кирилл, нужно сфоткать доченьку на память. Я думаю, Нютка, у нас на память дочки есть 17 тысяч фоток в галерее на память. Там уже не хватает памяти на ту память. Там терабайт памяти. У меня вся галерея, это просто дочка, дочка, дочка, дочка, дочка. Два счетчика. Дочка, дочка, дочка, дочка. Два счетчика. Дочка, дочка, дочка, два счетчика. Мы когда с женой ностальгируем, думаем, боже, какая она была маленькая 15 кубометров тому назад, правда? То есть я вообще не понимаю. А как еще удалить фотку доченьки? Как удалить фотку дочурочки моей? Ну хорошо, их много. Вот одна фотка была там, где она не получилась. Надо бы удалить. Ну как? Дочурка там с песочницы вот так выглядывает. Ну да, смазанная. Ну как удалить? И я думаю, ладно, надо почистить кэш. Решаюсь удалить. Нажимаю удалить. Еще iPhone. Это фото будет удалено на всех ваших устройствах. Вы уверены, что хотите взять такой грех на душу? А может, сразу в детдом? Вот так он пишет, как будто я не удаляю, а отрекаюсь. Я удалить хочу просто. И тоже на память фотосессия у нас квартира съемная. А что это за фотки на память в съемной квартире? Я не знаю, мы уже завтра съезжаем. Куда эти фотки? Мы думаем, эти фотки просто дать хозяйке квартиры, знаете, чтобы она на сайте жильцов нашла. Там идеальные фотки для этого. Мы там стоим, типа, славяне рекомендуют. Тут славяне кайфовали, слышь? Прям на этом диванчике славянку изучали. Слушайте, честно, у меня жена сильно экономная. Мне так это не нравится, что она экономная, что у меня есть денежки, правда. И мы каждый раз стоим на кассе, я уже хочу просто пикнуть, рассчитаться, уйти. Все, я в пуховике стою, потею. Она говорит, Кирилл, в дороге, у нее звездный час, она просто все карты прикладывает, бонусные, скидочные, бонусы, спасибо, пожалуйста, все приложила, какие все цифры, которые в голове знала, все написала, что-то из купона, все просто, 2 часа терминал взламывает, просто 745, 746, мужчина, дайте карту, 433, 233, стоит 2 часа, и там всегда скидка 17 рублей, 2 часа стояла, скидка 17 рублей, но отходит с таким лицом, как будто она сама только что ипотеку в одну закрыла, просто такая, братик, докинь на сдачу, слышь, что остается. Я думаю, Анютка, мы пока эти 17 рублей экономили, у нас такси, платное ожидание, косарь набежал. Ты угораешь, ты вообще что в экономии знаешь? Просто я вообще в этих скидках не разбираюсь, ребят, правда. Мне недавно в магазине говорят, у вас 300 баллов. Я думаю, ну, поступаю на международное, не знаю, подаю документы в МГУ, мать будет гордиться. У Кирюши 300 баллов без репетитора, это вообще сильная штучка. Спасибо большое за внимание. Спасибо огромное. Пока-пока.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
1: Встречайте, Наида Рамазановна Казиева.
2: Так, быстренько опрос. Поаплодируйте, пожалуйста, кому 30+. Спасибо большое. А кому меньше 30? Все, хватит. Смотрите, больше не мешайте. Ок. Смотрите, мне просто тоже недавно 30 исполнилось, и я, значит, к этому возрасту очень основательно подошла. То есть прям ответственно. Я поэтому себе перед днем рождения заказала, ну, натальную карту за 30 тысяч рублей. Вот. И там астролог мне сразу начала про отношения рассказывать, хотя я у нее не спрашивала. Потому что, видимо, это очевидная какая-то штука, что вот не может счастливая женщина в отношениях 30 тысяч какой-то левой бабе отдать. И она мне говорит... Он говорит, у вас отношений не получается, потому что, оказывается, в прошлой жизни я была каким-то очень плохим мужиком, который доставлял женщинам страдания. Там, типа, фамилия даже была, типа, Башаров. Короче, ну, реально. Она говорит, поэтому вам сейчас в жизни встречаются такие же люди, которые теперь вам плохо делают. И поэтому каждый раз, когда вам делают плохое, нужно говорить, я принимаю. Она говорит, вот вам, когда муж изменит, она говорит, ты извинись. Я говорю, если выживете, я такую речь шлифану, что... Честно, я в шоке, что так работает карма. Ну реально, я тогда боюсь представить, что вообще в прошлой жизни сделала женщина, которая вот в жару летом возле биотуалетов работает. Малышка, она стопудово электросамокаты придумала, клянусь. Я поэтому для меня очень сейчас важный вопрос такой эзотерики. Я недавно, короче, услышала такой слушок, что, оказывается, внесли, ну, типа, предложение, чтобы сделать, ну, ввести, короче, уголовную ответственность за порчи и привороты. Это был мой последний рубеж. Реально, это, представляете? И причем самое забавное, что сразу же рассекретили имя человека, который предложил это. Это вы дурные, реально. Если вы верите, может, чуть побережемся тогда уже, не знаю. Просто я сильно против, чтобы их запрещать. Правда. Ну, честно. Потому что, я не знаю, в курсе вы или нет, но у нас тут 24 сезона. Сверхлюди борются уже в стране. Я в таком восторге, что каждый сезон набирается. Но нет уже недостатка в кадрах, понимаете? Мужики, для вас расскажу, вы чуть-чуть в более адекватном мире существуете. Последний сезон выиграл вампир. Он пришел, говорит, я вампир. И ему ничего за это не сделали. Во-первых, единственное, спросили, а вы какой вампир? Он такой, типа, не спрашивайте. Я так лучший. Мне кажется, не своевременно сейчас вообще магию запрещать, потому что, мне кажется, мы всей страной же чисто вот на магии вывозим. Нет, это... Ну, правда, потому что когда вот это все такое происходит необычно, такой, типа, ну, это мне нужен амулет, реально. Это что-то от предков, клянусь. Единственное, знаете, меня немножко пугает в этой ситуации, что, ну, типа, они сейчас сильно какие-то могущественные стали, какие-то прокачанные, честно. Потому что я помню, когда я маленькая была, первые там какие-то все эти потуги начинались, там первую букву погибшего угадывали, все, это победитель сезона, реально. Это что-то невероятное. Они сейчас с мертвыми по скайпу общаются, никого не смущает это. Честно, я матери в Дагестан тяжелее дозваниваюсь иногда, серьезно говорю. Просто я наоборот, я против, чтобы их запрещали. Просто если у нас есть столько мощных сверхлюдей, может быть, не запрещать, а более продуктивно их использовать тогда. Мы по всему свету звезд гоняем, шоу снимаем. Да давайте снимем экстрасенсов в Африке. Реально, пусть съездят, поищут водичку.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Основано на реальных событиях.
5: Это будет автомобиль для русских дорог.
4: Иван Янковский, Паулина Андреева.
6: Ничего не говорите, можете испортить.
4: Битва моторов. Уже в кино.
7: 12+.
8: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Ну что ж, поехали. Миниатюра про весну.
2: Леночка!
3: Да, Игорь Николаевич!
2: Какой сегодня день?
3: А сегодня, Игорь Николаевич, понедельник.
2: Я говорю, день какой сегодня?
3: Понедельник, первый день недели.
2: Понедельник, первый день недели. Я когда улетел в Лондон?
3: В пятницу, Игорь Николаевич.
2: В Лондон? Когда я улетел?
3: В пятницу, в прошлую пятницу, Игорь Николаевич.
2: А сегодня? Какой день сегодня?
3: Понедельник, Игорь
2: сегодня
3: Николаевич.
2: Сегодня понедельник.
3: Понедельник.
2: Во сколько я прилетел из Лондона?
3: В 6:35 утра.
2: В 6:35 утра.
3: Да.
2: Сейчас сколько времени?
3: 21:45 вечера.
2: Сколько времени прошло?
3: Около 16 часов. 13.
2: Как ты думаешь, где я пробыл 16 часов?
3: Игорь Николаевич, я как раз хотел у вас уточнить, где вы были?
2: Где, тварь, я пробыл 16 часов? Я хозяин нашего холдинга. Я торгую танками на весь мир. Я пробыл в аэропорту 16 часов. Я ехал сюда на Рено Логан. На Рено Логан я ехал.
3: Игорь Николаевич,
2: у меня один носок стоит больше, чем весь Рено Логан вместе взятый.
3: А почему вы не поехали на вашем автомобиле? У вас же прекрасный Майбах.
2: Где? Это дави его сюда.
3: А я все поняла. Вас, видимо, не встретил водитель, и вы имеете именно его в виду.
2: Да, сюда зови.
3: Павлик, заходите, он у себя уже.
4: Господи,
3: Павлик.
4: Господи, спаси, сохрани. Игорь Николаевич, здравствуйте.
2: Ты где был, а?
4: Игорь Николаевич, ради бога, только не ругайтесь.
2: Поздно уже, тварь!
4: Игорь Николаевич, ради бога, не ругайтесь.
2: Где ты был?
4: Игорь Николаевич, я отвез вас в аэропорт, Игорь Николаевич.
2: Ну?
4: Вы сказали поставить на гараж машину.
2: Я помню, что я сказал. Где ты, тварь, был?
4: Я поставить поехал, Игорь Николаевич. Просто там на Кутузовском Анжела стояла, Игорь Николаевич.
2: Погоди, блин. Где мой Майбах? Майбах мой, где?
4: Игорь Николаевич, папа.
2: А?
4: Поцарапа.
2: Что ты сделал? Я просто...
4: Поцарапал, Игорь Николаевич.
2: Что ты поцарапал?
4: КамАЗ. И там такая ситуация была, Игорь Николаевич. У вас теперь два Майбаха. Там, где я сижу, Майбах, и где вы сидите, ваш бах. Там посерединочке такая трещь.
2: Ты тварь, тебя сейчас двое будет, понял ты? Я тебя сейчас поцарапаю, ты на руках уйдешь одна сторона, на ногах в другую сторону, понял ты?
4: Игорь Николаевич, на Кутузовском Анжела стояла.
2: Игорь... Какая Анжела стояла?
4: Прости вас, проститутка, Игорь Николаевич.
2: Посадил мой Майбах!
4: Игорь Николаевич, она говорит, мне холодно, мне отвези домой. Я говорю, это машина Игорь Николаевича, мне надо в гараж поставить. Давай поставлю, потом отвезу тебя домой.
2: Куда?
4: В общем, я поехал поставить мою машину. И она говорит, я проститутка элитная, меня только на элитную дачу везти.
2: Откуда у тебя элитная дача?
4: Откуда у меня элитная дача? У меня же только ключи от элитной дачи.
2: Погоди. Ты на мою дачу повезешь?
4: Я приехал, ворота закрытые. Она говорит, я перелезу, с той стороны открою. Она перелезла, как начала кричать, Игорь Николаевич.
2: Что, что она, почему она орала?
4: Да как не орать, если тебе собака в ногу вцепилась, Игорь Николаевич?
2: Это мой Марсельчик.
4: Марсельчик ваш, Игорь Николаевич, красивый, породистый, док, элитный такой.
2: Мой Марсельчик,
4: красивый.
2: Откусил ногу, что?
4: Игорь Николаевич, мы Марсельчика любим, помним, скажем.
2: Что с Марсельчиком, а? Что с Марсельчиком своим? Ты знаешь, сколько Марсельчик стоил? Миллион он стоил, я танки продаю, ты понимаешь? Я два танка продал за Марсельчика. А что с Марсельчиком своим?
4: Игорь Николаевич, я просто взял лопату, хотел Анжелу.

0: деле ногу отрубить, мол, Марсельчик, хочешь, ешь. И случайно Марсельчику между головой яичками в тулово.
1: Я сейчас твое тулово порву, понял ты? Скотина, ты что говоришь?
0: Игорь Николаевич, я человек верующий, я Марсельчика помянул тут же.
1: Ты что, серьезно, да? Ты сейчас не прикалываешься, ничего?
0: А что мне делать, Игорь Николаевич? Анжела говорит, я замерзла.
1: И что?
0: Игорь Николаевич, проститутка тоже человек, Игорь Николаевич.
1: Ты что, ее повел в мою сауну?
0: Я
1: эту сауну сам делал, там из красного дерева все.
0: Я говорю, не кури в парилке.
1: Она что, курила в сауне моей?
0: Игорь Николаевич, я пошел в погреб, думаю, надо потушить все. Там у вас какие-то бутылки запыленные лежали.
1: Погоди, ты что? Ты что? Ты что, пожар тушил вином коллекционно мою? Там одна бутылка стоит больше, чем все.
0: Они запыленные были, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, надо было картину галерею затушить.
1: Нет! Ты картину мою?
0: Игорь Николаевич, какие картины? Там квадрат какой-то черный. Игорь Николаевич, послушайте меня. Потом приехала Светлана Николаевна, жена ваша. Начался крик. Все орут, ничего не понимая. Я говорю, Роберт, заткнись, Роберт.
1: Какой еще Роберт?
0: Ваш напарник по бизнесу.
1: Как он делал на моей даче?
0: Он Светлану Николаевну привез.
1: А?
0: Присядьте, Игорь Николаевич.
1: Ира, я постою, что?
0: Просто весь завод шепчется, вы просто не знаете, Игорь Николаевич. Он нет-нет, Светлана Николаевна. Вы просто не знали, Игорь Николаевич. Весь завод знает, как...
1: Что дальше было? Говори.
0: Дальше началось невероятное, Игорь Николаевич. Невероятное.
1: Невероятное началось дальше. Что? Инопланетяне прилетели, всех сожрали, что? Что, Путина не избрали? Что невероятное? Что случилось? Что невероятное, а?
0: Полиция приехала, Игорь Николаевич.
1: Да?
0: Полиция приехала, говорит, чья дача? Я говорю, Игорь Николаевича. Они говорят, машина чья? Я говорю, Игорь Николаевича. Проститутка чья? Тут я соврал. Сказал Игоря Николаевича. Вот, и Светлану Николаевну скрутили, в общем, Бобик посадили. А я говорю, сейф достаньте, сейф в огне горит. Они сейф достали, говорят, что в сейфе? Я говорю, я не знаю, я водитель. Я только видел, как Игорь Николаевич подходит, набирает 74287.
1: У полиции кот этот сейф открыл. Там же вся черная бухгалтерия моя была. Тварь, ты что делал, а? Ты всю черную бухгалтерию им отдал, тварь!
0: Они не так сказали, Игорь Николаевич. Они сказали, молодец, тут вся черная бухгалтерия.
1: Так, ладно, я все понял. Леночка.
2: Да, Игорь Николаевич.
1: Мне, значит, до Лондона один билет, только туда. Обратно не надо.
2: Хорошо, Игорь Николаевич, сделаю.
0: Игорь Николаевич, обратно тоже надо.
1: Все, заткнись, сел. Надо... Только туда, Леночка, понятно?
0: Да.
1: Сел, я тебе сказал.
0: Стреляйте правильно, Игорь Николаевич, так и надо. Боженька вам спасибо скажет еще, давайте. Игорь Николаевич, первый раз на Руси тесть зятя застрелить. Давайте, Игорь
1: Николаевич. Какой еще тесть?
0: Игорь Николаевич, вы просто не знаете. Просто дочка ваша беременная же, Игорь Николаевич.
1: И...
0: Она сама меня взяла так за таз и в себя так. Говорит, что...
1: Сердце. Сердце.
0: Леночка.
2: Да, Игорь Николаевич.
0: Леночка, это не... Это Павлик.
2: А что с Игорем Николаевичем?
0: Все нормально, Игоря Николаевича мы любим, помним, скорбим.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
4: Камеди Радио.
5: Сами вы смешные.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Геновян!
2: У меня двое детей. Я начал снимать четырехкомнатную квартиру, потому что нужен кабинет. Вот. И малой как-то попросился поиграть в кабинет. И уже год у этого засранца свой кабинет. Че, родители такие, решай вопрос с жильем. А мне кажется, решай вопрос с жильем можно говорить человеку, одновременно протягивая руку с деньгами. То есть решай вопрос с жильем, да? Вот это я понимаю. А не решай вопрос, решай, что не решил еще, решай. А я не знаю, как объяснить отцу, что я решил, я снимаю у тех, кто решил вопрос с жильем. Вот так вот я решил. Он говорит, о детях подумай. Я думаю, а ты прям подумал о детях, да? И мы в этом диалоге с тобой сейчас. Вообще стесняюсь спросить, а чем Геновяны до меня занимались 8 поколений, что у меня сейчас 0 квартир? У вас нет вопросов к своему роду? 8 дедов и все раздолбаевы, хотите сказать мне? Твой дед говорил. Я думаю, так может, надо было поменьше деду, надо было работать, нет? И это в стране, где давали квартиры. Мой, где был дед? Просто надо было спуститься с горы, стать в очередь в МФЦ, или как это происходило? И дальше идти делать свой сыр вонючий, нет? Всю жизнь делал сыр, дед. Никто не просил. Просто делал, говорил, вот вам сыр. Вот так, и вот как крысы в этом сыре будем жить, скорее всего. У меня вот жена русская, у вас в этом плане попроще на самом деле, да? Ну, если ждать в целом, кто-то умер, что-то оставил, да? Если ждать, что-то да придет. У нас, если кто-то умер, просто минус один у нас. Еще долги его надо закрыть. Еще теща при этом, теща ходит на наши армянские застолья и нас хвалит всегда. Она говорит, вы такие молодцы, она к нам как в музей заходит. Вы такие молодцы армяне, такие заботливые, дружные, помогаете друг другу, всегда рядом. Танцы ваши не забывайте народные, как не приду, танцуйте. Я говорю, это все вообще не то, вы молодцы, вы хаты оставляете друг другу. Мы просто уже отбездели такие, включай уже музыку, поехали. Еще в круг встаем вот так, чтобы в однушке поместиться, вот весь принцип. Снимаю в хорошем месте, очень нравится район. Собаки все в одеждах, я в афигах был в первое время. Мой пес один вообще, ханыга местный, бегает голый, как местный алкаш. Маленькая чихуашка, нудист местный такой. Вы это где взяли? Там хозяева одевают? Это откуда? Он им жопу нюхает не потому, что инстинкты, а потому, что вкусно ему.

просто. Его еще кастрировали лет 7 назад. В общем, он же ходил, метил везде, писал. Теща не хотела с ним сидеть, мы хотели поехать отдохнуть. Она такая: решите вопрос с яичками. И мы ни секунды не думали, там, может, не поедем. Ну, то есть, сказали бы пса напополам, мы так и делаем. Мы едем отдыхать, уже решили. А у пса привычка была, он всегда, когда я сидел на кухне, по ночам он приходит, просит еды, я его кормлю. Он довольный, сытый, берет свою игрушку, трахает и уходит спать. И после того, как кастрировали, он также пришел, попросил еды, я его покормил, он поел, сел на ковер, смотрит на меня и такой: а ты не помнишь, я сразу уходил спать? Что-то хочется, но я что-то, какая-то пустота внутри, Самвел. Я в долгих отношениях, 16 лет мы вместе, в совокупности с супругой. Меня два момента напрягают в долгих отношениях. Первое – это уровень вашей близости. Казалось бы, круто, что вы родные люди, да? Но как будто бы нужны какие-то границы. То есть мне не нравится, вот честно скажу, когда женщина аргументирует свою правоту тем, что она мать, ей виднее. Это очень обескураживает, это нечестно. У нас раза три такое было. То есть она говорит: я мать, мне виднее. Это чем крыть? Я один раз выбесился, я говорю: я мать вообще-то. Ноль раз этим спекулировал, но я мать. Мать – это кто? Это из кого жизнь вышла изначально, я правильно понимаю? Мне продолжать? Жизнь вышла из меня. Много жизни вышло из меня. Много жизни. Побыла немного в ней. Моя жизнь. Она говорит: я его кормила. А я тебя кормила. И что, ты мой ребенок? Мать, транзит, мой ребенок. Очевидно, я для ребенка мать, ты максимум пересадка в Стамбуле. Я ноль раз этим спекулировал. Спасибо, что смеетесь, дамы. Звучит жестко, я не сексист ни в коем случае. Я просто считаю, что мужчина более компетентен по всем вопросам жизни. Во всем остальном вы правы. Я еще капец какой прогрессивный, если сравнить с моим отцом, который до 60 мне в лицо кричал, что женщины глупее – это чисто научно доказанный факт. Наука, говорит Самджан. Я говорю: точно? Он говорит: не знаю, у мамы спроси. А я считаю, что, ну, итак, 90% мужчин, все, что мы делаем, все, куда мы стремимся, все, куда идем, все в конечном итоге, чтобы заполучить женское внимание, заполучить вас, обеспечить вас, потому что мы вас любим, вы наш смысл, просто знайте свое место и нам скажите, где оно, чтобы мы вас там иногда находили. Спасибо большое. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Веневитина.
2: Хожу в спортзал онлайн. По видеосвязи с тренером занимаюсь, потому что мне не нравятся тренера в моем зале. Потому что когда я первый раз сюда пришла, ко мне сразу подошел местный качок. Говорит, вы слабые, вы горбатые, у вас жопы нет. Думала, скажешь, что, на колокольне выходной сегодня? Поэтому занимаюсь онлайн по видеосвязи с девочкой-тренером. И мне сказали вот так, вот надо выбирать себе тренера. Кто тебе визуально нравится, какая фигура, какую ты сама себе хочешь, вот такого и надо брать. Боже, я как мужик в баре, чисто по жопе выбирала. Я столько женских тел пересмотрела, вы бы знали. Я сидела вечерами такая... Ах ты ж... У тебя заниматься буду. И вот моя тренер, она вообще суперкрасотка, она соска-нереалка. Я думала, что для такой фигуры она очень усердно тренируется. Потому что меня нагоняет. Я хожу в зал 4 раза в неделю, большие веса тягаю. Она мне каждую тренировку рассказывает, как она пьет пиво и ест чипсы. Мне кажется, опрос для какой-то прибуханной женщины тамагочи. Тоже постоянно говорю, я сейчас обосрусь, я сейчас умру. Она мне еще постоянно про правильное питание пытается рассказать. Я прям чувствую, как она масляными пальцами это печатает. Что-то кабыжу, прожуй, блин, потом говори нормально. И вот как вы поняли, не бывает такого, чтобы женщина без причины 4 раза в неделю в зал ходила. Это либо 4 дня до лета осталось, либо парень какой-то понравился. Вот рассказываю. Понравился. Он, соответственно, спортсмен, каскадер, ниндзя. Это не прикол, это прям работа его. Я думаю, как хорошо, что он не сразу мне об этом сказал. Я бы, конечно, такое в Тиндере не лайкнула никогда в жизни. Я еще долго не знала, как реагировать. Я ему говорю, давай, наверное, на первое свидание в тануке пойдем, чтобы тебе покомфортнее было, да? И с друзьями можешь, в принципе, не знакомить. Я всех знаю. Рафаэль, Микеланджело. Вот эти кенты твои. Называется официально это ниндзя-спорт. Вы наверняка видели. Это все, конечно, круто и здорово, но есть парочка нюансов. Первый. Я, конечно, очень комплексую рядом с ним, потому что, ну, понимаете, накачанный, спортивный мужик. Я его когда первый раз без одежды увидела, я думаю, и что мне рисовать-то, что мне делать с тобой? Давай, наверное, свет выключай, чтобы ты меня не видел. У него, блин, тело красивое, лицо красивое, и незрячий он, видимо, я реально не понимаю. У меня просто из всего из этого анекдот на эту тему. Я до сих пор поверить не могу. Мне кажется, мне просто подруги на год стриптизера проплатили. Второй момент, который меня смущает, он живет в Америке. Я понимаю, звучит так, как будто я вот эта одноклассница, которая в край уже, да? Он ниндзя, он в Америке. У него машина красная, он с Джонни Деппом переписывается. Я вот на расстоянии в себе начинаю какие-то новые черты раскрывать, о которых я раньше не догадывалась, и они мне вообще не нравятся. Оказывается, я очень ревнивая, а он вообще нет. Но его еще легко ревновать. Прикиньте, где-то в Сан-Франциско накачанный мужик без футболки ходит. Тяжело ревновать человека в пуховике. Я не знаю, что он за пуховик должен быть, чтобы тебе в нем хотелось. Хотя для кого-то вот эта молния на жопу существует, правда?

0: Вообще не ревную. Это даже обидно. Мне кажется, у него там друзья спрашивают, ты не боишься, что Настя в России с кем-то спит? И я уверенно отвечаю, дай бог. И расскажу вам, как мы, собственно, познакомились. Он приезжал в Россию лечиться. Потому что тут это что? Бесплатно. Вот, лишнее доказательство того, что он русский. Только русский где-то там может травму получить. Такой, а где полис мой? А надо в травмпункт поехать. И мы когда первое время общались, гуляли, он передвигался на костылях. Встретили как-то соседку по подъезду, боже, как она радовалась, реально. Спасибо, не крикнул. Настя, ну хоть кого-то догнала, реально. Расскажу вам напоследок, какими травмами он сейчас занят. На каком проекте он работает. Я вам сказала, что он каскадер. Вот он сейчас находится на каком-то мосту в Америке, прыгает с него с парашютом. Мост, естественно, непростой. Он славится тем, что там разбивается каждый второй прыгун. И, конечно, очень тяжело поддерживать человека в таких начинаниях. Ну, что мы сказать? Давай прыгай, но первым, наверное, все-таки, да? И вот когда он только туда приехал, он мне написал, будем прыгать в 8 утра, и пропал на сутки. Я, конечно, очень переживала, я думала, блин, допрыгался, впервые пригодился, прикиньте. Он написал мне через полтора дня вот такую формулировку, говорит, Настя, вот что было. Прыгал с парашютом и об оленя. И сутки на нем скакал, блин, что ты рассказываешь мне такое? Просто уже мультики какие-то пересказывают. Может, в Риффинах такое было, я не знаю, я не смотрела просто. Вот я не знаю, конечно, надолго ли, серьезно ли это все-таки больше от парашюта, чем от меня зависит. Но я просто в восторге от того, как противоположности притягиваются. Потому что просто, прикиньте, какая разная у нас жизнь. Какое разное понимание экстрима. Для меня просто адреналин, когда я ступеньку пропустила. Я все дела на день отменяю. Я всем неделю об этом рассказываю. Такие дела, народ. Спасибо, что послушали.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти». Всегда кстати.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН-771-204-0126. УГН-102-770-0926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
5: 18+. Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач. Работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
9: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
10: Планы на выходные опять на уровне дивана? Поднимем их на 140 метров. Солнце Москвы. Самое высокое колесо обозрения в Европе. 18 минут 40 секунд над столицей. Встречаемся у южного входа в ДНХ. 0+.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Главные музыкальные силы Камеди Клаб — Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий Люсёк Сорокин.
2: Добрый вечер.
1: Да, как всегда в Камеди Клаб, самая циничная и романтичная песня в мире. Поддержим.
3: Это не серьезная песня о серьезном чувстве. Пожалуйста, отнеситесь к ней несерьезно. Не, ну серьезно, а? Поехали. Раньше я не понимал, что такое любовь. Не замечал, как романтична луна.

0: Бэйб, мне кажется, наши чувства охладели. Ведь в этом месяце ты не подарила мне золотые часы. Мне, главное, в другие месяцы дарила, а в этот не подарила. Я не понимаю, что происходит. Хочешь, давай проверим наши чувства. Отправь меня в Таиланд на 2 месяца. Вместе с Катей, своей секретаршей. С этой тупой 28-летней малолеткой с 5-м размером груди. И вот ты увидишь, у нас с ней ничего не будет. Потому что я боюсь тебя потерять. Помнишь те слова, которые я сказал тебе, когда ты подарила мне Lexus? За окном шел дождь, я обнял тебя и прошептал, пожалуй, самые главные слова в моей жизни. Я от тебя никогда не уйду, потому что...
1: Елена Михайловна,
0: ты мой джекпот!
1: Елена Михайловна,

0: Я не буду ни с кем в этот день. Ленусик, ты мой мамик.
1: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Чек!
2: Ну, я не знаю, как меня вообще бесит эта фраза, если честно, напился, веди себя нормально. Как? Так трезвый? Ну, я сейчас не могу. Ну, я в себя влил 3 литра сидра. Я сейчас могу у ППСников пойти вон регистрацию проверить. Я знаю. Напился, веди себя нормально. Эти люди еще говорят, забыл, вспоминай, устал, поднажми. Вот это вот. Что значит нормально вообще, я не понимаю. Ну, серьезно, просто, ну, у меня вот у бати, я извиняюсь, у него все пальцы на ногах были изуродованы, потому что он их по пьяни где-то отморозил. И мне не казалось это ненормальным. Потому что батя бухает, зимы холодные, пальцы отмороженные. Ну, мать не пьет, у нее обычные. Ну, почему-то у меня не отмороженные. Ну, тоже, какие мои годы, я имею в виду. Не знаю, слушайте, вообще выглядит так, как будто я хочу, конечно, снять ответственность за весь свой пьяный Ну, так и есть. Потому что вы мне на каждом шагу готовы впарить жижу, с которой отшибает мозги, и за все возможные риски должны отвечать только мои мозги. А чего московский зоопарк забором обнесли? Ну, просто зверью скажите, что им на детские площадки нельзя, я не знаю. Очевидно, какие-то меры предосторожности нужны. Еще я покупаю, не знаю, 0,75 текилы, у меня спрашивают, вам пакет будет нужен? Мне росгвардеец будет нужен сейчас. Пусть он сразу со мной идет, его все равно потом кто-нибудь вызовет. Я имею в виду, не знаю. У тебя огнетушитель в магазине, он сразу что-то висит. Ну, не просто табличка, постарайтесь не гореть. Я не знаю, это... Не знаю. Вообще, кроме шуток, если честно, я уже 5 месяцев на сегодняшний день вообще не пью. Серьезно. Но я буду. Что? Во-первых, я должен во что-то верить. Ну, во-вторых, немало прям народу найдется, кто этого ждет, я имею в виду. Серьезно, если сейчас в поисковике забить алкомаркет в Москве, он выдает 6000 магазинов рядом. Рядом, не все. Все это как будто кто-то из вас сейчас пришел и продает, поняли? Ну, да, должно быть так. Я не знаю, хуже будет, только если мне по утрам начнут звонить, как из банка, говорить, вам предодобрено пол-литра вискаря. Я не знаю, это... Я считаю, вы в ответе за тех, кого напоили. Все, меня прошлой зимой, ну, бухого в метро не пустили. Ну, с ним, 3 часа ночи, я имею в виду. У меня другой вопрос. Меня почему вообще в таком состоянии из бара выпустили? Ну, даже носки мне теплые не дали, я не знаю. Это вообще произвол, я считаю. Это прям, ну, 125-я статья «Оставление в беде». Серьезно. Не знаю, если вы продаете, ну, создавайте... инфраструктуру, значит. Не знаю, я понимаю, что в каждом баре, наверное, невозможно поставить вытрезвитель. Но в каждом вытрезвителе поставить бар, я... вполне себе реально, я буду ездить пить туда. Ну, не знаю, либо как-то меняйте эффект после распития, не знаю, чтоб я по пьяни не бывший звонил, а как-то участковому эти вопросы задавал, чтоб я ему набирал, говорил, спишь? Прости меня. Я сейчас приеду. Ладно, ребят, спасибо. У меня все. Вы потрясная публика.
0: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карин Сальков, получается.
2: Так, хочу построить сейчас отношения, хочу вот какую теорию проверить. Вы же знаете, да, что некоторые девчонки выбирают себе парня, похожего на своего отца. Слышали когда-нибудь такое? Вы знаете, что в обратную сторону это тоже работает? Поэтому мой шанс — это парни, которые выросли с абьюзивной матерью. Дальше с ребят на свиданиях прям так и проверяю, я прям так и говорю: вот сюда сел. Я тебя не отпускала. Вот помру, с кем будешь ***ться? Но не всем парням, оказывается, нравится проявление строгости. Я сейчас начала смотреть интервью с Прохором Шаляпиным, но мне 34, возраст обязывает, да? И он, представляете, недавно девушке интервью рассказал, что ее лицо идеально бы подошло к прилавку в магазине. Я думаю: Прохор, а твое лицо куда подошло? К лавочке возле подъезда? Чтобы каждая бабуля смогла на него присесть, я же правильно понимаю? Но у строгого выражения лица, оказывается, есть и плюсы, потому что некоторые вопросы очень быстро решаются. Я недавно очень быстро поменяла себе номер в отеле, потому что мне не понравилось, что там пахло перегаром. Пахло от меня, если вам интересно. Представляете, оказывается, еще не только выражение лица, еще смех тоже надо прятать. Меня недавно очень сильно рассмешил таксист и такой: ой, у вас такой смех, как у моей соседки Надежды Михайловны. Мужики, никогда не делайте нам комплименты, в которых фигурирует что-то отчество. Потому что вам бы самим тоже не понравилось. Ой, такой, как у Петровича. Мне нравится, честно, что дети сильно проще начали к жизни относиться. У меня племянница в этом году пошла в первый класс и в первую же неделю пришла домой и сказала: школа — это не мое. Если бы я в детстве пришла домой и сказала матери: школа — это не мое, мне бы сказали: а в детдоме тоже ничего твоего не будет. И правда, сейчас так хочется поддержать племянницу.

Мы сейчас все за позитивное мышление. Но должна же быть какая-то грань. У меня племянник в этом году начал заниматься футболом. В какой-то момент ко мне подходит и говорит, мне бабушка сказала, что когда я вырасту, я буду играть в одной команде с Криштиану Роналду. Я думаю, а бабушка вообще в курсе, что Криштиану Роналду это не кто-то из сериала «Клон»? Мне кажется, что в нашем детстве у родителей не было мотивации нас поддержать. Была другая мотивация больше. Осадить. Мне кажется, меня поэтому в шахматы отдали. Это же единственный вид спорта, куда вообще ничего покупать не надо. Можно вообще прийти в свитере деда. Можно даже без шампуня. Так, давайте выясним, какие соотношения с алкоголем. Кто прибухивает? Похлоп, кто прибухивает. Так. Кто может быть спортом, занимается на правильном питании, сидит. Те же самые люди аплодируют каждый раз. Слушайте, начала немножко расстраиваться, потому что у нас от компании лучше отдаляться подружка, потому что мы с остальными друзьями прибухиваем, а у нее, видите ли, есть планы на будущее, да? Но она сейчас начала заниматься спортом, подсела на правильное питание, согласитесь, на алкоголь же проще построить дружбу, да? Ну реально, если мне сейчас кто-то позвонит, скажет, приезжай, раздай ему бутылку просека, я уже там. Если мне кто-то напишет, приезжай, поделим овсяный блин, ну, я перезвоню, скажу, тебя мошенники взломали, я правильно понимаю? И честно, я рада за нее, потому что она первая в компании поняла, что спорт — это круто, алкоголь — это вредно. Особенно, если ты не умеешь пить, а я не умею пить. Я из вот этих девушек, знаете, у которых флирт в процессе подката больше переходит в угрозу. Типа, а твои родители, случайно, не пираты? Или у тебя сережка в ухе, потому что... Мне кажется, в целом единственная опция алкоголя — это то, что на него можно спихнуть какие-то свои неадекватные поступки. Я недавно заказала себе безумно сексуальный черный атласный халат за 1000 рублей. Классика, да? И что мне говорят подружки? Они говорят, ну куда ты теперь в нем? Он же вообще непрактичный. Я думаю, вы не поняли. Будет пожар в доме, будет сексуальный эфир на НТВ. Прикиньте, женщина в пеньюаре в новостях. Меня будут спрашивать, причина возгорания. Я такая, да я сама пожар, вы чего? Так, девочки, давайте выясним, у кого были отношения с парнями помоложе. Поаплодируйте. Что? Поздравьте меня, дно пробито. Мне недавно парень после секса сказал, что ему надо на пары. Да, не преподавать, как вы понимаете. Просто выяснил, что ему 22. 22 — это гуси-лебеди. Он, кстати, этого прикола не понял. Как и то, что его 11 сантиметров — это барабанные палочки. Слушайте, ну будем честными. Я понимаю. Слушайте, ну будем честными, но отношения с парнями помоложе, но это же путь в никуда. Но мы недавно с подружкой ходили на дискотеку 90-х. Она была с парнем помоложе. И она в какой-то момент ко мне наклоняется и говорит, ты можешь, пожалуйста, ему не говорить, сколько мне лет? Ты угораешь? Мы с тобой на дискотеке 90-х. Ты подпеваешь, сидишь. Сидишь на дискотеке. В топике «Титаник». Ты откуда всплыла вообще? Ты еще юппи достань, разбавь атмосферу. Это все, спасибо большое.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
4: Мой шанс заработать денежек.
3: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
5: Это издевательство над звездами.
3: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
6: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
7: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
6: Юра Борисов, Иван Янковский.
8: Ты что думаешь? Я испугался.
9: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
6: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Гарри Харламов, Тимур Батрутдинов, Костя Бутусов, Алексей Шальнов и Екатерина Шкуро. Начальники бывают разные, но почему-то в основном такие. Офис, утро, совещание.
2: Сколько там уже? 10 утра?
3: С

0: Там же главное совещание на 7 утра назначил и опаздывает, блин. Зачем он вообще нас собрал так рано, я не понимаю.
1: Ну, не знаю, может быть, скажет, что наша компания разорилась и закрывается. Или, может быть, наоборот, собаку смешную увидел, видео нам захочет показать. Ты знаешь, у него же как у беременной, настроение за секунду меняется. Ладно, я за кофе.
2: Проси, сипой, потом солнце раз, ратакара, ратакара, татарас. Каждый раз забываю, как эта песня дальше поется. Нифига не помню, нет. Здравствуй, мой любимый, замечательный рабочий класс. Орлы мои, орлы, орел, орлица моя, Орлидия Степановна, здравствуйте. Здрасте. Молодцы, что не опоздали. Ненавижу, когда опаздывают. Ненавижу, потому что это не профессионализм. Вот, Сидоренко, опоздал на 3 часа. Почему себе позволяешь это?
1: Вы простите, я на секунду отошел кофе налить себе.
2: Звездешь? Тебя не было здесь. Я здесь уже давным-давно, а тебя нет. Спасибо за кофе, садись.
1: Извините.
2: Итак, сразу перейду к делу. Друзья, мы с вами не просто кто-то. Мы сеть кофеен. Мы прекрасная сеть кофеен. И у нашей сети кофеен все замечательно. Все хорошо, кроме одного. Мы ничего не зарабатываем. Нуль по году. Нуль. В связи с этим к нам сюда через 15 минут приезжает наш собственник. У него накопилось огромное количество вопросов. И мы должны эти вопросы закрыть. Потому что вы у нас кто? Вы у нас отдел маркетинга. Вы мозг. Мозг нашей кофейни. Именно вы придумали название. Прекрасное название нашей кофейни. Наша кофейня называется как?
0: Кофейня.
2: Гениально. Гениально. Человек идет, думает, что это такое, тут написано кофейня, он понимает, что там кофе. У других вообще хрен поймешь, что они продают, правда? Вот эти все. Детский мир, Бамблби, вот этот, что там, Apple. Пойми, что из этого кофейня. Что из этого кофейня? Не поймешь. А мы кофейня. Гениально. Итак, смотрите. Нам нужно что-то скреативить. Нам нужно понять, как нам поднять продажи. Для этого я прошу вас сейчас провести этакий мозговой штурм. Я всю ночь думал, как справиться с нашей проблемой. Думал и придумал. Надо подумать вместе.
0: Гениально.
2: Ну, не прям так, что прям гениально.
0: Ну да, не прям.
2: Короче, у нас 15 минут. 15 минут. Если бы Сидоренко не опоздал, было бы 3 часа. Но бог с ним. Итак, ребята, давайте накидываем идеи, штурмуем. Даже если вам кажется, что это идея абсолютное ничто, или вообще говорите, потому что даже в говне бывают бриллианты, спросите на любой таможне. Давайте. Ну, понеслась. Кто первый? Ну, кто? Давайте, орлы.
1: Сергей Геннадьевич.
2: Давай, орел, лети.
1: В общем, такая мысль пришла. Можно для примера? Я предлагаю из наших стаканчиков 0,4 сделать 0,37, а цену оставить такую же. В итоге за год мы сэкономим 20 миллионов. А?
2: Ты долбан? Ну, скажи честно, ты долбан? Просто или понимаете, вы слышали, что он несет? Ты почему вверх ногами сел и шпой разговариваешь? Что это за чушь, Сидоренко? Что это за бред?
1: Не, ну вы же сказали любые идеи.
2: Любые, но не конченые, Сидоренко. Вы слышите, что это несет вообще? Ты что, сейчас возьмешь ножницы и пойдешь каждый стаканчик подрезать? Пойдешь туда, на склад, там их миллиард, Сидоренко! Это не 15 минут, нифига, это 15 лет тебя не будет! Ты понимаешь или нет?
1: Да я имел в виду, что когда вот эти закончатся стаканчики, мы возьмем новые.
2: Да-да-да-да, сиди, ушлепа, думай то! Я до кого рассказывал, у меня прекрасное настроение было, все настроение сбил, я говорю, легкие, что-то давайте, давайте разгоним. Да-да-да, подмяли, буду подрезать стаканчики. Еще раз свой понос скажешь, я тебе руку сломаю, понял ты?
0: Да, поаккуратнее, нам всем было неприятно.
2: Ну, орлы! Ну давайте, ребята, ну в дружеской атмосфере покидаем какие-то идеи. Ну, это же как вот, идея пришла, одному перешла, другой ее подхватил, как герпес на свингер-вечеринке. Ну, давайте, давайте, с хорошим настроением. Ну, мы же кофейня, кофейня! Мы лучшая кофейня в мире, да что там в мире, в Свиблова. Мы лучшая! Давайте, ну, кто? Кто готов?
0: Сергей Геннадьевич.
2: Так.
0: Ну, так вот, на уровне бреда. Только не ругайтесь сразу.
2: Да когда я ругался, золотой ты мой. Ну, давай.
0: Мне кажется, нам нужна какая-то фишка. Так многие делают. Давайте на стаканчиках писать имя человека. Так мы повысим сопричастность клиента к бренду, и они захотят возвратиться. Например,

0: А пишем Алёша.
1: На иди. Или тебе это на стаканчике написать? М? Ты что думаешь, кто нам ходит? Люди, которые забыли, как их зовут? На Алёше писать, что он Алёша. М? Алёша! Я не понимаю, что с вами? Вы что, все сдурели, что ли, нафиг? Я вот думаю, для кого пишут на электробусах, что это электробус, вот это? Для... Можете на лбу написать, что... Что ты знал, что...
2: Вот маркер.
1: Да я напишу, чтобы ты знал. Вот ты кто, блин, понял нафиг? Сидит, блин, фигню какой-то несет просто. Ну, гайс, давайте. Накидываем. Ну, кто? Идея же она как жемчужина. Ее главное не упустить. Нужно раскрыть ракушку и достать. Ну, Лидочка, раскроешь мне ракушку сегодня? М? Ну, или хотя бы идею какую-нибудь лопани.
3: Ну, есть одна, типа, что-то ярко, или что-то типа стулья.
2: Ха. Ну, все.
1: Молодец! Вот для этого, ребята, и нужен мозговой штурм. Молодец!
2: Крепкая идея, да?
1: Да, как и твоя ж**па. Ну что, друзья, видите, любые идеи, я умею слушать. Ну, давайте, ребята, рожайте идею. Ну, помните, мы вместе ходили на пейнтбол. Если родите какую-нибудь хорошую идею, я вам даже ружье выдам в этот раз. Ну, давайте, кто? Ну что вы, ребята, ну нельзя же так. Ну что вы, ну расслабьтесь. Ну давайте, что-нибудь, ну... Ребята, придумайте что-нибудь.
4: А может быть...
1: Ну давай, стой, ну расслабься. Ты, видимо, еще зажат, потому что опоздал, да? Все уже забыли Сидоренко. Давай, расслабься, ну.
4: Может быть, нам...
1: чувствую, ну.
4: Еще и десерты продавать.
1: Может быть. Может, даже не десерты, а... свою, может быть. Ты сюда пришел, чтобы вот эти вот свое но вылить на нас сюда, да? Вот эти вот непонятные буквы ты нам сюда вылить решил. Ты поэтому сюда опоздал на 3 часа. Сиди. Мне же, ну если нет у тебя идей, на руку тянуть. Можно я? Ну что это такое, Сидоренко? Всем настроение обоссал. Ну всем абсолютно. Нет, вот так вот нельзя. Так нельзя. Какие еще нахуй десерты, Сидоренко?
4: Да, медовик.
1: Нету такого. Медовик — это животное, которое в Африке на гепардов кидается.
4: Это медоед.
1: Нету такого десерта медоед. Есть медовик. Ну если у тебя в башке медоеды дерутся, зачем ты нам это все говоришь-то? Нормальную идею можно хоть одну. Все напряглись из-за тебя. Нет, ну ребят, ну в такой атмосфере я не знаю. Может, пиццу закажем? Ну как-то разрядиться надо, ну. Ну, вы же у меня все молодцы. Ну нифига не можете. Придется придумывать все самому. Так, хорошо. Смотрите, что я думаю. Можно стаканчики делать, ну, вот это не 0,4. А, допустим, 0,37 можем сделать. Как вам?
2: Я, по-моему, даже это кто-то говорил.
1: Конечно, я говорил.
4: Я говорил.
1: Что ты там говорил? Я говорил. Что ты говорил-то?
4: Да про стаканчики не вы говорили, а я говорил.
1: Вот ты крыса, а? Как ты можешь знать, что я тут говорил? Ты на 3 часа опоздал. Я вообще здесь не было. Ты не знаешь, что я тут говорил. Ты говорил, я помню, что ты на склад пойдешь, эти стаканчики будешь подрезать. Вот это говорил. Все говорили, ой, дебил, какой дебил. Вот это я помню.
4: Лех, ну скажи, ну.
2: Ну это он говорил.
1: Да кого ты слушаешь, у него на лбу написано. Поговори еще с ним. Уроды хотели мою идею скоммунизить, а? Так, что-то я еще придумал.
2: Вы еще предлагали на стаканчиках писать.
1: На стаканчиках писать, молодец, Саша, хорошо, хоть кто-то меня слушает, да. Так, ну и десерты я еще предлагал, да. Вы с этим медоедом своим сбили мысль нормальную. Так, и со стулом с новым, Юлечка, мы эту идею с тобой обязательно обмозгуем, но после работы, там, ну, как-то спереди, сзади прощупаем ее.
3: За, я сегодня задержусь после работы, ладно?
2: Я слышал, да.
1: Ну что, друзья? Братишки, финальный рывок. Скоро приедет наш собственник, поэтому нам нужно супер идею, царь идею, потому что если нет, он меня уволит, ребят. Он меня уволит. А вы же не хотите, чтобы меня уволили, правильно? Так вот, друзья, если не хотите, чтобы меня уволили, нужна царь идея. Ну!
2: Тогда есть идея. Такая крепкая, чтобы наверняка капучино на собачьем молоке.
4: О, прекрасная мысль. И на кошачьем для кошатников.
2: Да, назовем это катучино и дагучино.

0: Сори, ребят, не слушал вас, в своих мыслях был. А что если нам сделать кофе на собачьем молоке и на кошачьем молоке? И назовем это «Дагучино» и... Кто еще? Катучино! Катучино
1: и Катучино! Браво!
0: Ну все, отлично. Так, звонит уже эта тварь. Где мой телефон? Да-да, я уже иду. Встречаю вас, конечно, бегу.
2: Вот он лицемер, да?
3: Да пошел ты, Иуда. Чем ты лучше, чем он?
2: Да я на себя весь его удар беру. Подставляюсь под него.
1: Ага. У вас прям семейный подряд под него подставляться.
0: Проходите, проходите, пожалуйста. Прошу вас, пожалуйста, проходите. Джиган Александрович, это так смешно.
4: Что смешно? Я спросил, какую дверь.
0: А, я думал, это анекдот. Пожалуйста, присаживайтесь. Прошу вас, Джиган Александрович. Аккуратней, прошу, да. Итак, ребята, это наш собственник, Джиган Александрович. Джиган Александрович, это наш креативный отдел. Ребята, ну вот, смотрите, Сидоренко на 10 часов опоздал. Бывает, ай-яй-яй, тра-та-та. Нельзя, нельзя. Вот наш тоже замечательный автор какие-то буквы пишет себе. Ну, как веселятся, творческий коллектив.
2: Быстрее.
0: Быстрее, я понимаю. Итак, смотрите. Значит, идеи такие, в общей сложности. Я предлагаю, значит, стаканчики сделать 0,37, продавать, значит, медовик и Алёша. Катучино. На собачьем молоке. Медоед. Печенье из Африки.
4: Зашибись. Мне нравится. Очень хорошая идея. Ну, можно что-то добавить, что-то типа яркое, что-то типа стулья.
0: Что-то типа стулья. Гениально! Гениально! Джиган Александрович, гениально! Прекрасно, замечательно.
4: Круто.
0: Да.
4: Да. Тимати обзавидуется своими кофейнями.
0: 100%. Можем делать, знаете что? Кальяны! Кальяны на закусили.
5: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Как пупок мужика. Каждый в нас что-то найдет.

0: Короче, я недавно научился переговорам, искусству переговоров в Турции. Ехал в такси, и таксист мне сказал вначале, типа, 300 лир. Мы объяснились, не было ни одного языка, на котором мы друг друга бы понимали. Мы такие, 300 лир? Я ему заплатил сразу, мы едем, и он в дороге понял, что тариф увеличивается. То есть, просто ему пришел, он повернулся ко мне и элегантно начал продавливать, что стоимость стала выше. Как он это сделал? Да? Он не пытался ни манипулировать, да, ни юлить. Он четко показал еще 100 лир мне и начал делать так. И здесь я, удивительная вещь. Это два звука в одном. Вы же понимаете? То есть, с одной стороны, он как бы и прибеднялся, он такой, как вот. И второй звук, он давил на меня, он такой, но это среднего. То есть он где-то в среднем регистре. Это он такой, я не могу так делать. Я либо один звук, либо другой. Восток, дело тонкое. Тут я сначала думал, у него к небу что-то прилипло. Просто надо. Я думаю, как мне с этим бороться? Действовать точно так же, но играть на понижение? Странная поездка получается. С другой стороны, я согласился, потому что я не знаю местных традиций. Может, это вообще не только его личный турецкий прикол, может, это вообще общая черта. Мы же не знаем нюансов переговоров по зерновой сделке. Может, там... А что думает господин Эрдоган? Капец, сильный лидер. Турция – потрясающая страна, да, но я бы никогда не хотел там жить вообще, потому что я там выгляжу как идеальный лох. Да, я шел, я иду по Стамбулу, просто проходит мимо чистильщик обуви, тип, и просто роняет щетку и проходит мимо меня. Я такой, ну, он уронил, мужчина, щетку. Я беру эту щетку. Я говорю, excuse me, please, you lost. Он как в турецком сериале ко мне вот. Ой, my friend. You helped me. Now we're brothers. My friend, I'm gonna help you. My brother, I'm gonna clean your shoes for free. No money. И он берет этот гуталин, мою ногу, и просто мои белоснежные кроссы начинает, ну, нечто, просто цан-цан-цан-цан-цан-цан. Он мне начищает, говорит, no money, no money, my friend, no money, no money. Потом поднимает, смотрим, я думаю, ну, no money, но я человек хороший, дам все равно, 100 лир дам. Даю ему, он берет, говорит, no, 200 more. Я думаю, точно, no money, это же 300 по-турецки. Сейчас, знаете, время прошло, я думаю, может, он и щетку специально уронил. Я недавно озвучил навигатор. Мои многие мои друзья пользуются им, с моим голосом, этим навигатором, да. Но некоторые пользуются и обиделись. У меня друг в Казахстане пользуется, он говорит, братан, базара нет, но мог бы хоть какую-то пасхалку оставить, братан. Я думаю, где? Поверните налево. Салам алейкум, даулет.
1: Спасибо огромное за внимание.
0: Пока.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Макс Ко!
2: Что, я, значит, недавно похудел на 35 килограмм. Спасибо. В целом мне сложно, просто весы на стул поставил и вот так взвесился. То есть это вот вам мой реально рабочий совет по похудению. Значит, остальные советы не работают, я пробовал. Например, интервальное голодание мне не подходит, да, потому что я, оказывается, голоден не интервально. Я голоден постоянно. Но я лет 7 назад реально похудел на 15 килограмм. И я вот, знаете, вроде и похудел, а все равно какой-то мягкий был. То есть я если на боку лежал, я выглядел как алабай после родов. У меня есть набор трусов на случай, если я похудею. Я их недавно надел, чтобы разносить. У меня теперь на бедрах вот так шрам в круговую до конца жизни живешь. Но я не сдаюсь. Я вот недавно был в кафе правильного питания. Мне не понравилось. Меня там осуждали за то, что я коробок сырного соуса с собой принес. То есть я понял, что близкие по духу мне люди, они все находятся на последнем этаже торгового центра. Фудкорт были там? Вот там мои ребята сидят в пуховиках, руками из ведра шарашат. Вот моя эстетика, понимаете? Мне еще на фудкорте нравятся вот эти зумеры, подростки, видели? Которые аниме с реальностью перепутали. У них еще пол сложно определить, потому что у них у всех вот такие челки, как у тибетских терьеров. У них еще диалоги всегда такие, то есть у них реальные проблемы. Там диалоги типа «ты норм?» «А ничего, тот факт, что она до каникул беременна была?» «Жишку верни». И мы с женой в ахуе сидим, наггетсы поделить не можем. Мне вот единственное, что нравится на фудкорте, это убирать за собой. Вот это, чтобы под нос в эту мусорку засунуть, надо же человека три с собой иметь. Правильно? Один эту дверь держит, второй колу допивает, третий вкладыш от подноса отлепить пытается. И даже если ты все засунул, ты все равно чей-то недоеденный Биг Мак пальцем впоролся, блин. Потом полдня переживаешь, что у тебя палец спидом болеет. Да, но, знаете, хуже, чем планы похудеть. Это иногда вот так лежу дома в 4 утра, читос кутикул выковыриваю. И в этот момент почему-то решаю, накачаться надо. Что-то не накачанный какой-то. В итоге время 7 утра. Я смотрю видео топ-10 протеинов. Я в итоге купил себе банку протеина. Вообще у каждого мужика есть вот эта банка протеина, которая, бедолага, годами на этой полке тусуется между какао, Несквик и пакетиками с гречкой. Вот эти три продукта, которые, если во рту смешать, поцелуй дементора, можно на вкус понять. Мои банки

0: В этом году 12 лет исполняется. Из нее раньше кто-то выбраться пытался, а сейчас это сдохло. То есть. Я ее не выкидываю специально. Для меня это символичный момент. То есть для меня это не просто банка с протеином. Для меня это урна с прахом, в которой захоронено мое накачанное тело, понимаете? Я и в зал пробовал ходить. Не получилось накачаться. В качалке были реальные качки. Знаете, прям такие у них руки твердые, все в венах. Они мне показали, как накачать руки. Значит, делюсь с вами, вот так садишься. Берешь гантелью небольшую, килограмм 10-90. Вот так за шею закидываешь, начинаешь сжать. Только трицепс начинает гореть, гантели убираешь, 7 кубов стероидов в шею хачешь себе. И с женой детей грудью по очереди кормите, то есть. Качки реально молодцы, то есть. Они такие веса поднимают. Вот у него штанга. С одной стороны он повесил все блины, которые он в зале нашел. С другой стороны Hyundai Solaris с пассажирами. И вот один раз ему присесть надо. У него с глаз кровь хачет. Ноги трясутся, как у новорожденного верблюда. Прыщи на спине стреляют, видимо, салют через дня ног, я хрен знает. И я в шоке, как люди все что угодно обесценить могут. Потому что, ну, быть накачанным – это, по сути, высшая точка физического труда. И люди после всего этого такие, так у него писька маленькая. Писюлькинс вот такой ходит, фигней занимается, дурак, блин. Антибиотики колет свои, конечно. У меня на этом все. Спасибо, что послушали. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Ограничение по возрасту 12+.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
10: В хоромах своих аз есмь царь.
11: Каждый в своем доме царь.
10: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Азбука Камеди Радио. Буква А. Андрей Скороход.
13: Короче, это видеообращение моей подруги ко всем пользователям ВКонтакте.
14: Значит, смотрите сюда. Это обращение в первую очередь ко всем. И обращение в первую очередь к тебе, Макс, X6 Воронков. Слушай, я просто как бы чистолист, окей?
13: А, реально чистолист?
14: Я чистолист, но я просто уже много видел в жизни. Мне уже 17 лет, окей? Просто.
12: Буква Г. Гарик Харламов.
15: Взорвалась в руках китайская петарда. Пальцев у меня теперь как у гепарда.
12: Буква И. Иван Половинкин.
16: Это ж только девушка может сказать тебе «прости» так, что ты чувствуешь себя виноватым.
17: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче.
12: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
18: На сцене Иван Половинкин.
19: Когда у женщины проблемы, она идет к психологу. Когда проблемы у мужчины, он идет в бар.
20: Вот знаешь, говорят, если человек чем-то занимается 10 лет, он в этом профессионал. Он в этом хорошо разбирается. Я 10 лет женат. И вообще не профессионал. Вообще не разобрался. Я ее не понимаю. Вот в прошлом году я подарил ей новый айфон и цветы. И она сказала: «Ваня, айфон такой дорогой подарок, зачем цветы?» В этом году я подарил просто айфон. И через час пошел за цветами, потому что я вообще-то женщина, Ваня. Или вот знаешь, бывает, лежим с ней, сериал смотрим. Она говорит: «Ты че меня не обнимаешь?» Ну, я ее обнимаю. Она говорит: «Уже не надо». «Ты зачем сказала две эти фразы? Мы продолжаем лежать так же, не обнявшись, только теперь я говно. Проси на день рождения, что хочешь». Ну, я сказал: «Хочу лего». Потом час выслушивал, что мне 35 лет. «Ну, прости, что я не такой взрослый, чтобы как ты рисовать по цифрам». «Айкос мой воняет. А собака твоя не воняет? А кошка твоя не воняет? А твой айкос не воняет?» Хоть бы раз меня похвалила. Я от нее молодец только один раз в жизни услышал, когда на ее айпад сел. Что за несправедливость, а? Почему? Почему я храплю, а она не храпит? У нее просто носик заложен. Почему, когда она предлагает выпить вина, она просто хочет расслабиться и красиво провести вечер? А когда я предлагаю выпить вина,

0: Инна, я веду нашу семью к краху. Все время придирается. Почему Паша Воля все время со сцены Comedy Club говорит, что он любит Лейсан? Почему ты так не делаешь? Ну, потому что Лейсан пофигу на меня. Ваня, капец ты раскабанел. Как? Как ты получила диплом психолога? Ваня, надо правильно питаться. Человек — это то, что он ест. Я устал быть брокколи. Недавно говорит: Ваня, сделай мне массаж, только не как обычно, а нормально. Ты зачем меня просишь? Я же не массажист. Точно так же, как я не стилист, я не знаю, что с чем сочетается. Я не мастер по починке айкосов. Я не человек, который клеит стекла на айфон. Я неплохой человек, просто мне в игре мафия. Досталась мафия, поэтому я тебя убил. Я не фотограф. Я не знаю, как тебя так сфотографировать, чтобы ты вся поместилась, но при этом не была далеко. Я не эксперт по всему. Я ей вот это сказал, знаешь, что она ответила? Я чё, много прошу? Я к ней подхожу, говорю: что тебе подарить на день рождения? Она говорит: сам догадайся. Мне капец.
1: Лавинч, ладно, хорош, Вань, что ты...
0: Достань, Паш, что ты...
1: Да что такое?
0: Вы-то не ругаетесь с Лясей каждую передачу. Я люблю тебя, Лейсан, я люблю тебя, Лейсан.
1: Ну да, не ругаемся.
0: Как мне ругаться-то с ней вообще? Ты видела, она ногой, блин, вот сюда достает. Ругаться. Ты видел, что она с обручем делает? А я легче обручи. Ругаться, ага, конечно.
2: Чё вы ноете-то, чё вы ноете? С женщиной надо пожёстче, надо сказать ей, где её место, и всё, она будет знать, где её место.
0: А чё, у тебя так?
1: У тебя так?
2: Нет.
3: Здорово, парни, чё обсуждаете?
0: Жён обсуждаем.
4: Как баба, а я знаю, о чем говорю. Прям вот если женщина, то катастрофа. Ну, ну хватит рыдать, ну.
0: Че она нам указывает? Она нам даже не жена.
4: Послушайте, ну вам правда не стыдно? Да вы из нас сами, из женщин, каких-то монстров делаете. Почему вы решили, что нам всегда от вас что-то нужно? Что мы какие-то меркантильные, жадные, алчные существа, а? Вы сами это все придумали. А на самом деле это не так. Девочки, поддержите меня. Ну... Все, что нам, женщинам, нужно, это немножечко внимания. И хотя бы иногда услышать самые важные слова. Я тебя люблю.
3: Не верьте ей, она актриса, вот серьезно, не верьте ей. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Михаил Лавров.
2: Здравствуйте. Михаил, я 5 лет в Москве живу. Понял, что я хочу все время здесь спать, вообще все время, кроме ночи. Потому что как наступает ночь, я ложусь, и мозг такой: Миша, а давай вспомним все то, чего мы не добились. И все, лежишь до 3 ночи, вспоминаешь, приходишь на работу, уставший, тебе говорят: что, бурная ночка была? Думаешь, да я рыдал, как су... Да, мне 30 лет, стал замечать какие-то изменения вообще в этом возрасте. Понял, что уже начали появляться какие-то вещи, которые странно начинать, если ты до этого не делал. Хочется делать что-то новое, но если ты это делаешь после 30, это получается не очень, это сильнее заметно просто. Наверное, у всех есть эта знакомая, которая вроде бухгалтер, а потом ты смотришь, она такая: уже неделю хожу на пилон. И ты на нее смотришь, ты не думаешь сексуально, ты такой: точно, шаурму хочу. Если что, я понимаю, о чем я говорю, потому что я в этом году сам первый раз в жизни пошел на борьбу. Я раньше вообще этим не занимался. Я прям иногда по глазам тренера вижу, что он смотрит и такой: а он опять за месяц заплатил, да? Я еще хожу на такую борьбу, что мне не, ну, многие не верят, что это борьба. Я хожу на бразильское джиу-джитсу. Да, спасибо. Это борьба, если что, тяжелая борьба, потому что в перьях неудобно. Не, если что, это там надо выносливым быть. Там ты можешь прийти на тренировку, 1,5 часа пробороться в такой позе. Круто, тяжело. Единственное, я понял, что сложно перед девушкой выпендриться этим. Сложно в баре сказать: кто тебя обидел, он. Перед ним на асфальт лечь просто. Давай, сюда подходим. Да, 30 лет, нравится все. У меня брату 19 лет. Он у меня сейчас спрашивает советы, как знакомиться с девушками. А я понял, что я уже отстал. Я уже во флирте с 20-летними сейчас, как этот пьяный родственник, который на дне рождения в комнату заходит. Я уже тоже такой: что вы там любите, хаги-ваги? Что вы там? Да, я понял, что я уже не вывожу эти темпы 20-летних. Мне уже просто не хватает. Когда ты просто сидишь с ней, она тебе говорит: сейчас мы идем с тобой в кино, потом в музей, а потом на выставку и в конце в бар. И ты такой: а тихий час там будет? Я понял, что мне уже ближе флирт 30-летнего, он уже сам появляется, я его уже не контролирую. Я как-то с девушкой общался, вообще не заметил, как я ей говорю: ну главное, что все живы-здоровы. Стою, думаю, хорошо, что не добавил, а оргазм — дело наживное. Я думаю, слава богу, она меня не поддержала, что мы вот эта пара на работе. Я говорю: главное, все живы-здоровы. Она такая: вашими молитвами. Работаю в женском коллективе, спрашивал у них недавно вообще, какой мужчина сейчас нравится девушкам. Я говорю: какой вам мужчина нравится? Они говорят: нравится, когда мужчина решает проблемы, мужчина решительно решает вопросы. Я слушаю, думаю, я кулер менять не буду. Мне эти намеки не надо. Я один раз эту бутылку поднял, из меня что-то выпало. Девушки, а похлопайте, кому важно, чтобы мужчина, который с вами, мог решить проблемы, был решительным, похлопайте. Да, много, прям много. Но тут нужна поправка. Вам же нужен мужчина, который решает проблемы, при этом не создавая новых. Не, ну, мужчины боятся брать ответственность на себя в целом, что-то делать. У нас не то, что решать проблемы, у нас многие мужчины стесняются что-то признаться, что у них какие-то серьезные отношения. Ты у него спрашиваешь, он говорит: да просто вместе двигаемся. Я, она, сын. Как будто... Да, сейчас как будто еще время меняется. Много девушек решительные. Вы первые пишете, первые подкатываете, там, первые зовете куда-то, можете счет оплатить. Мне кажется, мы вообще скоро будем собираться мужскими компаниями. Приходить такие: пацаны. М? Я ей сказал нет, она мне палец откусила. Да, это когда

0: Если, ну, это нормально вообще, но если это чуть-чуть агрессивнее, чем обычно, со стороны девушки, это как-то сразу воспринимается странно. Ко мне как-то подкатывала девушка, фитнес-тренер, и она мне скинула видео, где она как штангой худым мужиком отжимается, и написала: на его месте мог бы быть ты. Я думаю, а как в таких отношениях можно уверенным быть вообще? Ну, что это, секс, где у меня ножки до пола не достают? Все, у меня все, спасибо вам.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Стахович!
2: Обожаю городскую зиму. Вот эту зиму, когда можно ее писать одним звуком, вот этим. Нравится вам? Куда ни наступишь, везде. Да, мне нравится такая погода, потому что до наступления такой погоды, летом и осенью, я понятия не имел, как объяснить женщине, что я гулять рот. Каждый день. Мы гулять. Я что, пес? Я не понимаю. Сколько можно? Нет. Я не хочу гулять. Мы не идем гулять. Все, грустно. Стану в этот момент заниматься своими делами, сидеть, что-то веселиться, потому что квартира 35 квадратов, ее грустное лицо везде видно. Она тебя пытается этим грустным лицом соблазнить.
3: Ты не передумал?
2: Ладно, хорошо, пойдем гулять. Куда мы пойдем гулять?
3: В парк!
2: Мы пока до парка доходим, мне часы присылают уведомления, кажется, вы тренируетесь. Я такой, да! Это так и называется, я понятия не имею, чем заниматься в парке. Это так нелогично просто ходить гулять без цели. В каждом парке этот пруд, ходишь как по стадиону вокруг. Что там делать? Уток этих, их рассматривать, сил моих нет.
3: Это уточка, смотри, Леш, это уточка, такая уточка.
2: Я не дебил. Я знаю, я не разу не подходил к пруду, типа...

что это за чудо природы? Сидят на воде попой и не тонут? Это буйки? Да, за буйки не заплывать? Нет, Леш, это уточки. Я не понимаю, о чем в этом парке. Детей надо уворачиваться. Видели, на чем дети сейчас катаются? Велосипеды без педалей. Безумие. Родители, вы что, изверги? Верните детям педали. В этом суть велосипеда – крутить педали. Это вообще не выглядит как веселье, что ребенок просто на тебя такой. А ты что, но там об асфальт вытираешь? Что происходит вообще? Ненавижу гулять. Всего три вида существ воюют друг с другом. Это вороны, муравьи и люди. И всего один вид гуляет. Это самки человека. Я своим кентам никогда не говорил: пойдем гулять. Мужчины так не общаются. Мы друг другу говорим: пойдем посидим. Это принципиальная разница. Конкретная цель — дойти куда-то и посидеть. И каждый раз, когда я начинаю думать о том, блин, а сколько вообще в моей жизни вот это будет еще происходить, вот это гулять, сколько еще нужно вот этого гулять. И каждый раз, когда начинаю об этом думать, мне становится смешно, потому что я, как только об этом думаю, мне сразу навстречу выходит бабка с палками вот так. Ну все, понял. Рядом с такой бабкой всегда дедов ноль человек. Где он? Он умер во время прогулки. Бабка такая: ну палки нужны. Мне все, что не поддается логике, для меня немного странно. К примеру, я ехал в метро, и как объявляют станцию, когда поезд стоит, и вот сейчас вот-вот-вот поедет дальше. Говорят: осторожно, двери закрываются, следующая станция, например, Маяковская. Да, слышали? Обращали внимание? Для вас сделали. Да, да, да. И бывала ли у вас такая ситуация, когда вы сидите, что-то завтыкали, и диктор такой: осторожно, двери закрываются, следующая станция Маяковская. И вы такие: как Маяковская? Мне ж надо было раньше на Тверской. Получается, вот Тверская, вот двери закрываются, следующая станция Маяковская. Диктор все логично объяснил. Я в такой ситуации вообще не рыпаюсь. Я такой: ну все, пох, в депо едем. Но я искренне восхищаюсь этими ребятами, которые просто ни с того ни с сего. Он завтыкал, услышал такой, прыгнул. Насквозь поезд прошил, ты такой: восторг, восторг, круто. Я сколько раз пробовал, столько раз застревал. Это жуткая штука. Ты понимаешь, знаете, когда у тебя нога зажалась в двери, дверь в любом случае откроется, она в любом случае откроется. Техника безопасности. Но это последняя мысль какой-то тебя посещает. Тебя зажал, ты такой: ну все, я вот так вот поеду. Я много раз видел, как тип, у типа просто рюкзак зажал, он такой: все, ничего там важного не было. Давайте. Доставка, похавайте там где-нибудь на станции. Да, по мне это нелогично. Правильно объявлять станции наоборот. Понимаете, наоборот. Сначала говорит: следующая станция Маяковская. Осторожно, двери закрываются. Понимаете, про что я говорю? Да, это логично. Это логично. И пришел я домой и думаю про это. Это не выходит из головы. Я думаю, думаю, такой: ну и че? Пошутил, люди посмеялись. Дальше что? Опять там будут типы, которые застревают. Дальше что? Что? Кто? Поэтому я написал письмо в департамент транспорта Москвы. Да, здесь уже стендап заканчивается в целом. Тут законопроекты дальше идут. Да, если вы не писали никогда письмо в департамент транспорта Москвы, а вы, скорее всего, никогда не писали, там можно выбрать категорию. Я выбрал категорию предложения, потому что я предлагаю. Письмо звучит так. Это не прикол! К вам обращается деятель культуры Стахович Алексей. Я заметил, что в метро при объявлении станции диктор произносит: осторожно, двери закрываются, следующая станция — наименование станции. Убежден, что это помогает пассажирам, но можно улучшить. Тут интрига. Я рассчитываю, что он всему отделу такой: пацаны, идите сюда, мы что-то упустили. Не все для людей продумали. Пассажир может забыться и не выйти вовремя, а ему сообщают, что следующая станция та, которая ему не нужна. Следует помочь такому человеку и дать ему дополнительные секунды, чтобы понять, что происходит. Объявление должно звучать так. Следующая станция — наименование, осторожно, двери закрываются. Я отправил письмо. Мне написали, ответили, дали письмо, постарались. Но я прочитаю саму суть в самом конце. Ваше предложение по первоочередному объявлению сообщения о следующей станции, а затем объявление о закрытии дверей, может привести к превышению времени стоянки поездов.

Вы удивлены? Потому что я очень удивлен, как им удалось сломать математический закон: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Теперь я думаю отправить последнее письмо и написать там всего одно слово: докажите. На этом все, народ. Большое спасибо. Пока. Comedy Radio.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте, Марина Кравец!
2: Если бы Михаил Булгаков жил в наши дни, он бы написал «Собачье сердце» так.
3: Москва, клиника профессора Преображенской.
4: Профессор Преображенская?
2: Да-да, Барменталь, заходите.
4: Пожалуйста, ваш кофе.
2: Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Что это такое?
4: Тыквенный раф на кокосовом молоке. Там еще фраппе на халве и миндальный айс-латте с джекфрутом. Но я выбрал это, звучит попроще.
2: Господи, скорее бы уже съехать с этих патриков. Я уже не помню, когда я пила нормальный кофе. Как там наша новая пациентка?
4: Состояние стабильное, приходит в себя. Кстати, не перестаю вами восхищаться, профессор.
2: Да ладно вам, ну что?
4: Да вы что, это же гениальная операция. Такого еще никто никогда не делал. Пересадить сучки с патриков мозг человека. Это очень, очень смело.
2: Ну, знаете, после задницы Киркорова мне ничего не страшно. Ну, давайте посмотрим, как там наша новенькая.
4: Заведите пациентку.
2: Так, Барменталь, напомните, пожалуйста, клиническую картину.
4: Гражданка Шарикова, 22 года. Угу. Безлактозная млекопитающая. Ареал обитания патрики. Угу. Родной город она указала Москва, но мы все проверили. Поселок Поповка, Ростовская область.
2: Угу. Так, род деятельности?
4: Да, род. Деятельность в основном производится ртом. Ну, еда, просека и кальян.
2: Аллергии?
4: Аллергия на Xiaomi, такси-эконом и фразу «Я зарабатываю меньше миллиона в месяц».
2: Ну ладно, давайте посмотрим на ее состояние прямо сейчас.
5: АМГ! АМГ! Биркин 7 миллионов в месяц минимум! Мальдива, Мальдива, Рустам, закажи Горыныч, Аземпик, Фраппе, Трюфель, окна в пол, рф, рф, лабубу урус.
4: Профессор, позвольте профессиональный вопрос. Что с ней?
2: Из нее выходят патрики.
4: А почему она себя так ведет?
2: Слишком нестандартная для нее среда. Обычно в это время в среду она, допивая пироль, гуглит, не стрёмно ли садиться в зикр.
5: Поповка, Поповка, Бла-Бла-Кар, Москва, хостел Валтуфьева, Гуррам, Вайтребит, бизнес-джет, Дубай, Риксес, багажник, пустыня, верблюжий кал.
2: Вся жизнь перед глазами пролетела. Давайте, Барменталь, попробуем установить контакт.
4: Можно я, пожалуйста?
2: Да. Да.
4: Я могу задать вам вопрос?
6: Смотрите, джинсы это я в ЦУМе покупала. Сумка это я в Дубае брала. Ну, за это мне ее и подарили.
4: Вы, наверное, перепутали. Это не интервью. Вы понимаете, кто я?
6: Да вы знаете, кто я. Я вообще-то Настя Брабус. Меня на патриках все знают. Я блогер, ёма. Лосина, лосина, артикул остала в описании. Роскошный максимум или базовый минимум? Как распознать манипулятора? 5 ред-флагов в отношении.
4: Профессор, кажется, рилсы потихоньку выходят. Угу.
2: Послушайте, Настя, Ларгус.
6: Брабус.
2: Ну да. Вы понимаете, где вы находитесь?
6: В какой-то больнице в сраной. Чего вы от меня хотите, а? Вставить какие-то бесплатные сиськи от государства? Мне не надо. Вы что, больные ублюдки, меня в секс-рабство похитили? Это что-то все делается через моего менеджера.
2: Послушайте, Настя, пандус.
6: Брабус.
2: Вы хотя бы помните, как вы тут оказались?
6: Нет.
4: Я нашел вас под баром на патриках. Вы лаяли на людей, ерзали жопой по асфальту и просили стик. По сути, одинокая бесхозная дворняга.
2: А мы вас подобрали и пересадили вам мозг человека.
6: Че? Какого человека?
2: Обычного человека из Воронежа.
6: А он как без мозга?
2: Ему не нужно сейчас, он смотрит Муз-ТВ.
6: А мой куда дели?
4: У вас не было.
6: Блин, наверное, в такси забыла.
2: Послушайте, Настя, кактус.
6: Да брабус я.
2: Мы пересадили вам человеческий гипофиз.
6: А что это еще такое?
2: Это мозговой придаток, отвечающий за психическую деятельность человека. Располагается в полости черепа, которая называется турецкое седло.
6: Турецкое седло? Вы откуда мою кликуху знаете?
2: А, снимите с нее, пожалуйста, смирительную рубашку.
4: А это не смирительная рубашка, это она в своем оверсайзе запуталась.
2: Послушайте, со временем вы начнете превращаться в человека. Я вам это гарантирую. Давайте проведем пару тестов, пожалуйста.
4: Давайте попробуем тест на самооценку.
2: Пожалуйста.
4: Повторяйте за мной. И я обычная студентка.
6: В смысле обычная? Чего вы вообще до меня докопались, а? Вообще-то мужчина должен обеспечивать свою женщину и все оплачивать. Я считаю, что мужчина обязан. Стоп, а почему я так считаю? Я же просто Настя из Поповки. Что за дебильные мысли у меня в голове, а? Мне срочно надо на Патрике. А зачем? Я же там просто по 8 часов пью один кофе, который стоит как ползарплаты из Поповки. Нет, я не дам этой дряни себя победить. Дубай, гелик, хочу в Дубай. Лабубу. А какого хрена лабубу еще не запретили, а? Надо срочно написать в органы, чтобы их проверили на сатанизм.
4: Кажется, подействовало. Ее мышление постепенно приходит к допатриковскому уровню.
2: Прекрасно.
6: Подпевай, Патрики, и лайкай вся Россия! Эх, яблочко, виниры котятся, а ко мне в рот попадут, не воротятся. Дубай лечу, да с клиентом я, а всем скажу, что риэлтор я. Круассан беру с голубикою, а ну асти я на попе выколю. Пусть на копчике улыбается, чтобы знал мужик, кому кланяться. Все.
4: Что все?
2: Из нее окончательно вышла вся эта зараза. Поздравляю.
5: Пустите! Мы ищем нашу подругу.
2: Это кто?
4: Это... шлёндеры.
7: Настя, ты где была? Мы все рехабы, все массажки обзвонили. Мы везде тебя искали. Ты что на больничке-то делаешь? У тебя что, опять сиська сдулась?
6: Девочки, ну, вы что так оделись-то? Ну, надели бы что-то подлиннее. Застудитесь, вам же еще рожать.
8: Да уж, турецкое седло уже не то.
7: Да, пойдем, зай.
4: Профессор, а может сделаем эту операцию всем тёлкам с Патриков?
2: Если я пересажу мозг всем тёлкам с Патриков, Патрики опустеют.
4: Да.
2: Если Патрики опустеют, то богачам не с кем будет заниматься сексом. А в такой ситуации богачи становятся злые, да, Вантус? А злые богачи никогда не поднимут медикам зарплату, Бармин.
4: Пу-пу-пу, и что же нам теперь делать?
2: Все как обычно, вкалывать ботокс, увеличивать титьки.
4: А с ней что?
3: А Настя Брабус вернулась обратно в Поповку и на все накопленные в Москве деньги открыла там школу.
2: Какая молодец!
3: Стрип пластики.
2: Не прижился мозг.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если вы сейчас в такси, улыбнитесь друг другу. Вдруг будет скидка или наоборот, чаевые. Камеди Радио. Вы там сами разберитесь. Главное, с улыбкой.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафьян на этой сцене.
2: Так, кто из региона переехал в Москву? Похлопайте, из региона Москву. Так, не уверенно, не волнуйся, не депортируют. Мы здесь, все нормально, мы выжили. Я сам из Тольятти. Это такой город в Италии. И... Реально, говорю. Да, это российский город, и мое любимое занятие – это возвращаться к себе в провинцию, показывать, насколько ты поменялся в Москве. Значит, вот начинается. А можно и, пожалуйста, что-то безглютеновое, да? Безлактозное, да? Бездрожжевой шаурмой с... на тебя вот так смотрят. Я боюсь стать в Москве вот таким манерным, что у меня ребенок родится сразу с недовольным хлебом. Вот таким, знаете, вот таким. Будет сосать молоко матери, такой, я извиняюсь. А это что, не на кокосовом? Который вместо колыбельной слушает подкаст, знаешь, про выгорание. Сдал свою детскую комнату и уехал на Бали. Вот это. Также я заметил, что когда ты из региона переезжаешь сюда, в Москву, ты перестаешь доверять людям, особенно попрошайкам. О, вы верите попрошайкам? Нет, тоже не доверяю. Ох, я тоже не доверяю. У меня в переходе уже 2 года работает одна и та же беременная женщина. Да, она, видимо, пришла на УЗИ, такая, доктор, кто у меня? И доктор такой, малый бизнес. Мы шли с девушкой, там стояла цыганка, собираю на билет обратно. Меня девушка хватает за руку и говорит, Косовыл, пошли, это мошенница, она тянет с тебя деньги, пошли в Ревгош. Я думаю, блин, я прям замешкался, кому идти. Я еще заметил, что в парочках есть такой прикол, это кидаешь друг другу видео милых зверей и пишешь, это ты, а вот это ты, а вот это ты, а вот это. У нас эти животные быстро закончились, и мы уже друг другу просто тварей каких-то отправляем, просто кидаю у***ков невероятно, уродов, а мне этого голума кидают из-за Властелина колец, и говорит, ты. Я говорю, почему? Он говорит, до сих пор без кольца. Поэтому, парни, если вас в отношениях девушка называет зайчик, котик, уточняйте, почему. Меня девушка называет двумя животными. Двумя. Это орел и корги. И я все это время думал, что я типа гордый, да, но миленький. Нет. Оказалось, у меня типа клюв и жопа пушистая. Что еще? Я знаю 2 языка. Армянский и русский. И никому нахрен такой переводчик не нужен. Реально. Все армяне знают русский. Все русские делают вид, что знают армянский. Это когда вы к русским словам добавляете акцент. Мне один тип говорит, Сало, я знаю, как будет на вашем на армянском духе. Я такой, как? Он такой, адзикалон. Я такой, типа, но больше всего меня злят люди, которые почему-то из всех языков они выучили английский и все, выпендриваются в компании. Знаете, начинается guys. Я не знаю, как вы, но я могу полететь в любую локейшн мира, да, и меня там любой understand, окей, okay, you know. А сейчас визу получить сложнее, я такой, барэфдзэс, блин, все. Все, никакой язычок между зубами. Все, в Армении между зубов кинза, запоминайте. Я так рад, что английский уходит из России. Господи, как я рад, что не надо учить. Вы знали, что в метро перестали озвучивать станции на английский язык? И по одной версии убрали английский в целях безопасности. То есть вы думаете, американские шпионы настолько тупые, что не выучили схему метро? Едут, слышат баррикадное и думают, это не наше. Наша баррикадная. Английский. Мне бы с русским разобраться. Я сейчас пытаюсь читать, не получается. Я думаю, проблема в том, что нам со школы отбили любовь к чтению. Особенно, когда нас проверяли скорочтение. Помните стресс скорочтения? Вот это... Когда самая старая учительница садилась около тебя, а у нее тут почему-то декольте, ожерелье, которое лично Есенин подарил, вот это вот, засекала минуту на тонометре и такая, давай, ты читал как не в себя, вот так вот. А потом спрашивала, что ты понял? А ты ни хрена ничего не понял. Ты понял, что дряблые сиськи съедают 4 бусинки? Что категория милфы разблокирована, вот что ты понял. Я просто не понимаю, кому тебе вообще в жизни пригодилось скорочтение? А только вам, девчонки, только вам. Я тут пошел в ванну, оставил телефон на тумбочке, ох. И там, давай, читай, вот так вот читает, так вот читает. Прихожу, у него косоглазие, то что такое? Ну и ты там не спросишь, типа, что ты поняла? Потому что она все поняла. Она все запомнила, она глазами скриншот вот так сделала, и нормально. Причем, девчонки, я не против, когда вы лезете в наши гаджеты, не против. 75% мужчин изменяют, это очень много. Но я против, когда вы начинаете нас проверять на верность какими-то нереальными условиями. Вот она мне говорит, Сава, представь. Уже на мостик встал, вот так вот, представь. А вы в сауне с пацанами, да? Они заказали проституток, да, вот одна подошла к тебе, да, вот ты бы с ней переспал? И вот так башкой мотает, как собака на бардачке, вот это вот. Ну, подойдет, я уйду. Ты не можешь уйти, да, ты не можешь уйти, у тебя отнялись ноги. Ну, скажу, у меня есть девушка. Ты не можешь сказать, ты глухонемой. Я думаю, что со мной произошло? Почему я глухонемой, у меня отнялись ноги? Можно какую-то предысторию послушать? Как я вообще в сауне оказался? Меня на коляске выкатили туда или что? Я не понимаю. Откуда там взялась? Там что, какая-то госпрограмма для колясочников или что? Объясни мне. Да, и... Парни, пацаны, не вздумайте с ней играть в ее игру. Это ее игра, ты проиграешь точно. Я просто сглупил. Я говорю, а вот ты представь, вот ты на девичнике, да, к тебе подошел стриптизер. Ты б дала? И она такая, конечно. Я говорю, погоди, а как же я? Он говорит, а что, ты глухонемой. У тебя отнялись ноги, еще и в сауне со шпами. Ты издеваешься, что ли, вообще? У меня это все, ребят, спасибо большое. Пока.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Елизавета Варвара Аранова.
2: Так, я хожу стричься в эконом-парикмахерский. А поаплодируйте, кто тоже туда ходит. Окей, хорошо, я просто хотела дать вам совет, но я дам вот вам, пяти бедолагам. А вы там остальные, не знаю, ну передайте своим друзьям нищебродам тогда. Короче, вот какой совет. Я когда прихожу туда, я иду к той, которая хуже всех подстрижена. Потому что объективно они все там друг друга стригут, и я просто не хочу попасть к той, которая с ней это сделала. Но я честно, я вообще ненавижу парикмахерский, я там больше всего ненавижу вот это зеркало. Ну, оно там зачем висит, чтобы ты 2 часа сидел и смотрел за тем, как падает твоя самооценка? Реально, когда ты 2 часа сидишь, такой, это я! Вот так выгляжу! Но там в эконом-парикмахерских вы зря не ходите, там все предусмотрели. Там специально на выходе сидит женщина для комплиментов. Поняли? Вот это на ресепшене, которая наш чисто для комплиментов, там, когда ты выходишь, она такая, а то вы не узнала. Но я недавно в виде эксперимента решила пойти в другую парикмахерскую. Я пошла в парикмахерскую для кудрявых людей. И это то еще впечатление, потому что меня там встретили словами «Молодец, что принимаешь себя». И я тут же перестала. Серьезно, если вы кому-то хотите навесить за год, можете начать с ним разговор с фразой «Молодец, что принимаешь себя». «Вау, вот этот нос принимаешь, молодец!» А там еще женщина, которая меня стригла, она прям, ну, злая. Она прям в ощущении, что кудрявые — это меньшинство. Реально. Я боялась там лишнее слово сказать, потом извиняться перед кудрявыми, типа «Извините, не хотела вас обидеть, вы все себе накрутили». Да, еще из новостей. Сейчас покупаю квартиру в Москве себе, прикиньте. Спасибо. Но вы рано хлопаете, вы не видели, на какие мне хватает, реально, вообще. Я смотрю худшие квартиры в Москве. Я недавно ездила одну смотреть, как вам ее описать. Поаплодируйте, кто знает, что такое бабушкин ремонт. Вот, вот. Там вообще не он, там дедушкин ремонт, поняли? Это, знаете, такая бабка умерла 10 лет раньше, чем дед, и дед сам свой быт там организовывал. Такой, здесь положу грязь, здесь повешу плесень. А я сразу поняла, что квартира не очень, потому что риэлтор открывала дверь со словами, если что, здесь можно все переделать. И я стою на все это, смотрю, и я вообще не понимаю, как формируются цены на московские квартиры. Ну, то есть, ну, там квартира выглядела так, как будто нужно торговаться. Типа, она мне говорит 15 миллионов, это такая 500 рублей, она такая, продана. Ну, реально? Ну, кто устанавливает цены на московские квартиры? Как будто бы дети. Типа, квартира стоит 100 тысяч миллиардов, триллионов, триллиардов денег. Мне вообще кажется, что риэлторы, когда приходят домой, говорят, за какую сумму они заключили сделку, а они в конце добавляют «прикинь». Но я реально, я ничего не понимаю в этих ценах, потому что я решила потом посоветоваться с дизайнером, просто проконсультироваться. И я дизайнеру говорю, я говорю, у меня на ремонт 1 000 000 рублей. И она такая, прикиньте, не что? 1 000 000? Зачем тебе ремонт? Купи себе Монако. А самое обидное, что я могла бы сэкономить, потому что у меня мама дизайнер интерьеров. Но, если честно, нет никого хуже, как подчиненная, чем моя мать, реально. Мы с ней как-то говорили, она говорит, я бы советовала тебе открытые стеллажи, но ты свинья неряшливая. Как вам такой разговор исполнителя с заказчиком? Блин, с моей мамой еще трудно разговаривать, потому что моя мама, знаете, ну, она прямо есть мнение, понимаете? Она прям мнение, реально. У нее есть мнение на все, что угодно. Она мне недавно сказала, она говорит, Лиз, мне не нравится, как ты кашляешь. А что мне нужно сделать, чтобы тебе нравилось, как я кашляю? Чтобы ты такая, ой, это Лиза кашляет, или Адель какая-то новая песня там вышла. Реально, она мнение. Я уверена, знаете, она как в роддоме родилась, ее акушер по попе хлопнул, и она вместо крика такая, я считаю. А следующее невозможно что-либо проговорить, потому что я хожу к психологу, я хотела как-то с мамой аккуратно начать разговор. Я говорю, типа, мне психолог сказала, что все травмы тянутся из детства. Она говорит, да.

0: А ты в детстве несла мне кучу травм. Еще недавно была в отпуске, у меня сейчас эмоциональная акклиматизация. Если вдруг вы не знаете, что это такое, это когда ты из места, где лучше, возвращаешься обратно. Блин, ну мне реально, мне так трудно вернуться, потому что ну, я там по песку ходила, понимаете? Прям босиком по песку, не как в России по песку, чтобы на гололеде не долбануться. А прям по песку, и там реально, там невозможно ничего делать. И я поняла, что, ну, мы в России, мы лучше как работники из-за серости, понимаете? Потому что серость, она дисциплинирует, реально. Ты сидишь на работе такой, я буду смотреть свою таблицу Excel, там ярче, чем на улице. Но я вот что подумала. Смотрите, у нас с вами, по сути, всего один отпуск в год, да? И он нам нужен для того, чтобы перезагрузиться и потом целый год нормально работать. Я в итоге съездила, выключилась и не включилась. Поэтому я вот что поняла. Если нам реально нужен этот отдых, чтобы год нормально функционировать, это наша с вами роковая ошибка ехать туда, где лучше. Нужно ехать туда, где гораздо хуже. В идеале на 2 недели сесть в тюрьму. Серьезно, я клянусь вам, на 2 недели садитесь в тюрьму, потом выходите, такие, вау, офис, ничего себе! Дырокол — это не метафора, кайф! А я была на Шри-Ланке, я там серфила, и я заметила вот какую вещь. Короче, я заметила, что русские гораздо круче, чем все другие нации в серфе. И я сначала вообще не понимала, почему так, а потом я догадалась. Потому что мы русские, мы серфу учимся вообще с детства. Знаете, когда мы в вагоне поезда берем кипяток и идем до своего купе. Реально, это и есть первые уроки серфа. А потом я заметила, что среди русских женщины гораздо круче, чем мужчины в серфе, потому что мы в этом вагоне еще и писаем. Сразу вообще. Ну, это чисто серф. Стоишь, балансируешь, везде вода. Я там говорила с местным жителем, он говорит, Лиза, тебе не страшно серфить? Ну, а мне вообще не страшно. Я полжизни в Анапе отдыхала, и мне ничего не страшно. Я там на банане каталась, я вообще отбитая, я крэзи. И он меня спросил, что такое банан, и я пока ему объясняла, я поняла, что просто какой-то сюр. Реально, я не знаю, зачем мы с вами это делали. Вот как это звучит со стороны. Я на полном серьезе рассказываю, значит. Берут катер, зазывают 10 человек. Он такой, и сажают в катер. Я говорю, нет, и сажают на штуку, которая привязана к катеру. И увозят в море. Он говорит, и катают там людей. Я говорю, не, и просто выкидывают. Он говорит, и русские платят за это деньги, в чем кайф? Я говорю, кайф в том, что 10 минут не видишь Анапу. Все, спасибо, что послушали, пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
11: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
12: ПО .ООО банк .срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
13: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
19: На сцене Костя Бутусов и Рома Сафонов. Вечер, Москва, обычная квартира.
20: Как хорошо.
21: Да, и мне хорошо.
20: Мне так тепло, уютно и спокойно с тобой.
21: Да, мне тоже уютно и тепло.
20: А спокойно?
21: И спокойно, конечно, любимая, конечно.
20: Кто бы мог подумать, мы с тобой встречаемся уже 4 месяца и 6 часов.
21: Да, целых 4 месяца.
20: А 6 часов?
21: Ну, счастливые часов не наблюдают, только месяцы.
20: Ты такой романтичный.
21: Да. Ладно, любимая, завтра рано на работу. Давай, наверное, спать.
20: Да, давай, да, спать.
21: Спокойной,
20: да,
21: ночи.
20: Спокойной ночи, высыпайся, набирайся сил.
21: Да. Спим.
20: Спим.
21: Все.
20: Сереж.
21: Что?
20: А можно задать тебе один вопрос?
21: А что, прямо сейчас, до утра никак?
20: Ну, просто это очень важный вопрос.
21: Ну, если важный, давай, задавай.
20: А представь, что я стала толстой.
21: Чего?
20: Ну, типа растолстела.
21: А как ты растолстела? Ты же ходишь на йогу, ходишь на пилон, ходишь на растяжку.
20: Ну, представь, что это все бесполезно.
21: Да это понятно. Я про то, что ты много ходишь.
20: Сережа, блин. А если я прям вот сильно растолстею, прям стану весить в 50 раз больше, ты все равно меня будешь любить.
21: А ты сейчас сколько весишь?
20: 50.
21: То есть ты будешь 2,5 тонны, как мой хавал?
20: Сережа,

0: должна быть тебе уверена. Ты будешь меня любить или
1: да,
0: нет?
1: Да, конечно, буду любить, да, буду.
0: Что, просто любить и все, что ли? Все понятно,
1: короче. Да ладно, Свет, Свет, ну не просто. Я буду любить все твои 2,5 тонны. Каждый день я буду целовать всю тебя и скидывать тебе геолокацию, чтоб ты знала, в какой части тела я сейчас нахожусь. Мы будем гулять по парку и кормить лебедей, а уже лебедями будем кормить тебя. Я напишу на тебе: это моя женщина, чтоб тебя никто не перепутал с электробусом и случайно не вошел. Вот так буду любить.
0: Как приятно. Теперь я не боюсь потолстеть.
1: Да, жирней на здоровье, любимая. Все?
0: Все?
1: Спим?
0: Спим.
1: Давай.
0: Сереж.
1: Что?
0: А представь, что сейчас в эту дверь, ну я не знаю, зайдет голая Марго Робби.
1: Кто?
0: Ну, короче, заходит голая Марго Робби и говорит: бросай Свету Афанасьеву и уходи ко мне и с сиськами так. Ты согласишься?
1: Голая Марго Робби? К нам в Медведково? Ну, давай представлю.
0: Да не надо ее голую представлять. Короче, она одетая.
1: Ну, давай оденем. А во что там сейчас голых одевают? Водолазку?
0: Сережа, неважно. Я хочу быть тебе уверена. Просто скажи, что ты ей ответишь.
1: Ну, скажу нет.
0: Что, просто нет, что ли, и все?
1: Да ладно, не просто нет. Скажу: пошла вон отсюда, тварь. Скажу: вышла из моей квартиры голая мр***та. Что ты себе позволяешь? Некрасивая голливудская прошм***ка. Шмара пиндосская мр***.
0: Какие красивые слова.
1: Да. Все, Свет, кроме нас голых людей в квартире нет. Спим.
0: Спим?
1: Спим.
0: Сереж.
1: Что?
0: А вот представь, что я умерла.
1: Как умерла?
0: Ну, я не знаю, там в меня на полной скорости самокатчик въехал.
1: А он живой?
0: В смысле?
1: Ну, просто въехать на полной скорости в 2,5 тонны?
0: Да нет, я худая умерла. Что ты будешь делать?
1: Ну, плакать буду, плакать.
0: Что, просто плакать будешь, Сереж?
1: Да не просто плакать, не просто. Я буду страдать. Я приму обет безбрачия. Я стану монахом и уеду в горы. Буду вот так вот неподвижно сидеть. Будут проходить туристы и спрашивать: а кто это? А, это самый верный мужчина в мире. Он уже 400 лет оплакивает девушку, с которой встречался 4 месяца и 6 часов. А потом про меня снимут фильм и назовут его...
0: Как?
1: Любовь сквозь года.
0: Это так романтично.
1: Все.
0: Все?
1: Спим.
0: Спим.
1: Спим. Спим.
0: Сереж.
1: Что?
0: А представь, что сейчас в эту дверь заходит грабитель и говорит: одного из вас я сейчас изнасилую.
1: Изнасилую?
0: Выбирайте кого.
1: Изнасилую, он же грабитель.
0: Сережа, блин, я хочу быть тебе уверена, просто скажи.
1: Ну, ну, конечно, конечно, мне придется отдаться ему в ту же секунду.
0: Ты настоящий мужчина.
1: Ну, по крайней мере, это грабителя был. Спим.
0: Спим. Сережа, представь.
1: Я не хочу ничего представлять.
0: Что сейчас в эту дверь?
1: Какая у нас ненадежная дверь.
0: Сережа, просто представь, заходит Филипп Киркоров.
1: А вот не представлю, Света. Сейчас Киркоров на всякий случай ни в какую дверь заходить не будет. Пожалуйста, давай спать.
0: Сереж.
1: Что?
0: А вот представь, тонет Титаник, ты замерзаешь в воде, а я лежу рядом на двери.
1: Светочка, ну если ты на нашей двери лежишь, ты потонешь раньше меня. Время 5 утра, давай спать, умоляю.
0: Тогда, Сереж, представь.
1: Да что?
0: Представь, что ты на обрыве скалы, одной рукой ты держишь меня, а второй – Путина. Спасти можно только одного. Кого ты спасешь?
1: Светочка, что это за ситуация? Как мы в ней оказались? Дай мне хоть немножко предыстории!
0: Да не важно! Просто скажи, кого ты выберешь, меня или Путина?
1: Светочка, напомни, а ты от какой партии висишь?
0: Сережа, кого ты выберешь?
1: Я выберу Путина.
0: Что?
1: А ты кого выберешь?
0: Путина.
1: Ну и все, мы все выбрали Путина. Спокойной ночи!
0: Сережа, а вот...
1: Да что?
0: Представь, что сейчас на Землю летит метеорит. Осталось жить 5 минут. Как ты их проведешь?
1: С тобой, конечно, с тобой, любимая, с тобой.
0: А если я далеко в лесу?
1: Я побегу в лес.
0: А как ты меня найдешь в большом лесу?
1: Да очень просто. Я зайду в лес, лягу, попытаюсь уснуть, и тут же появишься ты со своими долбанутыми вопросами! Света, мне спать осталось, как до метеорита. 5 минут, пожалуйста!
0: Сережа, я должна быть тебе уверена. А вот представь, что на нас напали индейцы.
1: Индейцы?
0: Индейцы.
1: Индейцы,
0: ну
1: блин.
0: Да, что такого?
1: А пух, давай индейцы. Я беру у них топоры и скромсаю, и засуну эти топоры в жопу. Все, я мило сказал. Ты довольна? Я надежный.
0: Сережа, блин, какие топоры у индейцев были, томагавки.
1: Бинго, елки! На втором часу у нас появился вопрос по реалистичности. Да это уже прям все логично было. Света, пожалуйста, задай мне все свои тупые вопросы, и мы ляжем спать.
0: Все, у меня больше нет вопросов.
1: Ты уверена?
0: Да.
1: А во мне?
0: Тоже.
1: Спи.

0: мешало спать, что ли, блин?
1: Это что, уже будильник?
0: Это я напоминалку поставила, чтобы не забыть задать самый важный вопрос.
1: Какой вопрос, Света?
0: Серёж, а вот представь, что я енот.
1: Пошла нафиг, короче, всё, я не могу. Камеди.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Сергей Зорик!
2: Так, мне 29 лет, ем гадости всякие, правильное питание у меня не получается, не знаю. Сложно правильно питаться, потому что конфеты с чипсами за 2 часа плесенью не покрываются, в отличие от этих овощей вонючих. У меня с овощами абьюзивные отношения какие-то, они, Серег, либо сразу ешь, либо я себя убью, вот такие у меня. Вот это что такое? На часок я их на воздухе оставил уже, мне плохо все. Вот это все только на футболках я ношу, в холодильнике нету у меня этого, я не знаю, как правильно питаться. Овсянка, говорят, полезный завтрак, овсяночку надо кушать. Мне нет одного фастфуда так днище не сносит, как от этой овсянки вашей. Если она такая полезная, почему организм так быстро хочет от нее избавиться, от этой овсяночки вашей? Что это за завтрак? На завтрак надо кушать овсяночку. А на работу мне как ехать потом после такого завтрака? На молочке овсяночка. Чтоб ты на жопу до работы летел сразу. В пробках не стоял. Я всю готовую еду покупаю. Я второй раз даже не могу. Разогретую еду я не могу ее есть уже. Я не знаю, как мать умела воскрешать еду, что это новое блюдо получается у нее. У меня второй раз это уже вот эта пицца-маргарита, уже просто Ритка-алкашка вот эта. Мужчина гепатит интересует. Я в отношениях. У меня девушка каждое утро заправляет постель. Я думаю, ты что, служила? Что происходит? Что, зачем? Каждая без матери переехала ко мне, если что. Зачем каждый раз? Я просто эту постель, я ее не всегда менял. Не то чтобы заправлять. Я ее лишний раз стараюсь не шевелить, потому что я на этом белье еще из Ставрополя в Москву, как на ковре самолете, летел сюда. Она меняет. Но мне нравится в отношениях. Круто, потому что это первые отношения в моей жизни, когда у меня деньги есть. Сильно нравится. Мы теперь, когда еду заказываем, я тоже что-то ем. Уже можем позволить себе вот эти роллы с прическами вот эти к нам приезжают. Раньше у меня просто всегда работал чисто вот этот лысый отряд всякие маки к употреблению готовы, которые с хлебом надо хавать, чтоб наесться. Вот эти роллы я ел, когда... Ой, ты точно наелся? Да-да, ложись спать, сейчас я имбирь пососу, все нормально, не переживай, не волнуйся за мою жизнь. Круто с деньгами. После свидания на такси домой ехать тоже нравится мне. А не как вот это раньше. Ее посадил, и у тебя начинается вот это джуманджи. Ты под землю надо тебе спускаться, что-то мимо бомжей уворачиваться как-то. В этот вагон ты еле-еле ты успел, тебе кусок жопы оторвало. Ты ой-ой, доедешь, напиши, и скорую вызови мне. Я тоже доехать хочу, пиши обязательно. С деньгами круто. С деньгами каждый день, как 14 февраля в отношениях. У меня если бы бывшая увидела, она бы охренела сильно, как мы сейчас двигаемся. Роллы они не доели. С бывшей все всегда доедали. Она как-то раз курьера за палец укусила. Да, сейчас девушка, модель у меня. Вот, прикиньте, хозяйственная еще моделью работает. Я думаю, у меня рак, наверное. Это как так получилось? Это ж я в какую-то социальную программу попал. Я правильно понимаю? Такие... Сергею осталось пару месяцев. Пошлите специалиста, пускай кайфанет напоследок. Я уже боюсь, что она меня как-то утром разбудит. Просыпайся, Сереж, к тебе в гости приехал Джек Воробей. Так, интересные отношения. Она модель, у нее работа ездить на несколько месяцев по контрактам за границу. Работать, вот такие отношения. Она ездит по контрактам за границу, а я сижу дома и переживаю, чтобы ее там никто не трахнул. Вот такие отношения. Я сильно неуверенный в себе человек. Ей вот это ехать, каждый раз ее уезд, я провожаю уже как бабушка. Ой, Ира, может не поедешь, может не надо, душа не на месте, побудь дома, у нас модный приговор снимают тоже, очень хорошо. Я просто вот эту поездку, я как ее вижу, там она приезжает в аэропорт, там она и весь самолет голых негров, и вот они полетели, пересадка в Ереване, мне как не переживать. Я уже, если честно... Но она тоже переживает, она говорит, у тебя ж выступление, ты тоже там выступаешь, у тебя ж там фанатки. Я думаю, правильно, тоже там поёрзаешь. Конечно, фанатки у меня. Такого жеребца в стойло загнали. Конечно, фанатки, нифига себе. Да, девчонки, сегодня, если что, трусы на сцену не кидаем. Там переживать человек, если кто-то собирался, фанатки. Да, родителям тоже сказал, что встречаюсь с моделью. Мать говорит, это у вас у обоих пенсии не будет, правильно? Я прикинул, реально надо работать прям, потому что если мы не стрельнем, какие мы комик и модель? Мы просто 2 старых алкаша брехуна вот эти будем чисто друг друга нахваливать. Вот это, ой, Ирина, ну ты модель. Сергей, ты как скажешь, тебе бы в артисты. Все, спасибо за внимание, пока.
0: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Настя Чубарова. Так. Я долго жила с родителями, потому что я из Москвы, и все, что нужно делать таким детям, как я, это ждать. Про москвичей и квартиры даже фильм сняли, называется «Все умрут, а я останусь». А потом такие люди, как я, в 60, говорят, что жизнь только начинается. Как раз ты одна в квартире. Можно парня, наконец, позвать. Ну и это прям парень будет. Кто же откажется от старушки с квартиры в Москве? У меня довольно сложные отношения с подарками. С тех пор, как больше никому не нужны мои поделки из бисера. Вот есть люди, которые говорят, я обожаю дарить подарки, и некоторые даже довольно агрессивно, они такие, ни одна тварь без подарка не уйдет сегодня. Я всем все накупила. Я еще понимаю, что хуже всего с подарками всегда папе, потому что папе никогда ничего не нужно. А то, что ему нужно, охренеть, сколько стоит. Я как-то спросила у папы, что подарить, он говорит, хотелось бы надувную лодку. Я думаю, мне 10 лет. Я могу надуть в штаны. Вообще, сколько ни спрашивала папе, всегда какой-то транспорт в подарок нужен. Это лодка там, машинка. То, видимо, на чем и на семьи, побыстрее может уехать. И еще всегда так хитро говорит, не просто я бы хотел надувную лодку, он зачем-то говорит, нам бы с мамой. Хотелось бы надувную лодку. И я смотрю на маму. И думаю, ей сильно нужна надувная лодка. Она уже устала в ванной рыбачить. Я еще поняла, что сложно с подарками с того момента. Знаете, вот когда люди говорят на твой подарок «спасибо, я бы сам себе такое не купил». С чего мы как бы решили, что это комплимент подарку? Мне кажется, там слово «г***но» пропущено. «Спасибо, я бы сам себе такое г***но не купил». Здорово, что подушка с твоей фотографией. Значит, понимаешь, что никогда так тщательно не убираю квартиру для себя, как для парня, который просто тр***ться ко мне придет. То есть это удивительный уровень чистоты. И, насколько я заметила, нет какой-то зависимости между уровнем чистоты и стараниями парня. То есть у меня ни разу не было, чтобы парень прям обомлел. Чтобы он зашел и такой, а окон нет, что ли? То есть я как-то мыла двери перед тем, как парня в гости пригласить, и секс думала, а зачем я мыла двери? Двери надо было не открывать. Ну и помимо того, что драешь квартиру, понимаете, себя еще нужно хорошенько надраить. То есть нельзя в такой чистой квартире выйти, вот как после уборки выглядишь. Когда тут пучок, трусы на все тело, коленки серые, потому что я вот так по квартире ползала 7 часов. Он просто сказал, что внимателен к мелочам. Я подумала про плинтуса. Ну и то есть получается, к моменту его прихода я уже 10 часов шарашила по квартире, как электровеник. Я уже еле живая. И то есть я еще должна делать вид, что я ему рада. То есть он заходит и такой, о, вау, привет, и я такая, моя квартира. И сверху. И это не обсуждается. И не буди меня. Что для меня самое странное, я ему потом в этой чистой квартире за чаем еще что-то про феминизм рассказываю. То есть сижу с умной рожей, и такая, я не домохозяйка вообще-то. У меня высшее образование. Мне кажется, он даже не слышит, потому что ослеплен сиянием посуды. Но больше всего мне не нравится, что у меня эта привычка выработала некий рефлекс. Поэтому, когда теперь я просто убираюсь для себя в квартире, я полвечера сижу расстроенная. То есть... Возможно, среди вас есть люди, которые пишут бывшим, когда сильно выпьют. Я пишу бывшим после генеральной уборки. Я такая, приезжай, я без трусов. Я все трусы перестирала. Спасибо, что послушали, пока.
0: Камеди Радио.

0: самых расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
4: Водить научите?
5: Юра Борисов.
6: Иван Янковский.
7: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
8: А где тормоз? Стойте!
9: Битва моторов. Уже в кино.
10: 12+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
14: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: Камеди Радио. Камеди Радио. 7 раз отмерь.
18: Или 8.
17: Ты, главное, нас слушай.
18: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
19: На сцене Тимур Батрутдинов, Екатерина Шкуро и Демис Карибидис. Итак, ситуация. Москва, офис крупной компании.
20: Проходите, проходите, Александр Борисович. Ну, рассказывайте, как ваш отдых?
21: Отдых чистый кайф. Бали действительно сказочные. Представляешь, целый месяц тишины и спокойствия. Ни тебе звонков, ни тебе сообщений, ни тебе работы. Просто расслабляешься. Зато теперь я на месте, готов брать бразды правления в свои руки и раздавать всем бразды.
20: Кстати, об этом вот ваш личный телефон.
21: Я даже забыл, как он выглядит. Представляешь, целый месяц без телефона. Ну, а кто мне мог звонить? Я же всем своим сказал, не трогать меня месяц, не звоните, никаких сообщений.
20: И вот тут за месяц накопилось много бумаг на подпись, и еще через 15 минут у вас очень важная встреча с важным человеком.
21: Насколько важный?
20: Ну, у него новая машина, и она не китайская.
21: Настолько важный? Ну, ладно, хорошо, буду ждать. Вы свободны, Оленька. Все, счастливо. Так, ого, 140... голосовых сообщений. Ничего себе, неизвестный номер. Кто это может быть?
22: Здорово, Саня, узнал? Это Илюха. Понял, какой Илюха? Илюха, батон. Одноклассник твой из 30-й школы. Давно не созванивались. Че ты, как ты, где ты? Как дела вообще у тебя там в Москве, а? Набери, как будет минутка, поболтаем хоть. Давай, все, рад был слышать.
21: Илюха, батон, с ума сойти.
22: Это самое, Саня, это Илюха, привет! Помнишь, ты на встрече выпускников в 2017-м говорил, когда курить пьяные выходили, что если я в Москву перееду, варианты какие-то там, работа, не работа, ты еще сказал, посмотрим по обстоятельствам, давай не сейчас. Вот, короче, я тут посмотрел по обстоятельствам. Думаю, что-то мутить надо. Сколько можно в этом Таганроге сидеть? 6 лет максимум. Потом, если хорошо себя ведешь, отпускают. Думаю, в Москву сорваться, а то тут работы нормальной нет. Так что ты, маякни, есть смысл срываться, чтобы я тоже понимал, да-да, нет-нет. Ну все, давай, Санечек, обнял, звони, родной. Сань, привет! Я билет из Таганрога на 12-е взял, короче. Не фирменный поезд, конечно. В Москве буду 24-го, вот. Встретишь меня на Курском, а? В 3:55 ночи, 102-й поезд, 104-й вагон. Давай, до скорого, дружище! Спасибо! Обнимонцы, Санечек! Саня, Санчес, привет! А ты где? Не вижу тебя. Я тут на Курском стою возле бабки с сумкой. Женщина, можете пока не уходить? Подходи сюда, Сань, жду тебя. Давай, Санчо. Сань, это 7 утра уже. У тебя там дела, наверное, да? Ты, видимо, уже не приедешь. Тогда я бабушку отпускаю. Бабуль, спасибо, можете идти. Ладно, отдыхай, все, на связях, Санчоус. Утро доброе, Сань. Как ты, братец? Я тут на Курском проснулся, загуглил, где твой офис. Приехал уже, вот, на входе в офис твой стою. Тут еще охранник говорит, иди на... Ты можешь ему пояснить, как бы, чтобы он с будущим замдиректора так, чтобы не базарил? Ну, выгляни в окно, я тут возле крыльца машу тебе. Ты меня сразу узнаешь, я в том же, в чем в 2017-м на встрече выпускников был. И нос у меня еще разбит. Если там сильно занят прям, я могу в коридоре посидеть, там подождать тебя, там чай, май, кофе, там кишки горячими пополоскаю. А то тут дубак прям у вас в Москве, туфли к асфальту прилипают. На связи, в общем, жду, санитайзер. Саня, обед у тебя когда, во сколько? Я тут чебуречную рядом нашел, 3 кота называется. На вывеске 2 кота нарисовано и чебурек. Вроде достойно, тут ДПСники хавают. Жду тебя, я нам взял тут 3 чебурека на двоих. Водочки графинчик, ну на вид вкусная. Литрушечку там чисто губки помазать. Ага. Все, жду тебя, сальмонелла. Санечка! Братское сердце, не обессудь, я без тебя стартанул чуть-чуть. Чебуреки черстветь начали просто, уже небо царапают, ага. Я, знаешь, за тебя хочу выпить, за настоящего друга, за единственного вообще, кто мне руку помощи протянул. Подержал, так сказать, в трудной экзистенциальной ситуации. Да. Ты человечишься, братец, я за тебя любого порву, Санидзе. Слышь, Сай, мы эту Москву на лопатке, понял, да? Жду, люблю тебя, братец, все, брат. Как же ты, Саша. Просто говно. Ты понял, ты гнида, ты пес, ты галимый, ты шакал, ты конченый, ты. Я все ради тебя бросил, я дом бросил, мать бросил, я пить чуть не бросил. Поверил тебе, сорвался, откликнулся, так сказать, на просьбу друга, а ты меня кинул, понял? Не звони мне больше сюда, черт! Сашка, доброе утро! Слушай, такая неприятная ситуация вышла. Я лишнего выпил вчера, и это у меня телефон украли. Там наговорили тебе всяких гадостей, я прослушал. Ужас, конечно, просто капстец. Я лично я так не думаю, Сань. Я сейчас в город буду выдвигаться, в кафешку, в которой я был. Я там туфли забыл. Потом хочу в центр поехать, Красная площадь, там Третьяковка, может... Подскочишь, а? Давай, Сантьяго Бернабео, все, связь.
0: Че ты, шляпа, слился? Понятно, че тебе впадлу с кентом старым встретиться? Че ты зазнался, ты москвич, да? Пойди морковку себе мытую покупаешь, фисташки хаваешь, наверное, да? Неровня мы тебе, да? Брезгуешь? Забыл, кто тебе яд отсосал, когда тебя уж на речке укусил? Козел ты, собака ты, и шаг ты, лоха, лоху-ху-ху, петух ты, чепушня ты, знать ты. Мать, главное, говорит, куда ты едешь в летних туфлях, кому ты там нужен? Я говорю, мать, Саню выручать еду. Вот как ты с этим будешь жить теперь? Как ты спать будешь, зная, что твой друг непонятно где? Занято! Все! Удаляю твой номер из жизни, тебя вычеркиваю. Прощай, гудбай, гутентаг, сука!
22: Алло, Санечка, доброе утро. Слушай, долго объяснять, братик, у тебя не будет 3700, мне не хватает, надо в трех котах заплатить за стол тут, за стул, за вывеску. Я стулом зацепил просто. Матушка вышлет, я отдам, только на Сбер мне не кидай, там у меня сразу списывается. Можешь приехать, привезти деньги, а? Я в Тимирязевском РОВД тут, в обезьяннике. Ты меня узнаешь, я сижу между цыганкой и мужиком заблеванным. Мужчина, простите еще раз, я извиняюсь, ради бога. Санечек, прям горю, приезжай, Санечек. Алло, Санечек, можешь не ехать, все нормально, все хорошо со мной. Меня на ферму мужик какой-то из обезьянников выкупил. Увез меня в Подмосковье на ферму за страусами говно убирать. Паспорт забрал, но нормально все, тут трехразовое питание у страусов. Ну и мне там нет, что-то перепадает. Все, Сань, не могу говорить, хозяин идет. Саша! В общем, я сбежал, Саш, с фермы, ага. Ну, знаешь, что я понял? От себя не убежишь, как говорится. Все. Не могу я больше так жить, Сань. Поломала меня Москва. Я прямо сейчас на мосту стою, Сань. Все, прыгать, наверное, буду. Все. Но если ты прямо сейчас позвонишь, работу дашь, так уж и быть, ради тебя не прыгну. Ладно, прощай, Санечка. Прыгаю. Прям прыгаю, Сань, слышишь? Прыгну сейчас прям, понял? Ты даже сейчас не позвонил, ты ты Саня. Снится тебе будет во сне. Тебя уж кусает, а я-то сосать некому, понял ты? Прощай. Короче, прикинь, я прыгнул, а там яхта проплывала. Я тут с такими типами познакомился, ты не представляешь. А меня в бизнес взяли, там серьезный бизнес, там с международными перелетами связан, ага. Так что я еще посмотрю, кто кого на работу подтянет. Давай, лохопед конченый, все. Аревуар, аривидерчи, how much is the San Pellegrino? Саня, у тебя есть ФСБшники знакомые? У меня в Домодедово приняли тут. С 3 килограммами в жопу марганцовку заставили пить. И с ёршиком стоят, перчатки по локоть натянули. Руки здоровые, Сань, не к добру это. Приезжай, выручай, Санечка. Короче, Сань, не нашли ничего, прикинь. Я забыл, что я в самолете покакал, представляешь? Все, я на Аэроэкспрессе сейчас еду в Москву, стоя, да. Ну, я тебя понял, в общем, Сашка, разошлись наши дорожки, понятно. Все, прощай, Санька, все, давай, Санчос. Алло, лохня, че ты не пишешь мне, стесняешься спросить, как у меня дела? Так у меня все зашибись, понимаешь? Победил я Москву. Я даже благодарен тебе в каком-то смысле, иначе бы я не стал тем, кем я сейчас являюсь. Я сейчас, короче, одну бабку чпокаю, у нее трешка на Тверской. Она обещала на меня эту хату переписать. Ага. Все, не могу говорить, Людмила Михайловна из душа выходит. Поработать надо. Давай. Алло, Санечка, бабка умерла, прикинь. Прямо у меня на глазах, точнее на лице. Это самое обидное, что не переписала еще ничего, понимаешь? Получается, просто за борщ с бабкой чпокался просто. Все, сейчас я доем и поеду отсюда. Саня, Санечка, обманула меня твоя Москва. Ты меня сюда дернул вообще, прикинь, бабка меня просто бортанула, понимаешь? Я ее сегодня в Тикси увидел, оказывается, у нее такая схема секс получать. Все, дно, Саня, все. Сегодня вечером еще раз борщ поем и поеду дальше, черт знает. Дальше не знаю, что делать. Просто схавала меня твоя Москва. Переживала. Наркотики в меня засунула. На лице посидела и выплюнула. Никому я тут не нужен. Пойду пешком в Таганрог. Что делать? Алло, Санечка, оказывается, есть еще добрые люди в микрозаймах. Я тебе поэтому из Сочи звоню с Красной Поляны. Тут один вопросик тебе остался. У тебя фартовый рот. Просто скажи, красный или черный, а? Бедолага, крупье, иди сюда. Ну-ка, принимай. All-in, вот сюда давай.
20: Александр Борисович, пришел тот самый очень важный человек.
4: Ну вот мы и встретились, Сашенька. Короче, если мы этим типам полтора ляма не отдадим, нас нагнут прямо здесь.
21: Ну ладно, если мы должны. У меня как раз случайно оказалось тут 1,5 ляма. Возьмите, пожалуйста.
5: Санька, ты меня прости, пожалуйста. Это самое я... Ты почему меня спас вообще?
21: Да, братан, если честно, меня совесть мучает. Я виноват перед тобой. Я ж тебя тогда обманул. Меня же на речке уж на самом деле... в руку укусил.
5: Что?
21: Слушай, пойдем в «Три кота», как раз обсудим насчет работы, насчет зарплаты твоей.
18: Слушай «Камеди-радио», смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Стас Старовойта!
2: Я вообще рад быть здесь, да, я рад быть здесь. Супер, единственное, что не рад быть только здесь. Я сейчас объясню, я как-то в последнее время не очень часто принимаю участие в каких-то шоу юмористических. Я вообще понял, что я единственный человек здесь, который был в самом первом выпуске шоу «Стендап» на ТНТ. В самом первом, представляете? Самый первый, 10 лет назад. Самый первый. Не пропустил ни одного съемочного пула. Сдал больше всего монологов. Потратил на ваши хихоньки и хахоньки две семьи. И вот мое достижение. Самый пиджак в шоу. Реально, я в самом первом выпуске. Я, видимо, буду в самом последнем, потому что я решил выиграть в это шоу. И они не знают, что здесь будет победитель. Здесь останется только один. Это буду я. В последнем выпуске я снимусь, буду последний, выключу свет, сдам все на сигнализацию, уеду в Томск обратно. Просто 10 лет — это очень много. Очень много есть страхов каких-то. Все ли было правильно сделано, стоило ли того. Какие-то фобии у меня начали появляться. К примеру, самая тупая фобия – боюсь фотографироваться с людьми. Ну, реально страшно, когда на тебя бежит мужик. Мужа сфотографироваться, жена попросила. Я до сих пор боюсь мужчин, которые делают то, что попросила их жена. Особенно, когда надо докопаться до человека незнакомого. Частенько отказываю в фотографиях людям. Объясню, почему. Я объясню, почему. Потому что себя вы потом фотошопите. Свои мешочки под глазами вы убираете. И я на вашем фоне капец как невыгодно выгляжу вообще. И у нас тут такие два красавчика из Нижнего Тагила сфотографировались с бомжом с ТНТ. Мне это не надо. Благодарю. Я лучше буду каким-нибудь говном, чем человеком, которому под фотографии деньги на лечение собирают всем миром. Тем более, как будто сейчас нет смысла в фотках, будем откровенны. Потому что официально соцсеть, где мы делимся фотографиями, официально запрещена. Инстаграм у нас как бы заблокирован. Я, если честно, рад, когда это произошло, было для себя. Потому что, во-первых, перестали ноги в туалете затекать. Супер вообще. Я там с 2014 года сидел, я бы не удалился сам никогда, понимаете? У меня же даже тревожность какая-то начала появляться, что я просираю свою жизнь, а я официально просираю, потому что слежу за какой-то рандомной Надей и думаю, что ее жизнь более яркая, чем моя. Я клянусь, я пытался как-то контролировать постоянное сидение в соцсетях. Я даже установил себе программу, которая тебя блокирует вход в соцсети, если ты сидишь дольше, чем нужно. Ну что, она заблокировала, я ее разблокировал, удалил нахуй. Что ты мне приказываешь? Я разум, я центр творения. Что ты мне указываешь, как мне жить? Ну там даже не заблокировали, по большому счету. Тебе нужно просто зайти в VPN, чтобы зайти дальше. То есть просто усложнили вход. Мне сразу отбило, поэтому я не верю ни в какие, знаете, зависимости от соцсетей. Потому что ни одну зависимость нельзя так побороть. Просто усложнив вход в нее. Нельзя побороть алкоголизм, просто поставив бутылку дальше. И ты такой... Ну ладно. Не надо тогда, получается. У меня все. Спасибо огромное. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Вика Македонская.
2: Так, я заметила, сейчас у всех в речи появилась куча терминов из психологии. У меня родители вообще в этом не разбираются. Я как-то маме во время ссоры сказала: «Ты меня газлайтишь, ты сейчас по губам дам». И на самом деле я рада, что они не разбираются, потому что было бы хуже, если бы они разбирались. Что подходишь к отцу, говоришь: «Дай денег», он говорит: «Ненарушаемые личные границы». Ты говоришь: «Мне нужен пуховик», и он такой: «Визуализируй». Ну, у меня вообще экономная семья. Мне мама говорит: «Вика, а зачем ходить на шугаринг в салон? Ведь все можно делать дома самой». Ну, я теперь понимаю, откуда у каждой матери есть эта банка меда, которую никто не ест, а она заканчивается. Я точно поняла, что моя семья еще не готова к дорогим покупкам, потому что я здесь пришла домой, а мама моим феном за 70 тысяч сушит собаку. Я думаю: «А что, у нее выпускной?» Там даже отец после душа просто отряхивается. Ну, мне важно было накопить и купить фен самой, потому что если родители в детстве что-то дорогое дарят, там всегда к этому трудовой договор идет. Когда тебе говорят: «Вот тебе новый компьютер, теперь ты жуешь еду деду». Мне вообще сейчас родители советуют, как выбирать парня. Мне мама говорит: «Главное, смотри, чтобы он был рукастый». А я прям боюсь, что я приеду к 20-летнему парню, у него нет PlayStation, но есть все для резьбы по дереву. Я подумаю: «Ну ты явно сидел». Я пока не знаю, где найти этого рукастого. Пока захожу на сайт «Профи». Пишу людям: «Спишь?». Я для себя поняла, что меня в приглашениях на свидание больше всего бесит неопределенность. Когда тебе говорят: «Ну давай куда-нибудь сходим, вторник, среда». Я думаю: «Ну я тебе так же намекать буду, говорить: ну я тебе там дам сентябрь, октябрь». Может, не тебе. Ну, мне как к такому свиданию подготовиться? Я сделала шугаринг, у тебя есть неделя. Там в последний день уже любому, чтоб не пропадало. Я вообще заметила, очень сложно выбрать место для первого свидания. Потому что вот я считаю, самое ужасное место для первого свидания — это кинотеатр. Потому что ты просто 2 часа с незнакомым человеком фильм смотришь, ты уже в конце не понимаешь, с кем ты на свидании. С ним или с тем мужиком, который рядом сидит, за попкорном подтянулся, по ошибку за сиську потрогал, говорит: «О, тоже карамельная». Ну, сложно влюбиться в кого-то в кинотеатре. Ты 3 часа на классного мужчину Джона Вика смотришь, там голову поворачиваешь: «Виталик». Ну, поэтому нужно выбрать место, где меньше будет видно контраст. Типа теремок. Чтоб вы сидели, и он такой: «Видала, сударь?» «А ты говорила, сбривай бекенбарды». Ну, мне вообще парень как-то сказал, что если мужчина не хочет тратиться на девушку, то он вообще ее сразу зовет домой. Ну, у меня когда последний раз домой позвали, я думаю: «Я тебя отомщу». Я зашла, свет везде включила, воду включила, стою, 10 раз смываю. Вышла, он говорит: «Вика, я все понял, шаурму там больше не берем». Это же чисто мужская фишка — сэкономить перед свиданием. Я не видела ни одну женщину, которая бы решила сэкономить перед свиданием. Которая бы такая: «Мам, а где мед?» Я вообще заметила, сейчас очень сложно найти мужчину для серьезных отношений. Потому что мне как-то парень сказал: «А давай у нас не отношения, а скрытый флирт». Я думаю: «А ты кто, из масонов?» Я в шоке с этих мужчин, у которых куча женщин параллельно, которые на работе пофлиртовал, кассирша подмигнул, манекен в Глори Джинс шлепнул. Потому что я считаю, сейчас вообще не стоит бояться серьезных отношений. Сейчас все женщины самодостаточные, уже никому от тебя ничего не надо. Все эти деньги, айфоны, ну я это уже могу все сама у родителей попросить. Но... Я поняла, что для меня главное, чтобы парень не был душный. Ну, потому что я боюсь, что у нас тогда дети душные будут. Вот эти, которые ответы на все вопросы в телевизионной викторине знают. Которым 6 лет, а они с усами. Я не хочу, чтобы меня ребенок поправлял. Чтобы он говорил: «Мама, вообще-то правильно прийти». Я такая: «Вообще-то правильно съехать до 40». Ну, я еще боюсь, что у нас дети душные будут, потому что я сама капец какая душная. Ну, вы знали, что, оказывается, нельзя людей в интимной переписке поправлять? Знали, мне не сказали. Ну, оказывается, стоп-слово — это когда ты пишешь вообще-то правильно «надеть». А я еще только так там отвлекаюсь. Вот он спрашивает, какое он тебе белье. Я думаю: «Так, а мне же трусы из Вайлдберриса не прислали». И вот фразу «я вас это имею» пишу уже им в чат. Ну. Я еще, кстати, заметила, что мужчины вообще не умеют поддерживать. Потому что как-то раз я парню написала: «Мне грустно, я плачу». И он ответил: «А, ну ладно, тогда не отвлекаю». Да-да-да, все, спасибо!
0: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
12: Папа, что это за песня?
13: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
12: Это которую можно настроение менять?
13: Угу.
12: И на рюкзак вешать?
13: И не только.
12: Пап, нам пора в Перекресток.
13: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
14: Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
15: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Психолог, который привык решать все разговорами.
17: Ко мне можно с тревожностью.
16: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
18: Я псих, ты врач, работаем.
16: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Вы владелец бизнеса.
24: А значит, работаете за...
25: Троих.
24: Четверых.
25: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
26: Начал смеяться в лицо любовницы? Камеди-радио. И смех, и грех. Камеди-радио и ТНТ представляет Камеди-клаб.
27: На сцене Камеди-клаб Александр Волобуев.
28: Александр Волобуев.
29: Сашка, наш Волобуев.
30: Всем привет! Здрасте!
31: В моей песне абсолютно все девушки узнают себя. Так что, девушки, эта песня для вас. Под ваши аплодисменты.
32: Ты могла когда-то до утра на танцполе

счастья. Ты мама двух ангелочков, примерная очень, одела семью в бежевых тонах. Такая приличная, и фото без лифчика сменились на фото с семьей в свитерах.

Ты швыряла вверх, тебя какой-то очень мутный тип на газели вез на Казантип. Там тебя в песке нашли менты. Ну, а сегодня ты, мама двух ангелочков, ты пишешь кружочки, как натощак утром пьешь колокольчик.

Агент, ну помнишь ты точно, как в клубе той ночью с головой негра лизала абсент и не из пупка. Ты могла 4 дня не спать, все, что льется, все.

Двух ангелочков ты вяжешь носочки и избегаешь всего, где глютен. А когда-то плясала ты голой на баре, а сейчас носишь юбки ниже колен, чтоб скрыть все тату.

0: папа двух ангелочков, такой непорочный. А когда-то он нас пролизнул унитаз, в фонтане купался, с бомжихой сосался. А сейчас эту песню исполнил для вас. Но вы никому. Спасибо!
1: Радио. Камеди радио.
2: Камеди
1: радио. Радио.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкёза, встречаем!
2: Недавно вспоминал детство. Дворовой мне больше нравится. Дворовой футбол. Помните дворовой футбол? Вот этот конец 2000-х, дворовой футбол. Иностранные турниры были, я помню. Проигравший на жопу вставал. Да-да-да, жопу пробивали мячом. А победитель выигрывал самый конченый в мире лимонад. Никола, да? Колокольчик вам о чем-то говорит вообще? Да. Крем-сода, может быть... Буратино. Там вообще Криштиану Роналду не нарисованы этикетки. Там даже Буратино не нарисовано.

0: он, сука. Это пойло, его дети пили, я алкаши этим дерьмом запивали только. Там колокольчик, это первый звоночек бухул, клянусь. Это вообще ужасная штука. И дележка команд, мне кажется, самая несправедливая вещь была в дворовом футболе. Потому что если ты выбираешь вторым, в какой-то момент такая пропасть в футбольных навыках, когда ты такой, мне Роналду, мне Месси, мне Аршавин, мне младшая сестра с ингалятором, мне Миха косоглазый. И потом вот этот спор, дайте нам еще одного, за нас жирный Колян, дайте еще одного. Дайте по-братски еще одного. И он такой, зато если жопу пробивать будут, все в Коляна жопу пить будут. Это громоотвод, он Дженнифер Лопес вашей команды. Такое не забыть. Да. Я не говорю, что у нас, кстати, время плохое было и самое жесткое. Вот я в селе несколько лет пожил. Я как-то смотрел, как пацаны играли в футбол. Там один чувак забивает гол и вот так на коленках по траве катится и в какой-то момент сильно ускоряется. Я думаю, нихуя себе. А потом встает, у него ноги в коровьем дерьме. Я думаю, ну тут надо поскромнее праздновать, конечно. Я, девчонки, не знаю, чем вы занимались во дворе. Но я точно помню, что вы взрослели быстрее гораздо. Вы вокруг футбольного поля, как скауты, ходили, выглядывали, у кого же кадык прорежется быстрее. О, Андрюшка, не хочешь на гитаре за гаражами поиграть? У нас там сиськи. Андрюха уходит, и мы такие, ты куда, Андрюх, давай фишки поиграем. Андрюха не слышит, все, он идет. Заходит за гаражи, думает, там счастье, а там ловушка. Вот у него уже открыл глаза Рено Логан и пузо в кредит. Да, да. Прикиньте, вот такая тебе фишка, Андрей, блин. Мне вообще кажется, что гаражи – это заговор против российской молодежи. Смотрите, я за гаражом что только не попробовал, но из этого гаража ни разу ни одна машина не выехала. Это слепая зона, блин. А сейчас все хвастаются в Москве, говорят, у нас такие прикольные дети, ЖК красивый. Поставьте гараж, охренеете. Сразу узнаете, кто торчок, кто шуха во дворе. Да. И это разговор про маленький город. У вас, наверное, у всех он есть. Кто приезжий, попадите, у кого есть свой маленький город? Вот этот, родной. По которому ты скучаешь, пока туда не приехал. Я жил в таком же городе, маленьком, но кавказском городе. И у нас, прикиньте, вопреки всему, существовал ночной клуб. Вопреки всему, вот это где люди танцуют. А я вам напоминаю, в то время основной причиной конфликта была фраза «Чё смотришь?». Я реально говорю, у меня косоглазый Кент был, у него сразу с двумя рамс был как-то. «Чё смотришь?». А там 18 квадратных метров, по-любому кто-то на кого-то посмотрит, понимаете? У меня друг однажды так хотел подраться, он типу сказал, ты чего на меня через зеркало посмотрел? Медуза Горгона какая-то, нахуй. Я вам клянусь, у нас девчонок, кстати, не было, потому что они драться не умели, нахуй, они нужны вообще были. Да, с ними неинтересно было, да. В итоге, знаете, что этот, вместо этого клуба открыли зал по ММА? Просто диджея убрали, то же самое оставили, и все. По сути. И мы поэтому ездили в другие города. Я помню, как-то мы поехали с другом. Я так мечтал, думаю, сейчас какой-нибудь прикольной девочкой познакомлюсь. Захожу, сразу заприметил красивую девочку. А мой друг по инерции заприметил здорового типа. Сидим за столом, я смотрю на него, он смотрит на здорового типа, флиртует. Говорит, официант, официант, передайте за тот столик, что он ган. Да. Ну, потом по классике я дрался с некрасивым другом того типа, чтобы подержать. Да, это же вот эти города. Вы знаете, когда в свой город приезжаешь, так скучаешь, и через два дня задолбало. Почему всегда так? Там по факту вот как надо делать. Ты с таксистом по городу просто едешь, смотришь такой, о, охренеть, Евросеть, там раньше связной был, офигеть. О, поликлиника, вау, покрасили. Мой универ, а, тебе нас понял, да. Потом до дома доезжайте, до подъезда, мама с окна выглядывает, такая, тетя Наташа умерла, Юля замуж вышла, и ты такой, пока, и уезжаешь. Все, спасибо за внимание, народ. Счастливо оставаться.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ника Тарасевич.
2: Так, недавно звонила в службу поддержки. Были проблемы с подпиской на порно-сайте. Почему-то мои видео набирали мало количество просмотров. Ладно. У меня вообще не работал интернет. Я реально звонила в поддержку. Мне говорят: здравствуйте, вы Тарасевич Вероника Геннадьевна? Я говорю: это я. Они такие: как я могу к вам обращаться? Я думаю, ну как-нибудь покороче. Мы здесь все равно надолго. Всегда же все долго в службе поддержки. Итак, реально, мне как-то включили мелодию на ожидание на 15 минут. Я шла по городу в наушниках. В какой-то момент даже забыла, что жду оператора, и думаю: а что у меня за хрень играет? Да, сейчас стараются все делать лучшие технологии, начинают водить роботов, да, в поддержку, но мне с ними не нравится общаться, потому что им я настроение не могу испортить. Роботы часто еще не считывают эмоции людей. Когда мы звоним, они не считывают. Мне как-то робот говорит: ваша проблема. Я говорю: у меня интернет не работает. И он такой: не молчите. Вообще, технология — это круто. Мне нравится расплачиваться везде картой. Это удобно, да? Ты можешь контролировать свои расходы. Где, сколько, куда потратил. Когда у меня появляются наличные, я их трачу, а потом пересчитываю. Все время ощущение, что кто-то... Сейчас еще можно по QR-коду оставить чаевые. Это удобно, да? Это удобно. Но каждый раз, когда я не хочу оставлять чаевые, это часто... Но официант рядом, и он видит. Я стараюсь быть милой. И поэтому все-таки навожу камеру телефона на этот QR-код и фотографирую. Реально, чаевые надо оставлять. А похлопайте, кто оставляет таксистам. Вау, вау, спасибо большое, что за всех остальных отдуваетесь. Я во время поездки всегда хочу. Когда мы комфортно едем, музыка шикарная, мне комфортно, я думаю, точно оставлю. Но как только выхожу из машины, дверь закрывается, у меня все желание как рукой снимает. Я думаю, мне холодно. Я лучше потом эти деньги официанту тоже не оставлю. Не знаю, сложные работы. Есть же сильно сложные работы. Курьеры, как сложно ими работать. Мне всегда стыдно дверь открывать курьеру. Я вижу его в пуховике, когда он в этот снег несет мне заказ, а мне лень с кровати встать. Мне так стыдно. Поэтому я всегда нажимаю «ставить у двери». Всегда нажимаю «ставить у двери», чтобы не соприкасаться с ним. Но иногда приходится открывать. Но я в этот момент хочу сделать вид, что мне тоже плохо. Что я

0: Я не просто так не вышла из дома. Открыла недавно дверь курьеру, говорю, меня муж бьет. Мне это мороженое не съесть, мне приложить. Спасибо большое. Это я ему говорю. Я вообще сильно тревожный человек. Я как-то шла по городу, и мне женщина со скамейки говорит, я тебя проклинаю. Я думаю, зачем я пошла этой дорогой? Единственное, что меня успокоило, это представить ситуацию хуже. Я представила, что я иду по другой дороге, и там куча людей, которые такие, мы тебя проклинаем! И стало как-то поспокойнее. Не, я вообще тревожный человек, я не перехожу дорогу, если черная кошка перешла. Кто-то так делает еще? Я всегда подставляю человека сзади. Я не планировала умирать сегодня, извини, чел, давай ты иди. Однажды мужик увидел, что я не прошла дорогу из-за кошки, он говорит, да вы что? Вы в следующий раз возьмитесь за сережку и идите, проклятие не сработает. Я смотрю, думаю, еще один псих. Я говорю, а у меня нет сережек, можно я за вашу возьмусь? И вместе пройдем, только вы вперед идите на выход из этого кота-кафе. Да, я вообще могу просто загнаться на пустом месте, я могу просто идти и думать, блин, вдруг папа умрет. И вместо того, чтобы позвонить ему и спросить, как дела, я стучу по дереву 3 раза, пока работает. Если честно, до этого в шутке была мама, но она попросила поменять на папу. Потому что мама у меня еще более тревожная, чем я. Реально, мама... У нас, когда мы были маленькими, не было замков на туалете и ванной. Потому что мама боялась, что мы с тобой что-то сделаем с братом. И ей было спокойнее, отчего тревожная стала вся семья. Для меня теперь общественный туалет более безопасное место. Я поняла вообще, что я как, ну, часто, когда захожу в туалет общественный, я проверяю унитаз на наличие камер. Реально, я вот прям наклоняюсь и осматриваю этот унитаз со всех сторон. И я подумала, господи, если там будет камера, а я ее не заметила, это еще хуже, потому что в начале видео все мое лицо будет в камере. Как я ищу эту камеру, господи! Я еще не понимаю, зачем делать высокие унитазы в женских туалетах. Я никогда не сажусь на унитаз, я всегда в планке, я на тренировке. Когда он еще высокий, я еще на носочке вот так стою. У меня еще в одной руке сумка, другой рукой я дверь держу, вдруг мама зайдет. И думаю, господи, не зря 7 лет спортом занималась. Есть еще стереотип, что парни с*** на ободок. Да, вы, парни, не были в женских туалетах. Там столько женщин со слабыми ногами. Да, я начала ходить к психологу. Она у меня вообще креативная, постоянно меняет образ. Последний раз мы созваниваемся, и она себе сделала ирокез. Она мне звонит с ирокезом, звонит, вот так свой ирокез поправляет с первых секунд, смотрит на меня и говорит, что у вас случилось? Я говорю, у меня все нормально, вы-то как? Давайте сегодня о вас поговорим. У меня на этом все, спасибо большое!
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Чтобы оставаться в контакте с Камеди Радио, даже когда машина на мойке, подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Там и мемы, и конкурсы, и даже Нюцы Пичуева. Ладно, шутим. Нет там никаких мемов. Будь ВКонтакте с Камеди Радио.
7: Камеди Радио.
8: 13 в Москве! Здравствуйте, всем привет-привет, я вас привет, не слушали. Привет. Чем бы вы ни делали, что бы вы ни занимались.
9: Чем бы вы ни делали, что бы вы этим чем ни делали.
8: Вот даже потом помойте обязательно.
9: Где?
8: Кроме этого.
9: Почему?
8: Вот.

0: Ребята, мы наконец-то с вами снова в воскресенье здесь, в этой студии. Виктор Ветерок Лужков.
1: Николай Скудубанов.
0: За стеклом Кристина Кощеева Матвеева.
1: И Дмитрий Академик Королёв.
0: 12! Вот, друзья, этот состав сегодня без Ленки.
1: Нетленка, так сказать.
0: Вот, поэтому 4 часа нетленки вам гарантировано. Будьте вместе с нами, музыка будет, юмор тоже. Поехали.
2: Категория 16+.
3: Кайфуем! Поехали!
0: Ну что, как, что по планам? По планам что? В общем, расскажем что-нибудь интересное. Обязательно окунем вас, так сказать, за пяточку в новостную повестку. Mm-hmm. И, возможно, даже разыграем какую-нибудь кайфушку от Камеди Радио.
1: Скорее всего.
0: Вот. Собственно, вот такой план на ближайшие 4 часа. Будем поднимать вам настроение, чтобы по щечкам говорить, ну что ты такой грустный? Давай, поднимай свои
1: попочки. Чтобы настроение поднималось как-то, но активнее, его теребить начнет Паша Воля. Что-нибудь где-нибудь скажет, что Лисан он любит.
0: Это Паша Воля затеребал.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
4: Павел Воля.
5: Паша Воля.
6: Ну, если честно, каждый раз выходишь на сцену, вас же всех видно, вы как на ладошке все, и вы такие все интересные, такие разные. Никогда про вас не рассказывали. Можно в честь 20-летия Камеди расскажу вам про вас? Про вас. Слушайте, ну, надо начать с того, что в Камеди самые красивые женщины в мире. Самые. Ходит слух, конечно, что у нас в зале все эскортницы. Это не так, не все. Есть и мужчины. Ну, понятно, ладно, это все шутки. К нам просто ходят самые красивые девчонки на планете. Девочки, но вы бы себя видели со стороны. Вы так выглядите, вы так одеваетесь. Просто последний шанс. Туда. Но, попробую объяснить. Есть несколько градаций женской одежды. Есть приличные платья, есть неприличные платья, есть откровенно неприличные, и после них то, что надевают в Камеди. Иногда бывает такое декольте, там грудь видно со спины. Потому что в Камеди это классическая схема. Сидит стол девчат, 4 девочки, и за ними столик, где армяне охотятся, блин. Сидит сафари в Барвихе начинается. Но если честно, армяне всегда думают, что они охотятся на девушек, да? Но мы-то знаем, что за женским столом их всех уже поделили. Уже это мне, вот это, блин, с носом нафиг. Отдельное удовольствие, знаете, наблюдать за девушками на красной дорожке. Может, телезрители не знают, у нас перед Камеди, перед входом, есть красная дорожка. И на ней всегда есть эти две подруги. Одна ходит, вторая ее снимает. Потом они меняются, эта ходит, вторая снимает. Девочки, я хочу вас спросить, что с вами случается на красной дорожке? Ну что? Вы просто смотрите, дома собиралась нормальная, в такси ехала нормальная, вышла из такси нормальная, увидела красную дорожку, и мозжечок ей отказал, и она запуталась в воздухе, она. Где выход из этого воздушного лабиринта? Кружится она еще, потом кружится и кружится. Конечно. Я понимаю, почему очереди в женский туалет, потому что там дорожка размотала что-то меня. И еще, знаете, всегда выражение лица такое, как будто надоела гламурная жизнь эта. Вот эти папарацци все время за мной. Я Марго Робби из Биберева. Папарацци, отстаньте, уходите, я устал. Когда уходите, снимайте. И потом, Лена, покажи, что... Блин. Вот ты же видишь, ляхи жирные, давай переснимем, давай. Папарацци, вы снова здесь. А эти, знаете, еще девушки, которые пришли на Comedy Club с мужиком, но без него. Она такая кружится вся на красной дорожке, вся-вся. А рядом альфа-самец, который кисунчат голову обрезал. Сейчас я чуть-чуть еще пересниму. Знаете, это та категория девушек, которые 4 года встречаются с мужчиной, но не светят его в соцсетях. А? Вон они там сидят. Что она обычно тебе говорит? Юра, счастье любит тишину. Знаешь, что это в переводе с женского означает? Ты оператор, который фигачит мне контент, чтобы я нашла кого-то получше, Юра. Это оно, запомни. Да и зимой то же самое, эти девочки, бедняги, на красной дороге, тонкими ногами.

0: Ногами она колет лед каблуками, стоит там. У нее мини-платье, разрез там до пупка у нее. Синяя вся, бедняга. Полчаса в минус 30 базирует в босоножках. Она просто наснимала сторис и поехала на ампутацию мизинца прямо отсюда. Но к нам, конечно, ходят и семейные пары. Их видно издалека. Она с обложки в Vogue. Каждая ресничка идеально уложена. Платье, прическа, все у нее. Она просто... И рядом сидит куча, блин, в прошлогодней футболке. Официальное лицо 76-го бензина. Он пахнет так же чуть-чуть. Но, с другой стороны, он тоже готовился. Он помылся. Он побрился этой же бритвой, катышки побрил на свитере себе. Туфлями вот так вот сделал, все. И вот уже с ним стыдно выходить в люди. И ему жена все время говорила, ну давай куда-нибудь выберемся, ну давай выберемся куда-нибудь. И вот он выглядит, как будто он откуда-то, блин, выбрался. Из пещеры, из ямы, из 90-х, откуда-то выбрался он прям. Но это те, кто долго в отношениях, но есть мужчины, которые пришли в камеди, чтобы выгулять новую малышку в надежде, что вечером будет чигибута пахата. Он не смеется, не хлопает, у него заняты руки. У него одна рука на ее груди, вторая на папуле, он придерживает ее. Если он начнет аплодировать, он лопнет, блин, ее. Сидит краб вот такой вот, держит ее. Ну, надо признать, конечно, ходят мужчины с любовницами к нам тоже. На самом деле, их очень легко вычислить. Он сидит всегда там, где не достают камеры вообще. У него нет никаких пластиковых карт, только кэш. Никаких следов, ничего он не оставляет. Мы понимаем, что это палево. Поэтому специально для таких людей мы сделали зону в самом конце, последние два ряда, чтобы их не было видно. На кране покажите покрупнее их, пожалуйста, всех. Да. Пролетите, да. Сидите спокойно, ребята. Ничего, вы защищены, все хорошо. Но есть мужчины, которые приходят одни. Эти хищники-одиночки. Они надевают все бренды всего самого дорогого в мире на себя. Dolce & Gabbana перекрывается надписью Balenciaga поверх Gucci, которую теснит Versace, потому что им всем вместе с Диором тесно на одном рукаве, блин, у него это все умещается. И все остальное дальше. Все бренды ушли из страны к нему на майку. Еще знаете? Да, вспоминаете? Конечно, это они. И еще у него всегда очки темные. Ох уж это ночное московское солнце внутри помещения, да. И у него с собой 3 телефона и 2 ключа от машины. И он вот так по залу ходит. Но обычно он ни с кем не уезжает, потому что просто, блин, на 2 ключах куда уедешь. Без машин не работает. Но если честно, я вам скажу, каких только зрителей у нас не было в камеди за 20 лет, мы любим каждого из вас. И спасибо вам за это прекрасное счастье.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Нас легко найти, невозможно потерять и не... забывайте, пожалуйста.
1: Хорошее начало эфира, это когда ты берешь и рассказываешь людям что-нибудь новенькое. Они такие, да не было такого.
2: Да было.
1: А они такие, да ладно, поверим
2: да
1: тебе.
2: Да сто пудов.
1: Вот, прямо сейчас у нас новости ж новости.
2: Да сто пудов.
0: Камеди Радио.
1: Ну все, друзья мои, есть определенные новости. Короче, я сегодня несколько раз уже смотрел, скажем так, информационные видеоролики короткой длины. Да, про то, что, ну, условно, есть такая...
2: Есть такая, как будто бы кинематографию для взрослых описываешь.
1: Или рилсы. Вот, короче говоря.
2: Не, рилсы — это документалистика.
1: А, прости, пожалуйста, точно. Да. Нет, зависит от того, какого качества. Они, может быть, и постановочные.
2: Нет.
1: Да.
2: Да не... Да не.
1: Вот, я об этом и говорю. То, что сейчас, значит, пошла волна. Ты, наверное, тоже, скорее всего, время от времени на них нападаешь. Иишные эти... Ну как, инфлюенсеры. Нет. То есть у тебя изначально с нуля созданы, ну, не настоящие люди,
2: да,
1: которые...
2: Да, в основном девочки, в основном у которых, ой, лямочка отстегнулась, ой, еще что-то.
1: Это тоже, да, но есть уже какие-то чудаковатые мужики, какие-то
2: вот эти видео. Треугольные прически, узкие лица,
1: да.
2: Которые брейк-баттлы там разносят.
1: Вот, совершенно верно. Причем...
2: Да, новый тренд.
1: И, короче, компания именно Хиггсфилд, которая вышла, поэтому, мне кажется, тоже ИИшка, которая именно графикой видео занимается. Именно там есть прям уже готовые киты. Вот прям сейчас они выходят.
2: Хиггсфилд — это агрегатор, который разные нейронки в себе. Это, кстати, ты знаешь, что Хиггсфилд — это казахи?
1: Нет.
2: Это казахская компания.
1: Прикол.
2: Казахская компания. Там, собрали разные ишки, человеку сделали просто удобно.
1: Да, там,
2: там разные люди, там тоже горы.
1: Ну да, не согласен, черт тебя знает. Ладно, итак, поехали, в общем. Итак, друзья, внимание, автору, и аватару выдали официальное удостоверение личности в Китае.
2: Опа.
1: Вот, впервые и певица получила паспорт с именем, адресом, даже биометрией.
2: Певица?
1: И-и-и-вица.
2: Пи-и-и-вица,
1: да. Вот, в общем, да, биометрия от властей Пекина. Теперь его команда сможет открыть цифровой кошелек и заключать рекламные контракты вот на этого человека виртуального. Так что скоро и тоже будет получать письма из налогов.
2: А что она там поет?
1: Сильно ждем. Такое красивое, такое необычное. Очень нравится. С женским голосом еще. Хотя да.
2: Сегодня только разбирал, смотрел разбор. Чувак, музыкант, рассказывал, как выпаливаются ишки в музыке.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И показывал, говорит, понимаете, что в целом голосов у ишки кажется, что много, но если звучать, ну, ты стараешься, чтобы он звучало чисто, их там 7 максимум. Mm-hmm. Ну, типа, условно. Говорит, вот смотрите, танцует под Шаде. Расскажи, Снегурочка, где была? Голос знакомый, да? Вот, значит, еще там кого-то. Пам-пам-пам. Вот это вот «Забери меня и прикули, Мальборо». Голос тот же.
1: Ну, что,
2: вот.
1: Я по этим голосам их узнаю.
2: Пласт обучения.
1: Это не так сложно.
2: Суно, он как бы, видимо, ограниченный был. И, ну, типа, если это кальян-рэп медленный, там обязательно гармошка.
1: Mm-hmm.
2: Обязательно. Аккордеон, гармошка, вот эти вот все... Горы, ну там,
1: понятно.
2: И вот, ну типа прикольно прям. Ну то есть как будто бы она учится, знаешь, но типа не сильно старается.
1: Хорошо, что это выпаливается, но честно говоря, меня уже, то есть, допустим, материал, который появляется на Яндекс.Музыке, меня начинает душить. Меня прям подбешивает тихо-тихо. То, что очень много именно вот этого нейрослопа.
2: Ну, прям... я тебе так скажу, я поймал себя на. Ну, я не ловил себя на том, что меня это бесит. Не ловил. Но я за последний месяц-два перестал в Яндексе тыкать вот эту вот, ну, типа, «Моя волна».
1: Mm-hmm.
2: Потому что «Моя волна» приносит столько мусора.
1: Да?
2: Ну, вот этого вот всего, то, что ты слушаешь, оно прям, ну, не настоящее, не цепляет, не вон, как однообразное.
1: Не, я, к сожалению, только все повторяется очень часто.
2: И, короче, я просто, ну, я вернулся к тому, чем занимался в 98-м. Ну, не только, не только. И по музыке еще. Вот. Про то, что я

0: конкретного музыканта нахожу и начинаю слушать его дискографию просто. Mm. Ну, типа, тогда, когда ты слушаешь, ты выбрал Эда Ширана. Навряд ли тебе Мгеги и Пульпуль вот какой-нибудь свой нейросетевой хит туда запихнут.
1: Витя, Мгеги и Пульпуль, такие ребята хорошие.
0: Но никто не видел.
1: Да, и их не существует, но тем не менее, хорошие ребята,
0: но, кстати,
1: не
0: существуют. Не существует, никого не обидели.
1: Многих
0: не
1: бы,
0: накосячили.
1: Вот многих бы есть.
0: Стулом никого не били.
1: Люди, вот очень многие люди, которые бы тоже, вот, хорошо бы, чтобы их тоже не существовало.
0: Да.
1: Такие
0: только
1: нехорошие
0: человек
1: ребята.
0: Человек бесит, а ты ему... Пробел, делит. И все.
1: Да. А, ребят. Что?
0: Это же сейчас нейросетевой буллинг получается.
2: Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Наида Рамазановна Казиева.
2: Да, мне 30 лет сейчас. И я все больше задумываюсь тоже, ну, о семье, действительно, очень хочется к этому круто подойти, но я почему-то думаю, что я очень быстро, ну, разведусь, как будто бы. Сразу после фразы «мне пас чуть не нравится». Вот, сразу. Я поэтому к вам вопрос, девчонки, поаплодируйте, пожалуйста, кто замужем? Это самые грустные аплодисменты вечера, заметили? Подождите, хорошо, а сложно быть женой?

0: Спасибо. Кто-то нет сказал? Сейчас проверим. Кто-то, кто в разводе, девчонки, поаплодируйте. Как вам? Я... Вот где счастье. Вы видите, вы кого обманываете тоже? Блин, на самом деле, вот девочки, вы, которые в разводе, вы такую веру в себя мне вообще, ну, подарили, потому что, ну, я реально перестала загоняться, я боялась разводов, потому что для меня это страшно было, так всегда учили. Но сейчас я вижу, что для женщины, ну, в нашем современном мире, для, ну, развод — это больше не трагедия. Это больше мощная платформа для взлета. Бабы выстреливают жестко, честно. Меня вообще сильно мотивирует история Шакиры. Вот кто не знает, ей муж изменил. Она через 20 лет возобновила карьеру вообще. Кто знает, как она знала, что муж ей изменяет? Рассказываю. Короче, честно, мужики, соберитесь, я для вас это делаю. То, что уже очень стыдно за вас. Короче, что, она спалила, что кто-то съел ее варенье. Тупой реально, ты кого привел домой? Ты с кем мутишь тоже? С Карлсоном? Что у тебя случилось в жизни? Что случилось? Насколько все должно было быть грустно, что она такая, типа, просто отпусти ситуацию, давай чай попьем тоже. Вот последний вот важный вопрос с вами обсудим. Девочки, вот серьезно, а кто считает, что если мужик изменил, надо уходить? Куда? Просто честно, я вот не из тех женщин, вот этот мужик изменил, и я ухожу.
1: Нет.
0: Я жестко остаюсь, реально. Я врываюсь туда с двух ног. Я остаюсь, чтобы чморить его всю жизнь, честно. Я поэтому не доверяю этим парам долгожителям, где бабушка с дедушкой до пенсии вместе живут, все такие, такая любовь. Какая нахрен любовь, она просто мстит ему, реально. Конечно, мстит, потому что поэтому дед всегда грустный и молчит. Потому что там бабка легенда, она же даже умирать ему не дает. Вы видели? А ну-ка, Андрюша, встаем. Я тебе дам инсульт. Еще минимум 2 года с чувством вины. Мне вообще, знаете, нравится, что в России на себя функцию абьюза женщины взяли. Правда. Потому что только в России женщина может прилюдно сделать мужчине замечание, и ей ничего за это не будет. Видите, как это выглядит? Она такая, Юра. Ширинку застегни. Потом присматриваешься, они даже не знакомы. Реально, это честно... Все, спасибо большое, что послушали, вы супер.
2: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Камеди Радио.
1: Граждане, дорогие друзья, не получилось у нас добиться команды нашей идеи от того, кому бы помочь. У нас сейчас же рубрика будет стартаперов, которым мы обычно помогаем, как части населения. Ну, у нас это то ли велосипедисты иногда, иногда люди, которые замерзают, да. У нас нынче осень на дворе. Надо разобраться, кто срочно нуждается в помощи, кроме маленьких пушистых котиков. Это стартаперы. Поехали.
2: Кстати, маленьким пушистым котиком я вчера сильно помог.
1: Давай, рассказывай.
2: У моих, ну, не сильно пушистых, ну, не прям маленьких котиков, есть гамак,
1: так,
2: который в моменты включения отопления дома, когда радиаторы горячие, ставится около батареи.
1: И греется.
2: И они там вот, они вот все, они там вот им ничего не надо. Они вот там вот лежат, значит, все. Он уже драный, вонючий, очень их.
1: Ну, то есть, что надо.
2: Да, то есть как бы...
1: Там ДНК у него больше, чем на самом коте.
2: А, да, я думаю, если вдруг подкинуть этот гамак на место преступления, О.Джей Симпсона, его оправдают опять, скажут, это все коты устроили. Так вот, вот я вчера им помог, я собрал этот гамак. Он нуждается сильно, конечно, в ремонте уже. Но коты так не считают.
1: А ты их собираешь только, типа, вот когда начинается отопительный сезон?
2: Ну, просто когда он заканчивается, они на нем не лежат. Ну, в нем вообще смысла нет никакого. Конечно, а он, конечно. Ну, типа, ну, там коты у меня крупные. И он, ну, типа, он в ширину, наверное, сантиметров 75. Вот. И, в, ну, наверное, в длину, да? И в ширину сантиметров, ну, тоже там 45. Вот где-то вот он вот такой
1: бесконечно
2: большой.
1: Бесконечно полезная информация, действительно. Вот. Я думаю, ребят, я думаю, все запомнили сантиметры, прикинули примерно себе, и как эти сантиметры, сколько они стоят в Москве по недвижке.
2: Во-первых.
1: От ЖК к ЖК, на секундочку, да.
2: Поэтому, если что, котикам, ты сказал, что им нужна помощь осенью.
1: Всегда.
2: Да, может, не всем, но узкой очень группе из двух котов помощь мы оказали.
1: Молодец, все. Да. Уже, знаешь, хоть что-то сделано. Чем больше выпьет пионер или комсомолец...
2: Комсомолец. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.
1: Да, блестяще. Вот. Так, так или иначе, смотри, друзья мои, что, начинаются холодные деньки, солнце потихоньку будет уползать.
2: Не, оно вроде как будто бы даже там, где не будет уползать, оно что-то греть перестает, вот, у него функционал.
1: Я просто думаю, упал. У нас, ну что, неужели наступает момент, когда давно пора уже добавлять тыквенное все что угодно, любые тыквенное сиропы.
2: Ну, как я люблю тыквенное все что угодно.
1: Скажи, я тоже люблю тыквенное все что угодно. Вот. И, кстати говоря, у нас как будто бы это, ну, нам притащили, понятно, через Starbucks, который нынче не работает на территории Российской Федерации, эту тему к нам, но она, собака такая, так хорошо, привилась, да? Поэтому для всех любителей тыквенного чего угодно, друзья, значит, как спасаться вот на надвигающийся момент?
2: Отличный вопрос.
1: Вот, я не знаю.
2: А!
1: Я пытаюсь спросить помощи у людей, какой-то вещи.
2: Ну, во-первых, в целом, да, осенью чем можно сниматься?
1: Корица.
2: Вот, с негатива. Корица. Добавляйте ее в любое вообще кофе.
1: Коричное вот, все там, помогает,
2: какао,
1: друзья.
2: Какао. Вот, в любое жидкое.
1: Жидкое,
2: добавляете,
1: да.
2: И, ну, сразу как бы настроенька.
1: Потом,
2: чуть-чуть.
1: Смотрите, друзья, корица хорошо работает с яблоками во всех видах. Вот.
2: Да.
1: А если вы спросите у ваших мам или уже девушек, я уж не знаю, с кем вы спите, какую-то историю с духовкой, яблоками, сахаром и корицей, это уже получается хорошая история.
2: Сразу.
1: Которую можно через нее как-то дотянуть до момента, когда появится наконец в общественном пространстве что-нибудь с тыквой.
2: А еще тыквенный спас же осенью.
1: Вот. Да.
2: Ну, как бы тот, который у них Хэллоуин.
1: Не считается.
2: У нас тыквенный спас.
1: Вот.
2: Можно вычищать тыквы. Во-первых, все, что вы вычистили в отличный суп-крем, тыквенный.

0: 8 800 7000 ровно 700. Реклама на Камеди Радио.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись. Скучно у нас со мной.
5: Папа, что это за песня?
6: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
5: Это которую можно настроение менять?
6: Угу.
5: И на рюкзак вешать?
6: И не только.
5: Пап, нам пора в Перекресток.
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил, акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 10870-03-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
4: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
3: «Фандэй» – для всей семьи.
4: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
15: Макс Березов!
16: Такс. Что, был в этом году впервые за границей. Попробовал серфинг. Сразу понял, что моя стихия – это ванна. Что я просто позорился в этом океане. Я, знаете, что круто делал с серфингом? Я вот круто с доской ходил по берегу. Вот это я круто делаю, что ходил. Мне говорят: «Эй, чувак, там классные волны». Я говорю: «Да, я поэтому не иду». Я же так обидно, что у меня девушка с первого раза встала на доску, представляете? С первого раза стояла, и у меня такая ехала: «Макс, смотри, как круто!» Я говорю: «Я тону! Помоги, пожалуйста, вызови врача!» Ну, неприятно как-то стало, я начал ей в следующие разы песок в лицо кидать, чтобы она тоже падала. По-человечески, да. Как меня бесили эти серферы. Видели хоть раз тело серфера? Ни одного ублюдка, я вам говорю. У серфера тело для серфа, у меня тело для катамарана.

0: Там еще был момент, что я пошел нам с девушкой за напитками. И возвращаюсь издалека, смотрю, что к моей девушке подкатывает очень красивый серфер. Я смотрю, думаю, блин, а может, пусть она будет счастлива. Но я в итоге решил подойти, подхожу, и серфер спрашивает у моей девушки, типа, о, you boyfriend? Я первый раз слышал, что перед словом boyfriend сказали, ой, boyfriend, boyfriend. Это boyfriend. Да. Сделал предложение в этом году своей девушке, потому что надо цеплять, да, цеплять. Парни, кто еще не делал предложение, всем рекомендую покупать кольцо, которое вы реально себе можете позволить в плане финансов. Потому что я на кольцо копил еще с прошлых отношений. Кольцо дорогое, поэтому приходится сейчас прям следить, как там у кольца дела. Я недавно увидел, как у меня невеста моет посуду и не сняла кольцо. Я стою такой... Олесь, а может не будем на бриллиант ферри? Пожалуйста, я тебя умоляю. И мы сейчас вдвоем помолвлены. Два человека помолвлены. Но с кольцом только она. И это что за хрень такая, я не понял. Она с кольцом, я также с заусенцем бегаю, как и было. Вообще ничего не изменилось. Я думаю, ты хотя бы пивком меня угости, я не знаю. Чтоб я на фотке чуть улыбнулся. Дай мне чуть счастья, пожалуйста. Я делал предложение и подготовила речь, как я думал, невероятную. Но когда встаешь на одно колено, мозг от стресса отключается. В итоге я встал на одно колено, и началось вот это. Олеся, ты моя любовь. Ты более-менее нормальная. Мать твоя тоже пойдет. Вся ваша семья в целом окей. Я думал, я сделаю предложение, как Райан Гослинг. В итоге я сделал предложение, как женщина из мема, которая вот это, минут 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого утра вечера. Я еще повелся вот на эту тему, знаете, что типа у парня появляется девушка, и парень становится опрятный, в квартире становится чисто. Но я в итоге нашел такую девушку, что мы просто вдвоем в говне сейчас живем. Просто две мрази умирают в этой квартире. У нас все в этих чипсах. Везде эти разноцветные патроны от тампонов валяются. Я первое время думал, ни хрена себе на конфеты без меня хавает крысу. Ну ты как так? Ну я же вижу фантики, поделись, жадина, дай мне вот зеленое с яблочком. Че крысишь-то? Я еще всегда весело, когда отец моей невесты спрашивает, типа, ну Олеська-то у меня хозяйственная. Хозяйственная, конечно. Вот у нас свое хозяйство, свинарник, посмотрите, пожалуйста, приезжайте. Хозяйственное. Скорее, как мыло хозяйственное лежит, не делает годами. А так, хозяйственное. Но она, конечно, тоже меня обманула на первом свидании, мытая пришла. Пришла бы так, как сейчас дома выглядит, я бы просто мимо прошел, мелочь в шапку кинул, дальше по делам почапал. Ты там сиди. Но справедливости ради, кстати, скажу, что я как мужик тоже не очень. У нас дома ни одного поточенного ножа. Был у вас дома настолько тупой нож, что вы колбасу давите. Что ты смотришь на эту докторскую и такой, сука, она сейчас лопнет. Реально, она сейчас просто забрызгает меня мясом. Знаете, есть видосы, где повар берет огурец и очень быстро его вот так нарезает. Я если так сделаю, то я в итоге просто огурцу массаж сделал, что-то помял. Меня еще этим летом невеста домой арбуз принесла. Я говорю, ну роняй, я не знаю, разбивай, а пол, я тебе как это порежу? Я сыр-то с пачки кусаю. Да, я отвратительный мужик, я вообще дома ничего не ремонтирую. Я просто приспосабливаюсь к поломке. Я просто говорю, Олесь, с этого дня дверь чуть приподнимаю. Вот что мы делаем. Ты же себе хотел Ламборгини. О, пожалуйста, на одной петле дверь висит. То так, заходи. Да, и мы 6 лет в отношениях. И нам все говорят, вам детей надо. Я смотрю на нашу жизнь и думаю, нам не детей, нам мать с отцом надо, чтобы они там все наладили. Все, ребят, спасибо большое, что послушали. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Так, 8-700-7000-8700, телефон прямого эфира. Будем играть с вами в игрушки и раздавать всякие приколюшки. Да, от Камеди Радио. Нам тут привезли, нам не показывают.
2: Но не показывают.
1: Люди в восторге.
2: Ни
1: одного возврата, ребят. Никто не просил деньги назад.
2: Вот.
1: Все, поехали, у нас игра в одно касание.
0: Камеди Радио. Камеди.
1: Ну, значит, что? Смысл такой, вы дозваниваетесь нам в студию Камеди Радио по номеру 8-800-7000-8700. Ну, а мы, кстати, в новой студии. Это я так просто похвастался чуть-чуть. Вот, значит так, вы нам дозваниваетесь по этому номеру 8-800-7000-8700. Да, мы вас вводим в прямой эфир и начинаем закидывать вас всяческими предметами. Вот, вы запоминаете их все. И чем больше запомнили, тем больше шанс получить подарок от Камеди Радио.
2: Это удобно.
1: Все изи-пизи, все очень просто. Так,
2: что?
1: Ждем. Изи-пизи.
2: Изи? Это...
1: Пизи. Это такой город Италии.
2: Там легко где там, где башня. Дома падают.
1: Именно. Ну, не-не-не-не, только в одном конкретном городе Италии.
2: Но он там падает, да и все не
1: падает. Это единственная проблема, которая есть в городе. Потому что у них уже долго-долго время падает вот эта башня.
2: Ну,
1: когда же она упадет, наконец?
2: Ну, вообще не так говорят.
1: А как говорят?
2: Когда что-то, как бы медленно-медленно падает, говорят, а что бы такого попить, чтобы не падало? Вот.
1: Хорошая тема. На связи у нас появляется Женя. Жень, привет, ты мальчик или девочка?
3: Мужчина.
1: Вот это правильный
2: Чем
1: ответ.
2: Чем докажешь? На что карпа ловить?
3: На живца.
1: Хорош. На червяка плюешь?
3: Обязательно.
1: Молодец, все. Нет, нормально, сомнений не имею абсолютно. Да. Так, Жень, смотри, у тебя память хорошая, надеемся, поэтому сейчас мы будем тебе закидывать некоторые вещи. Ты у нас находишься на нашей виртуальной кассе магазина. Мы тебе покупаем некоторые вещи, и твоя задача запомнить все предметы, которые мы у тебя купили, и повторять их с первого по последний, каждый раз добавляя новый предмет, который мы тебе подсказываем. Тебе понятно?
3: Попробуем.
1: Ну, мужик настоящий. Сразу сказал нет, сказал, ткал, посмотрим. Итак, поехали, давайте. Молодой мужчина, простите, да? Будьте любезны, пробейте параболическую парку.
3: Пробили параболическую парку.
2: Да, можно еще мужчина в самом расцвете сил? Помятую сомнительную гладь.
3: Так, параболическая парка, потом помятая сомнительная гладь.
1: И, пожалуйста, одну атипичную аннигиляцию.
3: Параболическая парка. Помятая анатомическая гладь и...
2: Какая-какая?
3: Апелляция. И какая-то апелляция, да.
1: Никакой апелляции.
2: Не,

0: Ты ж мужик!
1: Никакой апелляции! Никакой депиляции! Один!
2: Нет, два.
1: Один. А, ну два, да. Сомнительная была, гладь, хорошо была. Да. Окей, два, Жень, не отключайся, а вдруг следующий за тобой Руслан вообще споткнется.
2: Руслан, ничего. Русь, ты привет. Мужчина или тебя родители сильно удивили именем?
3: Привет, мужчина.
2: Все,
3: привет,
2: мужчина. Слава богу. Да. Про женщине с именем Руслан, ну как будто, хотя бы Руслана, но Руслану тяжело бы было, конечно.
1: Да, кстати, вообще, между прочим.
2: Это запрещено.
1: Это они взяли у нас манеру дергать наши имена, добавлять в конце гласную, и вот у нас уже женская версия имени.
2: Никит,
1: алло.
2: Это конкретно твоя проблема.
3: Точно.
1: Так, я не хочу с вами разговаривать. Все, Русь, давай. Мы закинем тебе предметы, ты их повторяешь. Поехали, давай.
3: Да-да.
1: Молодчик, пробейте, пожалуйста, восковой волостяндрий.
3: Восковой волостяндрий есть.
2: И вот эту античную атипичную аннигиляцию.
3: Восковой волостяндрий и античную типичную аннигиляцию.
2: Ну, только не типичную, а атипичную. Хорошо.
1: Хорошо. Дальше, пожалуйста, проверьте. Ликвидное лимпопо.
3: Волосяной волосяндрий. Восковой волосяндрий.
2: Хорош.
3: Восковой волосяндрий.
2: Да.
3: Атипичная, античная аннигиляция.
2: Так, и...
3: А вот это и уже.
1: Мужики!
2: Мужики!
1: Что же,
2: блин, вы классные. Это во-первых.
1: Ну, Кристина, поскольку сильно не любит сегодня мужчин, даст? Всем даст? Вот это да, ничего, никому не дашь? Я не понимаю, через стекло тебя, Кристина!
2: Она говорит, она здесь.
1: Все, значит, два подарка будет, все. Вот это вот. Ну, в общем, два подарка, двум мужчинам мы сегодня
2: отдадим. Она просто как этот восковой волосяндрий услышала или лимпопо. Все, вообще, поплыла гормоны.
1: Там, поди пойми. Ребята, все, поздравляю, вы красавцы, получаете подарок от Камеди Радио. Не потому, что мы не принципиальные, а потому, что Кристина не принципиальная. Поехали.
4: Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Итак. Так, у нас конец часа, конечно. Мы что-то прямо раздали слишком. В смысле, мы раздали там даже больше, чем вообще.
2: Мы больше раздали, чем надо было.
1: Ну, раздадим еще. Нам что, нам не жалко.
2: Ну, с другой стороны, да.
1: Прям сейчас.
2: Что, мы твари, будем... что ли?
1: Мы нет, но и тварь что? Такая. Это рубрика прямо сейчас.
2: Такая?
1: Такая.
2: А, такая.
0: Камеди Радио.
2: А какая такая тварь?
1: А вот мы сейчас расскажем, какая тварь. Мы рассказываем вам в эфире, как ухаживать и вообще дома содержать некую тварюшку.
2: Mm-hmm.
1: А, возможно, это вероятнее того, что это вообще не домашняя тварь.
2: Ну, вот сегодня прям сильно домашняя.
1: Вы нас, значит, ловите на слабо и на наших словах и записываете и запоминаете все, что мы сказали. И такие, о, это же точно дикий латук.
2: Как только вы понимаете, что это дикий латук, это, кстати, не дикий латук.
1: Вы берете телефон.
2: Да, берете телефон, пишите нам в МАКС на 917-505-1001, становитесь первым и 69-м. И все, и мы вам напишем, как забирать ваш приз. Поздравлять будем вас, обнимать, водить хороводы.
1: Ну, не всегда.
2: Вот, хлопушку бахнем.
1: Хлопушку бахнем.
2: Вот, все, ну а как не бахнуть?
1: Да, поехали. Итак, друзья, по поводу этой твари сегодняшней. Твари могут задерживать дыхание. Они могут задержать дыхание и буквально довольно большое время находиться вообще без поступления воздуха, в том числе при погружении в воду.
2: Mm.
1: Вот. Некоторые виды этой твари живородящие.
2: Это
1: вместо
2: как?
1: Того, чтобы откладывать яйца, самка некоторых видов вообще вынашивает яйцевую капсулу внутри тела и выпускает уже молодых особей из себя.
2: Mm-hmm.
1: Дальше. Твари общаются химическими сигналами. Они используют феромоны, другие химические вещества, чтобы находить партнеров, пищу, подходящие места у своих партнеров.
2: О, это...
1: Ну,
2: я тоже иногда общаюсь. Я иногда общаюсь с химическими. Ну, то есть, если в чат надо отправить какой-то...
1: Не, может,
2: похвалить человека? Нет. Вот, да. То у меня есть специальный мимасик, как будто из таблицы Менделеева лучший.
1: Хороший.
2: Вот.
1: Твари типа, способны запоминать маршруты.
2: Так.
1: Значит, как эксперимент показывает, твари могут обучаться простым пространственным задачам и запоминать расположение источников пищи.
2: То есть, если у них GPS глушит в городе, они их это там, не беспокоит.
1: Да, хапки доберутся на
2: изи. Хорошие таксисты,
1: молодцы.
2: Получается.
1: Ну, да. Но просто эти-то... Эти просто
2: есть.
1: Твари, они не делают это для того, чтобы... Просто для души, понимаешь?
2: Ну, да.
1: Вот поэтому не считается.
2: Ну,
1: около 4000 описанных видов и подавляющее большинство обитают в природе. В лесах, под корой, среди опавших листвы, листьев и в почве.
2: А я думал, они только с людьми живут.
1: Не-не-не, это уже вынужденные. Как бы это такое, понимаешь?
2: Ну, ведут себя так, как будто они
1: дома...
2: вот...
1: Нет, а такое ощущение, что они завели людей.
2: Я всегда так не хотел. Это моя тема, так. Я здесь кайфую.
1: Тварь может очень быстро бегать. Ну, относительно своего размера. Есть вид, который способен развивать скорость примерно на 1.5 метра в секунду.
2: Воу.
1: И пока я просто скажу большую подсказку. Есть одно доказательство существования Бога. Это именно то, что у этих тварей нет крыльев. Дальше. У этих тварей есть способность восстанавливать утраченные конечности.
2: Угу.
1: После линьки поврежденная конечность может просто постепенно восстановиться. Хотя полностью вернуть ее не удается. Точнее, удается не всегда.
2: Угу.
1: То есть удается, но не всем. Вот. Некоторые твари издают звуки.
2: Да.
1: Один из них вообще выпускает воду через дыхательное отверстие, создавая характерное шипение.
2: Угу.
1: Вот. Твари появились вообще задолго до динозавров.
2: Так.
1: Древние родственники их существовали примерно 300 миллионов лет назад. Задолго до появления первых динозавров. И есть такая теория, что, возможно, и после ядерной катастрофы останутся, ну, только они. Все, прозрачнее не будет подсказки.
2: А еще они панк играют.
1: Да.
2: Все. Вот.
1: Я как бы не могу больше ничего добавить.
2: А еще... Двух моих товарищей сноубордистов зовут.
1: Да?
2: Да.
1: Да? Ну, потому что они маленькие усатые?
2: Ну, кстати, один из них усатый. Одного звали так еще до того, как он стал усатым.
1: Их как бы просто погоняло, просто заставило.
2: Да, да,
1: отрастить дополнительные лапы.
2: Вот. Ну,
1: и
2: типа
1: усы.
2: Да. Там больше от фамилии, наверное.
1: Тогда это действительно проще.
2: Ну, одного от фамилии, а второй нет. Второй не от фамилии, вот не знаю, кстати, почему.
1: Подожди, кстати, у нас была княжня. И ладно, ребят,
2: да.
1: Все, мы максимально дали подсказок, мы уже сами поняли, что
2: Митя
1: такое.
2: Митя Фисенко, вот, например,
1: все,
2: великий
1: давайте.
2: Снобордист.
1: Да. Ждем ваших вариантов на наш 8-800-700-700 и 8-917-505-1001 наш этот самый Макс.
2: Макс.
1: И в тележку. Присылайте,
2: да.
1: Давайте,
2: да,
1: будем
2: давайте.
1: Считать.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF сети на сайте havei.ru. 13+.
7: Маша, а тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
8: Мне с гусем.
7: Так они все с гусем.
8: Так я все и возьму.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
11: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
13: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
16: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: там еще дальше? Опять сейчас пролетел, это второй сейчас будет. Даже подарков раздали. Вот и вообще было классно в этой студии. Виктор Петроглушко.
1: Никол Скулдюфанов.
0: За стеклом Кристина Кощеева-Матвеева.
1: И Дмитрий Академик Королев. 13.
0: Да, да, да. Ребяточки, ну что, у нас начинается второй час. Началось.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Категория 16+.
0: А что? Вы думаете, мы забыли? А мы не забыли.
1: Не забыли.
0: В прошлом часе, в самом конце, буквально 15 минут назад, 10, секунд,
1: так.
0: Мы вам задали загадочку. Мы прочитали про одно домашнее животное. Вы угадали совершенно верно. Ну, конечно же, ребят, рекордное количество ответов правильных. Это таракан, конечно.
1: Да.
0: Зикокроч, yes, кукарача. Вот, да, да, совершенно верно, ребят. Все поняли. Большие молодцы. Первый человек, правильно угадавший, пристал. Его номер заканчивается 1524, а 69-й счастливчик, правильно угадавший. Телефон заканчивается на 0413. Ребята, супер вообще, клево. Будьте около ваших телефонных аппаратов, мы вам дозвонимся, получите подарки от Камеди Радио. Все, для всех же остальных будет сейчас и музыка, и юмор.
1: Да.
0: В общем,
1: Харламов и Иванов сейчас будут.
0: И музыка, и юмор.
1: И музыка, и юмор.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: На сцене Антон Иванов и Гарик Харламов
4: в Московском агентстве недвижимости.
5: Добрый день! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем агентстве недвижимости «Золотой квадрат».

0: Мы на тихо.
1: Рынке 10 лет.
0: Тихо.
1: Скоро переедем в нормальный офис.
0: Тихо.
1: Я, может быть, что-то вам могу предложить?
0: Воды дашь?
1: Воды дам. Дай, пожалуйста, воды. Вот вода.
0: Это что, из кулера, что ли?
1: Да.
0: Ты бы еще из лужи налил. На, держи.
1: Что?
0: А вот и все. Вот и все. Я беру квартиру.
1: Я так понимаю, хотите купить квартиру, да?
0: Нет, я 15 лет хотел купить квартиру, а теперь вот, все, беру. Квартиру в Москве беру. О. Это же уровень Лепс. Самый лучший день. Вот такой.
1: Да. Вы пришли по адресу. Нет. Мы продаем все, от однушек в Подмосковье до элитных домов, которые не стыдно показывать с квадрокоптера. Вы ипотеку рассматриваете?
0: Нет, что ты во мне, долбоящер рассматриваешь? Нет, никаких ипотек. Так, все. Все бабки есть, все. Все до копейки, все 15 миллионов. Чутеньку в чутеньку.
1: Солидно.
0: Сейчас, секунду, с женой поговорю. Алло, Танюша, ты в зоомагазине? Да. Бери лабрадора, самого огромного, как дети хотели. Да. Все, целую, давай. Значит так, смотрите. Ага. Я хочу вот такую квартиру, четырехкомнатная, чтобы у нас с женой была огромная спальня.
1: Так.
0: Чтобы детские две было, но чтобы было, чтобы старшему куда телку приводить, и младше куда куклу складывать. Для собаки место было, чтобы на жопе поездить. Знаете, они любят вот так туда-сюда гонять, вот так вот, чтобы прям большой коридор для собаки. И моя мечта, кабинет! Хочу кабинет, мой личный кабинет. Не туалет, кабинет. Кабинет и туалет. Ну, как бы туалет тоже нужен, конечно, но чтобы не в моем кабинете.
1: Вот прекрасно.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, а 15 миллионов — это все ваши деньги?
0: А что это за интонация такая, я не понял. Нормальные деньги, между прочим. 15 миллионов, не себе. Я на сайте смотрел, нужно 15 миллионов, все, давайте, вот я привез. Давайте.
1: Извините, а когда вы смотрели? Просто сейчас цены быстро растут.
0: Что значит, когда смотрел? Вот к вам выезжал сюда и смотрел. 15 лям в четверг.
1: Дело в том, что, возможно, вы попали в пробку. На данный момент четверки немножко подорожали и уже стоят примерно 16,5 миллионов.
0: В смысле? Подожди, что значит подорожали?
1: Подорожали? Вот 16,5 миллионов стоит.
0: Что это значит, за полтора часа на полтора миллиона подорожало, что ли?
1: Нет, за это время они подорожали на миллион. И еще на полмиллиона, пока вы с водой выеживались.
0: Да как? Как так-то? Я не понимаю, что это такое?
1: Вы не переживайте. Сейчас мы за ваши деньги найдем варианты. Вот, есть хорошая трешка.
0: В смысле трешка?
1: Вот, подожди. Трешка.
0: У меня уже все по комнатам распределены. Какая трешка? Погоди, так. Ну, свой офис-то я не отдам, это понятно. Мой кабинет. Я его мечтал о кабинете. Давай так, детей в одну комнату соберем, правильно? Подцы при сестре можно. Так что... Ладно, трешка, погоди секунду. Алло, Таня, давай по лабрадору отбой, все, да. Корги посмотри. Да, ну такое, мелкое, на коротких лапах, да, она еще это, днищем чиркает, да, давай. Все, целую, пока.
1: Извините, а вы все закончили? Дело в том, что трешки тоже подорожали до 16 миллионов.
0: Чего? Пока я разговаривал? Что это за фигня такая? Почему? Перепроверьте. 16.
1: Так, да, действительно, ошибочка. Уже 16 200. Говорят, что цены очень быстро растут, вокруг все дорожает.
0: Да подождите, что это такое? Что у нас происходит с экономиком? Ну что, Аляску отжали, что ли? Что происходит-то?
1: Да вы не волнуйтесь, мы за ваши 15 миллионов найдем шикарную двушку.
0: Так, Двушка. Думаешь, дети на кухне поживут?
1: Думаю, нет.
0: Да, согласен, придется свой офис отдавать, свой кабинет, мой родимый кабинет. Ну оно и правильно, нафига? Установщику кондиционера в кабинет, правильно? Согласен. А потеребонькать и в машине можно, на худой конец, в конце концов. Ну, машину что же надо покупать? Ну, это ладно, подожди. Алло, Танюш, слушай, привет. Я подумал, это чихуахуа давай бери. Да, чихуахуа огонь будет вообще. Да, вот это маленькое собакосодержащее существо. Бери, отлично будет, все. Ладно, все, берем.
1: Не хочу вас расстраивать.
0: Нет, замолчи.
1: Дело в том, что небольшая корректировочка цен в сторону повышения.
0: Да кто бы сомневался.
1: В общем, за 15 сейчас можно купить только однушку.
0: Фигнюшку, блин, какая однушка? Что это такое? Почему? Почему? Ты слышал, сколько у меня людей? Куда мне их распихивать в однушку?
1: Ну, вы можете там не жить, можете ее купить, а потом перепродать.
0: Да, в том-то и дело, что мне негде жить. Ладно, подожди, стой. Я уже тестя нафиг послал. А мне к нему возвращаться не вариант. Никак. Нет. Ладно, подожди, я сейчас один звонок сделаю. Алло, Танюш, да, все, к фигам собак. Давай это. Хомяка бери. Хомяка. Отличный вариант, да. Я знаю, что воняет, но ничего, мы все в одной комнате жить будем. Не почувствуем ничего. Все, давай, да. Так, однушка. Так, ну можно же зонирование сделать.
1: Да.
0: Сколько там потолки?
1: 2,20.
0: Но все равно можно что-то придумать.
1: Можно, только денег нужно добавить. Подорожало.
0: Да как угнаться-то за вами? Сколько времени прошло? Все время дорожает каждую секунду. Все. Так. Ну что я могу на свою дохлую 15?
1: Смотрите, рядом с ЖК строится новый корпус. Там еще можно однушку за 15 выцепить.
0: Строится?
1: Да.
0: Ладно, давай, оформляй.
1: Ага, давайте оформляю.

0: так. Живоглядов.
1: Да.
0: Дмитрий. Мухаммед...
1: Быстрее, пожалуйста.
0: Мухаммеджанович. А все равно вы уже не успели.
1: Блин, гребаное отчество! Нафиг оно нужно-то вообще? Мухаммеджанович, этот Мухаммеджан, я вот 35 лет назад один раз видел, дрянь. Он и тогда сделал, и сейчас. Я теперь разгребай. Что там осталось за мои странные копейки?
0: А так, за 15 миллионов можно подобрать шикарное машиноместо.
1: Какое подземном... нафиг машиноместо?
0: Вот. Вы так не нервничайте. Оно хорошее, отапливаемое, хорошие соседи слева. Ленд-крузер справа, X5, 13 квадратов.
1: Так, машиноместо. Ну, можно туда палатку кинуть, да? Ну, такую, с предбанником даже, в принципе. Там дочь будет жить. Да, старшая тёлка пусть свои хаты ищет сразу. Так, сейчас, погоди. Алло, Танюш, ты в зоомагазине? Нет, животных не надо, все, никаких. Никаких не надо. Там этих пакетов для собачьего говна. Набери мы их на пол для теплоизоляции. Кинем и все. Все, давай, люблю. Давай, оформляй, только без отчества, быстро.
0: Не могу.
1: Нет, молчи.
0: Дело в том, что...
1: Подожди, нет.
0: Снова небольшая корректировочка рынка.
1: Я тебя сейчас ударю.
0: За ваши 15 миллионов можно рядом с паркингом, прямо вот с моей скидочкой, взять небольшую подсобочку на 1.5 квадрата. Вот.
1: Подсобочка?
0: Да.
1: Это там, где зимнюю резину хранят?
0: Не, вы что, она туда не поместится.
1: Классно. Ну что же, ну, все равно это уголок в Москве.
0: Да.
1: Да, погоди секундочку. Алло, Танюш, да. Ты там в зоомагазине? Там тепло? Ну отлично, давай. Ты, наверное, лучше там оставайся. Да. Увидимся когда-нибудь. Люблю тебя, пока. Знаешь, мне просто даже интересно, а сколько вот сейчас стоит та четверка, за которой я приходил? Ага.
0: Та четверочка на данную секунду стоит 29 миллионов.
1: Трындец.
0: А однушка стоит 24.
1: Да ты что?
0: Если бы тогда, когда я вам говорил, вы бы ее за 15 взяли, то сейчас бы я лично у вас за 23 ее с руками оторвал.
1: Когда ты говорил? Минуту назад? Да почему так цены растут?
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Решаем, мутим, разруливаем.
1: Так, короче,
2: сейчас есть второй, как бы, да? Вот
1: ну, пошел, секунду, как бы, да, да.
2: Мы такие, как будто бы...
1: Опа-опа-опа!
2: Ну, что нам? Что нам?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
2: А мы такие, алло, мы вообще-то вас слушаем только из-за новостей.

0: На секунду.
1: И мы такие, ладно. Ну, как бы зря, конечно, но ладно. Поэтому новости ж новости. Два. Поехали.
2: Камеди Радио.
1: Стараемся самое счастливое и хорошее приносить вам. Ну, друзья, у нас здесь плохих новостей почти не бывает.
0: Ну, почти.
1: Ну, почти. Ну, ну не часто. А, давайте так, начнем. Ну, хотя бы, что хорошего в этой новости?
0: Ну, например.
1: Не у нас.
0: Не у нас.
1: Поехали. А китайский бездомный 21 год скитался по улице, а потом случайно выяснилось, что накопил 63 тысячи долларов. Бам-пам.
0: Опа.
1: Значит, ну, окей, окей. А, 71-летний житель Китая ночевал в заброшенном здании, а на жизнь себе зарабатывал сбором мусора.
0: Угу.
1: Жизнь его изменилась.
0: На работу?
1: Что?
0: Продолжай.
1: Прости, да, я просто... У меня аллергия. Так, его жизнь изменилась, когда мужчина разыскал волонтера и соцработница. Женщина выяснила, что ему давно положена пенсия.
0: Ну, вообще,
1: причем на счету уже скопилась как бы приличная сумма.
0: На секунду.
1: Около 63 тысяч долларов. То есть это 5 миллионов рублей примерно.
0: Mm-hmm.
1: Но, вот, ранее мужчина долгие годы трудился в государственном магазине. В начале 2000-х лишился работы. И полученная компенсация быстро закончилась. Он влез в долги, поссорился с родственниками, стал собирать мусор. Бедняк считал, что для получения пенсии должен был самостоятельно перечислять деньги в пенсионный фонд. На деле же взносы все эти годы удерживали из его зарплаты. И первое, что сделал мужчина, обретя банковскую карту, снял себе жилье. Также планирует съездить в родной город. Что еще о новостях к этому часу? Молодец.
0: Ну, просто...
1: Даже за эти деньги может позволить себе китайский автомобиль.
0: Ну, просто как будто бы немножко... Почему... Он, а не я, когда я поеду в Египет. Это вот такое вот немножко ощущение.
1: Вить, ну, будем надеяться, что у тебя будет другая ситуация.
0: Не, я к тому, что, ну, просто жил человек, вообще, ну, типа, не парился. Пом раз, а у него, оказывается, там это нормально.
1: Слушай, ну, давай так, это тоже такая сумма, которая, конечно, бы, ну, конечно, поможет, да? Но как будто бы, ну, не решит все вопросы у человека.
0: Назови сумму, которая решит
1: навсегда.
0: Все, вообще навсегда.
1: Не могу сказать. По решению суда запретили.
0: Нет, это локальные сложности она решит в моменте. Но просто когда у тебя какая-то ты играл же в компьютерные игры с кодами?
1: Конечно.
0: Вот как только ты начинаешь играть с кодами, интерес, ну, совсем уходит, потому что ты не можешь. Я один раз себе добавлю 100 тысяч миллионов
1: галеонов.
0: А потом
1: больше не буду.
0: Да.
1: Конечно,
0: нет, все,
1: сейчас.
0: Нет, ну все. Ну, как бы, по мне интересно их зарабатывать, вот как
1: да,
0: это.
1: Да. А дальше. Есть следующая новость, какая-то, которая касается, вот, ну, меня точно. Повидите, про тебя не знаю, если честно.
0: Ну-ка, давай.
1: Кофеманы. Кофеманы выглядят гораздо спортивнее других людей.
0: Они же стульями дерутся, конечно. Футбол играют.
1: Да, финские ученые, значит, такую историю нам принесли. Они выяснили, что любители кофе обладают более развитой мускулатурой, благоприятным гормональным фоном и меньшим количеством висцерального жира. У мужчин вообще выявили повышенный уровень тестостерона. Еще фанаты бодрящего напитка лучше защищены от диабета второго типа.
0: Так.
1: Подобный положительный эффект наблюдается как у женщин, так и у мужчин. В исследовании приняло участие несколько тысяч человек.
0: Как а бы... исследование кем заказано? Старбаксом?
1: Смешно. Ну, видишь, ну, тем самыми финскими плантациями кофе, видимо.
0: Ага.
1: Ну, ты думаешь, финские ученые просто как бы самые дешевые в покупке?
0: Ну, а что, у них там сейчас...
1: У них там кофейного лобби нет. Почему нет?
0: У них там зима скоро, им надо как-то это... обеспечивать себя.
1: По-моему, у нас у финнов так примерно плюс-минус одно и то же. Ну, по погоде. Нет?
0: Ну,
1: чуть холоднее у них?
0: Нет, у них одно и то же, вот как в Питере.
1: Mm-hmm.
0: И вот в тех широтах.
1: Ну,
0: то
1: да,
0: есть технически
1: да, да.
0: У нас есть места, которые как в Финляндии.
1: Да, да,
0: но
1: да. Вот... Да, давайте по-честному. Финляндия некоторое время была у нас.
0: Ну как, она...
1: У них до сих пор закон начинается она... со слов царя.
0: Ну, это да, вот, но они как будто бы, ну, типа, были как с нами, но как бы никогда с нами не были, они, типа, автономные были.
1: Да-да.
0: То есть они сами управляли, но говорили, да-да-да, тебе подчиняемся, тебя уважаем, окей, да.
1: Окей, ладно. Окей, ну, давайте тогда хватит новостей.
0: Ну, получается, хватит.
1: А то уже сколько можно.
0: Да, пикколо-токколо.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Сауле Юсупова.
2: Да, я думала, что в последнее время думала, что я разбогатела. Ну, виниры сделала, да? Но я недавно увидела реально богатых людей. У нас с мужем семейная пара пригласила к себе в гости. Мы пришли к ним домой, а у них дома официант, прикиньте. Официант дома, а нас четверо. Ну, я на всякий случай много не ела, думала, вдруг в конце счет принесут. Ну, правда. Просто у нас дома официант — это человек, который ближе всех к кухне сел. Ну, это, как правило, один человек. Он и официант, и повар. Ну, имя еще такое распространенное. Мать называется. Я вообще, если честно, когда увидела, я так охренела. Я думала, я сейчас в туалет пойду, а там дворецкий. Стоит, говорит, Сауле, какайте! Я нагрел! Ну, у них еще 5 детей, дома не было старшего ребенка, ему 13 лет. Я говорю, где ваш старший ребенок? Они говорят, он с классом уехал на экскурсию в Дубай. На экскурсию в Дубай. Я думаю, а что там за экскурсия? Ну, посмотреть на эскортниц? Типа, вон, смотрите, идут, можете с руки их покормить. Только палец в рот не суйте. Просто в 13 лет экскурсия в Дубай. Ну, я в 13 лет потеряла гусей и 2 дня пряталась от родителей. В сарае, не в Дубае. Ну, думала, теперь, походу, меня с яблоком зажарят. Оказалось, прикиньте, есть такие школы. Там учатся дети богатых людей, у них там личный водитель, экскурсии за границу. Я не удивлюсь, если в этих школах физру преподает Нагиев. Ну, я думаю, в 13 лет Дубай ты увидел. Я думаю, а как тебе дальше жить? Ну, все, дальше неинтересно. По факту ты съел посыпку с кулича.

0: Все, дальше неинтересно, дальше просто хлеб. Реально, он еще вернулся, прикиньте, и говорит, мне не понравилось. Я думаю, а что тебе посоветовать? Ну, езжай в Анапу. Там вообще все по-другому. Там нас и в море, и в кулере. Я вот о чем подумала, что мы с мужем зарабатываем. И я вот, ну, скорее всего, наши дети к 30 годам тоже увидят много чего. Там море, океан. А я бы не хотела, правда. Потому что хочется, чтобы наши дети пожили жизнь с деньгами и без денег. Я вот раньше, когда пыталась изменить мышление родителей в деревне, там деньги им отправляла с бедного на богатое, сейчас я вообще ни копейки не отправляю. Думаю, пусть со своим бедным мышлением там сидят. Ну, чтобы я на лето к ним детей своих отправляла, они возвращались, в аэропорту стояли, говорили, в смысле такси 1000, а ноги нам зачем? С Домодедово по прямой. Да, я 5 лет уже занимаюсь стендапом, есть проблема, меня в Москве не узнают. Я не знаю почему. Ну, не узнают, короче. И я думала, что если я буду везде ходить с Беллой, нас будут чаще узнавать. Но когда мы с Беллой ходим по Москве, выглядит так, как будто где-то горит сауна, а в ней наши паспорта. Реально, я недавно шла по улице, было очень шумно, и какая-то компания девушек сунули мне телефон. Я подумала, вау, узнали, сфоткалась с ними. Отдаю телефон, они мне говорят, мы просили нас сфотографировать. Я так растерялась, мне так стрёмно стало. Я говорю, я только на фронталку умею. Реально, нет, узнают на гастролях, если честно. В регионах часто узнают на гастролях. Но это тоже не всегда приятно, потому что узнают самые неудобные моменты. Я когда езжу на гастролях, я отдыхаю от дома. Ну, я расслабляюсь, я за собой ничего не убираю в номере, я все разбрасываю. Я могу белым полотенцем пол вытереть. Короче, я на гастролях не артист, я муж. И я недавно съезжала с номера, вышла с чемоданом, и меня узнали уборщицы. И мне так стрёмно стало. Я пошла обратно убираться. Думаю, ну хотя бы смою, да? Все, у меня на этом все. Всем большое спасибо.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Настал момент, когда стоит рассказывать что-то интересное. Вот и мы его дождались, надеюсь, вы тоже.
1: То есть полтора часа шоу почти минуло?
0: Да, да. Вот просто ждут, когда наконец-то. Вот когда уже наконец-то?
1: Мы всех проверяли.
0: Да, мы...
1: 10 вот этих лет, которые прошли, мы проверяли. Вот сейчас будет интересное.
0: Да.
1: Ребята, эпохахахальный момент.
0: Возможно.
1: Ну да, но это не точно прям.
0: У нас джедай, сейчас поехали. Значит, смотри. Есть такое понятие, как, например, талософобия. Знаешь, что это такое?
1: Это когда люди боятся метолосов.
0: Близко. Люди боятся подводных пространств.
1: Все, нет, это подводопространствофобия была бы.
0: Хорошо, латынь для тебя это друг.
1: Да, вообще, это мертвый язык вообще.
0: Вы мало
1: вообще
0: общаетесь. Так, смотрите. Да он же мертвый. Как ведущий, фигня.
1: Ни о чемушка.
0: Да, в общем, есть отдельная боязнь океанов, отдельная боязнь воды и так далее, и отдельная боязнь космоса.
1: Но самая страшная боязнь – это что мамка запалит.
0: О, это конечно. Это, когда ты стоишь и боишься океана…
1: Ты можешь не бояться океана.
0: Ты бойся маму и ее тапка.
1: Но твое имя в самой полной строгой форме, выкрикнутое на весь двор, в любом возрасте, нет-нет, да… А что я сделал?
0: Тебя мамка искала.
1: Да.
0: Видь. Чем мамы. Короче, итак, друзья мои, у нас есть космос, у нас есть океан, и оказывается, что океан-то у нас, оказывается, пострашнее космоса.
1: Пострашнее,
0: будет.
1: Конечно.
0: Давайте мы расскажем вам интересные вещи, почему, собственно, у нас океан страшнее космоса. Давайте. Значит, итого, первое.
1: Первое, океан, космос он же еще... вниз. Океан вверх,
0: да,
1: а космос, он вниз, космос вверх, океан вниз, а внизу преисподняя. Это мы помним.
0: Да, да, все так, абсолютно верно. Не забывай утром надевать преисподние.
1: А аквалангисты грешники, получается, потому что
0: они окунают себя в грех. Не путай меня.
1: А потом идут погружаться с аквалангами.
0: Ну, ты наш знакомый аквалангист, не важно.
1: Да, да, да. Я видел эти фотографии из Египта.
0: Эти аквалангисты любят поглубже, да. Так, в общем,
1: такую черепаху там, конечно. Так, ладно.
0: Большинство глубинных существ никогда не поднимается на поверхность. Это то есть мы понимаем, что в космосе это еще неизвестно, куда там что обитает. А в воде конкретно.
1: Это же фраза из Аркейна, да?
0: Такая.
1: Это вы там наверху, а мы здесь внизу обитаем. И ты можешь ужаснуться от того, что...
0: Да, только на рыбе это будет. Из-за резкого припада давления многие глубоководные организмы погибают или получают серьезные повреждения,
1: молодыми?
0: Если их быстро поднять наверх.
1: Будут погибать молодыми там, да?
0: Конечно, Поэтому изучать их чрезвычайно сложно.
1: Сложно.
0: Поэтому некоторые части океана вообще не изучены. Между прочим, и это касается глубинных нюансов, то есть как то Марианская впадина и ей подобные, а их много.
1: И ее подружки.
0: Да, и подружки ее такие, конечно. Вот. А в общем, да, то есть у нас то, что существует внизу, но мы до сих пор время от времени находим какие-то либо останки, либо внезапно выбрасывает куда-то океан какие-то существа, которые видно глубоководные.
1: Да некоторые вещи
0: и
1: даже...
0: И вот так вот они не должны были никогда увидеть света белого.
1: Некоторые вещи даже не про глубоководность в океане, ну, не изучены. Я вчера вот рассказывал тебе о том, что смотрел фильм про касаток. И вот есть популяция касаток, там семья их, грубо говоря, за которой ведут наблюдение более 70 лет.
0: Круто.
1: Более 70 лет. И вот два года назад, когда дроны купили новые, которые с очень хорошими камерами, увидели, что они откусывают кусочек стебеля, и прижимают друг к другу его, и типа вот как-то вот, непонятно для чего, типа трут стебель, может, чешут спинку друг другу, может, что-то. Короче, это акт социального взаимодействия у них, который все эти 70 лет происходил, но только сейчас оптика позволила это заметить.
0: Смотреть, да. Прикольно.
1: То есть вот, а что там внизу, вообще непонятно. Вообще непонятно. Это,
0: Ты же понимаешь, что как бы элементарно у тебя меняется даже химия очень сильно. У тебя чем глубже проходит, у тебя не проходит туда свет, например,
1: солнечный. Да. Это как с переходом из 7-го в 8-й класс. Все, химия другая. Ужас. Просто вообще люди другие, поведение.

0: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
10: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
11: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
12: А мы к ним готовы. «Фандэй» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
11: «Фандэй» – для всей семьи.
12: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
13: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия. Бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк.
14: АО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
15: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
16: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-0-226-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
17: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
18: Вадим Постильный!
19: Так, найдем коннект как-то с вами, да, сразу. Поаплодируйте, у кого есть зубы. Круто, круто. Почти у всех есть, понял, здорово. У меня тоже есть зубы, недавно поставил брекеты. Меня отправили в эту ортодонтию, клиника, где вставляют брекеты. Я пришел, мне там сразу не понравилось, потому что прихожу, и мне на входе говорят: «Вам помочь с курткой». И я думаю: дорого. Говорят: «Будете чай, кофе?» Предложили. О, да, ну ладно, спасибо. Будете чай, кофе? Спросили. Я отказался, но, забегая вперед, скажу, я сходил, заплатил за процедуру, я выхожу, она еще раз спросила. Говорит: «Теперь будете чай, кофе?» Я говорю: «Теперь я буду. И чай, и кофе, все наливайте». Я там туалетной бумаги отмотал рублей на 400 у вас. У них крем для рук стоял, я весь увлажнился. То есть у меня, может быть, зубы не прям ровные, но пятки сильно сочные сейчас. И я... Меня больше всего вот что поразило. В какой-то момент мне ортодонт говорит: «Если вы раньше чистили зубы 8 минут...» У меня раньше 300 зубов было, или что, я не понимаю. Говорит: «То сейчас будете 12». Я говорю: «Я не буду. За 12 минут я могу полностью помыться и почистить зубы. И еще 9 минут останется у меня». Да, и постоянно спрашивают, говорят: «Вот это ортодонт, это не больно? Врач, не больно вот этот врач, вот этот доктор?» Я думаю: «А после уролога мне, честно говоря, вообще не больно ни один доктор». Что уролог вот это бестактный, больной. Я как-то ходил к урологу, он говорит: «Как вообще часто у вас половая жизнь, Вадим?» Я отвечаю, говорю: «Раз в неделю».

0: неделю. Он говорит, это мало. Я думаю, рецепт давай. Чтобы я в аптеку пришел, говорю, фармацевт, давай, выручай, поищи там у себя. Бабка, не убегай, может, не будет. Но было бы здорово, да, если бы давали рецепты, чтобы можно было к девчонкам подходить, типа, девушка, помогите, вот доктор прописал. Но девчонки что правильно скажут нам? Они скажут, шуруй вплотная. Я тут ни при чем. Но я, конечно, поражен в это раз в неделю мало. Он говорит, он не знает, что раз в неделю это мы тоже там прибрехали немножко ему, конечно. Но я вообще рад, что я парень, то есть мне вообще в жизни, что от меня надо, это не быть дебилом и чтобы были деньги. Все, то есть даже больше скажу, чем больше денег, тем можно быть дебилом. То есть если денег нет, дебилом нельзя быть. Но если ты богатый, знаете, на Феррари едешь, там с кабриолете, с тобой девушка, ты резко тормозишь, она ударяется и такая, ха-ха, такой ты смешной у меня, ты. Такой ты вообще пранк. Нам еще природа помогает. Я недавно сидел рядом со свиданием, я кушал, рядом было свидание. Тупое полностью. Это я вообще люблю, когда два человека нашли друг друга, никто никого не обманул. Супер. И как я понял, что это тупое свидание? Там какой-то момент, парень девчонке говорит, хочешь, расскажу тебе интересный факт про пластиковые окна? Я думаю, блин, я бы послушал, если честно. Что это такое? И она такая, они что, не из пластика? Я думаю, трахайтесь, все правильно, то есть молодцы. Да, я вот думаю, в одной из таких свиданий природа овуляцию создала женщинам. Она посмотрела, что мы иногда говорим на свиданиях, и такая, блин, Валере надо помогать, твою же ж, конечно. Надо девчонкам вот это добавить 2-3 дня в месяц, когда ей похуй в целом, что он говорит. Иначе у нас люди не будут рождаться новые. Я вообще стараюсь не быть сексистом, но есть какие-то вещи, которые вот только у женщин я встречал. Например, моя любимая вещь, которая только у девчонок есть, это вот подготовка ко сну. Подготовка. Ни разу не помню, что я лег спать и такой, объективно, не готов. Ну куда я такой не готовый улегся-то, ё-моё. Надо подготовиться. Сходил, покурил, такой, ну вот подготовка произведена. Дел, правда, на завтра не осталось, но ничего. Зато готовый спать лег. Девчонки за рулем, кто вот водит машину, поаплодируйте, есть то. Да, как получается, я всегда супер отношусь. Вот иногда ездим выступать, какие-то гастроли. И если водитель женщина, я всегда в машине сплю спокойно. Потому что девчонки, с точки зрения общей истории, не так давно водят машины, они еще пока стараются. Мы как-то просто ехали с кентом, он вылетел навстречку, и мы в трамвай въехали. И он такой, а что он тут делает? А там еще женщина за рулем, такой, ну ясно, тетка, не знаю, то есть тетка рельсы проложила, чтобы он врезался специально. Вы еще наверняка видели вот эти новости, знаете, типа автобус с туристами перевернулся в Турции, там водитель уснул за рулем, потому что водитель мужчина, потому что женщина не уснет за рулем, как она без подготовки там. То есть она только начнет носом клевать, такая, не-не, мицеллярка, это смывать надо идти срочно, остановку делаем. И еще вот эта самая уникальная женщин вещь, это вот чувство вины. Кстати, круто, девчонки, даже вот у взрослых, вот у бабки недавно я встретил. Ну, бабка это женщина же тоже в какой-то степени. Прививать тебе чувство вины. Я недавно стоял в магазине, в продуктовом, впереди меня бабушка. Я думаю, заплачу за нее, сделаю хорошее дело. Потом зачтется мне. И я бабушке говорю, давайте я заплачу за вас. Она такая, а с чего ты вообще взял, что мне нужно, чтобы за меня платили? И мне так стыдно стало. Я думаю, блин, кем я себя возомнил, да? А потом думаю, тогда ты за меня плати. Бабка гадская, московская, такая. На деньгах сидит, гордая какая. Спасибо, Москва, большое.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ. Comedy Radio.
2: Charlie XCX, famous. Ну, типа, знаменитая.

0: Энди Радио.
1: Итак, и сяк.
2: Значит, мы продолжаем рассказывать вам про страхи, про страшные страхи из глубин океана.
1: Из глубин океана.
2: Прямо сейчас ожидаем.
1: Древнее зло. А, нет, 2,5 человека.
2: Древнее, ну ты начинаешь как бы. Древнее, ну, это Казимо, это древнее.
1: В среднем возрасте, вот.
2: Нет, да,
1: зло такое. Среднего возраста.
2: Зло среднего возраста, 80-е.
1: Да.
2: Так, поехали, ребят.
1: Не, ну, ты значит, когда 80-е говоришь, уже половина слушателей, ну какой это средний возраст? Это уже преклонный уже.
2: Козлы.
1: Ладно, козлята.
2: Вот, поехали. Почему океан все-таки страшнее космоса? Рассказываем дальше.
1: Космос не пырнет ножом.
2: Это да. Но значит, итак, океан постоянно меняется. Это еще один камешек в вот эту большую весовую, что, гранадину, я не знаю, что сказать, я запутался.
1: Рульку.
2: Итак, подводные землетрясения, оползни, гидротермальные источники, мощные течения.
1: Гидротермальные?
2: Да, они могут за считанные минуты изменить рельеф морского дна и создать опасность для современных исследовательских аппаратов.
1: Ладно.
2: То есть сам океан внутри меняется. Mm-hmm. Ну, это такое допущение, на самом деле. Ну, понятно, что он меняется, как бы у тебя есть подводные там течения и так далее, что-то происходит. Даже подземные вулканы есть.
1: Ну, да.
2: Да? Ну, вот, но прям вот какого-то радикальных изменений, вы же понимаете, что мы не замечаем, на самом деле.
1: Нет, мы здесь
2: глобально,
1: не замечаем, да. Но разговор идет про...
2: Но про исследование под водой, конечно. Да. Там, думаю, что это что-то, какой-то
1: движ есть. В космосе, по крайней мере, давление от... взорвавшегося вулкана, сразу тебе в корпус не перейдет,
2: там,
1: грубо говоря.
2: Не через что, там невесомость.
1: Да. Максимум космический мусор в тебя влетит. Ваши космические документики. Ну, то есть, как бы, такие опасности уже есть, да, но тоже как бы не везде.
2: Прижмитесь к спутнику.
1: Прижмитесь к Андромеде.
2: На черт где, отъедем в сторону.
1: Давай.
2: Давайте не будем вызывать космический мусор.
1: Тут зонт, пойдем за Луну побазарим.
2: Европротокол, значит, это самое. Организуем, мы полетели дальше.
1: Марсопротокол.
2: Да, китайская космическая станция. Так, космос кажется далеким. Но самый загадочный мир, конечно, начинается за береговой линией.
1: Конечно.
2: Под толщей воды скрываются миллионы квадратных километров, где человек бывает гораздо реже, чем на околоземной орбите. И многие тайные океаны до сих пор остаются неразгаданные.
1: Угу.
2: Вот. И мы исследовали и вообще гораздо меньше океан, чем вообще нам даже кажется. Тысячи экспедиций, очень-очень много всего, но подробно изучено менее 30% дна мирового океана.
1: Да ладно, мировой океан, Байкал.
2: Ну,
1: изучим,
2: да.
1: На сколько процентов?
2: Сверху там белёдик.
1: Ну, все.
2: Стой, ну, то,
1: и то только для того, чтобы это... Ну,

0: Один парень полезал?
1: Ну...
0: Для этого мы? Вот для этого все это было?
1: Ну вот...
0: Я осуждаю. Угу. Нет, не сам, нет, не лизание, я имею в виду...
2: К разговору. Он, товарищ, значит, байкальский так. Лизун, он был в жюри КВНа.
0: А, байкальский лизун?
2: Да, какой-то, угу. я не буду, я не помню, что это за выпуск был, что это за игра, но он там сидел в жюри, и его там на эту тему, естественно, подкалывали. Понятно. И вот надо отдать ему должное. Он, когда в финале слово ему дали, он обсуждал команды, он говорит, ребят, ну вот как будто бы неплохо, но вот у вас, знаете, нет легкости, какое-то все у вас вот, оно все вылизанное, знаете, выступление. Вот,
0: блестяще.
2: Ну, да, хорошо, то есть, ну как бы славно. Прям, молодец.
0: Чувак,
2: нет, молодец.
0: У меня, прости, пожалуйста, сейчас по отдаленной истории. Мы сейчас на проекте снимали, у нас был, есть актер Женя, он очень похож на Стэтхэма, ну прям очень. Mm. Но, будем
2: чем,
0: откровенно...
2: визуально или просто
0: не цитатами, просто действительно, прям правда похож, но он лысый, у него структура черепа, но он более худой, и я с этим в жизни не видел, но, возможно, поменьше. Ну, в общем, короче, похож, но не стопроцентно. Ну, то есть, сам факт, что мы его подстебывали по поводу того, что, ну, ты, видимо, ну, вот этот самый, ну, как бы, курильщика.
2: Упал, вставай.
0: Стэтхэм курильщика. И в результате что-то мы сидим, болтаем, и что-то опять пролетело в воздухе Стэтхэм, цитаты, и он такой, Стэтхэм. А я пигня какая-то с Алиэкспресса. Да так откровенно сказал. Меня раскололо минут на 10. Я просто не мог остановиться. А ты пигня какая-то с Алиэкспресса. Продолжаем говорить про мировой океан.
2: Мировой океан.
0: Мои, который ни на что не похож, который невозможно изучен на 30%.
2: Не похожий на Байкал. Не похожий на любое другое озеро.
0: Да, в общем, не лизал, не Байкал. Дальше. Давление. Вот эта штука. Вот я по то, что начали говорить. Давление на глубине около 11 километров Марианской впадины. Угу. Там превышает 1100 атмосфер. Это как бы, если бы на человека одновременно поставили где-то десятки реактивных самолетов. Обычная подлодка там разрушится.
2: А, я ну
0: просто,
2: вот же.
0: Его просто давление-то раздавит.
2: Вот же несколько лет назад была эта трагедия.
0: Угу. Ну, там она была
2: опустились,
0: в другом месте.
2: На какой-то...
0: Титаник опускались.
2: Не, ну на какую-то глубину в океане они опустились. Вот, и их просто...
0: Все.
2: И да? Все, и стали компактнее ребята.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Так, дорогие, это стал финальный выход у нас этого часа. Мы все еще говорим про ужасы океана. Это одна из моих самых любимых тем для фильмов. Очень люблю всевозможные катастрофы и всякие фантастические фантастики про глубины океана. Поехали, наш дайджест. Так, да, мировой океан изучен меньше, чем на 30%. Рассказываем, почему. Да, плюс ко всему, чем он ужаснее космоса, тем, что ошибки почти не прощаются. Если в космосе, ну, теоретически, можно надеть скафандр и рассчитывать на работу сложных систем жизнеобеспечения. Это очень глупость. На больших глубинах даже небольшая трещина в корпусе аппарата приводит к мгновенной катастрофе из-за колоссального давления. В космосе что-то не так? Загравитизация, вакуум, до свидания.
2: Просто в космосе у тебя давление изнутри наружу тебя разрывает, а там снаружи внутрь. Ну, то есть,
1: очень притянут. Нет, короче, ребят, это не считается, забудьте.
2: Не согласен.
1: В океане живут существа, похожие на инопланетян. Удильщики, гигантские кальмары, рыбы с прозрачной головой. Морские пауки, сифонофоры. Выглядит настолько необычно, что их часть принимают за существ из научной фантастики. Да, вот это, кстати, очень интересный прикол. Что вот это мне бесконечно интересно. Я прям долгое время залипал и рассматривал, и читал по поводу именно глубоководных существ, потому что сильно меняется... Во-первых, другое давление, другая температура, другая химия вообще.
2: Другие механизмы выживания в целом.
1: Те существа, которые живут там, они не могут жить выше.
2: Ну, естественно. Там
1: вообще все другое. Это невероятно интересно. И опять же, то, как они выглядят, как инопланетяне, потому что условия, в которых они там живут...
2: По сути, да.
1: Не номинально, не земные, условно, в среднем.
2: Не поверхностно-земные.
1: Именно как раз фишка то, что все не изучено, опять же, очень много, возможно, существ... Так далее живут еще глубже, на тех местах, куда еще люди не доходили именно с исследования. Mm-hmm. Опять же, из-за того, что огромные сложности добраться туда, понимаешь, проводить какие-то исследования. Очень интересно.
2: А еще мокро.
1: И вот еще неприятность,
2: прям, это же мокро.
1: Там вода откуда столько?
2: Плюс она же холодная там.
1: Ужас.
2: Наверняка же.
1: Конечно,
2: Там более того,
1: у тебя, если есть какое-то подводное, условно, какой-нибудь там, не гейзер, но что-то подобное, что у тебя из земли идет какой-то поток, условный там, около магматический, то есть более теплый, какой-то, знаешь, мини, например, вулканчик, например, условно. Маленький там, где он работает, то есть там какая-то
2: подсикивает магму.
1: Как минеральная вода, у тебя оттуда где-то из земли, условно, на дне идет. И вокруг этого кусочка начинает образовываться жизнь, потому что есть какой-то приток какой-то
2: энергии.
1: Химии, знаешь, энергии. А дальше уже там становится прям более пустынным. Вообще очень интересная история. Я долгое время залипал на всевозможные видео.
2: Лишь бы не работать.
1: Разных каналов по поводу именно глубоководных существ морских. Очень интересно. Очень интересно.
2: Ну, назови топ-17 своих любимых.
1: Алексей Мокрый.
2: Так. Это удильщик.
1: Удильщик, да. Он же удильщик. Это true crime.
2: Удила.
1: Деньги он отдал. Давай так, он больше не удила.
2: Тогда удила. Удила.
1: В общем, я рекомендую всем, друзья, все-таки космос — это замечательная штука, которая, конечно же, всех манит.
2: Но курить вредно.
1: Ни в коем случае.
2: Ты же не про сигареты?
1: Нет. А по то, что море и океаны и все глубины — бесконечно интересная тема. Прям я очень рекомендую отсматривать и фильмецы, и всяческие документалки.
2: Отсматривать про океан и космос или сейчас немножко подождать и услышать на следующем часе?
1: Второе. Прости, мне кто-то звонит.
0: Реклама на Камеди Радио. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: 5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
1: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Я схожу с ума, мне
3: надо, надо диван, помаду, телек купить. И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Доллар 31, евро 40. Камеди Радио. Держимся правильного курса с 2012 года.
7: Камеди Радио.
8: 15 в Москве! Вот и он, наш самый любимый час, 15.00. Если ты слушал радио уже 10 лет назад, ты точно слушал нас. И у тебя прекрасный вкус на музыку и людей.
9: И человек ты замечательный.
8: Да, скорее всего, пахнешь лавандой. Как и мы в этой студии. Виктор Петров Глушко.
9: Николс Колдюбанов.
8: За стеклом Кристина Кощеева Матвеева.
9: И Дмитрий Академик Королёв 12.
8: Ребята, вот таким составом без Ленки. У нас нет Ленки еще 2 часа в эфире Камеди Радио. Живой эфир. Когда же сердечко бьется. И немножечко пахнем. Поехали.
10: Камеди Радио.
11: Категория 16+.
8: Ну что, впереди у нас целый час еще
9: час.
8: Болтаем.
9: Вообще целых 2.
8: Да,
9: экватор,
8: да, да.
9: Вот у нас сейчас ровненько. Пол эфира нашего прошло, пол эфира впереди.
8: В этом часе что у нас будет? Шазам поиграем, вполне возможно, да? Тема часа у нас будет. Может быть.
9: Может быть.
8: Видите, никакого постоянства, никакой уверенности.
9: Потому что мы под вас. Мы как
8: вот,
9: бы мы очень
8: такие
9: гибкие
8: же.
9: Да?
8: Ну, веселенькие, придурковатые, но голодные.
9: И,
8: да, местами. Ну, для сколько нам уже лет. Неважно. Все, давайте, скоро вернемся. Пока оставляем вас в компании. Кто у нас там? Аверин,
9: Матуа. Сорокин.
8: Вот все вот они вот сейчас будут.
10: Камеди Радио и ТНТ представляет. Камеди Клаб.
9: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Люсёк-Сорокин.
12: Слушайте и наслаждайтесь.
13: Спасибо. Друзья, в этой песне нам очень нужна ваша поддержка и, что самое главное, ваши открытые сердца. В наши дни незаслуженно забыты любовные баллады. Под ваши аплодисменты «Любовная баллада».

а на нем она. Ровно 3 года назад судьба их связала, когда она в магазине его на краже поймала. Сначала решила она его скотчем связать, но вдруг полюбила и жизнь с ним решила связать.

с лицом она засосала, и две минуты ему дышать не давала. Юлия Филипповна Сыч, сокращенно UFC.

ЗАГСе спросили, согласен, он сказал нет. И тут же кто-то Толику вырубил свет. И пока он минут 15 смотрел на тот свет, она расписалась с ним и повезла на банкет. Из ЗАГСа она его несла на руках, сжимая слабое тельце, словно в тисках.

0: Нас вдохновили Макрон и его жена. Спасибо, любите друг друга.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Рамеди Кадио. Тмех да и солька.
1: И новости к этому часу. Прямо
2: только
1: сейчас.
2: Только им доверяю я.
1: Новости ж новости три. Поехали.
0: Камеди Радио.
1: Как обычно, мы рассказываем про какие-то внезапные скандалы или страннюшечки, или исследования.
2: Страннюшечки.
1: Страннюшечки, да. Итак, смотрите, исследование очередное, почему в офисе можно смеяться, но не стоит кричать и вздыхать.
2: Не надо.
3: Никто не услышит твоих криков.
1: Значит, автор исследования устроил недельный эксперимент с 142 участниками.
2: Одно другое не исключается.
1: Абсолютно верно. В возрасте от 18 до 53 лет. Всем добровольцам ежедневно отправляют 3 СМС. И, получив сообщение, испытуемые должны были пройти короткий опрос. Рассказать, кто находится рядом с ними, какие звуки издают эти люди. Уместность чужого поведения люди оценивали по шкале от 1 до 9. Результаты. Они показали, что люди спокойнее всего реагируют на чужой смех. Средняя оценка приемлемости составила 7,55 баллов из 9. Второе место заняли вздохи. Это 6,69 балла. Третье – вскрики, вызванные удивлением. Да ладно! Ну ничего себе! 6,63.
2: Так ты что?
1: Антитоп возглавили звуки рычания, Кристин, плач, Кристин, крики и различные остальные звуки внезапной боли. Конечно. Результаты сильно зависят от обстановки, которую добровольцы заполняли этот опросник. Так люди особенно положительно отзывались о смехе в комнате, когда находились в веселой компании близких людей. В формальной обстановке оценки были пониже. Испытуемые приветствовали крики окружающих, если он звучал под энергичную музыку во время вечеринки.
2: Опа-опа-опа-па! Быстренько сдаем отчет!
1: Ой, хорошо. Питер, давай. Что у нас по региональным? Давай.
2: Да. Химию, сдавай. Ужас. Физику, сдавай.
1: Это не офис.
2: Это для студентов не офис, а для преподавателей офис.
1: Да нет, тоже нет, наверное.
2: Почему?
1: Ну, там не офис, это как бы все-таки учебное заведение, почти лечебное.
2: Ну, они там не учатся, они там работают.
1: Ну да, но все равно это не офис.
2: Почему?
1: Потому что там есть отдельное помещение для офиса.
2: Там какое отдельное все, помещение?
1: Наверное, какой-то есть какая-то преподавательская.
2: Тайная комната?
3: Да, я уверен, ей должна быть.
2: И там какая-то змея
1: скорее
2: сидит
1: всего.
2: И этого отчислить.
1: Независимо от пола, да, есть, я помню, была такая. Я не помню, как ее звали. Но было.
2: А скажите, правда, напомните, что вы нам задавали? И там на серпентан вот это...
4: Блин, это же спецкурс, ребята. Мы ничего не сдадим. Я и книжку такую не купил.
3: Покажи.
1: Первое слово было какое? Черт, я коллоквиум по-польскому так и не написал. Блин.
2: Получается так.
1: Ах, черт, ладно, есть еще одна новость. Спинаем, Диман.
2: Давай.
1: Так, дизайнеры создали устройство, которое может стучать в дверь. А, подожди. Дизайнеры создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать своих верных людей. Значит, как? Прекрасно. В основе устройства, соответственно, лежит суеверие, которое знакомо представителям самых разных культур, но в основном славянским. Сейчас, согласно ему, если человек сказал что-то о будущей удаче, надо поплевать через плечо и постучать по дереву, иначе все вряд ли сложится хорошо. Дизайнеры подумали, ну а как же сделать, чтобы, если рядом нет деревьев? Их изобретение стало ответом на наболевший вопрос. По задумке команды, пользователь может зайти в приложение и попросить knock on wood постучать за него по дереву. Устройство представляет собой небольшой белый корпус с ярко-красным ремнем. Внутри спрятана маленькая роботизированная ручка и экран. Человеку нужно просто закрепить корпус на стволе дерева и скачать нужный софт и наслаждаться процессом. То есть завести себе свою руку, которая будет стучать по своему дереву.
2: Ну, кстати, ты зря иронизируешь. У вот этих штучек, которые стучат по дереву, у них все хорошо, они хорошо продаются.
1: Да.
2: Их никакая неудача не постигает.
1: Согласен.
2: Вот, получается так.
1: Ну вот, опять же, ну...
2: Вообще это круто, это вот я уверен, я не могу это доказать.
1: Давай.
2: Но я уверен, что это те же самые чуваки, которые разработали электрические лампочки в церквях вот католических. где, да, да, там, ну, где свечку ставить.
1: Да.
2: Вот, там сейчас свечки, они горят.
1: Свечки,
2: да, ты электрические, да. Ты через QR заходишь в программку,
1: все,
2: там лампочка загорается, ты оплатил, значит,
1: ты перевел денежку,
2: две минуты она будет гореть, все, она две минуты горит, потом все тухнет, до следующего, может, ее забронировать.
1: Великолепно.
2: Да, это те же самые чуваки, я уверен. Я не могу это доказать, но вот это да.
1: Сейчас я очень надеюсь, что это никого не оскорбит, потому что мне, как условно верующему, о, как это прикольно. То есть у тебя есть экран, да, у тебя свечечки.
2: Да, ты через приложуху зашел, прикольно. Все, там какая-то твоя свечечка загорелась.
1: Ну, да, то есть ты кинул денежку, соответственно.
2: Да, задонатил.
1: И она у тебя вот...
4: Как это, это остроумно!
2: Да.
1: Ха-ха!
2: Очень удобно.
1: Очень прикольно.
2: Не тебе воск очищать, плавить, не тебе все. Да.
1: Очень. Я прям...
2: New Wave такой, да.
1: Я салютую, ребят. Все, друзья.
2: Нет, так нельзя, ты что?
1: Нет, ты что, обалдел?
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Кирилл Мазур!
2: Так, что, ребят, расскажу. Мне 20 лет, у меня есть приятное событие. Я недавно женился, да, девчонки, женился. Еще момент есть, жене моей 30 лет. 30 лет, спасибо большое за эти гуманитарные аплодисменты, ценю ваше поддержку, спасибо большое. И еще есть последняя новость, да, обо мне. У нас скоро будет ребенок, представляете, у нас скоро будет ребенок, да. Спасибо огромное. Честно, ребята, признаюсь, да, круто иметь взрослую жену, подарки стали серьезней. Она мне вот на Новый год подарила MacBook Pro. 200 косарей, ребят, честно, так охренел, я просто и крем подарил. Французский для рук. Но я ей дарю крем для рук, она мне дарит ноутбук, и я такой, я тебе завтра что-то еще подарю, прости, пожалуйста. Хотя я до этого думал, что крем тоже хороший подарок. Франция, 15 тысяч, руки не сохнут. Но она мне дарит ноутбук, и я сразу в этого ребенка превратился, которому мать подарила компьютер, и я такой, а я тебе вот поделку из шишек своими руками, с Новым годом, кайфани, пожалуйста. Тебе же нравится дерьмо всякое, ребята. И прикиньте, какая я мразь. У меня жена беременная женщина, но только после подарка ноутбука у меня возникла мысль в голове, я такой, нет, но я с ней уже навсегда. Это уже серьезно, я что, со семьи с ноутбуком уйти, это некрасиво, это не по-человечески, правда? У нас уже любовь серьезная, мне просто это там, девчонки там дарили кружки, носки, но это все несерьезно было, это все шутки мне дарили, а вот ноутбук, это уже мой человечек, моя кровинушка, искал всю жизнь сужную свою. И так странно, ребят, что мне беременная 30-летняя женщина дарит ноут. Я говорю, Ань, я тебе и так люблю, не нужно меня как государство поощрять за детей. Я не хочу потом, чтобы меня на интервью позвали, спросили, Кирюха, вот у вас машина, квартира, ноутбук, откуда у тебя бизнес? Я говорю, нет, я просто в свое время выручил одного хорошего человека. Там у него часики жестко тикали, я их обезвредил, вот что я сделал. Ну и чего, ребят, ты 20 лет, не знаю, я вот женился, но я вообще себя мужем не ощущаю, понимаете, вообще мужем не ощущаю. А я хочу, чтобы про меня вот моя жена на разборках говорила, типа, сейчас выйдет мой муж, я сейчас мужа своему наберу, сейчас выйдет мой муж, он все решит. Но моя жена вот так только курьером отвечает, типа, сейчас муж выйдет, заберет. И вот он, муж по перилам поехал, вот, пожалуйста, в поиске Филадельфии. Где мой зеленый пакетик? Я не знаю, вообще не муж. Я еще ничего не умею делать руками по дому, вообще ничего не чиню. Но, ребята, один раз вот в туалете какая-то деталька шаталась, я просто ее удачно вставил. Бывало с такой мужики в жизни, когда что-то просто вот случайно починили, знаете, просто боженька сверху помог на секунду во вторник мужем побыть. И, ребята, я в этом туалете вот так сильно в себя поверил. Там вот заходил в туалет Кирилл, вышел Петрович. Я сразу с перегаром вышел, с усами, говорю... Хозяйка, принимай работу, моя хорошая, все починено, я ж напротив зарегистрировался настолько сильно. Правда, я более современный мужик, это вот отцы, да, наши, они что-то там руками могли сделать, я более современный, знаете, я вот раф пью. И чего, и родится у меня доченька, и честно, хочу быть хорошим примером для нее в плане отцовства, потому что у меня отец вообще, знаете, со мной время не проводил, вот у меня отец по жизни, он был, знаете, он был как робот-пылесос. Просто вот так по квартире со звуками двигается, потом в диван врезался, уснул, все, что делает отец. Ребята, у меня отец все, что обожал, это пить чай, боже, потому что чай, это единственный раз, когда я видел, чтобы отец стонал в своей жизни, знаете? Когда он кружку бахнул, и у него микрооргазм, да, сынок, будь другом, поставь чайник, поставь еще этого удовольствия. Мне кажется, мной бы отец гордился, если я бы привел девушку домой и такой, знакомься, принцесса Нури. Он такой, все на кухню, пошли общаться, мне интересно.

0: Правда, ребят, еще и родится у меня доченька, и переживаю за дочку, потому что похлопайте девчонки, которых вот на протяжении жизни было от мужчин неприятное внимание. Когда думаешь, придурок, отойди от меня, я просто иду одна по улице, пожалуйста, дай пройти мне спокойно. Да? Потому что вы, девчонки, все в зале красивые люди, понимаете? Я поэтому себе хочу для спокойствия прям вот некрасивую дочь. Прям рыбку, знаете? Что прям со мной было вот одно лицо, что прям вот мой хлебальник и две косички. Вот я такую дочь себе хочу, прям. Просто, ребята, я помню, я знакомился с отцом красивой девочки, там всегда Ти был на таких нервах, что он, это тот мужик, который, вот он когда с тобой общается, у него всегда вот перед каждым словом «ну» появляется. Когда ты с ним здороваешься, он такой «ну привет, ну проходи, ну рассказывай». Реально, ты с ним общаешься так же, как с девчонкой, с которой очень сильно хочешь переспать. Он такой: «а ты любишь рыбалку?» Я такой: «обожаю, я обожаю рыбалку. Я знаю, где черви, братишка. Тебе с мной так понравится, понимаешь, ты кайфанешь». Ну, другое дело, я один раз знакомился с отцом девочки, которая была не очень, прям стрёмная. И вот там отец так жизнь любит. Он там так кайфует. Он меня сразу увидел и такой: «зятёк, богом поцелованный ты мой». Тебя сразу в свою семью завлекает. Он говорит: «Кирилл, у нас такая дача, грибочки, лесочек, рыбалочка, свежий воздух, 40 соток. Ты с ней пересекаться будешь 2-3 раза в неделю». Отвечаю: «максимум, максимум». Я еще такую настойку делал, но тебе постоянно размытая в голове будет, ты ее не запомнишь. Я сам по этой схеме двигаюсь. Спасибо большое, ребят, за внимание. Спасибо огромное, что послушали. Спасибо огромное. Пока-пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Камеди Радио.
1: Так, дорогие мои, ну что, хочется запустить тему часа, этим сейчас и займемся. Смотрите. Ну, собственно, прямо сейчас. Давай, отбивка будет, даже у нас.
2: Да,
1: тема часа.
0: Камеди Радио.
1: В общем, ситуация следующая.

0: У всех у нас, конечно же, есть хобби. Там, да, ну,
1: к хоббитам?
0: Да, например, хреновые каламбуры не вовремя. Так вот,
1: ты
0: у всех
1: вот
0: нас
1: свой негатив
0: есть,
1: отнести, и кинь в жерло вулкану.
0: Есть какие-то увлечения. Да? Время от времени мы там фиксируемся на, допустим, каким-нибудь спорте, например, да, или музыке, или собирание коллекционера ничего-нибудь.
1: Мне нравится разгон про то, что если ваши хобби не требует ношения шлема, фигня это не
0: фигня
1: хобби.
0: Это не хобби.
1: Я
0: это вообще
1: планирую подходить к своей коллекции винила вот только в шлеме, потому что я считаю это достойное хобби.
0: Тебе надо купить либо лошадиный, ну это как для этого,
1: для пола. Волос.
0: Для пола. А. Или для этот сам бейсбольный, потому что максимально идиотский. С кепочкой такой, знаешь,
1: тогда
0: ушами.
1: Тогда не бейсбольный, тогда для американского футбола с рамкой вот этой.
0: А, ну это большой совсем. То, просто это смешно, что для бейсбола он есть такой, знаешь, у него есть такой один из, я просто не знаю, для кого-то
1: из игроков. У меня сноубордический такой.
0: Есть такой с кепочкой.
1: С кепочкой,
0: такой,
1: да, это этот, у меня сноубордические такие, вот у меня с козырёчком.
0: Короче, вот, смотрите, есть хобби. Это одна штука, то, чем ты занимаешься. Вот увидите, да. Их чертову ему время от времени
1: отменяет. Да, у меня, например, одно из хобби это есть.
0: Вот. А есть... Это такая гиперфиксация. То есть внезапно какая-то тема, которая вас внезапно заинтересовала. Никогда раньше особо вы на это дело не смотрели, об этом не думали. Но вдруг, внезапно, ваш социальная сеть начинает наполняться этими вещами. Потому что вы как-то об этом говорите. Вы как-то это вокруг себя начинает собираться вот это облако информации, облако смыслов.
1: Для того, чтобы вылечить полинитризит, достаточно простого советского.
0: Господи боже мой, почему я не кликнул? Вот, друзья, давайте поделитесь с нами. На чем последнее время вы зациклились? Как тут эта гиперфиксация у вас, про что это происходит? Например, это может быть про, например, да, про отечественные варианты замены дешевых лекарств, например, раз. Потом, допустим, старые книги, ребят, вот старые книги, там просто было без цензуры старые книги, они, это вообще, это прямо это отдельно. Или, Витька, винил.
1: Да. Винил. Про книги, это вот, видимо, ты где-то что-то посмотрел про книги, тебе попадать ни разу не попадалось?
0: Нет, я не потому, что мне попадается, просто я сейчас навскидку говорю то, что это тема, которая приходит, и вот на некоторое время забирает твое внимание. Ты начинаешь об этом узнавать, читать, где-то что-то покупать, неважно. Ну, что-то происходит. У меня, допустим, сейчас четко, я понимаю, я фиксанулся на парфюмах. Mm-hmm. Я что-то как-то ушел на это, видимо, модное движение, и я действительно уже начинаю, ну, как-то уже, и, во-первых, собираешь какую-то коллекцию себе, так или иначе, и уже ты понимаешь, что уже неинтересно просто пахнуть цветочками, уже хочется, чтобы у тебя был запах сгоревшего приюта. Ну, что-нибудь, это было что-нибудь такое жуткое.
1: Давай так, зная тебя, тебе никогда не было интересно пахнуть цветочками, а вот запах сгоревшего приюта как будто бы всегда.
0: Как будто прям про тебя. Я про тебя.
1: Да, очень сильно.
0: Ну вот.
1: Ну, у тебя кашель? Это же от пожара.
0: Просто тебе тяжеловат запах. Короче говоря, расскажите.
1: Нет, я не буду набирать этот аромат у входа. Я пойду внутрь. Там самые пахучие ферменты.
0: Напитаться этим. Вот, допустим, у Витьки последнее, сколько ты уже? Мне ты полгода?
1: Два года.
0: Полгода ты уже танцуешь вокруг Гарри Поттера.
1: А, Гарри Поттер? Нет, это год. Год. Мы год назад съездили в Universal.
0: И все.
1: На входе я купил мантию, потому что я понимал, к чему.
0: И мантию уколола его иголочки. Да. Случайно, и вирус пошел по теме. Пишите
1: вчера
0: нам.
1: Вчера пришли все в оригинале, все вышедшие 6 книг. Вот, например,
0: плевать. Короче,
1: картин.
0: Друзья, напишите нам, пожалуйста, ваши гиперфиксации, ваше увлечение за последнее время. Чем страннее, тем лучше. Может, подхватим чего-нибудь.
1: Чего ты подхватишь? Тебе плевать, давай.
0: Дальше будет у нас игра. Поиграем во что-нибудь. Давайте.
1: Давайте.
0: Ну, стопер, давайте тогда так. 8-800-7-6-700. У нас будет игра «Убери шазам, я сам». Про музыку. То, что мы любим, то, в чем мы чуть-чуть так, такой возьмем, разбираемся.
1: Когда-нибудь наше шоу послушает кто-то из лечащих врачей, и тебя заберут. Перестань разговаривать с людьми, которых здесь нет.
0: Шишай, наше шоу.
2: Телефон прямого эфира «Камеди Радио». 8-800-7000-700. Реклама на Камеди Радио.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day – для всей семьи.
2: И по доступной цене – куртки от 2999 рублей.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 13+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
6: Варвара Щербакова.
7: Ну что, сразу к делу. Так, значит, у меня серьезная проблема. В последнее время я никак не могу по жизни принять важное принципиальное решение. Я все-таки худею или уже нет? Да, потому что я за последний год реально, я уже и худела, и поправлялась. Уже просто люди в комментариях не могут придумать, как меня обоссать уже. Реально, я и туда, и сюда. То есть я не могу понять. То есть я все-таки, ну, борюсь за свою фигуру, или я уже плюю на все и плавно стремлюсь к тому, чтобы стать вот этой женщиной, у которой живет отдельной жизнью. Как будто бы, по идее, надо схуднуть, да, то есть для жизни надо, хочется и чувствовать себя хорошо, да, и выглядеть хорошо. Но понимаете, проблема в том, что я очень сильно люблю кушать, понимаете? Я реально, я так люблю еду, пора уже сделать этот майонезный камин-аут, реально, я обожаю жрать, я люблю есть. Я так сильно люблю, понимаете, еще ни один мужчина в жизни мне не доставил такие ощущения, какие доставляют братья Караваевы. Они лучшие. Не, это правда. То есть, как бы это ни звучало, но я тему похудения прохавала. От и до, если что. Что я вот в прошлом году, может, кто помнит, кто следит, похудела на 10 килограммов. Да. Выглядела супер, но я там, честно, то есть я держалась жестко. Я не ела, я там себя ограничивала, все. И меня моя диетолог хвалила, она говорит: «Варвара, вы молодец! Сейчас самое главное — приучить себя к такому питанию на всю жизнь». Что? А зачем же так жить? Как же я теперь навсегда без алкоголя? Я не хочу теперь на каждой тусовке, знаете, быть вот этим человеком, который говорит: «А мне весело и так! Все супер! А плачу я, потому что зеленый чай закончился». Не, реально, просто какая вся жизнь, понимаете? Я так не хотела. То есть я планировала как? Я думала, что я сейчас, ну, чуток скину, да? Пофоткаюсь голой, да? И снова жрать. Потому что я себя знаю, понимаете? Я знаю, что я снова наберу. У меня так было всегда. То есть я не могу долго без еды. Длительные дистанции — это не мое, понимаете? Я не марафонец. Моя тема — челночный бег. Вот это, знаете, когда скинула, набрала. Скинула, набрала. Это очень легкий спорт. Там меняется только способ приготовления курочки. Знаете, это вареная и KFC. Иногда прям день в день меняется, если честно. Знаете, вот эта классическая ситуация, когда ты на диете,

0: И вечером легко поужинала куриной грудкой. И через час такая: она хочет встретиться с роднёй. Я заказываю крылья ее братьев в панировке. Не, реально очень сложно держаться, понимаете? Сложно не сорваться, потому что я срываюсь абсолютно всегда. То есть мне сейчас часто в директ пишут какие-то люди, они говорят: Варвара, я тренер, я вас похудею. Я думаю: да, не надо, спасибо, я похудею сама. Ты меня потом удержи. Чтобы я сразу после тренировки картошечки не пожрала. Но я реально, я уже на такой стадии, я в шаге от того, чтобы нанять себе человека, который просто будет ходить за мной и бить меня по рукам. Хотя это, наверное, тоже странно, когда я по магазину иду, за мной чувак бежит, орет: Варвара, выплюнь шпикачку! Она замороженная! Но я не знаю, у меня как будто просто еще и мотивация пропала что-то с собой делать, если честно. Потому что появился мужчина, который принимает меня такой, какая я есть. Да, появился мужчина, который принимает меня такой, какая я есть, и я охренела, если честно. Потому что, честно говоря, мне с детства в голову вкладывали, что надо быть худой. Что любят только худых, женятся только на худых, жирных баб никто не любит, с ними никто не встречается, и я верила, понимаете? А сейчас я включаю 4 свадьбы, и все у них в порядке вообще, реально. У нее и муж, и все. Вот видели это интервью, когда она говорит: мой муж, моя правая рука. Потом показывают мужа, и ты понимаешь, что это не метафора. Он реально размером с ее руку. Муж тоже интервью дает, говорит: а я не собака, на кости не бросаюсь. У моей Татьяны вкусняшку надо поискать. Конечно, положа руку на сердце, хочется быть худой, конечно. Знаете, вот это обычное человеческое, естественное желание быть соской, да, простое. Но я вам так скажу, помимо всего прочего, меня смущает, что я как в инсту не зайду. Вот все бабы, которые от вот такого похудели до вот такого, они, короче, резко стали фитоняшками все. Вот у них сразу все фотки в лосинах, они все фитнес-тренеры, они все ведут свои марафоны. И я думаю, а что, если это обязательно? Вот так, прикиньте, я до 50 килограммов скину, резко начну прогревы в сторис вести. Ко мне на страницу зайдете, а я там: ты жирная, но хочешь мужика? Марафоны Варвары Щербаковой. Еще немного о себе. Значит, что? Я все о себе знаю. В принципе, я знаю, как я выгляжу. Да? То есть я понимаю, что я выгляжу довольно уверенным в себе человеком. То есть мне часто люди говорят: Варвара, по вам видно, что вам палец в рот не клади. Рассказываю. Значит, меня вчера очень сильно выбесила одна баба. Очень сильно. Прям жестко я злилась. Она была не права, если что, естественно. Ну, то есть она прям жестко была не права. Я ужасно злилась. И я, конечно же, сразу ей ничего не сказала. А сегодня утром у себя дома я репетировала речь. Что я скажу ей в следующий раз, если ситуация повторится? Хотя давайте будем смотреть правде в глаза. Если ситуация повторится, максимум, что добавится к моей реакции, это «я бы тебе сказала». Но я правда, я понимаю, что, ну, мне не хватает жесткости. И это плохо, потому что жизнь меняется. Я расту, да, то есть у меня вот недавно появился проект мой, в котором я главная, получается, начальница, да, можно сказать. И я так растерялась, потому что я не могу себе выбрать манеру поведения, реально. То есть я не могу понять, с кого взять пример. У меня в жизни было мало адекватных начальников. Я не знаю, вдруг мне тоже башню снесет от власти, я просто стану с... Вот это, знаете, директриса, которая всегда разговаривает так, как будто немного на оргазме постоянно, которая... Айгуль, мы вареничная номер один, не надо при гостях доедать. Но я так не хочу, мне оно не надо, чтобы у меня сотрудники целый день не работали, а просто пристально следили за моим настроением. Знаете, когда? Варвара Юрьевна сегодня злая, очень громко писает, значит, стоя. Все, у меня все, спасибо.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.
2: Кабака Пайромет. Дэмиан Марли. Red, Golden, Green. Red, Golden, Green. Шикардятина.

0: Камеди Радио.
1: Короче, мы все-таки залипли с Витькой.
2: Да.
1: И продолжаем болтать.
2: Да. Короче, в конце прошлого выхода Никита сказал, ой, да плевать, вот, когда начал говорить про Гарри Поттера. И вот весь
3: заэфирный... Я тебя поддерживал, просто,
2: Я слушал тебя сейчас.
3: Сидит
2: а ты
3: вот
2: сидел,
3: это,
2: рассказывал, поддерживал
3: своим,
2: меня, конечно.
3: Гарри Поттер.
2: Да, рассказывал, как
3: поганым.
2: Жалко, что вот вся история с этим случилась, его выкинули, и не доснимали фантастических тварей. Вот, короче... Есть вещи, которые сильно цепляют, и о них мы хотим у вас узнать.
1: Да, вообще. Друзья, у нас есть тема часа. Ваши фиксации, ваше увлечение последнего времени. Uh-huh. Чем более странно это будет, тем лучше. Я, допустим, время от времени залипаю на то, как на YouTube делают ножи.
2: Да всем
1: я
2: плевать.
1: Про упаковку,
2: 8 800 7000 ровно 700. Пока вы пишете нам по теме часа, звоните, будем играться. У нас «Убери Шазам».
1: Yes, я сам.
0: Камеди Радио.
1: Все происходит классически и просто. Вы нам дозваниваете, собираете себе объяснять, Равити или Никита.
2: Да, да.
1: Мы
2: да.
1: в течение минут пытаемся вам объяснить своими кривыми языками какие-то музыкальные коллективы или артистов, как это звучит. Вот. А вы угадываете, конечно же, как можно больше и получаете подарок от Камеди Радио. Все просто. 8 800 7700. Наш телефон прямого эфира. Мы здесь, в новой студии Камеди Радио, между прочим. Ну, как бы, это я не то чтобы хвастаюсь, да. На связи у нас есть человек Вова. Вов, привет.
4: Привет, привет, ребят.
1: Вован, скажи, пожалуйста, быстро, для поддержания просто темы. У тебя какая-то есть фиксация в последнее время? Какая-то приколюха, которой ты начал интересоваться сильно?
4: Я в 40 лет залип на CS2.
2: О, нормально!
1: Контртеррорист, win. Да, хорошо. Молодец. Вот это. Ты прям по классике, прям на олдовых картах играешь? Прям вот там? Офигеть. Ой, как круто. Ну что, я вообще не осуждаю ни разу, ни на секунду. Так, друзья, значит, смотри, у нас есть, да, соответственно, с кем ты будешь играть, с Витькой или с Никиткой?
4: Давай с Витькой.
1: Давай с Витькой, хорошо. У нас есть артисты, которым надо будет объяснить. Вот, и, соответственно, за минуту, и вернее, эта минута пошла, поехали.
4: Поехали.
2: Так, смотри, все просто. Если вчера нас слушал, вообще будет легко. Значит, это группа, которая вот зовется названием книги. Книги Ефьефьефлафлафаякудль, как-то так ее зовут, там она вот...
1: Турьянсен.
2: Вот это Турьянсен. Турьянсен, вот ее книга.
4: Мамитроль.
1: Да.
2: Молодец.
1: Раз.
2: Значит, короче, он вот так вот прям читает, только все понятно. У него он очень крутой рэпер.
4: Эминем?
2: Да. Вот.
1: Кто ты?
2: А он вот так вот через маленький рот говорит вот в своих песенках вот всех.
4: Стас Ярушин.
2: Да. Да. А это вот два брата, значит, они, вот, значит, а еще это книги она писала, вот, их группа называется вот так.
4: Братья Гримм?
2: Нет, вторая.
1: Там тоже один из них, этот самый, так себе.
4: Да.
2: Ну ладно, три.
1: Три уже достаточно много. Отлично, молоток. Все, пока не отключайся, у нас на связи вот-вот появится еще один человек.
2: Да.
1: Алло, человек, человек Марина, здравствуйте.
5: Да.
1: Человек Марина, у вас отношение с музыкой какое? На «эй ты», на «эй вы»?
5: Ну, «эй ты».
1: Даже «эй ты, козел», я чувствую, да?
2: Эй, где ты? Я дам тебе немного света.
1: Так, хорошо. Так, Марин, давай тебе...

0: остаюсь я. Мои поздравления.
1: Ну, без упаковки.
2: Самое виноватое, надо было раньше дозвониться.
0: Это БУ, извини, пожалуйста, явно там прям даже попинала жизнь. У нас есть того минута, надо как можно больше угадать артистов-музыкантов. Вот такая задачка у нас. Лады? Давай поехали. Значит, смотри, вот, она вообще-то была женщиной, писала детективы в Англии.
3: Агата Кристи.
0: Да, отлично.
1: Неплохо.
0: Смотри, значит, она такая певица, вот у нее имя как Победа.
3: Виктория.
0: Молодец. А фамилия как, вот, ты, обычно ты говоришь «на», а наоборот?
3: Ой, Виктория.
0: Вот, ну-ка, сюда.
3: Дайнека.
0: Молодец! Классно! Угу. Дальше, смотри. Она такая, такая очень, очень взрослая нынче женщина, угу. Но всегда на хитах, и у нее вообще в одно слово имя. Блондинка такая.
3: Одно слово.
0: Блондинка такая, у нее еще был лифчик очень острый. Там спайси.
3: А, Мадонна.
0: Да, отлично, поехали дальше, угу. Финальная. Еще одна. Того счет 3-3. А, ну я что думаю? Ну что, у нас как поступит Вова? Владимир?
4: Вовка. Я готов как джентльмен уступить, если
0: ты,
4: надо.
0: Ты тигр. Ты просто ты огромный, мощный, очень длинный. В некоторых местах даже пугающий большой человек.
1: И за это двоим давайте дадим приз. Чё?
0: Я согласен.
1: Ну, ты что вообще?
0: Поэтому красиво поступать бывает иногда выгодно даже. Хотя, ребят, не обещаю, что наши вещи можно будет потом продать на Авито задорого. Все, получают у нас и Марина, и Вова подарки от Камеди Радио.
5: Камеди Радио.

0: Камеди Радио.
1: Так, ребятушки, мы в этом часе попросили вас нам рассказать про ваши нишевые хобби.
2: Как это звучит? Ну, мы говорим не про хобби, конечно, в общем смысле.
1: Ну, про фишечки, которые, на которые вы залипли.
2: Ну, в последнее время есть такая тенденция, что появляются какие-то новые увлечения, знаешь, что типа падла, условно, внезапно. Вещь, которая, ну, возможно, модная, возможно, просто какая-то тема пришла. То есть некая временная фиксация на какой-то теме. Вот мы попросили вас рассказать нам вот на чем. Че вы там? Чем вы там начали увлекаться? Ну, рассказывайте уже. Ну, че вы это самое? Давайте, попытаемся почитать, что нам прислали.
1: Тема часа. Да.
2: Вот это забавная штука, да. Нам немножечко написали, наш немножечко как бы слушатель, как бы, значит, да, как бы. Вот, пишет нам наша слушательница, решила через год съездить в Японию, но вместо выбора достопримечательностей, которые хотела посетить, зациклилась на изучении общественного транспорта. Маршрут, расписание, цены и так далее, о всех подробностях. Забавная штука.
3: Ну, а что достопримечательности? Там все выбрано уже давно. Ну, вот просто заходишь на сайт Uniqlo, смотришь, в каком городе, где у них главный.
2: Там, везде. Везде. Я более того, я в Токио жил в гостинице, в которой 4 этажа были эти самые.
3: Ну вот, это самый большой токийский
2: Uniqlo. Не-не-не, есть больше. Вот. Есть больше токийских. Не, ну, типа, там он... есть в 7 этажей эта история. Я туда не стал заходить.
3: Да,
2: просто.
3: Вот. И все говорят, что типа все идут, вот этот, который 7-этажный, но там есть типа другие, вот 4-этажные, там все.
2: Ну, там, то есть, ну, их прям там довольно их очень много.
3: Ну, да.
2: Вот. Но забавная штука, что я знаю, что есть отдельный тип людей, и по большей части как будто это пацаны, и это глобальная история, прям международная. Ты даже помнишь в этом самом, Шелдон, у них же там была история с увлечением поездами. Шелдон очень любит поезда. И вот есть такая тема, что мальчишки чаще всего около технического образования дико прутся по поездам. Это вот для них делаются компьютерные игры с реалистичным показанием маршрутов.
3: Это не наш приколдес, это приколдес вот европейский, американский,
2: нет,
3: вот
2: братан,
3: туда. Потому
2: нет,
3: что они не имеют психологической травмы от путешествий в лагеря и к бабушкам плацкартам.
2: Нет, братец, нет. Я просто знаю, у меня несколько ребят было еще из моей старой школы, с моего старого института первого, которые вот, ну, это прям было частей тоже технари, условно говоря, да, которые вот дико перлись по поездам, которые играли в эти игры.
3: Они москвичи?
2: Да.
3: Ну, вот они не ездили к бабушке на поезде в плацкарте.
2: Ладно,
3: все.
2: Хорошо,
3: ладно. Если ты, если ты идешь попить водички к этому, к вулкану, или как он, нагревать
2: Титан.
3: Титан, вот, да. Ну, и все время у тебя вот этот боксерский уклон от носков, понимаешь?
2: Угу.
3: Вот. А если еще носки дембелевские?
2: О, да. Ну, короче.
3: Ты не думаешь о расписании вообще.
2: Сам факт, понимаешь, что людей дико утягивает и интересует именно вот это же технически составляющее. Что это вот этот поезд, это вот такой поезд. Это двигается с такой максимальной скоростью. Этот вот здесь. И, ребят, если вот кто-то нас слышит, кто себя действительно с этим ассоциирует, и все это, которым было или есть, интересно. Вот от синкансенов в Японии, ребята, я обалдел. Это было очень интересно.
3: От кого?
2: Синкансен, это сверхзвуковые поезда, которые ходят вот, по Японии. Ну, вот,
3: Сапасан.
2: Синкансен десу.
3: Сапасан, из Москвы.
2: Они,
3: Висанок, это Петербург.
2: Они едут, соответственно, только в одну сторону. То есть у тебя, условно, от точки А в точку Б.
3: А, одноразовые.
2: Он приходит из Токио, допустим, там в Киото.
3: И аннигилируется.
2: На один вокзал. А из Киото обратно это другой вокзал, и это другие пути. То есть они не едут рядом. Понимаешь? Потому что у тебя сверхзвук, как бы. У тебя большие проблемы.
3: Это будет два звука.
2: Они едут по разным как бы путям. Туда-сюда. И очень интересно, что когда идет поворот, у тебя нет, знаешь, вот именно поворота вот такого, как на руле, на машине. Он прям поворачивается вот по горизонту, как самолет на скорости. Очень интересно, очень прикольно. Так, ребят, сейчас заканчиваем. Пишите еще, почитаем уже в нашей группе Камеди Радио или в нашей ВКонтакте, или в тележке, в общем. Пишите дальше. Будем интересно, будем читать. Если что-то накопится, может, еще вернемся, еще почитаем в следующем часе. А этот час закрываем. Чик-чик.
0: Реклама на Камеди Радио.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах «Профессионал».

0: и косметики «Рифгаш».
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: для счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ПО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Камеди Радио. Камеди Радио.
6: В этом году у нас наполеоновские планы.
7: Обмажемся кремом. Камеди Радио. Пальчики оближешь.
5: Камеди Радио.
7: Камеди Радио.

0: четвертый час еще не включали. А здесь студия Камеди Радио. А Ника, студия Ван Виктор Витров, Глушко, Кристина Кощей, Матвеева, Дима Каин, Королев 12. Это последние двое со стеклом. Первые двое до стекла. Но с позиции того стекла мы за стеклом. В общем, такое неоднозначное шоу, неоднозначное шоу. А, ребят, все в этом части. Финальный час расскажем немножечко советов про это, немножечко новостей, ну и раздадим советы на ближайшую неделю.
1: Финальный час не только нашего эфира, а в целом всего живого эфира этой недели. Понимаете важность момента?
0: Ребят, ну секунду, как-то, ну, надо понимать.
1: Просто как бы.
0: Ну, все, давайте пока подумайте, вернемся.
1: Ну, тоже.
2: Камеди Радио. Камеди Радио. Категория 16+.
0: В эфире будет юмор, в эфире будет музыка, в эфире будет еще больше хорошей музыки, притащим. Ребят, дайте собраться. Господи, уже как долго я это обещаю. Ладно, сделаем. Вот прям вот точно. До конца года какого-нибудь.
1: Один день. Обязательно. Один день, все получится.
0: Все, ребят, давайте. У нас есть музыка, есть юмор. Прямо сейчас у нас кто там? Карибидис.
1: Карибидис,
0: Кравец.
1: Ну, вообще, третий.
0: И другие согласные буквы, поставленные в хаотичном порядке.
1: Да.
2: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
3: На сцене Дэвис Карибидис, Марина Кравец и Костя Бутузов. В офисе биржи труда.
4: Давай, заходи, зайчик, сейчас
5: Витя,
4: заходи.
5: Витя, куда ты меня ведешь?
4: Да, я узнаю сейчас, да?
5: Ведь это какой-то сюрприз?
4: Конечно, это сюрприз, да. Надо.
5: Витя, может, это какой-то салон Бентли? Витя, а я здесь когда-нибудь была?
4: Нет, я не думаю, что ты была когда-то на цокольных этажах. Не, вряд ли.
5: А может, это что-то интимное, что мы никогда с тобой не пробовали?
4: Ты точно это не пробовала, хотя я тебя просил не раз, но ты никогда не пробовала. Даже не задумывалась об этом. Все, готова ты?
5: Витя, вообще никаких ни идей, даже догадок. Я не знаю, может, продают сумки, украшения или что-то связанное с часами, я не знаю.
4: Связанное с часами, да, с 8 часами.
5: Обалдеть!
4: Да. Все, ты готова?
5: Я готова.
4: Только подожди, не открывай глаза, я отойду, я тебя знаю, да? Ты готова?
5: Я готова.
4: 2, 3.
5: Биржа труда?
4: Да?
5: Витя, ты обалдел, да, Витя,
4: а? Что такого? Что?
5: Что за прикол? Ну зачем ты меня сюда привел?
4: Ты всегда в инсте пишешь, я люблю открывать для себя что-то новое. Работа! Это для тебя новое абсолютно.
5: Это не смешно.
4: Что не смешно? Что не смешно? Я с утра уезжаю, ты лежишь в кровати, спишь. Я еду, встречаюсь с заказчиками, встречаюсь с партнерами, мне дают люлей. Я эти люля равномерно распределяю по всем подчиненным. Еду через 2 часа по пробкам домой, возвращаюсь, прихожу, ты встаешь с кровати, говоришь, как же я сегодня устала.
5: Потому что, Витя, я была занята.
4: Чем ты занята была? Чем? Ты даже собаку не можешь выгулять. Я 3 раза в день носки меняю, потому что по всему дому эти мины разбросаны. Что ты делала? Чем ты занята?
5: Витя, ты не понимаешь? Я ищу себя.
4: Да хрен тебя искать? Ты либо на Патриках в просеках лезешь, либо дома с подругами в просеках лезешь, потому что на Патриках выхлестали все напрочь.
5: Перестань.
4: Ты уже 10 лет себя ищешь, что не можешь найти. Может, мы здесь тебя поищем? Может, ты здесь где-то найдешь себя? А?
5: Поехала, Витя, правда, мне нечего здесь делать, я тебя прошу.
4: Минуту дай мне, минуту дай. Здравствуйте, женщина.
6: Здравствуйте.
4: У вас есть работа?
6: Ну, есть.
4: Иди сюда, мы сейчас тебе что-нибудь найдем.
5: Послушай, Витя, вообще-то я хотела открыть свой бизнес, но ты отказался в него вкладываться.
4: Лена, бизнес должен деньги приносить. Ты хотела в 23-м году в России турагентство открыть, Лена. Послушай, давай ты хоть чуть-чуть полгода поработаешь руками, я обещаю, я вложусь в твой бизнес. Я обещаю. Все, минуточку, пожалуйста. Женщина, у вас есть такая работа с такой зарплатой 2,5 миллиона рублей, но чтобы дома сидеть?
6: Таких вакансий нет.
4: По твоим критериям прошлись, теперь давай по моим пройдемся. А скажите, есть такая работа, чтобы она прям уставшая с работы приходила очень сильно, прям уставшая. А я ей подходил и говорил, а давай, когда с улицы приходим, обувь мыть, чтобы всю негативную энергетику прохожих на улице оставлять.
5: Что ты поясничаешь,
4: есть такое,
5: Витя?
4: Что?
6: Так, ладно, давайте посмотрим, какие вакансии вам подходят.
4: Давайте.
6: Какие у вас есть навыки?
4: Нави, дамы-ка вдыха. Посмотрите, там обсекательница чужих платьев не нужна там нигде? Нет? Или вакансия массажная лежала? Нет такой вакансии случайно?
5: Прекрати!
4: Подожди, просекательница аирподсов нет такой должности случайно? Никому не надо? А из генной инженерии есть что-нибудь?
6: В смысле?
4: Ну, из мухи слона сделать там что-то такое.
5: Витя, ты преувеличиваешь, хватит.
4: Да подожди, я разговариваю, объясняю человеку.
5: Хватит.
4: Бракоразводный эксперт по делу Шакиры и Пике. Нет случайно такого должности? Никому не надо? Контрабандист ракушек с Мальдив не требуется никому?
5: Ты не можешь успокоиться, да? Ты можешь угомониться просто?
4: Просечица рейсов Аэрофлота там нигде, посмотрите, не нужна?
5: Не надо. Такого не было!
4: Да? Восьмой месяц, это июнь или июль?
5: Июль.
4: Это август, Лена! Это август!
5: Все, Витя, мне здесь нечего делать, я пошла искать
4: подожди,
5: себя. Я
4: просто да подожди
5: вижу...
4: ты, давай ты послушай меня, давай. Вот ты полгода поработаешь ругами, я тебе отвечаю, я вложусь в твой бизнес. Я куплю тебе спа-центр, как ты хотела, спа, я клянусь.
5: Обещаешь?
4: Все. Клянусь.
5: Поклянись самым дорогим, что у тебя есть.
4: Я клянусь твоим пуховиком.
5: Отошел. Здравствуйте, женщина. Вы же женщина? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, какая у вас есть работа с самой высокой зарплатой?
6: У нас есть, ну вот, например, 400 тысяч.
5: Что там нужно делать?
6: На Ямале трубы забивать в замерзшую землю, вахта на 3 месяца.
4: 3 месяца и сумочка Bottega Veneta и сумма твоя!
5: Вы знаете, такой нюанс, я просто не люблю холод.
6: Хорошо, есть атомная станция в Бангладеш, реактор чистить. Там паспорт не нужен и желательно без родственников.
4: А. Третья рука вырастет, как раз все 3 айфона будешь держать сразу.
5: Девушка, скажите, пожалуйста, а есть какая-то работа, связанная с творчеством?
6: Администратор стриптиз-клуба.
5: Ты чего радуешься?
4: Чаще видеться будем.
5: Вы знаете...

0: знаете, хотелось бы что-то все-таки связанное с творчеством или хотя бы с креативом.
1: Да, ну слушайте, есть в цирке вакансия уборщик за слонами.
0: Нет, женщина, вы меня как будто не слышите. Вот смотрите, у меня работа такая нужна, вот жена Джигана. Жена Джигана, она ничего не делает, а у нее сторис миллион стоит.
2: Быть женой Джигана — это уже работа, это как за слоном убирать.
1: Хорошо, давайте сделаем так. Мы сейчас с вами анкету заполним, и программа сама подберет вакансию.
0: Давайте попробуем с вашей программой.
1: Давайте. Предыдущее место работы.
2: Следующий вопрос, давайте.
1: Ваша специальность.
0: Следующий вопрос.
1: Профессиональные качества.
0: Господи, женщина. Давайте так. Я телец, число 8, цвет бирюзовый, Мальдивы, вьетнамская роза, камень хризолит. Выдает, что там ваша программка? Накидала какие-то варианты?
1: Так компьютером умеете пользоваться?
0: Компьютером не умею, у меня MacBook.
1: Снилс.
0: Лосось.
1: Чего?
0: Снился лосось. Вы сами не запоминаете вообще, да, что вы спрашиваете у людей?
1: Семейное положение.
0: Какое у меня сейчас семейное положение?
2: Шаткое, Лена, сейчас шаткое вообще.
0: Ну что, есть какие-то варианты? Что там программка ваша накидала?
1: Слушайте, ну да, я вбила все ваши данные, так. И программа мне выдала, ну, если, конечно, там, доучиться, пройти какие-то дополнительные курсы, то вы, в принципе, сможете работать с собакой-поводырем.
0: Знаете, женщина, я не намерена терпеть эти оскорбления, потому что у меня есть уважение к себе и достоинство к другим. Валим.
2: Лена, подожди, Лен, ну подожди, послушай, давай так, смотри, давай ты будешь работать на меня. Я тебе все то же самое, ты все то же самое делаешь. Сидишь дома, нюхаешь собаку, ищешь себя, как ты любишь. Но я тебе еще сверху 400 тысяч буду платить, как на Ямале. Тебе надо будет маленькая деталь, только маленькая деталь. Просто мне мозги и все. Сможешь так?
1: Я могу.
0: Послушайте, женщина, давайте мы как-то вот без вас разберемся, окей? Хорошо, Витя, я тебя поняла, я тебя услышала. С этого момента все будет так, как ты скажешь. Как скажешь, ведь так и будет. Когда скажешь, тогда скажешь. Не скажешь, так не скажешь. Ты только скажи, если не скажешь, чтобы я не ждала. Когда ты скажешь, когда скажешь. Не скажешь, так не скажешь. Скажи просто, скажешь или не скажешь. И...
2: Я вижу, что ты меня поняла.
0: Да?
2: Все, иди в машину, подожди меня. Я сейчас приду. Просека не открывай.
0: Ну, оно во мне.
1: Мужчина, ну что вы пристали к девочке? Ну не хочет она работать, не хочет. Молодая, красивая, хочет пожить в свое удовольствие. Я сама такой была, только некрасивая.
2: Мне надо ее куда-то пристроить. У меня жену завтра из больницы выписывают. Мне надо ее куда-то пристроить.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Это мы вас сейчас как бы смешим. Ну, как бы на день рождения. Ага.
1: Что четвертый час, а это означает, что еще да. Немножечко маленькая вот. Ложечка новостей.
2: У нас кардинальное различие между часами, вот, потому что первый начинался с новостей, вот, а во втором мы рассказывали новости в самом начале, в третьем тоже новости рассказали, но сейчас, ребят, все, обнуляемся. Новости, шновости.
1: Четыре.
2: Да, четыре.
1: А четыре.
2: Четыре. Не три уже. Четыре.
3: Камеди Радио.
2: Итак, если самых горячих, самых актуальных и самых классных новостей вам было недостаточно, прямо сейчас новости из Сингапура.
1: Нет, если вам было недостаточно, вы все еще, не, скорее всего, не удовлетворитесь, потому что у нас их все еще как бы...
2: В Сингапуре мужчине грозит до 10 лет тюрьмы из-за фейкового фото крокодила. И он не чебурашка. Подробнее об этом, естественно, потому что всем же сразу стало интереснее.
4: Что там, просто, что да, там?
2: Вот. 30-летний гражданин Мьянмы сгенерировал в Гемини это видео или фото.
1: Фото. Гемини это фото, да.
2: Изображение крокодила в водохранилище и отправил его коллеге. Фотография, естественно, быстро разошлась, из-за чего водные активности приостановили на 2 дня. Ну, как бы вот. А экстренные службы начали поиски несуществующего животного. После того, как мужчина удалил снимок и историю в Гемини, в Геминях, ему представили...
1: Предъявили обвинение.
2: Да, но предъявили ему, значит, представленное обвинение в распространении ложного сообщения и воспрепятствовании правосудию. Вот. А ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
1: О, Господи, какая чудесная... Как хорошо, какая чудесная свободная страна. Я слышу, как это все пахнет правдой и так далее. Но, слушай, мне просто интересно. Изначально он прямо с какой-то злодейской целью закидывал фотографии. Типа, смотри, что я нашел у нас тут в Мьянма-реке.
2: Ну, не исключено. Ну, то есть, наверняка же это «Лянь, я в шоке».
1: Вот, для Наташа, да. Посмотри.
2: И все как... Но технически, да, когда ты сбил какой-нибудь столбик, и твоя машина преградила пути трамваю, ты же тоже можешь без злого умысла это все делать.
1: Нет, все понятно.
2: Но пока стоишь, ждешь, движение остановлено. Ну, люди страдают, как бы, финансовые все эти...
1: За это как бы тебя это не накажут, по крайней мере, у нас. Но,
2: накажут.
1: За распространение фейков получается. Статья-то получается. Как бы получается.
2: Подожди. Но нет.
1: А что, нет?
2: Ложное сообщение об опасности какой-то.
1: Окей, хорошо, ладно. Это другое, да? Получается.
2: Ты сейчас...
1: Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Ну ладно. Смотри мне. На то и что это.
1: Вообще, ты неправильно начал новость.
2: Почему?
1: Надо было назвать не в Сингапуре, а в бананово-лимонном Сингапуре. Ну, так не знаю.
2: Бурю.
1: Не факт, неизвестно, да, какая бурю, погода. Бурю. Ну,
2: там глянь, как у них это полыхали все. Крокодила бегали, ловили.
1: Ну, это, кстати, это прям ужасно. Но, с другой стороны, у нас что-то Мьянмы.
2: Ну, во-первых, да, что мы узнали из этой новости? Что это хорошая нейронка?
1: Да.
2: Она делает очень реалистичные изображения.
1: Я в ней сейчас это самое, тоже время от времени что-то делаю.
2: Посмотрели? У крокодила. Нормальное количество пальцев.
1: 5 пальцев.
2: Да.
1: Одежда, выражение лица совпадают.
2: Да.
1: Да? Прям, то есть физически и фотореалистичный крокодил.
2: А еще мы узнали о том, что в Сингапуре крайне высок уровень доверия властям к населению. Если им сейчас отправить афишу выступления группы котов, рэперов, которые сейчас везде в нейронках, я думаю, там соберем не меньше, чем на концерт Канье Веста.
1: Я не слышал, что за коты.
2: Везде коты, рэперы начитывают, да, там все. Ну, сейчас покажу. Все, мы сейчас вернемся. Сейчас, смотри.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Тимур Джанкозов!
2: Короче, что, мне 35 лет, и я тут ярко прям ощущаю, что я все, я готов стать мужем. Потому что муж сильно звучит. Когда говорят, сейчас мой муж приедет, все такие, нам ж***. А когда говорят, сейчас мой парень приедет, ой, твоему парню дадим. Парень твой приедет. Что там твой парень? Муж серьезный тип, он не дерется, он ментов вызовет, он решает вопросы. Я понял, почему я готов, потому что у меня в жизни было немало отношений, и каждая девушка меня немного улучшала, каждая давала свое, понимаете, одной не нравилась моя физическая форма, я пошел в тренажерный зал, одной не нравилось там, условно, как я разговариваю, подтянул речь, начал чистить зубы, мыться, и вот я готов, иду к боссу, к жене, она ждет меня наверху, понимаете, вы все к ней вели, да, девушки улучшают мужика. Мужики женщин

0: не улучшает. Чем больше было мужиков у девушки, тем она недоверчивее. Она такая: что, как тебя зовут? Тимур? Были у меня Тимуры. Что-что-что, Козерог, пошел. Что должна сделать женщина, чтобы мужик полностью перестал женщинам доверять, знаете? Она может его пырнуть, уйти к его другу, мать на деньги кинуть. Он ей все равно через месяц такой: спишь? Ну что, человек не злопамятный, да? У него вообще Альцгеймер. Он такой: о, женщина какая-то, давай подойдем опять, братан, нормально. Поэтому мужикам, знаете, нравится, когда у женщины мало было мужчин. Не для того, что типа целомудренная, а потому что она еще не видит флажков. Она не знает, что хрипло. Неопытная такая: ой, выглаженный пришел, аккуратный, опытная такая, с матерью живет. Понимаете?
1: На самокате приехал хипстер,
0: бомжара гребаный. В ресторан не сводит даже. А, но я понял, что именно с возрастом начинаешь видеть истинную красоту у женщин. Так бывает, сидишь с друзьями в ресторане, видишь какую-то девушку и такой: пацаны, смотрите, какая прикольная. И все не ту показывают. Все такие: вон та с сиськами, вон та с губами. Такой: не-не-не-не, вон та в пиджаке, которая за всех рассчитывается, вот это. Вон та. Все такие: да нет, та по-любому сосет, та пластичная. Ты говоришь: а вон та же КХ раком поставит. Меня самостоятельно заводят сейчас. Но такие девушки сейчас не популярны, да? Инстаграм вам другое диктует сейчас, девчонки. Вы должны быть сейчас, что, суть? Смотришь любую бьюти-блогершу, у нее до-после, да? До, такая нормальная обычная девчонка, а после сразу вот это: лисьи глаза, я теперь обманщица. Я курсы запущу, в тюрьму сяду за налоги, я такая теперь. Я обманщица. Вы заражены, девчонки? Уже пора найти эту матку Инстаграма. Ким Кардашьян, лопнуть ее иголкой, с вас гипноз спадет. В Дубае где-то эскортница в себя придет такая: блин, я же ЕГЭ сдавала. Что я тут делаю? Но в любом случае, женщина — это прекрасно. А жена — это вообще круто. Жена, прикиньте, жене что можно? Жене можно жаловаться на какие-то вещи, на которые ты друзьям никогда не пожалуешься. Типа: мне таксист нагрубил. Ни один кент не выслушает тебя, типа. Он не поймет, он скажет: что ты мне так говоришь? Что его? Убить его надо? Чё, зачем? Ты такой: не, понять, брат, просто послушай. Не будет же такого, что мы с ним немножко полежим. Он такой: брат, что, еще надо или нет? Или я поеду? Жене можешь сказать: хочу безглютеновый сырник и на безлактозном молоке. Нет кента, которому я могу об этом сообщить и не стать пи***ом, как бы вообще.
2: Все, народ, хорошего вам отдыха, у меня все, пока.
3: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Камеди Радио. Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Значит, ребятушки, что самое важное в этой жизни?
2: Да, расскажи мне, что
1: главное. Найти человечка, который будет тебя бесить меньше, чем все остальные.
2: Абсолютно согласен, хорошо.
1: Поэтому сейчас мы про это самое вам про советики раздадим.
2: Да, прямо сейчас. Советы.
1: Советы?
2: Про это?

0: Сегодня мы будем рассказывать вам про всевозможные, допустим, новые слова в отношении.
1: Допустим.
0: Кто-то, возможно, найдет это, ну, так сказать,
1: но это не точно.
0: Понятным. Кто-то найдет это непонятно, кому-то это вообще нафиг не
1: нужно. Кто-то вообще не найдет.
0: Итак, про новые понятия в отношениях. Сегодня будем именно об этом говорить. И не обязательно это будет какой-нибудь там фингербординг. Ну, я не знаю, я сейчас из головы.
1: Фингербординг?
0: Так вот. Так вот, новые слова в отношениях. Пожалуйста, запомните, потому что если вдруг внезапно судьбинушка с вас столкнется более молодыми представителями человечества, возможно, пролетит что-то в воздухе, а вы не поймете, да, над душами. А вот, пожалуйста, давайте начнем, так сказать, собирать наш новый словарик отношений. Такая же подача должна быть, Кристин. Да?
1: Покетинг.
0: Правильно? Итак, поехали, да.
1: Покетинг.
0: Покетинг. Витя. Итак, вот, на английском покет это карман.
1: Да.
0: Значит, ситуация, когда партнер прячет тебя от своей реальной жизни. То есть вы встречаетесь, ну, да, долго, там, месяцами, может быть, да. Но тебя не знакомят с друзьями, с семьей, не показывают в соцсетях.
1: Да, он тебя с женой своей не познакомил.
0: Неприятный человек, фу.
1: Как будто стесняется.
0: И хотя партнер может быть и нежным, и эмпатичным, но боязнь вывести тебя на свет может означать, что от тебя...
1: Эмпатичный эмпатист.
0: Что-то скрывает. Ты что, эмпатист?
2: Не хотел тебе говорить, но есть сложности. Мне нужно сначала месяц теребить тебя, вот, а потом так, только покажу тебя семье.
0: Хватит. Знаете, говорят, что в Китае вообще есть такая тенденция, что люди даже очень недолго общаясь, типа, условно, начав общение и так далее, да, взаимное, довольно быстро знакомятся с семьей и с друзьями. Потому что каждый раз, мол, как они в Китае, говорят, что, мол, серьезно настроены ребяточки.
1: Ну, вот как будто логично.
0: Так, поехали дальше. Следующее слово – неггинг.
1: И те, кто это делают, кто?
0: Неггинги. Так вот, в общем, от негатив, то есть негативный нот. Токсичный флирт. Как вам такое? Токсичный флирт или оскорблимент?
1: Оскорблимент.
0: Оскорблимент. О, да.
1: Хорошее.
0: Это великолепное.
1: Оскорблимент.
0: Я не так давно познакомился с этой формулировкой. И вот это твоя тема, когда у тебя, вот юмор как оружие. И вот эта вот вещь, правильно внесенная, грубо говоря, комплимент с дальнейшим обесцениванием и оскорблением в процессе, максимально выбивающий человека из всех ощущений и реальности. Хоть, господи, ты так хорошо выглядишь. Ну, может, честное слово, как будто сделала подтяжку, так скулы висят. Да. Ну вот.
2: Ты лох!
0: Ну, в общем, я сейчас не могу вспомнить, чувак, точно. Я это не умею, но я когда несколько раз на это попадал, такой: чертовски, это злодейски. Это максимально злодейски, браво. Браво. Плюс ко всему, если делать этот человек еще осознанно, браво. Это довольно злодейство. То есть вначале идет какой-то комплимент по человечку, дальше идет обесценивание его, и потом еще какой-нибудь, в общем, блеск. Я сейчас не могу повторить.
1: Шитбургер из двух котлеток.
0: Вот. Ты очень умная для девушки.
1: Ну, ты очень умная для девушки, слушай.
0: Вот, и такой как бы человек, автор такого тезиса превращается в оценщика, что одобрение хочется заслужить. Понимаешь? И неггинг часто идет в связке с газлайтингом. Мы усложняем. Это не просто шутка. Ты совсем юмора не понимаешь. Да. Вот мне... О, кстати, на днях...
1: Это разве газлайтинг, слушай?
0: По-моему,
1: газлайтинг,
0: да.
1: Это когда человек убеждает. Здесь тебя не убеждают, здесь свою позицию рассказывают.
0: Нет, газлайтинг это когда тебе говорят: прекрати обижаться, может, только человек, который позволяет себе обижаться.
1: Нет, это не газлайтинг.
0: Это газлайтинг чистейший.
1: Нет, газлайтинг это... В смысле, я этого не говорил.
0: Нет, это тоже.
1: Я это вообще не говорил. Ты себе все придумал.
0: Это одно

0: чего вообще не существовало. То есть оттуда газлайтинг. Газлайтинг изначально это человека обманывать и говорить ему, что то, что он видит, это, ну, это все не так.
1: Ну, а да, как назвать вот манеру говорить? Типа, так не обижаются, так люди, которые позволяют обижаться.
0: А это уже этот, ну, манипуляция чистой воды.
1: Да. То есть, как бы, вернемся, ну... и в следующем выходе расскажем подробнее.
2: Реклама на Камеди Радио.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru. 18+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
6: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
7: Я псих, ты врач. Работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает.
10: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И... не только.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
16: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
17: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
19: Камеди Радио. Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
18: Анастасия Едигарова, громче!
5: А что, меня Настя зовут, но я азербайджанка по национальности. А, меня специально назвали русским именем, потому что мама говорит, а я думала, будет красиво. Настя, как в русской сказке, Настенька. Но в паспорте я Анастасия Азиз-Кызы. Понимаете, да? Я когда алкоголь покупаю, вот иногда людям доказываю, что это не три разных человека. Меня всю жизнь воспитывали в азербайджанской культуре. Я это классно, я считаю классно, потому что мне привили самое главное – уважение к старшим. Во мне сильно развито. Я помню, как к нам в гости приехал папин друг, у него была кличка Вишня. Ну, и я тоже к нему маленькая подхожу, говорю, Вишня. Меня отец отвел, он говорит, так нельзя, человек тебя старше. Правильно говорить, дядя Вишня. Я клянусь, у меня все детство так прошло. В гостях дядя Вишня, хлеб продает, тетя знаю. Пробка на дороге, потому что дядя пи***ц. Вот это... А, у меня парень русский, я его тоже знакомлю с кавказской культурой, рассказываю ему. Я говорю, знаешь, у нас есть семейная традиция, вот из поколения в поколение обязательно мужчина обязан возить женщину только на комфорте плюс. Обязательно. Мне, может, самой не нравится, что я сделаю? Гуглить нельзя, это грех. Да, я ему так сказала. Самое сложное, что из-за своего воспитания я не могу спокойно парню высказывать претензии. Потому что каждый раз, когда я в голове формулирую, что он не прав, но он всегда не прав, да, потому что по маме я русская. Вот я только начинаю разгоняться, типа, козел, абьюзер. У меня вот здесь внутри, вот знаете, вот какая-то Фатьма просыпается.

0: которая: «Вай-вай, так нельзя, нет! Не-не-не!» Это мужчина, не смотри в глаза! Иди готовь плофь! Мы 4 года вместе. 4 счастливых года. Ссоримся каждый день, господи. Это просто по ерунде, правда. Ругаемся по мелочам всяким. И все говорят, вот чтобы не ссориться, нужно разговаривать. Да? Нужно разговаривать. Я, значит, проанализировала. У нас 90% ссор, потому что мы разговариваем. Это невозможно. Я еще заметила, что вот весь поток ссор в отношениях женщины контролирует. Это наша обязанность. Мы смотрим такие: так, 1.5 месяца не ссорясь. Чудо. Чудо, а? Любишь меня или нет, а? Что это за ш**ка? Написала тебе: «Привет, сынок». Вы посмотрите, что у вас там? Ну, тоже вот все говорят: надо разговаривать. Но никто не говорит, как. Вот что самое главное, как разговаривать. Мне единственный совет дала мать лет в 16 где-то. Она говорит: запомни, с мужиками нужно по-другому. Ты слишком умная, притворись тупой. Я говорю: это как? Что, макароны варю, он подошел, а голову в кастрюлю засунула? Правда, что это такое? Это же... Вот эти все истории, знаете, где мужчина про свою женщину говорит: моя, да, она у меня глупенькая. Она такая: здрасте, приветики. Потом в зале суда стоят, разводятся, она такая: а я все на себя переписала, сюрприз. Я умею расписываться. И машинка у нас не красненькая, а 6-цилиндровая. Да? Давай, метро там. Да, мы вот всегда притворяемся. Но я считаю, это неправильно, не надо притворяться. Умная — будь умной, тупая — будь тупой. Тоже он видел, что брал, блин, реально. Но всегда притворяемся. Да что ты этим, вот, помоги донести пакеты, мне тяжело. Тоже кого пытаемся обмануть? Они видят, какие мы вагоны с маркетплейса выгружаем. У меня вон соседи каждый раз думают, что я переезжаю. Я не знаю, почему, но все тяжелое в фиолетовом пакете. Очень легкое, да, девочки? Что, у меня на этом все. Спасибо вам большое.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.
2: Халид! Скайлайн. Сейчас. Был бы диджей, сразу бы сам орал. А тут...

0: Короче!
1: Да!
2: Говорим дальше, друзья. Мы у нас сегодня совет про это, рассказываем вам про новые понятия. Поэтому затрем за понятие прямо сейчас. Давайте, поехали. Да, совет про это. Давай.
1: Так, мы обсуждаем новомодные sentences, которыми описывают разные relationships.
2: В общем, короче, да, у нас некоторые вот взаимоотношения теперь имеют не сильно употребимые, как будто бы в общих разговорах. Но может быть, потому что мы взрослые, может, я не знаю,
1: может,
2: наверное.
1: В молодежи по-другому.
2: То есть nagging и pocketing.
1: Вот, давай разобрали. Все, дальше.
2: Поехали дальше. Hoovering. Не hovering, а hoover. Hoover — это фирма пылесоса американская, очень старая. То есть, ну вот, она... О, господи, это такой прыжок в прошлое. У них был президент Гувер. Да, у них был пылесос Гувер, который был одним из там...
1: У нас ракета была.
2: В этот период он появился, поэтому у них называются пылесосы, называются хуверами, как Xerox. У них это часто называется просто так и так. Дальше. Так вот, хуверинг. Попытка токсичного бывшего снова засосать тебя в отношения после расставания. В этом бою для пылесоса реально все средства хороши. Вход тут обещание исправиться. И я все осознал. А иногда даже симуляция проблем, где у тебя, без тебя никак не справишься.
1: Это называется мастурбация, нет?
2: Ховеринг?
1: Нет, симуляция проблем, где без тебя не справишься.
2: Ну почему?
3: Наташ, приезжай, я без тебя вот не вывожу. Это не то.
2: Нет, мы как раз вывозим нормально. Нет, не та ситуация.
1: Говорим, что это...
2: Да без тебя никак. Как? Так, девчонки, мальчишки, да мы сами понимаем, все нормально. Как? Поэтому это все... И синдрома вот синих текстикул не существует, потому что вы знаете.
1: Вот так.
2: Дальше, поехали. Бенчинг.
1: Денчик.
2: Я бы так назвал друга Дениса. Бенчинг. Бенч, ну это скамейка. Скамейка запасных, которая имеется в виду здесь. Это, вот, девчонки таким часто грешат. Удержание человека во френд-зоне на случай, если другие варианты не выгорают. Мол, с тобой тепло общаются, свидания не избегают. Пока ты сидишь на скамейке запасных, придумывай имена вашим детям. Игрок ищет кого-то получше. То есть ты такой, знаешь, запасной аэродром.
1: Players gonna play, чё?
2: Ну, как бы, don't hate the player, hate the game, получается.
1: Получается так.
2: А, вот это хорошее слово следующее. Situationship.
1: Ну это интрижка.
2: Как бы relationship и situation. То есть как бы ситуация, отношения. Вот. То есть отношения без обязательств и четкого статуса. Ну, ведете себя как?
1: Есть восхитительное русское слово, вот это все писающее. Интрижка.
2: Нет, смотри.
1: Ну, давай.
2: Про другое чуть-чуть. Тут отношения без обязательств, четкого статуса. Вы ведете как пара, но предпочитаете, никак-то не называть.
1: Интрижка.
2: Мужская позиция.
1: Мутка,
2: или просто интрижка. Ищете кого-то получше. Ситуэйшншип — это идеальный вариант для тех, кто боится ответственности. То есть в любой момент можно заскипнуть. И я как бы вот это ассоциирую все-таки больше с мужским поведением. Как будто девчонки все-таки чаще склонны. Ну уж давайте как-то назвать все это.
1: Ну нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Окей, хорошо.
1: То есть, на моем опыте просто несколько примеров есть, когда, давай не усложняй, все же хорошо, все нормально, все. Вот, и как бы, особенно когда у девочки какое-то расставание было или еще что-то, и вот она в новые отношения залетать не готова.
2: А ты, конечно, тот еще ястреб, который, не то чтобы нападает, нет.
1: Красиво ты сегодня.
2: Но птичка-то уже раненая.
1: Да. Не, давай так.
2: Тоже мне ястреб.
1: Яйцо само себя не высадит, да?
2: И
1: гнездо само себя не совьет. А пока ранка крылышко заживает, вот на моем посидит. Клювер.
2: Друзья, мы, если что, мы все-таки шоу про птиц.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Слушай, я понял, что нам нужно... Короче, нам нужно будет сделать
1: вариант.
2: Нет, это как бы многие хотят, но все еще нельзя. Нам надо сделать рубрику еще более жесткую, чем совет про это.
1: Так.
2: Но мы будем рассказывать сегодня сказательно про птиц. Понял? Он говорит: итак, это дятел. Дятел пытается привлечь внимание сойки. Дятел подъезжает к ней на дорогой машине, громко бибикает и распускает перья.
4: Сойка не против, ведь она всегда мечтала поселиться в четырехэтажном гнезде в хамовниках.
2: Но помним, что все-таки сойка сама.

0: самого начала, видя, что дятел – это дятел. Но и отказывать себе в удовольствии посидеть на дятловом яйце она не в силах.
1: Да? Да.
2: Я восхищен сейчас. На секунду. Из жизни птиц.
1: О, да. Господи! Короче, это кукушка.
3: Камеди Радио.

0: Камеди Радио. Камеди Радио.
1: Просто. Братцы, у нас совсем немножечко времени осталось, так? Расскажем немножечко советов, чем заняться на ближайшую долгую-долгую нудную осеннюю неделю.
2: Неделю?
1: Да, совет от ведущего. Сейчас.
0: Камеди Радио.
1: Так, ребятки, ну что, у нас, значит, неделька впереди будничная, скучная, чудовищная. Что посоветовать вам, друзья? Ну, по возможности, никуда не выходите, валяйтесь дома.
2: Кстати.
1: Но не всем. Не всем так повезет, скорее всего. Да, поэтому кому-то нужно обязательно выползать на эту, как ее, это никто не любит еще. Как
2: улица.
1: Она? Нет, это еще
2: работа.
1: Хуже. Да, вот это неприятная штука. Да. Придется выходить, общаться с другими этими, которые такие вот неприятные. Эти,
2: коллеги.
1: Люди. Да, и это тоже, да, еще тем более коллеги. В общем, надо...
2: Я купил себе для пропуска, вот чтобы по территории у радиостанции передвигаться, я постоянно забывал около компа в студии. Нет, я купил себе холдер. Вот, на нем написано: отрицание, депрессия, гнев, торг. Доброе утро, коллеги.
1: Доброе утро, коллеги, да. Вот. Ведь пришел, зараза, к нам на радио в этом во всем.
2: Да.
1: И как с ним не согласиться?
2: Действительно же, доброе утро.
1: Сын. Да. Вот, так, если так не получается, мы всегда промоутируем.
2: Всегда.
1: В нашем шоу выходить на улицу,
2: да,
1: и как можно больше времени проводить в лесах,
2: да,
1: и так далее. В общем, где-то попытаться не дома, потому что впереди будет долгая, нудная, холодная зима,

0: которые тоже будут какие-то моменты какого-то кайфа, если будет хорошая погода, можно будет где-нибудь в снежочке поваляться. Ну а так, выходите, пока еще есть возможность, какие-то последние лучи солнца. А вечером возвращайтесь домой, смотрите хорошую киношку или какие-нибудь хорошие фильмы и сериалы.
1: Хорошая киношка, и всегда хорошо.
0: Что, я уже рекомендовал этих самых, господи, «Джентльменов» второй сезон. Я кайфанул. Прямо с удовольствием.
2: Причем целиком, посмотрите первый и второй. Да, я прям вот так сделал.
0: О, я еще начал смотреть. Я что-то пропустил выход «Темной материи» второй сезон. Ты не смотрел?
2: Нет.
0: Это очень крутая фантастика.
2: Или смотрел, что-то знакомое.
0: Ну, там про путешествия в параллельные миры.
2: Наверное, нет. Наверное, не смотрел.
0: Это, да? Надо глянуть. Более того, смотри, то есть изначально сериал написан по книге. То есть это существующий первоисточник. То есть все очень разумно, все концы с концами сходятся. Актерский состав хороший, идея очень интересная. Ну, вот, и второй сезон я запустил. Это было достаточно давно, что я его смотрел. Я почти не помню. Вот сейчас вот буквально серию-две успел из нового сезона посмотреть. Он весь лежит уже, потому что это, по-моему, нетфликсовское движение. Очень это хорошая фантастика.
2: По поводу фантастики, ну не прям фантастики, да, сказки. 24 декабря первый эпизод будет выпущен на HBO у Гарри Поттера.
0: А.
2: Вот, и последний эпизод в первом этом сезоне будет где-то уже в феврале. Раз в неделю они будут выкидывать новую серию. Ну, прям я сильно жду.
0: Вот, ну, мне интересно.
2: Ну и пока идет ожидание, можно пересмотреть все фильмы, например.
0: Так скоро уже ближе к Новому году. Так у нас получается, что.
2: Можно же несколько раз.
0: Я недавно только узнал, потому что я знаю, опять же, общаясь с этими, как их, женщинами, да, что именно зима - это время предновогоднее просматривание Гарри Поттера.
2: Ну да.
0: Потому что почему-то, в отличие от нормальных новогодних фильмов, типа Крепкого орешка, да, появляется вот этот Гарри Поттер, который надо смотреть зимой. Окей. Окей, но я недавно узнал, что, оказывается, осенью иногда пересматривают «Сумерки».
2: Да.
0: Я не знал об этом.
2: Прокатилась волна же сейчас по кинотеатрам.
0: Почему?
2: «Сумерки» — самый кассовый фильм сентября.
0: Фу, почему так?
2: Да вот
0: почему так?
2: Да.
0: Патиссончик.
2: А сейчас в кинотеатры пойдет «Гарри Поттер», кстати.
0: Да. Ну, что это, вообще, поскольку это уже эти вещи стали социальным явлением, слава богу, что...
2: Новым фильмом там кинотеатры заводят, но редко и неохотно. А вот легендарные, да, почему нет?
0: Ну, почему нет, да, если это стало уже, правда, уже социальным мемным явлением, то вполне может быть, почему нет?
2: Это прикольно, кстати. Когда ковид бахнул, люди из кинотеатров ушли в более безопасное в социальном плане место домой, ушли в стриминги, и это вот та история, когда все говорили, что, ну, это комфортней дома в своем, типа, пространстве.
0: Скажи,
2: но это та история, как слушать музыку на альбоме дома или концерт.
0: Да?
2: Смотреть футбол по телевизору или болеть на стадионе. Да, там меньше футбола.
0: Но социальная составляющая.
2: Но это восхитительное ощущение, что вы всей толпой кричите: «Ты мой персональный сорт!»
0: Вот. Нет? Всего. Так, как, ребята, это все. Же, ну. На этом мы «Шоу Достойный Чехова» с вами прощаемся до следующей субботы. Рот ваш целуем. Вы такие замечательные. В этой студии было Никитка, Вики, Кристинка и Димка. Лены не было. Запишите и запомните. Она вас бросила.
2: Да?
0: Итак, вернемся на той неделе.
2: Никогда вас не любила. Давайте так.
0: Всем пока.
2: Пока!

0: Всего хорошего.
1: Реклама на Камеди Радио. Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв.

0: Лайф и получите спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Азбука Камеди Радио. Буква М. Маргарита Родина.
6: Сейчас же вообще все помешались на раннем развитии. Ну правда, кого не спроси. Мой Витя уже в 5 лет выучил таблицу умножения. Читает, и П открыл. Ну просто я это уже проходила со старшим сыном. Я его водила вообще везде. У нас там было и айкидо, и английский, и художественная школа. В итоге он вырос и стал курьером.
5: Буква В. Виктор Комаров.
7: Как я открываю вино? Я беру бутылку ногтем, поддеваю это... этикетку. Беру штопор. Я никогда не попадаю ровно в центр. Всегда вкручиваю немножечко в бок. Затем я зажимаю бутылку между ног. Потому что мне нужно использовать 2 руки. Я предупреждаю девушку, чтобы она отошла. Я выдергиваю пробку. Я всегда выдергиваю только половину пробки.
5: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
8: На сцене Андрей Скороход.
9: В кабинете одного очень важного начальника, одного очень важного учреждения. Под ваши аплодисменты.
10: Здорово, Санек! А я думал, ты после вчерашнего не выживешь.
9: О, Виктор Сергеевич, здравствуйте.
10: А, Виктор Сергеевич. То есть, как вчера в сауне плетку одолжить, так Витек, братишка. А сейчас Виктор Сергеевич.
9: Тише, ты можешь не так громко.
10: Во-во, слово в слово, как вчера.
9: Да заткнись ты, говорю.
10: Да что ты завелся-то?
9: Ты что, не знаешь, у нас... в офисе установили прослушку.
10: Чё?
9: Прослушку.
10: Чё?
9: Слу.
10: Леонид Аркадьевич, а можно все слово целиком открыть?
9: Да в том-то и дело, что нельзя. Значит, проблем не оберешься.
10: А чё такое-то? Чё случилось?
9: Как тебе объяснить, а? Надо какое-то слово подобрать. В общем, у нас в учреждении завелся...
10: А?
9: Сноуден.
10: Чё?
9: Что непонятно? Он Павлик Морозов, говорю.
10: Не понял.
9: Ты что, совсем джиган? Если кто-то что-то не то ляпнет, нас могут... Блиновская.
10: Понял. Кто-то на нас Сноуден, и нас Блиновская.
9: Да.
10: Все, я буду Чарли Чаплин.
9: Наконец-то. Чё пришел?
10: Ну, помнишь, мы же вчера с тобой лепс?
9: Помню.
10: А потом глюкоза.
9: А вот это не помню. Я на утро проснулся, у меня на голове Трамп, глаза Азамат, а во рту Дорохов. Хорошо погуляли, конечно.
10: Погуляли-то хорошо, только вот по делу вообще ничего не Песков.
9: По какому делу?
10: Ты давай джиган не включай, я ж тебе писал.
9: А ты где писал, в Цукерберге или в Дурове?
10: В Дурове.
9: Ты что, совсем дюже в Дурове писать? Там же тоже Сноуден. Ты бы еще на всю улицу Губерниев. Что там за дело?
10: Короче, слушай, есть один заводик. Так вот, если твой начальник поставит подпись, этот завод на нас Лариса Долина. И мы его сможем Харламов.
9: То есть я буду со всеми Лавров, а завод мы будем Харламов делить? Нет. Давай так. Мне Бакальчук, тебе муж Бакальчук.
10: Нихрена себе. А ты с каких пор такой кологривый стал, а? Он как Викторию Боню раскатал.
9: Я за Харламов к своему начальнику не пойду. Он на меня очень сильно Медведев.
10: Медведев, который тот?
9: Медведев, который сейчас в Дурове.
10: О, жестко. А что ты сделал-то?
9: Да я как-то в Цукерберге.
10: Ага.
9: Чаты перепутал и скинул ему свои нюцы.
10: Ну хотя бы в трусах?
9: Не, шаман.

0: Слушай, ну может тогда как-то сами решим, а? У тебя связи в Колокольцеве есть?
1: Нет. Ну у моей жены есть связи в Колокольцеве.
0: О, может тогда через твою жену?
1: А, не, через нее не получится. Она меня недавно спалила, что я ей Натан.
0: А я тебе Жириновский, что это рано или поздно произойдет. А с кем?
1: Да я по Лепсу с одной бабой в баре познакомился. Ты бы ее видел. Спереди Юрий Лоза. Но сзади такая Дженнифер Лопес. У нее Дженнифер Лопес больше, чем Киркоров. Я с ней 8 раз за ночь.
0: О, да ладно.
1: Да, мой личный Овечкин. Правда, на утро проснулся, а там жена Макрона.
0: Прям жена Макрона?
1: Нет, только на лицо, а так женщина. Короче, через жену не вариант.
0: Слушай, есть у меня один человечек, но сразу говорю, это риск. Мы, конечно, с ним с детства Ким Чен Ын, но он какой-то Эрдоган.
1: А если не прокатит?
0: Да ладно, если не прокатит, лицо себе Хайдаров, в багажник Маркарян и Чубайс куда-нибудь в другую страну, а? А?
1: Блин, схема какая-то мутко.
0: Чё?
1: Да ничего, просто созвучие. А.
0: Слушай, а чё мы с тобой, Джиган? Давай через нашу бухгалтершу решим, Тамару Васильевну, у неё связей много.
1: Ты чё, ей 67. За такое мне точно придётся ей Прохор Шаляпин. Опять.
0: Опять?
1: Да у нас на этаже как-то принтер сломался, а мне прям срочно надо было распечатать.
0: Фу, я даже не знаю, кто ты больше, Джиган или Дорохов.
1: Витёк, слушай, я, наверное, все-таки российские спортсмены в этом участвуют.
0: Да? Слушай, а что ты какой-то в последнее время как Катя Лель себя ведешь?
1: В смысле? Ты на что намекаешь?
0: А может, это ты, Сноуден?
1: Слышь, ты что, совсем в край, Бритни Спирс?
0: Чё? Да пошел ты в Айзу!
2: Да! Всем подтанцовка Булановой!
1: В смысле?
2: Не делать резких движений! Вы арестованы по подозрению в АЭС Шабуддинов!
0: Так подождите, а вы что, тоже этот язык знаете?
2: Конечно, мы всем отделом так и общаемся. Ха, думаете, вы здесь самые Тина Канделаки? Так, кем приходится вам этот человек?
1: Да я его вообще звезды в Африке!
2: В смысле?
1: Первый раз вижу!
2: Да ты чё мне тут Малышу, а? Я ж тебя прекрасно слышал. Вам за это светит лишение свободы от невеста Лепса до Лепса лет.
0: Сколько? Киркоров, водолазки нас, пожалуйста.
2: Ладно, вы ж по факту еще ничего не совершили. Но в следующий раз уедете надолго и будете на зоне жрать Юлия Высоцкая. Понятно? Все, я Ельцин.
0: Фу, пронесло. Слушай, братан, надо, наверное, шифр менять. Может, вместо знаменитостей начнем автомобилями разговаривать?
1: Точно. А то я чуть не Ниссан Жук в штаны.
0: Ага. Я тоже. Ну что, Феррари в бар и снимем там Бэху-тройку или Бэху-пятерку?
1: Главное, на утро с грузовой газелью не проснуться.
0: Не проснулся.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Мальчик говорит, посмотрим. Мужчина говорит, послушаем Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Константин Бутаков.
2: Так. Что, слушайте, мне в следующем году уже 50 лет исполняется. И знаете, есть такой... Да, спасибо. Есть такой стереотип, что как бы с возрастом тебя начинает раздражать молодежь. Но это тоже неправда, вас начинает раздражать только молодежь. С возрастом, если честно, вас начинает раздражать все. Просто все. Мне говорят, самая большая проблема сейчас современного как бы общества – это тревожность. У тебя есть проблемы с тревожностью? Я говорю, с тревожностью нет, есть проблемы с гневом. Мне говорят, сходи на курсы по управлению гневом. А я был, они меня выбесили с первой же фразы. Не, наверное, надо сходить к психологу, но проблема в том, что мне сейчас 49 лет, я ни разу в жизни не был у психолога, и в 49 лет я точно не буду начинать. Ну, потому что они же там постоянно копаются в детстве, правильно? А я уже ни хрена не помню. Мне сейчас что угодно можно рассказывать. Наверное, надо было ходить, когда мне было 20 лет. Но когда мне было 20 лет, в стране был 95-й год. Что бы я тогда психологу рассказал? А я когда к вам шел, видел, как человека под пистолетом в багажник запихали. Он говорит, у вас в детстве были тревоги, в детстве нет. А вторая причина, по которой я точно не пойду никогда к психологу, вот именно к этому сочетанию букв – психолог. Мне кажется, у нас в России психолог – это вообще хрень пойми кто. Это не врач, понимаете? Для того, чтобы называть себя психиатром или психотерапевтом, вы должны получить высшее медицинское образование. Для того, чтобы называть себя психологом, вы просто в какой-то момент должны начать раздавать людям советы по типу «Если хочешь что-то делать, делай». «Не хочешь что-то делать, не делай». Если вы не поняли, это цитата самого популярного психолога в России, Михаила Лобковского, у которого нет медицинского образования. У Михаила Лобковского, вашего любимого, нет медицинского образования. Я искренне надеюсь, что вот эту святую троицу, Марк Бартон, Елена Блиновская, Михаил Лобковский, их рано или поздно в одну тюремную камеру посадят, чтоб надзиратель по коридору ходил, говорит, ребят, а чё не выходите, надо же просто захотеть. Вы, наверное, забыли. Нет таких замков, которые не открывают позитивное мышление. У меня знакомая пошла на такие курсы вот этих шарлатанов, которые назывались «Как влюбить себя миллиардера». Ни хрена себе инфляция скаканула. Раньше хотя бы за миллионерами охотились, я помню. И там куча 30-летних теток заплатили 30 с лишним тысяч рублей, чтобы послушать вот эту чушь по типу «Если ваш мужчина зарабатывает меньше 1 миллиона в месяц...» И не тратит весь миллион на вас. Бросайте его. Это не ваш мужчина. И они такие, ах! Вот как жизнь устроена. Им говорят, да. Каждому же мужику вместе с яйцами карту сокровищ выдают. Как вам это еще целая секта появилась сейчас нового вот этого шизофренического направления? Позитивное мышление. Позитивное мышление. Я называю их солнечные пискадуи. Люди, которые своей улыбкой тебя могут затахать не хуже, чем нытье. Вот это токсичная позитивность, новый термин нужен. Который подходит тебе на улице. Как у тебя дела? Ты рта не успел открыть, а у меня очень хорошо. На работе меня повысили до императора. Дочка вчера родилась, сразу пошла на 3-й курс МГУ без экзаменов. Я видел чувака, который назывался коучем по позитивному мышлению. Понимаете, коучем, тренером. Он говорит, я изобрел свою методику позитивного мышления, записывайте. Если я вижу кого-то, кто зарабатывает больше, чем я буду работать каждый день на 2 часа больше, на 4 часа больше, на

10 часов буду больше работать каждый день, пока не заработаю больше, чем он. Я говорю, ты, может, еще куда-то, кроме фикс-прайса, будешь ходить? В смысле, я вижу богатого человека, иду и зарабатываю больше. Он, посмотри, Лионел Месси бегает, иди и заработай больше, чем он. Ты понимаешь, что 80 с лишним процентов людей по статистике в этой стране работают на такой штуке, как оклад. И ты можешь сколь угодно побольше поработать, но в конце месяца ты получишь то же самое. Я когда пришел на свою первую окладную должность, мне так и сказали, здесь не Уолл-стрит, здесь улица Ленина. А Ленин писал, что деньги – это зло. Поэтому наше доброе начальство решило взять все зло на себя. Сходите к настоящим врачам, не доверяйте шарлатанам. Пока-пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Амалия Гридина.
2: Я работаю психотерапевтом. Психотерапевт, кстати, отличается от психолога. Слышали? Психотерапевт — это человек, который получал образование в России у взрослого профессора, у которого вот тут на ноге из варикоза написано «Помогите». А психолог — это девочка, которая получала образование на Бали. Такой осознанный проводник. С островом поговорила, океан ее принял, с OnlyFans анкету удалила. Мне, честно, обидно, мне очень обидно, что у нас в стране человек с ученой степенью пользуется меньшим авторитетом, чем та, которая всем говорит, что ее молния два раза ударила. Да, у меня есть пациент, который находится в очень длительной терапии. Это мой муж. Да, я недавно от него родила. Спасибо, спасибо. Не, правда, замечательный муж. Он вообще всю беременность мне так помогал, так помогал. Он так всем рассказывает. На самом деле, каждый день выбирал имена. Однажды приходит, говорит: «Зая, я все решил, хочу, чтобы нашу дочь звали Аделина Сергеевна». Я говорю: «Хорошо, Слав. Хорошее имя. Как будто к отчеству претензии». Да. Но я на самом деле задумалась. Просто смотрите, он думал, что если я Сергеевна, и он Сергеевич, это вот так работает. Для него, знаете, отчество — это что-то хроническое. Но я тоже молодец. Что хотела от человека, который думал, что чайхана — это место, где закончился чай. Да, слушайте, на самом деле завести ребенка была идея мужа. Он очень сильно мечтал, долго хотел. Я не хотела. Но вы меня тоже не осуждайте. У меня были очень серьезные противопоказания. Это мой муж. Просто чтобы вы понимали, он еще до беременности позвонил. Говорит: «Зай, давай прямо сейчас порепетируем, как ты объявишь, что ты беременна». Я говорю: «Хорошо, Слав, я беременна». И он трубку положил. Потом перезванивает, говорит: «Что, испугалась?» А я капец как испугалась, что его гены могут оказаться сильнее. Второго ПТУшника с Ростова мы не потянем. Да, знаете, мой папа на самом деле изначально не очень был рад моему выбору. Он когда первый раз мужа увидел, вот так долго на него смотрел. Потом меня на кухню позвал. Говорит: «Дочь, вот эта прическа, она сейчас в моде? Или его так по-убски лиша жрет?» Да, просто у моего мужа алопеция. Это такое заболевание, когда волосы в шахматном порядке покидают голову. Он очень сильно переживает, комплексует, ходит в кепке, просит меня никогда никому об этом не рассказывать. Но я правда, я первое время очень переживала из-за конфликта папы и мужа. И мне моя коллега дала такой совет. Она говорит: «Слушай, мужчины, они как дети. Хочешь примирить? Попробуй в игровой форме. У меня для вас лайфхак. Запоминайте, игра «Монополия» нифига людей не сближает». Столько мата, унижений, оскорблений я в жизни не слышала. И это только при выборе фигурки. Но я папу не осуждаю, правда. Я очень люблю папу. Папа классный. Он, знаете, он такой взрослый, принципиальный, ортодоксальный армянин. И его главный принцип был, чтобы дочь вышла замуж за армянина. Но так как мой муж оказался при конкретных бабках, папа оказался нифига не принципиальный. Знаете, я правда считаю, что психотерапия и вообще работа над своим ментальным здоровьем — это очень важно, особенно семейная терапия. Просто чтобы вы понимали, у меня муж спит в отдельной комнате с ребенком, готовит, закрывает все бытовые потребности, но при этом говорит: «Фигня твой гипноз, нерабочая техника». Да, я тоже много лет нахожусь в терапии, и мне недавно моя коллега сказала, она говорит: «Знаешь, в чем все твои проблемы? Потому что у тебя в детстве была некачественная мать». Я думаю, некачественная? Какая-то подделка с Marketplace подъехала? Что такое некачественная мать? И вы знаете, мне как ребенку неприятно это слышать. Но как профессионал я согласна. Просто смотрите, меня воспитывали на той системе воспитания, за которую сейчас принято лишать родительских прав. Причем, знаете, так забавно, мама такая строгая, а бабушка на приколе. У меня все детство бабушка приезжала и говорила: «Дети, я вас так люблю, так люблю, так люблю». Но, как всегда, ничего не купила, потому что откладываю деньги на похороны. Я вам клянусь, я думала, похороны что-то потрясающее. Нам, когда в садике говорили: у меня будут коньки, у меня будет велик, я говорила: у меня скоро будут похороны. У нас бабушка столько денег на похороны отложила, я думала, там в конце Бейонсе с концертом приедет. Потом мать вызывали, просили писать объяснительную, почему полгруппы требуют похороны. Что за семья?

0: какая некачественная. У меня все, спасибо.
1: Камеди радио. Камеди радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
10: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
11: Психолог, который привык решать все разговорами.
12: Ко мне можно с тревожностью.
11: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
13: Я псих, ты врач, работаем.
11: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
14: Кофе пили, в кино ходили, а на высоте 140 метров были... Солнце Москвы. 18 минут 40 секунд над столицей и панорамные виды вокруг. Ищите нас у южного входа в ВДНХ. 0+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Азбука Камеди Радио. Буква В. Валентин Сидоров.
18: Давно не было серьезных отношений. Но у меня сейчас другие. У меня сейчас не серьезные, у меня секретные. У меня отношения, которые называются «Мы вместе, но мы не вместе». И это она так решила, а я это понял, когда она меня на днюху на свою не позвала.
0: Буква М. Марина Кравец.
19: Где-то часов через 5 мы с девочками уже будем дома. Ты все помнишь, да, что нужно сделать?
20: Да, в принципе.
19: Саша, а почему ты еще дома? Когда ты пойдешь в пункт выдачи, я не понимаю.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
21: Павел, Снежок, Воля.
22: Слушайте, как приятно. В зале люди не старше 21 года. Молодежь, привет! Целый зал зумеров! Слушайте, ну буду выступать для вас и про вас, господа зумеры. Начну с новости. Покажите, пожалуйста, зумеры признаны самым слабым поколением в истории человечества. Чего ты хлопаешь, у тебя на столе ни хрена не стоит? Самое слабое поколение. Привел воздухом подышать ее. Окей, дальше, внимание. Зумеры не умеют самостоятельно принимать решения. Она тебя привела, да? Дальше. Зумерам сложно говорить с незнакомыми людьми. Поэтому киваешь. Слушайте, ну реально, вдумайтесь, зумеры первое поколение, которое, внимание, боятся телефонных звонков. Ребята, вы понимаете? Да. Вы первое поколение, которое боится телефонных звонков. Нет, не первое. Вы второе поколение. Первое было, когда телефоны только появились. Вот это. Почему в ракушке голос матери? Зовите священника. Вы, получается, вторые. Ну, молодое поколение, ну чуть что у вас сразу нарушение личного пространства, выгорание, я не в ресурсе, вы все токсичны, меня жизнь к этому не готовила. А вы думаете, кого-то жизнь до этого к чему-то готовила вообще? Думаете, в 15 веке кого-то к нашествию монголо-татар готовила жизнь? Не было там коуча, который «На нас идет хан Батый! Я вас подготовлю!» Валим из деревни, сейчас начнется выгорание. Выгорание всей деревни, уходим. Ни у одного вида не рождается поколение слабее предыдущего. Нет, у львов нет такого, что родился львенок и такое...
4: По-моему, охота это все не мое. Мама, убери сиську, она лактозная. Я хочу безлактозную. Я не лев, я сбрею здесь, блин, я инфлюенсер. Нет, нет такого. Ну реально, странное молодое поколение, даже работать не хотите. Ну, новости, все по фактам, пожалуйста. Зумеры уходят на обед и пропадают. Работодатели не могут понять, что происходит. Слушайте, ну тут проблема не в зумерах, проблема в работодателях. Ну, вы же знаете, с кем вы имеете дело. Ну, но если они уходят в обед, ну скажите, что обед в 9 вечера. Ну, хоть один полный день-то отработают, ну. И никто из них ничего не скажет, они боятся разговаривать с незнакомыми людьми. Не перезвонят, потому что, а, блин, телефон! Слушайте, ну и вообще, вместо того, чтобы работать, молодое поколение ходит на какие-то мастер-классы, какие-то курсы осознанности. Все на йогу ходят поголовно. Видимо, чтобы быть более гибкими, чтобы жизнь могла отыметь, блин, во всех позах их. А, слушайте, ну честно, увольняться в обед, ребят, ну это перебор. Еще бы на собеседование с матерью приходили. А вы ходите, вот новость, пожалуйста. Зумеры ходят на собеседование с родителями. Если на вопрос «Вы самостоятельный?», за вас отвечает «Да, мой сыночка очень самостоятельный». Вы либо зумер, либо сын Розы Сибитовой. Других версий нет. Ходить на собеседование с родителями. Я боюсь, что дальше будет. Я представляю первую...

Брачную ночь зумеров, вот это вот, которая... Сыночка, давай, оближи ей ушко, давай. А так и будет, а так уже и есть, ребята. Все, пожалуйста, новость. Российские зумеры массово отказываются от секса ради экономики.

0: Теперь понятно, куда бабки едут в 7 утра на трамвае. К Прохору Шаляпину. В очередь там встают.
1: Слушайте, ну то, что поколение слабое, ну видно по кумирам, ну видно. Посмотрите, какие кумиры были раньше. Ну, Шварценеггер, Сталлоне, Дольф Лундгрен. Даже звучат Шварценеггер, Лундгрен, пока говорил, рот сломал себе. Тестостероновые скалы просто. Они могут через экран люлей дать. Ну реально, посмотрите. И мы смотрели на них и думали, я пойду, я запишусь на все секции, буду таким же здоровым, сильным, большим.
0: А сейчас самый популярный актер в мире – это Тимоти Шаламе. Ну посмотрите, ну какой он сладкий, а? Ну это если бы влажная салфетка была человеком, вот это. Ну это же то ли девочка, то ли виденье, а?
1: И вы знаете, и девочки современные смотрят на него и хотят такую же кофточку, как у него. Ну вот посмотрите, вот кумир моей молодости, солист группы Metallica Джеймс Хэтфилд, а? Ну,
0: посмотри, он просто орет на стадион без микрофона! Я уверен, гитара держится не на ремне.
1: Он ее вот так вот может крутануть в какой-то момент.
0: А вот сейчас самая популярная группа BTS и солист Джонгук. Мне кажется, на него Тимоти Шаламе думает, вот ты сладкий, конечно, а? Им можно поливать сырники, чтобы послаще было еще. И я понимаю, почему нынешняя молодежь слабая. Вы живете в самое комфортное время в истории. Вы можете позволить себе быть слабыми. У вас быстрый интернет, каршеринг, нейросети, онлайн-кинотеатры, психологи. У вас доставка еды. У меня в детстве доставкой еды был я.
1: Мама мне просто в голову диктовала список, говорила, все, иди, не потеряйся. И я шел на рынок и оттуда нес 8 пакетов, 2 арбуза и 4 грыжи в спине просто. Я приходил с рынка как шахматный конь, просто вот такой вот. И я вместо чаевых получал леща, потому что где сметана?
0: У вас есть умные часы, умные колонки, умные кольца, умные очки. Знаете, что было у меня умное в детстве? Я! А если ты не был умный, то у отца был гаджет, который делал тебя умным. Назывался «умный ремень». Просто щелчок и все. Не iPhone, не iPad, а «ай-ай, я все понял, ай-ай-ай». Если у молодого поколения случается проблема, они сразу бегут к психологу. Если у меня была проблема, я просто бежал. Потому что моя проблема бежала за мной. И если я не бежал, проблема меня догоняла и поясняла мне за желтые кроссовки.
1: А у вас есть восьмислойная туалетная бумага, восьмислойная.
0: У меня в детстве была газета. Я вытирал жопу карибским кризисом. И я понимаю, почему новое поколение такое изнеженное. Ребят, зумеры, я вам сейчас скажу фразу, которую вам скажет психолог за 7500, я скажу бесплатно. Во всем виноваты родители. И это правда. Старшее поколение во всем виновато. Старшее поколение так воспитало, да. Слишком сильно ограждаем от трудностей. А потом вы сталкиваетесь с трудностями во внешнем мире. Обед сваливаем. Только из-за этого, понимаете? Но послушайте, только не подумайте, что я вышел на эту сцену, чтобы сказать вам что-то плохое. Ребят, на самом деле, я встречаю вас на улицах. И самое главное, я вижу вас в зале. И я понимаю, что вы смеетесь над тем, что я вам говорю. Программе 20 лет и вам 20 лет. Это круто, что мы с вами на одной волне. Это офигенно. Я вижу ваши лица, я вижу ваши горящие глаза. Я знаю, что у вас все получится. Ребята, девчата, главное, не будьте такими, как я рассказывал до этого. Берите ответственность на себя. Будьте целеустремленными, смелыми, крутыми, яркими. Потому что еще несколько лет, и этот мир будет принадлежать вам, ребята. Ребята, я закончил. Я на обед, я не вернусь.
2: Камеди радио. Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев. Ваши аплодисменты.
2: Смотрите, мне 28 лет, я живу с девушкой, и в наших отношениях главное – это мое чувство юмора. Мне запрещено шутить. Ну, потому что она после моих шуток не смеется, а обижается. А я считаю это весело, что когда она кричит, что мы опаздываем в аэропорт, а я делаю вид, что у меня ноги отказали. Да, говорят, что женщины любят мужчин с хорошим чувством юмора. Мне кажется, это первые пару месяцев отношений, пока в ее лексиконе не появляется фраза «Чё ты как клоун себя здесь ведешь?». Девушки, поймите, все приколы, которые мы делаем, это все ради ваших улыбок. Все, чтобы вы улыбались. Абсолютно все приколы. А вы говорите, что мы инфантильные. Ну, меня с такой фразой девушка попыталась бросить, но у нее не получилось, потому что я был в домике. Да, но девушке не нравится. Я вообще заметил, она улыбается только тогда, когда я устал. Мы на море были, она говорит, а давай катамаран возьмем. Ну, а я не имбецилом вырос, типа. Принцип работы катамарана мне известен. Там педали крутить надо. А по ней прям видно, она не будет. Ну, у нас дома велотренажер вместо сушилки стоит. Там висят джинсы, футболка. Если за него сесть, ощущение, будто человека сбил. Ну, вы видели, как мужики из катамарана выходят? Это же бедолаги. Ну, у него все, что выше пояса, красное. Все, что ниже пояса, дрожит. Мы в этот момент суши радуемся, словно мы жертвы кораблекрушения. Но, мужики, давайте уже осознаемся, да? Если бы не женщины, мы бы оскотинились бы давно уже. Да, потому что они нас мотивируют становиться лучше, достигать новых высот, найти вторую работу. Спасибо огромное за это. Я всегда хотел быть, знаете, в семье главным. Типа, ну, мужик. Типа, мое слово закон, понятно? Но я просрал этот момент. Мне просто девушка как-то резко говорит, а у нас же равноправие. Я от неожиданности кивнул. Так теперь дальше идет. Она что-то решает, я киваю просто. А, ну я с девушкой в магазин ходить не люблю. Серьезно, она на цены вообще не смотрит. Ну, а я смотрю прям. Я очень люблю акции в магазинах. Ну, для меня белых ценников не существует. Серьезно, ну, я их вижу как скоро в продаже. Я такой, так, еще не доспела, пожелтеет, вернусь, нормально. Да, но самое обидное, нас сейчас даже в акциях начали обманывать. Ну, на святое полезли уже. Я брал ноутбук в

0: Кредит, мне говорят, акция, чтобы кредит был беспроцентный, к ноутбуку надо взять чехол, подставку, мышку, наушники. Первые 4 месяца было здорово платить, потому что я продавал чехол, подставку, мышку, наушники. В итоге ноутбук продал, и все равно денег не хватило кредит погасить. Получается, я взял в кредит, кредит. Ну, я сейчас, если честно, амбассадор кредитов уже. Я могу из своих кредитных карт флеш-рояль в бедность собрать просто. Я свой первый кредит взял 18 лет, прямо в день рождения. Потому что я тогда не понимал, как можно не взять кредит, когда можно взять кредит. И мне одобрили. Вот эти сволочи, которые 18-летним кредит одобряют, вы зачем это делаете? Ну, вы тупого человека в долговую яму бросаете. Они меня там еще задобрить решили, кофе предложили. Как будто понимали, что я в ближайшее время не смогу себе его позволить. Но я искренне не понимаю, как мне 18 лет кредит одобрили. Я в графе «цель кредита» написал: «У меня нет цели, только путь». Да и какая у тебя может быть цель, когда ты в кредит берешь iPhone 4? Я думал, девчонке подарю, чтобы она мне дала. А она не дала. В итоге мне давали родители, пока я кредит не погасил. Ну как родители? Мама. Отец у меня в плане кредитов тоже слаб напередок. Он еще ни одному банку отказать не смог. Серьезно. У него кредиты во всех самых неизвестных банках есть. Их даже никто не рекламирует. Там если на логотипе поломанные ноги будут, он возьмет. Он такой: ну значит, не догонят. Беру точно вообще. Он не знает, сколько в доме вещи стоят. Ну, я у него спрашиваю, почем телевизор брал? Он говорит: 4700 в месяц, так 3 года, считай сам. Да, у него есть кредит сейчас 500 тысяч рублей. Он его взял, чтобы закрыть предыдущий на 400 тысяч и немножко жигануть. Кутило. Да, он увидел объявление: спишем ваши кредиты за 50 тысяч. Он так обрадовался. Говорит: смотри, сынок, как я их раком поставлю. Я сейчас возьму в кредит еще 50 тысяч, и мне все спишут. Теперь у него 550 тысяч рублей кредит. Он говорит: а что ты нервничаешь? Это же мои кредиты. Ну, я не юрист, но я знаю, что кредиты по наследству передаются. И судя по тому, как он их выплачивает, он тоже в курсе этой схемы. У меня все. Спасибо большое. Вы классные.
1: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Иван Абрамов!
2: В школе интересно. И интересная школьная программа по литературе вся. Но ты это понимаешь только после 30. Потому что эту школьную программу и систему образования занимаются, как правило, люди после 30. Ну, уже взрослые, серьезные люди, у которых не было какого-то, знаете, там, ребенка-консультанта. Маленького мальчика, 8 лет. Который бы зашел честно в эту взрослую группу серьезных тетей и дядь и честно бы сказал, я извиняюсь, слово о полку Игореве. Никого не смущает в 21 веке слово о полку? Кого чего? Игоря? Игореве. Вы в курсе, что дети в 7 классе видят Игореве, и они в Ахтеневе? Вы знаете вообще? Что за ве? Что за... Откуда у Игоря взялось ве? У него что, бзи? Как тебе? Игореве? Что вот это такое вообще? Дети, мать вашу, пришли в себя после Мцыревы. Игореве давайте еще. Я, кстати, не знаю, как вы, я когда первый раз только название увидел Мцыре, я такой, это без меня, до свидания. М и С идут подряд. Я даже слова такого не произносил никогда. Когда у меня был запор, я только... Презираю это произведение. Презираю всей душой. Оно великое. Может быть. Но я его презираю, потому что у меня все связана очень стыдная история. Дело в том, что я никогда в школе, как вы уже поняли, ничего не читал. Я не видел в этом, знаете, большого смысла. Потому что Гоголь и Пушкин уже мертвы, а Саб-Зир и Скорпиона я еще мог спасти, да? Приоритеты. Бесполезное занятие. Но у меня от природы язык подвешен, и когда задавали что-то прочитать, я что делал? Я только читал автора, название, и завтра что-нибудь симпровизируем. Главное первым руку поднять на этот вопрос, стандартная учительница, о чем произведение. Сказать, к примеру, что произведение «Белая береза» Сергей Есенин воспел красоты русской природы, которую мы читаем по сей день, неся гордое знамя поэта. Все, это уже три. Уже три. Я использовал слово «воспел». «Воспел» — это точка G для училок литературы, если вы не знали. «Воспел». Говоришь ей «воспел», «воспел». Это уже... Меня не воспевали со времен Пришвина, вы знаете. То же самое, Евгения Онегина. Шикарное произведение. Возможно, но я не читал, но я тоже по старой схеме мог сказать, что произведение Евгения Онегина, Александр Сергеевич Пушкин, воспел своего дядю, который мы читаем по сей день, неся гордое знамя поэта России. Всегда это... работала. И тут мне попались эти мцыри. И я почему-то подумал, что это какая-то болезнь. Ну, типа, как чири, только мцыри. У тебя вот здесь мцыри вскочил. Слушай, это помажь мазью Игореве. Может быть, это мазь, я не знаю. Игореве, вот это вот. И я прихожу на урок. Меня, естественно, всегда первым спрашивали, когда был лес рук, потому что я Абрамов. Я всегда вставал и думал, вы все сгорите в аду. Вы все, начиная с Яблочковой, сгорите в аду. Я вам говорю. И, ну, я старая схема рабочая, я уверенно встаю, говорю, в произведении Мцыри Лермонтов воспел болезнь, тяжкую болезнь, которую мы читаем по сей день, неся гордое знамя поэта. Мертвая тишина, знаете, вот когда муха даже слышно, тебе сейчас будет. И учитель говорит, какая болезнь? Я думаю, она что, не читала, что ли? Это кому надо? Ну, я не стал заднюю давать, я говорю, Мцыри, которую воспел Лермонтов, сын Юрия и жены Юрия, Михаила мать, который еще Горький писал в своем произведении «Мать», где он воспел мать, которую мы читаем по сей день. Ой, не гордое знамя поэта. У меня вчера бабушка умерла. Моей прабабушки дочь. И учитель говорит, Абрамов, господи, а не умеешь ты врать, не работать тебе на телевидении. Я говорю, посмотрим, красотка, посмотрим, моя сексапилочка. Иван Абрамов, Нина Григорьевна, спасибо.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ. Битва моторов. С 8 октября в кино.

0: для счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет. Премьера.
1: Сейчас на сцену выйдут Гарик Харламов и Костя Бутусов. Ситуация простая. Сочи, отель. Поехали.
2: Вот она, вот, вот. Сочи, Сочи, смотри. Горы, воздух, все хорошо. Ну, чувствуешь, какой воздух чистый, чувствуешь? А знаешь почему?
3: Потому что ты еще не ел здесь острый том-ям.
2: Так, все, прекрати, ладно. Смотри, номер какой, смотри, чистый, огромный. Кровать есть. Просто шторы, фен. Смотри, тут все, тут можно заказать, что хочешь. Тут заказ есть. Так, смотрим, что тут есть. Смотрим, борщ 650 рублей. Ничего заказать нельзя здесь, в этом номере. И не будем ничего заказывать. Прекрасно, прекрасно.
3: Не, ну, нормальный, нормальный номер, да. С учетом, что это ты еще выбирал.
2: Да.
3: Я, если честно говоря, даже на секунду подумала, что ты выбрал именно этот отель, именно на Красной Поляне. Потому что только в нем есть казино.
2: Что? Да что? Серьезно? Тут есть казино? Я даже не заметил, честно.
3: Не заметил?
2: Не заметил.
3: Мы 15 минут к лифту через автоматы шли.
2: Да я, видимо, просто о чем-то своем думал. Все. Ну что ж, пойду за водичкой сгоняю, Наташ. Пойду скажу.
3: Так вот водичка, сюда сгоняй.
2: Ну это теплая, я холодную хочу, я холодную. А ты эту с собой потом заберешь, ты же все всегда с собой забираешь. Все, я пошел, скоро приду, а ты тут поругайся пока сама.
3: Так, так, так, Сергей, подожди, иди сюда. Сергей!
2: Что?
3: Стой! Сергей, ты же сейчас... Не в казино идешь ведь?
2: Нет, конечно нет. Какое казино? Я вообще не об этом думал. Все, ругайся здесь, сиди сама, я быстро за водичкой вернусь.
3: Зачем я буду ругаться сама? Придурок. Дурак. Дебил. Козлина.
2: Да! Да, блин! Есть! Есть же Бог на свете! Папочка вернулся! Я знал, что это произойдет. Я знал, я знал, я знал! Ну все, все, все, собирай вещи! Мы летим в Монако!
3: Что, почему?
2: Потому что ты вышла замуж за агронома, которому выпало 7 вишен, и он выиграл джекпот, блин! Да, да!
3: Ты что, да. Ты был в казино?
2: Случайно.
3: Случайно с 15 этажа на лифте спустился?
2: Лифт не работал, я по лестнице, это пох! Мы богаты! Наташа, все! Ты теперь не Наташа, ты даже не Наталья Сергеевна. Ты теперь первая леди.
3: Как Бриджит Макрон?
2: Да, только леди. Так что, ты чемодан распаковала?
3: Нет.
2: Все, выбрасываем нахрен эту лабуду. Теперь только, только суперэлитные вещи. Ты больше не ходишь в тряпье. Мы больше не ходим в магазин «Богатырь». Только бренды. Лайм, Глория Джинс, Коллинз, все. Самое дорогое. Заживем, заживем.
3: Заживем.
2: Я Ларгу со сотым бензином заправлю на хрен. И просто. Да, да. Так, ну что? Что-то мечтала попробовать. Все будет, все абсолютно. Роллы с угрём, серф кофе, биде. Все по два раза, Наташа, все по два раза. Так, надо это отпраздновать. Мы это празднуем сейчас же. Алло! Нам два борща. Да, роллы с угрём. Самое дорогое, что есть, креветки из тигра вот эти. Тигровые, да, несите. Два тигровых креветка. Стейки рибай, все сюда несите, омары.

0: все самое шампанское, самое дорогое. 597 номер. Так и запишите. Деньги есть. Не проблема. Для вас проблема. Для нас нет. Все. Давай, бедолага, связь.
1: Да, Сережа.
0: Да.
1: Ты такой молодец, Сереж. А сколько ты выиграл-то?
0: 50 лямов я поднял. 50 лямов.
1: Это же я что? Это я могу себе грудь переделать?
0: Да мы тебя всю переделаем, Наташ, всю. Просто твой будешь негритянкой с огромной жопой. Даже переделывать не надо. Все. Все, все. Жизнь началась. Жизнь. Жизнь.
1: Фух. Еще. И получается, они тебе перевели прям вот 50 миллионов?
0: Нет, они сейчас наличкой отдадут. Они хотели на карту скинуть. Я сказал, стоять! Мне 300 рублей сейчас за око спишут. Ни в коем случае. Я... Не надо! Короче, я сказал, просто сейчас приду, я поднимусь, расскажу жене, и все. Короче, я возвращаюсь, забираю налик, и мы с тобой заживем. А ты звони начальнику своему и говори, что все, увольняйся.
1: Да.
0: Негритянки шлагбаумы не поднимают. Все, давай, сейчас я вернусь.
1: Я так и сделаю, Сережа. Сейчас я ему позвоню.
2: Алло, Виктор Павлович, ты чё слепой? Ты чё не видишь, что у меня на аватарке написано, что я в отпуске? Ну и что, что это я звоню? Я увольняюсь, сидите в жопе, Виктор Павлович. И вообще, я изначально к вам в будку устроилась, чтобы сватов досмотреть. Все, до свидания.
1: Ой, Сережа, какое счастье вообще. Я же ведь, Сереж, трусов себе напокупаю. Вообще эти все ритузы повыкидываю к чертям собачьим, Сережка. Такое счастье. Мы же богачи, ты представляешь, столько денег у нас. Матери квартиру куплю, Сережка. Ой, слушай, а насчет Монако, там же, ну, просто так не полетишь, там же виза в эту Германию нужна.
3: Банан выпал.
1: Да нет, вроде все застегнуто.
0: Вишня, вишня, вишня, банан, дрянь.
1: Ты что, Сережа, опять ходил играть, что ли, Сережа? Ты у меня вообще, ты перфекционист у меня. Мы еще эти 50 миллионов не потратили. Ты уже за следующими пошел. Куда мы эти миллионы класть-то будем? Есть же уже миллионы.
0: Банан, говорю, выпал, банан!
1: Ну, а те 50 миллионов, которые первые наши, мои, они же есть?
0: На жопу шерсть есть, вот что. Видимо, так и останется теперь по жизни. Все, не будет никаких процедур. Не будем себе ничего делать, понятно?
1: Ты что за собака такая? Все деньги проиграл, что ли? А? Я их даже в руках подержать не успела, даже сфотографироваться не успела с ними.
4: Рум-сервис, ваш заказ.
0: Мы не заказывали! Мы не заказывали!
4: Как, 597 номер, пожалуйста, омары, просекко, два борща.
1: А это не мы звонили, мы только приехали.
0: Да, да, она вон даже чемодан еще не распаковала.
1: Это вам, наверное, мошенники позвонили.
0: Да, точно, точно! В следующий раз, когда будут омаров заказывать, спросите, чей Крым?
4: Хорошо, извините.
1: До свидания.
0: Да, как мы его, да? Нормально. Сейчас бы за этот ужин сейчас 3000 рублей, наверное, отвалили, дошли лохов.
1: Да заткнись ты! Заткнись и говори, ты наши-то хотя бы деньги, которые мы на отпуск брали, не просто...
0: Не-не-не, нет, конечно, нет, нет, не все.
1: Не все?
0: Не-не-не, ну, те, что на карте были, понятно, сразу. А вот то, что 50 тысяч, что мне в трусы зашивало... Трусы!
1: Что трусы?
0: Да я когда 50 лямов выиграл, я же их на радостях в толпу кинул!
1: Ты беги быстрее, что? Забирай их!
0: Трусы!
1: Санэпинстанция заведения закроет! Блин, а... Так, сейчас... Алло, Виктор Павлович? Тут такое дело. Вам случайно не звонили с моего номера? Моим голосом 2 минуты назад. А то у меня Макс взломали, звонят всем, говорят, что я Виктор Павловича не люблю.
0: Да! Да! Да, да, батя в здании! Батя в здании! Да!
1: Что случилось-то, Сережа?
0: 4 Тутанхамона выпало!
1: Ну понятно, ты же в поезде сутки в туалет не ходил.
0: Ты не поняла? Ты не поняла, я выиграл. Я выиграл 100 лямов. 100 лямов! Я эти счастливые трусы теперь никогда в жизни не сниму. Хотя я их и не снимал.
1: Мы что, снова миллионеры?
0: Да, Пенелопа, да. Я покупаю тебе новое имя, ты теперь будешь Пенелопа. Пенелопочка! Нафиг Монако, мы покупаем остров напротив Эпштейна. Всегда хотел порнуху вживую посмотреть. Ах, хорошо.
1: А может тогда мне виниры сделаем?
0: Конечно, сделаем. Иди сфоткай унитаз, чтобы цвет не забыть. Мы тебя всю сделаем. Ты сколько килограмм? 80 килограмм весишь. 40 будешь весить. 2 по 40 я всегда с близняшками хотел. Фу. Так, деньги есть, появились, как настроение, даже другое немножко настроение. Хочется, как, чтобы меня нарисовали как-то вот так вот, чтобы как полководца прямо на коне. С мечом и в шубе хочется. Картину такую хочу большую тебе.
1: И меня,
0: так чтобы... тебя, конечно, ты будешь рядом жирно лежать, вот такой виноград жирный есть, жирным ртом. Все, это пора отметить, это пора отметить.

0: Сейчас, алло, рум-сервис! Там какой-то долбанат наш заказ унес. Омары, стейки, просеки, все несите сюда, все обратно. 597 номер, Крым наш. Да, все. Прекрасно. Шикарно. Звони начальнику, я пойду художника найду.
1: О, Сережа, какой ты молодец.
2: Алло, Витя, это Пенелопа. Какая Пенелопа? Карпенко. Теперь я твой директор, а ты у меня будешь на шлагбауме сидеть. Да, прям на самом, когда он поднят. Да, до свидания. Сережка, я же, знаешь, Сереж, Пежо хочу себе, Пежо. И 3 штуки, чтобы ездить каждый день на разных автомобилях. Наконец-то богачи с тобой, мы богачи с тобой, понимаешь?
0: Грёб, 11. Все хорошо шло, и тут хрень 11. Всю жизнь ненавидел долбаную 11, всю жизнь.
2: У меня вообще-то день рождения 11-го.
0: Точно, знал бы, не поставил бы. Наташа.
3: Да?
0: У тебя 2 почки.
3: Да.
0: А можно 1?
3: Ты что, вообще все просрал, что ли? Ты хочешь продать мои почки?
0: Не-не, это я себе что-то хочу немножко. Хотя бы 1 нужна, чтобы до рулетки дотянуться, отыграться.
3: Ты что, совсем больной,
0: что ли? Не-не, я полностью здоров. Перед тем, как почку забрать, мне анализы сделали, все нормально. Ладно, с тобой. Сиськи! Давай сиськи! Давай сюда сиськи!
3: Что?
0: Сиськи дай!
3: Не дам я тебе мои сиськи!
0: Они по факту мои, я их оплачивал! Давай сиськи!
3: Что? Да? Ну на тогда! Подавись этими сиськами! Забирай, блин! Что это вообще за казино такое, которое сиськи принимает?
0: Это не казино, это ломбард напротив!
3: А ты-то откуда знаешь?
0: Я когда яичко закладывал, я и про сиськи узнал. Чё? Я сейчас вернусь, отыграешь, мы сделаем тебе нормальные сиськи, не на липучках! Сейчас! Приду!
2: Сережа...
3: Какой ты дебил, а?
2: Удачи тебе, урод!
3: Опять эта бедная жизнь.
2: Алло, мам, можешь позвонить моему начальнику? Сказать, что меня в психушку положили. Ну, просто я уже по-другому не объясню ничего.
0: Да! Да!
3: Что?
0: Кто тут папочка? Кто тут папочка? А? Я тут папочка! Сами будете без трусов ходить! Я буду в трусах, понятно? Все, я же говорил, все будет хорошо! А, говорил я! Все, отлично!
3: Ты что, ты выиграл?
0: Миллиард! Я выиграл миллиард! Ну, у них столько денег не было, мне на сдачу Митю Фомина дали. Ой, садись! Фу, хорошо.
2: А мы прям обязаны его брать? Нельзя его на какой-нибудь аэрогриль поменять?
0: Например? Ну, такого варианта не было. Был бы аэрогриль, я бы взял аэрогриль, конечно. Ну, бери, что, в путь в хозяйство пригодится. Ты же всегда хотела раба. Хорошо. Так, все, я погнал.
2: Так, стоять! Ты, долбанный игроман, не смей вообще выходить без меня из этой комнаты, понятно?
0: Я просто пописать.
2: Писай здесь!
0: Здесь нет аппаратов. Пошли, я тебя на 28 черное поставлю. Пошли.
3: Дебила.
2: Алло, Виктор Павлович, я не в психушке, не переживайте. Все хорошо, да, я здорова. Сейчас у меня вот муж вернется, он пошел Митю Фомина на аэрогриль менять. И яйцо сейчас свое выкупит, и сиськи на липучках вернет мне. Все будет хорошо.
4: Я извиняюсь, 597 номер?
2: Ну, это зависит от того, как сейчас муж вернется.
4: Тогда это вам.
2: Что? Что ты сделал?
0: Я проиграл туловище.
2: Сережа, это невозможно. Это что это?
0: Я сам охренел, когда они его приняли. Наташа, я отыграюсь. 400 рублей у меня уже есть.
2: Хватит. Хватит. Голова, ты баранья. Ты собака мне не только отдых испортил, ты всю жизнь мне испортил. Сегодня же я подаю на развод. Все.
0: Наташа, Натусик, Нутелла, любимка моя. Ты прости меня, я переборщил чутка. В себя поверил. Думал, хоть что-то в этой жизни добьюсь, Наташа. Думал, поживем нормально. Хоть под конец жизни мир посмотрим. Ты же очень-очень давно хотела в Югославию.
2: Правда?
0: Похорони меня в коробке из-под New Balance. Столько всего не успел. Столько всего не попробовал. Помнишь, как мы хотели вот это вот все, пиво безалкогольное купить, помнишь? Постоянно денег не было, и всегда алкогольное покупали. Ладно, Наташ, ты это... Прости, если что. Вы не могли бы нас оставить?
4: А, конечно, конечно.
2: Ладно, Сереж, видать, такова наша судьба. Из грязи на секунду в князи и обратно в грязи. Вернемся домой. Со шлагбаум меня уволят. Пойду на почту работать.

0: Я голову так рядом положу, будешь мне пальцы облизывать, чтобы я марки могла на конверты клеить.
1: Ага! Поверила!
0: Что происходит?
1: Это была проверка наших чувств. Я хотел посмотреть, как ты отреагируешь на то, что я проиграл миллиард.
0: То есть ты не проиграл миллиард?
1: Нет, я проиграл полтора. Поехали! Сваливаем в тележку, пока официант не вернулся. В Абхазию едем!
2: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Скучно? Подумай, чинят ли фиксики игрушки для взрослых? Подумал? А так, уже не скучно?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Заур Туганов, громче!
2: Так, что? Я вот низкий. Но я, честно говоря, не комплексую. Реально, я иногда сам забываю, что я низкий. Я могу идти так по улице, на меня кто-то так смотрит, я такой: узнали. Да, реально, ну, вообще комплексов нет. Единственное, все, что для человечества делается, мне неудобно. Все мне неудобно. Я в глазок ни разу не смотрел. Я хрен его, что там в глазке, как там вообще. Я сиськи раньше увидел, чем глазок вообще. И меня в глазок тоже не видно. Я домой приходил, мне мать не открывала. Думаю, балуется кто-то. И вот эти двери тоже, знаете, в торговых центрах, которые сами открываются. Там же датчик наверху, и он не всегда меня улавливает. Я раз пять в стекло врезался в жизни, честно. Я всегда стою, жду, пока кто-нибудь будет проходить, чтобы с ними проскочить. Да, и я один раз вот так стою, жду, и в моменте собака проходит, и дверь открывается. Я думаю, давай еще в глазок загляни, максимально унись. В ресторан я вообще не хожу, в туалет, честно. Там же эти огромные...

0: огромный туалет, и просто я на них сижу вот так вот, что-то сижу такой. Просто как судья в большом теннисе, знаете. Когда слышу, что в соседней кабинке кто-то мимо писает, кричу: «Аут! Аут у вас!» Да, вот видите, я вообще не комплексую, сам над собой шучу, и поэтому я не понимаю, когда люди пытаются скрыть свои минусы. Видели же, как сейчас девушки в соцсетях фоткаются, вот эти позы. Там каждая поза, она что-то скрывает. Типа, так я чуть выше, так я чуть худее, так я обратно девственница. Я же так не сфоткаюсь, да, если вот так встану. Ну, мальчик писать хочет, что-то такое, даже. И пацаны тоже скрывают. Видели, ну, по-любому видели все, которые пацаны скрывают, вот этих супер бородатых типов. Видели же, которые с абсолютной бородой, которые только глаза не борода, все остальное борода. Да, они еще такими брутальными кажутся. Даже ты на них смотришь, думаешь, ну, когда вместе стоят, ты думаешь, где-то спартанцы проходили, вот трое отошли. Но это тоже пока они рот не откроют, потому что там вот такие фразы. Ты тоже бороду масло мажешь, да? Я тоже, да, я же до этого здесь чуть не докрасила, как лох вот так ходил вообще. Даже девушки, когда ноги не побреют, чуть помужественнее это обсуждают даже. Типа я же ноги не побрила, да? Я если тебе сейчас с ноги ударю, я тебя и вырублю, и поцарапаю. Все, друзья, у меня все, всем спасибо.
1: Радио.
2: Камеди радио. Is someone listening?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, наша королева Белла.
2: Что у меня подруга взяла автокредит на своего парня, и он ее кинул неожиданно. Я это называю баба с возу легче. Вот. Представляете? Но не переживайте, все хорошо, они расстались, у нее все равно бурная личная жизнь, ее сейчас налоговая, потому что... Я не хочу, чтобы это выглядело так, как будто я смеюсь над чужим несчастьем. Нет. Нет, я объясню. Мне очень жаль, искренне, я хочу ей позвонить и сказать об этом, но я переживаю, что она возьмет трубку, и я такая, а я говорила. Я подумала, возможно, это реально любовь, когда, любовь настолько слепа, что, мне кажется, нужно на законодательном уровне закрепить, что влюбленная женщина перед тем, как взять кредит, должна пройти какое-то медосвидетельствование. Серьезно, мне кажется, поручители придумали не просто так. Там подруга должна врываться в банк с ноги и говорить, кредит на машину, а не завернуть, все. Да, мы еще с ней ругались очень сильно, она мне в порыве ссоры сказала, Белл, когда с тобой такое произойдет, я на тебя посмотрю. То есть где-то по Москве ходит мой мошенник. Очень грустный такой. Ничего, когда-нибудь у моей бабки на карте появится, а то я ее взломал, с меня еще что-то списали. Страшно сейчас влюбиться, прикиньте, настолько, что ты вообще не видишь минусов, а потом он чихнул, с тебя розовые очки немного сдуло. Ты стоишь и думаешь, а как так можно было чихнуть с подливой? Ужас, страшно. Я остерегаюсь теперь, если честно. Я подумала, если в отношениях тебя могут кинуть, возможно, нужно кинуть первый. Да, и мне кажется, этим правилом пользуются женщины, которые говорят, ты у меня второй. И не договаривают, что за ноябрь. А сегодня только третье. Что давно не было, если честно. Пусть это не звучит как вызов, стойте. Все нормально, мне прислали дик. Рассказываю, там на фотографии мужчина стоит. И рядом в руке он держит, бутылку вина. И бутылка вина, и одного размера. Я знаю, я в шоке. Я никогда бы не подумала, что для дик может быть характеристика 0,75. Это ужас. Я вообще не поняла посыл. Что ты этим хотел сказать? Типа, приезжай, у меня еще выпить и закусить. Что за ничего? Еще худенький, я на него смотрю, думаю, ты дурак, у тебя сейчас вся кровь туда прильет, ты упадешь, вот. Вы смеетесь, а человеку в любой момент могут позвонить и сказать, мы тут замок штурмуем, нам нужен таран. Смешно, я коллеге об этом рассказала, он говорит, если бы я фоткал, там была бы бутылочка из мини-бара. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что конкретно в этот период моей жизни меня в мужчинах интересуют абсолютно другие вещи. Чего мне фотка твоего? Пришли два НДФЛ. Посмотрим, там цифры такие же большие вообще. Потому что эта фотка не вызвала у меня желания, она у меня вызвала скорее научный интерес. То есть, если бы я к нему поехала, то как на экскурсию. С гидом, в наушниках, чтобы у меня... Тоже, как у туристов из Египта, была фотка с пирамидкой. Вот такая. У меня все, вы потрясающий зал. Спасибо вам большое. Пока.
0: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.
10: Хоромах своих. Аз есмь царь.
11: Каждый в своем доме царь.
10: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: Азбука Камеди Радио. Буква Е. Евгений Чеботков.
12: В Казахстане у нас особые и рабочие отношения между людьми. Если вы сталкивались по работе, вы знаете, у меня есть коммерческое помещение в моем родном городе, я его сдавать решил. Приехал парень на переговоры. И он говорит: Евгений, салам алейкум, за 300 тысяч тенге? Да, брат, хочешь сдавать? Я говорю, да. Он такой: все, брат, все, базара нет. Завтра забираю за 50.
0: Буква М. Марина Кравец.
13: Лариса, порядок подачи документов на развод.
14: Сейчас поищу.
15: Лариса, считается ли виниры жены совместно нажитым имуществом?
13: Лариса, парнокопытное млекопитающее с крупным телом, короткими ножками и удлиненной мордой.
14: Свинья.
0: Хочешь весь алфавит? Тогда делай погромче. Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
16: На сцене Александр Волобуев.
17: Обычно девушкам важно найти любовь, себя, а

0: не читала, и вид Москва-Сити, что из маршрутки снимала, и в леггинсах попа на фоне спортзала, которую Света 3 года качала. Фото загранника, а рядом билеты в Европу. Обидно всего лишь одно — лайки только на попу. И Света решает почистить контент, сделав на попе главный акцент. Другими словами, что было до попы, без сожаления, послано в ж... И вот уже в личку комменты летят. Ой, что за бампер, ай, аппарат! Фанаты кидают донаты щедро и пылко в Светину плотно упругую чудо-копилку. И попа Светлану в Дубай повезла, сделала губы и сиськи дала. А Турова терлась, ее трогал Крит. Света плотно у попы на шее сидит. Есть даже частный канал в Телеграме, где попа за деньги общается с вами. Папе, конечно, быть может и стыдно за дочку, но папе купила хавал дочки 5-я точка. Попа известна, красиво, упруга, а Света лишь стрёмная, попы подруга. У попы охранник и личный гример, а для трэш-стримов даже дублер. Но сколько бы Света за нее не держалась, в спортзале качалась, ПП не питалась, кокосовым маслом и скрабами не увлажнялась. В 40 лет попа, увы, скоропостижно скончалась. Здесь правда жизни весьма не нова. Света без попы, по сути, вдова. Вниз по наклонной жизнь стала катиться. Света грустит о потере кормильца. И попу, что все ей давало когда-то, везет на плацкарте обратно в Саратов. И чтоб кое-что без соли не доедать, Света папин хавал решила продать. Чему же нас учит история эта? Девушки, будьте умнее, чем Света. Попа ведь в жизни лишь временный гость. Однажды ее ты повесишь на гвоздь. У попы короткий и очень стремительный век. И важно, чтобы за попой стоял человек. Стойте за попой!
1: Камеди Радио. Радио. Камеди Радио. Камеди

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Самвел Кафья!
2: Супер. Что, из-за работы часто нервничаю, мне посоветовали найти себе хобби. И вот что я заметил, женские хобби реально успокаивают женщину. Там аромасвечи, рисование песочком. Я вбил мужские хобби, первое, что там вышло, это паркур и домашнее пивоварение. Спился, разбился. Спасибо большое. Жена свечку поставила, песком засыпала тебя вот так вот. И мне друзья дали сертификат на тайский массаж. Сходи, расслабься. Тяжело расслабиться, когда тебе выдают трусики вот эти вот. Поняли, пацаны? Вот эти салфеточные стрингачи вот эти. На меня еще тайка залезла, начала вот так ногами давить. Я думаю, ты что там, вино делаешь или что? И я, чтобы укрепить спину, записался в бассейн, взял инструктора. Они вообще не церемонятся. Первое занятие, прихожу, я такой, капец ты волосатый. Я думаю, что это плавание или прожарка началась? У меня и настолько волосатое тело, что там всех заставляют надевать шапочку, а у меня гидрокостюм. Не настолько. И он говорит, что быстрее плавать, полностью побрей свое тело. Я думаю, так я и не спешу никуда. Обидно, девчонки бреются ради эстетики, а я, чтобы обогнать бабку? Ну, вот как я это друзьям объясню? Эй, я не петух, я по маминой линии дельфин. И уплыл вот так вот. Я сильно еще обленился, сильно. То есть я хочу прокачать свое тело, но что во время тренировок оно не двигалось. Я нашел решение, заказал кистевой спандер. Вот это, знаете, прочитал, что он улучшает силу хвата. Очень удобно в драке держать куртки вот так вот. Единственное, я не знал, на сколько килограмм взять эспандер. Я взял на 70, а это очень много, кто не знает. Это на 70 больше, чем нужно. Это вот настолько. Я прихожу в пункт выдачи, мне дают эспандер, я пытаюсь сжать, у меня не сжимается. Я такой, у меня возврат. Вот так вот. Я не выдержу. И дверь мне откройте, у меня рука затекла. Я одинок, пытаюсь найти девушку сейчас. Мне говорят, что сейчас женщины ищут парня по языку любви. Вот кто знает, о чем я говорю? Похлопайте, пожалуйста. Супер. Отлично. Кто не знает, есть несколько языков любви. Это доллары, евро, фунты. Если женщина постарше, то ваучеры. Это вот так вот. Значит, первый язык любви — совместное время. Женщина хотят, чтобы ты с ней проводил время, гулял. Женщины обожают гулять. Я обожаю сидеть. Вот. Какое наше идеальное свидание? Я в японской карете, она как рикша меня тащит вот так вот. Женщины обожают гулять. Просто вы любите гулять. Невероятно. Я начал копаться. Почему? Потому что, оказывается, у женщины есть такая опция, как выгулить платье. Мужик одежду проветривает. Для женщины улица — это подиум, да? Она выходит себя показать, наряд, чтобы все спрашивали, вау, где ты это взяла? У мужика тоже это спрашивают, но в прикол, типа, где ты это взял? Это снимают не с манекена, а с утопленника, вот так вот. Да, и у женщины есть вечернее платье, да, у мужика вся одежда вечерняя, потому что на свету эту одежду показывать нельзя. Там сразу станет ясно, да, что рубашка не в клетку, а после решетки от мангала вот так вот припечаталась. Значит, следующий язык любви у женщины — это подарки. Женщины требуют подарки. Но меня пугают женские намеки насчет подарка. Бывало, пацаны, когда идешь женщина мимо цветочного магазина, и она такая... Это минус 5 косарей, кто не знает. Ну, парни, мужики так делать не могут, да, пацаны? Ты не можешь идти мимо проституток и такой... Потому что потом ты будешь дышать через аппарат ИВЛ, скорее всего. Я люблю дарить подарки, но некоторые не умеют их принимать. А как ты одну подарил? 101 розу. Знаете, какая реакция была? Да не надо было. Я того же мнения. Я бы хотел, чтобы женщины реагировали на подарки так же, как и твой кореш, знаете, которому просто лютую фигню подарил. Он такой, это мне? Ёлочка, пахучка? А у него даже машины никогда не было. Знаете, он в такси садится и говорит, убери со своей. Вот так вот. Значит, еще один язык любви — это прикосновение. Женщины хотят, чтобы ты ее обнимал, всегда обнимал, но не с утра. Бывало, пацан, когда утром тянешься ее поцеловать, вот так она как лошадь вот так копытом тебя легает, вот так вот. Потому что пока женщина до ванны не дошла, у нее лицо не прогрузилось. Она как, не прожила еще эту жизнь. Я понял, чтобы женщина, знаете, с утра подобрела. Знаете, что надо делать, пацаны? Завтрак ей в постель приносишь, сам уходишь на работу, желательно на вахту. Там сразу такая улыбка на лице, да? Все турки слетятся на ее сияние. Моя проблема, что я сам тоже сильный, тактильный, то есть мне не хватает объятий, тепла. Слава богу, есть метро, я вам серьезно говорю. Да. Это для вас час пик, для меня час прелюдий. Вот. Значит, и финальный язык любви — это поддержка. Ну вот что проблема, парни не умеют поддерживать друг друга. Женщина круто это делает, даже друг другом. Я как только расстался с девушкой, все ее подружки от меня отписались. Все мои друзья на нее подписались. Что это такое? Ну, мужика нормально вообще никто не поддерживает, только родители. Я иду на отцу, говорю, пап, представляешь, от меня ушла Анжела. И он такой, это кто? Так сразу полегчало, если честно. И я все время искал женщину, с которой у меня будут совпадать какие-то позитивные качества. Понимаете?

0: Такая же добрая, веселая, отзывчивая. Но это утопия, понимаете? Потому что два добряка — это вот эта пара, которая всем деньги заняла, с соседями общаются, не потому что дружелюбно, а чтобы разузнать их пароль от Wi-Fi. Вот эти вот. Мне кажется, поэтому надо искать женщину, с которой совпадают негативные качества. Не зря же говорят, муж и жена одна сатана, да? Но бывает, когда муж черт вообще, а она адвокат дьявола. Когда он обоспал чью-то дверь, она такая, извините, он только по пьяни у меня такой. А сама час назад его спаивала и на дверь показывала. Иди отомсти этим пи***цам соседям. Они не убирают за своей собакой, пусть убирают за тобой. Я напоследок вам расскажу. Я начал спрашивать у женщин, которые, у знакомых подруг начал спрашивать, какие вам нравятся парни. Все поголовно одно и то же отвечают. Джентльмен, но в постели грубоватый. Я думаю, как это совмещать? Во время дождя я держу зонтик, да, а потом в постели им же хреначишь вот так вот. Я из-за тебя промок. Вот так вот. Как это сделать? Все, ребята, это все. Спасибо большое, что послушали. Пока.
1: Слушай Comedy Radio. Смотри на ТНТ. Comedy Radio.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Вика Македонская.
2: Так, меня бесит, какие сейчас все финансово грамотные стали. У меня сейчас все друзья, инвестиции, крипта, биткоин. Я раньше думала, финансово грамотные, если ты дома не свистишь. А я уже устала от этих советов. Деньги должны крутиться, деньги должны работать. Я смотрю на свои деньги, они прям отдыхают. Они в отпуске. Нет, мне вот... Мне вот реально сложно копить, потому что мне страшно много денег на карте видеть. Я сразу думаю, а вдруг их мошенники украдут. Я поэтому сразу сама перевожу мошенникам на маркетплейс. Не, ну меня уже пугает, насколько там уже можно все заказать. Я говорю, там можно 100 килограмм навоза заказать. 100 килограмм навоза, а я потом думаю, что у меня кофта говном пахнет.

0: Что, я вообще не знаю, как можно что-то накопить, когда у тебя постоянно с карты все само по себе списывается. Я вот про спортзал вспоминаю, только когда он сам в середине месяца с карты списывает. Но как приятно, когда сразу эта смс-ка приходит, недостаточно средств для списания. Я думаю, ну и кто кого на... Что, я вот реально не умею сделать какие-то финансово грамотные покупки. Вот если у меня сейчас был выбор, брекеты или неделя в Дубае, я выбираю неделю в Дубае. Вот похлопайте, кто бы тоже выбрал. Правильно, потому что за неделю в Дубае можно заработать и на брекеты, и на вторую неделю в Дубае. Зачем мне эти зубы? Я дубайскую шоколадку и пососать могу. У меня еще проблема. Я хочу завести собаку. Мне хозяйка квартиры не разрешает заводить собаку. А я не из тех людей, которые умеют хорошо врать. Что она придет домой, скажет, это кто у вас кулит? Я такая-то парень. Вы зачем квартплату подняли? Я реально не понимаю, как вот Оксана Самойлова уговорила Джигана козу завести. Когда я парня, даже не могу уговорить собаку завести. Хотя мне кажется, легко убедить человека завести козу, который в рехабе был. Он говорит, это что, коза у нас дома? Ты говоришь, какая коза? Опять санитаров вызвать? Он говорит, нет никакой козы, показалось. Что я вообще заметила, что нас родители пытаются воспитать лучшими людьми, чем они сами есть. Но я считаю, что тоже в воспитании нельзя перебарщивать. Что мне мама все детство говорила, нельзя воровать. Воровать это плохо, воровать это грех. Нельзя воровать, мы это делаем в последний раз. А потом ты вырастаешь и понимаешь, что у вас половина вещей дома это с маминой работы. Это бумага, маркеры, калькулятор. У него главный аргумент, если не я, то кто-то другой. Чтобы вы понимали, у меня бабушка с работы украла вот этот вот стул на колесиках. Я бы хотела посмотреть, как она каждый день на нем чуть ближе к выходу садилась. Не, ну, знаете, уже есть вещи, которые прям принято воровать. Вот это бумагу с офиса, у соседей по даче малину. У меня мама называет это угоститься. Это мы не воры, мы дегустаторы. Я вообще, кстати, думала, что у нас нормальная дача. Думала, реально крутая дача, там и река, и лес, и поле есть. Пока мне пришлось кому-то показывать, что здесь первый раз привозила парня в гости, говорю, здесь и река, и лес, и поле. Выбирай, где ты будешь какать. Не, вы не подумайте, у нас туалет в доме. А если вынести его на улицу, туалет на улице. Очень мобильное ведро. Знаете, сейчас просто все вот эти термины появились. Загородный дом, коттедж. У меня парень думал, он в такое едет. А у нас прям дача, прям дача. Говорит, у вас есть ванна? Я говорю, у нас есть ванна, но мы в ней не моемся. Я говорю, можешь помыться, но будешь пахнуть карасем. Я удивилась, как родители поменялись, когда парень в гости приехал. Мама сразу такая добрая, никогда я такой доброй не видела. Говорит, все, что найдете на огороде, все ваше. И на соседский показывает. А парень думал, он приехал на дачу отдыхать. Отец такой, это школа ремонта, мы начинаем. Меня парень как-то пытался отмазаться, говорит, я приехал сюда разгрузиться. Отец говорит, как совпал этот КамАЗ с дровами, тоже приехал сюда разгрузиться. Отец что-то постоянно мастерит на даче, еще ни разу ничего полезного не сделал. Говорит, все, пошел делать забор для бочки. Ты тут уж напрямую скажи, что нас не любишь, с нами время проводить не хочешь. Хватит это выдумывать. Забор для бочки, калитка для мангала. Сейчас не смеются люди, у которых есть калитка для мангала. Но я уже поняла, что, знаете, вот не смогу так дачу любить, как ее родители любят вот этой любовью, что я уже была один раз за границей. Я уже знаю, как должен выглядеть бассейн. Не вот этот полуспущенный, в котором пчела утопилась, с которого собака пьет, арбуз в нем остужается. Видите, ледяной воды из шланга набрали, говорят, чё не купаешься? Я думаю, а я уже крещенная, спасибо. Что, я вот на дачу езжу, только потому что меня мама хорошо обманывает. Я говорю, что там, комары на даче? Она говорит, комары в этом году не прилетели. Я думаю, а что, у них рейс отменили? Где они, в Шереметьево? В итоге приезжаешь, там комары такого размера, что когда по ним шлепаешь, они только раззадориваются. Говорят, еще. Да, на этом все, спасибо.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
0: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене наш специальный гость Кирилл Мазур.
2: Слушайте, я немножко веду в курс дела, а есть те, кто меня знают, похлопать. Есть такие люди, да? Блин, спасибо большое, спасибо, очень приятно. Значит, ребят, я честно... Я хочу выговориться. Похлопайте, у кого есть семья, у кого есть жена, ребеночек, брак. Все это есть, да. Ребят, мне 23 года, у меня есть жена, ребенок. Значит, 3 года доченьки. И у меня жена хочет, чтобы я очень много зарабатывал, но при этом всегда дома сидел. У меня у жены одна мечта, другой мешает. Просто она от меня хочет несовместимых вещей. Чтобы я много зарабатывал, но дома сидел. Был послушный, но лидер. Уверенный в себе, но знал свое место. Мне кажется, ко мне скоро жена подойдет и скажет: Кирилл, настоящий муж должен быть хозяйкой на кухне и шухой в постели. Потому что я уже всем все должен просто. Значит, и я, значит, сижу с ребеночком, жена сидит с ребенком, но я еще и работаю, хожу на работу. А для жены все, что не сидеть с ребенком, это отдых. Поэтому я сейчас на свою работу отпрашиваюсь. Я говорю: я могу сегодня на работу сходить, пожалуйста? И она еще торгуется, говорит: если ты сегодня на работу пошел, то я завтра в спа-салон пойду. Еще с таким лицом стоит, типа, 1-1 ее мое, типа, справедливо. То есть для жены честно, чтобы у нас одинаковое количество часов дома не было. То есть даже если я 5 часов на работе, у нее есть ее законные 5 часов на отдых, это честно. То есть в нашей семье возможен диалог: Кирюха, ты же 2 недели в коме пролежал. Я теперь в Турцию с подружками тоже, чтоб честно было. Тоже хочу как ты, вот так лежать, ничего не делать и трубочку посасывать просто. Да, и она еще может прийти со спа-салона, я говорю: как сходила? И она говорит: плохо, не понравилось. А это значит, что этот выход не считается, блин, что я опять 5 часов новых торчу. Причем мой отдых любой считается. Я как-то раз в лифте застрял, полчаса списали. Это нормально вообще? Она реально сделала работу какой-то моей награды. Она говорит: Кирилл, пока посуду не помоешь, на работу не пойдешь. Это что за мотивация такая, типа: Кирилл, пока суп не съешь, никакого торта печеночного. Это что за приз такой? Типа: Кирилл, приходи домой пораньше, с меня массаж, но простаты. Вообще не хочется пораньше приходить. И вообще нет отдыха. Когда мне жена пишет: любимый, тебя когда ждать с работы? Это не значит, что там сейчас они с дочкой мне ужин готовят. Это значит, что я приду, она уже обутая в дверях стоит, в шапке. Такая: все, я на маникюр пошла, мультики дочки не включай. Она и так их весь день сегодня со мной смотрела. Давай, все, занимайся. Нет отдыха. Я больше всего, клянусь, я обожаю в семье, знаете что? Вот зубы чистить. Потому что это единственный момент, когда мне в рот дает не жизнь. Когда я сам себе хотя бы это контролировать могу. Ребята, у меня ощущение, что я в этом браке не так в хату зашел. У меня вообще мнения своего нет. Я сплю в углу, ем последнюю. У меня жена как-то смогла за 4 года пройти путь от прикольной девчонки до товарищ полковник нахрен. Я уже из дома без приказа не выхожу. Там всегда: мусор, захвати! Вот так. Когда я потный стою, опаздываю, спешу, она мне эти пакеты бежит так на пальцы надевает. Еще с такой нежностью, она мне так кольцо в ЗАГС не надевала. Просто как елку мне этим говном нарядила. Я вот так стою просто, потею просто, как росомаха. Вот так иду, знаете, когда лифт вот так носом вызываешь. Когда дверь подъезда тверком открываю, вот так прохожу, кидаю мусор и молюсь, чтобы пальцы не оторвало к нам собачьим. Просто, ребята, я в офиге. Я без мусора уже лет 100 не выходил просто. Меня соседи в лифте без пакетов не узнают. Я вниз с мусором, наверх с Вайлдберрисом. Я курьер для жены личный. Это жесть вообще. Я как-то раз, вы понимали, пришел в подъезд, захожу, был без всего, без пакетов и с улыбкой. Мне консьержка говорит: вы к кому? Потому что меня она не узнала, потому что я всегда задолбанный захожу просто. И жена, просто этот мусор весь вот этот, говорит: захвати. Захвати, захвати, это пустая коробка из-под пиццы. А за такое грузчики 3 косаря просят. Это не захвати, это перевези мусор.

0: меня сейчас каждый выход на улицу — это сделка. Нет, друг, Кирюха, пойдем в баню. Я говорю, ты дурак, я на работу еле отпрашиваюсь. Как я про баню спрошу? Я в итоге подхожу, говорю: Аня, а можно это, в баню схожу? Она не расслышала, говорит: куда-куда? И вот я повторить говорю: да никуда, давай тебе за посылочкой еще одну скажу. Просто, ребята, это жесть. Ребята, вот Федор Конюхов, блин, трое детей, женат. Вот мне больше интересно послушать не про путешествие его, как он отпросился, а как он с женой договорился на лодочке вот так в Антарктиду поплыть. Я как-то раз с работы ехал, одну станцию в метро проспал, на 5 минут опоздал, мне жена говорит: ну привет, путешественник. Ты там что, решил по кольцевой кругосветку бахнуть? Просто как он отпросился. Я вот в детстве обожал рыбалку, часто рыбачил. И я увидел в детстве, что есть игра на телефоне «Рыбалочка». И тогда я подумал: ну какой долбанавт играет в рыбалку на телефоне. 130 уровень у меня в игре, ребята. Вчера получил достижение «Король водоемов». Вот. Дальше рассказываю. Ребят, мне жена не готовит. И это нормально. Но проблема в том, что мне жена даже не заказывает. Вот рассказываю. Я иногда просыпаюсь там попозже. Захожу на кухню, они с дочкой кушают. Я говорю: Анютка, а мне что-то заказала? И она говорит: ой, а я не знала, что ты любишь. Хотя честная версия этой фразы звучит: ой, а я думала, успею похавать, пока ты не проснешься. Я уже научился за 4 года в браке определять, когда жена свое вот это западло под заботу вуалирует. Типа: ой, не заказывала, думала, ты еще спишь. Ой, а я тебе не стирала трусики, думала, ты еще носишь. Ой, а я тебе весь мусор в один пакет с горкой нахрачила, чтоб тебе 2 раза не ходить. Ты, я уверен, у меня жена бывает гнидой, но я не могу это доказать, потому что по словам все четко выходит, так по документам не докопаешься. Но чуйка какая-то есть. Слава богу, мы с женой спим в одной кровати, потому что благодаря этому постельное белье меняется и мне тоже. Потому что если бы спали раздельно, кто подошел, спросил. И мне жена очень хочет, чтобы я был таким послушным, таким прилежным, хорошим парнем. Но мне кажется, вот девчонки, вы таких парней как бы хотите, но вы их внутри не уважаете. Я рассказываю, как-то раз мы с женой обсуждаем знакомую семейную пару. Жена на эмоциях что-то о них говорит и, видимо, забыла, что она все это мне рассказывает. На эмоциях была. И говорит: да там Андрей лопух ебаный. Как Лена скажет, он так и сделает. И потом такая: ой, блин, я аж пылесос выключил. Говорю: в смысле лопух? В смысле, ой, что ой, никуда, знаете, меня как будто на секунду в женский чат добавили. Но мне нравится брак, что он тебя приземляет конкретно, то есть я себя не чувствую вот никем. И я в прошлом году попал в список Forbes в номинацию 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Я вот такой реакции, я такой реакции ждал. Я прихожу домой, это все рассказываю про Forbes, и жена спрашивает: а это круто считается? А я до этого момента вообще, блин, не сомневался. Жена умеет одним вопросом под сомнение все поставить. Я говорю: да нет, это не круто. Там не круто, там про всех пишут. Про тебя тоже написали: ты же водолей. Она вообще мне не хвалит. Она вообще мне приятные слова не говорит. Потому что я вообще понял, что вот мужику говорят приятные слова только тогда, когда он умирает. Мне кажется, я умру, будут говорить: блин, какой дед был Кирюха, вот такой мужик, трудоголик, а он в свое время даже в Форбсе был. А женщине комплименты говорят на протяжении всей жизни, но потом, когда женщина умирает, говорят: блин, да вредная тетка была, слушай, она-то где-то и до канала просто. Если бы не она, Кирюха бы жил и жил. А так ее прям с пакетом мусорным и похоронили, чтобы я 2 раза не ходил просто. Поэтому, когда мужик умирает, говорит, он уходил с улыбкой на лице. Да, конечно, нахрен с улыбкой, потому что вы задолбали его. Если бы не инсульт, он бы вот так бы умер просто, вот так. Конечно, с улыбкой, конечно. У меня есть знакомый, он говорит: Кирюха, у меня у дедушки деменция, никого не узнает, жену нафиг посылает, бабушку. Это не деменция, окей? Он с этой мыслью всю жизнь прожил. Он впервые не забыл это сказать. Он впервые вспомнил, что он хотел. Спасибо огромное. Да, нам только можно на мероприятии мужиками собираться просто. Наш мужской клуб. Вот мне кажется, если бы я был бы женщиной, а она мужиком, она бы меня еще и била, правда. Я уверен, я бы с синяками бы ходил, побои бы снимал каждый день. Что власти ноль у меня. Мне 23 года, у меня жена, ребенок, ипотека, кредиты. И мне друзья говорят: Кирюха, ты же не нагулялся? А я по-другому считаю. Просто смотрите, меня мать воспитывала, она мне говорила: Кирилл, ты все уроки в пятницу сделай, потом на выходных будешь гулять. Вот у меня сейчас до 30 лет пятница, я работаю, но жду очень сильно свои выходные. Comedy Club, большое спасибо за внимание, спасибо, что послушали, спасибо огромное.
1: Слушай Comedy Radio, смотри на ТНТ.

Надень на работу плавки. Возьми надувной матрас. Камеди Радио. Отдых круглый год.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Руслан Мухаметов, под ваши аплодисменты.
2: Так, меня зовут Руслан Мухаметов, мне 36 лет. Мне недавно уведомление на госуслуги пришло. Блин, я аж ногу сломал. Они просто с днем рождения поздравили. Зря оказалось. Спасибо, да. Но в целом неплохой год, все хорошо. Я себе в этом году купил квартиру. Ага, да. Я паузу для этого делал. Спасибо большое, вы приятные люди. Купил квартиру на окраине Москвы в Ростове. У меня еще ЖК, там парковаться вообще негде. У нас же сейчас машин больше, чем в GTA. У меня недавно ситуация была. Ко мне девушка приезжала, честно признаюсь, на секс договорились. Она не нашла парковку, уехала нахрен. Я теперь понимаю, почему в мультике Простоквашино тачку в квартиру заносили. Да, и я, знаете, еще понял, когда долго вот это один живешь, то в какой-то момент твоя жизнь превращается вот в бедолагу. Ты как будто в кладовке живешь. Ты еще в какой-то момент начинаешь ходить все время в халате в этом вонючем клетчатом, в котором можно давать интервью о причинах возгорания дома. Когда ты такой, а я думал, это пепельница, это газовый баллон. Но когда появляется девушка в жизни мужчины, блин, это спасение. Девчонки, вы такие большие молодцы. Мужики, похлопайте девчонкам, блин. Вы радость. Вы как минимум два раза радость. Когда появляется радость, и когда сваливают, тоже радость. Когда она вещи собрала, я такая, я к маме такой люблю. Да, но я понял, что в возрасте 36 лет уже пора закрывать вопрос с семьей как-то. Но у меня есть страх, что можно встретить не того человека и станет только хуже. Вспомните мультик «Шрек». Там Фиона до него принцессой была. Она его встретила, и все теряние. Олег Монгол и Иришка Чики-Пики. Ну, я еще... Да вы как-то разберитесь уже, я не понимаю.

Я еще понял, что не хочется, знаете, встретить такую жену и стать вот этой парой, где она вокруг него вот это трясется. Когда во время застолья с друзьями она ему еду в тарелочку накладывает. Видели вот эти пары, где она: «Димочка, вот это тебе положить. Димочка, пюрешечку тебе положить». А Димочка уже в очке, ему в целом на все положить. Отвали ты от Димочки. Но самая худшая пара на этом застолье — это вот эта, где жена его подавляет. Видели вот эти, где она ему молча тарелку собрала, как школьная повариха ему кинула. Она еще знает все его предпочтения. Он лук не ест. Мне кажется, в 36 идеально, знаете, найти вот такую девушку, бывалую, которая уже успокоилась, которая насмотрелась на все, все выводы для себя сделала, которая такая: «Ой, да все одинаковые. Что этот, что тот. Главное — моторика пальцев». У них поэтому самый крутой мужской комплимент: «Ой, у Альберта руки пианиста, а я рояль». С которой вот это серьезное отношение сразу на второй день, когда вы друг к другу уже привыкли. Когда вы сидите что-то вдвоем на квартире, и она при тебе случайно пукнула, потом на тебя смотрит такая: «Чё, ты сам хотел острые крылышки из KFC. Я предлагала роллы. Все, сидим, пердим». Вот это же самая прикольная стадия серьезных отношений, потому что вы друг другу доверяете. Мне как-то однажды девушка сказала, она говорит: «Ты, если что, можешь меня прям спящую». Я думаю, это что такое? Ну, девушка засыпает, просыпается мафия и начинает мирных жителей. У меня все. Всем спасибо большое. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Карина Миханаджан.
2: Что, недавно подарили цветы после выступления. Очень приятно, обожаю такие моменты. Женщина подошла, вручила букет, говорит: «Карина, спасибо от нас, толстозадых». Хорошо, просто спасибо, они мы собрались, решили выбрать вас нашим вождем. Я вообще, я стою с этим букетом, думаю, а что розы? Вы же знаете, что мы любим. Видели эти мясные букеты? Ну, я не очень понимаю, почему их называют мужскими. Это унисекс. Я бы с таким прям на свадьбу. Вот иду с сервелатом. На самом деле часто после выступления подходят люди с лишним весом, братики, родные. И всегда какие-то удивительные формулировки. Один раз женщина подошла и говорит: «Карина, спасибо большое, реально, вот вы мотиватор. Я всегда смотрю, думаю, ну раз она улыбается». Она увидела, что я расстроилась, говорит: «Простите, я имела в виду несмотря ни на что». А я прям поняла, что она имела в виду. У меня лишний вес – проблема на протяжении всей жизни. Я все время худею, толстею, сейчас опять поправилась, сажусь на диету. Я говорю «сажусь», потому что я в процессе. Это прям present continuous. Я вот в данный момент сажусь на диету, реально. И я, знаете, впервые в жизни худею по своим ощущениям, без диетолога. Я объясню, как происходит. Вот я сидела в ресторане, не стала брать десерт, такая, ну я же худею. А взяла мороженое. Логика такая: мороженое, калории тают. Все в порядке, все под контролем. Похлопьте, кто сидел хоть раз в жизни на диете. Блин, вот вы меня сейчас должны понять. Там же всегда есть вот этот прикол, когда назначаешь дату диеты и прощаешься с любимой едой. Делайте так. У меня вот сейчас как было. Я назначила дату диеты, прощалась с любимой едой и дату диеты. В итоге просто поправилась перед диетой. Вот какой сейчас этап. Мне еще один раз эндокринолог сказал, говорит: «Карина, давайте договоримся, сделаем разгрузочные дни, но пообещайте только раз в неделю». Говорю: «Можете на меня рассчитывать. Здесь я точно не сорвусь, реально». Я еще недавно была на тусовке, что-то веселилась, кайфовала, и подходит один парень, говорит: «Карина, весь вечер смотрю на вас, просто потрясающе, такая энергетика, такая классная, смотрю и думаю, что хочу, чтобы у моих детей была такая тетя». Да, давайте обсудим. Есть что? Тетя – худшее обращение к женщине. Ну, то есть есть четкая градация, типа девушка, женщина, мужчина, ой, простите. И только потом тетя. Ну, я понимаю, про что это. Ну, я на тусовках, знаете, я уже реально больше тетя. То есть, знаете, играет Клава Кока, я сижу. Играет Шафутинский, я вот она, я Марджанджа, реально, я... Я очень это все люблю. Я уже, знаете, нет-нет, да на тусовках себе стопку на грудь ставлю. Я уже вот такой... Мне, знаете, мне 27 лет, я уже общаюсь с соседями. Ну, не просто общаюсь. Я уже вот тот человек, который говорит: «Я позвоню Собянину, мы будем разбираться с этим вопросом». Но вообще, девчонки все по разным причинам ходят на тусовки. Есть те, которые флиртуют, кайфуют. А я вот человек, который, знаете, на утро... на кухне поговорить. Я вот про это больше. Я была у друга на дне рождения, и он что-то со всеми кайфовал, флиртовал, ко мне подошел под утро, говорит: «Я ж маму свою всегда стеснялся». Прошу прощения, а почему всем флирт, а мне детские травмы? Мы как это распределили вообще? Но я жалуюсь подругам, говорю: «Вот, представляете, такой скальник». Говорит: «Карин, мы думали, ты знаешь, ты ж такой человек, ты эскорт для души». Честно говоря, ну, невероятно четкое определение меня, реально. Можно прям шапку профиля писать. Я понимаю, что я реально такой человек. То есть пока вы с парнями что-то строите отношения, кайфуете, мы жестко угораем. Да, у вас любовь, но было ли когда-нибудь такое, что вот так смеялась, что вот прям аж сопля надулась? Вот это про чувства, вот это про эмоции. Ладно, рассказать, почему я в хорошем настроении, в целом на кураже, поделиться? Да, рассказываю. Я ушла от психолога. Я просто... Спасибо, реально, мне вообще... У меня, прикиньте, у меня есть бывший психолог. Это, если честно, круче, чем просто бывший, потому что никому в жизни не хочется так сильно что-то доказывать, как бывшему психологу. Мне сейчас так хочется найти себе классного, чтобы она видела, как мы идем, проработанные, в счастливую жизнь. И пусть она теперь страдает.

0: Я, честно говоря, я плохо ушла. Я просто перестала отвечать, перестала записываться. Но я считаю, что это полностью ее вина. Она не научила меня нормально расставаться. Ну, правда, она тоже, она мне говорит, надо научиться расставаться с людьми, с которыми вам некомфортно. А мне прям некомфортно с людьми, которым за час надо платить 6 тысяч. Прям, знаете, чувствую некоторый дискомфорт. К ней еще ходят мои друзья, и я нет-нет, да спрашиваю, типа, Наталья про меня ничего не говорит. И вот они рассказали, что через месяц она будет стоить 7200, и пока уйти от нее было моим лучшим финансовым решением вообще. Да, я... Я теперь без психолога, поэтому расскажу про мать вам. Короче, смотрите, у меня мама начала молодиться. Она что делает? Она учит молодежные слова. И справедливости ради, она все выучила, но жестко не вовремя употребляет. Она недавно была у меня на выступлении, я выступила, спустилась со сцены, говорю, мам, ну как тебе? Она говорит, огонь, просто зашквар. Хуже, если на самом деле она все понимает. Я реально, я, знаете, чуть переживаю, ну, просто за какую-то бытовую ситуацию. Типа мы с мамой идем по рынку, и ей продавец говорит, помните, вы у нас помидоры брали, как вам? И мама такая, все время вот так вот вкидывает эти слова. Она еще, знаете, открыла для себя рилсы сейчас. Каждый день мне скидывает рилсы. Но пока с молитвами. То есть тоже... пока оборону держим. Блин, я честно, если посмотреть вот все рилсы, которые мне скидывает мама, ну там человек просто работает на рекламу родительства. Там все, знаете, с формулировками типа «парень от тебя уйдет», «друзья бросят», «а мать!» Она скоро на День матери пойдет к фонтану, я вам клянусь. Да, стирать, но к фонтану тоже. Но я поняла, что у нее ничего не получится современной лексикой, потому что услышала их разговор с моей старшей сестрой, где старшая сестра говорит, мам, отстань, я четко решила, я child free. И мама на нее смотрит, говорит, будут свои дети, тогда поговорим. У меня все, вы кайфовые, спасибо.
1: Слушай все сезоны, то только на comedyradio.ru.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: 31 октября. Лайф-арена. Большой концерт Comedy Club с программой «Новое и лучшее». Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Мария.

0: Ирина Кравец, Екатерина Шкуро, USB и другие звезды шоу на одной сцене. Вас ждут новые шутки, любимые резиденты и культовые номера без цензуры. Подробности на comedyconcert.ru 18+.
1: Битва моторов с 8 октября в кино.

0: ограничения по возрасту 12+.
1: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
2: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
1: Юра Борисов, Иван Янковский.
3: Ты что думаешь, я испугался?
4: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь?
1: Битва моторов. Уже в кино. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Психолог, который привык решать все разговорами.
8: Ко мне можно с тревожностью.
7: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
9: Я псих, ты врач, работаем.
7: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
10: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Антон Иванов, Костя Бутузов и Рома Сафонов. Ситуация очень простая. В офисе компании.
2: Сань, братан, а зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет, а?
3: Здорово, Дима!
2: Привет, родная душа! Привет, Санек! Присаживайся, есть разговор.
3: Что за разговор?
2: Ну, по поводу нашей компании, которая, как ты помнишь, называется «Три друга и Ко».
3: Да.
2: А ты помнишь, почему она так называется?
3: Ну, конечно, потому что много лет назад три лучших друга, я, ты и Игорь, создали эту компанию, которая называется «Три друга и Ко».
2: Все верно. И все это время мы зарабатываем деньги и делим на три равные части. Угу. Все 2 миллиона на три. Угу. Ну, два как-то плохо на три делится, да, Сань?
3: Ну да.
2: Ты понимаешь, к чему я клоню?
3: Ну, надо больше зарабатывать.
2: Прекрасная мысль. Зарабатывать больше – это супер. Но я бы для начала на меньше делил. Не на три, на два. Понимаешь?
3: Нет.
2: Сань, слушай, я предлагаю избавиться от Игоря.
3: В смысле от Игоря? Мы же с ним дружим с первого класса.
2: А мы не перестанем с ним дружить. Мы просто отожмем у него долю в нашей компании, и все. Кинем его через бедро. Трахнем его в амбиции. Напихаем ему в светлое будущее. Но мы продолжим с ним дружить.
3: Ну а что, так можно?
2: Да, конечно, брат. Это Москва. Здесь принято идти по головам. Тем более нам идти тогда одну маленькую голову.
3: Слушай, ну если это Москва, то я согласен. Давай швырнем эту тварь.
2: Давай, сейчас ему и сообщим, да?
3: Давай, давай.
2: Игорёша, родной, зайди, пожалуйста, ко мне.
4: О, ты Игорёша!
2: Игорёха,
5: ну, спасибо. Спасибо. Слушайте, парни, пока не забыл. Смотрите, на субботу ничего не планируете? Я заказал столик в ресторане. Отметим 20-летие нашей дружбы! А, прикиньте, только попробуйте не прийти, окей?
3: Нет,
5: я обижусь.
2: О, мы 20 лет уже дружим, оказывается, да? Классно. Кстати, кто помнит, как мы познакомились?
5: Ну, здрасте, приехали. Я тебя из речки вытащил, когда ты тонул.
2: Точно, ты же меня еще из речки вытащил.
5: Так, подождите. А чё вы меня позвали, друзья мои любимые, а?
2: Сань, может, ты расскажешь, а то он все-таки меня из речки вытащил.
3: Ну, давай, попробую. Значит, Игорь, смотри. Мы вот решили вышвырнуть тебя, как дешевую шару из кабины КамАЗа.
5: Не понял.
2: Я тоже. Давай я. Игорёша, не пойми неправильно. Мы просто хотим отжать твою долю в компании.

0: кинуть тебя, а я его поддержал. Сейчас я хочу кинуть его, ты поддерживаешь меня. А он никого не поддерживает, и мы хотим кинуть его.
1: То есть тебе вообще все равно, кого кидать?
0: Ребята, ребятушки, вы мои два лучших друга. Поверьте, будь моя воля, я бы с удовольствием кинул вас обоих.
1: Так, подожди, то есть чисто теоретически мы сейчас с Игорем можем передоговориться и кинуть тебя?
0: Не хотелось бы, но, конечно, можете, я все пойму. Это Москва.
2: Слушай, хорошая идея, давай кинем
1: его. Да пошел ты! На? Ты что утром хотел меня кинуть? Когда никто никого кидать не собирался, а? Это с тебя все началось. Ходит тут дружелюбная давайте 20 лет дружбы отмечать. А знаешь что? Я не приду. А знаешь почему? Потому что я буду спать с твоей женой, понятно?
2: Подожди, ты же просто хочешь меня обидеть, правильно?
1: Нет, я просто хочу спать с твоей женой, чем последние 8 лет с успехом и занимаюсь.
2: Чё?
0: Подождите, ребят, не хотел бы вмешиваться, но это Москва. Спать с чужими женами — это нормально.
3: Да чё в этом нормального, а?
0: А чё, вот я, например, сплю с его женой.
1: Чё? Ты и моя жена, вы спите?
0: А чё, ты спишь с его женой, он спит с моей женой. Остаюсь я и твоя жена. Чем надо заниматься-то ещё? Мы хотим спать! Это Москва! Здесь все хотят спать!
2: Так, подождите! То есть ты знаешь, что я за твоей спиной сплю с твоей женой?
0: Конечно! Но если честно, за твоей спиной я иногда сплю со своей женой! Это Москва! Здесь такое бывает!
1: Так, подождите, то есть если мы все эти годы за спинами друг друга, спину с женами друг друга, от кого наши дети?
0: Ну смотри, мне кажется, что твоя старшая дочь моя, а мой младший сын его, а его близняшки одна твоя, другая моя. Ну если честно, я не удивлюсь, если наши дети вообще других людей. Это Москва!
2: Так, стоп, подождите, я запутался. Кто кого предал, кто с кем спит, у кого чьи дети, ни хрена непонятно. Из понятного только то, что это Москва!
0: Согласен, мужики, это очень сложно, поэтому давайте сделаем схему предательства.
1: Давай.
0: Смотрите, есть три закадычных друга. Угу. Должно остаться два гнилых. Что мы имеем? Ага. Саня имеет жену Игоря. Угу. Игорь имеет мою жену. У жены Игоря есть дочка Сани и мой сын. У моей жены есть двое близняшек и сын Игоря. Так, кто из нас предатель? Это, возможно, я, и либо Саня, либо жена Игоря. Либо это Саня, Игорь и моя жена.
1: Так, и что получается?
0: И получается, это Москва.
3: Да блин! Да это тупик какой-то, блин!
0: Парни, ну не надо, ну никто нам не обещал, что кинуть друга будет легко.
1: Так, да, друзья, давайте откровенно. Каждый из нас троих считает, что он заслужил остаться одним из двоих, кто останется. И в будущем кинет второго, который остался незаслуженно, так?
0: Ну, если простым языком, то да.
1: А что надо ждать? Если мы все такие конченые, пускай в итоге останется один самый конченый.
2: Подождите, если самый конченый, то точно должен остаться я. Потому что я отдал денег толпе армян, чтобы они тебя отметелили.
1: Вообще-то я их перехватил, дал денег, чтобы они отметелили Диму.
0: Тихо, тихо, тихо, армяне меня даже пальцем не тронули. Я им заплатил, и они уехали.
1: Так, подождите, то есть армяне просто приехали, уехали и три раза заработали?
0: Это Москва! А это армяне!
2: Да что ты заладил, блин? Это Москва, это Москва. Мы все оправдываем этой Москвой. Мы все сюда приехали из Усть-Кузьминска. Мы просто кучка гнилых, амбициозных провинциалов.
0: А Москва, по-твоему, что?
2: Блин, точно, это Москва.
1: Ну, нет.
0: Ребят, слушайте, ну это же предел какой-то. Ну мы же 20 лет дружим уже вместе. Почему эта Москва влезла в наши жизни и ссорит нас? Давайте плюнем на эту Москву, давайте плюнем. И уедем обратно в Усть-Кузьминск, а?
2: Подожди, ну если мы уедем, мы будем меньше зарабатывать?
0: Ну?
1: Так что получается, либо ты гнилой, но с деньгами, либо честный, но без денег? Это почему? Потому что это Москва?
0: Нет, брат, потому что это Россия.
4: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Эдуард Дородний, встречаем!
2: Так, я женат. Недавно, да, жена обиделась, что я домой пришел не голодный, что она готовила, старалась, а я как-то через погранзаставу из фудкортов к ней не смог прорваться. Я со своей колокольни вообще не считаю этой проблемой. Я считаю, если мужик пришел домой сытый, радуйся, потому что он к тебе пришел. Если он пришел голодный, так это не к тебе, он к котлетам приперся. Я когда голодный прихожу, я жену целую просто по пути на кухню. Поняли? Она турникет. Это поцелуй, это не акт любви, это акт прикладывания банковской карты к терминалу. Это же нормально. А пишет она мне типа, ну, без 5:2 где-то. Ничего не ешь, я приготовила. Да сильно заблаговременно как-то. Ну, напиши в сентябре, ничего не ешь, скоро Новый год. Мне что делать? Ну, я могу на опережение, да, как-то ничего не готовь, я пожрал. Но это я как будто хвастаюсь. Как пи***т из рабочих чатов фотографии из отпуска скидывают. Посмотрите, я на море, ну, надеюсь, захлебнешься. Можно перекусывать, да, то есть не наедайся. Я не умею перекусывать, я серьезно отношусь к еде. Ну, и меня бесят люди вот эти, которые перекусывают. Я если, вот знаете, картина «Леди и бродяга», когда они одну макаронину на двоих сосут, вот я бы вместе с леди всосал эту макаронину. Я шведские столы как мероприятие сильно уважаю. У меня даже тарелка есть любимая на шведском столе. Знаете, такая балда трехэтажная. С ручкой я беру, как с подсвечником хожу между столов. Кто здесь? Поставьте это в фруктовнице. Это уже 10 минут как тефтельница. А если ты себе один вид мяса положил, да пошел вон. Ты меня смущаешь. Иди в ресторан, ешь свою эту игрушечную маленькую еду из игрушечных тарелочек, пей чай игрушечными чашечками. А когда наиграешься со своими плюшевыми друзьями в этом кукольном домике, приходи к нам, к взрослым людям, жрать. Мы здесь мизинчики не оттопыриваем, мы здесь пуговицы на штанах расстегиваем. Не надо. Есть моменты, где еда неуместна. Свадьба, например, вот, ну, в плане... Ну, когда все бухают, и в какой-то момент какая-то скотина такая, а теперь торт. Это как посреди оргии сказать, а теперь сканворды. Спасибо, не надо. Мы заказали торт для тех, кто не пьет. Закажите им такси. Я еду уважаю. Недавно, ну, попал в ситуацию неприятную. Заказал, короче, рульку себе свиную. Ну, в кафешке. Ну, здоровье. Взял и в какой-то момент, ну, не могу я доесть. Не могу. И так обидно стало до слез реально. У меня по мужской части не было пока проблем, но мне кажется, вот она импотенция примерно по ощущениям. Я тоже на нее смотрю, так и думаю, ну, давай просто полежим, пообнимаемся с тобой. В плане моего отношения к еде я понимаю, откуда растут ноги. Это как ни банально все из детства. Потому что я в детстве не мог выйти из-за стола, пока все не съем. Потому что мама фразу «я наелся» воспринимала, как «я не хочу это дерьмище, дай мне подзатыльник». У меня мама очень сильно боялась, что я умру от голода. Абсолютно не боялась, что от черепно-мозговой травмы подохну. Не сутулься. Я не сутулюсь. Я

0: Группируюсь.
1: Я младший ребенок в семье, соответственно, любимый. Меня практически не лупили. У меня сестру старшую лупили, разные методики воспитания. Нас так и называли, эксперимент номер один и эксперимент номер два. У меня отец, когда лупил сестру, у него была такая методика, он вывешивал перед ней ремни, поняли? И она должна была сама выбрать ремень. Ужас, раньше это называлось демократия, у человека был выбор. Отец никогда не бил нас руками, он говорил, если я буду бить вас руками, вы меня запомните и будете бояться. Балбес, есть же мешки на голову, да, чтобы тебя не запомнили. Куклы на руку есть. Спасибо, что послушали. У меня для вас все.
2: Слушай Камеди Радио. Смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Веневитина.
2: Смотрите, решила заняться здоровьем своим, хожу сейчас по всем врачам. Недавно была у стоматолога, он мне говорит, надо брекеты ставить. А я уже носила. Знаете, не хотелось бы второй раз тратиться опять, ну, деньги на это все выбрасывать. Ну, мне кажется, скоро уже другие проблемы начнутся. Тут уже не зубы будут разъезжаться, а сиськи реально. Мне кажется, некоторые женщины поэтому все соски прокалывают, чтобы резинками, брекетами стянуть их вот так вот вместе. Я носила брекеты уже в школе. Я по этому поводу никогда не комплексовала до одного конкретного случая. Мне фотограф в выпускном альбоме замазал брекеты. И понимаете, там не филигранный фотошоп, там просто белая полоса вместо зубов. Вот они, 30 додиков, осел и Шрека. Вот мы все собрались, всем добрый вечер, пожалуйста. Я, конечно, сомневалась, стоит ли второй раз ставить. Я решила, пойду в эту же клинику, но к другому врачу, спрошу второе мнение. Я к нему прихожу, мне спрашивают, Настя, а кто вам сделал все зубы до этого? Я говорю, ну вот этот первый. Он такой, ну тогда не могу вмешиваться, это уже его рот. А пломбы для этого ставить, чтобы никто не сорвал, я правильно поняла? Мне что теперь делать? Звонить стоматологу, говорить, ко мне тут парень собирается приехать, могу ртом воспользоваться? Я решила, знать, ну его нафиг, я не буду второй раз ставить, нормально у меня зубы, мне идеальные не нужны. Они идеальные, не всем под образ жизни подходят. Рассказываю прикол. У меня папа в Воронеже поставил себе виниры и сломал их в первый же день, потому что грыз кость. Есть вопрос к воронежским стоматологам, да? Вы видели, кто к вам пришел? Вам просто капкан в рот... И все нормально, уж общее слива от вас. На кой виниры в Воронеже, я дико извиняюсь. Чтобы один раз в Леруа Мерлен приехать в отдел унитаз, сказать, не вот так же можно, вот так же. И знаете, что меня больше всего бесит во всей вот этой ситуации? Я всю жизнь лечу зубы, кожу, волосы, а есть просто сразу красивые люди. Идите в жопу, реально. У меня подруга такая, она не умывается, у нее идеальная кожа. Она не чистит зубы, у нее идеальные ровные белые зубы. Знаешь, что он делает, конечно, застревает между зубов? Она берет волосы, как зубной нитью. У нее еще и волосы не ломаются, понимаете? Она не тратится на косметолога, спросит, куда она девает деньги. Она жрет, а не толстеет. И меня бесит, что вот эти люди сразу просто красивые. Они нам еще уродам какие-то советы по уходу за собой дают, знаете? У меня бабушка такая, она мне всю жизнь говорит, Настя, знаешь, почему у меня волосы красивые? В наше время не было шампуней. Мы брали яйцо, кефир и вот так вот в голову. Я думаю, еще дальше, в духовку это все. Вы же поэтому некоторые бабки с фольгой на башке, правильно? Я уже, знаете, я боюсь каким-то специалистам ходить, каким-то врачам, косметологам, стоматологам, потому что каждый раз, когда я в новую клинику прихожу, мне навешивают новые комплексы, о которых я даже не подозревала. Я недавно была у ортопеда, мне говорит, вы неправильно стоите. И размер ноги у вас неправильный. И ходите вы неправильно. Я думаю, а что домой на Новый год приехала? Что происходит вообще? Меня, знаете, я хожу сейчас в спортзал, меня там бесит одна конкретная категория людей. Это нарядные женщины. Видели? Которые приходят накрашенные, с распущенными волосами. Я вообще тут не понимаю. Просто если я так приду, я в конце тренировки буду выглядеть как кукла советская, которая тебе от сестры по наследству досталась. Ее потом 2 года собака трахала. У нее поэтому глаз и западает. Вот это я, пожалуйста. Я реально не выкупаю. Я смотрю на них, думаю, девчонки, а у нас что теперь в душе? Горячая, холодная, мицеллярная? Что происходит вообще? Ну, я просто так, ну, не наряжаюсь. Я тренируюсь, как в последний раз. Я завтра могу не прийти. Потому что забью такой-то человек. Но знаете, когда все сломалось? К нам в зал бабка пришла тренироваться. Я вообще обрадовалась. У нас немного общего. Рано. Я еще шутку не сказала. Я, знаете, много общего. Ну, я тоже перед некоторыми тренажерами крещусь на всякий случай. Но она прям мощная оказалась. Знаете, она прям нормальный вес тягает. У нее прям какой-то пояс не из шерсти. Ну, прям мощная бабка. И она меня добила, когда мы с ней вместе после тренировки пошли в раздевалку. Она говорит, надену футболку посимпатичнее. У меня все-таки вторая тренировка. Бабка, ты что? Ты к чему готовишься? Там что, на выходе Прохор Шаляпин лучшую выбирает? Ну, или, я не знаю, к дачному сезону. Я много раз видела женщин в огороде, но ни разу не думала, вот это жопа. Я много раз думала, ба, обязательно в купальнике это делать. Я, единственное, не понимаю мотивацию в таком возрасте тренироваться, потому что ты не будешь выглядеть привлекательней. Ты просто сильная бабка. Тебя еще больше боится дед. Ну, качок с деменцией — это очень страшно. Когда он стоит посреди зала, кричит: «Кто я?» У нас два таких джигана, вот бабка, пожалуйста. Она мне еще похвасталась, говорит: «Прикинь, мне внуки абонемент подарили. И ремонт в квартире делать начали». Я вот все думаю, как ей сказать, да? Что это не для нее, наверное. Спасибо, что послушали, народ. Пока.

0: Камеди Радио. Радио.
1: Бэп.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет премьера.
1: Встречайте на сцене музыкальные силы Камеди Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. И помогать им будут Александр Волобуев и Роман Сафонов.
2: Для вас сочинская курортная песня.

0: Все те, кто сегодня пришел с кольцами, похлопайте, смелее, не стесняйтесь. Но всех остальных мы ждем сегодня в 22:00 на наш концерт в кафе «Причал». Каждому пришедшему баклажка домашнего вина в подарок. Это были сочинские гитары. Увидимся!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Если вы сейчас в такси, улыбнитесь друг другу. Вдруг будет скидка или, наоборот, чаевые. Камеди Радио. Вы там сами разберитесь. Главное, с улыбкой.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Алексей Кучума, встречаем!
2: Что, я Лёх Кучумов меня зовут, и у меня проблемы из-за моей внешности. Моя внешность подходит к моей работе, то есть я работаю на заводе. Хоть бы кто-нибудь удивился когда-нибудь, понимаете, вот я о чем. Нравится работа на заводе, единственная проблема, что мне нравится отношение общества к этой профессии. То есть я смотрел видео в интернете, там танцевал подросток, ну просто какой-то подростковый танец. И знаете, какой самый популярный комментарий? Че ерундой занимаешься, пошел бы лучше на завод работать. А вы поймите, нам там такие дебилы тоже не нужны. То есть я думаю, что вы как на исправительные работы к нам отправляете его? Как вы себе представляете, начинается смена, идет бригада грустных, суровых мужиков вот так вот, а сзади он. Но его в первый же день на погрузчике приедут, то есть. Я догадываюсь, почему так происходит, потому что у людей устаревшее представление о заводе. Вот для вас завод это что? Здание с трубой. Идет дым. А еще внутри? Знает. Может, мужики курят, может, папу выбрали. Но что-то там да происходит. Для... Просто вы представляете, что мы там просто чумазые в лаве бултухаемся. Примерно такой вайп у нас. А сейчас вообще другие заводы. Сейчас на заводе все автоматизировано. Реально, у нас в цеху стоит станок за $1 миллион. Да, на нем работает тип за 20-ку. Но станок-то крутой. И этот тип, он смельчак. Ну, потому что страшно сломать что-то за $1 миллион, понимаете? Если ты ломаешь такой станок, тебе никто не скажет, типа, Виталик, давайте повнимательнее в следующий раз. А Виталик неделю не моргает, то есть куда еще внимательнее. Он бы поплакал, да у него глаза пересохли. Нет, если ты ломаешь такой станок, ты отрабатываешь и отрабатываешь по принципу песен Басты. То есть руками детей и руками их детей. Там одно... Одно неловкое движение, и династия токарей рождается в моменте. Мне нравится работать на заводе, но из-за этого сложно девушку себе найти, потому что это отталкивает девушек. И мне кажется, это отчасти, знаете, из-за этих женщин, которые видео снимают, типа, знаете, настоящий мужчина,

должен зарабатывать 500 тысяч в месяц. Мы в курилке в шоке, сидим 5 ненастоящих мужчин просто. Мы можем быть только если одним настоящим мужчиной, если мы как Power Rangers соберемся, типа «Сила пятерых!» И все. И то, если с премией считать, то есть. Я считаю, что на заводе настоящие мужики работают. Ну, потому что мы каждый день рискуем здоровьем. Это опасная работа. Это в офисе вы можете услышать фразу типа «Аня выгорела». Она неделю дома посидит. На заводе вы спокойно можете услышать «Семена замотала станок!» Он завтра опоздает. Если вы на заводе услышите фразу, что кто-то выгорел, там еще неделю мясом пахнет, понимаете? Вы думаете, фраза «на заводе рук не хватает» метафорично? Нет, там рук хватает, там больше пальцев дефицит. Там иногда игра камень, ножницы, бумага, никакой интриги нет. То есть я смотрю, думаю, ты на ножницы не наскребешь. То есть, во что мы с тобой будем играть? Вот у нас бригада токарей, 5 человек, 15 пальцев. То ли токари, то ли ниндзя-черепашки. Мне кажется, это знаете почему? Потому что мужики чуть что, они сразу руки суют. Сразу. То есть, ну что-то в станке застряло, все, кисть уже там. То есть, я не знаю, какое-то подсознательное желание пиратский крюк иметь. Я не знаю, как это объяснить. Потому что женщины так не делают. Вы видели хоть одну женщину без фаланги? Нет. Все пальцы. Если женщине что-то интересно, она не лезет, она делает вот так. Виталик, посмотри, что там шуршит такое, а? Я под ванну руками не полезу, у меня маникюр. Моя должность называется контролер по качеству. Это такая должность, меня не то что вне завода, меня внутри завода не уважают. То есть моя работа заключается в чем? Смотреть на деталь и говорить, хорошая она или плохая. А я не подхожу для этой работы, то есть я слишком добрый для нее. Вот реально, вот он мне несет деталь. Я издалека вижу, много гном. А веду себя, знаете, как мать, которая поделку показывает. Такой, вау, ничего себе! Ты сам это сделал! У меня, короче, компания расширялась и запускала новый завод в Мексике. Новый завод в Мексике. И меня, на год в командировку отправляли. Я тоже офигел. Я сначала подумал, какой-то подвох. Ну, типа, может, ТЦ Мексика или ЖК Мексика. Просто здание в форме сомбреро стоит, и я туда поеду. Оказалось, реальная Мексика. Я согласился. Да, от метро далековато, но вот такой шанс раз в жизни. А прикиньте, были мужики, которые отказывались. Прикиньте, реально отказывались. И он такой, Мексика? А что я там не видел? Да ничего ты там не видел. Да даже если видел, Мексика не сварка, можно два раза посмотреть, почему бы нет. То есть я искренне не понимаю, как один и тот же человек может сначала говорить «Мексика, что я там не видел», ну а через неделю в лесу «Бам, маслята, ничего себе! Целая семейка по деревам сидит!» Я полетел, я, конечно, полетел. Это невероятный опыт. То есть у меня, представьте, я прилетел в Мексику, у меня первый мой рабочий день на мексиканском заводе, и меня представляют коллегам. Представляют коллегам, типа, вот прилетел иностранный специалист. Я такой, ничего себе, это кто там прилетел? А это я, Леха Кучума, в шлепках стоит. Они смотрят, а у меня на лице написано, меня отправили не чтоб я в Мексике помогал, чтобы в России не мешал, понимаете? Я сам еще, знаете, лечу и думаю, а что у вас там такое случилось, что конкретно я понадобился? Что вы такие посмотрели? Ну, с этой проблемой справиться только... Это проблема по зубам только выпускнику Ярославского политеха. То есть мы не знаем, кто еще с этим справится. Я реально, я просто летел, я представлял, что я прилечу, и там просто выбегает какой-то пацан в лохмотьях. Сбылось пророчество! Прилетел избранный на большой железной птице! У вождя будет новая почка! Ну, только если так. Реально, год жил и работал в Мексике, и сейчас это самое большое достижение в моей жизни. Ну, а респект моим друзьям, потому что друзья могут обесценить любое достижение. Реально, то есть я был в командировке на другом континенте, и первое, что сказали мне друзья по прилету, они такие, ну, показывай жопу, что ты там привез из Мексики, давай, контрабандист. Я теперь каждый раз, когда в компании иду в туалет, я слышу, о, Леха за гостинцами пошел, сейчас он нам что-нибудь принесет. Спасибо, что послушали, вы очень приятный зал. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Саша Муратова.
2: Значит, смотрите, я уже про это рассказывала, я квартиру купила. Спасибо, спасибо. В ипотеку все нормально, это для тех, кто не похлопал. Значит, но есть один минус. Я купила в феврале, монолог о том, что я ее купила, мы сняли летом, сейчас зима, мне до сих пор не дали ключи. Я уже думаю, может быть, ну я ее не купила, просто хожу, что-то всем рассказываю об этом. И я вот что решила, значит, если мне через неделю не дадут ключи, я свой ЖК так по телеку засу, что оттуда съедут все, кто там живут. Честно, я раньше думала, что это, ну, никак не влияет, что вот меня по телевизору показывают, в интернете там еще где-то. А поняла, что влияет. Значит, как поняла? Сидела дома в съемной квартире. Значит, слышу, кто-то пытается дверь открыть. Я подхожу, там стоит какой-то парень, девушка. Говорю, вы к кому? Парень говорит, я риэлтор. Я пришел показывать вашу квартиру. Я говорю, вы, наверное, не сюда, вам вот соседняя. Он говорит, точно. И девушка, ой, только, пожалуйста, не надо про эту ситуацию в стендапе рассказывать. Я говорю, конечно, не буду. Пообещала даже вот такой человек. Не, я правда не активна. Давайте вот определимся с средним возрастом в зале. Похлопайте, кто младше 30. Угу. Кто старше? Видите, нас как будто больше, а хлопки все равно, ну, послабее, потому что у нас энергии меньше. Ну, это объективно так. Сложно уже вообще отрицать разницу поколения. Вот у вас бывает такое, что вот вы идете по улице, видите кого-то помоложе, думаете, ну вот не страдайте. Бывает? Я расскажу. Какие-то случаи, да, вспоминаю? Я расскажу. Я просто недавно шла, вижу две девушки. Значит, одна рыдает, вторая успокаивает. И вот та, которая рыдает, говорит, все, он меня бросил, я не смогу без него. Я думала, что мы навсегда, уже звоночек, да? Она говорит, все, я думала, что мы навсегда. Это так больно, мне так больно никогда не было. Я думаю, попробую хотя бы

про жизни сама заплатить налоги. Ну, там такая боль, ни одно расставание с этим не сравнится. Кто сомневается? Просто вспомните свое самое больное расставание. Вспомнили? А сейчас представьте, что вот ровно в этот момент просто ни из чего вдруг с вашей карты резко списывают 200 тысяч рублей. Что хуже? Ну, я не знаю, как вы, но меня расстраивает, когда мне 500 рублей списывают с карточки за подписку, которую забыла отключить. Я такой человек. Не, правда уже, знаете, даже на какие-то привычные вещи начинаешь, ну, просто по-другому смотреть. Вот пример. Фильм «Москва слезам не верит». Знаете, смотрели? Я на всякий случай, вдруг кто на улице рос, я не знаю. Значит, рассказываю. Есть такие люди. Видите, не вру. Короче, смотрите, фильм крутой, классный, очень здорово, очень мне нравится, но вот он мне недавно попался, и я там смотрю на главную героиню сейчас и думаю, а ты вот вообще тупая или как? Рассказываю концовку фильма. Сейчас вот просто вдумывайтесь в то, что там происходит. Значит, она становится директором завода, едет в электричке, знакомится со слесарем, у них там взаимность, уже любовь, чуть ли не живут вместе. И тут он вдруг узнает, что она больше, чем он зарабатывает. Обижается на нее за это и уходит от нее в запой, в свою коммуналку. Она сидит дома, в своей квартире, рыдает и говорит, не могу без него, найдите мне его. Его находят, приводят из его коммуналки в ее квартиру. Она перед ним извиняется за то, что больше, чем он зарабатывает, и говорит, я тебя всю жизнь ждала. Я думаю, ты дура, это он тебя всю жизнь ждал. По-хорошему, фильм вообще должен называться «Москва в овуляцию». Я вот вообще поняла, что я с возрастом хочу уровень оптимизма, как у моей бабушки был. Знаете, вот ей 96 было, а она все равно начинала смотреть долгие сериалы. Ну, всегда. Сейчас, ну, плохая шутка, но прикиньте, как символично в 96 начать смотреть «Великолепный век» и не досмотреть. Все, на этом все, спасибо.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене резиденты Камеди Клаб. Итак, на площади одного маленького провинциального городка под названием Морозинск.
2: Слушайте, мужики, давайте, все, расходимся, он не вернется.
3: Да вернется!
4: Да мы уже вторую неделю стоим, ну!
2: Слушай, ну все, кто из Морозинска уезжал, ну никто не возвращался.
5: Ну он же обещал.
2: Он много чего обещал, он на то и мэр, чтобы обещать, а потом не выполнять. Все, тратим время, пойдемте
5: давай,
2: по домам.
5: Расходимся.
2: Давайте,
6: стойте! Стойте! Стойте! Здравствуйте, уважаемые жители Морозинска! Я, как ваш мэр, сделал все, как вам и обещал. Вы мне много раз говорили, что у нас плохой город.
4: Не было такого!
2: Говорили!
6: Ну ладно, говорили, что не город, а гнище.
4: Да, вот так говорили! Да, вот так поговорили!
6: Говорили, хотим жить, как в Москве! Значит, я к вам прислушался и на собранные деньги съездил в Москву. Значит, все посмотрел, все себе выписал. В целом, вы были правы. Честно, Москва пока немножечко опережает Морозинск. Но мы же хотим жить, как в Москве.
4: Да.
2: Хотим.
7: Как в Москве. Как в Москве.
6: Ну ладно, ладно, все. Тогда, уважаемые морозинцы, я представляю вашему вниманию программу «В Морозинске, как в Москве».
2: Браво!
6: Значит, начнем. С этого дня в нашем городе будет платная парковка.
4: Чего?
5: Иди!
6: Да тише вы, тише! Значит, в центре города будет платная парковка, 400 рублей в час.
4: Сколько? Да!
5: У нас даже проститутки меньше берут.
6: Ладно, ладно, ладно, да все!
2: Не нужно!
6: Сделаем, как в Москве, но бесплатных парковок.
4: Да! Да, лучше!
2: Да, как в Москве!
7: Как в Москве, но бесплатных парковок!
6: Все, все, все, понял, ладно. Значит, смотрите, в рамках программы «Как в Москве, но бесплатных парковок» в нашем городе появится платная дорога.
2: Иди в жопу!
6: Да тише вы, дослушайте! Будет одна платная, одна бесплатная.
4: А что, по платной ехать быстрее?
6: Ну, не всегда.
4: А зачем она нужна?
6: Там машин меньше.
2: Так у нас и так меньше, это Морозинск! Идиот какой-то!
6: Плеваться-то зачем? Ладно, может быть, тогда хотя бы вокруг города сделаем Морозинскую кольцевую автодорогу, МКАД назовем, как в Москве!
2: Так а зачем нам ездить вокруг города-то, а? У нас что, лишние 15 минут есть? Ты что, в своем уме?
6: Ладно, ладно, ладно, все, все, ладно, бесплатный и бескольцевой.
4: Да?
2: Ну так нам
4: лучше!
5: Я люблю тебя.
6: Значит, идем дальше. Значит, в рамках программы «Все как в Москве», на бесплатных парковок, платных дорог, МКАДа мы внедряем социальную карту Морозинца.
5: Чего?
4: Чего? А где ты столько карт возьмешь?
6: Тише! Карта — это моя проблема, но уже сегодня их получат первые 36 человек. Ну или 52, смотря какую колоду я найду.
4: А что она дает?
6: Как что? Бесплатные проходы в театр, в музей.
2: Так у нас нет ни театров и ни музеев.
5: Нет, из развлечений только колода карт. И он их раздать собрался.
6: Хватит плеваться. Ладно, карты тоже отменяем. Значит, тогда в рамках программы «Все как в Москве», но бесплатных парковок, платных дорог, МКАД и социальных карт делаем следующие изменения, касаемые домашних животных. Значит, с этого дня собачьи какашки мы складываем в пакет.
2: Это еще зачем?
6: Чтобы не загрязнять окружающую среду.
4: А пакеты куда?
6: Этого я не видел, поэтому пока... Пока по старинке выкидываем пакеты в реку.
4: На собак!
6: Ладно, все,
2: еще
6: понял.
2: Чушь, а?
6: Нахрен собак.
2: Вот.
6: Значит, в рамках программы «Все как в Москве», но бесплатных парковок, платных дорог, МКАДа, социальных карт и нахрен собак.
2: Молодец.
6: Значит, у кого самые дорогие машины, тем отрубаем ногу или руку.
4: Чего?
6: Да тише, тише. Вы дослушайте. В Москве у кого самые дорогие машины, у них наклейка «Инвалид». Семен! Иванович, это тебя касается, у тебя калина.
5: Себе что-нибудь отрежь, дебил, блин, да?
6: Все, ладно. Нет, так нет. Значит, дальше о самом важном.
2: Так.
6: Если вам на улице захотелось выпить алкоголь, его нужно обязательно положить в пакет.
5: Так в пакете ведь уже говно.
6: Ну, постепенно разберемся как-нибудь. Пока везде ходим с двумя пакетами. Ну, перестаньте вы. Понял уже, что не прижилось, блин. Ладно, идем дальше. Значит, в центре города открываем магазин, где будем продавать брюки по 40 тысяч рублей. Да не ваши брюки! Новые!
5: И кто их будет покупать?
6: Не надо их покупать, надо купить только пакет.
5: Опять пакет!
6: Да тише вы, тише, тише! Это не просто пакет. Это главарь всех пакетов! По нему сразу понятно, что в нем что-то дорогое.
2: И что там у тебя?
6: Неважно. Просто пока еще не успел выкинуть в реку.
2: Так ты...
6: Ладно, ладно, ладно.

0: Еще сделаем, как в Москве, проведем реновацию.
1: Это что еще такое, а?
0: Выселяем алкашей в новые дома.
2: Ну не нормально.
3: Это не очень
1: понимаю.
4: Так у нас нет

0: бесплатных парковок, дорог, карт, пакетов и реновации, получается, что у нас уже как в Москве.
1: В смысле?
2: Ну, как это?
0: Вы ничего не хотите делать. И всегда с недовольными рожами. Все прям как в Москве.
3: Мы Москва!
0: Ну что, будете через неделю за меня голосовать?
1: Конечно, будем! У нас, кроме тебя, кандидатов нормальных и нету!
0: Ну точно, как в Москве!
4: Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Салават Дюсенгалиев!
2: Да, здравствуйте. Поаплодируйте, кто меня видел где-то, поаплодируйте, есть такие. Все, спасибо, этого достаточно. Это... Да, они редко узнают. Когда узнают, они узнают по имени. Они просто подходят и такие: «О, я тебя видел там». А под это описание все подходят. Но один раз мужик узнал имя, и мне стало еще хуже. Потому что он говорит: «О, я тебя знаю, Салават Дюсенгалиев». Я такой: «О, нифига, спасибо, круто». А потом я расстроился, потому что он сказал уже больше не мне, а в воздух такой: «Эх, какую я только фигню не помню». Он прям расстроился, что я у него ячейку памяти занимаю. Да, слежу что-то за здоровьем. Недавно выяснил, какой у меня тип кожи. Сделал анализ, все, прихожу, говорю: «Какой тип?» И мне косметолог говорит: «Жирная и раздраженная». Я говорю: «Сама ты стоит, обзывается». Но реально такой термин. Я пошел в салон красоты, меня направили. И, оказывается, одного мужика там не ждут, если вы не знали. Я не с первого раза зашел, если что. Я сначала открыл дверь, такой: «Здрасте». Она говорит: «Мы ничего не заказывали», и дверь закрыла. Это что такое было? Потом, да, зашел к косметологу. Она на меня смотрела 10 секунд где-то. И говорит: «Нужна лазерная шлифовка». И в целом, как будто очень хорошо, что она быстро определила, какая процедура. С другой стороны, не очень приятно, когда на твое лицо 10 секунд смотрит.

0: смотрит и такая: ну это хлебало шлифовать надо. Это ты вообще что к нам пришел, брат? Мне делала мастер Светлана. Она мастер лазерной шлифовки, лазерной эпиляции, лазерного пилинга. По образованию джедай. Вот тут этот, который... Я на этой процедуре понял, что болевой порог у мужчин и женщин очень разный. Потому что нам делали пятерым шлифовку через перегородку. Мне и четырем девчонкам. И они между собой болтали. Типа ля-ля-ля-ля Wildberries, вот эта фигня. А я с ними не разговаривал, да, у меня были другие дела. Я пытался не заплакать все это время. Я прям 20 минут терпел, прям 20 минут терпел, и она мне через 20 минут говорит: а сейчас потерпеть придется. Да, у нас вообще все процедуры немного болючие. Например, я иногда хожу на маникюр. Мне эта процедура тоже не нравится, потому что, во-первых, тоже больно. Во-вторых, я делаю дешевый маникюр, мне делает женщина из Средней Азии. И она меня уже осуждает за то, что я пришел туда. Она смотрит этим взглядом осуждающим, знаете, вот этот, типа, мать не знает, чем ты здесь занимаешься. И я знаю, что она меня осуждает, еще потому что она по ходу еще по видеосвязи разговаривает. И про меня она, я знаю, что тоже говорит что-то. Потому что я знаю, как на тюркском будет слово «пи***». Если что... Если вам интересно, так же, как и на русском. Да, там... спасибо. Там еще весь набор одноразовый, его тебе в конце отдают, в пакетике собирают. Я это не знал в первый раз. Я охренел в первый раз, если честно. Когда она в конце процедуры все, что до меня докасалось, начала в пакет складывать. Я думал, она мне будет отдавать с фразой: мы этой фигней больше пользоваться... не будем. А стул, на котором сидел, забирай тоже. В целом, вообще нормально. На маникюре себя чувствую нормально. Единственное, я понял, что я очень хорошо себя чувствую, когда я один мужик там. Когда второй мужик заходит, мы как-то неадекватно общаемся друг с другом. Ну, как будто ты такой: ой, а это что, не бар? Один раз я видел, как мужик в моменте переобулся. Он в барбершопе объяснял, как его подстричь. Кстати, нормальными словами. Он объяснял такой: можно вот здесь покороче, здесь небольшой проборчик, да, вот так зачесик налево, и филлерными ножничками на меня разворачивается такой полубокс. Зафигач. И я смотрю на него и такой: мне тоже полубокс тогда. И женщина говорит: вы же на маникюр записывались. Да, я не могу еще жаловаться на вообще, когда женщина что-то делает. Потому что я не могу как-то... Я один раз ехал в такси в пандемию, и там женщина была водитель без маски. А тогда, помните, всем говорили: каждый день меняйте маски, каждый день, каждый день. Я каждый день менял маски. У меня две маски было, если что. Я каждый день менял маски, и я смотрю, водитель без маски. Я подумал, надо бы предложить ей маску. Я протягиваю ей маску, она мне такая: что? И я такой: и надел вторую маску. Вот что я... Просто как дебил ехал, она на меня смотрит, я еду в двух масках. И вид такой, типа: а я всегда так езжу. Я вышел, думал, что все нормально. Вышел, все закончилось, но приложение стало меня провоцировать. Она такая: скажите, водитель был в маске? Я думаю, блин, а вот кто я сейчас? Джентльмен? Или крыса, которая сдаст ее сразу? Я не знал, что написать. Я написал: меня не было в машине, извините. Это... Типа, разбирайся сам, Яндекс. Да. Понял, что в целом вот родители были правы. У меня мать была права. Она в детстве, я слушал Басту, и она говорила: не слушай, это чушь какая-то. Я говорю: мам, ты не понимаешь, что моя игра, все дела. Но сейчас я понял, о чем говорил мать, потому что я как-то шел недавно, вижу большой плакат с Бастой, написано: бери квартиру в ипотеку. Я такой: ну реально фигня какая-то, Баста. Это уже точно не моя игра. Спасибо, что послушали. У меня на этом все. Пока.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Мария Маркова.
2: Ехала в автобусе. В какой-то момент на остановке водитель вышел в салон и спросил, знает ли кто-нибудь, правильно ли мы сейчас едем. Я думаю, вот так тебя экзистенциальный кризис накрыл? Прямо в пути? Боялась, что на следующей остановке он спросит, так кто мы друг другу? Но выяснилось, что он просто подменяет заболевшего товарища. Думаю, хорошо, что мы не в самолете. Очень страшно услышать от пилота. Уважаемые пассажиры, я тут подменяю заболевшего товарища. Все под контролем. Посмотрите в окно. Кто-нибудь узнает эту местность? У меня есть дочь, она уже подросток, и она иногда привирает. Она врет по мелочам, но абсолютно без зазрения совести. Еще так по-дурацки у нее это получается. Например, я ей говорю, ты почистила зубы? И она такая, да. Потом я делаю паузу, говорю, ты не почистила зубы? И она такая, да. Но дети вообще часто не любят чистить зубы, потому что они у них недавно выпали, выросли новые, и они думают, что всегда так будет. А потом ты в 30 лет съел карамельку, и все, зубы теперь у карамельки. Я нашла способ, я теперь ей говорю, либо ты чистишь зубы матери. Да, очень страшно, всегда работает. Моя дочь уже подросток, ей недавно в книжном магазине не продали книжку, потому что, оказывается, там теперь стоит маркировка на книжках по возрасту, и требуют паспорт. Я подумала, я куплю, но мне тоже потребовали паспорт. В итоге сидели без книжек, смотрели пацанок. Но вообще, я считаю, это правильно, надо блюсти, а то вдруг подросток домой придет, а от него книжками пахнет. Я думаю, дети теперь будут собираться у магазинов и говорить, а можете нам книжку вынести? Ну, я представляю, тебе 14 лет, ты начитался книжек, приходишь домой и пытаешься сделать максимально бессвязную речь, чтобы никто не догадался, что у тебя пополнился словарный запас. Ты такой, ну чё, ну как бы. А потом слово внезапно какое-нибудь выпадает, типа саквояж. И отец такой, то что такое? И мать такая, по карманам у него посмотри. Ты, может, еще и в 10 класс собрался? Так детей пытаются оградить от нецензурной лексики. Но я считаю, если ты матерное слово узнал из книжки, ты можешь его использовать. Вообще, я прочитала, что каждый человек использует матерные слова приблизительно 230 тысяч 105 раз за жизнь. А если те, кто сегодня ругался матом, похлопать, есть такие? Ого, да сантехники в зале. Я не использую, я пока коплю. Это мне на Новый год. Но я думаю, что они же разом

0: как-нибудь из меня прорвутся, видимо, все 230 тысяч. Это будет очень интересное голосовое сообщение. Потом у внуков спросят, а какие были последние слова вашей бабушки? И они такие, ну, видит Бог, мы не хотели. Вообще, дети спасают. У меня есть племянник, ему 3 года. Мы недавно с ним играли в игру. Я кидала ему мяч, кричала, я классная девчонка. Он кидал мне мяч в ответ, кричал, ты классная девчонка. Это я такую игру придумала. Отлично провела время, всем рекомендую. У меня есть дурацкая привычка. Я когда прихожу домой вечером, я складываю одежду не в шкаф, а на стул. Вот пока до потолка не дойдет, я умею середины вытаскивать, чтобы другое не упало. У меня снизу летние вещи лежат. Меня спасают только гости, если много вещей накапливается. Если много накапливается, я зову гостей. Они, правда, не всегда соглашаются разбирать мои вещи. Моя дочь тоже так делает, но я ее за это ругаю, а себя нет. Потому что, когда я была маленькая, моя мама ругала меня за вещи на стуле, и я запомнила, что за это нужно ругать детей. Но она уже все поняла. Если я начинаю ее ругать, она звонит бабушке и показывает ей мой стул. Поговорим про фобии. А есть ли у кого фобии? Похлопайте, есть такие люди? Какая странная, необычная фобия. Мне нравится это, у нас нормальные фобии. А мне одна девушка сказала, я боюсь богомолов и палочников. Я говорю, где вы их берете в Москве? Она говорит, они меня преследуют. Ну что надо было сделать богомолом, чтобы они тебя преследовали? У меня тоже есть дурацкая фобия, я боюсь эскалаторов. У меня паника начинается на эскалаторе, особенно когда я вниз еду, я теряю равновесие. Но в метро все для этого сделано. Ты руку кладешь и уезжаешь на другую станцию. Вот этот шпагат всем телом. У меня еще была аэрофобия, но я ее победила. Как я поняла, что я ее победила? Я куда-то прилетела, к самолету подогнали трап, а это эскалатор. Вот это был миг! Между прошлым и будущим. Пошла обратно в самолет, дальше полетела. Я тревожный человек. Я считаю, вот эти люди, которые раскачивают кабинку на колесе обозрения, это плохие люди. Я вообще не понимаю, как это можно было придумать. Какой-то человек такой, а вот бы хлипкую кабинку поместить на шаткую конструкцию. Идеальное развлечение. А какие у нас тут будут меры безопасности? Никаких? Отлично. Железную цепь можете так вот привесить. Ну, ее сдувает, правда... Я не понимаю, почему это называется колесо обозрения. Я с закрытыми глазами там время провожу. Но моей дочери все это нравится. Мы как-то были с ней в парке, нам сказали, в нашем парке самое старое колесо обозрения в мире. У нас уже и механик умер, которого обслуживал. Просто остановить его не можем. Мы как-то были в Новосибирске, а там на колесе обозрения не хватает одной кабинки. Я даже не хочу знать, что там случилось. И главное... Никого не смущаю, все катаются. Мне человек из Новосибирска пару недель назад прислал фотографию этого колеса, а там уже второй кабинки не хватает. Думаю, ну все, Бог решил, что эта ромашка сидит, играет. Любит, не любит, любит, не любит. Спасибо, наверное, все.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Встречайте.
2: Обаятельный.
1: Да.
3: Харизматичный.
1: Да.
3: Морщинистый.
1: 100%.
2: Удивленный.
3: Тимур Батрутдинов.
4: Есть известное выражение, что история повторяется, а это значит, что когда-то на Руси уже происходило что-то очень похожее. Итак, Москва, царские палаты.
5: Хороша! Ох, хороша земля русская! Как прекрасна Москва златоглавая! В те секунды, что не перекопана, рубль крепнет! Затем опускается, снова крепнет, опять опускается, снова крепнет и вновь опускается, снова крепнет, ну, в общем, стабильно все. Где же Прошка? Где летописец мой? Должен вести доставить он новые.
6: Фух. Господин мой товарищ царь-батюшка, не вели ты казнить, заблудился я.
5: Я ж клубок тебе дал заколдованный, чтоб маршрут тебе точно показывал.
6: Да клубок, что ты дал, не работает. Я кидаю, а он в Шереметьево.
5: А, ну значит, ты тут был, поблизости. Ладно, выдохни, Прошка, 17-й. И быстрее мне вести докладывай, что творится у нас в Руси, матушке.
6: Было сложно узнать все известия. Раньше ж дружно сидели в телеге мы и попутно со всеми общались. Но сломалась телега, не катится. Благо тут же гонца подрядили нам. Макс зовут. Всех быстрее он бегает. Ведь другие гонцы сейчас не бегают, а точнее немного замедлены. И везде неустанно Макс трудится, аж в конюшне подземной работает.
5: Ближе к делу, что за известие?
6: Эх, беда, к нам пришла на Русь-матушку. Не чума, не цинга, а мошенники. Представляя царевой дружиною, вводят русских людей в заблуждение. И у всех стариков со старухами забирают совсем уж последние миллиарды поместья и золота.
5: Это, Прошка, загадка пристранная. Столько бабок у бабок. Откуда? Что еще? Как наш люд поживает там?
6: Тут дела приключились одавича. На коней ввели пошлины страшные. Взвыли тут же повсюду наездники. Почему на коней цены конские?
5: А для чего это нововведение?
6: Чтоб у всех были лошади русские.
5: Ага. Ну, это правильно. Надо поддерживать на Руси конепроизводителя, чтобы мчались везде наши лошади. Хоть порой возникает желание пристрелить их, чтобы не мучились. Ладно, Прошка, ты лучше поведай мне, как дела у певцов с лицедеями. Как Филиппка? А Гузок прижился-то?
6: Да прижился, приштопано мастерски. Явный почерк Хайдарова лекаря. Ну, конечно, нелепо топорщится, но его сотоварищам нравится.
5: А что же другие там?
6: Вот намедни певица народная про погоду, что в доме нам пела всем, продавать захотела имущество, а точнее хоромы в хомовниках. Продала, но уйти отказалась, а говорила, мол, все недействительно, я несчастная жертва мошенников, а Лурье пусть ночует на улице.
5: Ни хукры себе схему удумала. Продолжай, что еще приключилось, а?
6: Пепешнейны пришло на Русь-матушку. ВТФ это я не могу понять. Лепс развелся, но тут из-за возраста. Для него 20 лет уже старая.
5: Вот. Понятно.
6: И никак скоморох наш батрушечка не найдет себе в жены красавицу.
5: А тебя это что беспокоит-то?
6: Да уже как-то все подозрительно. Оттого поползли слухи разные.
5: А сейчас-ка давай поподробнее. Что за слухи? Быстрее выкладывай.
6: Слухи разные.
5: Разные?
6: Разные. А по сути не очень разные, а вполне, если честно, конкретные. Что того?
5: Что чего?
6: Что из этих вон?
5: Из каких?
6: Из таких, ну из этих вот.
5: Как же эти слухи достали, блин. Еще слово, и я тебя выпарю.
7: Батор, может, давай по сценарию?
5: Ладно, Прошка, давай по сценарию. Расскажи про дела заграничные.
6: Как помягче сказать бы, царь-батюшка, за границей какой-то... вообще. Чудо-юдо в Америке выбрали. Рыжеликое, рыжеволосое. Тут же дичь всюду делать пошло оно. Вот до перцев уже докопалось. Но такую там дали ответочку. Аж в Дубае отрикошетило. Но зато наши девки красивые, что на Ниве разврат огорбатились, притворяясь при этом риэлтором. Вновь на родину возвращаются.
5: Ха, видно, сильно седалище сжалося. Что у девок тех было разжатое. Ну, не страшно.

0: Поцелуем и девонек здесь ухаживать будут за старцами. Ведь для них это дело привычное. Ну а что там еще за границей?
1: Приключился скандал вот на острове. Там годами вельможи заморские, для утех плотских все собирались, непотребствами все занимались.
0: Ну а наши-то были на острове?
1: Нет, царь-батюшка, там не видали их. У нас ценности традиционные. У нас лижут в порыве неистовом лишь Байкала замерзшее озеро.
0: Этот случай я помню, конечно же. Действо было мальца... необычное. Но зато однозначно мы поняли, что нашла в нем жена его, Катенька.
1: Извиняюсь, но, пользуясь случаем, дай инсайт, православный царь-батюшка. Как решатся конфликты всемирные? Чем закончится вся заварушка-то?
0: Ни один во всем мире царь-батюшка знать не знает, чем все это кончится.
1: Что, ты тоже не знаешь, царь-батюшка?
0: Не, ну я-то все знаю, конечно же. Чем бы это все там не закончилось... Процветать будет наша Русь-матушка! Так что, Прошка, ступай-ка быстрее ты и поведай о том всем и каждому!
1: Побежал я тогда уж, царь-батюшка! Тьфу ты, елки, опять Шереметьево!
2: Слушай Камеди-радио, смотри на ТНТ. Алло, это служба безопасности банка. Мы заметили подозрительную неактивность. Включи Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Андрей Атлас!
2: Как приятно. А кто-нибудь посмотрел «Стражи Галактики»? Уже смотрели? О, прикольно. Для тех, кто не смотрел, если что, фильм не про охранников ТЦ «Галактика». Это супергеройский фильм. Так, а честно, кто плакал на фильме? Честно, только похлопайте. Ну, вы плакали от сюжета или типа пиццы?

0: 500 рублей.
1: Очень класс, там действительно такие, знаете, сцены пробирающие прям. Там, кто не знает, это весь фильм «Безумный ученый», он издевается над маленьким енотом, это все так мило показано тебе, конечно, грустно. И, честно говоря, на меня он тоже произвел впечатление, этот фильм. Почему? Потому что впервые за эту серию нам показали одного из персонажей, который раньше был, знаете, таким дурачком, клоуном. В этой части нам показали, что он очень чуткий отец. И я впервые задумался, что вот мы с женой 12 лет вместе, у нас до сих пор нет детей, а я не понимал, почему, что меня останавливает. И тут я понял, что так я себя считал клоуном все это время, понимаете, дурачком. Я думал, какие мне дети, я же болван. А потом, благодаря этому фильму, я понял, неважно вообще, кто ты. Ты заведи ребенка, и ты станешь чутким отцом. И я так проникся, мы выходим с женой, у меня тоже глаза на мокром месте. Я говорю, ты знаешь, я понял очень важную вещь. Она говорит, я почувствовала. Я говорю, мне кажется, я готов. Она говорит, ты серьезно? Андрей, это же такая ответственность. Я говорю, ну мы же любим друг друга, значит, у нас все получится. Она говорит, господи, как я тебя люблю, мы обнимаемся. Она говорит, а где мы возьмем енота? И я такой, а, так это не я клоун, получается. Ну еще, теперь нам нужен домой енот срочно. Ты сталкивался с такой проблемой. Причем, знаете, как она меня уговаривает? Она говорит, ты посмотри видосы, когда еноты живут в квартирах. Это так уморительно. Я посмотрел, кто не знает, сюжет примерно один везде. Где хозяйка ходит по раздолбанной квартире в хлам. Валяется везде мусор и примерно одни и те же слова. Она вот так вот, Фима, да твою же ж, Фима! Ты посмотрите! Заканчивается кадр тем, что енот она снимает вот так сверху. Он вот такими глазенками смотрит на нее и на ее ноутбук. Прямо в этот момент. Очень тяжело. Кто не знает, еноты, ну, у них же есть пальцы, вы знали? Эволюция дала им пальцы. И это не для того, что типа у вас что-то упало, поднимите. Нет! Он стоит такой, а почему? Это еще не падало. Тяжело, конечно, было отговорить жену, но знаете, в чем плюс? В Москве, слава тебе, Господи, есть хрена туча антикафе с разными животными. Вы, наверное, в курсе. Знаете? С любыми животными вы можете пойти потрогать их. Есть антикафе с котами, с собаками, с ежами, с бомжами. Шаурмичка на вокзале. Вы были? Прям можно погладить вот так бомжа, прям покормить его с руки вот так. Он у тебя уснет на руках, тоже потом будешь джинсы очищать. Такой, ну твою, все, И мы пошли в антикафе с енотиками, Господи Боже. Рекомендую, конечно, да. Нас на инструктаж выстроили, там девочка, которая нас инструктировала, она говорит, а, имейте в виду, енотики очень любят родинки. Если у вас на теле есть выступающие родинки, скорее всего, они попытаются их оторвать. И вы же понимаете, что эту информацию про родинки они не в мире животных подсмотрели. Вряд ли им Дроздов рассказал. Был прецедент, вы врубаетесь? Пришел ребенок весь в родинках, енот такие, пацаны, это Simple Dimple, налетай! Жутко, серьезно. Нас заводят дальше в какой-то зал. Эта девочка говорит, тут у нас немножко пахнет лоточком. Немножко пахнет, действительно. И очень сильно воняет говном, если честно. Я не понимаю, почему мы так об этом... До каких пор мы будем делать вид, что если шокирующую информацию подавать сказочным голосом, то она как бы не считается. Ну, в смысле, пахнет лоточком. Лоточек пахнет пластиком, кто не знает. Ни разу не было, чтобы жена после меня из туалета выходила, говорила, там керамика немножко пахнет. Честно говоря, слезятся глаза. Кафель. При нас два енота начали драться, серьезно, это страшно, потому что они прям фырчат, вырывают шерсть друг другу, надавливают на глаза вот так. Я испугался, я побежал к администратору, говорю, там дерутся еноты. Я вам клянусь, он такой, да твою, он берет ведро воды, вот так выливает на них, говорит, разошлись, шерстяные. Просто растащил их по клеткам. Одного енота заперли в клетку, я на него смотрю, он через решетку на меня вот так. Жена говорит, ты ему понравился. Я смотрю ему в глаза, он прям... Я думаю, енот, ты чё, ты же дружелюбный кроха, ты поделись улыбкой своей, енот, где это все вообще? Но после этого похода, слава тебе Господи, жена решила, что нам не нужен енот. Она так и сказала, хватит одного существа, которое регулярно обчищает тебе карман, это я, все. Друзья, спасибо вам огромное, очень классная публика.
2: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Юля Поломина.
2: Я недавно ездила на Сапсане, и в какой-то момент поездки мужчина в кресле передо мной снял кроссовки. Я узнала об этом, к сожалению, не потому, что это увидела. По-другому информация проникла. И я решила пойти нажаловаться проводнику. И проводник пересадил меня в бизнес-класс. Представляете, как круто? Вы знали, что у них там даже правило такое есть? Знали? Отсаживать скандальных бабищ, вот так оно звучит. Я довольна вообще. Единственное, я надеюсь, что после того, как я ушла, этот мужик не надел кроссовки обратно. Потому что тогда весь вагон подумал бы, ну и вонючая она, конечно, была девчонка. Хорошо в лесу соскочила. Я недавно, значит, у мамы спросила, знает ли она значение такого термина, как бодипозитив. И мама, оказывается, знает. По версии моей мамы, бодипозитив переводится как «тело веселится». Что-то она перепутала, да? Мы же знаем, что тело веселится — это когда лифчик в конце долгого дня снимаешь, и там настоящее веселье. Вообще у меня мама учительница русского языка и литературы. Мне она не преподавала, я этому очень рада, потому что, мне кажется, у таких детей, у кого их мама, их же учительница, у них сбой в голове происходит. У нас была такая в классе. Это, получается, и надо дома маму мамой называть, а в школе, как все остальные ученики. Галка намешалка, да? Это стресс. Но мама работала в той же школе, в которой я училась. То есть мама в школе всегда была рядом. Из плюсов меня вообще не трогали мальчишки. Из минусов меня вообще не трогали мальчишки. У меня единственная какая-то отдельная от мамы школьная жизнь была в другой школе, в музыкальной. А вы помните, какие мальчики ходили в музыкальную школу? С новыми усами и телом первоклассника. Я вот такого как-то на сольфеджи карандаш попросила. Он повернулся и говорит, ты мне что? Вау. Господи. Я тебе скажу, где шампунь продается, давай так. Сейчас тоже есть сложности из-за того, что мама учительница русского, с ней невозможно переписываться. Она никогда не вникает в смысл моих сообщений, она начинает поправлять ошибки. Я как-то написала ей в спешке сообщение,

0: мне, что ошпарила ногу кипятком, и она мне на это ответила: «Вообще-то кипятком, через я». Я думаю, как приятно, да? Я поэтому следом уточнила у нее: «Мама, как будет правильно, дом престарелых или дом пристарелых?» Я тут гуглю кое-что. Шутка, конечно. Я надеюсь, вы понимаете, я не такой человек, это просто юмор. Я знаю, что через «е» пишется, я искала уже. Да, мне вообще 32 года. Вот. Я немножко начинаю загоняться по поводу старения. Так не хочется старой выглядеть. Это у многих женщин ведь так, да? И это тоже от мамы мне передалось. У меня мама всю жизнь просто обожает, когда ей дают меньше лет, чем ей есть на самом деле. Особенно она радуется от таких комплиментов, когда говорят, что мы с ней выглядим как сестрички. Она радуется, а я напрягаюсь в такие моменты. Думаю, надо выспаться, что ли? Один раз еще хуже было. Какая-то женщина на пляже подошла с похожим комплиментом. Она подошла со словами: «Ну-ка, признавайтесь давайте, кто из вас мама, кто дочка?» Вот. Наверное, у кого шрам от кесарева, улыбка на все лицо, та и мама. Все просто здесь. Да, ну и небольшая рекомендация вам. Это, знаете, вот если вдруг женщина какая-то спрашивает: «Отгадай, сколько мне лет?» Не надо отгадывать. Знали, да? Просто меньше называйте, она довольна будет. Я всегда так делаю. Ко мне коллега на работе подошла с таким вопросом недавно. Говорит: «Юль, как думаешь, сколько мне лет?» Я, естественно, прицелилась, так сбавила немножко. Говорю: «29. Вам, Галина Николаевна». В голове только держу от Рождества Христова, да? Это мы не озвучиваем. Так, девчонки, к вам такой вопрос. Можете, пожалуйста, поаплодировать? Кто из вас хотя бы раз в жизни думал: «А не сделает ли мне челку?» Было такое? Угу. Потом делайте эту челку, всю неделю гуглите, есть ли в России добровольная эвтаназия. Да, это связанное событие. Я раньше постоянно наступала на эти грабли. То есть наступала на эти грабли, потом носила эти грабли. Это, знаете, такой замкнутый круг. Причем есть приложения же, да, которые показывают, как тебе будет с челкой. Но они слишком хорошего мнения обо мне. Я не собираюсь ее прям вот так каждый день укладывать. Я собираюсь ее отдельно от всех волос в раковине мыть. Можете вот это показать? Но меня сейчас... вот единственное, что удерживает пока от челки, это воспоминания моей предыдущей челки. Причем я тогда с референсом приходила к парикмахеру, и это была Джессика Альба из «Города грехов». А получился Джим Керри из «Тупой еще тупей». Сейчас переборщили. Да, я вообще впервые столкнулась с тем, что парикмахеры, оказывается, могут тебя не только красивым сделать, но еще и изуродовать. В 7 классе со мной это случилось. Меня подстригли под горшок. Я так плакала, я очень переживала. Я вообще не хотела идти в школу. И мама дала мне интересный совет. Она сказала: «А ты скажи всем в классе, что ты так и планировала». Как будто 7-классники булят за неумение планировать, а? А не за то, что моя башка на шампиньон стала похожа, нет? Но папа дал совет еще круче. Он сказал, что лучшая защита — это нападение. Я не знаю, зачем. Наверное, чтобы, когда я пришла, первое, что сказала: «Ну и уроды вы здесь собрались, конечно». Папа передал. Никто в итоге не смеялся над моей стрижкой, очень тепло приняли. Оказывается, у меня адекватные, воспитанные одноклассники. Такое реально бывает, представляете? Когда у вас одна парикмахерская на весь район, и вся школа в гном-гномычах. Я еще недавно делала такую процедуру, называется она эпиляция межягодичной области. Как слово «да» зашифровали красиво. Я причем пока ждала, думала над названием, думаю, почему «области»? Ни зоны, ни промежутка, области целой. Я думала, мне эпиляцию губернатор придет делать. Но я хочу пояснить, как я там оказалась. Я ходила в студию лазерной эпиляции ноги делать. И вот это у них в подарок шло. И мне так странно, почему именно это шло в подарок. Это даже больше не подарок клиентам, а наказание косметологу. Что она натворила? Может, какие-то уродские ресницы управляющие сделала? И та и сказала: «Ну ты у меня людям больше никогда в глаза смотреть не будешь». Наказана. Акция, кстати, называлась «Счастливые часы». Но не для нее точно. У нее там «Черная пятница» каждый день. Ладно, у меня на этом все. Спасибо вам большое, что послушали. Всем пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Андрей Бибуришвили!
2: Я расскажу вам реальный случай из жизни. Проблема в том, что я вырос в очень бедной семье. Правда, в очень бедной, знаете. Мы всей семьей смотрели шоу «Кто хочет стать миллионером» и просто истошно кричали «Мы!» Вот такая вот семья. Реально, денег вообще не было. Одни врачи, понимаете? Однажды дед испортил воздух, и мы всей семьей его избили. Потому что поняли, что он где-то ел. И суть в том, что я понял, что я все детство хотел стать богатым, влиятельным, чтобы у меня было много денег. И вот я вырос, попал в камеди. Я знаете, что понял? Что богатые люди чаще всего очень неприятные по своей натуре.
3: Расскажу вам реальный случай. Недавно
2: я выступал у одного олигарха на день рождения в его огромном частном доме, почти в замке. В общем, меня забирает лимузин. Мы едем в частный дом. Я думаю, лишь бы выступать. Лишь бы стендап. Меня привозят, мне открывает дверь дворецкий. В 2017 году дворецкий. Я думаю, кто мой заказчик? Бэтмен? Что происходит вообще? Я захожу. Он говорит, здравствуйте, вы Андрей Бибури-Бури? Я говорю, как? Он говорит, Бибури-Бури? Я говорю, да. Бибури-Бури. О, Лури. Подпевай, Бибури-Бури. Ты дурак, что ли? Я говорю, ой, извините, ради бога, извините. Не выучил вашу фамилию, все будет нормально. Вот ваша одежда для выступлений. Я говорю, что? Он говорит, ваша одежда для выступлений, надевайте. Я говорю, зачем? То есть, прикиньте, реально, это чистый факт. Чувак купил мне костюм Бриони с бирками. Я реально испугался, я не знаю, думал, сейчас меня посадят с манекенами, пить игрушечный чай. Что происходит вообще? То есть, мне было реально страшно, я не понимал, что делать. Потом Альфред, я решил так его называть. Альфред, а где мы выступаем? Он говорит, в кинозале. И мы шли по дому 6 минут. Мы идем 6 минут по дому, я думаю, а где магазины, типа, а где автобусная остановка? На стенах висели головы животных, может, те, кто выступали до меня, и было не смешно. Я не знаю. В общем, я захожу в кинозал, там сидит один мужик и смотрит фильм. Поэтому, естественно, первые 20 минут я не выступал, он смотрел фильм. Думаю, ну ладненько. Потом фильм заканчивается, я захожу, и знаете, очень сложно выступать для одного человека. Вот вас много, комфортно, а он один, как бы, знаете, когда весь ваш зал один человек, это очень неудобно. Иногда весь мой зал выходил покурить. Типа. Иногда весь мой зал говорил по телефону. И 4 раза весь мой зал нюхал.
3: Вот ровно 4.
2: И он очень богатый, знаете, он почти меня не видел. Мне кажется, он вообще порой умирал. И знаете, посмеялся он всего 2 раза. Первый раз, когда я сказал слово «кредит».
3: Второй раз, когда он его повторил. Типа
2: «кредит», прикольно. Забавное слово, наверное. В общем, я выступаю минут 17. Я потею в этом костюме, в котором меня теоретически можно похоронить. Я вообще не знаю, мне страшно. И он такой, так, стоп. Я такой, что? А давай ты споешь. Я такой, ну я так себе пою. Он такой, нет, давай ты споешь. Я говорю, да нет. Он такой, нет, ты споешь. Я такой, ну окей. Единственная песня, которая была у меня в голове, это «Помогите мне, пожалуйста». Ну нет такой песни, если честно. Я ее только что выдумал. Но я подумал так, ему 40 лет, да? Надо, чтобы он как-то посмеялся хоть немножко. Единственная песня, которая появилась у меня в голове, это «I'm blue, da boogie, da boo-day». Он говорит, ну спой. Я говорю, ну «I'm blue, da boogie, da boo-day». Он такой, во. А дальше? А кто знает дальше вообще? Я типа, ну, «Амлуда будет будай». Он такой, во. «Амлуда будет будай». Во. Мне кажется, он обнулялся каждый раз. Он забывал, что я пел до этого. Во. В общем, когда я сдал этот экзамен на «Амлуда будет будай», он такой, ха, прикольно, иди, дверь закроем. Всем большое спасибо. Пока-пока.
0: Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Встречайте, Андрей Колмачевский.
2: Мне 33 года, моей девушке 19 лет. Я вижу, как меняются ваши взгляды сразу же. Я все понимаю. Мне самому хотелось бы младше, но такие законы, понимаете, я не нарушитель. Я и сразу не понял, что ей 19, потому что у нее внешность вот этой современной женщины, которая не сдается. Ну, знаете, у которой губы немного увеличены, ресницы нарощены. Она когда сказала, что ей 19, я даже подумал, вау, всем бы в 40 лет так кокетничать, конечно. Но смотрите, мой возраст для нее тоже очень большой, потому что, как я это понял, мы когда в первый раз с ней встретились на свидание, она мне на полном серьезе стала предлагать свою старшую сестру. То есть она говорит, у меня сестра твоя ровесница, ты, может, с ней лучше попробуешь, прикиньте? То есть я думаю, может, я уже там любовь всей своей жизни встретил, а тут менеджер сестры подскочил посмотреть. Ну, я говорю, в смысле сестрой попробуешь? Ну, мне же ты понравилась. Я говорю, я сюда приехал, потому что я захотел увидеть тебя, а не твою сестру. Ее сестра такая, я поеду тогда? Мы такие, да, отъезжай, мы дальше сами, конечно, разберемся. Естественно, я делаю, ну, все, чтобы она ко мне не привыкала, конечно. Мы недавно шли по парку, и там перед нами идет пара пожилая, и они идут и держатся за руки. И у меня девушка такая, смотри, это мы через 40 лет. И я такой, ну ты да. Я кого-то помоложе найду, ну в этом смысле, естественно. Вы напрягаетесь, вы боитесь, что я умру, да? Мне приятно это слышать, конечно. Впервые в истории стендапа благотворительные аплодисменты. Живи, Андрей. Ну, рад, что мы про это заговорили. Короче, я не знаю, сколько я проживу. У меня очень большая тревожность. Она такая большая, что я начал жестко переедать. Я за 3 месяца набрал 12 килограмм, сейчас немного скинул. Но я стал переедать настолько, что в какой-то момент я переел, и меня стошнило. И моя кошка такая, респект, давно советовала. Реально тема, Андрюха. Но она такая немного злая, такая, а себя ты мордой не будешь тыкать, да, единственное, уточню. И я пошел к психологу, я ему все рассказываю, и он мне говорит, Андрей, у вас булимический невроз. То есть вы тревогу пытаетесь заесть, у вас не получается, и вы едите снова, и снова, и снова. А я сижу и думаю, ты вот эту шоколадку на столе будешь доедать? Потому что у меня очень высокий уровень тревоги, я очень много боюсь, у меня страхи. У меня много страхов. И он говорит, да расскажите о своих страхах, потому что страхи это нормально. Я им начинаю рассказывать. И он говорит, ну вот, а у меня тофофобия. Я говорю, а что такое тофофобия? Он говорит, тофофобия это боязнь быть похороненным заживо. Я такой, блин, теперь у меня тоже тофофобия. Сходил к специалисту. И с детства ты переедаешь. Почему? Почему ты переедаешь? Потому что тебе говорят с детства, надо все доедать. Надо доедать. Я теперь, знаете, вот у меня сестра, ей 16, она когда в Москву приезжает, я ее воспитываю, я ей говорю, можешь не доедать. То есть мы идем куда-то в кафе, я говорю, съешь сколько хочешь и оставляй. И она съедает и оставляет. И я сжираю все нахрен, просто развожу малолетку на бабки от матери. Меня что так бесит? Я думаю, блин, еще и с перееданием проблемы из детства. Все из детства, еще и это. И мы вспомнили с психологом, у меня в семье была странная традиция. Мы раз в год готовили очень много еды, прямо салаты, горячее. И брали это все, ехали на кладбище проведать деда. Он там сторож, всегда был рад нас очень видеть, конечно. И у меня от матери тревожность, а от отца у меня отцовская безалаберность. И это, ну, плохое сочетание и для брака, и для одного человека в целом. Я недавно захожу домой, и я понимаю, что нас затопили. Как я это понимаю? Захожу и головой цепляю подвесной потолок, потому что он от воды вот так прогнулся, а там лампочка, из нее капает на ламинате лужа, из лужи пьет кошка. И она такая, слава богу, ты пришел, я уже не справляюсь. И у меня такая... Меня такая тревога накрывает. Я такой, сейчас все это прорвет, нас затопит, мне искать.

0: отдать деньги соседям снизу. И в то же время вот эта вторая безалаберная часть, она такая: Андрюха, да подожди, господи, да... включи свет для начала. Я еле сдержался. Так, идем хорошо. Мне что хотелось еще рассказать? Девушке моей 19, мне за 30, но я у нее не первый мужчина. То есть я первый взрослый в ее жизни. И она как будто со мной захотела попробовать что-то взрослое. То есть у нас несколько раз был секс, и тут она говорит: я хочу, чтобы ты сейчас это сделал без презерватива и прямо до конца. И я ей говорю: как ты себе это представляешь? Потому что я не понимаю. Она говорит: ну мы это сделаем, и я сразу же приму специальную таблетку. Ее сестра такая: я точно поехала. И, в общем, мы это делаем, и мы идем ночью за противозачаточным, и нам неловко, и она такая: господи, что мы делаем? И она говорит: можешь это хотя бы как-нибудь обыграть? Я говорю: в смысле? В смысле? Посреди ночи в аптеку заходят 30-летний мужик и 19-летка. Я говорю: если хочешь, мы зайдем, я скажу: мне противозачаточное, тебе что-нибудь взять? Она такая: мне гематогенку, и сняли напряжение, вот это все. И мы заходим, и там ночной продавец, он всегда сонный в аптеке. И он начинает очень долго искать это противозачаточное, и нет, его просто не может найти. Все. А я стою такой: ну, Родион назовем, что уже, конечно. И он находит последнюю упаковку, она была на витрине, и он ее берет, но он не отдает ее мне, а начинает просто стоять очень долго, сонно, пытаться, ну, отдирать с нее ценник. А я не знаю, что сказать. Я такой: да нам не в подарок, просто забираю это. И, короче, она это принимает, и у нее сбивается цикл. А ты бесконечно перечитываешь инструкцию. А там прямо пишут, что противозачаточное не дает 100% гарантии. Ребенок все равно может родиться. И ты пока в этих непонятках, у тебя, конечно, тело, мозг просто пополам все делится. И одна часть такая: господи, если таблетка не сработает, и ребенок родится, вот что будет с этим ребенком? Но вторая часть такая: господи, Андрюх, ну ты без отца вырос, все нормально было. Он тоже как будто прорвется. Я чувствую напряжение, я чувствую напряжение. Смотрите, я готов к детям. У меня нет детей, мне за 30, я готов. Я в такой жизненной точке, что я уже готов даже к чужим детям. И желательно, чтобы они уже зарабатывали. Если есть такие варианты, пишите, разберем. Мне просто какая мысль не дает покоя. Если женщина приняла противозачаточное, а ребенок все равно родился, ну это же будет капец какой сильный ребенок. И капец какой злой. Но он же родится, он сразу ладонь раскроет. Это чье? Кто у нас в семье, а? И его мать 100% такая: мой только гематоген, вот чек, я никакого отношения к этому не имею. Спасибо, ребята, пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет «Женский стендап».
1: Встречайте, Надя Джабраилова.
2: Я прочитала про 7 подруг из Китая, которые скинулись и построили себе особняк, чтобы вместе встретить там свою старость. Слышали такую новость? У них там есть бассейн с подогревом, фруктовый сад, беседка для чаепития. Нет никакой информации, будут ли они брать туда с собой своих мужей, но я как считаю, в таком огромном доме расставить 7 урн с прахом — это разве проблема, правильно? Конечно. И потому что мужчины живут гораздо меньше, чем женщины. Мне кажется, именно поэтому мужчины гораздо менее охотно вступают в брак. Потому что, ну, представляете, для них реально брак может быть до конца жизни. Это пугает. Вы если не заметили, то после фразы «пока смерть не разлучит вас», женщина вообще спокойно стоит. Там такая... Ну, не моя же явно, да? То есть, я-то овощи ем. То есть я бы тоже не хотела жениться, если бы понимала, что, ну, возможно, у меня не будет потом вот этого свободного окошечка, да, покайфовать между браком и инсультом. Да. Мне кажется, вот насколько для нас, девчонками, прикольно побыть невестой, настолько же для парней в глубине души прикольно побыть вдовцом. И вот насколько долго в отношениях, парни, вы не делаете нам предложение, настолько же долго мы потом специально не умрем. Чтобы... что по украденному времени у нас было 1-1. Мы такими же фразами будем оправдываться, типа, да ладно, зай, что ты, смерть — это всего лишь штамп, да? Я еще живу одна, и когда ты долго живешь одна и долго ни с кем не встречаешься, то ты перестаешь чувствовать себя женщиной. Я в какой-то момент действительно перестала чувствовать себя женщиной. Пока что лучшее чувство за жизнь, которое у меня было. Я всем советую хотя бы раз в жизни забыть, что ты женщина, побыть просто человеком, потому что у тебя даже все процессы в организме разгоняются от вот этих женских до нормальных человеческих. Ты как бы сразу и спишь крепче, и спишь громче. А? Я имею в виду прям в центр унитаза, как хозяйка жизни, не боясь никого разбудить. Мне кажется, у меня вот... Смотрите, у меня сколиоз. И мне кажется, что это только потому, что я ни разу в жизни на унитазе ровно не сидела. Я всегда под вот этим тихим углом, знаете? Вот есть памятник писающему мальчику. Я думаю, если бы был памятник писающей девочке, это был бы вот этот, где вода бесшумно стекает по стене. Вот этот... Я просто очень долгое время, ну, в детстве я много проводила время в деревне, и там единственная возможность зимой ночью сходить в туалет, это была сходить вот в это металлическое ведро. То есть по звуку это как будто ты с**ш на гонг. Я вот так стояла, я думала, на мне сейчас ответственность за сон всей моей семьи. Да что там семьи, всей деревни? То, что там вокруг такая тишина кромешная стояла, мне вообще было не на руку. Я, кстати, реально в какой-то момент стояла такая, может, реально сначала как-то на руку? Да? Я еще ездила отдыхать вместе с подругой, и мы жили в одном номере, и вот она тоже не смогла даже в отпуске расслабиться, забыть, что она женщина, потому что она, когда уходила в туалет, она, естественно, просила меня надеть наушники, включить музыку погромче, что, если честно, только еще больше раззадоривает твое любопытство. Поэтому, когда она уходила в туалет, я зачем-то тут же вот так вынимала наушники и слушала, как она хотела подловить ее на чем-то. Но, девчонки, можете расслабиться. Вообще ничего провокационного я там не услышала. Наоборот, очень мило все по звуку. Знаете, просто как будто посидела у пруда, в который дети кидают камешки вот так. А потом почему-то рисуют граффити баллончиком. Не, я... Я знаю, почему она не могла

расслабиться, потому что она очень сильно красивая. Мне кажется, сильно красивые люди, у них нет этого человеческого права побыть немного отвратительными. Понимаете? Ну, я, да, мы все красивые, я понимаю, но она очень сильно красивая. Вы понимаете, про каких женщин я говорю? Она не из тех женщин, которым мы говорим вот эти помпезные комплименты, типа, ну ты красотка, вообще ты шикарная, и она... Нет. Реально красивая. Я никогда не завидовала сильно красивым людям, потому что, мне кажется, быть сильно красивым всегда было опасно, особенно в прошлом. Я смотрела сериал «Великолепный век», и там показывали момент набега на деревню, и там всех самых красивых женщин, пышнотелых, вот так выстроили в ряд и продали в гарем. Я вот это смотрела и думала, я просто за мотыгой спряталась, и все вообще. Безопасность полная. Мне еще недавно все рилсы пролайкал аккаунт по поиску без вести пропавших людей. Видимо, понравилось, что я не пропадаю, видимо, так? Но я подумала, блин, рилсы нас всех погубят. То есть вы понимаете, что какой-то человек зашел в этот аккаунт по срочному важному делу, скорее всего, чтобы выложить какую-то ориентировку, но что-то на рилсы отвлекся, уже сидит, что-то лайкает, пока его коллеги там ходят, орут по тайге. Я зашла, прочитала ориентировки какие-то. Я вот заметила, что женщин пропавших, конечно, ищут по, ну, посильнее как-то, посерьезнее, потому что описывают нас получше. Там прям нормальные, особые приметы. Мужчин, вас непонятно, как вас описывать, у вас там весь упор на куртку обычно. Там, то есть, пацаны, если ты пропал мне в цветной, тебе жопа. А есть ли вообще смысл писать в ориентировке, что пропал мужчина в черной куртке? Я думаю, а в какой, блин, ему еще быть? Пропал мужчина в черной куртке, спасибо. Это мы кого сейчас отмели? Олега Майами только из всей страны, и все? Все, на этом все, спасибо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Никита Никитин и Екатерина Шкуро.
2: Как вы понимаете, сводить Катю в ресторан я могу только здесь. Поэтому под ваши аплодисменты случай в московском ресторане.
3: Блин, вообще спасибо. Такой классный ужин. Такое классное заведение. Знаешь, я последний раз так дорого ела в Черемке, в Шереметьево.
2: А это считается дорогой, да?
3: Конечно, ты чё, это же Astoshenko Luxury Black Aurus Balenciaga Lounge. Это вообще, типа, самый топовый рестик.
4: Извините, все ли вам понравилось?
5: Да, все шикарно. Все
3: вообще
5: шикарно.
3: Все супер, и этот камчатский краб в просекко, вообще топовое сочетание.
4: Еще раз извините, что пролил. Знаете, мы скоро закрываемся, я могу вас рассчитать?
5: Думаю, да, можно.
4: Да,
5: можно.
4: Все,
5: да.
4: Пожалуйста.
3: Блин, конечно, вообще потрясающий ужин. Я, если честно, первый раз ела роллы, в которых вместо огурца сусальное золото.
5: А что так? Аллергия какая-то?

0: нет. А еще это осетрина на подушечке из черной икры. По фамильному рецепту Ротшильдов. Вообще отвал всего.
1: Ну да, нормальное место, нормальное такое. Для первого свидания пойдет. Это же не какое-то там второе, да? Когда уже нормальный, серьезный ресторан нужно. Ну, для первого нормальная такая забегаловка, да.
2: Пожалуйста, ваш счет. Пожалуйста.
1: Спасибо большое. Ну, в общем, спасибо за прекрасный вечер.
0: Что-то салатика захотелось.
1: Ну да. Салат тут потрясающий.
2: Я могу вас рассчитать?
1: Я, наверное, пока в уборную схожу, да.
2: Так что, я могу забрать?
0: Ну, видите, мы еще салат доедаем.
2: А, все, простите.
1: Ну что, можем ехать?
0: Ну, в целом можем, да, только нужно счет закрыть.
1: А, точно, елки-палки, постоянно забываю. Тогда на улице жду.
0: В смысле подожду на улице? Надо счет оплатить.
1: Ну, оплати.
0: Кто, я?
1: Ну, да.
0: В смысле, чтобы я заплатила?
1: Деньгами, да.
0: А почему я?
1: А я не сказал, что ли, елки-палки. Я ж тарелочник.
0: Кто?
1: Тарелочник. Ну, как тарелочница, только тарелочник. Ну, хожу на свидание, бесплатно ем, потом отворот-поворот. Не, я в этом плане честнее, чем тарелочница. Если что, могу отработать. Так сказать, отблагодарить сексом по полной программе.
0: Подожди, то есть платить ты сейчас реально не будешь?
1: Я и так уже нормально вложился.
0: На что?
1: Ну, чтоб сюда красивым прийти.
0: А, то есть это ты уже красивый?
1: Ну, да. Ну, ты понимаешь, как бы этот мыло... Кусачки для ногтей, это все денег стоит. Да? Или ты думаешь, у меня штаны от природы подшитые? Нет. Как говорится, хочешь спортивный автомобиль, будь добра его обслуживать.
0: Ты что несешь, придурок? Ты себя в зеркало вообще видел? Какой ты спортивный автомобиль?
1: Ну, КамАЗ тоже в гонках участвует. Я VIP-мужчина. У меня премиум-аккаунт в танках. У меня спиннинги карбоновые, японские. У Нивы стойки надо каждый день не менять. Чтобы со мной встречаться, женщина должна зарабатывать минимум миллион в месяц.
0: Так а сам ты не зарабатываешь?
1: А если я сам себя могу обеспечить, зачем мне женщина? Тебе сложно заплатить за мужчину? Я вот сразу заподозрил что-то неладное, когда ты такси мне сюда не вызвала. Ну, подумал, ну не может такая женщина быть пополамщицей.
0: Тебе не стыдно вообще? Ты хочешь, чтобы за тебя женщина заплатила в ресторане? Сейчас совесть есть? Это так-то мой план был. Не, ну я думала, что если мужик так хреново выглядит, то он либо супер богатый, что ему вообще похуй, как он выглядит. Ну, либо...
1: Второй вариант, да.
0: Подожди, ну ты же сам сказал, что ты приехал с работы с севера.
1: Ну? Ты думаешь, в Алтуфьево все богатые?
0: То, что ты с матерью живешь, это у вас не фамильное гнездо, как у лордов, да?
1: Ну, то, где мы живем, похоже на гнездо. Даже по квадратуре.
0: Я тебе что, сама себе это все надумала? Не, ну подожди, ты же мне сам в начале вечера сказал, ни в чем себе не отказывай.
1: Так это твои деньги, что я тебя ограничивать буду?
0: Так, короче, я ничего платить не буду, я вообще-то здесь просто роллы поклевала, а все остальное ты сожрал. Ты вообще сколько там вышло? 48 200.
1: О, рекорд! А это я еще дома похавал. О, это представляешь, впервые в жизни в моем животе встретились чебупели и лобстер.
0: Так и что мы делать с тобой будем, Боров?
1: Ну, не знаю, ты думай, ты у нас женщина.
0: Господи, никогда не думала, что такое скажу. Давай пополам.
1: Всегда мечтал ответить «нет».
0: Тебе вообще нормально, что тебя женщина платить будет?
1: Я в этом плане не сексист.
0: Ты вообще видел, что это за рестик? Ты понимаешь, какие у него хозяева? Ты понимаешь, насколько им не понравится, если их кинут на бабки?
1: А что они мне сделают? Меня даже не трахнуть.
0: Пошел, а я сейчас сама все разрулю. Алло, Лер, привет. У меня проблема... Нет, меня не выкинули на трассе из крузака. Вообще дело не в этом сейчас. Другая проблема, понимаешь, деньги нужны. 48 200. Да, прям сейчас. Че?
1: Еще бы официанту на чай, это некрасиво.
0: Пошел нафиг. За это я не тебе. Подожди, в смысле сама свои проблемы решай? Нет, ты можешь как-то подключишься вообще к решению ситуации, нет? Или ты свою голову используешь только, чтобы за 150 рублей раз в месяц стричь?
1: В общем, смотри, мне уже пора бежать. Я так понимаю, ты такси опять не вызовешь.
0: Ты чё, тарелочник? Ты вообще понимаешь, что я изначально эту схему придумала? Я 10 лет этим промышляю. Ты понимаешь, что это я прихожу, соблазняю мужиков и кидаю их на бабки? Как некрасиво получается-то, а? Плохо так с людьми поступать.
1: Ну вот, гражданочка, раскаяние — это первый шаг на пути к исправлению. Сейчас я представлюсь. Лейтенант Петров, отдел по борьбе с тарелочницами по округу Хамовники. Нарушаете?
0: И что мне теперь будет?
1: Ну ладно, на первый раз прощаю, просто на госуслугах 500 рублей заплатите. Но больше так не делайте, хорошо?
0: Хорошо, спасибо большое.
1: До свидания.
0: А подождите, а со счетом что делать?
1: Ну что вы, это ж просто инсценировка, не переживайте. До свидания.
0: Фу.
2: Ну, что там по счету?
0: Вот урод, а!
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
4: Камеди Радио. А чё? Явно лучше, чем Евровидение.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктор Алексеев!
2: Так, смотрите, мне в этом году исполнилось 30 лет. Вот я... Да, спасибо. Не могу привыкнуть, что я уже взрослый. Меня недавно в магазине назвали дядя. Успокаивает только то, что это было в словосочетании «дядя балуется». Ну, а я просто возле огурца два яичка положил. Да, я балуюсь, потому что я боюсь стареть. Я не хочу пользоваться телефоном, как будто от него воняет. Я еще в интернете прочитал, что 30 лет для мужчины – это пик его красоты. Я вот так на пике выгляжу. Я, кстати, вырос в статусной семье, да. О статусе я в школе узнал, называется «малоимущие», вот. Но не переживайте, все нормально. Правда, обычная семья, не сильно мы отличались. Например, у меня у подруги недавно сын закончил первый класс, она ему подарила PlayStation 5. Когда я закончил первый класс, мне родители подарили...

дарили учебники для второго. Вот. Сейчас нормально живу, я сейчас даже от бедных вещей в быту стараюсь избавляться. Я заметил, это зачастую те вещи, которые пишутся через дефис. Типа диван-кровать. Да, мне кажется, в этой ситуации дефис заменяет фразу «ну раз ты бедный». Диван, ну раз ты бедный, кровать. Я уверен, это все придумывают небогатые люди, потому что именно бедность, она развивает фантазию. Я благодаря этому в детском саду на утренниках всегда был нарядный. Я был в костюме Человека-паука, но до укуса. Вот. Я правда, я рад, что я в такой семье вырос, потому что я понял, мне нельзя богатеть. Я очень быстро в м***ь превращусь, правда. Я 5000 недавно нашел. Я свихнулся, серьезно. Мне отец начал звонить, я трубку скинул. Потому что все понятно, ну, шкурный интерес. Сейчас начнется, типа вот это, на коммуналку не хватает, на лекарства денег нет, еще в квартире 5000 пропало. Ну, неинтересно. Правда, обидно осознавать, что мне 30 лет, я лысый, небогатый, и, согласитесь, сюда прям просится какое-то «но». Но нету пока его. Я поэтому начал в зал ходить, чтобы говорить, но зато подкачанный девушкам нравлюсь. Тут я тоже опростоволосился. Ну, сейчас есть очень много девушек, которые говорят, мне нравятся мужчины с пузиком. Девчат, дай бог вам здоровья, правда. Живите вечно. Из минусов часто эти девушки сами с пузиком. Поэтому секс на практике немного отличается от секса в теории. Потому что в теории, когда два пупка встречаются, они не должны создавать вакуум и расставаться со звуком. Но я для себя занимаюсь. Что кроме меня никто не назовет это результатом. Обычно люди после тренировки стоят перед зеркалом и радуются, как они накачались. Я стою перед зеркалом, радуюсь, типа, блин, круто, 2 часа не курил, охренеть можно. Ну. Вообще, давайте признаемся, спортом сложно заниматься, потому что результат не сразу видно, да? В отличие от алкоголя. Результат употребления алкоголя видно еще до употребления алкоголя. Вот человек идет, да? Сразу понятно, не на тренировку. Хотя пару подходов уже сделано, все нормально. Да, но пить плохо. Мне нельзя пить алкоголь, вот, но не по медицинским показаниям. Мне нельзя пить алкоголь по показаниям очевидцев. Потому что я бесогонить начинаю сильно. Караоке обожаю, когда пьяный. Я вот этот тип из караоке, поняли? Вот этот вот. Я объяснять не буду. Вот кого представили, все подходит. Самое удивительное, я в караоке трезвым никогда не был. Возможно, там дерьмо, я не знаю, правда. Но когда пьяный, я пою как отчаянный, серьезно. Я пою так, как будто я на передаче «Голос». Вот. Только наоборот, все отворачиваются от меня. Я обожаю петь песни на английском языке. Вот. Хотя на экране тополиный пух, люди в шоке вообще. Ну, правда, я очень рад, что сейчас идет пропаганда о вреде алкоголя. Сейчас все дети знают, что пить вредно. Все дети знают, типа, пить вредно. Мне в детстве никто не говорил, пить вредно. Мне говорили, пить рано. 18 исполнится, там хоть упейся. Да, я не пью уже 2 года, вот. Или, да, ну... Не, вы когда причинно-следственную связь поймете, вы... 2 года не пью, или, как говорят мои друзья, хожу с унылым хлебалом, да, там. Объясню одну из последних причин, когда я понял, что пора заканчивать. Мы пили с другом, у него на работе 3 дня, вот. Но там причина была, его девушка бросила, потому что он якобы алкоголик. Пили 3 дня, на работе у него, из минусов он в морге работает, вот. Но, типа, ничего серьезного. Так чисто, на холодных звонках сидит, вот. И... На 3-й день меня дома потеряли. И мать искать начала. А как она удивилась, когда она в морг позвонила. И говорят, Виктор Алексеев, здесь сейчас разбудим, подойдет. Мама приехала меня забирать. Я в тот момент понял фразу бабушки, что бояться нужно живых, а не покойников.
Потому что покойники мне ни разу не говорили, я тебя не для этого...

0: 20 часов рожала, но ты лысая. Да, вот я не пью. Когда я бросил пить, я понял, что в жизни есть очень много крутых и веселых занятий без алкоголя. Например, этот, типа... Ну так, сходу так не вспомнить, да, сразу? Но их правда много. Не пейте, берегите себя. У меня все, спасибо.
1: Камеди. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Ника Тарасевич.
2: Мне нравится, что с моей внешностью мне не приходится людям доказывать, что я веган. Будучи не веганом, мне люди об этом сами говорят. Они такие: «Ника, ты веган?» Я говорю: «Нет, нет». На что они мне отвечают: «Да ладно тебе, мы тебя не осуждаем. Это твой выбор. Люби кого хочешь». Я понимаю, что у нас в стране многие не знают, кто такие веганы, фриганы, пескатарианцы. Я понимаю, но мне кажется, это нормально в стране, где до сих пор путают хостел и хоспис. Потому что я в путешествие съездила недавно, приезжаю, меня спрашивают: «Где ты жила?» «В хосписе». Очень. Перестала пользоваться наличными, все деньги на карте. Есть один минус: сложно стало подавать милостыню. Очень жаль.

0: Жаль. Но люди, которые просят деньги, тоже продвинулись. Мне женщина говорит: дайте денег. Я говорю: все на карте. Она говорит: тогда переведите по номеру. Ну, неловко же переводить рублей 9. Еще связь в метро не ловит. Ну, она говорит: тогда купите мне продуктов. Я говорю: это хорошее дело, давайте куплю вам продуктов. И мы шли по неизвестному мне району. Она меня вела к магазину. Ведет к магазину и приводит в азбуку вкуса. Она привела меня туда и взяла там телегу. А я до этого не видела в этом магазине телеги. Я думала, все, что там можно себе позволить, можно в руке унести. Я бы сказала, в рукаве. Она взяла эту телегу и начала класть туда памперсы, курицу. И мы с ней выглядели, как семейная пара, цыганка и молодой славянин, потому что она туда клала эти продукты, а я их доставала со словами: «Это мы не можем себе позволить, дорогая! Ничего здесь не трогай, мы в музее. Аккуратнее». Купила себе манго, очень вкусный манго. Поняла, что ни с кем не хочу им делиться. Подруга в гости пришла, говорит: можно мне, пожалуйста, манго? Я говорю ей: он еще не созрел, к сожалению. Она говорит: как не созрел? Он нарезанный лежит у тебя во рту. Как этот манго не созрел? Ну, если бы там был авокадо, авокадо бери, вообще не жалко. Я бы дала ей авокадо, она такая: он еще не созрел. Я говорю: созрел, созрел. Я просто раньше авокадо грызла. Я думала, что это камни. Брала в Диксе. Что вообще делает авокадо в этом магазине? Просто дезориентирует людей. У меня сейчас нет работы. Трудное время. Трудное время. Надеюсь, про это время я буду потом говорить в интервью. Это было трудное время, но я выкарабкалась. Интервьюер спросит меня: благодаря чему? Я скажу: я пока не знаю. Я не знаю. Я часто представляю ситуации в жизни или диалоги, которых никогда не произойдет. Вот даже сейчас я думала, что когда я вам буду рассказывать об этом, вы мне будете аплодировать стоя, но нет. Мне кажется, все мы представляем диалоги, ситуации. Ведь у всех бывает, вы моете посуду и в какой-то момент думаете: а каких трех композиторов я назову Познеру? Мыла посуду, думаю, лучше Познера посмотрю. Смотрела, выписывала себе фамилии композиторов. Такая: Таривердиев. Повторяла про себя, потом думаю: никакого ты обманываешь. Ты никогда не попадешь Познеру, потому что сколько осталось. Но Я просто не смогу так быстро выстрельнуть. Я не знаю. Я не смогу. Единственный шанс мне попасть к Познеру — это сейчас всех вас взять в заложники. Взять всех в заложники и сказать, что переговоры буду вести только с Познером. Познер приезжает сюда. Такой: девушка, что случилось? Почему вы взяли этих людей в заложники? И я ему в ответ: Таривердиев, Шостакович, бах! Трудно найти достойную работу, когда у тебя мама работает на скорой. У меня мама работает на скорой. Очень круто. Я очень уважаю ее за выбор этой профессии. Классно. Но в детстве часто было неловко. Неловко, когда всех родителей забирали со школы на машинах, а за тобой приезжала скорая. Очень неловко. Мы однажды с одноклассниками вышли, и мама говорит: давай всех подвезу. Мне несложно. Зашли в карету скорой, и там пациент лежал. Конечно, ему обиднее всех было, он дальше всех жил. Вообще не повезло чуваку. А кто курит? Похлопайте, кто курит. А кто не курит? Вау! Я не курю. И вопрос: раз нас больше, почему мы все время ждем курящих? Мы устали ждать курящих людей. У меня друзья однажды так долго курили, что я не удержалась и ушла. Я шла одна до метро и всех ждала у метро, потому что за мной никто не пошел, а друзей у меня не так много. Еще меня больше всего бесит курящих, когда ты спрашиваешь у них: а ты можешь идти курить? И ответ всегда один: к сожалению, это невозможно. Я думаю: я ни разу в жизни не курила, но дай покажу, как это делается. Это вообще несложно. Я хочу, чтобы у нас, у некурящих, тоже были привилегии в компаниях, чтобы все курящие покурили, а потом некурящие стоят в компании и такие: а теперь все стоим и ждем, пока мы посмотрим на закат. И курящие такие: а ты можешь идти смотреть на закат? И мы такие: к сожалению, это невозможно. Спасибо большое, что послушали. Всем пока!
1: слушай все.

0: Реклама на Камеди Радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Фандэй. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Фандэй. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Камеди-радио. Камеди-радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Дорогие друзья, это песня обращения моей девушке Светлане, которая меня вчера бросила. Я вообще ума не приложу, почему она так сделала. Почему?
2: Why?
1: Что не так было? Мне вообще непонятно, искренне непонятно.
2: Why?
1: Свет, эта песня посвящается тебе.
2: Зачем ты его бросила? Зачем?
1: Зачем ты меня бросила? Зачем?
2: Зачем ушла ты от него? Зачем?
1: От меня? Зачем ты слышишь?

0: меня оставила одного. Зачем ты меня бросила? Открой же мне секрет. Ведь мы с тобой прожили счастливых 20 лет. Я о свадьбе задумывался уже даже. И тут ты меня бросаешь, ну надо же.
1: Скажи, зачем ушла?
0: Знать мне надо, ведь жили мы в однушке возле самого МКАДа. Белоснежном дворце, пятиэтажном, панельном, с химзаводом стоящим, с дворцом параллельным. В однушке мы жили.
1: В тесноте, да не в обиде.
0: Ты да я, мой дед и брат его Витя. Ты же так любила мою больную собаку. Делала уколы, убирала каку. Нянчила мою дочку от первого брака. Когда ее укусила моя больная собака. И сына моего любила от второго брака. Когда его кусила дочь от первого брака.
1: Может быть, причина
0: в моей большой семье.
1: Они же относились
0: как к родной к тебе. Ну вспомни, какой подарок привез тебе дядя Вова, когда откинулся с зоны из-под Ростова. Эти шахматы из хлеба были столом для двоих.
1: Мы ели на них, мы ели их.
0: Мы неделю сидели на шахматах этих. Их ели и дед, и собака, и дети. Ты со мной не скучала. Я всегда тебя веселил стабильно с работы. Бухой я приходил. Мы с тобой футбол смотрели, первый дивизион. Поверь, когда ты пьяный, интересен и он.
1: А после футбола
0: мы шли в кино с тобой. Посмотрим цены на билеты и сразу домой. Зажжем на кухне с вечера, романтично так. Посмотрим ТВЦ, поедим доширак.
1: Зачем ты его бросила?
0: Ведь я ж тебя так любил. Каждый год за границу на отдых возил. Там, в Туркмении, были счастливы мы. В пансионате имени Бердыхана Гуйбангулы. Туркмения, не Москва. Там кормят каждый день одних компотов видов 8 или 7. Я уже не говорю о разнообразии сухофруктов.
1: Их вообще в прескуранте 9 пунктов.
0: Хошь электрофорез, хошь грязевые процедуры. Хошь большие шахматы с гигантскими фигурами. Наши туркменские каникулы я не забуду никогда. Зачем ты меня бросила, скажи мне, а? Я возьму.

0: Я ты не найдешь. Зачем ушла ты от него? Зачем? Зачем ты ушла? Ко мне уже очередь стоит.
1: Кого ж теперь ему любить? Кого?
0: Кого ж? Самого себя, что ли?
1: Зачем его оставила одного?
0: С детьми, дедами и собакой. Зачем?
1: Зачем?
0: Зачем?

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Ваня Абрамов, ребята!
2: Владимир, вот есть такое, такое ностальгическое чувство? Эх, сейчас бы в школу вернуться. Есть такое? Эх, сейчас бы в школу вернуться, да? Что у вас, ипотека, алименты? Почему вы хотите сбежать из этой реальности? Я просто пошел в 92-м году в школу, и я не хочу возвращаться в школу. Потому что я помню, у меня были, ну, учителя сплошь жесткой советской закалки, которые обожали проповедовать этот метод кнута и паники, жесткой паники. Но в основном жесткие учителя советской закалки. Помните, у которых мы, ну, боялись сделать любую оплошность. У которых, если ты в диктанте, ну, сам догадался, карандашиком аккуратно зачеркнул, сверху написал правильно, ни хрена. Все, помарка. Заморал честь гимназии с углубленным детским неврозом. Пес ты смердячий, а? Помарка. Помните эти дебильные правила? Две помарки – ошибка. Две ошибки – предательство. Что смерть? Забыл сменку. Тогда натягивай кожу с коленки на зимние, твою мать, ботинки. И помните, когда мы жаловались на них нашим родителям, говорили, мам, ну на живое уже, ну на живое. Я не знал, как по-английски будет blood, понимаешь, на живое. Что нам говорили родители? Зато со строгими учителями вы будете знать предмет всю жизнь на зубок. А с добренькой вы все забудьте на следующий день, кроме уважения к себе. А я со строгой учительницей во время диктанта иногда забывал, как дышать элементарно. У многих же какой-то вот момент русский язык и литературу, помните, вела училка, у которой были большие проблемы вот у самой с русским языком и литературой. Я помню, у нас была такая в 8 классе, которая нам говорила, записываем в чаще. Помню, как всегда весь кипиш в чаще происходил у них. Просто отсутствие градостроительства в принципе как явление. В чаще начался внезапный дождь. Что начался? Переспроси ты, почему? У тебя одному крестик есть, переспроси, пожалуйста. Я иногда из-за этого напряжения забывал, как пишутся элементарные простые слова. Мне как-то в диктанте, помню, попало слово «опасно». Казалось бы, опасно. Я у двоечника зачем-то спрашиваю, Сереж, опасно или опасно-тно? Он говорит, опасно-тно, проверочное слово «опасть». А что? Я извиняюсь, а что такое «опасть»? Ну, опасть у эртолета. Но я помню, самое было ужасное, когда, помню,

0: помните, на следующий день нам зачем-то вслух зачитывались результаты за диктант. И не просто же, но нейтральным монотонным голоском, типа «Паша Агибалов тройка, Ксюша Цыкнова пятерка». Нет. Так неинтересно. А? Так не вырабатывается яд. Так неинтересно. Так неинтересно. Да, нет, у нас же, помню, было «Паша Агибалов тройка, вот так». Все, тройка. О, теперь журнал воняет, зараза, а ты посмотри на него. Где, кстати, Паша, где? Хочу его еще лично взглядом испепелить. Где он? Что, Сережа, хочешь выйти? Не надо, срив Пашину тетрадь, хуже не будет, знаешь. Что ты вспотел? Что ты вспотел? Открой окошко и прыгай, мать твою! С плюсом он же крестик, так. Ксюша Цыкунова, пятерка. Умничка, Ксюша. Умничка, где? Ксюша, где? Та, которая не дала никому списать и получила 5. Иди ко мне, Ксюша, потому что должны держаться вместе. Ксюша, умничка. А я думаю, зачем вы устраиваете фестиваль детской зависти? Ну, это же всего лишь оценки, это всего лишь какие-то цифры, как бы сказала Элла Памфилова, а? Чего вы докопались до этих цифр? Почему нейтрально нельзя более говорить, типа, Паша Агибалов, тройка, Пашка, но в следующий раз, что была четверка. Так, Ксюша Цыкунова, пятерка, умничка. Вот Ксюша умничка, но не обольщайся, Ксюша. Сегодня ты нагнула Пашку, на выпускном Пашка нагнет тебя, да, Пашка? Но на самом деле не так давно я понял, почему многие учителя так подчеркнуто жестко общаются с детьми, потому что очень важно вот в работе с детьми, может быть, педагоги знают, ну, себя поставить. Это как лучшая защита нападения. Я просто, ну, лет 5 назад сам провел урок, пришел в свою гимназию родную, у меня англичанка моя говорит, мне сейчас ночно там отойти, на 15 минут замени меня. Вот я помню, как сейчас этот журнал дала 7 Б. Я помню, как 7 Б, ребята, боль, борьба, бараны... бешеные, помноженное на 7. Там просто, там, причем самое удивительное, ну, по отдельности, дети абсолютно адекватные люди. Ты говоришь, как дела, Сережа? Весьма ненастно, маменька захворала. А когда вот эти 30 и, ну, адекватных индивидов сбиваются в стадо, начинается, скажите, пожалуйста, а правда, что вы комик? Правда. Я говорю, ребят, комик, гомик, это не смешно для твоих родителей. Я говорю, так, прекратили этот галдеж, а? А сам думаю, я сказал слово галдеж. Мне что, 67, от меня пахнет мелом и алоэ? Какой галдеж? Еще немножко из моего рта что, польется дождь? Какой галдеж? Галдеж. Короче, мне, народ, честно, вот с этими детьми хватило 6 минут, чтобы вообще ни в чем не винить Майкла Джексона.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Инга Стоколяс.
2: Мне 31, и, знаете, я начала переживать насчет своего возраста. Недавно даже была на омолаживающей процедуре. Тайский массаж пощечинами. Я до сих пор не уверена, была ли это настоящая процедура. Или я им просто не понравилась. У меня еще такая проблема, у меня опущены уголки губ, и поэтому мое лицо в состоянии покоя выглядит так, как будто на дворе весна 2020-го, а я только что вложила все свои деньги в туристический бизнес. Кажется, все идет из детства. Обычно маленьким девочкам родители говорят: «Ты у нас самая красивая, ты наша маленькая принцесса». А мне папа как-то сказал: «Инга, ты у нас на любителя». Мне кажется, тогда у меня уголки губ и опустились. Выражение «на любителя», оно как бы вселяет надежду. Типа: «Инга, ты просто не для всех. Возможно, я как артхаус». И, конечно, при моих внешних данных вы можете подумать, что я, наверное, сделала головокружительную карьеру в паспортном столе. К сожалению, нет. Я работаю в сфере гостеприимства. Какая страна, такое гостеприимство. Я еще очень люблю всякую эзотерику, люблю ходить на вечеринки, угадывать знаки зодиака незнакомых мне людей, потом говорить, что их брак обречен, потому что у нее муж весы. Недавно девочка спросила меня, говорит: «Инга, а кто твой парень по знаку зодиака?» Я говорю: «Единорог». Ну, потому что приятнее выглядеть странно, чем говорить фразу «у меня нет парня». Да все что угодно приятнее говорить, чем «у меня нет парня». Даже «мой муж умер» звучит как получше. Меня бросил парень, я узнала, что такое гоустинг. Кто-нибудь вообще знает, что такое гоустинг?
3: Нет.
2: Никто не знает. Но для гоустинг — это когда вас парень бросает тем, что он просто перестает отвечать на смс и на звонки. И исчезает. Ну, я понимаю, почему никто не знает. Просто раньше там было другое название. Раньше это называлось «козлина». Знаете, я прочла, мужчины так делают, потому что они очень боятся неадекватной реакции женщины на расставание. Я подумала, на что он рассчитывал, что он мне скажет: «Инга, мы расстаемся». А я достану нож и такая: «Ну это мы еще посмотрим». Мне кажется, именно после такого женщины и становятся неадекватными, когда ты пару часов до него дозвониться не можешь и думаешь: «Ну, очевидно же, что он меня бросил». А у него просто телефон сел, он домой приезжает, а ты уже с каре сидишь. Ну, вообще очень сложно встретить нормального парня, потому что никогда не знаешь, с какой изюминкой он тебе достанется. У меня как-то в универе был парень, который... Парень с предпринимательской жилкой, он постоянно в столовой прятал по 3 котлеты. И ему пробивали блюда по стоимости риса. Люблю, знаете, плохишей. Он еще постоянно на кассе дерзил и говорил: «Я просто очень люблю рис». Это, конечно, весело, но как с таким на свидание ходить? Типа: «Аккуратно пей свой капучино, там на дне роллы».

0: Я живу одна, в Москве очень сложно снять хорошую квартиру. Я недавно нашла шикарный вариант, только после просмотра мне перезванивает хозяин и говорит: «А вы не против, если у вас раз в месяц будет ночевать мой брат из Осетии?» Квартира в центре за 30 тысяч. Я согласилась еще до того, как узнала, сколько там кроватей. Ну, потому что брат из Осетии — это не так уж плохо. Страшно жить одной. На меня как-то в подъезде напал пьяный мужик. Он попытался меня раздеть, но дело было в январе. На мне пуховик, там где-то молнию заело, колготы до ушей, еще свитер током бьется. Ну, он просто устал. Жалко мужика. Он потом еще такой запыхавшийся говорит: «Слышь, ты что, не хочешь?» Я думала, он дальше скажет: «Слышь, мне что, одному это изнасилование нужно?» А я думаю, а я чем-то показала, что хочу. Ну, зашла в подъезд, сняла капюшон. Ну, проявила инициативу. Ну, у меня тоже есть недостатки, я очень суеверная. Недавно была в винтажном магазине, покупала старинные сережки 1920 года, но мне пришлось спросить продавца. Говорю: «А вы можете мне дать какую-нибудь гарантию, что эти сережки никем не одержимые?» Продавец говорит: «Нет, но в соседнем отделе у нас есть крестики по акции». Я рассказала об этом. Мне пишет одноклассница, говорит: «Инга, не переживай, положи сережки на 3 дня в соль, и все будет окей». Я показала это подруге, она говорит: «Господи, какой кошмар, 21 век, Илон Маск запускает ракеты в космос, просто приложи к иконе». У меня все, спасибо!
1: Comedy Radio.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Comedy Radio и ТНТ представляет Comedy Club.
2: Павел Снежок, Воля!
3: Хочу в самом начале спросить, кто занимается спортом? Поаплодируйте, пожалуйста, все, кто занимается спортом. Классно, молодцы. Кто не занимается спортом, поаплодируйте. А остальные кто, которые зависли между спортзалом? И кстати, что делать мне, а? Все на ЗОЖе, вся страна у нас на ЗОЖе, распорядок дня, диеты, питание, специальные сельдерей, качкач и все такое. И все вот вы, кто поаплодировали, кто спортсмены, да? Вы не следите за наукой, ребята, иначе бы вы не занимались спортом. В этом году, внимание, сделали операцию, двум свиньям отрезали головы и пересадили вот так, и они живут. Нет смысла качаться, братва, можно переставить бошку к другому уже накачанному телу. Наука, да, достигла этого, это реально так, ребята. Поэтому я качаться не буду уже теперь точно вообще. Пересадите мне любое тело, может мне тело свиньи пересадить, мне никакой разницы. Свинья испытывает 40 минут. Пока вы там качаетесь, я буду дома просто лежать. Просто у меня. Павлик, пойдем качаться. Я идите вы нафиг. А ученые говорят, что скоро продолжительность жизни в связи с развитием науки и медицины достигнет 500 лет. Кого это радует? Да, да. Меня тоже это радует, друзья. Ой, я вижу в ваших глазах, что 500 лет. Что он там говорил про тело свиньи? Надо попробовать, а? Куда денем свои старые тела, когда начнем пришивать бошки, а? Куда вы?

0: Вот вы денете? Вы куда вот денете свое тело? Отнесете в торговый центр «Мир кожи и меха» в Сокольниках. Теперь прям будет все. «Мир кожи и меха», потому что армяне тоже будут сдавать свои тела туда, с мехом вместе. Будут приходить люди. Что это? Тело с огнестрелом? Да, это что? А, с неудачной татуировкой, где тигр через манту прыгает, вот эти, знаете? Мотоциклисты будут там все. Сергей Жуков свое тело принесет. Мы все с вами будем с отличными телами и старыми лицами. Мы все будем Стас Костюшкин. Все. Но с другой стороны, классно, да? С другой стороны, офигенно. Представьте, можно будет поменять тело. Брать летнее, которое худое. Брать жирное, которое зимнее, да? Харламов хоть не обломается. Он круглый год в зимнем гоняет теле-то, а? А вообще, чтобы сняться в рекламе, звезды начнут менять себе тела. Я уже вижу, как Харламов украл тело у Бутрудинова и пошел сниматься в Олд Спайсе. Просто расстегивает, говорит, попробуй легендарную защиту Олд Спайс. И Батруха в это время в Марьино с толстым телом просыпается. Это не мое, девочки, не уходите, он вернет мне. Пожалуйста. Ой, это не я, это Харлам, гамбургер, я хочу спать. А Харламов в это время звонит Кристинке и говорит, улетаем срочно в Таиланд, быстрее. И через полгода ему вернет жирное тело. Это Харламов, я его знаю. Ребят, я не фантазирую. Вот просто вам современная наука и ее прогнозы на ближайшее время. Под ваши аплодисменты. Внимание! 3D-принтеры органов человека. Это вот уже прям буквально завтра. Девочки, к вам вопрос. Как вы думаете, что первым делом напечатают мужики? Нос? Ты живешь с парнем без носа? Потому что все мужики точно знают, они напечатают все вот такой вот. Огромный. Даже если сердце плохо работает, он напечатает все вот такой, чтобы забыть про сердце. Совсем, да. Может даже перепечатать себе такой большой, что сердце остановится их всем. Каждый знает, что лучше короткая жизнь с длинным, чем длинная с коротким. Каждый это знает в этом зале. Потому что если мужик умрет во время секса, на поминках никто не будет плакать. Юра ушел безвременно. Все скажут... что сдох! Красавчик, я так же хочу! Во! Это похороны, которые плавно перейдут в мальчишник. Или вот про вещь, которую мы забыли. Клонирование людей. Развитие технологий клонирования уже в ближайшее время достигнет того, что можно будет склонировать человека. Представьте, если склонируют Роналду. 11 Роналду. Это будет офигительная футбольная команда. Ребят, я не фантазирую, потому что мы используем медицину и науку как дебилоиды просто. Вот, девочки, мода какая была несколько лет? Увеличивать губы, накачивать губы, все себе вот такой вот свисток рабочий накачали, ходят, пришлепывают им. Все, сдуваем, бабоньки, все обратно в ведро. Потому что в Голливуде новая тенденция. Внимание, Меган Фокс запустила новый голливудский тренд «уменьшение губ». За ней Скарлетт Йоханссон, за ней Анджелина Джоли. Все, понеслось, друзья. Маленькие губы, маленький рот. Понимаете, что все стремятся к идеалу. Все скоро будут как Стас Ярушин. Стасян, братан, ты в тренде. Ты раньше всех понял. Ребят, это медицинское сумасшествие. Это косметологический беспредел. И я предпочитаю в это время остаться вменяемым, взрослым, здравомыслящим человеком. Я не буду забиваться вот так вот от шеи до пяток, блин, татухами. Я просто дождусь, когда будут пересаживать бошки и освободиться тело Тимати. Пока!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Дай пять, братишка!

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Денис Гвоздев, встречай!
2: Что, у меня обычная комедия наблюдения про женщин. Я наблюдаю за женщинами. В парках больше нельзя, да. Поэтому предложил одной женщине жить с собой и вот наблюдаю, собственно говоря. Не знаю, мне кажется, что совместная жизнь – это единственный способ вообще хотя бы приблизиться к пониманию того, что такое женщина, да? Потому что я, например, до совместной жизни не знал, что, оказывается, для того, чтобы у вас вообще секс состоялся, девушке важно сначала захотеть себя. Я подумал, интересно получается, ты хочешь себя, я хочу тебя. Меня кто хочет во время всего этого процесса? Прикольно, это ощущение надо поддерживать в девушке, да, надо создавать его, но иногда девчонки сами справляются с этим. Я знаю, например, иногда девчонки для того, чтобы почувствовать себя сексуальной только для себя, выходят на улицу без нижнего белья, да, чисто для себя, никто не знает, одна идет по городу и такая, я такая шишка, ну никто не знает, да, что нормально, никто не знает. Нас, кстати, сейчас немало людей в зале, да, и, возможно, кто-то из нас сейчас без трусов. Да, и мы же всем залом надеемся, что это женщина, правильно понимаю? Мужчина без трусов – это страшно, это человек в отчаянии. 100%. И вот какая ситуация, видите, мы даже по-разному реагируем на женское белье, на мужское белье, потому что одно сексуализировано, другое абсолютно антисексуализировано, да? Я это заметил по нашей сушилке дома, да? Потому что я иногда иду мимо сушилки, и краем глаза могу заметить ее трусики, и такой ля-ля-ля, мяу-мяу-мяу. Настроение поднялось чуть-чуть, понимаете? Я вообще не уверен, что она видит так мои трусы. Вряд ли она к ним подходит, такая, ну теперь свои сушить. Это что за красота вообще? Какая жутка в этих трусах ходит. Интересно. Блин, ну мне очень нравится совместная жизнь, правда. Объясню, потому что у меня были отношения одни в 20 лет, сейчас мне 27 лет. Я начал понимать, что я как-то по-взрослому начал относиться к своей второй половинке, да, то есть начал любить заботиться, начал любить отдавать что-то, начал любить дарить цветы. Вот это для меня был прям показатель, потому что раньше я стеснялся даже просто нести по улице цветы. Как будто стесняешься других мужчин. Ты идешь и думаешь, что все мужики такие, что, женщину свою любишь? Да, такое ощущение.

само проявление эмоций. Но надо дарить цветы, просто надо, просто примите это, мужчины, просто надо, и все, это необходимость. Просто мы, мужчины, рационально смотрим на этот вопрос. Да, мы такие, ну 5000 рублей, это 5000, которые завянут и выкинутся. Я лучше поставлю на ЦСКА, да, удвою, и цветы, и 5000 у меня будет. Но вы за 5000 вы покупаете не цветы, вы покупаете себе спокойствие на ближайшие 2 недели, понимаете? Спокойствие, это очень важно. Это цветы, это трамплин в хорошее настроение. Вот она утром просыпается, такая, увидела цвета и такая, цветочки, оно поднялось настроение, понимаете? 100%. Мы даже, когда иногда ругаемся, я стараюсь ругаться на фоне цветов. Вот так вот я стою. Это я, помнишь, это я? Это я тебя люблю, да. Просто надо дарить цветы, это просто факт, да. Но единственное, пацаны, предостерегу вас, не надо вот эту одну розу в целлофане, это точно нет. Потому что, ну, всегда идешь по городу и видишь это свидание, да, и становится грустно, прям тоскливо становится, потому что женщина с вот таким лицом тебя... Я нахуй голову мыла, вот ради этого, вот ради этого одни колготки порвала, что это? Прикольная совместная жизнь, нравится, но единственное, мы сейчас притираемся друг к другу в плане досуга, да, потому что у нас он разный, так, отдых, да, то есть она очень активный человек у меня, я не очень, да, то есть она вот эти горы, какие-то скалы, парашюты, сноуборды, она в наших отношениях канал Discovery вообще, понимаете? Я пульт, я вот просто лежу на диване, переключаю ее истории с разных мест. И вот недавно она прыгала с парашютом и сломала ногу себе. Врать не буду, я счастлив, если честно. Потому что, да, поймите меня, поймите. Я положил ее на диван рядом с собой, заказал всю доставку, включил YouTube и такой, добро пожаловать в мой мир. Глянь, как здесь здорово, просто потрясающе. Да, интересное состояние, абсолютно. Зато появилось много времени общаться, разговаривать, да, узнавать о себе многое. Мы много говорим там о проблемах мужчин, там, о проблемах женщин, да, сексизм, как он влияет на наше общество и прочее. Я начал даже задумываться, а сексист ли я? Долго в себе это отрицал, но оказывается, где-то в глубине души все-таки да, где-то на природном уровне. Я это заметил по метро. В одну сторону объявляет мужчина станции, да? В другую сторону женщина объявляет. И когда мужчина говорит «станция метро Белорусская», я встаю и выхожу без раздумий вообще. Когда женщина говорит «станция метро Белорусская», на всякий случай встаю и проверяю, так ли это на самом деле, туда ли мы приехали. Иногда пропускаю станции, которые объявляет женщина, потому что, ох, что она там говорит, правильно? Сексистская шутка, я понимаю, но это шутка. Я уважаю женщин, все в порядке, но я комедией просто занимаюсь, шучу, да. А, к сожалению, в комедии уважать женщин не смешно. Вот это такая ситуация. Что поделать? Да. Мне кажется, что сама природа сексист, она как-то к вам несправедливо отнеслась. Да, она вам предлагает по жизни, девчонки, странные альтернативы природа. Она вам говорит, девчонки, либо вам каждый месяц больно, либо можно поставить этот весь процесс на 9 месяцев на паузу где-то. Но потом будет больно один раз за все 9 месяцев сразу. Ты не избежишь этого вообще. И все на вас в этом плане. Вынашивание, то есть рождение, воспитание. Да? Отец ребенка какую жизнь живет в этот момент? Вообще ни хрена не изменилось. Ничего. Ничего. Несправедливо же. Фотосессии вот эти были совместные, где он ее за животик держит. И оба в свитерах, все хорошо. Народ, спасибо большое, что послушали. Было приятно с вами пообщаться. Всем пока. Камеди радио. Камеди радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Гарик Бульдог Харламов и Демис Карибидис. Встречайте!
2: Молодой человек пришел просить руки дочери олигарха. Под ваш аплодисмент начнем с...
3: Я Алексей, менеджер вашей компании. Мы с вашей дочкой любим друг друга. А, и хотим пожениться. Так скажу, наверное. Сейчас так.
2: Да!
3: Здравствуйте! Я Алексей, менеджер вашей компании. Я бы хотел с вами поговорить.
2: Алле! Да! Да! Громче говори! Что? Бастуют инженеры? Значит, вытаскивай всех этих на улицу. Выстраивай прямо вот так вот в одну линию. И шмали им по коленным чашечкам из калаша, понял ты? Прям шмали, не жалей никого. Потом забетонируй их всех, каждого забетонируй. Пусть ночку посидят там, под дождем помокнут, подождут. Я им устрою эти, что они там, а самому главному битый прям по башке. 400 раз месиво в кровавое, в томатную пасту, разбей эту тварь. Все, давай. Да.
3: Я Алексей, менеджер вашей компании. Я хотел бы поговорить с вами, Али.
2: Алле. Что? Гаишник остановил? Дай трубку этому. Трубку дай ему, я сказал! Ты, тварь, становись на колени. Моли, громче моли, тварь, громче моли. Передай трубку. Что он молит? Молит он! Значит, берешь радар, вставляешь ему в фотографируешь все это и мне ММС-кой пошлёшь, понятно? ММС-ка мне!

0: Извиняюсь. Мама звонила. Что?
1: Я Алексей, менеджер вашей компании.
0: Алло! Алло! Кто? Мой охранник. Я вас не запоминаю, вы слишком часто мрете. Что? Что? Кто закрыл мой ресторан? Налоговая? Значит так, лысый, бери сейчас мачете, там лежит у меня на кухне. Бери и прямо их всех в суп. Руби их в суп. Да, в суп пусть сами себя жрут. Заставь их себя жрать. Я не знаю, как ты это сделаешь. Оставь им рот, пусть жрут своим ртом. Сами себя. Все. Что?
1: Я Алексей, менеджер вашей
0: компании. Смотри, радар в жопу. Первый раз в жизни смеюсь. Так, что? Что? Что?
1: Я Алексей, менеджер вашей компании.
0: Секунду, алло. Алло. Что? Ты не туда попал, тварь? Стой, где стоишь? Стой, где стоишь, сейчас. Сейчас я тебе не туда попаду, тварь. Что?
1: Что?
0: Секунду, лысый, значит, там один не туда попал. Туда езжай, оторви ему, и скинь его, в Москву реку, понял? Пока. Что, говори быстрее, ну.
1: Фух. Я Алексей.
0: Алло. Что? Что? Коля поцарапал мой Бентли. Значит так, бетонируй Колю и в Москву реку, ты понял? А, Коля мой племянник. Тогда просто облей его бензином, но не поджигай. Моя собака его любит. Все, давай, перезвоню. Говори быстрее, что ты мямлишь. У меня 10 секунд.
1: Я Алексей.
0: Ну?
1: Менеджер вашей компании.
0: Ну?
1: Мы с вашей дочкой любим друг друга. Хотим пожениться. Не надо.
0: Поздравляю. Поздравляю. А? Ты прошел первый тест. Я все это придумал, конечно, я не такой. Ты прошел первый тест, еще никто до конца не продержался. Никто до конца не сказал, что хочет жениться на моей дочке. А ты сказал, ты смелый человек. Я поздравляю тебя.
1: Так это все...
0: Это был розыгрыш, конечно, розыгрыш и все. Я поздравляю тебя. Я не такой. Я не такой. Я не такой.
1: Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?
0: Я не такой!
1: Что вы делаете?
0: Я не такой! Алло, лысый. Значит, догони это чмо, которое выбежало сейчас из моего кабинета. И оторви ему, выкинь Москву с реку. Он не прошел второй тест. Я прошел!
2: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
3: Встречайте, Настя Веневитина.
4: Такой вопрос к вам. Как считаете, букет цветов – это полноценный подарок? Мне нравятся только женские голоса. Нет, мужчины больше не рискуют, да? Я вот вам расскажу. Я не могу просто определиться до конца со своей позицией, потому что мне на день рождения один парень подарил просто букет цветов. Просто, без подарка. С одной стороны, человек потратился. С другой стороны, на гвоздики. У меня, если что, день рождения. Не день, со дня рождения, Настя Веневитина, да? С другой стороны, как будто бы уже букеты и тянут на полноценный подарок, потому что слишком дофига они стали стоить. Особенно в Москве. Мне кажется, уже куда-то легче в регионы за ними ездить. Знаете, какой-то в Тамбов поехать, цветы купить, переночевать, зуб вставить в 6500.

0: Я еще, знаете, не понимаю абсолютно противоположного явления, такое как супердорогие букеты цветов, неоправданно. Может, вы видели, в Москве открылись авторские мастерские, где букет стоит по несколько сотен тысяч рублей. Но вот это уже странно. За 5 тысяч – ладно. За 10 – куда ни шло. 300 – давай брекеты мне вставим, реально. Уж странно, когда тебе такой подарок делают, ты говоришь, спасибо. Плюс по таким подаркам можно какие-то выводы о личности парня сделать. Девчонки, запоминайте, если так вам дарят букет за 100 тысяч рублей, это вот явный признак того, что парень по ставкам угорает. Потому что только такой можешь 100 тысяч потратить, потом сидеть на свидание такой, даст, не даст, даст, не даст, даст, не даст. Дарить, конечно, парни, но если вы готовы прям на всю жизнь запомниться, чтобы женщина потом всем своим подругам рассказала, да, был у меня один. Потом месяц у меня жил, потому что нечем было за хат платить. Конечно. Многие вещи подорожали. Я сейчас особенно это заметила, потому что начала заниматься своим здоровьем. И честно вам признаюсь, хожу в платные клиники, потому что нравятся отношения. Они все-таки поласковее с тобой. Они каждый рубль отрабатывают. Я недавно была у мамолога. Знаете, кто это?
1: Да.
0: Угу. Она мне говорит, вы сочная. Я говорю, а можете мне прям в карточку это записать, пожалуйста? Ну, такое только про меня и про хинкали говорили, но это очень приятно, если честно. Справедливости ради, в бесплатной клинике тоже такое услышать можно, там уже от охранника не так приятно. И мне вот нравится, знаете, что врачи добавляют какое-то неформальное общение, какие-то дополнительные услуги, чтобы не так страшно у них было, не так там больно. Я вот вам расскажу, у меня подруга недавно рожала в платной клинике в Питере, ей предложили на выбор несколько дополнительных услуг. Одна из них – роды в VR-очках. Типа, пока рожаешь, летишь на Мальдивы. Но победой. И еще в живот тебя пинают, вот, вот так. Еще одна услуга была в этом листе, дополнительная, под названием «Императорские роды». Я думала, что это когда рожаешь от родственника. Оказалось, нет. Эта услуга предполагает присутствие твоих родственников на, собственно, мероприятии. Слушай, ну я бы доплатила, чтобы моих не пускали наоборот. Потому что я их знаю, такую суету наведут. Там кто-то плачет, кто-то с салатом пришел. У матери аватарка нового в одноклассниках. Нет, надо вообще. Я что-то ни одну женщину не знаю, которая во время родов подумала, вот бы дядька моего с анекдотами сюда, вот это вот. Я еще не рожала, как вы поняли. Но я в зоне риска. Кого попало, сочно не назовут все-таки, да? И я вот готова любые деньги тратить. Реально, лишь бы не было так страшно, лишь бы не было так больно. Я считаю, наоборот, преступление экономить на своем здоровье. Я недавно открыла целый мир, как люди это делают. Делюсь с вами. Листала интернет, нашла виниры для самостоятельной установки. Люди сами себе их ставят, пишут в комментарии «Голливудская улыбка». Я впервые вижу, что прям в тексте через «Г» было написано. Там вот этим зубам очень подходит фраза «Какие люди в Голливуде!» Ну это вообще страх, реально. Я вот посмотрела фотографии в отзывах, знаете, там вот смотришь, думаешь, ну это не рот. Это дом в ремонте, реально. Там надо какой-то баннер сверху повесить, написать «Зубы скоро будут». Пока котлован. Я вот удивляюсь, как люди способны экономить на своем здоровье. Еще вот мужчины, вы же в принципе не любите ходить по врачам, да? Мне кажется, мужчинам легче просто какое-то прикольное оправдание болячки придумать, чтобы лечить ее. Я вот не удивлюсь, если когда-нибудь столкнусь с фразой «Насть». Но это не импотенция, это гравитация.
2: Спасибо, что послушали. У меня все. Пока.
3: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru.
4: Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
2: Виталий Коломеец.
3: Мне 44 года. Я помню, когда мне было 20, я думал так: Виталик, ну в 40 у тебя будет, значит, своя фирма, у тебя будет минимум 6-значный счет в банке, у тебя будет свой дом. Вот. А сейчас мне 44 года, и вот летом я упал с самоката. Взял в каршеринг. Но кое-что правда, кое-что понятно. Про жизнь кое-что понятно. Я наконец-то понял, почему так тяжело жить с женщиной. С женщиной очень тяжело, потому что женщина все время разная. Разная. У меня есть предположение, догадка. Мне кажется, женщина просыпается утром, и для нее самой сюрприз, какая она сегодня. И мужчине тяжело, потому что мужчина одинаковый. Всю жизнь одинаковый человек. Мужчине, чтобы измениться, чтобы стать другим, нужно испытать какое-то потрясение. Я не знаю, оказаться на грани жизни и смерти, не меньше. И то не факт. Типа, чувак, следующая стопка, и ты умрешь. Да? Да. Блин, ну тогда не чокаясь. А женщина, знаете, это такой набор несовместимых эмоциональных состояний. Я нашел только одно сравнение, которое для меня точное. Это однорукий бандит, аппарат. Мне кажется, женщина просыпается утром и такая: так, а сейчас посмотрим, кто я там сегодня, подходит к этой штуке. Так, там, так, я радостная, взбаламушная и недотрога. Дорогой, как тебе комбинация? Справишься, нет? Бывает джекпот. Знаете, когда щуха там ПМС. Это джекпот. Все эмоции сразу. На. Я по молодости, я клянусь, я не понимал, что происходит. Просто не догонял. Я такой: что происходит? Был нормальный человек. А сейчас, знаете, парни помоложе, ловите лайфхак. Я завел себе этот календарик. Офигительная штука. Там эти денечки выделены особенным цветом. Смотришь: о, не сегодня. Через 5 дней все обсудим. Только нужно снимать, знаете, выключать уведомления. Сидишь.

0: Он слушает рэп, и у меня претензии к российским рэперам. У меня претензии к российским рэперам. У меня претензии к их творчеству. Почему российские рэперы в своем творчестве описывают творчество вместо того, чтобы действительно творить? Слушаешь трек, там что-то в духе: «Мои рифмы острые, как бритвы, братан. Мои мысли глубокие, как океан». Я сижу и думаю: ну так, а что за мысли, братан? Что за мысль, а? Ты так описал ее, нереально, да? Глубокая, но что за мысль? Не, нифига, просто такой вот бесконечный анонс творчества без самого творчества. Меня бесит нереально. Но прикиньте так, не знаю, всегда было бы так в русской культуре. Репин не рисовал бы картины, зачем? Просто на холсте написал: да у меня такие картины. Природа один в один. И я смотрю YouTube, и у меня претензии к YouTube. Слишком много мата. Слишком много. Я как русскомыслящий, русскоговорящий человек, я бью тревогу. Ребята, мы можем потерять силу русского мата. Это сильные слова. Они обладают мощным воздействием на сознание. Мое любимое матное слово на букву «Б». Уникальное воздействие. Уже в момент произнесения это слово каким-то магическим образом погружает мозг в состояние решения какой-то проблемы. Типа: валим отсюда. Это сильные слова, это сила нашего языка. Я считаю, нужно сохранить силу русского мата, потому что мое мнение, мне кажется, что любовь — это матное слово. Матное, оно такое же сильное. Его нельзя просто так между делом человеку сказать. Типа: я люблю тебя. Что? Да, ничего. Не обращай внимания. Так же, как послать человека просто так нельзя между делом. Да? Должно, типа: да пошел ты нафиг. Что? Да, не, ничего. Нельзя между делом. Понимаете, это должно переполнять. Эта эмоция, она должна... Да иди ты нахрен! Что? То! Так же, как признание в любви... Оно должно переполнять, тогда это правда. Я люблю тебя! Иди ты! Спасибо большое! Всего доброго!
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Иван Половинкин.
3: Сегодня у меня необычный монолог. Дело в том, что я хочу сегодня кое в чем сознаться. Я 10 лет женат, я очень счастлив в браке. Я очень люблю свою жену. Но дело в том, что я все чаще и чаще стал вспоминать тех, с кем был до моей жены. Моих бывших. Я понимаю, это неправильно быть в браке и вспоминать бывших, но я ничего не могу с собой поделать. Ведь я так сильно их любил. И мне кажется, что если я вам сейчас про них расскажу, то я смогу их отпустить. Итак, мои бывшие – все те, с кем я был до того, как встретить жену. Первая моя бывшая, ее звали Бухать. О! Как я любил бухать! Помню, маме она сразу не понравилась, а отец принял ее как родную. Бухать разрешала спать в обуви. Мы так часто были сбухать, что я почти не помню универ. Она могла сказать: «Ваня, третий этаж, спустись по трубе, что может пойти не так?» И все шло не так. Она была настолько прекрасна, что мой дядя от нее ослеп. Она мне помогала за границей с английским, но, правда, забирала и русский. А как-то раз за границей она предложила напасть на немца. В общем, с ней мне было хорошо. Я так и говорил: хорошо. Следующую мою бывшую, с которой расстался после встречи с женой, звали «Просто лежать». Как я обожал «Просто лежать». Она ничего не требовала, просто лежать и все. Я скучаю по ней. Я так сильно скучаю, что иногда хожу на нее смотреть в мавзолей. Но жена поступила коварно с «Просто лежать». Она забрала ее себе. Сейчас так и живем. Я хожу на работу, а жена с «Просто лежать» дома. Признаюсь, у меня среди бывших была и азиаточка. Да, ее звали «Ем, что хочу». О, что мы вытворяли с «Ем, что хочу». Пельмени с хлебом, пиво с чипсами, торт с пирожными. Она была извращенка. Я часто ее бросал, но бывало, зайдешь в час ночи на кухню, а там она. и делаешь это грязно с ней на столе или прямо возле

0: холодильника. А иногда она говорила: «Пойдем в кровать». Да, она моя бывшая, хотя, глядя на меня, так и не скажет, что мы расстались. Признаюсь, у меня была шикарная молодость, у меня были не только бывшие, но был еще и бывший. Его звали Похрен. Пох был во всех моих жизненных ситуациях. Когда я брал кредит, когда устраивался на работу, Пох посоветовал мне жениться на моей жене после месяца знакомства. Вот даже сейчас какие-то шутки не заходят, а Похрен меня поддерживает. Что было за время? У каждого есть бывшая, о которой стыдно вспоминать. У меня тоже такая есть. И я долго думал, говорить вам про нее или нет, но Пох сказал: говори. Короче, последнюю мою бывшую звали Пердеть. Я любил ее. Она всегда была со мной рядом. В школе, в институте, в автобусе. Она обожала кататься в лифте. Она всегда мешала мне играть в прятки. Она единственная из бывших, кто доводил меня до слез. А однажды я ее поджег. Друзья смеялись над ней, она действительно смешная. Но потом о ней узнала моя жена. Это было неожиданно в кинотеатре. Жена запретила с ней встречаться. Я так скучаю по ней. Помню, в прошлом году летом мы были в Турции, и после All-Inclusive жена пошла спать, а я пошел на пустынный пляж и встретился с бывшей. Наша встреча длилась секунд 15. Недавно с женой лежали в кровати, я подумал о своей бывшей, и она сказала шепотом: «Ваня, я здесь!» Надеюсь, это слышал только я. Да, конечно, когда я встретил жену, я бросил всех своих бывших. Но недавно жена уезжала на один день, и я позвал всех бывших сразу. Ребята, это ужасно. Это так ужасно, что жена уехала всего на один день. Спасибо!
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене победитель Камеди Баттл 2014 года, резидент Камеди Клаб Андрей Бибуришвили.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Начать свое выступление хотелось бы жизненного наблюдения. Если ваша девушка во время секса смотрит на вас и плачет, то, скорее всего, вы ошиблись квартирой. У меня есть девушка, да-да, сейчас миллионы моих фанаток подумали, блин, как жалко, что нас не существует, но она есть, и она старше меня. Она не любит, когда я говорю про ее возраст, после чего показательно засыпает в кресле. Я специально выбрал себе девушку постарше, потому что я не хочу долгих отношений. Я слишком слабохарактерный, чтобы бросить ее. Я хочу, чтобы за меня это сделало время. Это все шутки. Она не намного старше меня. Так вот, недавно я менял батарейки в ее кардиостимуляторе, и у нас возник диалог, в процессе которого выяснилось, что мы очень разные. Естественно, мы с ней похожи, мы очень сильно любим меня, но Тем не менее,
3: мы очень разные. Она любит группу «Мираж», я не люблю группу «Мираж». Она любит 50 оттенков серого, я не люблю 50 оттенков серого. Она любит Путина, я не люблю 50 оттенков серого. А Путина люблю, да.
2: И я выяснил, почему это произошло. Это просто разница между поколениями, понимаете? Ваше поколение плакало, когда умер Брежнев. Мое поколение плакало, когда умер Ди Каприо в «Титанике». И причем, если ты брал с собой девушку и вел ее на кино в «Титанике», она обязательно расплачется, и у вас будет секс. А если ты взял с собой девушку на похороны Брежнева, о чем ты думал вообще? И вы знаете, я понял, почему это все произошло. Потому что она родилась в 70-е, великолепные 70-е, я родился в лихие 90-е. Я родился в 90-е, это уже само по себе чудо. Самая низкая рождаемость была. Грабежи, разбой, там, рэкет, джентльмен-шоу. Все было против этого. И сейчас пошла мода рожать в воде. В 90-е рожать в воде называлось испортить мужу отдых на Черном море. Понимаете? 90-е. 90-е — это асексуальное время. Это сейчас на каждом втором канале Джастин Тимберлейк и Бейонсе возбуждают тебя в своих клипах, своими телами. Вы с девушкой смотрите, возбуждаетесь и занимаетесь любовью. Идеальная схема. Ты представляешь, что твоя девушка Бейонсе, твоя девушка представляет то, что ты Бейонсе, и вы занимаетесь любовью. Под Бейонсе вообще очень легко заниматься любовью, и для этого далеко не всегда нужен партнер, поверьте мне. Вы знаете, люди, которые родились в 90-е, это люди, которые всего добиваются сами. Ну, посудите сами, посмотрите на меня. Мне 22 года, а у меня уже язва. Кто, если не я? Знаете, что очень грустно? Рано или поздно я состарюсь. Я стану старым. Вот сейчас я молодой, красивый, стройный, сексуальный. Но когда-нибудь я стану старым, красивым, стройным и сексуальным. И как понять, что ты постарел? Я пойму это. Я начну говорить слово «обожди». Кричать на машины с балкона, щипать бабуль за попу. Это вам не с возрастом не пропадет. Это я... Но знаете, я не так вижу свою старость. Я хочу отрываться, я хочу сходить с ума и быть веселым. Я такую вижу свою старость. Я хочу заливать 20-летних чивос, 18-летних девочек. Хочу весь обмотаться путанами, с тарзанки прыгнуть в горящий бассейн абсента. Я так хочу, чтобы у меня был альцгеймер, нужно иметь какое-то хобби. Все эти цитаты из книги Берлускони так запали мне в душу, я не мог ничего поделать. Я хочу такой старости. Видите, я сказал цитаты, книги читать, а вы говорите, современное поколение не читает книг. Может быть, мы не зря это делаем. Спасибо за внимание.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Расул Чебдаров.
5: Так, что? Переехал в новую квартиру съемную, попросил жену, типа, заняться вопросом. Ну, типа, иллюзия власти, знаете, ну, типа, займись вопросом. Она говорит, все, никаких проблем, братишка, никаких, все, сделаем. Да, я переехал на район, который называется около метро Славянский бульвар. И, честно говоря, из Славянского там только бульвар, клянусь вам. Там такие разнообразные нации вообще. Вот я вообще там, я клянусь, там кто только не живет. Я там даже как-то раз видел, как в парке этот пробегал из Нарнии с копытами. Такой... Я спустился в метро, каких языков я только там не услышал, реально. Там тип вообще вот так, клянусь вам, вот так говорил по телефону. Баба-би-би-би-баба. Барим-бим-бу, баба-баба, би-бу-ба. Барабе. Там какие-то новые знаете, новые, что ли, не русские, какие-то, я имею в виду какие-то вообще невероятные, ну, типа, для которых даже мне такие, блин, ё-моё, что это такое, понимаете, ну, понимаете, что я имею в виду, какие-то страшные. Я недавно стою, короче, в телефоне залипаю, на районе все залипаю, и в моменте вот так голову поворачиваю, и только вот так голову поворачиваю, сразу вот клюсом поворачиваю голову, ну, поднимаю голову, вот так поднимаю, и тип такой, салам алейкум. Я думаю, нихрена себе, терминатор ислам принял, что происходит вообще? И такой неродной салам был, понимаете? Я впервые в жизни услышал какой-то неродной салам. Ну, есть родной салам, понимаете? Вот это, салам алейкум, че ты? Вот это. Знаете, салам алейкум. Чисто за селезенку с тобой поздоровался, тип. А тут салам алейкум. Как будто, знаете, так было плохо, как будто я с утра от дрели проснулся. Салам алейкум. Я не выдержал, такой говорю, по-русски, блин, говорите. Это Россия. Здесь салам алейкум. Только салам и алейкам. Но это не самое страшное. Через недели две туда переехала еще одна семья, семья кавказцев. Но когда я говорю «семья», честно говоря, очень громко сказано, потому что там из членов семьи только лишь братишки, клянусь вам. Ну, человек 16, прикиньте, многодетная семья кавказских братишек переехала. Молодых причем. Знаете, вот эти молодые, самые опасные молодые кавказцы. Я выхожу, лифт открывается, я выхожу, вижу их, и они вот так стоят. Я это вижу, такой, о май гаш, I have a problem. Это я внутри. Это я внутри. А снаружи такой, и че, пацаны, нормально у вас? Я ваш сосед, будем знакомиться. Захожу домой, закрываю полностью на все замки двери, замуровал ее, и жене говорю, Карина, переезжаем, там хачи какие-то снимают, я не собираюсь здесь жить. Мне этого не надо. Я объясню, почему я там больше не хочу снимать квартиру, потому что я сам кавказец, понимаете? Ну вот у всех какие стереотипы кавказцев? Типа там, ну, очень простые, очень общие. Типа там, не знаю, розы, стрельба, там, мокасины, вот это, торговые центры, понимаете? А я точно знаю, что будет. Я точно знаю, что они будут заниматься какой-то фигней. В какой-то момент к ним ворвется ОМОН, и меня заодно с ними заберут, понимаете? Причем скажут, что я у них главный был, понимаете? В отдельной квартире, блин, жил, ни хрена себе, блин, вы че, алло, алло. Конечно, главарь был. Там соседи, честно говоря, тоже такие ребята. Никогда, знаете, я пытаюсь с ними быть вежливым, когда в лифте еду с ними, пытаюсь быть вежливым, но они на меня как на дерьмо всегда смотрят, реально. Ну, я такой, захожу, такой, добрый вечер, здравствуйте, вам на какой этаж? Знаете, ну, немного, я понимаю, что это странно, потому что, ну, очень странно и подозрительно выглядит, когда лысый бородатый кавказец с тобой вот так, добрый вечер, здравствуйте, как ваше дело? Очень приятно, понимаете? Вряд ли кто-то думает, ой, какой воспитанный. Скорее всего, думает, ты что, русского съел? Что происходит вообще? Юра! В меня кричит. Юра! Ты там, если слышишь, скажи что-нибудь.
6: Все рядом, все хорошо, не переживай. Здесь хорошо, тепло, здесь морбезы. Виноград, интересно, черчхолы в конце концов. Приезжайте, это все стереотипы.
5: Да. Да, в целом еще что, недавно забываю, я вообще в целом забываю, что я так выгляжу, иногда в оказии, конечно, бывают всякие, знаете, недавно как-то ехал за рулем, стал в пробку, и смотрю, короче, в пробке это стоит, Елена Воробей, прикиньте, ну, в смысле, в машине, не просто вот так стоит, знаете, сошла с ума после аншлага такая, ну, возьмите меня, вот так в пробке прыгает. Елена Воробей, кумир моего детства, я так обрадовался, начинаю сигналить, типа, Елена Воробей, вот так показывает, Елена Воробей, откройте окно, Елена Воробей. И в этот момент я вижу себя в отражении, знаете, стекла, и понимаю, что у нее в машине вообще другая картина. У нее в машине просто, типа, подъехал такой, Елена Воробей. Я думаю, господи, она уезжает, думаю, господи, что делать, ну как-то стыдно, надо ехать за ней, еду за ней, прикиньте. У нас погоня, я ее, короче, догоняю в итоге, думаю, уже до конца надо идти. Она выбегает с газовым баллончиком, такая, не подходите ко мне, я позвонила мужу. Я говорю, вы не понимаете, я ваш, типа, фанат, я с детства смотрел, не подходите, сейчас придет муж. И приходит ее муж, и охренеть, кто ее муж. Знаете, кто? Капитан Джек Воробей. У меня там все, ребята. Спасибо большое, что послушали. Камеди. Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Макс Конюков и Алексей Кривеня. Москва. Утро. Воскресенье.
2: Сережа, просыпайся, 9 утра, воскресенье. Сережа, просыпайся, мы опоздаем. Сережа, просыпайся, Сережа, просыпайся, Сережа, просыпайся, Сережа, просыпайся.
3: Света, хватит.
4: Я проснулся еще с первого твоего, Сережа, просыпайся. Что случилось? Что не так?
2: Значит, смотри, я уже все придумала. План такой. Сейчас едем в Ашан, в Бибелево за сметаной. Потом поедем в Люберцы, там в ресторане сербской кухни. Завтраки обалденные. Потом поедем в Люблино на батуты прыгать. А потом поедем еще сапоги мне поменяем. На размер больше надо взять. Или нет, хотя давай сначала мне сапоги поменяем, а потом уже на батуты, чтобы мне прыгать не больно было. Потом поедем в Сокольники на фестиваль глиняных свистков. Потом к Тарасовым надо заехать, поздравить с годовщиной. А потом уже по ходу разберемся, чем еще заняться. Просто твой единственный выходной, хочется все успеть, везде побывать.
4: Послушай, Свет, вот из всего, что ты сейчас сказала, вот это, мне понравилось только вот, значит, смотри. Давай так, я буду вот лежать и, значит, смотреть все воскресенье. Давай? Вот так буду лежать и, значит, смотреть. Вот
5: ты
4: так.
5: Что, Сережа? Вот так. Какой лежать? Нельзя так разбрасываться выходными, нужно обязательно что-то делать.
4: Так он же поэтому и называется выходной, что в него не надо ничего делать. Он же не называется объездной, суетной. Он же не называется геморной. Он же не так называется, нет? Он называется выходной день. Не день согласия и примирения с твоими тупыми идеями, а выходной день, выходной, понимаешь?
5: Ну, Сереж, ну серьезно, у тебя жизнь, работа, дом. Ты понимаешь, что ты деградируешь?
4: Я деградирую? То есть ты себе обувь по размеру с первого раза купить не можешь, а я деградирую, да?
5: Ну, Сереж, ну правда, ты хочешь весь выходной дома провести?
4: Да.
5: Просто сидеть и пердеть диван?
4: Да.
5: Ну, поверь, это неинтересно, так 6 дней провела.
4: Так если тебе неинтересно, может, ты на работу устроишься?
5: Нет, ты что, я пробовал, я ж там это, устаю.
4: То есть здесь тебе неинтересно, а там ты устаешь? А где середина, а вот это, а? Чтоб ты и не уставала, и не задрала меня, а?
5: Так, Сережа, Света, не разговаривай так со мной, я с тобой разведу.

0: Дусь.
1: Пожалуйста.
0: Что, пожалуйста?
1: Пожалуйста, только не воскресенье! Не трогай этот день! Ты знаешь, почему оно воскресеньем называется? Потому что в этот день Иисус воскрес. Он не прыгал на батутах. Он не ездил в Ашан, обувь не выбирал. Он просто в пещере глаза открыл и все.
0: Хорошо, Сережа, я тебя поняла. Я, значит, одна пойду.
2: Езжай куда хочешь вообще.
0: А ты не боишься меня одну отпускать? А если на меня маньяк нападет?
1: Вот нападет маньяк, попроси, чтобы он с тобой в Ашан съездил, потом на фестивале свистков погулял и обувь тебе поменял. Он сразу от тебя отстанет.
0: Ну, Сережа!
1: Что, Сережа? Что, Сережа, Света, послушай. Я работаю в офисе. Вокруг тебя куча унылых лиц ходят хаотично в теплом, вонючем помещении. Ты понимаешь, я от этого бегу, от этой атмосферы, а ты меня обратно туда затягиваешь. Ты думаешь, именно так должно выглядеть мое идеальное воскресенье?
0: А как оно выглядит, твое идеальное воскресенье?
1: Значит, смотри, я просыпаюсь не в 9 часов утра, а чуть-чуть немножечко туда попозже, часов в 5 вечера, на 15 минут, чтобы поел и снова заснуть, поняла? Потом, через время, я просыпаюсь и включаю телевизор. Не чтобы его смотреть, а просто под телевизор спится слаще. А еще самое главное, что в свое идеальное воскресенье я не еду поздравлять никаких Тарасовых, ни с какой их нахрен годовщины, потому что твои Тарасовы со своим трехэтажным идеальным домом усвистели на другую планету. Вот это мое идеальное воскресенье.
0: Подожди. А где я в твоем идеальном воскресенье?
1: А я не знаю! А я не знаю, мне неинтересно, понимаешь? И на поиски твои я брошусь не раньше понедельника, понятно?
0: Ну так, да, Сережа, какая же ты все-таки свинья неблагодарная.
1: Хорошо.
0: Я, значит, готовилась тебе, сюрприз хотела сделать.
1: Какой сюрприз?
0: А такой сюрприз! Я под предлогом всех этих ашанов, свистков, вот этих батутов хотела тебя из дома вытащить, чтобы сводить тебя в стриптиз-клуб! Да, Сережа, стриптиз-клуб! Чтоб ты на девочек там на красивых посмотрел, чтобы я тебе там пиво подливал, а потом заказали бы тебе приват, они бы тебя потерлись бы, и все было бы круто.
2: Серьезно?
0: Да, серьезно.
2: А, я просто не подумал, что это сюрприз. Свет, ты извини. Поехали, конечно. Че я? Че, поехали?
0: Встал, говна кусок. А ну, поехали в Ашан.
1: Поехали в твой Ашан. На фестиваль свистков сходим, как же без меня. Обувь я тебе поменяю сейчас.
3: Сережа! Сережа, открой эту дверь!
1: Сережа! До понедельника!
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.
5: Вот тут, да-да-да-да-да, вот-вот, вот под лопаточкой почеши, да. Ой, ой, хорошо, ой, хорошо, ой, Камеди Радио, ой, хорошо.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Настя Чубарова.
2: Здравствуйте. Здрасте. Так, что, меня бросил парень по переписке. Это было неприятно, но не так неприятно, когда парень безграмотный. То есть вот он написал «нам не по пути», и я думаю, а что такое НИПа? Да, поаплодируйте, кто вообще считает, что расставание по переписке – это невежливо по отношению к человеку? Да, почти все. Я с вами согласна. Но, будем честны, вживую расставаться тоже шляпа полная. То есть я один раз ходила на такое мероприятие, я вообще не хотела. Парень сказал, что нам надо расстаться. Пришлось идти. Непременно в парк. И я думала, что я произведу сильное впечатление, что он поймет, кого он теряет, и надела платье такой длины, которое надеваешь, и сразу герпес на губе появляется. Ну, и я, главное, прихожу в этом наряде, и он тоже странный. Он первое, что спросил, он говорит, а что ты так раньше не одевалась? Ну, было бы странно, если бы я все время в этом ходила. Особенно, когда парень с друзьями знакомит. Когда все в сланцах, в бриджах, и ты в маленьком черном платье. На этих шашлыках в лесу. Чтобы они еще спрашивали, а что это у Насти лобок все время видно? Ребята, он тоже знакомится с вами. Только не жмите руку. Да, и он, главное, меня бросил в итоге. Я вот ехала после этого расставания, плакала в метро, в автобусе, домой шла, плакала. Платье-то короткое, сопля в какой-то момент из носа стекает. Ну, и я уже вообще не выгляжу как человек, которому сердце разбили. Я выгляжу как которая где-то простудилась по дороге. И меня нисколько не поддерживает мысль, что мы вживую поговорили. Что я такая, зато очень комфортно, личные границы, я вот это все поняла. Потому что когда ты по переписке расстаешься, ты еще хоть насколько-то круто можешь выглядеть. Мне кажется, я всегда круто выгляжу, потому что я такая, ах так, да кому ты нужен? Потому что вживую я такая, как же так, подожди, ты мне очень нужен, подожди, только что, возьми мои слезы, вот они все. Так, понимаю, что никогда не болею одна, потому что всегда, когда я болею, рассказываю подруге, она мне говорит, а сейчас все болеют. Реально? У всех геморрой сейчас? Новая пандемия? Все стоим дома. А я вообще, когда такое пишу, я просто поддержки хочу, но я решила, что я также теперь ее буду поддерживать. Она на что-то пожалуется, скажет, например, я некрасивая. И я такая, ну да, сейчас все уроды вокруг. Ты отлично вписываешься в этот коллектив. Так, я тут затопила соседей. Вкратце причина потопа. Не советую печатать детали от трубы на 3D-принтере. Если у вас была такая мысль. Да, и мне вообще, кстати, не нравится фраза, что я затопила соседей, потому что в первую очередь я затопила себя. Вы думаете, я ради вас тут 4 часа воду выгребаю? И это все для меня. Да, и вот как было, у меня был тяжелый день, я решила себя поддержать, купила пакет пива, чипсов, приезжаю с этим пакетом к себе на этаж, и там уже очень много соседей, и один из них мне говорит, кажется, вы нас топите. Я в жизни обычно ни в чем не уверена, но тут преисполнилась. Я ему зачем-то говорю, ну это вряд ли. И он говорит, ну давайте посмотрим. И я его еще и передразниваю, ночевая такая, ну давайте посмотрим. И пиво из пакета это смотрят. И я думала, как же им сейчас будет стыдно, когда я открою дверь, и они поймут, что они не правы. И я открываю дверь, и они прям сильно правы. Прям вода выплывает из квартиры. И еще и всякое из квартиры выплывать начинает. Фантики, мусор, пыль какая-то. Понимаете, ладно бы крутые вещи были. Грамоты за первое место. Нет, там прокладки каждый день плывут. То есть, и я это вижу все, и я понимаю, что я сильно маргинально для них сейчас выгляжу. То есть этот пакет с пивом мне прям добавляет. Конечно, они такие, ну это пьющая соседка. То есть понятно, что она затопила. И мне кажется, что всегда в таких ситуациях такой образ только усиливать надо. Потому что идти уже некуда. Я сейчас думаю, ну надо было тогда достать это пиво из пакета и поставить его охлаждаться. Да. К соседям развернуться и такая, мопсиля, у меня потоп.

0: А тогда пошли все отсюда. Я еще первый раз оказалась в такой ситуации, не знала, что делать. Соседи вызвали слесаря. И вот он приходит и говорит: я там сейчас поковыряюсь, а вы воду выгребайте. И еще зачем-то сказал: только носки снимите. И я вот стою по щиколотку в воде, дома срач, за спиной соседи. Я уже как алкоголик выгляжу. И все равно первое, о чем я думаю: давно ли я педикюр делала? Блин, я же давно педикюр не делала. О, он сейчас ноги-то увидит, скажет, это полностью топить надо было. Потом я думаю: ну это же слесарь. У него, скорее всего, вообще нет ногтей. Или есть покрытые черным лаком изнутри. Да, у меня еще дома много ковров, если что, только на полу, не то что по периметру помещения. Да, все ковры в воде были, и мне папа дал совет, он говорит: а ты закажи химчистку, там есть такая услуга — отсос воды из ковров. И я, когда звонила в химчистку, я от стресса не то что не поменяла формулировку, я пару слов оттуда убрала. Я дозвонилась, я говорю: здравствуйте, а можно отсос ковров у вас? Она говорит: мы не сосем ковры. И я зачем-то сказала, говорю: а папа мне сказал, что вы сосете ковры. Она такая: нет, это не к нам. Надо было класть трубку, но я все равно спросила: вы не подскажете, кто бы мог отсосать мои ковры? Она такая: слушай, сама соси свои ковры. И трубку положила. Все, большое вам спасибо, пока.
1: Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Случай, который произошел с обычным русским хором, который выступал для англоязычной публики.

0: Жор, я сейчас все вам выскажу.
1: У любви два крыла,
0: надоело мне терпеть.
1: Два крыла, но заткнись.
0: Получаю я 5000.
1: Это очень даже много.
0: Без учета НДС.
1: Ты же знал, на что идешь.
0: Думал, буду я солист.
1: Закатай свою губу.
0: Я ж заслуженный артист.
1: И хлебало завали.
0: Перестаньте, я уйду.
1: Ну и ладно, уходи. На тебе в помощь два крыла. Два крыла одной любви.
2: Ты бездарность,
0: ты ничто.
2: Ах, ты оперное чмо.
0: Ты козел и шансонье.
3: Тебе место в кабаке.
0: Кабарешная овца.
3: Водевильные хмыри.
4: Сейчас порву вам связки я.
3: Ты вынес себе битары.
0: Сопронюга хрена.
1: Сейчас сломаю нотный стан.
4: Оторву я ля-мажор и засуну в си-бемоль.
3: Симфонический урок.
0: Оркестровый долбопляс.
4: Трехоктавный гамма-сек.
0: Трехаккордный петушок.
1: Закулисная свинья.
0: Кулуарная.
4: Гаошная фуфло.
1: Ресторанный проститут.
0: Тварь,
4: разота, идиот.
3: Ой, я вспомнила слова.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Валера Артюхов!
2: Не, всем спасибо, кто узнал. Искренне приятно, нам всегда это очень приятно. Я, например, недавно вот так в кофейню прихожу, там девушка-бариста еще без вопроса для кого, сразу на стаканчик пишет Валерий. Я такой, спасибо большое, что узнали, очень приятно. Она такая, в смысле узнал, у вас имя по бонусной карте показала. Да, Валерий, так меня родители назвали, красивое имя, с древнегреческого означает «здоровый, сильный». Я такой, ха-ха, какое попадание вообще, бешеное просто, какая ирония, я понял. Ну, все нормально, я просто объективен, я понимаю, вряд ли я вас попрошу, опишите меня, вы такие, ну вы здоровый и сильный. Скорее всего, там будет, ну вы здоравливай сил тебе, твоим близким, всем сил как-то выруливайте там, справляйтесь. Просто сложно набирать вес. Не обесценивать тех, кто на диете, скидывать тоже сложно. Мне кажется, набирать сложнее. Потому что, например, ну, там, девочки с булимией могут просто два пальца в рот, все обратно вышло. Я не могу это палец в жопу, чтобы ничего не выходило. Просто заткнул, набираюсь, так по улице иду, все таки, что происходит? Такое, все нормально, это по здоровью. Состояние во, и просто сдулся куда-то. Да. Нет никаких быстрых препаратов для набора веса. Я, кстати, вообще понял, что я не люблю, когда мне любые препараты врачи выписывают, потому что, по-моему, над нами фармацевтические компании издеваются, даже на уровне названий. Например, вот просто какой-нибудь противовирус, да, там в названии какой-то набор букв непонятный. Зато я, например, иногда беру свечи от геморроя. Ну, там, по настроению бывает, там, пятница, ужин при свечах, захотелось. И вот там слово «прокто» прямо в названии. И дальше ниже капслоком вот так «свечи», а то дальше напишут «эти в жопу, которые тебе в жопу, Валерка». Аптекарь тоже никак не помогает шифроваться, потому что я как-то прихожу, говорю, дайте вот этот проктопрепарат, она такая, вам свечи или крем? Я такой, ну давайте крем попробуем. Она такая, а крема нет. Я такой, а в чем суть диалога? Еще вы более неловким сделаете? Супер. Да, я по-новому больше всего я бы не хотел, что я эти свечи отдаю, и она на коробке пишет «Валерия». Я такой, спасибо большое, что узнали, очень приятно. Она такая, да, тут прям узнала, никаких бонусных карт, мы над тобой всей аптекой угораем. Хочешь совет дам? Ты в кофейне напротив, если капучино на Айране перестанешь брать, может, и таких проблем жопы не будет поменьше. Я понял? Да, я понял, что не люблю, когда мне любые еще новые препараты врачи выписывают, потому что они меня подставляют. Я потом прихожу в аптеку и, знаете, отупеваю, как будто откатываюсь в дошкольное состояние. Знаете, когда стоишь и просто по слогам читаешь. Дайте мне метилупацирс, дексопантеролум и что-нибудь развивающее. Дайте гематогенку, я его хоть выговариваю. Гематоген с детства помним, да, от зубов отлетает, но мы к нему привыкли, вообще странная штука, сейчас разберем. Вот поаплодируйте, кто знает факт, что гематоген из бычьей крови делают. Да, большинство? Да. Он потом удивляется, почему у нас столько людей в стране быковать любят. Конечно, с детства этим напихивают просто. Понятно, что это штука для улучшения иммунитета, но давайте быть честными, в основном мы ее в детстве едим. И получается странный выбор состава для детской сладости. Мне интересно, как это вообще придумали изначально? То есть, что вот так где-то на трассе фура этого бедолагу быка сбила, вот так по асфальту размотала, и когда женщина с ведром вбегает, такая, подождите, только кровь не выбрасывайте, это ж деткам на десерт, вы что? Твикс – это все химоза, вот здесь все натуральное. Здесь Е526 – это не консервант, а номер фуры. Иностранцам? Мне кажется, вообще невозможно будет объяснить, что такое гематоген. Типа, it's like Milky Way, but milky blood. The cow gives milk and her husband gives blood. And we make from it chocolate. Okay, what chocolate? From blood for your children? Are you crazy? No, why? You have kinder surprise and we have surprise for kinder. Капец, какой сюрприз. And also, гематоген is good for energy. So you have Red Bull and we have Deadpool. Yes, А теперь вопрос, поаплодируйте, кто не понял, что я последнюю минуту говорил. Да, спасибо, пара честных человек. Если что, я не чтобы пристыдить, давайте это быстро переведу. Если вкратце, я там рассказал, что следующим в мире выстрелит как биткоин, и как его получить. Вот, все остальные миллиардерами уже вышли, извините. Сложновато набирать вес, но я еще помню просто то, что я парень, потому что мы как-то к питанию, ну, более спокойно относимся. Вы, девчонки, у вас на большем контроле, да, то есть вы каждую калорию считаете. Иногда сложновато нам с девчонками с вами коннект находить, но самый прикол, что вам друг с другом тоже бывает сложновато, потому что мы даже дружим по-другому, да, то есть пацаны, мы либо дружим, либо нет. У вас у всех какая-то серая зона, девчонки, то есть у каждого своя заклятая подруга даже есть. Но знаете, в чем главный прикол треугольника женской дружбы? Что в какой бы комбинации они не собирались вдвоем, третья подруга будет обосрана. То есть три подруги, я посчитал, это минимум 4 чата. То есть один общий, по одному без первой, без второй, без третьей. Поэтому, пацаны, не удивляйтесь, знаете, когда жена вдруг неожиданно ответила «ок» просто. Это она не разлюбила резко. Это она в этот момент сосредоточена, чтобы, не дай бог, не отправить мем все Насте шлюхи именно в тот чат, где есть Настя. То есть она говорит, если в зале есть Настя, извините, пожалуйста, я мем не придумал, я не виноват, что вы шлюхи. Просто люди говорят. Вот еще один вам пример. Все женские группы, где три солистки, заметили, все время меняются составы, в итоге распадаются. Серебро, Виагра, Destiny's Child, куча примеров. У пацанов не так. Вот Иванушки как в 90-х еще собрались, так до сих пор вместе. Нет, там составы тоже меняются, но уже по естественным причинам. То есть там если чат уже удаляют, то только со словами «пусть земля им будет пухом». В нашем случае тополиным пухом. Там уже отпетые мошенники, все больше отпетые, чем мошенники. Про Настю... Да, про Настю реально не обижайтесь, я думаю, девчонки, потому что, мне кажется, вы готовы. Давайте быть честными, никто вас не оскорбляет так, как вы сами себя. Потому что почему у вас даже часто в названиях чатов какие-то самооскорбления? Знаете, когда вот эти шишки на девичнике, мои сучки, змеиный клубок, и остановись, пожалуйста, что происходит? Реально, ну у вас здесь больше свободы, потому что мы так не можем. Если у меня будет чат «Мои пидасы», это... И вопросики о жены, и статья просто... Причем понятно, что мы бы такой чат сделали только в прикол, потому что еще более подозрительно выглядит чат «Мои натуралы». То есть по пяти типам в чате уверен, по всем остальным мужчинам в мире вопросики. То есть это единственный чат, зато в котором ты будешь вообще до упора, знаете, потому что даже после смерти не хочешь увидеть сообщение, Валера покинул чат «Натуралы». Я говорю, что там с ним кроты делали, что происходит вообще. Женщина еще считает, что мужчина должен за все отвечать. Я с этим согласен, считаю, правда, правильно. Единственная проблема, что иногда вы, девчонки, считаете, что мы должны отвечать даже за какие-то внешние обстоятельства, которые от нас вообще никак не зависят. Знаете, пацаны, вот эту ситуацию, когда вы с ней сзади в такси едете, водитель вдруг резко тормозит, и она также резко поворачивается и гневно на тебя смотрит. Типа, какого, что происходит? Я тут при чем? Я не за рулем, я на ситуацию никак не влиял вообще, то есть... Я спрашиваю в итоге, типа, в чем проблема, что я не так сделал, он говорит, ну, например, можно было вызвать бизнес, на бизнесе такого не было. Я такой, а знаешь, где бы еще такого не было? На ногах, пешком, потому что, ну, если женщина шла пешком и резко остановилась, это значит, максимум, что она что-то резко вспомнила, знаете, как, например, как же охрененно раньше было в такси. Там, кстати, не всегда так классно в такси. Сейчас, ребят, как поедете домой, обязательно пристегивайтесь, потому что всякие случаи бывают. Недавно вызываю такси, приезжает водитель, прям дед, прям супер старый мужик. Я такой, ладно, не буду предрассудки никакие устраивать. Старше, значит, взрослее, опытнее, больше стаж. Этот, судя по всему, еще с типом, который колесо изобрел, двигался. То есть стаж имеет, все нормально. И мы отъезжаем, первый перекресток, он пытается смотреть в навигатор, я вам клянусь, достает лупу и смотрит через нее. Я такой, лупа? Я в мультик попал? Что за колобки следствия ведут? Что за Шерлок Холмс в Солярисе это? Я потом понял, конечно, лупа нужна, чтобы чуть-чуть увидеть, а где мы сейчас перевернемся. То есть, почему говорю пристегиваться? Потому что он в итоге и вам может попасться, потому что я в итоге ему поставил 5 звезд. Я не псих, просто я не понял, за что отметку снижать в приложении. Потому что я смотрю вот эти критерии, и там типа «небезопасное вождение». Я такой, ну, без лупы был бы еще небезопаснее. Водитель сидел в телефоне, такой, ну, даже руками не касался. Запах в салоне, это да, было, но водитель же не виноват, что я обоссался. Спасибо, ребят, вы классные, пока-пока.
0: Слушай все сезоны только на Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Зоя Яровицына. Смотрите, я замужем, я всегда была дико ревнивая, но сейчас мы с мужем уже 5 лет вместе, и я заметила, что я стала намного меньше его ревновать. Но если вижу, что он лайкнул какую-то актрису, я думаю, ну ничего страшного. Она в Лос-Анджелесе, он аэрофоб, он туда не полетит и не поплывет. Ну, ему 39, уже не такой сильный стояк, чтобы им грести. Ну и потом я уже понимаю, что никто к нему не подкатывает. Ну, по нему видно, что он идет домой к жене. У него в пакетах столько овощей, сколько холостой мужик съедает за год. В основном в бургеры. Ну, на самом деле, ни к нему, ни ко мне уже никто не подкатывает. Мне кажется, ты просто в браке перестаешь подавать людям сексуальные сигналы, типа «со мной можно переспать», и начинаешь подавать другие. Типа «у меня есть твистер». Твистер и фондюшница. Там закипает сыр, и в нем можно утопить хороший вечер. Ну, все чувства, они со временем успокаиваются. Ты уже там не так сильно ревнуешь, не так сильно скучаешь. Он когда уезжает в командировку, ты говоришь, приезжай скорее, а сама думаешь, или нет. Я кайфую. Я сплю на кровати всем телом, а не как обычно на 2/3 в воздухе. Потому что я во сне пыталась убежать от храпа. Ну, я люблю мужа, я очень его люблю, и я по нему скучаю, но не по его привычкам. Ну, знаете, мне нравится, что я не натыкаюсь по всей квартире на его вещи, что я там в ванной открыла кран, на меня из душа не полилось. Ну, знаете, вот эта ситуация, когда ты одетая, накрашенная, помылась еще раз. Ну, почему-то считается, что только мужчины скучают по холостой жизни. Ну, нет. Раньше было проще. Я одна могла поужинать просто помидором. Но он так не может, ему же надо такой ужин, чтобы пожрать и впасть в кому. Да? Лежать, не реагировать на свет. Ну, знаете, когда он просто смотрит в одну точку и переваривает. Ну, я клянусь, чем дольше женщина в браке, тем шире она улыбается, когда говорит, что муж уехал. Если она вообще давно замужем, она в этот момент еще танцует. Типа 2 недели, он в Сургуте. Ну, потому что для нее квартира без мужа — это уже спа. Она там может 2 часа лежать в ванной, никто к ней туда не ломится. Типа, ну, Ир, ну задерни шторку, ну я арбуз поел. Ну, ты ж там расслабляешься, вот тебе звук водопада. Честно, если я что-то поняла за все эти 5 лет, то что, ну, в отношениях надо подстраиваться, надо менять себя. Такой, какой ты есть, ты никому не обосрался. Это к маме. Ну, она всегда тебя будет любить, потому что она слишком много в тебя вложила. Она не может признать, что ее кисарили ради какого-то додика. Да? Короче, в браке реально бывает сложно. Я понимаю, почему многие люди не выдерживают, там разводятся. Ну, бывают прям ситуации, когда ты бесишься. Например, когда муж напился и ведет себя как дебил. И ты себя уговариваешь, типа, я его люблю. Когда он трезвый, он нормальный. Сейчас он закончит создавать самый длинный харчок во вселенной. И мы пойдем домой. Знаете, вот этот харчок, который должен спасти Африку от засухи. А бывают просто бесячие привычки. У меня, например, муж не говорит слово «мы» вообще. Он когда что-то рассказывает, он всегда говорит «я». Я сходил в магазин, я посмотрел фильм, я в Амстердаме общался с местным жителем. Ну, в смысле ты? Ты там показывал, типа, во, во. Потом вот так, Раша, и мне говорил, переведи. Ну, я ему когда предъявляю, я говорю, почему ты всегда говоришь, я ходил? Он говорит, так я ж ходил, что тут неправильно? Я говорю, неправильно, что ты делаешь вид, что ты куда-то ходишь без меня. Ну, если б не я, ты бы вообще жопу от дивана не отрывал. Ты бы был как в «Пиратах Карибского моря», часть команды, часть корабля. Вот женщина всегда говорит «мы», даже если там мужчина вообще не участвовал. Она говорит «мы родили ребенка». Хотя это она рожала, она вынашивала, а он просто 9 месяцев назад не вовремя задумался. Типа, блин, а в Чехии евро или нет? И вот теперь у них Матвей. Да? Ну и причем у меня муж не единственный такой, ну, я не знаю, почему у них такая нелюбовь к этому слову. Может, они боятся привязанности? Типа, я уже однажды говорил «мы» про нас с хомяком, а потом он умер. Да? С тех пор я свое сердце никому не отдавал. Вдруг я уеду на неделю, вернусь, а жена лежит мертвая и вокруг какахи. Да? Я честно считаю, что надо в браке себя менять, надо подстраиваться. Но, судя по разведенным людям, это все временно. Ну, если вы расстанетесь, ты вернешься обратно к своим привычкам. Ну, я сейчас окунулась в мир разведенных мужчин. Это друзья моего мужа. У него один друг сейчас созрел для новых отношений, и он сделал себе профессиональную фотосессию для Тиндера. Там такие фото, это просто ржач. Там он типа сидит за компьютером, работает, смотрит в окно, думает. Я думаю, блин, это так неестественно. Ну, мужчины в жизни

люди думают вообще не так, особенно взрослые. Они это делают громко, типа, получается, нужен пакет, да? Ну, мужские фотографии.

0: и рыбку съесть, да? Ну, мужские фото — это вообще отдельная тема. У меня у мужа есть еще один друг, он такой максимально неромантичный, такой четкий пацан. Он раньше на заводе работал. Ну, Андрей. И у него жена недавно выложила в Инстаграм фото из их свадебного путешествия, где они на пляже стоят на коленях, лицом друг к другу и держатся за руки. У него там такое лицо. Ну, то, что у него волосы развиваются, это не от ветра. Это у него из ноздрей воздух идет. Ну, я понимаю, что он реально ее любит, потому что он это вытерпел. Но это же для нее там типа романтика, море, красиво. А для него чайки летят мимо с криком «Ты петушара!» «Мы летим в Россию рассказать твоим кентам!» Все, спасибо большое, мне все.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: USB, USB.
3: USB. Никита, Стас, Гена,
4: Турбо. Турбо, одежда в метелке.
2: Йоу-йоу, всем привет! USB здесь, здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелки. Привет, Сочи! Как отдыхается?
5: Классно, да? Пока все в Сочи отдыхают, мы, между прочим, здесь работаем.
2: Ну да, мы уже 15 лет на телевидении крутим-мутим, да, и вот приехали сюда, чтобы поднять кавказское телевидение. Да.
5: Будем королями на местных телеканалах.
6: Это кто тут короли, Вася? Ну тормози! Эй! Здорово, Сочи! Здорово, здорово! Бабки когда вернешь? Здорово, молодец, ты с женой пришел, а, каблук? Кто тут короли суши? Баревцес, everybody! Hello, бродяги! Wow, you! Вы что ли короли здесь? Я вас сейчас их обратно раскороноваю, отвечаю, Вася. Что вы тут собрались поднимать, а? Кавказский телевидение благодаря мне всегда стоит, Вася! Потому что я кто в смеси? Жорик! Жорик Вартаров, Севкав ТВ, Вася! Эй, я клянусь, я патриарх местного телевидения, я свой все топтал в натуре. Я лучший журналист, суши, вы мне сейчас за все ответите, отвечаю. Я вам всем микрофон свой в рот дам, вы мне за все ответите. Кого вы тут собрались поднимать, Вася? Я вас сейчас всех сам опущу ниже уровня Черного моря, отвечаю. Посмотрите, во что вы одеты. У нас в Сочи так не ходят в этой одежде. В этой одежде у нас в Сочи реанимации лежат.
2: Кавказцы столько лет приоры занижали, до людей добрались.
5: Послушай, уменьшенная модель армянина 1:43. Ты что здесь делаешь? Слышишь? Я когда в Пятигорске услышал, что за ахинею вы тут несете, я клянусь, я через кавказский хребет напролом прошел вот так. Теперь там мой личный тоннель. Пользуйтесь, на здоровье, как.
2: Послушай, краснополянский хоббит. Мы хотим открыть здесь свой телеканал, понимаешь?
5: Какой телеканал вы хотите?
2: Музыкальный телеканал. Хотим показывать крутые клипы.
5: Без меня вы ничего не можете показывать. Вы меня только можете показывать.
2: Ну, давай мы тебя в долю возьмем.
5: Вася, это меняется дело, слушай. Это другое. С этого надо было начинать. Ладно, так уж и быть. Пойду вам навстречу, буду с вас бабки получать. Что у вас есть? Давайте показывайте.
2: Короче, первый клип. Ага. Песня про отдых.

0: в Абхазию.
1: Вы что творите вообще? Это что за сушеная хурма, я не понял.
2: Слышь ты, меретинская низменность. А что ты нам сделаешь, а? У тебя на водительском сиденье детское кресло стоит.
1: Ты не мороси там, мумия стетхама.
3: Ладно, ладно, не заводись, кавказский мотороллер. Давай мы тебе еще один клип покажем, точно понравится.
1: Про что?
3: Ну это про поезд.

0: и телевизионщиком. Вы в натуре долбанутые, что ли? Я не понял.
1: Да ладно, что ты так реагируешь?
0: Это что было вообще?
1: Это юмор, это фестиваль Comedy Club.
0: Ви Comedy Club, Вася! Ви в натуре, что ты мне сразу не сказал? Братцы, включите что-нибудь душевное, забратское есть?
1: Есть, есть забратское, Жорик, не грусти, не грусти.
2: Здорово, кум, кумище, куманек, кумар, кумамонт, куманян, куманский, мой куманидзе, кумадрил, кумир, кумок, мой кумозавр, кумидор, кумыс, кумлянский. Привет, родной, роднулечка, родник, мой родный родич, родинка, роднище, роднушка, родненький, Родригес, родовик. Зачем ты звонишь, родимый, родновище?

0: ты понял, с первого дубля сняли. С единственного.
1: Я свой... Слушайте, у меня, я не знаю, у меня просто профессиональный вопрос, как телевизионщик.

0: котлету филки, мани, ну, короче, денег. Сорян, братан, сейчас я на мели. Как говорят, без соли доедаю. Голяк, сквозняк, отсутствуют рубли. Сам на подск как-то выживаю.
1: Карифан Братанов и Друган Кентяров представляют новую концертную программу «Посидим, перетрем, постоим, перемнем». Концерт пройдет в 19.00 в ноябре. Найдете нас, найдете, не найдете, не найдете.
2: Ну вот это уже нормальный клип пошли. Поаплодируйте этим бедолагам по-братски. Вот, вот это нормальные клипы. За эти клипы вас уже на парковке у нас и закопают. Понятно? Все, я пошел батруху искать. Чао, какао.
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Олег Верещагин и Гавриил Гордеев. Итак, представьте себе, человек приходит в ЖКХ выяснить отношения.
2: Следующий.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Это ЖКХ?
2: Да, это ЖКХ.
1: Я хочу поговорить с вашим начальником.
2: А у вас шенген есть?
1: Нет.
2: Тогда ничего не выйдет.
1: Почему это?
2: Потому что без шенгена вас в Монте-Карло не пустят. Все вопросы ко мне.
1: Хорошо, хорошо. Тогда вы мне объясните, что вот это за цифры. Что вот это за цифры?
2: Молодой человек, я вам здесь не первая учительница, чтобы цифры объяснять. Вопрос у вас какой? Что вы так возмущаетесь?
1: Возмущаюсь? А как мне не возмущаться? Потому что у меня каждый месяц в квитанции сумма все больше и больше становится, а?
2: Вопрос у вас какой, я говорю?
1: Вопрос какой? Вопрос какой? Хорошо, хорошо. Сколько воды вмещает Рыбинское водохранилище, знаете?
2: Нет, не знаю.
1: Нет, знаете! Вы мне эту цифру каждый месяц пишете в графе «Горячая вода».
2: Что вы здесь умничаете, я не пойму, а?
1: Я не умничаю. Я вообще больше просто не буду платить за горячую воду, и все.
2: Хорошо, тогда мы вам ее отключим.
1: Это у вас не получится.
2: Это еще почему?
1: Да потому что, чтобы ее отключить, нужно ее хотя бы разок включить. Почему у меня из одного крана холодная вода бежит, а из другого желтая?
2: Это не желтая, это фанта.
1: Какая фанта, она ржавчиной воняет?
2: А это уже к поставщикам вопросы, а не к нам.
1: Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Вот это вот что такое? Что вот это такое? Почему я плачу 60 рублей за радиоточку? Я даже не знаю, где она находится.
2: А вы заплатите еще 60 рублей и узнаете.
1: Хорошо, тогда объясните мне. 15 тысяч рублей налог за соседей.
2: Ну и что? У вас что, плохие соседи?
1: Очень хорошие.
2: Ну и все тогда, потому и 15 тысяч.
1: А почему сосед платит 100 рублей всего?
2: Потому что сосед у вас другого мнения, ясно?
1: Вы что, вообще что ли, 5600 рублей, за что?
2: За охрану.
1: За какую охрану?
2: За хорошую.
1: За хорошую охрану? Меня вчера в подъезде два хулигана поймали и все деньги отобрали.
2: А, ну все, значит, за охрану вы уже заплатили.
1: Вы что, 3000 рублей за домофон, почему я плачу? Он что у нас, в роуминге что ли? Или может он междугородний, а?
2: Слушайте, вы вообще скажите спасибо, что мы его вообще поставили.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста,
1: спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Дверь когда поставите? Почему я плачу 500 рублей за балкон? Я на первом этаже живу, у меня нет балкона.
2: Тогда с ваш штраф 12 тысяч рублей.
1: За что?
2: За утерю балкона, болван.
1: Почему я плачу налог за квартиру, как за торговую площадь?
2: Слушайте, вы на первом этаже живете. Откуда я знаю? Может, вы там стоматологию себе открыли?
1: Если вы не заткнетесь, я сейчас здесь стоматологию открою. У меня вообще ощущение складывается, что я один за весь подъезд плачу.
2: Поверьте, не у вас одного такое ощущение.
1: Смотрите, что это такое? Что это? Почему у меня в подвале кто-то живет, а?
2: Вы что, не знаете про программу «Молодая семья»?
1: Какая молодая семья? Там бомжи, бомжиха, им по 50 лет.
2: Какая разница по 50 лет? Семья-то у них молодая.
1: И почему я должен платить за дверной звонок?
2: Потому что у вас тариф такой.
1: Какой?
2: Все входящие платно, а исходящие бесплатно. Ясно? Так что радуйтесь.
1: А почему у вас въезд во двор платный?
2: Въезд во двор бесплатный. Это выезд платный.
1: У меня даже машины нет.
2: Будет, пересчитаем.
1: Вы полгода назад обещали во дворе все матерные надписи закрасить.
2: А вы выйдите во двор, посмотрите, мы с утра все закрасили.
1: Вы закрасили только имена, а матюки все остались.
2: Ну и что, теперь зато никто не знает, что это вы. И не надо вообще на меня орать, у меня обед, ясно? Все, я лавочку закрываю.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
3: Миша Лавров, поехали!
4: Так, мне 33 года. Похлопайте, кто считает, что 30 лет – это еще молодежь и все мои. Я, если честно, тоже так считал до того момента, пока я не понял, что мы молодежь, когда нас отдельно от 20-летних не собирают. Я недавно был на таком мероприятии, все понял. Я был на концерте группы «Князь». Там все за 30, 30, 40, и я смотрю на нас, ну это, ну как я могу это молодежь называть? Это фестиваль «Сникерс-гипертония». Там я все виды лысин видел вообще в мире. Оказывается, лысины как снежинки, ни одной повторяющейся. Мы просто там ходили такие, о, у меня такая, да. Да, и вообще интересно, как люди за 40 пытаются вот сохранить этот баланс, когда ты смотришь, у человека вроде iPhone Pro, но в чехле книжка. Прикольно, что нас считают молодежь, но у нас еще добавляют слова, которые не так приятно звучат. Вот мне 33 года, я, оказывается, старородящий. Мне обидно, что такое слово. Если ты там заводишь ребенка, ты старородящий. Если пытаешься, видимо, старотрахающийся. Я вообще понял, кто такие старотрахающиеся. Это которые перед сексом трусы со звуком «эть» снимают. И начинают с фразы «а чем черт не шутит». Да, у меня сейчас отношения, нам за 30, и мы стали задумываться о детях. И я понял, что не так много времени, когда я еще могу успеть побыть активным отцом, знаете, потому что ты вот этот момент упустил, все, я уже 50, на линейке стою, уже старый, уже снимаю его на телефон, по факту себя на фронталку. Я думаю, единственный шанс там, быть в 50 – это каким-то современным отцом быть, который подтянут и, знаете, там, загорел. И помните, раньше был вот этот мем с человеком, который на яхте танцевал в трусах? Помните? Похлопайте. Как с него все кайфовали, с этого пожилого, седого, он в трусах, там, стоит на яхте, там, красотки, там даже смерть такая рядом. Ус, ладно, попозже зайду. Пойду пока к самокатчикам. Да, еще вообще непонятно, когда у тебя пик мужской будет. Будет ли он потом, или он, возможно, он уже был. Если он сейчас, жопа вообще. Я думаю, вдруг мой пик вообще раньше был. Может, мой пик был в 6 лет, когда мне все говорили, ну, жених. Я вообще, мне кажется, в том возрасте лучшую жизнь свою жил, потому что у меня волосы были, там какие-то рубашечки, меня всегда целовали мамины подруги, давали конфеты. Я в 6 жил, как Прохор Шаляпин сейчас. Я недавно узнал, что сейчас по смайликам определяют, что ты старый уже. Я вообще в шоке. Оказывается, уже нельзя скобки в конце предложения отправлять. Про это молодежь сейчас говорит, дед ногтей насыпал. Я думаю, чтобы вообще никто не понял возраст, просто текст там сейчас пишу, мне сейчас очень смешно. Уже, оказывается, слово «кринж» говорить – это кринж. Уже так не говорят, уже говорят «кринге». Да? Молодежь. Я уже думаю, нет смысла за этим гоняться. Я на все говорю, японский городовой. Я не понимаю вообще, почему мои ровесники и мужчины за 40 хотят общаться с 20-летними. Им нравится это. Я думаю, ну, мы уже не успеваем за ними. Я вообще не понимаю, зачем они пытаются вот с такими девушками флиртовать. Я когда общаюсь с 20-летними, я понимаю, что у меня уже какая-то скорость другая. Я-то думаю, что я еще в форме, что-то говорю, она это слышит как «Ланфрен, ланфраван». Я вообще считаю, что нам, нашему поколению, надо запретить все эти слова, потому что они в нашу жизнь вообще не вяжутся. Мне друг недавно сказал, повысили ставку по ипотеке, это трэш. Я думаю, как ты в одном вообще предложении слова «трэш» и «ипотека» объединил? За такое квартиру забирать должны вообще. Мне кажется, это как из больницы выйти и сказать «God damn, повторный мазок». Да, мне очень интересно еще смотреть, как родители сидят в соцсетях, как они пытаются в них разбираться. У меня мать сейчас в Телеграме, она пользователь Телеграма, и она стала присылать мне стикеры. И она недавно мне присылает стикер, где лежит такой бегемотик милый, и там написано «Пожуй, говно». Я ничего не стал писать, потому что, ну, страшно писать, типа, ты видишь, что там написано, и увидеть, да, вижу. Меня на самом деле радует, что они чуть-чуть меньше в этом понимают, потому что я чувствую себя еще, как будто еще такой, ну, еще свеженький, я еще нормальный. Потому что если бы у меня родители круче меня в интернете разбирались, я вообще нервничал. Если бы я приходил, и мама такая, чел, ну ты скуф, тебе в однокласснике вообще... И отец вот так на кухню заходит с телефоном, вот так, снимаем пранк, записываю реакцию сына на фразу «ты приемный». Все, у меня все. Спасибо вам большое. Комедия.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Костя Бутусов. Ситуация простая. В ресторане.
2: Опаздывает уже на полчаса и 100%, как это обычно в Тиндере бывает. Сейчас приедет какая-нибудь кракозябра, блин, а мне потом придумывай, как слиться.
3: Ого, нифига себе.
2: Кристина?
4: Да. Сергей?
2: Да, Сергей. Очень приятно.
4: Очень понятно. Ну, я, наверное, пойду.
2: О, подождите, да. Кристина, не уходите, зачем?
4: Ну, понимаете, просто маленькое недоразумение. Решила не свое фото в Тиндере поставить и меня на свидание позвать.
2: Да это моя фотография, просто прошлогодняя.
4: А, то есть еще год назад ты был загорелым, накачанным блондином.
2: Последствия ковида.
4: Я пойду.
2: Подождите. Может быть, поговорим немножечко?
4: Сергей, ну а смысл? Ну, так бывает, но ожидания не оправдались.
2: Вы же меня совсем не знаете. Я больше чем уверен, что я вам понравлюсь.
4: Ты мне? Люблю парней с чувством юмора.
2: Да? Любишь? Ну, чувство юмора же это как? Оно либо есть, либо его пить.
4: Смешно.
2: Не то слово. А когда не то слово, чё? Крутите барабан.
4: Так, подожди, Сереж, ты что, сейчас пытаешься мне понравиться? Нет, просто юмор это, конечно, здорово, но я считаю, что мужчина в первую очередь должен быть серьезным и состоятельным.
2: А, ну извини тогда, что я позвал тебя в эту дыру.
4: В смысле, это же дорогой ресторан.
2: Это дорогой ресторан? Просто для меня это скорее фуд-молл, чисто забежал, шато мое там рот сполоснул и дальше по делам.
4: А ты что, где-то тут рядом работаешь?
2: Да я где только не работаю, то есть отовсюду денежка капает. Я ИПшник, криптой занимаюсь, сейчас потихоньку на Wildberries выходим.
4: Ага. Ну, я, наверное, пойду все-таки, да.
2: Подожди, что не так?
4: Слушай, я просто вспомнил, а был у меня такой богатенький, знаешь, одни деньги на уме, а нам, девочкам, ну, в первую очередь, хочется романтики.
2: Не понимаю их, как ни крути, тех, кто в упор не замечает, как женщина нуждается в любви и грусть свою просеко заливает.
4: Ты что, пишешь стихи?
2: Я ими разговариваю.
4: Серьезно?
2: Курьезно.
4: Ты такой милый.
2: Я сочинил для тебя песню. Плачут небеса о тебе, о тебе.
4: Подожди, это уже чересчур. Просто был у меня такой романтик, знаешь, тоже цветы, стихи, песни, а потом вечером до нас на улице пьяные докопались, он сразу убежал в Тбилиси. В общем, мне такие мягкие парни не подходят, все, я пойду.

0: красиво сейчас получается. То есть тебя уважаемый человек на свиданку позвал, а ты заднее включаешь, да? Ручник поставила и сиди на жопе ровно.
1: Сереж, я извиняюсь.
0: Рот закрой, теперь мужик все твои проблемы будет решать.
1: А какие проблемы?
0: Ну, я не знаю, может, кто за ноготочки цены задирает. Может, я не знаю, в Старкофе именно стаканчики неправильно написали. Или в Мята Лаунж кальянчик на свой вкус что-то не то забил. Например, хрен на твой столик. Может, у сторис охваты упали. Один звоночек серьезным людям. Они огонечки поставят, все репостнут. Короче, любую твою тупую телочью проблему решу.
1: Сережа, что происходит?
0: Тише, малышка. Пока я рядом с тобой, с твоей головы ни один волос не упадет. Я их все держу.
1: Сережа, это уже чересчур!
2: Что?
1: Был у меня такой бандит! Сейчас о нем либо хорошо, либо никак.
2: Что, умер?
1: Нет, депутатом стал. И вообще, как такое может понравиться? У него же интеллект ноль.
3: Справедливое замечание. Просто мужская интеллектуальная активность угасает с геометрической прогрессией. Это подробно описывал в своей работе французский философ Франсуа Жажар.
1: О, серьезно? Это же мой любимый философ. А что из последнего ты читал?
3: Фига себе. А какие мужчины тебе еще нравятся?
1: Да никакие, все. Говорила мне мама, выбирай мужчин, похожих на своего отца.
0: Кристинка, едеть колотеть!
2: Ну нифига себе, ты вымахала невеста! Ух, моя
1: хорошая! Да у меня вообще не такой отец!
0: Да? А может, он у тебя такой юкарный бабай нафиг, блин!
1: Да не такой!
2: Может, он такой у тебя? Здрасте!
1: Да нет, он у меня преподаватель МГУ!
2: Фига себе!
1: Так что ты какой-то ненормальный, я пошла!
3: Да подожди ты, блин! У тебя каких только парней не было! Какой тебе нравится, скажи!
1: Ты как-то не понимаешь. Все, кто у меня был, хотели мне понравиться. А мне нужен тот, кто не хочет мне понравиться.
0: Ну иди тогда.
1: Ну вот же. Вот такие мне нравятся. Вроде и грубо, но в то же время с заботой. Не без юмора, но по-философски. А главное, слово в слово, как мой отец.
3: То есть я тебе что, понравился?
1: Ну сейчас
3: типа?
1: Да.
3: Ну что, тогда поехали ко мне.
1: Ну ты опять все портишь.
3: Ой, ну и сиди тут одна, выпендривайся.
1: Поехали.
3: Отвали.
1: Я хочу тебя.
3: Иди нахрен.
1: Ай, туда мне тебя.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио. Это мы активировали уголь. Let's go.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Виктория Складчикова.
2: Так, чего, домашнее животное хочу завести? Ну, породистое не хочу, потому что я прочитала, с ним там что-то надо в 7 утра гулять, а я нет. Я в 7 утра не сплю только в двух случаях. Если у меня самолет или вертолеты, а то совпадает еще иногда там не так. И вот смотрите, породистое домашнее животное нужно же спаривать с таким же породистым домашним животным, правильно? У людей так же. Аристократы с аристократами, оказывается, должны быть. Я общалась с одним аристократом, ему родители запретили со мной спариваться. Они говорят, нельзя, нельзя. Они говорят, она колхозница, а не на меня. Она колхозница. Я говорю, знаете что? За такие слова вас бы в моем Сорочинске на виллы надели. И заметьте, я сказала не о деле, а на деле, быдло рублевское. Так обидно, так обидно. Он мне прям, вот прям впрямую, он мне прям в лицо, он мне говорит, мне очень нравится твой характер, мне очень нравится твоя внешность, мне очень нравишься ты, но жалко, что ты не москвичка. Но жалко, конечно, что ты из такой семьи. Я ему говорю, из какой? Он мне говорит, ну, из такой. Я говорю, из какой? Он мне говорит, ну, из маргинальной. Я говорю, я из маргинальной? Я говорю, ты что думаешь, у меня алкаши, что ли, все там? Или что думаешь, у меня в тюрьме, что ли, там все сидят? И чё? Не, и чё? Ну, я-то тут, в Москве уже. И он мне говорит, а не надо, Вика, меня осуждать. У меня вот это все богатство было не всегда. Ты сначала узнай историю. И дальше он рассказывает, кстати, действительно трогательную историю. Он мне говорит, у меня родители развелись, когда мне было 10 лет. А это очень сложно, когда ты не можешь видеть отца. Мне стало так стыдно. Я ему говорю, прости, я свинья, я не хотела давить на больное, извини, все. Он мне говорит, вот, Вика, поэтому прежде чем осуждать, сначала узнай. А это очень тяжело, когда ты можешь видеть отца только раз в 3 месяца, потому что он в Лондоне живет. Я ему говорю, а пошел ты? Я из маргинальной семьи, я передумала. Я из маргинальной. Это... Вы представляете, какие жалобы у человека, какие жалобы? Это так тяжело, когда ты не можешь есть сыр с плесенью. Я говорю, нет. Тяжело, когда ты его ешь, а он колбасный. Вот это очень неприятно, кстати говоря. А я вот, между прочим, не считаю свою семью маргинальной, правда. У меня обычная среднестатистическая российская семья, обычная. Короче, у меня мать 2 недели назад поставила ворота новые, на следующий день кто-то под ними. Я говорю, иди, пиши заявление. Она говорит, что писать, я по почерку вижу, что это тетя Люба. Я говорю, чего? Что? Я говорю, так иди к ней, я говорю, иди к ней, разбирайся. Она говорит, что я пойду, что я ей скажу, что она мне ответит? Один-один. Я говорю, что происходит у вас там? Я понять не могу. А в целом хорошая семья. Так, девушки, вы мне сейчас нужны. Смотрите, похлопайте, кому плюс-минус 30 лет и нет отношений. Так, о, целый стол. А что ждем, сидим, девчонки? Что ждем? Я клянусь, я не понимаю вот эту пассивную женскую позицию. Знаете, когда она такая, я первая не пишу. Я не пишу первая. Я говорю, ну и не пиши, ну и дура. Пока ты ему не пишешь, я ему пишу. Спасибо большое. Нравится мне очень. Понимаете, это же все от неуверенности, от нашей женской. Мы боимся сделать первый шаг из-за этого. Потому что вдруг нас там откажут. Отказ боимся услышать. Нет, вот будьте увереннее. Посмотрите, есть некрасивые девушки, но капец какие уверенные. Никаких проблем с мужиками нет у них. Вон у меня одна, она говорит, я Роналду в директ бомбанула. Написала ему, родной, будешь в Москве, заезжай, ничего, пели. Я говорю, нифига себе, нифига. Знаете, какая уверенность? А вы, что вы боитесь? Вон, люди Роналду не боятся писать, а вы что? Ты Вадиму кому-то боишься написать? И что, а вдруг пошлет? И что? Угрожай ему. Что убьешь его там, не знаю. Угрожай сразу, что убью тебя. Да, у уверенных женщин, даже если она некрасивая, у них куча мужиков. Лилия Брик, знаете возлюбленная Маяковского?

Очень некрасивой женщиной была. У нее было какое-то помятое лицо, редкий волос, нервный тик, между которым, кстати, она успевала подпи***ться. Понимаете? Понимаете? Вот. Ну вы же здесь, ну вот вы красивые все. И все. Вот, знаете, вот у меня три подруги, все красивые. И среди нас есть четвертая, вот этот чисто миньон внешне. У нее нормально, он мужик есть. А она, знаете, как выглядит? Вот у нее телефон разблокируется от Face ID, от пиццы 4 сыра. И красивый мужик у нее, красивый парень. Что уверенная она. Она говорит, а он даже какая позиция? Она говорит, я королева, а мужчины слуги. Я псориаз, это изюминка. Понятно. И все. А даже если ты, вот там, даже если ты красивая, но ноешь постоянно, что одна, ты не нужна никому. А если ты даже страшненькая, но веселая, вот это цепляет мужчину. Вот она мне говорит, мы с моим Игорьком в ролевые играем. Он там Санта-Клаус, а я Дед Мороз, потому что костюм Снегурки не налазит. Понимаете? Вот. Давайте, девушки, ну правда, уже перестанем стесняться того, что нам нужен секс. Правда, проблемы со здоровьем могут быть, реально. Проблемы потом сложнее будет, там, не знаю, забеременеть, родить, там, не опозориться на корпоративе. Нужно. Правда, могут быть проблемы со здоровьем. У меня сейчас с гормонами проблема. И вот врачи тоже такие странные. Мне врач говорит, вот вам лекарства, там пейте. Ну, и сами понимаете, что еще. Я говорю, а мне вот это сами понимаете, в аптеке купить или где? Ну где вы мне это предлагаете? Ну сделайте для нас, для таких женщин, чтобы мы в аптеку заходили, вот там три мужика стояло разных. Чтобы какой-нибудь там импортный, там что-нибудь отечественный аналог, и там что-нибудь подешевле, там рецепты бабушки Агафьи. Ну что-то, чтобы дедушка стоял прям и... Просто когда у женщины долго не было, сорвет, в какой-то момент сорвет, и будет еще хуже. Видели? В клубах вот эти, в конкурсах участвуют, которые сражаются за шампанское хлеще, чем олимпийцы за золото. Там просто... О, сейчас расскажу. У нас в городе, в моем, был конкурс, нужно было показать за кепку. Ни разу не надевала еще. Да, и что, тем более, зачем мне две одинаковых? Я... Ладно. Вот, поэтому, девочки, учитесь уверенности у мужчин. Правда, вот я рассказывала на одном выступлении про проблему с гормонами. Ко мне подходит парень такой, я тебе помогу. Я тебе, я говорю, не надо. Он мне говорит, да ты не знаешь. У меня однажды секс был с девушкой, что ей аж плохо стало. Я говорю, я бы не хвалилась этим фактом. Я говорю, а ей плохо как стало, физически или как-то на душе так? Что? Что она такая, матери давно не звонила? Сереж, а давай позу поменяем. Хочу в окно на дождь смотреть. Если так, то это очень плохо. А у меня все. Пока. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Демис Карибидис и Виктор Васильев. Поехали!
2: Здрасте.
3: Здрасте, заходите.
1: Психолог уже пришел, я правильно, да?
3: Правильно.
2: Психолог правильно пришел. Сейчас сам уже не справлюсь. Все я правильно сделал. Психолог. Поздно уже самому сегодня. Доктор, мне 25 лет.
3: Так.
2: Я парень.
3: Я вижу.
2: У меня есть проблема, доктор. У меня есть айфон. У меня есть Porsche Cayenne.
3: Ага.
2: У меня богатые родители.
3: Угу.
2: Я очень много путешествую.
3: И вы считаете, у вас есть проблемы?
2: Да, доктор, у меня есть проблема. Я люблю песни Стаса Михайлова.
3: Я думаю, что это небольшая проблема.
2: Я думаю, это большая проблема. От меня ушла девушка.
3: Вы живете один?
2: Нет, с ее мамой.
3: Почему?
2: У нас много общего с ней.
3: Ну, а что именно?
2: Секс и Стас Михайлов.
3: Ну, расскажите, как все началось?
2: Я однажды пошел на дискотеку не в очень хорошем районе.
3: Угу.
2: Ну, в общем, было весело. Я слушал музыку, танцевал, выпил, играла Бейонсе. Сингл леди, знаете, да? И я познакомился с ребятами, там они тоже веселились, выпивали. И они говорят, пойдемте все вместе в туалет, послушаем Стаса Михайлова. Мы пришли все в туалет. Один из них достал айфон, включил Стаса Михайлова, передавал трубку по кругу, и все слушали Стаса Михайлова. Сначала меня не цепануло. Нет. Цепануло меня позже, когда мы уже сидели у них в джипе, и кто-то предложил еще раз догнаться, послушать Стаса Михайлова. Потом я начал сам искать этих ребят.
3: У вас Стаса Михайлоз. Обычно это после 50 и преимущественно у женщин. Странно, что у вас. Я вылечу это метод свободных ассоциаций. Я вам говорю слово, и вы тут же ассоциативно. Ну вот, например, огурец. Не думайте.
2: Помидор.
3: Помидор, да, все очень просто. Теща.
2: Собака.
3: Ну, да, допустим, да? Давайте начнем. Президент.
2: Путин.
3: Хорошо. Путин.
2: Кремль.
3: Кремль.
2: Стас Михайлов.
3: Нет, нет, нет, нет. Давайте по другому пути пойдем. Сталин.
2: Трубка.
3: Отлично. Трубка.
2: Айфон.
3: Айфон.
2: Звонок.
3: Звонок.
2: Дверь.
3: Дверь.
2: Сосед.
3: Сосед.
2: Мат.
3: Мат.
2: Перемат.
3: Перемат.
2: Драка.
3: Драка.
2: Менты.
3: Интри...
2: Тюрьма.
3: Тюрьма.
2: Шансон.
3: Шансон.
2: Стас Михайлов.
3: Нет, стоп, стоп, стоп. Вы знаете, может, вам больше времени с семьей проводить, с детьми там гулять. У вас дети есть?
2: Два мальчика.
3: Да, как зовут их?
2: Стасик, Михаил.
3: Нет, знаете, ну, лучше не играйте с детьми. Давайте еще раз попробуем, да, ассоциация. Кондиционер, например.
2: Жара.
3: Жара.
2: Лето.
3: Лето.
2: Турция.
3: Турция.
2: Жена.
3: Жена.
2: Уехала.
3: Уехала.
2: Без меня.
3: Без тебя.
2: Без тебя.
3: Без тебя.
2: Без тебя сразу стало все ненужным без тебя.
3: Давайте попробуем совсем, совсем другую тему пойти. Например, первобытный человек.
2: Пещера.
3: Отлично, пещера.
2: Огонь.
3: Огонь.
2: Олимпийский.
3: Олимпийский.
2: Концерты Стаса Михайлова в Олимпийском 14, 15, 16 октября.
3: Давайте попробуем звуковую терапию. Я вам сейчас надеваю наушники, да, ставлю вам музыку, и вы отойдете. Да, держите наушники.
2: Угу.
3: Да, готовы? Поехали.
2: Без тебя, без
3: ой,
2: тебя.
3: Ой, ой, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, извините. Извините, не то. Нет, нет, это я вам Михайлова, это мой диск. Я Ваенгу хотел поставить вам. Давайте. Ваенгу. Ради бога, извините. Я поставил сначала Стас Михайлов, а потом Ваенгу. Кайф же нельзя смешивать, простите. Вы знаете, я знаю, как вам помочь. У меня есть два билета на концерт Стаса Михайлова.
2: Доктор, дайте их, пожалуйста, мне.
3: Нет, нет, нет.
2: Ну, пожалуйста,
3: нет,
2: доктор.
3: Нет, нет, нет.
2: Дай мне билеты, пожалуйста, доктор, простите. Ну, пожалуйста, мне нужны билеты, доктор.
3: Нет.
2: $5000 я вам
3: нет,
2: дам.
3: Нет, нет, нет.
2: $10000
3: нет,
2: я
3: нет,
2: вам...
3: Нет, нет, нет.
2: Я вам дам $50000. Моя прелесть.
3: Алло, Стас. Ну все, билеты нормально идут. Дополнительный концерт можешь делать. Да, Стас Михайлос, это верняк. Да.
0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
4: Дмитрий Бабин, встречаем.
5: Так, смотрите, я вообще не сексист, абсолютно. Но я против вот общих туалетов в заведениях, честно говоря. Потому что мне кажется, что вы, девушки, этими кабинками, ну, как-то неправильно вы ими пользуетесь, как будто. Просто. У меня ситуация была, мне сильно надо было не дома. И передо мной девушка заходит в кабинку, и, ну, долго ее там нету. Я думаю, тут что там делать можно столько времени? И я слышу, что девушка в кабинке плакала. Плакала. Не плакала и какала, что, ну, бывает объективно, да, я... Не, правда, какие-то вещи должны оставаться мужские, какие-то женские. Не везде наши миры должны пересекаться. Мне друг недавно ко мне подходит, говорит, Дима, я подготовился к летнему сезону, сделал эпиляцию подмышек и зоны бикини. Я думаю, чего зоны сделал ты? Просто, ну, у мужчин нет зоны бикини. У мужчин там зона отчуждения самая настоящая. Там колючей проволокой обнесенная, не просто так, ну... Не? Мне кажется, мужчина должен делать эпиляцию зоны бикини, если там пропало что-то, знаете, там вот снился, завалился, вот тогда так и надо, я... Я еще что в этой истории всей смущает, смотрите, вот раньше же нас стригли только в парикмахерских исключительно девушки, да? Потом появились барбершопы, где нас стали стричь брутальные мужики, вот. Сейчас эпиляцию делают исключительно девушки. Я не хочу дожить до того момента, когда бородатый татуированный мужик... Предложить мне виски и раздвинуть. Ну, не надо, правда, дядя. У меня еще дочь, ей 8 лет. И мне жена говорит, надо найти дочке на лето какое-то веселое и безопасное занятие. Думаю, удача. Это, по-моему, две взаимоисключающие вещи для ребенка, мне кажется. Ну, меня вообще не заморачивались на лето куда отправлять. Меня в детстве каждый год, каждое лето отвозили в деревню, где папа говорил, будешь кайфовать. Но я не кайфовал там почему-то. Знаете, там... Я помню, первый год меня привозят в эту деревню, я захожу в избу, где кайфовать надо, вот, и меня встречает хозяйка кайфов, получается, вот, и я у нее спрашиваю, а где у вас здесь туалет? Она говорит, обувайся, думаю, класс, уже нравится мне. И у них что интересно, у них туалет на территории дома, ну, не дома почему-то, знаете, это унитаз посреди огорода, он выглядел так, будто он с самолета упал, это вот так выглядит, знаете, типа... И хозяйка кайфов мне говорит, Дим, прежде чем сесть, тут смотри, всегда слева палка, ты ей подобрал.

0: Ботком проведи, потому что тут иногда змеи спят. Я думаю, иногда? Ну, а можно полный список змеиных хостелов мне, пожалуйста. Я не хочу нечаянно кому-то в спальне нас... Меня тоже понять можно, знаете ли это? Мне еще, что интересно, хорошо, ладно, взял палку, провел под ободком, разбудил змею. Что мне с ней дальше делать, а? Очередное правило нахождения в этой деревне: сильно быстро на велике ехать нельзя, потому что можешь разозлить собак. Они догонят и загрызут. Как Вадима, конкретный пример есть. Конкретный, я... Человек умер, катаясь на велосипеде. Какой вывод сделали местные жители? Они были разгоняться, а сам виноват, да? Превышение скорости. Я сейчас ребенка не заманишь никогда на ничего подобное. Абсолютно. Я, честно, я не знаю, как воспитывать детей, потому что, ну, сейчас же детей бить нельзя с какого-то Своих нельзя. Ну, я согласен, хорошо. Детей бить нельзя. А давайте они об этом, ну, хотя бы знать не будут. Ну, я... Им-то зачем сказали? Я не знаю, как вообще воздействовать на дочь. Я ей не могу сказать, типа, там, так, чтобы в 10 часов была дома. Потому что мне скажет, или что? Я такой, или в 11. Да, это... У меня все, спасибо большое, спасибо!
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
2: Встречайте, Варвара Щербакова.
3: Так, ну что, я очень не уверена в себе, как женщина. Очень сильно заморачиваюсь по поводу внешности. Ну, а все заморачиваются. У каждой женщины есть такой недостаток, который мешает ей жить. Ну, у меня есть знакомая, у нее там идеальная фигура. Гладкая кожа, ровные зубы. И она все равно говорит, блин, у меня такие ужасные скулы. Скулы — это же что-то под щеками. Просто, ну, женщины капец как заморачиваются своей внешностью, да, в отличие от мужчин. Ну, они же вообще не работают над своим телом. Они там что-то больше работают над прикольными прилагательными. Типа, не пивной живот, а солидный, да? Не лысый, а гладкий. Не вонючий, а западающий в душу. Ну, я решила, что надо как-то бороться с этой неуверенностью в себе, надо с этим что-то делать. Я загуглила, нашла статью, и там первый же совет был, значит, начните разговаривать с окружающими томным голосом так, будто они все вас хотят. А я работаю в офисе 6 дней в неделю. Мне где так разговаривать? Что, заходить в кабинет, говорить, коллеги, добрый день. А у кого что стукло в холодильнике? Ну, вряд ли кто-то подумает, какая уверена в себе женщина, да? Все подумают, ну, она бахнула с утра. Вот это уверенность. Ну, я восхищаюсь максимально уверенными в себе людьми, потому что они же вообще ничего не стесняются. Ну, самые уверенные находят любую возможность, чтобы хоть где-то засветиться. Так и появляются на Ютубе ролики под названием «Женщина угорела на дне города». Видели? Когда она стоит на фоне сцены и такая, «Праздник нам очень понравился». А в прошлом году не понравился. Нас просто в прошлом году не было. Нас тогда инопланетяне похитили. На свой праздник. Я недавно... Проржитесь. Короче, я недавно видела невероятно уверенную в себе женщину. Она ехала с пивом в электричке. И орала, чем мне сделать? Чем мне сделать? Чем мне сделать? Ну, бумеранг. Но слава богу, рядом с такой женщиной всегда есть мужчина, который, знаете, тормозит ее сквозь зубы. Там уже отлаженный механизм. Она только открывает рот, он сразу, Татьяна! Ну, как будто никто вокруг не замечает, что звук идет из него, да? Он говорит либо так, либо через кашель, там, заткнись! Типа, я не в претензии, просто бронхит. Ну, я пыталась завести отношения, вот, но ничего не получается. Ну, не то, чтобы у меня были слишком завышенные требования к парню, ну, чтобы он зарабатывал там 40 тысяч. Чтобы у него были трусы Кельвин Кляйн. Нет. Мне достаточно, чтобы у него не было погоняла. Ну, обидного. Леня Мотыга мне не подходит. Граф нормально. Блин, да просто хочу, чтобы он был адекватным. Я же немного его прошу. Пусть он хотя бы не здоровается, приветики-минетики. Так что, я недавно раскрыла страшный обман, делюсь. Короче, у меня одна знакомая заказывает готовую еду домой, но просит курьера, чтобы он не поднимался в квартиру, а передавал ей еду возле подъезда, чтобы муж не догадался, что она готовит не сама. Мне интересно, муж реально ничего не замечает? Его не смущает, что у него жена выходит в подъезд, а возвращается с полной кастрюлей? Типа, ну что, у него инстаграма нет, она еду так показывает? Я не знаю. Мне кажется, нетрудно догадаться, что что-то не так. Если ты говоришь, можно мне добавки, тебе говорят, сейчас, минут 40-50. Ну просто, да признайся ты мужику честно, что ты не умеешь готовить. Просто я, например, готовлю хорошо, да, но живу одна, и получается, что мне некого кормить. Поэтому я ношу еду на работу, чтобы кормить мужчин на работе. Короче, я сейчас вот эта женщина, которая, ребята, там на общем столе в контейнере шарлотка. Подходите, берите, кто хочет, меня. Так, смотрите, я из Хабаровска, вот, уже год живу в Москве, и последние 2 месяца я занята только тем, что пытаюсь найти жилье. Оказалось, что в Москве вообще нереально снять квартиру, потому что во всех объявлениях пишут «сдам только славянам», а мне не сдают, прикиньте. Ощущение, что люди раньше славян и не видели. Вы вообще каким славянам сдаете, которые на ладье приплыли? Ну, правда, очень сложно здесь адаптироваться. Ну, я до сих пор комплексую. Мне кажется вообще, что Москва в целом создана для того, чтобы понижать твою самооценку. Особенно, если ты женщина. Ну, когда ты заходишь в какое-то заведение, там все что-то с губами, сиськами, у тебя из пластики только сумки, полторашка, Шишкин лес. Ну, правда, очень тяжело. Здесь вообще все не так, как дома. Ну, я сейчас даже к поиску жилья стала относиться гораздо более тщательно, потому что в первой же квартире, которую я сняла в Москве, меня ожидал сюрприз. Короче, я заселилась, открываю комод, а там резиновый член. Я думаю, ну, квартплату я задерживать точно не буду. Ну, я офигела, звоню хозяйке, мол, Елена, добрый день, такая вот находка. Она говорит, а, не переживайте, он чистый. А, спасибо, ну все, тогда больше не могу говорить, отключаюсь. Капец. Ну просто, это была моя первая квартира в Москве. Я не знаю, может, здесь вообще везде так принято. Я сейчас буду приходить на просмотр и говорить, я прошу прощения, почему в комоде пусто? Я на что должна челку накручивать? Все, у меня все, спасибо.

0: Извините, это страна Бангластан?
1: Да, это Бангластан. Как ты нас вообще нашел?
0: Слава богу.
1: Ты кто такой?
0: А сейчас я вам все объясню. Дело в том, что я релакант из России.
1: Так подожди, что тебе здесь надо?
0: Я ищу какую-то безопасную страну, понимаете, в которой нет нефти, газа, никаких природных ресурсов, никаких конфликтов с соседними государствами, никаких ущемленных меньшинств, никаких национальных идей, ни выхода к морю, к речке, к луже, ничего такого нет. Я ищу страну, о которой никогда не говорил Жириновский. Ваша страна идеально подходит под эти критерии. Бангластан!
1: Да что ты мне мозги пудришь? Давай быстро рассказывай! Рассказывай, как попал сюда! Говори!
0: Значит, несколько лет назад я жил в Москве, работал фронт-энд-разработчиком в одной крупной IT-компании, получал 3 миллиона в месяц, но в какой-то момент я понял, что я не могу жить эту ущербную жизнь и решил переехать.
1: К нам сюда, в Бангластан.
0: Нет. Сначала я переехал в цветущий, прогрессивный, перспективный Израиль. Но почти сразу я понял, что климат Израиля мне не подходит. Там стало так жарко, что люди вместо кепок начали носить каски. И я решил переехать в точно безопасный Дубай.
1: И?
0: Утром я проснулся на первом этаже Бурдж-Халифы, хотя заселялся на последний. Если честно, я обоссался. Но люди этого совершенно не заметили. Все подумали, что я иду с закрытой секс-вечеринки. И я решил покинуть эту страну.
1: Ну и приехать к нам в Бангластан.
0: Нет, я переехал в прогрессивные, современные, богатые Соединенные Штаты Америки. Поначалу все было хорошо, но через 2 часа у меня закончились деньги. Пришлось искать работу. Стремительный карьерный рост от мойщика полов до мойщика посуды за 3 месяца. Но однажды ночью я помешал негру грабить магазин. И меня за проявление расизма депортировали.
1: К нам, Бангластан?
0: Нет, сначала в Мексику. О, цветущая, благоухающая Мексика. Текилы, кактусы, сомбреро. Чего я только в жопу не возил.
1: Дальше что было?
0: В один прекрасный день мне в задницу запихнули 6 килограммов кокоса и отправили в Колумбию. Там со мной поступили точно так же и отправили в Аргентину. Оттуда в Чили, оттуда в Боливию, оттуда в Уругвай. В общем, с Южной Америкой у меня глубокая ненависть.
1: Дальше что было? Рассказывай!
0: Имея на руках рабочую схему и желание покинуть континент, так, я перевез сам себя в в другую страну.
1: Сюда, к нам!
0: Нет! Сначала я переехал в благоухающую и цветущую Грузию. О, Грузия, Габарджоба! Грузия приняла меня очень хорошо. Мне сразу же дали бутылочку на тахтаре. В ней был бензин и тряпка. И мы, большой, дружной компанией в 32 тысячи человек, отправились гулять на центральную площадь. Там меня затоптали. Отвечу на немой вопрос. Затоптали – это не блюдо в горшочке с кинзой. Я переехал.
1: Ну, сюда, в Бангластан, правильно?
0: Нет, увы, нет. Я переехал во Францию. Франция, о, Франция. Я сразу же познакомился с 2 коренными парижанами. Эмболо и Мустафой. Моей работой было вовремя свистнуть при виде жандармерии. В один прекрасный день моих подельников купили в ПСЖ. И я вынужден был покинуть Францию.
1: И приехали к нам, Бангластан?
0: Увы, нет, увы, ях. По примеру моих недалеких друзей, я переехал в далекий Таиланд. По приезду передо мной сразу же стал жилищный вопрос и какой-то женщине. В общем, с Таиландом тоже не сложилось.
1: Давай ближе к делу.
0: Я спрятался в танкер с гуманитарной помощью и под видом коробки с трусами перебрался в Африку. О, Африка! Толпа неграмотных людей, орущие приматы, женщины без лифчиков. Я как будто снова оказался на Патриках. В общем, поначалу все было хорошо, пока на меня не сел комар величиной с Алабая и не сломал мне хребет. Я вынужден был уехать.
1: Ну и сейчас не в Бангластан, да?
0: Нет, совершенно не в Бангластан.
1: Давай быстрее, рассказывай.
0: Хорошо, давайте я немножко пропущу.
1: Пропускай.
0: Через 2 года в мире осталось только 2 места, в которых я не бывал. Так. Прибалтика и Афганистан. Я не хотел, чтобы меня на улице зарезала толпа агрессивных радикалов. И выбрал Афганистан.

0: пышащий благополучием, демократичный, безопасный Афганистан. Но одним солнечным утром меня надели на пулемет и выстрелили мной в сторону Пакистана.
1: Здесь, как оказался, говори.
0: Хорошо, давайте я немножко пропущу. Прошло пару лет.
1: Так.
0: Я в стае зебр, работаю любимой самкой вожака. Даю 3 литра молока в день и ему.
1: Что?
0: В какой-то момент львица утянула меня в заросли. Там снимали «Звезды в джунглях». Против меня проголосовала Алена Блин. И вот я здесь. В связи с этим у меня к вам вопрос, офицер. Могу ли я стать гражданином Бангластана? Как видите, я готов на все.
1: Хорошо. Хорошо, паспорт давайте. Паспорт давайте. Паспорт давайте. Паспорт, паспорт, мужчина, давайте. Вы что залипли? Паспорт, где ваш паспорт? Паспорт, давайте.
2: А где я?
1: В смысле, где вы? В Шереметьево. У вас через 5 минут вылет в Израиль. Паспорт, давайте, паспорт. Паспорт.
2: Да пошло оно, все это. Еще я буду сомбреро в жопу возить. Я пойду распись на Патрике, блин.
1: Надо, походу, рейс отменять. Уже 5-й за день передумал, да что ж такое-то? А?
3: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Гурам Амарян!
2: Все вам расскажу сейчас. Вот вам ситуация. Я сидел не так давно у себя во дворе, в машине. Сижу в своей машине. Очень важно для истории. Кадиллак Эскалейд. Сижу у себя в машине. Мелочи важны, хотя не все мелочи. Сижу в машине. Сижу отлично. Сзади, потому что водитель, да, сижу, очень круто живу. Останавливается перед нами такси, выходит девушка, немножко пьяненькая, подходит к моей машине, стучится в мое стекло, просто как свое, вот так стучит. Я опускаю окно, и она такая: «Дай косарь!» Я так и дал косарь! Я даже... У меня не было вариантов в голове не дать. Я такой: «Извини, что сам не предложил». Ей не надо было вообще, понимаете? Фотки мне показывают, как этому, типа, вот я в купальнике, вот я без, вот я с тем негром. Нет, просто... Девушки, честно, я считаю, вы очень круто устроились в этом мире, честно. Не обижайтесь, я считаю, очень круто. Вот кто из вас купил билеты сам сегодня? Вот и все. Я имею в виду, реально, вы... Я помню женскую пассивную агрессию с детства, все ее помнят, да, мамину пассивную агрессию? Все же помните, когда... Не, хочешь, иди! Хочешь, иди! Мы не разрешали, иди! Мы еще бахана приплела, ему надо меня всю жизнь! Мы не разрешали! Девушки, я понимаю, надо вашу сторону принять, я все понимаю. Когда вы хотите с нами нормально поговорить, мы такие: «Ой, не начинай». Я такой, я курить. Если я вижу, начинается ссора, я такой: «Я курить». Знаете, пацаны, когда стоишь на балконе с этой сигаретой и такой: «А если она вот так скажет, я ей вот так отвечу. А если вот так, а у меня контр-аргумент». Заходишь обратно, у нее новая предъява, ты такой: «Я не готов! Это нечестно! Я другой билет вытягивал! Это несправедливо! Я на этот балкон, как в зимний сад, иду к знатокам ответы тебе искать! Я опять курить! Мне надо бросить ее, чтобы бросить курить! Я клянусь, я не понимаю, как так происходит в жизни! Я не понимаю, как, что ты живешь 28 лет, страдаешь, работаешь, к чему-то идешь, реально фигачишь, к чему-то пытаешься прийти, и в какой-то момент жизни такой: «Я курьер навсегда!» Дальше работаешь, к чему ты идешь? И в какой-то момент в твоей жизни появляется какая-то соплячка 2000 какого-то года рождения, и в какой-то момент она такая: «Гурам, нельзя так делать! Иди на... Как мне еще это сказать? Как мне еще сказать это? В смысле нельзя изменять? Смотри, я... Подождите. Если бы мне нельзя было изменять, я бы не смог с тобой познакомиться, и это аргумент, по-моему. Я не знаю. Просто, девушки, не обижайтесь, понимаю, много говна выливаю сейчас, не обижайтесь. Вы все равно знаете, вас никто не любит так, как хачи. Поэтому просто продолжу. Пацаны тоже, я вижу, сидите со своими девушками, некомфортно реагируют так, как вы действительно хотели бы, но мы же можем с вами просто набраться смелости и признать, что с пацанами ну просто веселее. Ну, девушки, извините, вы не представляете, как у нас весело. Когда вы с нами не весело, я не знаю, как это работает. Когда вы с нами, мы такие: «Этот идиот с женой пришел, вот и все веселье! Вот и все веселье! Отдых с вами, извините, отдых с вами, полное... Что я сделаю с этим? Каждый раз в 8 утра: «А давай в музей! А давай на аттракционы!» С пацанами так тоже бывает, но там есть важная приставка в начале. «А давай и в музей!» Это другой музей! Я вот, смотрите, вот что я вам расскажу. Я не так давно летал на Мальдивы с девушкой. Мы полетели на Мальдивы, вернулись, что-то разговаривали. И она в какой-то момент такая: «Ну ты же понимаешь, что отдых – это не подарок?» «Ну типа отдых не считается за подарок. Ты же тоже отдыхал». Я такой: «А ты тоже работала? Или что?» Я имею в виду, блин, девушки, я не жмот никакой, но вы должны понимать, отдых не считается за подарок. Если я говорю, мы летим на Мальдивы, с тебя 300 тысяч. Это не подарок. Но если тебе для того, чтобы полететь на Мальдивы, нужно просто собрать чемодан, это даже не мой, это подарок судьбы. Нет? Ну, я просто не с того отношения начинаю. Такой: «Сережки, сумки, вот это надо начинать с баунти, пацаны. Просто вот две, одну мне, одну тебе. Вот так надо начинать». И она такая: «Ну ты же тоже ел, это не подарок, это не считается». Так обидно, я знаю, вы тоже, вы все знаете эти парочки, где тип просто раз в два года ей какую-то гвоздику украл с кладбища, она весь интернет: «Он мне еще рачки подарил, вот это все». А мне вот это, типа: «Ну ты даришь, ну как-то, знаешь, без удовольствия. Ты в крестном отце, ты приходишь, ну как-то без уважения, Гурам. Ты же знаешь, я не люблю просить». «Да ты не любишь платить, это другое, я имею в виду». При этом... Мне кажется, надо разрешить. Сейчас вы меня будете ненавидеть, но уже ладно. Пацаны, жертвую собой ради вас, никакой поддержки, ничего страшного. Я имею в виду, надо разрешить один раз в жизни, один в год, ладно, один раз в год, во время ссоры, надо разрешить пацанам Если она прям борщит, да? Разрешите сказать, да я тебе все купил. Какая да, для вас сразу? Даже пацаны сидят такие, ну это, конечно, он плохо говорит, так нельзя. А сами думают, а как ей сказать, что это стендап ей на 8 марта? Ну ничего страшного, пацаны. Я за вас тут впрягаюсь один. Ладно, она не прям какая-то, да, я тоже уже как себя веду. Мы с ней надо в контру едем играть. Это идеально вообще, да? Как с кентом, прикиньте, едем в контру играть. Так круто. Если можно было с ней еще баб трахать, я вообще с ума сошел, реально. Ну что-то она соскакивает. Я говорю, поехали к ш**ам. Она такая, нет. Я говорю, странно, вроде лучшей подруги твоей. Ну и ничего страшного, вроде вместе выросли. Да, я, короче, расстался. Вот к чему я это все, да, расстался. И сам в телочку превратился, если честно. Я теперь такой, я без любви не могу. Блин, я не могу без любви, так странно. Реально, секс без любви такой, понимаете? Ну все одинаково. Я не понтуюсь, я в смысле, я прям жалуюсь. Все одинаково, у меня уже есть тайминг секса. Я такой сначала вот так, потом на боку, потом вот так, и вот так я заканчиваю. Как этот китаец на конвейере, который коробки собирает, вот так просто меняются только лица людей, женщин, людей. Ну, я имею в виду, просто лица женщин меняются. Реально, я этот китаец, который собирает коробки, но вспоминает ту, которую с душой собрал. Реально, я расстался, начал порнуху смотреть, что-то очень много. Я так ненавижу себя за это. Вот эти, знаете, еще алиэкспрессовские сайты, вот эти XXXX, где у тебя в телефоне вирус, ты сам что-то подцепил, пока смотрел, знаете, где качество всегда 240. Такой, это Майнкрафт или что, я не могу понять. Так, еще вот это, авторизация через ВКонтакте. Каждый раз нажимаю авторизоваться через ВК и такой, ну, у меня на стене пост появился сейчас, Гурам дрочит прямо сейчас. И трансляция с моей фронталки идет вот так, прямой эфир. Вы не боитесь, что по этой камере следят за вами? Я очень боюсь. Я в последнее время порнуху как маньяк сумасшедший смотрю, чисто сбоку подглядываю, чтобы меня видно не было. Не знаю, я еще не понимаю, для чего на каждом порно-сайте вот это, вам есть 18 лет? Хоть кто-то хоть раз в жизни нажимал нету, хоть раз такое было? И они такие, ну вот вам фиксики тогда, вот посмотрите, как фиксики трахаются. Не знаю, это... Короче, не смотрите порно сами, трахайтесь, мои золотые, я не знаю. Это для вас совет мой. Девушки, в конце, да, раз уж я все сегодня вам предъявил, все, что хотел, закончу на главной претензии к вам. Смотрите, смоделируем ситуацию, да, вот вы со своим молодым человеком в ресторане. Я на своем примере расскажу. Вот я сижу с девушкой в ресторане, мы поели. Я говорю, я буду десерт, я буду шоколадный фондан, потому что я обожаю шоколадный фондан. Это что-то невероятное, понимаешь? Ну, это, ну, горячий шоколад и мороженое вместе. Я в шоке, зубы в шоке. Я такие, давай, брат, хаваем. И вот я говорю, давай я закажу два, потому что это очень вкусно. Она такая, я не хочу, я не буду. Я такой, пожалуйста, это очень вкусно, давай два. Она такая, я не хочу. Я говорю, даже если по 750, умоляю, я два закажу. Я не буду. И вот если ты три раза отказалась, ну ты... Не лезешь в мою тарелку, это правило, понятно? Это правило, девушки. Я не понимаю, как так получается, что при том, что я три раза предложил, все равно наступает момент, где я жадный пи***ц. Как это работает? Я предлагал три раза. У вас всегда один и тот же аргумент. А я целый не хочу. Я целый не хочу. Блин, я целый хочу. Где мои права? Я всю жизнь работаю, чтобы я мог похавать целый фондан. 28 лет работаешь, опять пол фондана поел. Это как происходит вообще? Я уже хочу просто второй без палева заказывать у официанта. Типа, можешь второй в туалет принести, а там поем, чтобы никто не видел. И выйти из туалета, вот так все в шоколаде здесь. Ты что, фондан ел? Я хавал, говно. А там осталось два кусочка, я доем и все. Спасибо большое, народ, спасибо вам огромное. Пока-пока.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Трио из Санкт-Петербурга и Гарри Харламов.
2: Давайте представим, что на одном из телеканалов нашей страны идет вот такое реалити-шоу.
3: Добрый вечер, уважаемые участники. Уже 9 месяцев, как мы с вами находимся на этом необитаемом острове на шоу «Выжившие». Напоминаю, что на кону 500 миллионов долларов. Эту сумму получит победитель, но сегодня нам надо решить, кто недостоин финала. Против кого вы проголосуете. Начинаем голосование.
4: Начну я. Мы живем в нечеловеческих условиях. Вы все знаете, нам тяжело. Мы недоедаем. Мы едим паутину, всякие веточки, камни. И напряженное отношение друг с другом, я все понимаю, но мне кажется, это перебор. Поэтому, Олег.
5: Ну, вы знаете, я тоже многое повидал в жизни. Я видел и предательство, и искалеченные судьбы, и антисанитарию. Я работал в «Магните» продавцом, вы знаете. Мы все договорились, что будем ходить в уборную, в лес, в одну сторону. И все участники коллектива выполнили это условие. Кроме одного. Он всю неделю планомерно ходил мне в рюкзак. Поэтому, Олег.
2: Ну, видно, что мой голос уже ничего не решает. Вы все же решили без меня, но я тоже скажу, я очень люблю сюрпризы. Но кидать в костер мою любимую майку, когда я в ней сижу и праздную день рождения, это скотство, поэтому, Олег.
3: Я выслушал все ваши пожелания, но напоминаю, голосовать против ведущего нельзя! Поэтому я объявляю голосование еще раз. Голосуем!
4: Я скажу честно, на этом проекте я приобрел друзей, с которыми, скорее всего, проведу всю оставшуюся жизнь. Я говорю про этот редкий вид вшей, паразитов и этот лишай, который расползся уже на всю мою спину. И подцепил его я знаю от кого. Поэтому Марат!
5: Слушайте, мы все любим повеселиться, посмеяться. Но когда тебе ночью кричат «горим», ты вскакиваешь и губами упираешься в раздвинутые ягодицы. Но это не смешно. Марат.
2: Я поначалу очень обрадовался, когда этот человек сказал, что покажет нам кукольный спектакль. Но я не настолько глуп, чтобы не понять, что лиса и два колобка — это всего лишь раскрашенные краской его гениталии, который нам демонстрировал, стоя за занавеской. Нет, было весело, мы все смеялись. Я не такой. Марат.
3: Ну что же, все проголосовали, а итоги мы узнаем после рекламы.

0: Мы возвращаемся на проект «Выжившие». С вами я, постоянный ведущий Олег Марат. Мы до сих пор не можем определить, кто нас покидает. Потому что нельзя против меня голосовать, понятно? Просто решите, кто покидает проект, вот и все.
1: Давайте я покину этот проект.
2: Я уйду.
1: Вообще не проблема.
2: Я могу пойти.
0: Куда вы все поставали?
1: Мы хотим уйти.
2: Да.
0: Почему? Это популярное реалити-шоу.
2: Что это за шоу такое? Где камеры? Где микрофоны? Я видел один раз камеру, всего один раз, когда мылся, и он подсунул ее так под душ. Смотрит, как я мою стихию. А микрофоны!
0: Значит так, никто не покинет этот остров.
1: Какой остров? Никого не смущает, что остров находится в однушке в Одинцово!
2: Да, просто песка навалил на кухню, ты дуришь нам голову. И вообще, кстати, как мы здесь все оказались?
1: Как?
2: Не было же кастинга.
1: Не было.
2: Вы помните, как мы появились? Мы просто пришли сюда. По объявлению продается новая BMW за 800 рублей. Мы купили. Нас заперла здесь и издевается над нами.
1: Я не понимаю, как вообще мы могли на эту ерунду повестись, я не понимаю.
0: Реалити-шоу, вот и все, продается машина.
3: Эй, ребята, просто машины надо покупать на проверенных сайтах, понимаете? Карпрайс. Я продал
0: машину с Карпрайс. Так, Сережа, пожалуйста, остановись, мы не можем это быть. В эфире не будет.
1: Где ты ему факел?
0: Это ТНТ.
4: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет женский стендап.
1: Встречайте, Катя Котофеева.
2: Мне недавно сделали предложение руки и сердца, представляете? Хватит! Хватит! Ну хватит! Всем видно задний ряд. Не слепит никого комфортно. Очень хорошо. Да, и чтобы моя широкая улыбка никого не бесила, меня сразу начали пугать плохими приметами. Вот, например, ни в коем случае нельзя видеть невесту в свадебном платье до начала церемонии. Что-то про мужчин нет такого приметы. Да, потому что прикид жениха лучше глянуть заранее. Это даже обязательно. Ну, потому что никто не хочет идти к алтарю, куда тебя ждет чувак в таких остроносых туфлях, что ими торт можно резать уже. Вот, пожалуйста, первый кусочек родителям. Вот, да, для меня предложение правды было очень неожиданным, но не для моей бабули. Бабуля у меня ждала жестко. Она мне постоянно говорила: Катя, господи, хоть бы дожить до твоей свадьбы. Хоть бы дожить до твоей свадьбы.

свадьбы, и вот она дожила и не поехала. Просто дожить надо было. Да, но мне жаль, что не присутствовала, было бы очень мило. Она у меня умеет довести до слез. Она бы рассказала, как ей хата просто от завода досталась. Мы там все глаза на мокром месте сразу. Да, но в целом, может, и к лучшему, что она не приехала. Она как-то была у меня в гостях. Говорит, Катечка, ты вообще не готова к семейной жизни. Вот где у тебя шумовка? Я говорю, кто? Шумишь, что только ты объективно. Я думала, ты шумовка, но оказалось, что шумовка — это какая-то специальная ложка с дырками, чтобы снимать пену, которая у тебя изо рта идет. Когда ты бабуле доказываешь, что тебе не нужна шумовка. Да, но ей мой быт вообще не понравился. Она говорит, Катя, что у тебя за дебильный миксер? Я думаю, может быть, это и плохой миксер, но это отличный капучинатор. Ясно? Был. До твоих блинчиков. Я думаю, а в чем претензия, если ты все на свете вилочкой взбиваешь, ее можно настройку отправлять, и она такая, мужики, вы че? Какая бетономешалка? Есть вилка побольше, я вам покажу, что нужно делать. Да, и мы с молодым человеком расписались спустя полгода отношений. Для вас это мало, я уже вижу. Вы начинаете искать истинные причины моей свадьбы. И вот три версии, которые вы готовы услышать. Я беременна, я залетела, я на сносях. Да? Нет других вариантов. Да, но во время подготовки к свадьбе я, правда, чуть не родила, потому что это очень сложно. Мы поехали смотреть площадку. Площадка называется «Дом на озере». Мы приезжаем, озера нет. Я думаю, можете как-то обновить информацию на сайте. Напишите «Дом на фантазии» у нас тоже. Да. Я подумала, мы у них салют закажем, они просто на глаза надавят. Скажет, такая опция есть. Да, но там работает менеджер площадки, такая девочка-феечка. Да, она думает, что если она начнет со мной разговаривать с уменьшительно-ласкательными суффиксами, я ей прощу все, что угодно. Она мне говорит, Катюш, да, да. У нас озеро засыпало песочком, но вы не переживайте, вся водичка в полном объеме будет в каждом моем предложении, хорошо? Да, и почему-то ценники растут, а качество услуг остается на том же месте. Вот, например, комната жениха для фотосессии не меняется с 2005 года примерно. Знаете, туда заходишь, там всегда по центру этот рыжий кожаный диван такой. На стероидах бар «Глобус», портвейн, сигарилы, книжный шкаф. Туда заводит жениха, и фотограф говорит, жених, веди себя естественно. А он в кабинете Сталина, если что. Вас не смущает это? Да, мне бы хотелось, чтобы на свадьбе было больше трогательных моментов. Я начала искать референсы. Вот очень мило, когда невеста танцует медленный танец с папой. Я подумала, идея супер. Но у меня на свадьбе будет и папа, и отчим. Они как на суефа будут скидываться. Я подумала, блин, была бы у меня мама менее разборчивая, мы бы с мужиками такой хоровод. Да? А тут всего двое. И ни туда, и ни сюда по картинке как-то, я не знаю. А еще очень круто смотрится, когда кольца на церемонию выносит собачка. Наверняка видели, да? Это работает, когда у тебя маленькая милая собачка. У нас нет такого в наличии, у нас деревенская псина. Такая огромная, такая дублер Джейкоба, поняли? Такого плана. Да, у меня мама недавно взяла этого пса из приюта. Я вместе с ней ездила выбирать. Он там сидит, бедный, несчастный, хвостом сам на себя показывает. Говорит, вот этого заберите, пожалуйста, если есть такая возможность. Весь трясется от страха, и вот мама забрала его к себе в деревню, теперь он абсолютно счастлив, но вся деревня трясется от страха. Потому что он вообще неуправляемый, он ничего не знает. Мама говорит, все он знает. Мы с ним уже команду рядом выучили. А я видела, как они выучили. Ну, то есть он бежит рядом, но с кем конкретно? Рядом. Он сам выбирает. Там рядом с автобусом, рядом с помойкой, ну, дрессированный. Он себя вообще ведет как типичный кобель. Ему говоришь, давай ко мне. Он говорит, давай, спишемся. Ему абсолютно наплевать. Вот его зовут Раф. Там можно Рафаэль, можно Рафинат, можно как угодно. Он все равно не откликается. Не в этом плане очень удобно. А я вспоминаю, там был другой пес в приюте, если что. Маленький, такой сладкий, пушистый. Мама говорит, ну его точно заберут. А вот этого... чудика блохастого, кто кроме меня-то возьмет? Блин, я надеюсь, что они всех в этой жизни по данному принципу выбирают, а то там очень стыд грустный. Чешется, как будто что-то понял.
честно говоря. И... Да, я у мамы спрашиваю, я говорю, а вот этот пес, он, собственно, какую функцию выполняет? Он говорит, пес в деревне – это охранник. Я на него смотрю, он добрый, какой он охранник, он хостес. Да, кто угодно приходит, он на улыбочке встречает, провожает зону ожидания, да, дает себя потрогать. Он классная хостушка. Да, мне как-то повезло с ними гулять. Мы идем по деревне втроем, я, мама и собака. Он меня в очередной раз испугал, начал на меня бросаться, я не знаю, куда от него деться. И мама говорит, Кать, зайди в реку. Он говорит, зайди в реку, он не любит плавать. А я тоже. Не люблю плавать этим тихим апрельским вечером. Я не планировала плыть куда-то. В штанах. В итоге я стою в реке. У меня в одной штане не окунь, в другой айфон. У меня с берега лает пес, и мать орёт. Кать, чё так редко приезжаешь? У меня всё для вас. Спасибо большое, что послушали. Хорошего вечера. Пока. Камеди Радио. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Галустян и Рева!
2: Каждая религия по-своему трактует создание нашего мира. У Камеди Клаб на этот счет свои взгляды.
3: Вот я и сон.

0: создал космос, солнце, звезды. Теперь мне нужно создать землю. Пусть она будет круглая. Надо создать моря, океаны. Надо сделать острова. О, Сейшелы. Монте-Карло. Что еще? Курилы. Кто там?
1: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте. Я ваш сосед.
0: Какой сосед?
1: Сосед снизу. Люцифер Сатанович Адский. Очень приятно.
0: Что вам нужно?
1: Вы знаете, котел греться поставил. У вас масло в огонь есть? Ну, или, может быть, соль на рану, или песня Бузовой, где завалялась.
0: Я занят глобальными вещами. Сами поищите что-нибудь, там
1: хорошо.
0: Найдите.
1: Спасибо.
0: Не мешайте мне. Надо создать страны. Начну с Европы. Греция. Демократия, философия, конституция.
1: Кризис, долги, безработица.
0: Италия, мода, искусство, кулинария.
1: Мафия, мусор, поддельная Дольче Габбана.
0: Германия, работоспособность, автомобилестроение, дисциплина.
1: Порнуха, порнуха, порнуха.
0: Польша.
1: Польша так Польша.
0: Знаете что, я не знаю, как вас там. Вы лучше не мешайте, а помогайте.
1: Хорошо, я буду вам помогать, мешать.
0: Сейчас я буду создавать Америку.
1: О-хо-хо-хо, это я вовремя пришел. Так.
0: Это будет великая страна. Там президентом сможет стать любой. Белый, черный, рыжий.
1: Голубой.
0: Голубых людей не бывает. Это инопланетяне.
1: Ну, называй как хочешь, гомосеки, инопланетяне, мне все равно.
0: Самое главное, Земля будет крутиться в правую сторону.
1: Ну нет, мне кажется, лучше в левую сторону.
0: Нет, в правую.
1: Нет, мне кажется, лучше в левую.
0: В правую?
1: Нет, в левую.
0: Я говорю, в правую.
1: Да нет, в левую, я тебе говорю.
0: Что ты наделал? Ты разбросал всех евреев по планете. Не мешайте мне. На Земле осталось очень много места. 1/6 суши. Я создам здесь самую большую и великую страну в мире. Россия!
1: Ого, вот тут мы покреативим.
0: В этой стране будет фантастически красиво.
1: И как холодно.
0: Там будут жить люди красивые, умные, интеллигентные.
1: Пока не бухнут.
0: Зато в этой стране будет очень много праздников, чтобы люди отдыхали, веселились.
1: Похмелье.
0: Чтобы похмелье не мешало, я продлю, удлиню праздники.
1: Запой!
0: В этой стране будет очень просторно.
1: И куда доберешься?
0: Чтобы перемещаться, я придумаю железную дорогу.
1: Плацкарт.
0: Самолеты.
1: 3000 рублей за перевес багажа. На!
0: Свадьбы.
1: Драки.
0: Образование.
1: ЕГЭ.
0: Шоу-бизнес.
1: Инопланетяне.
0: Что? Футбол.
1: Дальше.
0: Дороги.
1: Дальше.
0: Автопром.
1: Слушай, ты без меня прекрасно справляешься. Можешь мне уйти вообще, я не понимаю.
0: У России будут великие спортсмены, которые будут выигрывать олимпиады и чемпионаты мира.
1: Да, и у них будут находить допинг.
0: Нет, они не станут его принимать.
1: Но это не значит, что его у них не будут находить.
0: Теперь я должен наделить человека положительными качествами, чтобы он стал настоящим россиянином. Входи, человек! Наделю его даром речи, чтобы он мог узнать, как живется в России. Пожалуйста, на!
2: Боже, боже, как хорошо, как же хорошо, я не могу это выразить словами, как же...
1: Ну, а если с матом?
2: Да.
0: Я вселяю в тебя верность.
2: Русские женщины самые красивые.
1: Тяга к неизведанному.
2: А вот эта мулаточка почем?
0: Честность.
2: Во всем виноваты америкосы.
0: Все. Я создал идеального россиянина. Теперь иди и расскажи остальным, как нужно жить.
1: Нет, подожди, подожди. Я тут кое-что приготовил. Вот, письмо передашь.
3: Письмо. Мы русские, с нами Бог поступил несправедливо.
0: Ну-ка, дай сюда.
3: Мы русские, с нами Бог.
0: А вот теперь иди.
3: Спасибо.
4: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
5: На сцене Тимур Джанкёзов.
6: У меня, поскольку жена работает, она еще врач, она всегда устает. Каждый раз прихожу, она постоянно вырубается в разных позах. Я каждый раз захожу, она в разных позах, клянусь, она ни разу не повторилась. Я ее по приколу мелом обвожу иногда, реально, я им говорю. Она кого-то в танце замирает как-то, знаете, вот так. А если в нее демон вселится, он такой, что, в Сергеича попал, что ли? Она постоянно меня... Если ее похоронить, я скажу, вы как положили, она так не любит. Нога из земли торчать должна, что придумали вообще? И она как-то, короче, уснула на диване, и я подумал, сейчас проявлю любовь, отнесу свою любимую в спальню, понимаете? Я же не могу ее оставить, уйти, типа, в халатике там лечь. Потом, когда у меня деменция будет, она меня на лавочке оставит, надо заранее продумывать жизнь. Короче, она уснула, я думаю, отнесу свою жену. Подхожу, она на диване, ну, решаюсь ее поднять. Вы, ах, какие тяжелые, когда засыпаете. Спящая женщина – это больше не женщина, это рыцарь в доспехах. Я к ней как к становой тяге подхожу уже ровно. Спину здесь, пояс, муку набиваю сюда. Я же не могу кентам набрать, сказать, брат, надо тело жены перевести, ну, чтобы не разбудить. Короче... И я поднимаю свою жену, несу в спальню. Я никогда этого не делал. Я не знал, что так будет. Кровать слишком низко. Слишком низко. Я же не хочу ее разбудить. И там, когда наклоняешься, колоссальная нагрузка. Я в итоге выбросил жену. Она такая, я такой, спокойной ночи, родная. В ее мире, прикиньте, что это? Я ее выбросил такой, спокойной ночи. Она такая за маньяка вышла замуж. Просто у меня не так, не очень хорошая физическая форма, если честно, не очень хорошая. Я, вот если, например, она со скалы повиснет, у меня хватит сил, чтобы с ней попрощаться. Все было круто! Максимум. Ну, либо она сама зацепится, потому что, насколько я понял, женщины вообще не слабые. Они притворяются. Бывало с такой мужики, когда решил со своей по приколу побороться, и она включилась такой, ты что нахуй делаешь? Когда это уже не игра, когда побеждать надо... И потом в конце одышку скрываешь. А, круто было, да? Да, они очень сильные, оказывается. Поскольку мы с моей женой с Северного Кавказа, приходится следить за моральным обликом. И это давит иногда. Мы с ней как-то отдыхали в Турции, в Стамбуле, лето, собираемся в гостинице, одеваемся, чтобы выйти погулять. И она вот так одевается, маечку надевает, у нее плечи открытые. И она мне говорит, мне плечи прикрыть, рубашку надеть. И я, знаете, не хотел ее кошмарить, типа, ну, Стамбул, кто нас видит, пойдем так. Но пока она меня не спросила, она на меня это дерьмо скинула. И я такой, это проверка. Сейчас скажу, закрой я абьюзер ганд. Скажу, открой я лох и кук. Скажу, делай как хочешь, значит, мне насрать на нее. Она такая, я все слышу, Тимур. Я очень громко думал в окно. И как любой адекватный мужчина, я выбрал, чтобы она прикрыла плечи. И она это услышала так, как будто я достал кинжал и сказал, шуха, рот закрой свой. Но по факту вот как было. Я вот так лежал в трусах на диване такой. Ну, накинь. Накинь. Вот так выглядит абьюзер, когда женщина вредная. Накинь. Просто она еще решила уже пострадать, понимаете? Мы еще в Турции. Идеальное место, чтобы страдать. Скажите же, вы же не так... Вы же не просто так обожаете эти турецкие сериалы. Они вам дают самое главное в жизни, эти ваши любимые эмоциональные качели. Они как работают? Там условно какой-нибудь Кемаль такой, хюрем, и 7 минут влюбленно смотрит вот так. Ты гребаная. И качеля. Она такая, ну я беременна. У-у-у. Не от тебя. Да ну нахрен. Я где? Я ей где эти качели достану? Че ты не смыл? У-у-у. Это не я, интрига. Ну, что же в следующей серии? И идем, короче, гуляем по Турции. Я устал, она с недовольным лицом. Думаю, уже прийти домой просто уснуть. И захотел мороженого. И забыл, что там этот прикол с мороженым. И началось вот это. Мне 36! Ни хрена не смешно! Не, прикольно наблюдать за женщиной дома. Я так никогда не жил с женщиной. Прикольно, прикольно.

0: Я вообще заметил, все, что она на себя мажет, все для увлажнения. Вы охренеть как сохнете. У вас как какая-то тотальная война засуха ежедневно. Она знаете, что делает? Она заходит в душ, моется, насухо вытирается, потом возвращается в спальню и обратно увлажняется. Потом рядом со мной слизняк спит. Вам в идеале под камнем ночевать, чтобы вы не высыхали никогда. Просто маринад из женщины лежит рядом. Хотя я ни разу ни от кого не слышал, братан, с такой встречаюсь, идеальная, но сухая, писец. Царапается немного. Просто в женском мире нормально просто так себя любить. Без причины, понимаете? Это нормально. Я как-то, допустим, в спальню зашел, у меня жена сидит, вот так на лицо себе что-то брызгает. Я говорю, это что такое? Она такая, термальная вода. Я говорю, а нахрена? Она такая, ну просто приятно. В смысле просто приятно? Типа не заболела? Ничего? И она собралась, ушла на работу, а я дальше ворчу. Термальная вода. В кране же есть вода. Давай с вулкана тебе крем еще добудем. Термальная вода. Ладно, что там за фигня? И реально разнос, блин. Так приятненько стало. Я такой, я влажная с***ка сегодня. У женщин вот это нормально. Любить себя. Мужики хоть раз мазали на себя что-то, потому что просто приятно. Нужен повод, скажите же официально, типа, пацаны, я умираю. Ладно, выдаем крем тебе. Ну, у нас вот этот, правда, есть, да? У нас, правда, вот этот есть официально признанный непи***ский детский крем в алюминиевом тюбике. Вот его в любой момент можешь мазать. Он, кстати, не впитывается, он на тебе просто лежит. Ты просто лежишь, блестишь и воняешь весь день. Просто педофилов отпугивать. Потому что слишком взросло пахнет. На, ну вот что я понял. Хорошо, что в 35 успел жениться, потому что тебя расстояния пугают, но не до конца еще. Это 18 у тебя радиус в Тиндере, вся Россия. В 35 я такой, ну в городе посмотрю. Если б 45 женился, кого-нибудь из чата подъезда забрал. Такой, консьержка, хорошая баба, каждый день здороваемся, всегда дома, удобно. Спасибо за внимание, народ. Не болейте. Пока.
1: Слушай все сезоны только на comedyradio.ru. Comedy Radio.

0: Средства массовой информации, радиоканал Камеди Радио. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-82-775 от 10 февраля 2022 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет. Женский стендап.
2: Встречайте, Саша Муратова. Смотрите, я работаю, у нас уже очень скоро отпуск, но я в этом году никуда не поеду, потому что на мои деньги поедет отдыхать мой стоматолог. Я даже подписалась с ним в Инстаграме, чтобы знать, куда я могла бы поехать. Но правда, мне все вылечили, это очень дорого, и в конце, 3 дня назад, мне удалили 2 зуба мудрости с разных сторон. Тут и тут. Мне врач говорит, все нормально, теперь полоскайте 6 раз в день после еды. Я думаю, а где я тебе 6 раз в день еду найду? Ну просто я правда, я столько потратила на стоматолога, что думала, все, мне теперь на еду придется охотиться. И из-за того, что мне удалили зубы, мне сейчас больно жевать, и из еды мне подходит только все жидкое и калорийное. Это смузи, пюрешки и алкоголь. А очень хочется есть. И я как решила, если мне через 2 дня ничего не пройдет, то я начну бухать. Я теперь вообще стала по-другому смотреть на алкашей, которые без зубы. Так, ладно, все, пожаловалась, хватит. Мне сейчас 31, и я поняла, что для меня до сих пор есть такие бытовые ситуации, в которых я не знаю, как себя вести. Я тут на работе заходила в лифт, и за мной зашли еще 5 крупных женщин. Я жму кнопку, и лифт не едет, потому что перегруз. И оказывается, это тупиковая ситуация для женщин. Все стоят, все понимают, что происходит, но никто не хочет думать, дело во мне. А я сама не знаю, как себя вести, но я как подумала, если я среди всех самая маленькая, то выходить точно должна не я, потому что я могу выйти. И вообще ничего не изменится. Лифт все равно не поедет, а это хамство по отношению к остальным. Хуже только вернуться назад и сказать следующее. Не, а я считаю это нормально, что парень платит за девушек на свиданиях. Ну что поделать, правила этикета такие, да? Но оказывается, все по-разному к этому приспосабливаются. Мне друг говорит, я считаю, да, платить должен парень, но я еще для себя давно решил, что у меня есть сумма, которую я готов потратить на девушку до первого секса. 5300. Я не знаю, как он это рассчитал. Вот есть понятие прожиточный минимум, а у него, видимо, сексуальный максимум. Он мне еще когда это рассказал, я сразу вспомнила, как он один раз за меня в кино 400 рублей заплатил. Я там что-то не отдала. То есть, получается, мне осталось 4900 до выхода из френд-зоны. Но это же неправильный подход. Женщины же тоже тратятся на свидания, только вкладывают в себя там прическа, одежда, макияж, маникюр. Но это все дорого. Говоря языком моему другу, он уже должен ей дать. Но вряд ли после какого-то свидания девушка говорит парню, да, поехали к тебе, но скинься за шугаринг, ты им тоже будешь пользоваться. У мужчин вообще к некоторым вещам очень странный подход. Я до сих пор помню, мы на прошлой работе переехали в новый офис, и я там себе выбрала самый крутой стол. Но просидела за ним ровно 3 часа, потому что этот стол стоял напротив открытой двери, а напротив этой двери была дверь в мужской туалет. И каждый, кто туда заходил, оглядывался. То есть я была последняя, кого они видели до. Ну и, соответственно, первая, когда выходили. И все на меня так смотрели, как будто что-то ждали. А я не знаю правил этикета, как встречать человека из туалета. Мне и моим друзьям уже за 30, я тут решила посмотреть свою переписку с друзьями, что я им пишу. И вот то ли я очень сильно устаю на работе, то ли старею, но я уже прошла тот рубеж, когда появляется вопрос «все в силе». Это когда, знаете, уже просто договориться недостаточно, надо еще раз уточнять. Я сейчас себя ловлю на мысли, что когда пишу «все в силе», сама думаю «хоть бы не в силе, хоть бы не в силе, я так хорошо лежу». Ну, и скорее всего, правда, возраст, потому что я недавно была в парикмахерской, и походу у каждой девушки наступает такой момент, когда ей говорят «все, ты начала сидеть». Мне сказали, а это такая информация, от которой еще больше сидишь. А мне там еще парикмахер говорит, у вас есть 2 варианта, либо начать краситься, либо есть чеснок. Я подумала, офигенная тактика, отвлекать внимание. Не, ну конечно я буду краситься, в этом нет ничего такого. Сейчас уже и мужчина, оказывается, красится. Только у вас эта услуга называется естественное камуфлирование седины. Видим по принципу к чему-то женскому добавить военное слово, и мужики пойдут. Я уверена, что в салонах красоты будет очередь из мужиков, если там появится услуга «интимная стрижка под подполковника». Я вообще не переживаю по поводу возраста. Я не понимаю, почему многие женщины боятся стареть. Нам же проще, в отличие от мужчин. Смотрите, у нас с возрастом из внешних изменений всего 2. Мы точно постареем и максимум поправимся. У мужчин больше приколов. Постареть, поправиться, полысеть, импотенция. Вы еще походу в зеркале перестаете отражаться, раз вас это совершенно не волнует. Это только внешние изменения. А есть еще моральное. Я прочитала, это медицинский факт. 17% мужчин после 40 лет становятся гомосексуалистами. Это медицинский факт. А 28% умирает от инфаркта. Видимо, из-за того, что их друзья стали педиками.

И я знаю, сейчас некоторые мужчины напряглись, видимо, считаете, сколько вам осталось. Но я к тому, что, женщины, если кому-нибудь когда-нибудь приходит в голову мысль, блин, как все плохо, я старею, вы представьте, что по теории вероятности сейчас где-то сидит старый лыб.

0: И вот в чем открытие. Я наконец-то поняла, куда постоянно в офисах пропадают шариковые ручки. А так и есть. Смотрите, я заметила, что во всех коллективах, где работают женщины в основном старше 40, шариковые ручки привязывают. Погнали, да? Сбербанк, МФЦ, Почта России. Просто я раньше думала, чтобы мы не уносили, а походу они своих боятся. И я не хочу никого осуждать, просто у меня теперь появился новый принцип в жизни. Если ты женщина за 40 и просишь у меня ручку, пиши при мне. Все, у меня там все, спасибо.
1: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
2: Андрей Дебуришвили! Слушайте, а похлопайте, кто подписан на меня. А теперь похлопайте те, кого я не просил об этом заранее. Похлопайте, пожалуйста, честные люди. Вот, вот, именно. Нет, нет, смотрите, именно об этом я и говорю. Смотрите, просто я не популярный человек, к сожалению. Посмотрите, Бузова развелась с мужем. 12 миллионов подписчиков. Я развелся с мужем, всем хоть бы... И меня это напрягает, реально, понимаете? Но у меня на этой сцене откровенно не получилось реализоваться. Ну, просто не получилось за 2 года. Но у меня есть друг, который хочет выступить на этой сцене прямо сейчас. Вам его представит Илья Соболев. Поддержите его, пожалуйста, аплодисментами. Мое время, к сожалению, закончилось на этой сцене. Спасибо вам огромное. С вами было приятно. Спасибо, ребят.
3: Пока, Бебур. Удачи тебе.
2: Пока.
4: Дамы и господа, все вы жили ради этого дня, и вот, наконец, этот день настал. Здесь и сейчас появится... Великолепный, невероятный, вкусноногий, чистоликий, гордый, сладкоегодичный, фантайпотеющий. Человек, который разрешил быть Игорю крутым. Человек, который научился добывать птичье молоко из коров и коровье, из голубя. Тот, кто выйдет на эту сцену, никогда не ел икру, потому что нельзя есть то, в чем ты моешься. Здесь человек года по версии журнала «Гэнгбэнг» легендарный Пако!
2: Возвращайся в клетку, карлик.
5: Пако, я люблю тебя!
2: Да заткнись. Всем приветик, это Пако Километр Сексуал. Че, кого? Знаете, как называется корабль с цыпами, которые не знают Пако? Сухогруз, моя твоя сестёня. А? Однажды Пако упал с 9-го этажа, но не разбился. Потому что под него, как всегда, легла какая-то тёлка, моя твоя сестёня. Сестёня. Цените, цените. Однажды Зевс говорит Пако: «Чувак, давай к нам». А я такой: нет, давай ты к нам. И так Зев стал богом, а это сечете? Сечете? Цените, цените. Знаете, что цыпы говорят своим мужьям, когда едут к Пако? Я еду к Пако, а это сечете? Ого. Все здесь будете, клянусь вам. Когда Пако отходит от зеркала, его отражение еще некоторое время посвистывает ему вслед, мать. То есть сечете? Сечете? В школе на последнем звонке первоклассница несла Пако на плечах. Пока он звонил. Звонил ее мамаша, мать. То есть сечете? Ой. У Пако в паспорте в графе «Пол» написано «Москвы», мать. То есть сечете? «Пол Москвы». Однажды у Пако спросили: «Пако, ты Натали Портман?» И он ответил: «Конечно, Натали, сечете? Сечете?» Так и было. У Пако в душе 3 крана. Горячая водичка, холодненькая и мироместинчик, мать твою, сечете? Сечете? Ты чё хихикаешь, из-за тебя грязнули? Однажды на уроке географичка раскрутила глобус, и Пако ткнул куда хотел. А глобус продолжал крутиться. Сечете, сечете о чем я? А, yeah. Кстати, о школе. В школе все называли Пако «Звонок». Потому что все знали, что звонок для учителя, мать твою. Сечете, сечете. В аптеке Пако всегда покупает 100 презервативов, а выходит с 96, мать твою. Сечете, сечете. Когда Пако был во Франции, он так и не попробовал лягушачьи лапки. Потому что они все постоянно раздвигались около его рта. Сечете, сечете? А? Чё, кого? Продавщица в Ашане никогда не предлагает Пако пакет, а просто...

0: Молча надевают его себе на башку, мать твою, сечете? Когда Паков полный, это не значит, что у него проблемы. Это значит, что какой-то толстухи девичник, мать твою, сечете? Сечете? Ладно, ребята, с вами было приятно, у меня там одно влажное дело, давайте.
1: Слушай Камеди Радио, смотри на ТНТ. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: Мы предлагаем свою версию Грушинского фестиваля для всего мира. Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Люсек-Сорокин. Привет, вы прям никак с Грушинского фестиваля, но в этом-то и смысл миниатюры. Итак, ну как это объяснить? Soul Bard.
2: Ну, допустим, лес, барды, Америка.
1: Я бы назвал по-другому. Ритмэнд Бард.
2: Да? Арен Бард.
1: Арен Бард. Ритмэнд Бард. Под ваши аплодисменты. Давай. Новое дыхание. New Age.

Love is got a... Yeah.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет стендап.
1: Артём Винокур! Поаплодируйте, кто младше 30 лет. Есть в зале такие? Да, да. У меня для вас плохие новости. Вам поулыбаться осталось пару лет, честно вам скажу. То есть мне 32 года, вы даже не представляете, какая вас после 30 ждет. Вы просто не представляете. Я говорю, вы после 30 лет вам жизнь уже не будет принадлежать. Вот я сейчас, я женат, у меня ребенок, у меня ипотека, ремонт. Я уже, ну, себе не принадлежу. Все, я теперь двигаюсь, вот куда надо, я хожу туда, куда мои семейные ячейки надо, понимаете? То есть я вот это сейчас, в МФЦ я постоянный гость, я вот это, банк постоянно хожу, банк. Смотрите, вот объясняю ситуацию, я недавно туда пошел. У меня, короче, есть ипотека. Понимаете, у меня есть ипотека, и родился ребенок. Из-за того, что родился ребенок, я могу процентную ставку по ипотеке с 98 до 76 понизить. Я собираю все документики. Думаю еще, куда их складывать? А у меня, оказывается, дома вот это есть папка на кнопки. Вот это, знаете, которая пластиковая. Я ее не покупал, жена не покупала. То есть мне кажется, ее вообще никто не покупает. Тебе жизнь после 30 ее дарит просто. Типа, молодец, ты дожил, вот сюда будешь анализы свои складывать. Я собираю эти документики, короче, прихожу в этот банк. Значит, там просто не работает вот этот автомат распределительный. Народа куча, вот все вот в этих шапках, шарфа с такими рожами. Просто куча людей, и все, вот их собрали по принципу, вот никто из них не умеет формулировать предложение. То есть до них доходит очередь, и вот так вот, капатата, капатата, кап, это бесконечно длилось. Я полтора часа вот это все слушаю, я уже стою в моменте такой, вам не в банк, вам к Богу в церковь надо.

Это не решается здесь. Безумие. Я две очереди, вот живые очереди, просто месиво из людей. Я вот в этой, которая не двигается. Просто они вот так сидят друг на друга, смотрят. Рядом просто очереди, они две секунды вот так подходят, уходят. Я думаю, что они просто подходят, такие, это банк. Да, Елена, это банк. Мы полчаса зря сидели. Да, смотрите, до меня доходит очередь. Мой вам еще совет, то молодые. Если вы приходите в государственное учреждение, и перед вами в окне сидит девушка вот в таком пиджаке, это red flag. То есть она там не для того, чтобы помогать. Она там, это вот как квотербек в американском футболе. Она выбивает тебя, понимаете? Вот это, а это справка, это то, ты кто? Все, и ты вылетел нахрен из этого банка. И до меня доходит очередь. Я сажусь к этой женщине, отдаю ей все документы. Я еще в этот момент прям понял, что, оказывается, это не люди дебилы. То есть это место делает из людей дебилов. То есть до меня доходит очередь, она говорит, у вас что? Я говорю, у меня ребенок в ипотеке. Я вообще охренел, как я это выплюнул изо рта. Я полтора часа это репетировал, что я буду говорить. И дальше там еще такая женщина, она почему-то, глядя на меня, подумала, может, я иностранец, и почему-то она начинает со мной общаться в люме 150 где-то. То есть она мне вот так начинает, она смотрит документ, такая, а, вам не надо в банк! Я в 20 сантиметрах от нее. Вам не надо в банк! Вам надо позвонить в банк! Я полтора часа тут сидел. Я в этот момент просто не смотрел. Я прямо понял вот этих людей, которые по улице голые бегут. Это не сумасшедшие. Они просто столкнулись с несправедливостью. И я просто с тупым лицом на нее смотрю, и она почему-то подумала, что я не понял. А я понял, я поверить в это просто не могу. И она начинает мне еще громче говорить, я повторяю, вам не надо в банк, вам надо позвонить в банк. И я вот так сижу, и я прямо вот это помню, что я чувствую, как внутри меня растворяется последняя таблетка магния. И я вот так сижу, и я уже в этот момент уже как в тумане, знаете, я уже не контролирую себя, я вот так сижу и такой, я в банке! Мне что, выйти и позвонить тебе? Я просто чуть в лицо так, алло, не сказал. Народ, спасибо большое, что послушали. Спасибо вам. Камеди Радио.

0: Камеди Радио и ТНТ представляет Камеди Клаб.
1: На сцене Женя Синяков.
2: Сейчас развелось огромное количество очень странных психологов. Я уже говорил здесь в Камеди про астропсихологов. Есть еще таро-психологи, квантовые психологи, эзотерические психологи. Но самое опасное, что может встретиться на пути неокрепшего ума, это женские психологи. Сейчас огромное количество таких специалистов, которые учат женщин быть женщинами. И если обычные психологи пытаются как-то помочь решить проблему, то женские психологи, походу, просто хвалят женщин. Вот профиль типичного женского психолога, вот что она себе пишет. «Женщина как бриллиант. Со мной ты полюбишь каждую грань своей уникальности. Ведь женщина как кристалл. Она по-разному играет и сверкает. Как будто я читаю сборник армянских тостов». Если обычные психологи гордятся тем, какой вуз они окончили, или сколько лет у них практики, то женские психологи гордятся другими вещами. Вот, женский коуч пишет о себе. «Получила от мужа 10 квартир и 1 миллион долларов». А зачем вообще мужу дарить ей 10 квартир? Он что, не знал, как ей еще намекнуть, чтобы она от него съехала? Не удивлюсь, если каждая квартира была все дальше от предыдущей. И главное, какие рекомендации они дают обычно. Вот она же выкладывает такой пост и пишет. «Не благодарите, проверено. Самые капризные получают больше». Я решил проверить, действительно ли это так. Самая богатая женщина России владеет Wildberries. И каково было мое удивление, когда я увидел ее интервью. Татьяна Бакальчук. «Без капризов я бы ничего не добилась». «Да вы с ума сошли, я это придумал, вы чё?» Она совсем другие вещи говорит. Она в интервью сказала, люди способны сами зарабатывать, нужно идти и делать. Вообще, как понять, что перед вами женский психолог? У нее всегда плохими оказываются только мужчины.
3: Это же мужчины. Они не умеют красиво говорить. Они не понимают свои чувства, не осознают их, не умеют их выражать.
2: Ну, извините, я просто мужчина, я не умею говорить и выражать свои чувства. Но она говорит, что есть и те, кто умеет все-таки красиво говорить.
3: А те мужчины, которые красиво говорят, эти мужчины, как правило, являются манипуляторами.
2: Ну, то есть в школе мы учили стихи манипуляторов Серебряного и Золотого века. И они еще все очень друг на друга похожи, правда. Вот еще один такой представитель женской психологии. И главное, что и решение проблемы у них у всех примерно одинаковое. Вот конкретно это дает такую рекомендацию.
4: Поэтому ты говоришь. Он мне изменил, и я сразу ушла. Он только ударил меня один раз. Я встала и ушла. Он перестал зарабатывать деньги. Я встала и ушла.
2: Да, не хватает еще. Он сказал, встала и ушла, и я встала и ушла. Не, я согласен. Измены, какой-то там даже удар, это очень плохо. Но нельзя везде быть настолько как бы, ну, кардинальными, да? Ну, потому что, ну, он перестал зарабатывать, ну, должно же быть, я встала и ушла зарабатывать, потому что, ну, надо помогать, надо как-то поддерживать же. И главное, у этого видео 41 тысяча лайков, то есть 41 тысячи девушек это понравилось. 41 тысяча девушек поставила лайк, встала и ушла. И теперь идет куда-то, ведь она не дала ей конкретное направление. Вообще, если этот текст положить на музыку, то получится нехилая такая конкуренция Ани Асти.
4: Поэтому ты говоришь, он не изменил, и я сразу ушла. Он только ударил меня один раз, я встала и ушла. Он перестал зарабатывать деньги, я встала и ушла. Не надо долго.
2: Встала и ушла. Что еще любопытно, что не все женские психологи женщины. Вот такой парень Артем пишет. Меня зовут Артем, у него 269 тысяч подписчиков. И он говорит, у меня получилось изменить жизнь многим. Вот в это верится, что получилось изменить жизнь многим. Но не очень верится в то, что получилось ее изменить в лучшую сторону. Потому что Артем дает советы, основываясь на своем личном опыте. А этот опыт очень странный.